0: территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказала, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. В Германии усиливаются настроения в пользу начала переговоров с Россией, сообщает британская газета «Таймс» со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, у немцев произошла смена настроения относительно диалога с Москвой и уже предпринят различные нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. В качестве возможного посредника между Берлином и Москвой может выступить экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофала, поддерживающий отношения с российской стороной. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не отказывается от контактов с Европой и не навязывает своих кандидатов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отмечал, что европейские лидеры при желании могут напрямую связаться с российским президентом. Американские военные обнаружили человеческие останки на месте иранской атаки в Иордании. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование вооруженных сил США на своей странице в социальной сети X. Центральное командование США объявило о гибели двух американских военнослужащих и пропаже еще одного в Иордании после иранской атаки 17 июля. После тщательных поисков американские военные обнаружили на этом месте неопознанные остатки, говорится в сообщении. Командование добавило, что процесс экспертизы продолжается. Единый государственный экзамен в России в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Роспотребнадзора Анзор Музаев. На это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Отныне и в последующие годы не ранее, чем 1 июня, будет стартовать экзаменационная кампания, сказал Музаев. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист алжирского «Параду» Мохаммед Амин Рамдауи станет игроком Калининградской «Балтики». Как пишет издание «Спорт-24», нападающий подпишет контракт на 4 года. На этой неделе он прибудет в Россию для прохождения медобследования. 20-летний форвард сыграл в составе «Параду» 59 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. В Иваново местный текстильщик и Уфа сыграли в ничью 2-2. В составе гостей отличился Дилан Ортис, а Дмитрий Иванников курьезно забил в свои. У хозяев Никита Першин сделал дубль. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери. Цитата: «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшения. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться, не давал соперникам легких очков», — отметил Рублев в интервью. Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Заезд протяженностью 80 километров прошел в Иваново. Второе место среди мужчин занял Олег Андронов, третьим стал Артем Дубов. Среди женщин вслед за Курносовой финишировали Виктория Иванова и Алина Волкова. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 20 июля, во Владивостоке плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Перми плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 30, плюс 32, небольшая облачность, без осадков. В Волгограде плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Консерватники.
1: Программа «Консерватники» в прямом эфире «Радио России», в студии Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Добрый вечер. Сегодня мы в прямом эфире после некоторого перерыва, и поэтому вы можете нам сегодня из любого удобного вам мессенджера писать, задавать ваши вопросы, давать острые комментарии. Напоминаем, наш телефон 925-222-9992. И, как обычно, мы на самые острые, даже, может быть, местами нелицеприятные вопросы.
1: А иногда и просто глупые.
2: Глупые будем отвечать, да, и самые острые комментарии, конечно же, будем зачитывать.
1: Ну что, погнали по темам. Их у нас действительно на этой неделе много, и такие информационные поводы важные, серьезные, глубокие. 17 июля была очередная годовщина убийства беззаконного царской семьи. В Екатеринбурге прошел масштабный крестный ход, а также предшествовали ему и последовали за ним «Царские дни». Это большой международный фестиваль православной культуры, традиций, смыслов, который проходит в столице Урала, Екатеринбурге. В этом году мне, к сожалению, не удалось попасть на крестный ход, потому что я из командировки на Донбасс сразу же буквально влетел в эфир телеканала «Спас» и всю ночь проработал в студии, комментируя и рассказывая о том, как проходили мероприятия торжественные, как совершалась божественная литургия, как шел крестный ход. Вот до 5 утра я был в студии, 5 утра по Москве, 7 утра по Екатеринбургу. А вот Роман был как раз на местах, он расскажет о своем опыте, об участии в самой масштабной божественной литургии под открытым небом.
2: Да, уже второй раз подряд я прилетаю в Екатеринбург на царские дни по приглашению организаторов этого замечательного мероприятия, по приглашению русской общины Екатеринбурга. Прочитал в субботу лекцию на волнующую нас всех тему миграционной и национальной политики и, конечно же, принял участие в литургии и в царском крестном ходе. Вот, отрадно было видеть то, что впервые приехали многие хорошие наши знакомые, известные православные блогеры, участник СВО Максим Дивнич был впервые. Второй раз, как и я, приехал Гавриил Дорошин, также ветеран СВО и уникальный человек, который одновременно является потомком Николая I, Наполеона Бонапарта.
1: Тоже там был. Не Наполеон Бонапарт,
2: пасынка.
1: Да, и жена Багарне.
2: Ну, вот. Практически, это пасынок, да. Был, да. Поэтому вот Наталья Федорова, тоже наша хорошая знакомая, учительница истории, которая записывает прекрасные ролики в соцсетях, посвященные белой эмиграции, истории Российской империи. Ну и вообще, как обычно, радостно было то, что самые разные люди были на крестном ходе. Много людей приехало, прилетело из других городов, как всегда. Были женщины, мужчины, подростки, молодежь, пенсионеры, бизнесмены. В общем, реально все практически собрались. И действительно поражает масштабами самое массовое причастие, когда священники всех исповедуют, и потом из 100 чаш причащают людей перед началом царского крестного хода. Официальная цифра участников примерно такая же, как была в прошлом году. Екатеринбургская епархия заявила о 44 тысячах тех, кто принял участие. И ведь тут важно что отметить. Это не просто какая-то прогулка. По сути, дистанция от храма на Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, где зверски была убита царская семья, до Ганиной ямы, это как раз где-то 21 километр. Это полумарафон фактически. А ведь надо сказать, что люди же идут там не в спортивной одежде, да, многие с хоругвями, там, с иконами. И знаете, все-таки вот Бог хранит верующих, несмотря на то, что там идут и старушки. Там даже мой спортсмен, да, бывший боец ММА, Дивнич, говорит, я уже устал, а меня там бабушки опережают там в конце крестного хода. Действительно, вот при этом практически не видел я того, чтобы вот дежурившая скорая помощь кому-то оказывала, значит, помощь из-за того, что там человеку стало плохо. То есть, несмотря на то, что это серьезная дистанция, что часть дороги проходит, как говорят спортсмены спортивного ориентирования, по пересеченной местности, да, уже когда ты выходишь за пределы Екатеринбурга в Свердловскую область, тем не менее, всем прошли до конца. И, конечно же, замечательное мероприятие в течение этой недели проходят царские дни, когда многие видные люди, деятели русского движения патриотического, православные публицисты выступают с интересными лекциями. Конечно, очень важное мероприятие, потому что все-таки нужно сказать, что, по сути, наверное, именно с убийства царской семьи началась вот эта вот волна красного террора. Знаете, вот когда я тоже у себя писал на днях в телеграм-канале, часто неокоммунисты применяют такой прием в спорах с нами. Говорят, а вот тоже же там убивали царей и королей в Европе, в России до революции. Ну, Павел I, да, например, там стал жертвой дворцового заговора. У Рюриковича тоже там частенько были какие-то усобицы. Но, смотрите, это практически была такая внутридинастическая борьба за власть, которая не меняла особо облик России. То есть там приходили, да, конечно, это тоже зло, когда во время дворцового переворота могли убить царя, но по сути жертвой дворцового переворота становился один человек, максимум несколько человек его окружения, и для России, в принципе, глобально особо ничего для народа, для страны не менялось. А здесь впервые, наверное, в истории было просто тотальное уничтожение целого царствующего дома. То есть был сначала убит Николай II вместе со всей семьей, со всеми своими слугами приближенными. Потом началась охота в целом на всех представителей дома Романовых. Спаслись только те, кто успели выехать из России за границу. Добили, значит, Романовых, взялись за якобы реакционные классы, за священников, предпринимателей, казаков, значит, расправились с реакционными классами. Потом это колесо репрессий уже покатилось по рабочим, по крестьянам. И в 30-е годы докатилось даже до всяких ленинских первобольшевиков, когда уже стали репрессировать всех тех, кто от магистрального курса партии чуть влево, чуть вправо уходил, либо просто там становились жертвами банальных доносов. То есть, если вы как бы защищаете вот это зверское убийство царской семьи, не признать их мучениками, вы фактически защищаете то, что вот к вам в дом могут ворваться какие-то террористы, бандиты и убить вас на глазах семьи или вашу семью на ваших глазах. Поэтому, конечно же, это чудовищное преступление. И я считаю, что, конечно, отличительная часть такой, скажем, русской идентичности — это то, что в этот день, 16 на 17 июля, если вы скорбите о царской семье, молитесь страстотерпцам, значит, вы русский человек.
1: Это действительно так. И вообще мы же говорим про непрерывность истории, про единую какую-то линию, нить, плоть истории нашей страны. И ее нельзя разрывать в 91-м году, так же, как ее нельзя разрывать и в 17-м. Вот это важно. То есть, когда мы соглашаемся и говорим о том, что да, в 91-м году произошло вообще страшное событие.
2: Да.
1: Геополитическая катастрофа и трагедия, которая коснулась, ну, наверное, каждого гражданина России современной и вообще каждого гражданина бывшего Советского Союза. Мы это не отрицаем. Мы считаем развал Советского Союза катастрофой. Упразднение Компартии катастрофой мы не считаем. Но, опять же, имеем на это право. И, вообще-то, коммунистическое руководство Советского Союза тогдашнего и распустило страну, предало страну, народ, собственно, идеалы и так далее. В 17-м году произошло то же самое. Просто, если в 91-м году во главе страны был откровенно западный агент и человек, действительно не отличавшийся ни крепкой волей, не каким-то там невероятными политическими талантами, я говорю о Горбачеве, то в 1917 году как раз такую глыбу интеллектуальную, духовную, нравственную, которой был Николай II, просто уничтожили. Если Горбачев был заодно с теми, кто разрушал, по большому счету, страну и не представлял каких-то больших проблем, угрозы не представлял для них, то царя убили как раз потому, что видели в нем угрозу, видели в нем мощный символ, видели в нем личность, которую могла объединить вокруг себя людей, народ на защиту России от грядущей катастрофы. И поэтому его убили. Это то, что в советских школах учителя рассказывали детям. Почему убили царскую семью? Почему убили всех? Потому что, говорили, потому что любой оставшийся наследник, любой оставшийся представитель вот, легитимной династии, который не вызывал бы ни у кого никаких сомнений, ни вопросов, представлял бы смертельную опасность для режима большевиков. Все, вот так просто и так страшно.
2: Да, ну вот это тоже как раз у нас сейчас мы обещали нелицеприятные какие-то зачитки, комментарии. Вот Петр Заботнов пишет: ностальгирующие по царской России консерваторы сейчас хуже либералов. Это Николай Таглыба, бездарный политик, который погубил страну. Но опять же это миф, потому что если вот вы обратитесь банально к статистике, которая указана в замечательной книге доктора исторических наук Андрея Борисюка «Рекорды эпохи Николая II», то увидите, что Россия по многим своим, значит, темпам экономического развития в разных отраслях занимала там первые и вторые места в мире. Первое место в мире занимали русские при Николае II по рождаемости. Причем параллельно росло качество жизни, благодаря чему на 50 миллионов увеличилось за время правления Николая II население нашей страны. Фактически это вот был тот демографический скачок, который позволил во многом Великую Отечественную выиграть, потому что нас, когда мы все-таки передавили немцев и героизмом, и ресурсами, вот, и одержали победу. И многие вещи, которыми гордятся большевики, например, ГЛРО, электрификация, это было тоже запущено при Николае II. Например, программа земских врачей, да, бесплатного обучения. Почитайте Булгакова, его записки врача. Как раз Булгаков работал земским врачом, получал высокую зарплату и оказывал бесплатную помощь нескольким, там, нескольким деревням. Поэтому, смотрите, и ведь по сути сейчас многие историки сходятся в том, что это не было, было не отречение, а был переворот. Как обычно происходит отречение? Отречение происходит публично, то есть там король или император выходит, публично отрекается и потом уезжает в какую-нибудь страну на почетную пенсию. Никакого публичного отречения, там, кроме клочка бумаги с карандашом от Николая II не было. Его на полтора года фактически изолировали от мира, где он ни с кем не мог общаться, никому ничего рассказывать. И что самое интересное, по факту бывшего покроя его кузенами ни немецкий кайзер, ни английский король ничего не сделали, по сути, чтобы его спасти. Тоже было понятно, потому что Германия находилась в состоянии войны с Россией, ее проигрывала. Англичанам тоже было невыгодно, чтобы Россия оказалась бенефициаром победы в Первой мировой. И как вот Николай II договорился с союзниками по Антанте, мы должны были получить Константинополь, Босфор и фактически стать доминирующей державой на Черном и Средиземном море. Поэтому, конечно, здесь на самом деле это все там вранье про какого-то безвольного государя. Скорее можно сказать, что он был милосердный, доверчивый, да, почему и допустил, что в его окружении оказались предатели, ведь стал фактически жертвой такого внутриэлитного переворота, когда мало осталось людей, которые были ему по-настоящему верны. И, в принципе, конечно, эту трагедию нужно еще нам с вами переосмыслять. И особенно, кстати, важно переосмыслить его сегодня, потому что мы находимся в похожей ситуации. Запад на территории Украины не может нанести России военного поражения. Более того, мы медленно, наверное, наступаем. И что пытаются сделать наши враги? Пытаются раскачать Россию изнутри, там, вызвать там, какие-то волнения народные, спровоцировать, допустим, уж какие-то внутриэлитные перевороты. Поэтому на самом деле именно сейчас важно переосмыслять урок Российской империи, потому что мы выиграли Первую мировую, но у нас удалось развалить именно изнутри. И как раз-таки те же самые большевики, наряду с тогдашними либералами-февралистами, стали одной, в общем-то, из тех сил, которые работали против России на западной разведке. Опять же, могу адресовать вас к замечательному историку Дюкову, который в своей новой книге на архивных документах убедительно доказал то, что Владимир Ильич Ленин работал на австрийский генштаб и получал от него деньги.
1: Действительно, это так, и мы должны вы понимать, ни в коем случае не мажем черным цветом весь советский период. Безусловно, огромное количество светлых, героических страниц было в нашей истории и 20 века, но уж точно не в первой половине, точно не до Великой Отечественной войны. Что великого, шикарного, невероятного было в 20-е и 30-е годы, когда был самый разгул большевистской власти, именно большевистской, самым что ни на есть, ортодоксальном изводе. Продразверстка, легализация абортов, парады «Долой стыд», эпидемия венерических заболеваний. Ну что, ну вот это было хорошее. Да, потом пришел Сталин, который понял, что не хочет Россию полностью сжигать в костре мировой революции, и не получается это сделать, и нужно строить свою Красную империю. Что он и сделал? Полностью изменив так называемые нарративы. Запретил детоубийство, аборты, взял курс на патриотизм, вернул историю в дискурс, потому что первые большевики вообще перестали учить историю в школах и университетах. Просто исчез как предмет это явление. Потому что что там хорошего может быть в этом ужасном прошлом? Мы строим наше светлое будущее. Кроме того, у нас до сталинского периода гимном страны был «Интернационал», написанный вообще иностранцем, человеком, который никогда не был ни гражданином России, вообще слова не сказал по-русски, француз, масон, там, революционер, и, кстати, по-моему, страшный русофоб, написал так называемый «Интернационал». Ну, в общем, нам нужно понимать, что личность Николая II такая же оболганная, как, например, ну, личность Сталина. Кто-то скажет, вот на Сталина налили много грязи. Но Николай II тоже налили, да. Давайте разбираться. Давайте, во-первых, смотреть, чьи ручки лили эту грязь, в чьих ручках было ведро с грязью. Скорее всего, грязь была одна и та же. Тот, кто льет грязь, например, на победу в Великой Отечественной войне, также активно льет грязь и на наши достижения, на наши победы при царе Николае II в Первой мировой войне. Потому что если бы не революция, если бы не февральский переворот предателей, просто невероятных, купленных Западом, то мы бы были, Роман правильно сказал, победителями.
2: Тут даже, знаешь, какой уникальный есть интересный момент, что многие наши современные либералы, они любят Ленина за то, что он разрушил ненавистную Российскую империю, но одновременно не любят Сталина, потому что, как правило, у наших современных украинских либералов, все их дедушки-прадедушки, это какие-нибудь первобольшевики, часто не русской национальности, которых, кстати, Сталин процентов на 99 всех репрессировал в 30-е годы. И знаешь, тоже у замечательного вот этого историка Дюкова есть интересная версия, почему там, в том числе в репрессиях 37-го года, была уничтожена почти вся Ленинская гвардия. Просто когда Сталин решил строить сильное государство, он осознал, что все вот эти ленинские первобольшевики, которые годами привыкли работать в подполье на иностранной разведке, не могут работать на построение сильного государства. И поэтому, собственно, он, конечно, жертвами его репрессий, к сожалению, стало огромное количество совершенно невинных людей, но Ленинская гвардия во время этих репрессий совершенно получила полностью по заслугам, и, собственно, действительно, Сталин всех этих ленинцев, которые делали революцию 17-го года, уконтрапупил более чем на 90%.
1: Это именно так, и сами изучайте историю в обязательном порядке, и сами делайте собственные заключения. Ни в коем случае не верьте просто, знаете, мемам в интернете и каким-то там обрывочным знаниям из соцсетей. Ну, потрудитесь, удосужьтесь, купите хоть одну книгу на эту тему, которая основывается на фактах, а не на каких-то вот передергиваниях. И вы сами для себя откроете абсолютно новые миры, вам не надо будет тратить время на споры с нами, с Романом. Мы движемся дальше.
0: Консерватники.
2: Ну что же, Андрей, пока я был в Екатеринбурге на царских днях, ты был в очередной своей, уже не помню по счету какой, в командировке на Донбасс. Расскажи, как там сейчас обстановка? В первую очередь, конечно, интересует, как справляются ли сейчас с этими, с такой общей нашей проблемой, как атаки дронов, и как вообще обстановка на фронте и в тылу в Новороссии?
1: Знаешь, обстановка гораздо лучше по целому ряду показателей по сравнению с предыдущей моей командировкой. Ну, бензин, он есть, но он дорогой, но он есть. Раньше его вообще какое-то время просто не было. И твоим единственным вариантом было как-то добыть бензин в канистры, доехать до Донбасса, до Донецка, там Луганска и обратно. В Луганске бензин подешевле, и его побольше, чем в ДНР. Но в целом ситуация, на мой взгляд, выправляется. Причем туда я ехал на М4, было больше проблем с топливом. На обратном пути уже, вот получается, в конце это текущей недели, четверг-пятница, это было уже, и на большом количестве заправок на М4 был бензин. В Тульской области вообще убрали норматив 20 литров, наливали по 50. Ну, то есть, по сути, полный бак можно было залить и дальше без проблем ехать. И ушли огромные очереди. Очереди, если и были, то недолгие, немного часовые, как это было, например, по моему пути следования на юг. Ну, это понятно, больше людей едет сейчас на юг, чем на север, но бензина стало больше. Если говорить про дроны, с дронами тоже мы справляемся лучше. Каждый раз, когда появляется какой-то новый тип вооружения у противника, сначала медиа, журналисты, там, коллеги, блогеры раскручивают истерику в духе «практически все пропало, мы не справимся» и так далее. А потом мы понимаем, что любое оружие противника можно уничтожить, любую технику можно поразить. По любому вызову, по любой проблеме можно найти адекватное решение, дать адекватный ответ. Помнишь, там появлялись джавелины, НЛО, такие управляемые ракетные системы. Потом хаймерсы пресловутые, вампиры, ФПВшки, ФПВшки на волокне. И каждый раз, каждый новый вид вооружения вызывал сначала оторопь, легкую панику, ступор, а потом просто наши люди гениальные, спокойные, опытные, инженеры, бойцы садились и думали, так, что мы будем с этим делать? И находили решение. Нашли решение и по нынешней ситуации. На дорогах большое количество МОГов. ПВО работает еще лучше. Если нас слушают ПВОшники, ребята, низкий вам поклон за ваш труд. Где бы вы сейчас не проходили службу, в московском регионе, в Петербурге, в Краснодаре, в Крыму, в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне, вы все одинаковые красавчики и нереальные молодцы. Потому что та работа, тот объем задач, который вы выполняете, это, ну, нечеловеческие буквально усилия, которые вы делаете для защиты нашего неба, для защиты нашей земли, для поражения беспилотных систем противника. Вы красавчики. Поэтому на донецких, луганских дорогах МОГов очень много. Мобильные огневые группы. Это такая, можно сказать, легко вооруженная кавалерия наших дней. Пикапы, легкие грузовики, на которые установлены какие-то стрелковые системы, да, стрелковое оружие, пулеметы, спаренные пулеметы или еще что-то, что позволяет низколетящую цель при должном обучении, при должной выучке в обязательном порядке сбить. Цель находится, цель уничтожается, наливники передвигаются теперь с МОГами, техника военная тоже передвигается теперь с МОГами. Как всегда, мы немножко запаздываем. Русский мужик силен задним умом. То есть у нас пока гром не грянет, мы не перекрестимся. Но крестимся мы достаточно эффективно, используя эту поговорку. И мы действительно находим решение для любого вызова. Другой вопрос, что нам надо бы переходить от реактивной к проактивной позиции. И мы это тоже делаем. Об этом мы поговорим дальше. А пока я предлагаю перенестись в Калужскую область.
2: В Оптину пустынь,
1: да, и поговорить про дни Достоевского.
0: Консерватники.
1: Егор Станиславович Холмогоров на прямой связи со студией Радио России. Мы рады вас приветствовать, Егор Станиславович.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Добрый вечер. Вот читал как раз у Кирилла Кабанова сегодня, что очень насыщенные были дни Достоевского. Много было интересных выступлений. Расскажите, какая главная магистральная тема дней Достоевского в «Оптиной пустыне» была в этом году? И что вы там обсуждали активно с коллегами?
3: Дни Достоевского – это всегда такое масштабное, полноформатные мероприятия, где и выступают, что называется, представители власти и деятели культуры. Ну, понятно, что в центре всего этого наши патриотические как бы мысли, смыслы и так далее. Но как бы на тему мероприятия, в котором я принимал участие, прежде всего, был такой небольшой круглый стол, посвященный русской цивилизации, русской идентичности, а теме, которой большое внимание уделял Федор Михайлович Достоевский. Я напомню вообще главную мысль. У меня несколько лет назад вышел фильм о Достоевском, только что вышла книга о Достоевском, и главная мысль этих произведений и всех наших обсуждений в эту пятницу была очень простая, что связь Достоевского как бы нравственного учителя, человека, ставящего острейшие нравственные вопросы бытия, и его же как русского патриота, русского националиста, империалиста, православного в том числе империалиста, она самая прямая, что это не вот как бы две стороны Достоевского, как иногда заявляют либеральные авторы, а одна и та же сторона. И что на самом деле мысль-то, она довольно простая, что как бы отереть слезинку ребенка может только одна единственная правозащитная структура на сегодняшний момент в мире, если речь особенно идет о русском ребенке, это наша армия и флот. Вот. И, конечно, без Достоевского он теряет смысл без русской цивилизации и русской национальной идентичности. Об этом тоже говорилось очень много важных слов. А почему? Потому что мы сталкиваемся объективно с попытками растворить сегодня русскую идентичность в России в том числе. А иногда не совсем как бы корректно для этого используются, скажем, какие-то вполне себе достойные поводы, как День единства народов, а год единства народов России. Мы с вами видим много раз, наблюдали за этот год, что единство народов России получается как бы единство народа, единство каких-то других этносов против русского народа. Вот. И это, конечно, совершенно не по Достоевскому. Я напомнил, и многие, кстати, напомнили, участники круглого стола, знаменитую его формулу, что хозяин русской земли есть один лишь русский, а великорос, малорос, белорус – это все одно. То есть это важный завет Достоевского нашей эпохи, и очень хорошо, что он не забывается, что он не забывается на Калужской земле, не забывается в Оптиной пустыни, где братья не только молятся, не только служат, не только помогают людям, но и СВО помогает достаточно активно. Вот. А упомянутый уже сегодня коллега Кабанов, вот меня утром встретил, ну что ты слышал ночью ПВО? Говорю, нет, я, видимо, все проспал. А я вот слышал, то есть Оптина сегодня на передовых рубежах, что называется, оказалась в том числе и воздушной войны. Вот. Так что для нас Достоевский – это не только литературная фигура, не только фигура, скажем так, абстрактной общественной мысли. Это фигура русской мысли и русского национального самосознания. Это та ценность, за которую мы сражаемся, за которую в том числе мы ведем СВО.
2: Как вы думаете, вот понятно, почему, что Достоевский означает для нас, для русской, для России, а почему вот такой абсолютно русский писатель, православный писатель, православный русский националист, который во многом как раз разгадывал загадочную русскую душу, почему, тем не менее, Достоевский стал, наверное, едва ли не самым популярным и известным русским писателем на Западе, чья популярность, наверное, выше, чем у там, более понятного космополитичного Толстого, выше, чем у западника Тургенева. Как так получилось, что самый русский писатель Золотого века одновременно стал и главным русским писателем для всего мира?
3: Но Достоевский ответил на это в своей пушкинской речи, сказав, высказав знаменитую формулу «всемирная отзывчивость». Вот, всемирная отзывчивость русской души, всемирная отзывчивость русской культуры. А не случайно он говорил об этом так, в споре с одним французским дипломатом, что у нас есть гений всех европейских народов, и сверх того его свой собственный русский гений. То есть мы отлично понимаем культуры других народов, и мы можем достучаться до них, а при этом у нас есть еще собственный гений, который действительно чаще всего англичанину, французу, немцу, итальянцу, испанцу будет не до конца понятен. То есть в сегодняшнем мире, понимаете, дело в том, что Россия Достоевского. Вот, идея Достоевского о том, что вот об упадке Европы и о том, что при этом дорогие для нас там лежат покойнички, она преобразуется в сегодняшнем нашем сознании в мысль о том, что Россия – это последний бастион христианской Европы, что русская цивилизация, она, с одной стороны, это самобытная и оригинальная цивилизация, но при этом в условиях как бы упадка и распада Европы за счет своей всемирной отзывчивости мы, в общем, наверное, призваны сохранить и многое из тамошних богатств тамошних христианских культур. Вот. То есть это тоже важное завещание Достоевского.
1: А о чем говорит то, что духовное место, монастырь, становится площадкой для формирования интеллектуального, если угодно, даже в чем-то светского дискурса? Как это возможно в наши дни?
3: Слушайте, вообще это как бы просто классика существования христианской цивилизации. С самого обращения Римской империи в христианство монастырь был центром и религиозной жизни, и культуры, но ее нельзя назвать светской, все-таки, мне кажется. Это воцерковленная культура, но как бы культура, не сводящаяся исключительно, что называется, к культовым обрядовым действиям и так далее, не сводящаяся только к молитве и богослужению, но еще и призванная развивать литературу, развивать общество и так далее. То есть для нас это норма. И не случайно мы вчера вспоминали преподобного Сергия Радонежского, лавра которого стала и культурным центром, и общественным центром, и политическим центром. И вот меня спросили такую вещь, как бы я определил субъект суверенитета русской цивилизации. То есть очевидно, что самодержавия у нас сегодня нет, но как бы такой демократический суверенитет – это тоже не совсем наш случай, особенно если под демократией понимать мнение только как бы вот исключительно ныне живущих людей. И я сказал, что на самом деле подлинным субъектом суверенитета в России является Святая Русь, является сообщество русских святых, как бы за все эти столетия нашей христианской истории. То есть и монастыри, как точки приближения к Святой Руси, они, конечно, я думаю, стоят в центре вот этого нашего суверенного социума, суверенного пространства. Ничего важнее, чем монастырь, в России, в общем-то, нет.
1: Аминь. Больше нечего сказать. Просим вас, дорогие наши братья во Христе, кто сейчас находится в Оптиной пустыне, помолиться за нас, перекрестить лбы, поставить свечку, написать нас в записках. Как я люблю Оптину пустынь, как я люблю туда приезжать, как мне жаль, что в этом году не получилось у меня принять участие во всех мероприятиях июльских, отмеченных тегами «русский» и «православный». Егор Станиславович Холмогоров был на прямой связи со студией «Радио России». Мы движемся к следующей теме.
0: Консерватники.
1: Вновь перенесемся на поля СВО. Я перед нашим блоком с Егором Холмогоровым рассказал про то, что стал свидетелем успешного решения новых вызовов, которые неизбежно появляются в ходе любой войны. И нам важно тоже отметить, показать и рассказать о том, что усилились в разы, усилились удары ракетные, комбинированные удары с помощью ракет и дронов. Ракет, причем разной категории, разного калибра, разной дальности, разной стоимости, разной мощности, которые летят сейчас по противнику. Очень несладко приходится киевскому режиму. Сам Зеленский об этом говорит, и, видимо, уже потому что невозможно это скрывать. Точечные удары наносятся по промзоне, складским помещениям в Киеве, где противник организовал цеха по сборке дронов. Регулярно теперь достается морским гаваням Одесской области. Где-то даже под удар попадают танкеры или сухогрузы, которые работают и действуют в интересах ВСУ. Вполне себе законная цель для нас. За сутки последние также поражено несколько автозаправочных станций. В игру эту можно, что называется, играть вдвоем. Если вы поражаете наши автозаправочные станции, ну, ожидайте то, что то же самое будет и с вами. Тем более, что мы поражаем в первую очередь те станции, которые тоже действуют, работают в интересах украинских военных. Вот. По портам Одессы и Черноморска также были нанесены удары. В общем, летит все, что горит и взрывается сейчас по противнику, а противник все реже шутит, все реже похрюкивает, посмеивается и как-то уже по-другому на это на все смотрит. Ну, хорошо, да, но поздно, можно так сказать,
2: наверное. Да, и, кстати, здорово, что у нас появился довольно креативный тоже СММ у Минобороны. Вот сегодня в канале Минобороны, вчера и сегодня видел замечательные ситуативные посты к чемпионату мира по футболу. Например, картина взлетающей нашей баллистической ракеты. И это вам не футбол. Армия России наносит удар без перерыва. Вот. Или там, или вчера не было, сегодня точно не финал, заряжены и продолжаем. Замечательно, хотелось бы, чтобы у нас все-таки тоже наши доблестные войска и пресс-службы Минобороны побольше бы выкладывали кадров удачных попаданий по военным объектам на Украине, потому что русские, как мы знаем, очень нация успешная и талантливая, но нам не хватает пиара. То есть там, где западные товарищи из какого-то микроскопического успеха раздувают с помощью маркетинга и пиара целого слона, вот, мы иногда просто не рассказываем о каких-то своих грандиозных успехах. То же самое украинцы там где-то куда-то ударили, там попали. Вот, кстати, как вчера писал Андрей Медведев, ведь у нас, скажем, ПВО города Москвы показывает большую эффективность, чем хваленый железный купол Израиля, который сбивает порядка 70% там ракеты БПЛА, которые запускают со стороны Ирана. И, например, там на днях, по-моему, на этой неделе где-то порядка 1850 дронов было запущено по Москве и Московской области. Из них сбиты были порядка 98%. То есть эффективность довольно высокая и пролетает не так уж много. Но зато, если что-то куда-то там все-таки попали, тут же все там украинские СМИ подхватывают перемогу. И что самое печальное, что и многие даже наши отечественные всякие непонятные блогеры в запрещенных инстаграмах тоже начинают распространять эти видео с комментариями, как все плохо, как мы все умрем. Хотя на самом деле Россия гораздо жестче и сильнее бьет по Украине, чем Украина по нам. И многие, соответственно, их удары, как, например, попадание по свиноферме Мираторга, в принципе, его около нулевую несут, по сути, около нулевое военное значение. Вот. И на самом деле, тоже, если вы там почитаете вражеские там каналы, мы их не рекомендуем читать, но если вдруг туда сунетесь, там на самом деле стоит тоже стон о том, как сильно попадает сейчас по ним наша армия, выжигая там тоже и АЗС, и инфраструктуру. Так что, на самом деле, не сомневайтесь, никто не говорил, что будет, в принципе, легко, так как мы находимся в противостоянии со всем Западом, практически без союзников, помимо КНДР. Но, тем не менее, Россия все это успешно выдерживает, и, собственно, сейчас довольно сильно долбит по Украине, это уже не какие-то там одиночные удары возмездия, а вполне себе целенаправленная стратегия, потому что это происходит практически каждый день. То есть, ну, вчера, например, были опять мощнейшие попадания по Киеву, и в отличие от наших противников, украинских террористов, это были, знаете, там попадания не в какие-то мирные объекты, типа складов и свиноферм, а жилых домов, а судя там по пожарам и детонации, это именно были удары по складам боеприпасов и по тем центрам, где собирают дроны, хранят оружие и находятся логистические центры ВСУ и украинских спецслужб.
1: Да, и я с тобой полностью согласен, Ром, что у нас действительно есть такой определенный провал в маркетинге. Это, кстати, вполне в духе и в характере русского человека. Русский человек по природе своей скромен и не склонен к тому, чтобы возвышать, раздувать свои реальные достижения. Поэтому, да, у нас система ПВО работает эффективнее, чем железный купол, хваленый в Израиле, но при этом... Железный купол, это, считай, такая торговая марка, и я думаю,
2: кто знает, еще, весь мир, да.
1: Да, и они еще франшизу там продали в какую-нибудь там десяток другой стран.
2: Даже помнишь, Зеленский там бегал за израильтянами, а дайте мне железный купол, дайте мне железный купол, там бегал и выпрашивал пару лет назад.
1: Потому что это бренд, да. А мы тогда, ну да, вот результативность 98%. Да, ну что такое? То есть русский человек скромен по своей природе, и поэтому зачастую вот мы... не раздуваем свои реальные достижения и подвиги. А это отражается на психологическом состоянии, да, общества. Поэтому нужно, дорогие наши коллеги, специалисты по коммуникациям, пиарщики, ответственные люди, чиновники в Министерстве обороны, не только, нужно обязательно об этом рассказывать. Не стесняться хвалить себя, да, не стесняться с гордостью рассказывать о достижениях наших бойцов, наших ученых, наших волонтеров, наших всех. Иначе это будут за нас делать солдаты НАТО, как в той шутке говорится.
2: Да, будут делать наши враги.
1: Следующая тема.
0: Консерватники.
1: Мегамечеть, которую Дума РФ уже почти отгрохала в Нижнем Новгороде, оказалась чем, Рома?
2: Самоустроем. То есть...
1: Ну-ка расскажи, объясни людям, что там происходит.
2: Ну что же, все были взбудоражены тем, что пресловутый вот этот одиозный Дума РФ, да, одна из там многих и далеко не самая популярная организация мусульманского духовенства, и хотя во главе ее стоят этнические казанские татары, но ориентирована именно на мигрантов. И уже не раз попадала в разные скандалы, получала штрафы, предписания от наших правоохранительных органов, потому что постоянно верхушка ДУМ делает заявления, значит, которые провоцируют межконфессиональные конфликты между мусульманами и христианами. И как недавно еще, кстати, прокатилась волна посадок, когда посадили много руководителей Думы второго уровня, которые оказались связаны с международной террористической организацией «Братья мусульмане». И вот новый скандал уже в Нижнем Новгороде. То есть Нижний Новгород, город, где более 90% населения составляют русские, где есть там небольшое тоже какое-то количество коренных мусульман, поволжских татар, и относительно не так много мигрантов, как везде, Дума задумал построить огромную мечеть. Непонятно для кого, потому что, собственно, существующие на территории Нижегородской области исторические мечети вполне себе покрывают нужды немногочисленного коренного мусульманского населения. Опять же, видимо, Дума это делает, чтобы удовлетворить нужды мигрантов, которых он видит своей паствой, и завоз которых он тоже помогает лоббировать нашим мигрантофилам. Но когда, собственно, по многочисленным запросам встревоженной общественности проверили документики, оказалось, что вся вот эта огромная мегамечеть, которую уже наполовину построили думовские подрядчики, самострой, никто, в общем-то, это не согласовывал, никаких документов на это нет, и, в принципе, сейчас уже многие призывают этот самострой разобрать, разрушить, потому что это нарушение закона, и подобная, значит, мечеть никому в Нижнем Новгороде не нужна, потому что нет там такого количества коренных мусульман,

0: Вот, допустим, у нас есть для православных единая организация, Русская Православная Церковь. И ты понимаешь, что если где-то Русская Православная Церковь строит новый храм, значит, она согласовала это с местными властями, и, значит, это тут все легально, и тут все адекватно, потому что это отражает запросы местных христиан. Иное у нас с мусульманами. У нас нет какой-то единой централизованной организации мусульманского духовенства и мусульманской уммы России. У нас есть огромное количество разных муфтиятов, которые друг с другом иногда враждуют. Есть муфтияты, которые окормляют коренных мусульман, являются русофилами, выступают там за мир и дружбу между коренными мусульманами и христианами, как ЦДУМ, не путать ЦДУМ, Центральное Духовное Управление Мусульман Талгат Таджуддина. Вот. А есть, соответственно, ДУМ РФ, вот эта одиозная организация, которая занимается исключительно такими провокациями.
1: Не надо, пожалуйста, так делать. Не раскачивайте наше общество. Мы хотим жить в мире и согласии со всеми коренными народами России. Это программа «Консерватники» на Радио России. После короткой паузы продолжим. У нас будет Никита Сендюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАНХИКС СПБ.
2: Театр у микрофона представляет.
3: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
4: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
2: «Оранжевый портрет с крапинками». Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
5: Фадейка! Где ты? Где ты?
6: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
2: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
6: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
4: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
6: Наверное... Не очень верю.
2: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
4: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
2: «Оранжевый портрет с крапинками». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
10: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
11: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
2: Разное время. Слушайте по будням

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Гроза прогнозируется сегодня в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары. Далее подробно. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции. Он также подчеркнул, что подвиги северокорейских солдат не будут забыты.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
1: Во время встречи Владимир Путин также передал теплый привет председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В свою очередь министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказал, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. Минобороны России сообщило, что вооруженные силы продолжали наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и баражирующими боеприпасами. В порту Одесса нанесен удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту стоянки бензовозов. В порту Южной нанесен удар по складу военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новые Белеры нанесены удары по 5 резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В Минобороны России также сообщили, что самолетами ВКС и беспилотными летательными аппаратами поражены 2 морских судна типа «Балкер» с грузом военного назначения на рейде порта Одесса. 2 морских судна типа «Балкер» и сухогруз севернее острова Змеиной, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера. Запуск прямой электрички между ДНР и Ростовской областью, намеченный на этот год, сдерживается из-за активизации ударов ВСУ, заявил ТАСС глава республики Денис Пушилин. По его словам, технически все готово, но решение о начале движения примут только после разрешения штаба обороны и силовиков. То же касается и морского сообщения на метеорах. Ранее в Минтрансе ДР сообщали о планах запустить маршрут в первом квартале 2026 года. Однако весной ВСУ усилили беспилотные атаки по региону, в том числе по транспорту. Только в Горловке за 3 месяца было около 20 ударов по автобусам. Аналогичные случаи были и в Донецке. Более 30 африканских государств уже подтвердили участие в 3-м саммите «Россия-Африка», который пройдет в Москве 28-29 октября. Об этом сообщил ТАСС директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин. Он отметил, что это достаточно большой результат, учитывая, что на континенте 54 страны и процесс подтверждений продолжается, с каждым днем их становится больше. Москва также ожидает письменного подтверждения от Чада, чей президент ранее выразил заинтересованность во встрече с Владимиром Путиным на полях саммита. Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале очередной волны американских ударов по Ирану. удары продолжают ослаблять военный потенциал Ирана, используемый для атак на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив, написало командование в соцсети X. США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке. Гроза прогнозируется сегодня в московском регионе на фоне ожидающейся сильной жары, сообщили в гидромедцентре. При этом главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что пока июль оправдывает себя как хороший летний месяц.
3: Максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов, ну и по области не выше 28-29 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Погода совершенно комфортная, индекс ультрафиолета где-то составляет 6-7 единиц. Можно целый день практически находиться на солнышке и загореть приятным и полезным загаром. Ультрафиолет сейчас менее активный, чем он бывает в июне месяце, поэтому я призываю всех день провести на природе. Лучше всего, если это будет около воды, потому что около воды загар прилипает еще приятнее. Потому что последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды, это будет понедельник, начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За два сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив мяч и сделав два голевых паса в стыковых матчах с «Уралом». В том розыгрыше он был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер уже прибыл в расположение команды. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отметился 6 голами и сделал 2 голевых паса. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Теннисист Андрей Рублев выиграл трофей турнира ATP 250 в шведском Бастаде. В финале он обыграл итальянца Лучано Дардери 6-4, 6-3. Параллельно в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк обыграла в финале 250-ника спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев начал проходить цикл восстановления после травмы. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. Напомню, он получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 20 июля, во Владивостоке +24, +26, переменная облачность без осадков. В Калининграде +17, +19, облачно с прояснениями, ночью сильные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем в городе на Неве +19, +21. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице +27, +29.

0: «Посоветуйте, доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
7: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
9: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
8: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Консерватники.
10: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединился Никита Синдюков, кандидат философских наук, старший преподаватель РАНХИКС в Петербурге, автор книги «Русская философия в 7 сюжетах». Пока мы с Ромой путешествовали в одних местах, Никита вернулся после недельного паломничества и, конечно же, отдыха душевного и телесного в Оптиной пустыне.
11: Да, здравствуйте. Действительно, вот 7 недель, ну не столько паломничал, сколько помогал
12: в организации Дней Достоевского в Оптиной пустыне. У нас в этом году была такая обширная научная программа, связанная прежде всего с осмыслением творчества Федора Михайловича, его идей о путях России. Ну и приятно привести вот светскую, такую философскую, филологическую, ученую публику в эти святые места, показать, сводить на могилы Ивана Васильевича Киреевского и его брата Петра, показать домик, где жил Константин Николаевич Леонтьев, ну и, конечно, завести их к Кельцу, старца Амвросия, показать, где, собственно, был сам Федор Михайлович с Владимиром Соловьевым, где происходили вот эти известные диалоги со старцем, которые в последующем были запечатлены в романе «Братья Карамазовы».
10: В предыдущем часе мы с Егором Станиславовичем Холмогоровым уже немножко это обсуждали. Вы там вместе находились. Хочется тоже, Никита, с тобой, мы давно знакомы, поговорить на эту тему. Вот то, что в 21 веке, после 20 века, монастырь становится мощнейшим центром мысли. Причем мысли той, которую на Западе могут назвать светской, секулярной. То есть не столько богословской мысли, богословие, безусловно, но социологической, политологической, исторической, экономической, и все это в монастыре. Как это возможно, что за этим стоит?
12: Знаете, есть такая долгая дискуссия в философии, связанная с соответствием слов и дел. Да, именно обязан ли философ во всем следовать своим собственным идеям, или с него достаточно, что он их проговорил, пустил в мир, а исполняют, пускай другие. И вот, собственно, монастырь, мне кажется, является такой точкой, которая проверяет твои идеи на прочность. Ну или вообще в целом вот аскетическая практика неизбывно связанная с монастырским пространством, монастырским бытием. Приведу простой пример. Пост. Постные дни. Вот в философии мы много говорим о свободе воли. Свободен человек, не свободен. Волен ли он выбирать, как ему поступить. Но это остается такой теоретической дискуссией. На самом деле все это проверяется, когда ты входишь в пост, да, когда ты прям вот чувствуешь, что вот, вот это желание нарушить пост и сопротивляешься ему. И при этом ты чувствуешь, что и желание твое нарушить пост, оно тоже свободное, оно исходит из тебя. Это не навязано извне, это не твое тело, это твое сознательное стремление этот пост нарушить. И вот, собственно, практика поста позволяет тебе ощутить на опыте, что ты действительно свободен. То же самое с пространством монастыря. Вот с нами был еще Дмитрий Кононыхин. Он по итогам своего пребывания в Оптино замечательно написал, что монастырь проявляет тебя, смотрит, насколько ты открыт, насколько ты понимаешь значение слова «любовь», «смирение», «сострадание», «сочувствие». Вот это короткое даже пребывание в стенах монастыря, общение с людьми там, оно проявляет и выявляет наружу, да, и, соответственно, вот те философские вещи, о которых ты можешь прекрасно говорить, да, там, всемирная отзывчивость, сострадание, жалость, милосердие, как-то так складывается жизнь в монастыре, что они проверяются там на практике. Поэтому, я думаю, вот такое время отвлеченного философствования, когда особенно актуальное, да, в 20 веке в связи с торжеством постмодерна, когда философ может говорить о чем угодно, и ему ничего за это не будет, никакие следствия из его слов не вытекают. Вот она разрушается в 21 веке, собственно, в монастырском пространстве, где каждая твоя идея, она проходит через жернова такой жесткой монастырской практики.
10: Вообще, если говорить о русской философии, что такое русская философия? У нас есть философы, известные мыслители, которые, например, утверждают, что русской философии не существует, ее нужно создать. Честно, я, конечно, не философ, но считаю по-другому. Вот твое мнение, что такое русская философия и твоя книга «Русская философия в семи сюжетах». Что это за семь сюжетов?
12: Вот ты упомянул про различия философии и богословия. Мне кажется, во многом русская философия – это такой трагический урок о том, что философия должна быть только преддверием к религии или к богословию. Особенно трагический он для нашей истории, для нашего Отечества. Потому что, действительно, что такое русская философия? Это попытка создать, в общем-то, систему светского богословия. То есть размышление о Боге, которое не скреплено, не сдерживается строгими церковными догматами. Почему русская философия зарождается в XIX веке? Потому что, с одной стороны, русские люди сталкиваются с кризисом идей просвещения, ну, в частности, с испытывая последствия опыта Великой Французской революции, да, вот того разнуздания нравов, уничтожения религиозности, церкви, вот осознается то, что ответы, которые дают просвещение, ведут далеко не всегда к прогрессу, к преуспеянию. С другой стороны, они не готовы остановиться на строгих церковных догматах. Да? Им кажется, что это слишком устарело, отстало, и на основании этого не сформировать некоторое такое национальное миросозерцание. И пытаются сначала славянофилы, вслед за ним там, Соловьев, русский религиозный ренессанс, сформировать нечто промежуточное. Да? Вроде как религиозное, но все-таки философия, а не богословие. Вроде как стремящаяся к церкви, вот соборность, например, да? Идея, которая призвана привлечь людей к церкви, показать, что человек в полной мере обнаруживает себя и свою собственную личность только в церкви. Вне церкви он всегда будет метаться туда-сюда, да, и будет ощущать постоянную какую-то рассинхрон и распадение внутреннее. В церкви он собирается. То есть соборность – это не только про собирание людей, но и про собирание самого человека, обнаружение себя в целостности, в единстве с Богом. Вот вроде как православная концепция, но все равно не совсем, только приводящая человека к церкви. И в полной мере мы ощущаем вот эту недостаточность русской философии, собственно, в начале 20 века, когда возникают такие религиозно-философские собрания, куда приходят как священники, так и интеллигенция, поэты, философы, и они предъявляют друг другу взаимные претензии, обсуждают разные вопросы о природе брака, об отношении церкви к государству, о прогрессе и так далее и тому подобное, и результат всегда один и тот же. Философы, они слишком горделивы. они не готовы отступиться от тех идей, которые для них привнес прогресс, эмансипация, возвеличение индивидуальности, да, вот не готовы согласиться с теми, как им кажется, примитивными истинами, что дает церковь. И, как мне кажется, закономерным результатом вот этой горделивости русских философов, которые там бесконечно обсуждали какие-то свои собственные внутренние философские противоречия, является та трагедия, которая происходит с нашей страной в 17-м году. Да? Пока русские философы, ну не то что воротили нос от церкви, но хотели как-то выяснить с ней свои отношения, пришли ребята куда более практичные, да, и, собственно, выдрали церковное основание.
10: Решили свои отношения со всеми.
12: Да, да. Радикально решили этот вопрос. Поэтому русская философия, она есть, но она трагичная. Она, собственно, это, если угодно, история такой одной великой, большой ошибки.
13: Скажи, а вот как думаешь, как ты вот видишь сейчас основную задачу современной русской философии? Вот что она должна дать России или, возможно, даже дать всему миру? Какие вот у нее могут быть цели?
12: Вот тоже говоря об ошибках, мне кажется, одна из величайших ошибок русской мысли – ее стремление к универсализму. Оно, да, то есть вот к этому желанию что-то сказать всему миру. Да, вот как Достоевский говорил, что вот миссия русских – дать новое слово миру, это слово «всемирная отзывчивость», да, мы должны объединить все человечество вокруг себя, благодаря, кстати говоря, жертвенному подвигу, да, за что Федора Михайловича очень часто ругают, что вот он из русского народа хотел сделать такую жертву, страдальца, который предает свои собственные интересы ради некоторого вселенского счастья. Так вот, вот это тяготение к универсализму, к тому, что мы должны дать что-то всему миру в противовес своим собственным иногда интересам, сыграло с русской мыслью злую шутку. Поэтому вот иногда вот это желание вынести русскую мысль на мировую арену, показать, а вот смотрите, там, наши мыслители сделали какой-то решительный вклад в формирование традиции там, экзистенциализма, в оживление католического богословия, как вот часто то, что нам приписывают в достоинство русской мысли, мне кажется, все-таки немножко от лукавого. И главной задачей современного русского мыслителя, как мне представляется, она вся та же самая, что и в 19 веке, и в начале 20-го. Это привести человека к ограде церкви, да, помочь ему прийти туда, показать, что иного пути просто нет. Все остальное будет оставлять его неудовлетворенным. И только зайдя в церковь, причастившись, поучаствовав в литургической жизни, человек в полной мере, без экивоков, без оговорок, да, без каких-то условностей, да, без вот этого приблизительного плюс-минус знания, только в церкви, в православной церкви человек сможет, русский человек сможет обрести полноту истины. Вот мне кажется, задача философии, в общем-то, сводится к этому, да, к раскрытию великого потенциала, великого содержания, великой сокровищницы православной жизни и православного богословия. Вот про Оптину пустынь мы говорили. Собственно, опять же, вот эта интенция, вот это начинание было одним из первых шагов, которые предпринимает русская философия. Иван Васильевич Киреевский, который похоронен в Оптиной пустыне, один из основателей идеи славянофильства, первой самобытной русской философской системы. Он, когда осознает, что пути западной философии ограничены, да, он очень увлекался Шеллингом, Гегелем, потом как-то они вместе с женой Шеллинга читали, да, и она такая: стоп, вот тут вот твой философ что-то такое пишет, что очень похоже на святых отцов. Киреевский рассмеялся, что какие святые отцы, они там жили в тьме веков, что, как они могли написать так же хорошо, как Шеллинг, так же истинно. Она подошла к книжной полке, вынула нужный том и показала ему вот конкретную строчку. Вот смотри, здесь святые отцы пишут то же самое, только точнее и проще.
10: Регулярно со мной это происходило, вот. Когда мне хотелось так философам сказать.
12: Киреевский поражается, соглашается, и после этого его жизнь становится связанной с Оптиной пустынью. Он едет в Оптину пустынь, желая наладить книгоиздание святоотеческого наследия, потому что он понимает, что вот то, что мы вообще все ищем, вот умные, западно ориентированные молодые люди, которые хотят создать русскую нацию, это у святых отцов уже есть. Вот. В этом отношении задача осталась прежней – показать красоту, глубину православия.
10: Если бы это происходило в наши дни, то появилась бы мем-шутка «Зумеры открыли для себя богословие» или «Зумеры придумали богословие».
13: Богословие для чайников.
12: Кстати говоря, вот сегодня буквально читал публикацию коллеги по философскому цеху, по русско-философскому цеху. И вот он как раз комментировал вот эту идею, что зумеры да, обращаются к православию, и ругался на нее. Говорит, дескать, ну, они в православии видят, наверное, только гедонизм, вот такое комфортное, розовое православие, как сказал бы другой человек, близкий к Оптине, Константин Леонтьев. Да, православие — это прежде всего страдания, страх, ужас, вот это экзистенциальное откровение. А вот, дескать, зумеры, они вот только приятное в нем хотят видеть, только вот удовлетворить свое духовное чувство, получить духовное удовольствие. Ну, мне кажется, на самом деле это не так плохо. Русские люди довольно много трагедий пережили, в том числе связанных с церковью. Поэтому, если молодые люди сегодня приходят в православие, в том числе стремясь к чему-то светлому, радостному и даже комфортному, да, желая найти некоторый психологический комфорт в церкви, пока вокруг вот столько страшных экзистенциальных потрясений, да, желая в конечном счете найти в церкви ковчег, на мой взгляд, это замечательно. А куда дальше их придет этот путь? Одному Богу известно.
13: Ну, на самом деле он сильно ошибается, да, потому что, во-первых, как раз-таки фиксация на ужасе и на страдании скорее это у католиков, которые фиксируются
12: согласен.
13: На страдании Христа до воскресения, но... а мы фиксируемся, наоборот, на радости воскресения, как правило. И знаешь, даже вот когда я изучаю там, почему наши зумеры, почему молодые американцы приходят к православию, их как раз привлекает... розовое такое христианство, оно есть вот в протестантских сектах, где там они там уже у них там богослужение, сидишь на стульчике 40 минут и бежишь по своим делам. А вот как раз
12: идешь кофеек пить.
13: Да, а в православии как раз, да, как раз их привлекает эта брутальность, то, что там служба как 2000 лет назад, надо стоять или 3 часа, то есть как раз наоборот вот эта вот мощь и строгость. А вот такой, знаешь, тоже, тоже вопрос. А должен ли при этом, мы как-то привыкли, что у нас философы витают в каких-то горних вершинах, должен ли при этом философ быть прагматиком? Вот, например, мой лично там любимый философ – это Иван Ильин, потому что как вот для меня, как для адепта такого национального прагматизма, мне нравится, что я беру книжку Ильина, там, например, там «Наши задачи», и у Ильина четко по полочкам разложено. Там враги России такие-то, с ними надо сделать вот это. Чтобы Россия стать снова великой, нужно сделать это. И при этом он аргументированно, развернуто по фактам критикует, собственно, своих оппонентов. И параллельно дает прям конкретные рецепты, актуальные абсолютно и сегодня, какие есть у России проблемы и как их надо решить. Этим меня он, допустим, там привлекает. Вот насколько ты думаешь, что нужно ли быть таким философом-прагматиком, как был Ильин, или там где-то повитать в высоких вершинах тоже стоит?
12: Ну, Ильин, помимо того, что он был философом-прагматиком и умел внятно, четко и лаконично сформулировать политические задачи для русского народа, он был глубоким академическим философом. Собственно, его работа, посвященная Гегелю, да, конкретности человека и Бога в системе Гегеля, признается даже современными исследователями как глубочайшее исследование системы немецкого философа, которое очень сложное и туманное, да, там разобраться самостоятельно практически невозможно. Ильину это удалось. Другое дело, я лично считаю, что когда философия из теоретической в такую прагматическую плоскость переходит, тут всегда есть некое, ну, можно по-разному называть, можно сказать, что такой прыжок веры, да, можно сказать, что некое лукавство. Я объясню, почему. Философ все-таки, в чем его, опять же, отличие не в лучшую сторону от богослова, его коренное, ключевое орудие – это сомнение. Он всегда во всем сомневается, он всегда все подозревает, он всегда на все смотрит с таким прищуренным взглядом. Это как его порог, так и его добродетель. Да? С одной стороны, поэтому его труднее обвести вокруг пальца, с другой стороны, поэтому он не может сказать ничего конкретного и внятного. И когда вот философ все-таки формулирует внятные, четкие задачи, как это делает Ильин, скорее здесь присутствует ну, некоторый такой философский грех, да, то есть ты понимаешь, что вот ко всякому к положению, которое ты выдвигаешь, можно найти, придраться с философской точки зрения, деконструировать как-то, посмотреть иначе, но ты сознательно это игнорируешь. Здесь должна быть такая твердая воля. Иными словами, хороший философ не всегда хороший гражданин не всегда хороший философ. Это, кстати говоря, вот мы обсуждали перед эфиром Дашу Дугину. Вот мне кажется, в ней вот... идеал вот такого философского прагматика, он сочетался. В ней была вот эта теоретическая смелость. Когда ты, может быть, не до конца даже что-то продумал с точки зрения философии, но ты понимаешь, что время не ждет, история наступает, нужно действовать. У нас, к сожалению, вот таких мыслителей, особенно сейчас, довольно мало. Но, повторюсь, это специфика философского знания. Знаете, еще небольшой комментарий дам на этот счет. Недавно общался, опять же, по этому сообразованию слова и дела со своим товарищем. Ну и говорил, что, дескать, вот очень мало людей, вот, на которых можно ориентироваться в практическом отношении. Да, они говорят прекрасно, но словам своим не следует. Ну, в частности, там, по семейным вопросам мы общались. Он вспомнил слова священника, которые сказаны им во время проповеди, что зачастую людей надо воспринимать как такие... дорожные указатели, да, они указывают, куда надо идти, но сами они туда идти не могут, они падают, и их задача привести все-таки в конечном счете туда тебя. Вот, может быть, и к философам так надо относиться.
10: Вообще, если говорить о задачах перед философией сегодня, вопрос первый. Можно ли перед философией ставить какую-то задачу? Или это некое пространство, которое живет собственной жизнью? И второй вопрос. Если можно, то какие задачи сегодня стоят перед русской философией?
12: В целом, перед такой настоящей глубокой философией, наверное, ставить задачи нельзя. Да, философ сам себе хозяин, сам себе господин. Сегодня тоже буквально читал книжку, где пересказывалась одна из докладных записок, кажется, Александру Первому, и там автор говорит о том, что в России по-настоящему свободны только два типа людей, это философы и нищие. Вот. То есть настоящий такой глубокий философ, он, конечно, сам по себе, как говорил Григорий Сковорода, мир ловил меня, но не поймал. Да? Но как такого философа выявить, да, понять, что это философ, а не исследователь философии, не историк философии, не софист в конечном счете. Вопрос нетривиальный, очень сложный. Совершенно точно и определенно можно ставить задачи перед специалистами по философии, перед историками, перед исследователями. Ну, например, одна из насущных задач сегодня, которая стоит перед исследователями философии вообще и русской философии в частности, у нас не издано полное собрание сочинений ни одного русского философа. Константина Леонтьева. Вот силами Пушкинского дома в Петербурге издано полное собрание его сочинений. По-моему, сейчас в работе полное собрание сочинений Хомякова, Алексея Хомякова, тоже виднейшего нашего славянофила. Хотя работу над этим собранием какое-то время вел человек, который, ну, если не иноагент, то очень близок к этому званию. И очень ругался он на Хомякова, да, вот буквально. Вот он работал на собрании сочинений, параллельно в Фейсбуке обливал Хомякова грязью и говорил, что отвратительный, мерзкий философ, вот как я с отвращением работаю, получая гранты на издание его собрания сочинений. Вот, помимо вот этих двух персоналей, ни одного полного собрания сочинений не издано. Ну, это не только потому, что не хотят, да, там и грантовая система сложная, и то, как вообще финансирование организовано отечественной науке, очень-очень сложный вопрос. Но, тем не менее, задача насущная. Почему? Ну, очевидно, потому что если мы не знаем наше наследие, да, даже если мы критически можем к нему отнестись, вот как я предлагаю это сделать, мы должны все-таки знать его в полном объеме. Многие вещи, с которыми сталкивались русские люди в 19 веке, да, золотом веке русской мысли и русской культуры, они актуальны и по сей день, ну, хотя бы то, как реагировал там Федор Михайлович Достоевский на войну с Турцией 77-78 года. Вот открыть дневник писателя, да, и буквально можно просто перепечатывать современные СМИ или там давать политрукам, да, чтобы они просто перегружали пересказывали это своим подчиненным солдатам на линии фронта. А что писали русские философы на этот счет? Как они рефлексировали, как они осмысляли задачи по там, взятию Константинополя, по созданию Всеславянского союза, по, в конечном счете, миссии России в этом мире, по тому, как православие организует русский народ и задает ему цель как земную, так и небесную. Вот эти все вещи, они не выявлены, не прояснены и совершенно недоступны не только не то, что рядовому человеку, даже самим исследователям русской философии. Огромное количество архивов лежит невостребованное. Вот, я думаю, задача, она такова.
10: И стоит ли философию популяризировать? Философы, ну, как минимум, со времен Платона спорят на тему того, нужно ли всех погружать в этот процесс, да, мышления, нужно ли всем пытаться взойти на эту гору философскую, или, ну, если человек не хочет, то, может быть, и не надо.
12: Про Платона даже есть такая байка, что вот то, что мы знаем как диалоги Платона, это только предварительное некоторое упражнения, своего рода прописи, которые созданы как раз для широкой публики, чтобы привести их в Платоновскую академию, и там уже в устном формате происходило действительно эзотерическое, то есть вот такое элитное учение Платона, которое лишь отдаленно напоминало то, о чем он писал в диалогах. Именно поэтому, если вы прочитаете весь корпус диалогов, да, вы увидите, что Платон очень часто друг себе противоречит. Вот исследователи объясняют это как раз тем, что он специально, намеренно просто разогревал мозги, чтобы потом дать людям, собственно, истину. Стоит ли популяризировать философию? Давайте просто вот факт некий установим. Ее активно популяризируют сейчас. Да, очевидно, что она в нашу такую трудную годину востребована. И зачастую, как мне кажется, вот эта популяризация, она принимает, ну, не очень приятные стороны. Там, допустим, вот сейчас очень актуальна тема сращивания философии и бизнеса. Да, вот, дескать, бизнес, он разочаровался там в психологах, коучах, и теперь идет к философам. Философы должны задать миссию цель, философы должны задать бизнесу цель, некую миссию, сформировать корпоративную философию. Как работает философия в структуре бизнеса? Остается ли она собой? Ищет ли она истину, или она просто вот коммерческие интересы бизнеса как-то философски оформляет, да, вот хотите постмодерн вам дадим, хотите стоицизм, хотите экзистенциализм, вот все что угодно. В этом отношении вот такая популяризация философии, ей, мне кажется, когда философия становится, ну, просто придатком какой-то коммерческой деятельности, мне кажется, ей необходимо противопоставлять философию как все-таки как чистый поиск истины, да, давать людям некоторые предварительные очертания философских знаний, не погружая их в самую сердцевину, ну, потому что с ума сойдешь, если, как Платон это прекрасно понимал, не будет предварительной подготовки. Но вот эту сердцевину, сущность философии, она, ну, к счастью или к несчастью, она всегда останется уделом небольшого количества людей, как уделом небольшого количества людей там останется, например, высшая математика или фундаментальная физика. Но это не значит, что у людей не должно быть какого-то базового понимания того, как устроен мир с точки зрения физики.
13: Должны ли мы при этом, вот, возвращаясь к популяризации философии, тоже создавать и, может быть, даже продюсировать каких-то философов, блогеров, транслирующих наши важные русские православные нарративы на большое количество людей, потому что, допустим, вот мы сейчас посмотрим, если на мировую практику, то, скажем, наверное, там главный левый философ, ну, самый известный, по крайней мере, Славой Жижек, словенец, и также философ-блогер правый канадец Джордан Питерсон, они прямо там как поп-звезды, то есть они постоянно ходят на какие-то подкасты, они постоянно в публичном поле присутствуют, записывают видео. Помню, там дебаты Жижек с Питерсоном собрали какие-то миллионы просмотров, намного больше, чем девушки там в купальниках, что вообще нонсенс, наверное, для современной философии. То же самое, скажем, у вот этого либерального трансгуманизма тоже есть там свой хедлайнер, там Юэль Харари, да, израильский футуролог, философ. У вот эти ребята все прагматичные, технофеодалы, технофашисты из Кремниевой долины, тоже поняли, что как-то без философов им сложновато. И там, например, у них есть там Ярвин Кертис, который тоже, соответственно, обосновывает идеологический вот технофеодализм и даже выступает там за цифровую монархию, только он ее понимает как некую... Организовать США как некую корпорацию, где монарх выполняет роль CEO, а не помазанника Божия. Вот чтобы нам, собственно, дать в том числе и миру, и нашему народу понимание, что же вот мы предлагаем, нужны ли нам вот тоже такие, скажем, философы, поп-звезды?
12: Слушайте, мне сложно сказать, насколько вот те персонали, которых вы перечислили, они взращены. Да, то есть, что их намеренно там финансировали, формировали, да, требовали от них какой-то определенной риторики. То есть, на определенном моменте, конечно, их подхватили, да, стали медийно раскручивать, и явно какие-то силы за этим стоят. Но, как мне кажется, даже то, что вы, собственно, перечислили, вот этими именами исчерпывается публичное пространство философии сегодня вот на мировом масштабе. Это говорит о том, что это штучный товар. Это вот единичные люди, которые довольно трудно взрастить вот искусственным образом. Кстати говоря, упоминали вот этих технофашистов, и напомните имя товарища, который еще в Рим ездил лекции читать. Вот.
10: Питер Тиль.
12: Питер Тиль, да. Он на своих лекциях ссылается на нашего Владимира Соловьева, на его три разговора о прогрессе, войне и конце всеобщей истории с приложением краткой истории
13: антихриста. Да, кстати, а что интересно, что там же я часто слушаю там выступления лекции Питерсона, он действительно интересный правый мыслитель, он постоянно ссылается на кого? На Достоевского и чуть реже на Солженицына. Вот в нем чаще всего из всех мировых писателей он ссылается на Достоевского и на Солженицына, там, где ему нужна там критика марксизма.
12: Ну, Питерсон, честно говоря, у меня отрыбь вызывает после того, как я увидел, что он на одном из подкастов сидит в пиджаке, на котором нанесены православные иконы. Да, то есть для все-таки православного человека такое легкомысленное отношение к иконе, как объекту дизайна, мне кажется, немыслимо. А, кстати, Жижик, вот тоже вы упомянули, с товарищем Сережей Ребровым, политическим философом, общались по поводу Жижика, и он сказал, что на самом деле, да, мы воспринимаем его как вот такую суперзвезду Запада, а в академическом западном мире это то же самое, что у нас Александр Георгиевич Дугин. То есть это совершенно неприемлемая фигура, над которой все потешаются, которую называют лжеученым, да, и который максимально маргинализирован в академическом пространстве.
10: Поэтому, Александр Георгиевич все-таки не настолько так уж...
12: Ну, слушайте, в нашей академии он не маргинализирован только последние 3-4 года. Вот. Ну, тут, конечно, и не отчасти его собственная вина, и нежелание как бы быть академическим.
13: Не, ну, когда философ начинает выливать из Чебурашка, это все-таки его как бы...
10: Слушайте, я по Чебурашке с Дугиным согласен полностью. Вот вы меня можете записывать тоже в маргиналы, но это стопудовая правда, истинного.
12: А вы знаете, да, тоже питерский наш философ Антон Сюткин, комментируя Чебурашку, он, ну, правда, он анти-дугинец, но он подчеркнул очень важную вещь. Что такое Чебурашка? Это Паддингтон. Это английский Паддингтон, пересаженный на советский рельс. Это такая мелкая, мещанская, вот, направленная на уют, на как бы принижение каких-либо амбиций фигура. Поэтому вот атака милитариста, империалиста Дугина на Чебурашку, она действительно... Это в конечном счете атака на англосаксонскую эстетику, которую хотят привнести вот в нашу русскую реальность.
10: Но Паддингтон хотя бы был медвежонком. Тот же, вы еще понимаете, полнейший трансвидизм.
13: Не зря его, по легенде, из Израиля привезли
10: в ящиках с апельсинами.
13: Наверное, в тех самых, которые Хрущев выменял на имущество православной церкви. Еще.
10: Абсолютно верно. Я думаю, в этом есть своя логика. Да. Вот. Поэтому восприятие России в сегодняшнем мире. Понятное дело, что философы, философия и у нас, и у них работают, иногда сами того не желая, на формирование такого государственного дискурса. Так же, как вот есть такой миф, не миф, о том, что Александр Дугин – это главный советник Путина. Это самый главный мозг Путина. Просто он ярко, классно, понятно объясняет, рассказывает, что такое национальные интересы России в 21 веке. Владимир Путин, будучи классическим политиком, реалистом, эти национальные интересы всеми доступными способами отстаивает. Современное конспирологическое западное мышление накладывает одно на другое, говорит, полное совпадение, Дугин управляет буквально всем в России, хотя на самом деле он просто описывает реальность и описывает базовые понятные вещи, разжевывает для каждого, и ну или почти для каждого из нас. Что сегодня происходит с образом России? Трансформируется ли он? По-прежнему ли все крутится вокруг исключительно вот того нарратива, который был выработан, создан Александром Гильчем и его окружением? Или у нас появляются какие-то новые ответвления?
12: Вот Александр Гильевич, помимо своего традиционализма и евразийства, он, как известно, популяризатор геополитики. И, как мне кажется, он, может быть, именно в западном сознании очень удачно эту геополитику инкорпорировал. Потому что на чем основана, собственно, вот геополитика Дугинского разлива? Статья Маккиндера, да, «Ось мировой истории» 1905, кажется, года, где он пишет, что, вообще говоря, вся история европейского континента состоит в том, что европейцы постоянно сопротивлялись кочующим диким народам. Да, вот вся история цивилизационного развития связана с этим сопротивлением. Потом вспоминается монгольский фактор, да, что, собственно, Россия остановила монголов, но нам тоже немножко досталось, мы тоже благодаря этому развились. И потом, бац, резко переходит к тому, там вот этой прямой связки нету, как евразийцы любят делать, да, между монголами, между Игом и Российской империей, но что вот это пространство, которое Маккиндер называет Heartland, сердцевиной мира, да, оно внезапно стало под контролем русских, и теперь Европа постоянно развивается в противостоянии русским. И в итоге Маккиндер приходит к выводу, что вся история, как она известна нам с нового времени, с 18 по века, да, по началу 20-го, и мы можем экстраполировать на 21-й, она связана с противостоянием, собственно, Запада, или более конкретно англосаксонских стран, и России. Вот этот нарратив Маккиндера вот так вот концептуализировал в современной политической мысли, как и у нас, так и на Западе, Александр Дугин. И в этом отношении, когда Россию воспринимают как вот такого опасного геополитического противника, да, благодаря Маккиндеру, это в то же время говорит о том, что ее воспринимают как естественного соперника, как равновеликого соперника, отнюдь не только и не столько даже, может быть, Китай, сколько Россию. Вот очень любят говорить, да, я помню, в десятых часто так разные политические публицисты говорили, что вот мы слишком много о себе на самом деле думаем, да, мы для там Запада вообще ничто, пустота, настоящий противник Китай. Но вот если посмотреть на Маккиндера, если посмотреть на то, как работает сегодняшняя риторика западных коллег, да, все-таки они опасаются прежде всего России. И сама дисциплина геополитики, за которую ответственен Дугин, и которая царит в головах как части наших политиков, так и западных, она основана буквально на противостоянии Запада, там, англосаксонцев, Западной Европы, Америки, ну, вот этого, обобщая, Запада и России, да, что вот это противостояние, оно экзистенциально и зашито внутрь самой геополитики. Поэтому, конечно, конечно, нас воспринимают как значимую угрозу, как цивилизационного соперника, как альтернативу просто-напросто глобального развития.
13: Но, с другой стороны, если мы посмотрим, например, вот концепцию Маккиндера наложим на реальную историю, то окей, да, вот англичанка гадит у нас с исключением, там, не знаю, там, союзов против Турции и эпизода с Антантой, всегда было противоборство с Британией, но, с другой стороны, тоже, когда Россия вышла на европейскую сцену, с одними странами были, собственно, союзы, то есть почти никогда мы там не воевали с другими европейскими державами, без союзников из других европейских держав. С Пруссией вообще, кстати, особо там не было каких-то распри, то есть мы уже с объединенной Германией...
12: А, собственно, сам Маккиндер пишет, что Германия, она, или Пруссия, она является, скорее, естественно, союзником России против Западной Европы.
13: Но вот эта вот история противоборства такого сухопутного Heartland, любимой геополитикой с морскими державами, во-первых, то есть Россия на пике развития одновременно и сухопутная и морская держава, когда мы там прорубили себе окна в разные моря, построили флот. А с другой стороны, вот если мы возьмем такую часть англосферы, как Америка, то вообще-то у нас, ну, такие распри с американцами пошли в начале холодной войны, ведь сначала мы поддержали американцев в войне за независимость, поддержали северян в войне против южан, которых поддерживали британцы. В Крымскую войну американцы благодарны за эти, заблокировали эскадры английские у себя в портах. И даже после революции, получается, что во многом индустриализация была основана на том, что там приезжали американские инженеры и там всякие Арманды Хаммеры там давали денег в обмен на, значит, какие-то сокровища. По сути, у нас вот какой-то разлад, кстати, не без участия англичан и Черчилля, пошел именно во время Холодной войны. Не опровергает ли ход истории во многом вот эту концепцию, что, как бы, если мы воспринимаем англосферу как Британия плюс Америка, вот этот тезис, потому что, ну, с Америкой у нас там довольно долго были вполне себе там нормальные отношения, в отличие от Великобритании.
12: Слушайте, а у нас сколько еще времени? Просто насколько я могу развернуто ответить?
10: 8 минут.
13: 8 минут.
12: Ага. Хорошо, смотрите, по поводу вот этого Хартленда, да, то есть цивилизации суши, с которой обычно соотносят Россию, и цивилизацию моря, с которой обычно соотносят Англию, а потом и Америку. Там логика не совсем в том, что есть доступ к морям или нет, а скорее в том, как себя ведет и как развивается та или иная цивилизация. Для англичан характерно развитие, ну, очевидно, исходя из территориальной их специфики, благодаря захвату морских путей сообщения и колонизации преимущественно прибрежных зон. Да, причем такой колонизации, которая совершенно индифферентна, безразлична по отношению к культуре колонизованных народов. Да, почему? Потому что они не продвигаются через их пространство, они не знакомятся глубоко с их культурой, с их нравами, да, они просто насильственно навязывают свои, как это происходит там с Индией или Китаем. Вот это и есть вот, способ колонизации цивилизации моря, да, такой насильственный, внешне навязываемый. Наша колонизация, это не только геополитики, но и Николай Яковлевич Данилевский писал об этом, она происходит совершенно иным путем. Мы проходим через земли. Да, наша колонизация, она, во-первых, по суше преимущественно происходила. Мы проходим через земли завоеванных народов, мы узнаем их нравы и их быт, они узнают нас, наши нравы и быт. Мы понимаем, что нам просто-напросто жить вместе, нас не отделяет, нас не отделяет водные пространства друг от друга. Поэтому взаимодействие вот такой метрополии, если использовать язык колониализма, и колонии в случае Российской империи, да, на протяжении истории, оно гораздо более органичное и мягкое. Поэтому тут вопрос не о владении, не о том, имеем ли мы выход к морю и развит ли у нас флот. Разумеется, у цивилизации суши должен быть развит флот, потому что цивилизация моря захватывает цивилизацию суши морским преимущественным путем. Мы должны выстраивать, собственно, щит в ответ на развитие их меча. Но тут логика именно то, как цивилизация сама себя понимает, как она развивает, какова ее этика. Что касается Соединенных Штатов Америки, мне сложно прогнозировать, да, как будет развиваться наше взаимодействие в дальнейшем. С одной стороны, я понимаю то, о чем вы говорите, Роман. Есть, знаете, у Шпенглера в «Закате Европы», он пишет, что в конце 19 века, в начале 20-го свою работу, он пишет о том, что, собственно, Европа умирает, претендентом на ее место будет либо Америка, либо Россия. И у нас действительно есть некоторое такое совпадение в исторической судьбе, да, что мы вот должны перенять вот этот флаг европейского, христианского просвещения, да, и нести его дальше. Ну, в 20 веке вроде как это Америка сделала. Кто это сделал в 21 веке, наверное, еще нам следует выяснить. И пару лет назад общался с одним американским православным молодым человеком. Он привел мне такую метафору казаков и ковбоев, да, что и американцы, и русские хороши в освоении пространств. Пространства у нас большие.
13: Нации фронтира.
12: Вот, да. Это учит нас мыслить пространством, освоением его. Поэтому близость есть. Но с другой стороны, да, вот опять же, Александр Гевич, который сегодня у нас неоднократно всплывал. Но вот помните, как он очарован был приходом Трампа, да? И вся его геополитика, она просто полетела в тартарары. Вот все это противостояние англосаксов и Хартленда, оно ушло куда-то в никуда, да? Возникло вот это величие больших империй. Трамп как человек, который возродит Запад, а отнюдь не Россия. Да, в итоге он от этой риторики все-таки отошел по очевидным причинам и вернулся на классическую геополитику, да, что англосаксы и русские, они вот всегда непримиримые противники, даже если, может, ценностно они где-то совпадают. Геополитика, сама география организована так, что мы будем постоянно друг друга оппонировать. Вот, ну, пока что как будто бы вот эта логика realpolitik, она играет она...
10: Реальнее, чем все остальное. Да. Реальная политика оказалась реальнее, чем все остальное.
12: То есть ценности могут сколь угодно совпадать. Да, мы и те, и другие могут, как вы, Роман, любите говорить, белыми христианскими цивилизациями, но это совершенно не ведет к тому, что мы будем дружить, поддерживать друг
13: безусловно.
12: Друга. И, да, идти рука об руку.
13: Я просто договариваю, что мы относимся к большой белой христианской цивилизации, но мы при этом не Запад, а в рамках большой цивилизации отдельная православная славянская цивилизация. Вот я в этом плане, если есть, допустим, Запад, это, наверное, германо-протестантская цивилизация, да, есть юг, это, наверное, романо-католическая, то я считаю, что вот мы можем в себе взять направление, что мы север.
10: Ну, это безусловно так, и я бы напомнил и Роману, и Никите, да всем, что, например, Первая мировая война, это была, за исключением Турции, война белых христианских цивилизаций друг
13: разных,
10: с другом.
13: Да.
10: Не на жизнь, а на смерть. Читаем ремарка, то есть там, да, белый человек, индоевропеец, ефетит, вполне друг друга нормально кромсает.
12: В этом плане, кстати говоря, мне кажется, очень правы классики нелюбимого вами евразийства. Вот, да. Кажется, у Савицкого есть вот эта идея про Вавилонскую башню, да, что, с одной стороны, очевидно, Господь не хочет, чтобы мы все смешивались в некую единую общечеловеческую цивилизацию. Ну, история Вавилонской башни это прямо доказывает, что вот эти амбиции построить единую цивилизацию, да, и вознестись на небо посредством этой единой цивилизации, они совершенно богопротивны. С другой стороны, ну, совершенно очевидно, что Господу Богу также противно, когда мы будем все больше и больше дробиться на все более мелкие племена, которые постоянно друг другу с друг другом враждуют. Поэтому подход

0: предполагает евразийство, конечно, со своими там эксцессами, совершенно недопустимым вот этим фактором иго, мне кажется, вполне адекватен сегодняшнему дню.
1: Никит, у нас осталось 2 минуты. Что вы можете сказать в конце нашей аудитории? Русская философия, 2026 год, русская мысль, эсхатология. Это такие теги к вашему финальному выступлению.
0: Я полагаю, что вот это великий соблазн русской мысли построить некоторый универсалистский проект, да, вот это всеобщее возрождение христианской цивилизации. Ярче всего здесь Владимир Соловьев, конечно, сыграл на этой почве, вдохновляясь в том числе Достоевским. Он, да, он сыграл с нами злую шутку, и в том числе вот желание переложить вот эту идею возрождения всеобщего христианства на там, доктрину Третьего Рима искажает саму идею Третьего Рима. Вот на днях Достоевского был Михаил Теренков, он замечательную метафору привел, да, что Третий Рим – это не установление глобальной империи, да, это факт того, что мы находимся в окопе, в последнем окопе, отступать дальше некуда, дальше конец света, четвертому не бывать. И мне кажется, вот это то трезвое, реалистическое ощущение, которое адекватно для каждого христианина, для каждого русского человека. Мы последний окоп, какого-то вселенского счастья, вероятно, ждать не приходится, но все-таки вот нам таким, последним, может быть, даже слабым, недостойным, отведена великая миссия хранения истины, истины православной веры, и слава Богу, да, за то, что Он удостоил именно нас такой чести.
1: Аминь. И Богу слава, что называется. Никита Сендюков был он с нами, хотел сказать, на прямой связи. На прямой связи с истиной он сегодня был в студии Радио России, программы «Консерватники». Меня зовут Андрей Афанасьев. Здесь также Роман Антоновский. Подписывайтесь на телеграм-канал Никиты Лаконский «Щенки», на мой канал Афанасьев Зет. Но если вы еще не подписаны на «Сыны монархии» Романа Антоновского, я даже не знаю, о чем с вами вообще говорить. Выключайте радио, все, идите, занимайтесь своими обыкновенными делами.
2: Спасибо.
1: Берегите себя, любите Россию.

0: Радио России. Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
0: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
2: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает это все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Группировка российских войск «Восток» взяла под контроль село Вольное Днепропетровской области. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки российских войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике, механизированные бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Магрица и Садки Сумской области. Группировка войск «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, взяла под контроль село Вольное Днепропетровской области, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, в течение суток нанесены удары по пяти бригадам и четырем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери армии Украины составили до 480 военнослужащих, уничтожена боевая бронемашина и 11 автомобилей. Силы Черноморского флота России за минувшие сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. По данным военного ведомства, катера были обнаружены и поражены средствами флота, что позволило предотвратить возможные атаки на объекты инфраструктуры и судоходства. Информация о потерях среди российских военных и повреждениях гражданских судов не поступала. Российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун-МД», снаряд «Хаймарс» и 678 беспилотников. Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили около 1500 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Владимир Путин в Кремле принял главу МИД КНДР Цой Сон Хи. Президент России высоко оценил уровень отношений двух стран и поблагодарил корейские власти за поддержку специальной военной операции и участие корейских военных в освобождении Курской области.
1: Уважаемый товарищ министр, дорогие друзья, желаю вас видеть. Знаю, что скоро Корейская Народная Практическая Республика будет отмечаться праздник 73-я годовщина победы Корейской Народно-Практической Республики в войне 53-го года. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой. Прошу передать привет и наилучшие пожелания председателю государственных дел товарищу Чен Ину. Я очень высоко ценю сложившееся между нами глубокое взаимопонимание во всем вопросам.
2: Еще раз хочу выразить признательность за поддержку, проводимую нами специальной военной операции, за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками. Наши отношения развиваются по всем направлениям. Знаю, что у вас большая программа сегодня, на завтра. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: В свою очередь, министр иностранных дел Кореи выразила признательность и сказала, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемирное развитие отношений с Российской Федерацией. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что даже в случае нормализации политических отношений, экономические связи со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию. По его словам, Китай доказал, что по большинству направлений он намного лучше подходит для России в текущей ситуации. Титов также отметил, что Москва ранее совершала ошибку, не замечая стремительного развития китайской промышленности, и только санкционное давление заставило обратить на это внимание. Иранские военные запустили баллистические ракеты из провинции Лористан на западе страны. Государственное агентство ИРНА подтвердило факт пуска, но не уточнило направление ударов. Учитывая географическое положение региона, потенциальными целями могут быть объекты в Кувейте и Иордании. Ранее Генеральный штаб армии Кувейта сообщал, что силы противовоздушной обороны уже отражают атаку украинских беспилотников. Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию нищей страной, призвав Лондон в очередной раз начать добычу нефти в Северном море. Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море. Это один из величайших источников качественной нефти на Земле. Там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищей катастрофы в одну из богатейших стран мира, написал Трамп в соцсети True Social. Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах прошел без серьезных нарушений безопасности. В ходе чемпионата было задействовано почти 5000 сотрудников из штаб-квартиры региональных и международных отделений ФБР, добавил он. В воскресенье сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1-0 в дополнительное время. Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территориях трех стран – США, Канады и Мексики. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футболист алжирского «Параду» Мохаммед Амин Рамдауи станет игроком Калининградской «Балтики». Как пишет издание «Спорт-24», нападающий подпишет контракт на 4 года. На этой неделе он прибудет в Россию для прохождения медобследования. 20-летний форвард сыграл в составе «Параду» 59 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 голевых передач. В Иваново местный текстильщик и Уфа сыграли в ничью 2-2. В составе гостей отличился Дилан Ортис, а Дмитрий Иванников курьезно забил в свои. У хозяев Никита Першин сделал дубль. Победа на теннисном турнире в шведском Бастаде добавила уверенности Андрею Рублеву. Накануне россиянин обыграл в финале итальянца Лучано Дардери. Цитата: «Никакого секрета в моем успехе нет. Я просто старался играть в теннис, и это сработало. Рад, что в моей игре есть улучшения. В какие-то моменты я показывал эмоции, но при этом продолжал соревноваться, не давал соперникам легких очков», отметил Рублев в интервью. Александр Аполосов и Мария Курносова стали победителями 4-го этапа велогонки «Россия». Заезд протяженностью 80 километров прошел в Иваново. Второе место среди мужчин занял Олег Андронов, третьим стал Артем Дубов. Среди женщин вслед за Курносовой финишировали Виктория Иванова и Алина Волкова. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Сегодня, в понедельник, 20 июля, в Магадане плюс 14, плюс 16, облачно, без осадков. В Красноярске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременный дождь. В Кирове плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Воронеже плюс 28, плюс 30, небольшая облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27, плюс 29. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
4: Радио России. Музыка. Радио России.
5: Фолк-альбом приглашает на заключительный концерт второго всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». Конкурс прошел в начале декабря минувшего года, и вы, друзья, уже знакомились с финалистами этого замечательного творческого состязания. Все федеральные округа нашей страны на сцене Центра исполнительских искусств в Москве достойно представляли музыканты, как профессиональные, так и самодеятельные. Они выходили с традиционными инструментальными композициями и песнями своей малой родины. Там было еще и творческое домашнее задание. Финалистам предлагалось исполнить народную музыку другого региона, но в собственной стилевой манере. Так что сегодня будем с интересом слушать вторую часть трансляционной записи Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна». У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Концерт в тот декабрьский вечер вели Дарья Лузина-Ильинская и Максим Линников. Им слово.
6: Наш гала-концерт сегодня откроет почетная гостья, член жюри конкурса «Вся страна», артистка и солистка Казахского оркестра Государственной академической филармонии города Астаны имени Еркогали Рахмадиева, концертмейстер группы «Кабыс», лауреат международных и республиканских конкурсов «Кюйши», композитор Жанар Жусупова.
7: Жанар специально приехала на наш конкурс из Казахстана. И в качестве музыкального подарка всем гостям и слушателям она исполнит авторский кобзовый кюй «Кокен» – «Кукушка».

0: Мы рады приветствовать группу «Изумруд». Они прилетели к нам из Екатеринбурга и представляют Уральский федеральный округ.
1: Группа «Изумруд» получила творческое задание – представить музыкальную культуру Донбасса. Музыканты обратились к сборнику песен донских казаков, изданному в 1866 году, где была опубликована самая первая редакция известной казачьей песни «Как и нынче доброму молодцу».

Будь-то конь мой вороной, разыгрался подо мной, разыгрался, расплясался под удалым молодцом.

0: Екатерина Килижекова из села Аршаново Республики Хакасия и группа «Своим ходом» из города Улан-Удэ Республики Бурятия. Вместе они представляют Сибирский федеральный округ.
1: Когда Екатерина получила творческое задание представить Приволжский федеральный округ, ее выбор пал на знакомую нам всем песню «Ах, Самара, городок».
0: Поприветствуем еще раз Екатерину Килижекову и группу «Своим ходом» с песней «Ах, Самара, городок».

0: Спасибо.
1: Южный федеральный округ сегодня представит аутентичный народный фольклорный хор «Кубанцы-оранцы». В качестве конкурсного задания коллективу выпал по жребию Сибирский федеральный округ. И они выбрали для исполнения фольклорную песню «Зародилась Дуняша». Родина этой песни – село Северное Новосибирской области. И исполнят ее музыканты в манере своих кубанских песен.

Мы рады представить вам наших следующих конкурсантов. Это музыкальный коллектив «Кадим Алмет» из Приволжского федерального округа. Творческим заданием для коллектива «Кадим Алмет» стала песня из Северо-Кавказского федерального округа. И музыканты выбрали композицию казаков-некрасовцев «Ай вы, цыгане!»

Сейчас на сцену поднимется группа «Тесая». Это музыканты из Луганска. Пару слов о творческом задании, которое досталось Тесае. Представить Центральный федеральный округ. Участники коллектива очень творчески подошли к его выполнению, включив в свой номер сразу две песни. «Девка по саду гуляла» и «Порушка-параня».

0: На музыкальной волне Радио России трансляционная запись концерта финалистов второго всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна».
1: Мы очень рады пригласить на эту сцену Анастасию Ведерникову. Анастасия – певица, композитор, режиссер и художественный руководитель фолк-группы «Солнцеворот».
2: Для нашего конкурса Анастасия сделала действительно очень-очень много. Она не только выступила членом жюри, но и взяла на себя нелегкий труд музыкального продюсера конкурса. И прямо сейчас она исполнит для нас песню Свердловской области «Дубровушка».

0: И наши следующие финалисты – фольклорный ансамбль «Шулдыр» представляют Северо-Западный федеральный округ.
1: Творческое задание ансамблю «Шулдыр» выпало тоже непростое. Они представят музыкальную композицию Южного федерального округа.
0: Выбор пал на плясовую песню «Что ты, женка, губы жмешь».
2: Что ж ты, женка, губы жмешь и на...

0: Дорогие друзья, приглашаем на эту сцену наших следующих участников. Это будет ансамбль «Лествица».
1: И, конечно, очень интересно творческое задание представить музыкальную культуру Уральского федерального округа, с чем они, на наш взгляд, отлично справились, выбрав сочетание мифологической прозы и народной песни. «Не вейтесь, чайки, над морем» из села Кочнево-Уйского района Челябинской области и народной притчи «Силы много, а разума нет». И это из села Косой Брод Свердловской области.
2: Ехал мужик, зимой дело было. Началась пурга, снег валит, ветер дует сильный. Завалило все снегом. Лошадь встала, мужик уж замерзает, а умирать-то не хочется. Начал он помощи просить. Святые угодники, спасите, помогите. Услышали, видно, святые угодники, послали помощь с небес. Подул сильный ветер, гужи порвались, оглобли поломались, лошадь вырвалась.

0: приглашаем на сцену следующих финалистов из Дальневосточного федерального округа. Молодежный ансамбль «Маринхуристов Республики Бурятия».
1: Участникам ансамбля предстоит продемонстрировать жюри, как они выполнили творческое задание. Насколько прониклись одной из культур нашего многонационального народа. По жребию музыкантам выпал северо-западный федеральный округ, и они выбрали для исполнения русскую народную песню «Ой, не темный лес» из репертуара ансамбля «Росичи» города Калининграда.

0: Я приглашаю на эту сцену последних финалистов. Это электронный фолк-проект «Белобока», представляющий Центральный федеральный округ.
1: Участники проекта «Белобока» исполнят песню по творческому заданию. По жребию музыкантам предстояло проникнуться культурой Дальневосточного федерального округа. Для этого они выбрали очень красивую композицию «Дочь Байкала». Что ж, с удовольствием слушаем. Эти

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны ударила по сухогрузам в Одесском порту. Двух человек продолжают искать в Ладожском озере, и российско-американские переговоры могут возобновиться на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Подробности далее. Кадры удара беспилотником «Герань» по «Балкеру» в порту Одессы распространила Минобороны. На видеоролике видно успешное поражение цели. Ранее ведомство сообщило о нанесении ударов по двум судам с грузом военного назначения на рейде порта Одесса. Кроме того, военные атаковали «Балкер» и сухогруз севернее острова Змеиный, из которых ВСУ запускали ударные

0: моторизованные безэкипажные катера. Таким образом, вооруженные силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая обеспечивает ВСУ военной техникой и горючим. Клоны сайтов известных лагерей и турфирм появились в интернете. Мошенники предлагают приобрести путевки в 2-3 раза ниже рыночных, а после получения средств удаляют всю информацию и ссылку. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступили эксперты сервиса приложения «Рустор». Для ускорения решения аферисты искусственно создают ажиотаж и сообщают об ограниченном количестве мест и времени для принятия решения о покупке. Эксперты рекомендуют проверять лагерь и турфирму через официальный реестр, а также звонить по официальному телефону для подтверждения брони. Оплачивать путевку стоит только на расчетный счет организации, а не переводом частному лицу. В Госдуме напомнили о требованиях к ремонту в новостройках. В ряде регионов в период от полугода до полутора лет после сдачи дома разрешены шумные ремонтные работы в расширенном временном интервале. В Москве, к примеру, шумные работы разрешены с 7 до 23 часов без перерыва на тихий час, а в области с 8 утра до 9 вечера в будни и с 10 до 10 вечера в выходные с обязательным тихим часом. Но в Карелии для новостроек действует годичный льготный период. Российско-американские переговоры могут возобновиться на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. О готовности приехать на Филиппины и встретиться с министрами иностранных дел России и Китая заявил госсекретаря США Марко Рубио. Добавлю, саммит АСЕАН продлится до 23 июля. Сергей Лавров, как ожидается, представит оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в связи с усилением конфликтного потенциала и милитаризацией со стороны Запада. МИД назвал разговоры об угрозе иранского атома прикрытием для кровопролития. По убеждению официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные действия могут привести к негативным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Так, в ведомстве отреагировали на информацию в СМИ об ударах по строящейся в Иране АЭС. Все это вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, а также сводит на нет многосторонние усилия по урегулированию ближневосточного кризиса, отметила Захарова. Власти Германии признали зависимость страны от российского газа. Об этом в открытую заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Журналисты попросили политика прокомментировать ошибочность курса властей, которые в своих действиях, по сути, разошлись с предвыборными обещаниями. На это Мерц ответил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии энергетический кризис. Вдобавок, у страны сложилась сложная ситуация с США под руководством президента Трампа, так как Штаты более не оказывают НАТО поддержку в том объеме, как это было на протяжении десятилетий. По словам Мерца, в начале своей работы на посту канцлера он исходил из других предпосылок, однако затяжной характер проблем изменил ситуацию. Двух человек продолжают искать в Ладожском озере. Остальные 12, включая 5 детей, благополучно вернулись на сушу и сейчас находятся в безопасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Накануне группа из 14 человек вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их унесло в акваторию Ладоги. В поисково-спасательной операции участвуют оперативные службы, а также добровольцы. Угарный газ стал причиной отравления детей в Чувашии. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры. Инцидент произошел накануне в Валиковском округе. 5 детей, самому младшему из которых 5 лет, попали в больницу из жилого дома в селе Большое Ямашево. Как установило следствие, в доме после бани взрослые затопили печь, которая долго не использовалась. В результате помещение заполнилось едким дымом, которым надышались дети. По данному факту проводится проверка, на основании которой будет решаться вопрос о возбуждении дела. США заявили о начале очередной волны ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил. По данным военных, удары ослабляют военный потенциал Ирана. Взрывы накануне раздавались в иранских провинциях Систан и Белуджистан, передает иранское агентство ИРНА. Атаки произошли также на города Бендер-Махшер и Бендер-Хамини на юго-западе страны. Между тем, корпус стражи Исламской революции заявил об атаке на 2 нефтяных танкера. Суда пытались отклониться от безопасного маршрута в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Пресс-ТВ. Между тем, ближневосточный кризис неминуемо тянет топливные цены вверх. Цена нефти марки Brent выросла еще на 3% и составила $90.74 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Больше половины владельцев собак, 55,6%, не готовы оставлять питомца дома и путешествуют вместе со своими питомцами. Таков один из итогов опроса Российской кинологической федерации, пишет российская газета. И хотя 39% опрошенных владельцев собак сказали, что не сталкивались с трудностями в путешествиях, в топ препятствий переездов с собаками вошли ограничения отелей и транспорта 28%, дороговизна логистики около 15% и невозможность посещения достопримечательности около 12%. В числе прочих причин стоимость перевоза, плохая переносимость собакой поездок. Но что касается финансов, то около половины владельцев признают, что собака увеличивает стоимость поездки, но это не критично. Июль не предвещает серьезных сюрпризов. Погода будет оставаться в климатических пределах. Сухие теплые дни иногда будут сопровождаться непродолжительными пасмурными днями с осадками. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
1: Понедельник. Максимальная температура в Москве будет в пределах где-то 26-28 градусов. Погода настоящая, июльская, летняя, с небольшим количеством облаков ночью и в дневные часы. Последним днем такой вот устойчиво теплой и сухой погоды будет понедельник. Начиная со вторника температура начнет постепенно понижаться, но все равно она останется практически в пределах климатической нормы. Единственным неприятным моментом это то, что в дневные часы у нас местами будут приниматься кратковременные дожди, что, собственно, для июля месяца тоже является нормой. Поэтому июль пока что оправдывает в полной мере в столичном регионе категории «хороший летний месяц».
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Акрон» объявил об уходе полузащитника Кирилла Данилина. Игрок расторг договор по соглашению сторон. За два сезона россиянин помог тольяттинцам подняться в РПЛ, в том числе забив мяч и сделав два голевых паса в стыковых матчах с Уралом. В том розыгрыше он был признан лучшим игроком лиги. Кроме того, в клубе есть и пополнение. В аренду с опцией выкупа из греческого «Ариса» взят нападающий Дуду Родригес. Легионер уже прибыл в расположение команды. В чемпионате Греции форвард за 32 матча отметился 6 голами и сделал 2 голевых паса. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. Соревнования проходили в Португалии. В категории до 15 лет Амина Алимбетова одержала победу в одиночном разряде, обыграв в финале соотечественницу Варвару Толмачеву. Также девушки вдвоем выиграли парный турнир. Среди спортсменов постарше лучшим результатом стало серебро у Златы Тереховой в личном разряде. Теннисист Андрей Рублев выиграл трофей турнира ATP 250 в шведском Бастаде. В финале он обыграл итальянца Лучано Дардери 6-4, 6-3. Параллельно в румынском городе Яссы наша теннисистка Ирина Хромачева в паре с чешкой Анастасией Дитюк обыграла в финале 250-ника спортсменку из Армении Алину Чираеву и представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву 4-6, 6-2, 10-5. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдул-Рашид Садулаев начал проходить цикл восстановления после травмы. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена. Напомню, он получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире RAF в Тбилиси. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 24-26, облачно. В Магадане 14-16 градусов. В Тюмени 25-27, ожидаются дожди с грозами. В Новосибирске 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 19-21. В Москве малооблачно и 27-29. Сейчас в столице 16 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление чуть ниже нормы.

Театр Радио России. Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть первая.

0: Смотрите, начальник Дах. Рыжие кони.
1: Целый табун.
2: Вижу.
0: И где они берут пищу в этих мертвых местах?
2: Находят. Есть трава среди песков. Можно прокормиться, если все время быть на ходу. Искать.
1: Они дикие, у них чутье.
2: Не дикие, а одичавшие. Когда-то у них были хозяева.
1: Может быть, скоро во всех краях останутся только одичавшие кони да песчаные кроты.
2: Может быть, если этого захотят владыки Звездного Круга.
1: Владыкам Звездного Круга не до нас.
0: Смотрите, начальник Дах, еще один табун.
1: Да, еще один табун.
2: Вперед, воины. Не забывайте, мы патруль.

0: как ругала на себя за эту фантазию, за то, что решила сойти с поезда в Каменке и добраться до Верхоталья катером. Наслушалась о красоте здешних берегов, вздумала полюбоваться. Берега в самом деле были красивые, заросшие лесом, где перемешались ели, сосны и березы. Иногда из воды подымались отвесные ребристые скалы. Но катер оказался калошей, он еле полз против течения. Двигатель чадил, будто испорченная керосинка, на которой жарят протухшую рыбу. У чахлой деревенской пристани с фанерной вывеской «Петухи» капитан катера заявил, что Верхотальская станция забрала воду, и дальше судно не пойдет, потому что у него осадка. Делать было нечего. Пришлось высаживаться. Юля зашагала по укатанной, но не пыльной колее.
1: Ну и ладно.
0: Дорога то ныряла в лес, то выбегала к самому берегу. Места оказались интересные. Чемоданчик был легкий, сумка на плече висела удобно и шагалась хорошо. День стоял не жаркий, хотя и солнечный. И одно было плохо. День этот клонился к вечеру, и Юля боялась, что не успеет до закрытия библиотеки. Так и вышло. Когда она дотопала до города, расспросила, где библиотека, и выбралась к одноэтажному кирпичному дому, на старинной резной двери висел ржавый замок. Юля потопталась на высоком гранитном крыльце, а потом через сад вышла на центральную улицу и увидела двух пацанят с удочками.
2: Люди, где тут у вас гостиница?
3: Гостиница? Так на другом конце Верхоталья.
4: Идите все время прямо и дойдете.
2: Все время прямо? Понятно.
3: Вот жердина.
5: Ага.
0: В двухэтажной гостинице на подоконниках цвела густая герань. Дежурная администраторша, рыхлая тетка в шлепанцах, жарила на плитке грибы. Она показалась Юле добродушной, но в ответ на слова о жилье Юлю услышала.
6: О, ты что, голубушка? Тут строители нефтенасосной станции поселились, и не продохнуть. Подвое на одной кровати.
7: Это сейчас тихо, а чуть позже знаешь, как оно будет.
2: Ох-ох-ох, ну все одно к одному.
7: Ты, видать, на работу сюда, да?
2: Почти. Я весной закончила второй курс культпросвет училища. В июле была со стройотрядом в Артемовском овощесовхозе, а сейчас приехала на двухмесячную практику в детскую библиотеку.
7: А, вон она что.
2: Приехать-то приехала, куда деваться?
7: Ну, так это заведующая-то ихняя, Нина Федосевна, пущай тебя и устраивает. Она женщина строгая, образованная, но справедливая. При библиотеке, а ли у себя в квартире и поселит. Дом у нее большой, на улице Пионерской. Ну, бывшей гимназической, напротив магазина фрукты и овощи. Там спросишь.
2: Грибочков хочешь?
8: Хочу.
7: Вот и умница. Ты давай прямо со сковороды, давай.
0: После неожиданного ужина стало веселее. Юля отправилась искать дом Нины Федосьевны. Снова через весь город. Впрочем, город – это было одно название. Кое-где встречались двухэтажные кирпичные дома, явно 19-го столетия, с полукруглыми окнами на верхних этажах и чугунным узором парадных крылечек. Попадались древние купеческие лавки с современными вывесками «Промтовары» и «Керосин». На запертых дверях ржавели могучие кованые петли. А в основном дома были деревянные, с палисадниками и лавочками у калиток. Над крышами с затейливыми дымниками печных труб, над воротами с рассохшейся резьбой, над косыми заборами и тополями возвышался, будто горный массив, полуразрушенный серовато-желтый собор. Провалы его окон темнели, как пещеры, а купола и башни были похожи на облизанные ветрами вершины. Юля догадалась, что это храм, знаменитый в прежние времена Верхотальской обители. Когда-то сюда стекались паломники из многих городов, а сейчас в монастырских кельях и трапезных работал механический завод. Самое крупное здешнее предприятие. Про завод Юля тоже знала. У них в канцелярии училища стоял сейф с большим клеймом «Верхотальский МЗ». Дом заведующей Нины Федосевны она отыскала легко. Юля побрякала железным кольцом щеколды, вышла девица лет 15 и сообщила, что тетя Нина уехала в Каменку и вернется завтра прямо на работу.
2: Угу. Вот и все, дальше ехать некуда. Ну что ж, остается топать на станцию и коротать ночь в зале ожидания. И главное, сама виновата.
0: Где Верхотальский вокзал, Юля понятия не имела и побрела наугад. Через квартал она увидела зеленый домик с вывеской почты. Как ни странно, почта еще работала.
2: Не заходи. Окажется, что письма нет, и тогда будет совсем скверно.
0: И, конечно, пошла. И дала пожилой симпатичной женщине за стеклянной загородкой студенческий билет.
9: Ничего пока нет. Заходите еще.
0: Через тополинный сквер Юля снова вышла на речной обрыв недалеко от знакомой библиотеки и обшарпанной, но все равно красивой церкви. Легкая шатровая колокольня была похожа на ракету. Она возносилась над куполами, над деревьями, и под кружевным покосившимся крестом на круглой, как мячик, маковке горел в остатках позолоты солнечный огонек. Щурясь на этот огонек, Юля пошла вдоль остатков кирпичной стены с бойницами. Стена упиралась в полуразрушенную башню с островерхой крышей и флюгером. На флюгере светились сквозные цифры – 1711. Фундамент башни был сложен из неотесанных гранитных глыб. Из щелей росли березки. Юля по тропинке обошла башню и увидела, что из фундамента в метре от земли торчит короткая деревянная балка. Верхом на балке сидел растрепанный мальчишка. Он смотрел куда-то через реку, посвистывал и качал ногами в незашнурованных кедах и пыльных сбившихся гольфах морковного цвета. На нем была майка с короткими рукавами, тоже неопределенно морковная, и шорты кирпичного оттенка с оттопыренными карманами и в темных пятнах какой-то смазки. И весь мальчишка, облитый вечерними лучами, казался нарисованным оранжевыми и красными мазками. Даже загар был розоватый. Впрочем, слабенький был загар, это и понятно. К рыжим солнце прилипает неохотно, а мальчишка, безусловно, относился к племени рыжих. Но он был не просто рыж. В его нестриженных космах смешались оттенки апельсинов, томатного сока, терракоты и угасающих закатных облаков. Мальчишка услышал шаги и обернулся. И Юля заулыбалась. Было невозможно не заулыбаться, увидев мальчишкино лицо. Он смотрел, как смотрит с детских книжек сказочное солнышко. Весело сощурился и растянул до ушей потрескавшиеся губы. Маленький нос и щеки словно маковым зерном усыпали мелкие, почти черные веснушки. Причем одну щеку гуще, чем другую. На подбородке тоже сидело несколько веснушек, покрупнее.
1: Привет.
5: Ага, здрасте.
0: Секунды три они выжидательно смотрели друг на друга. Мальчик пригасил улыбку, перекинул ногу и соскочил в лопухи.
5: Ну что, пойдем?
0: Следовало, конечно, узнать, куда пойдем. Но мальчик вел себя так, будто они уже обо всем договорились. Юле стало интересно, и она кивнула. Он зашагал впереди по тропке среди репейников, несколько раз оглянулся, не отстает ли спутница. В стене открылся круглый пролом.
5: Сюда, давайте чемодан.
1: Ничего, я сама. Ух ты! Что здесь было, монастырь или Кремль?
5: Воеводство, при Петре Первом. Вон в тех длинных домах солдаты жили, а там, где библиотека, офицеры. Такие в треугольных шляпах, со шпагами. Интересно, да?
1: Еще бы.
5: А воеводский дом не сохранился, сгорел. Он недалеко от церкви стоял, вон там. Красивая, да?
0: Они стояли уже рядом с церковью, и она нависала над головами. Настоящая русская сказка. Узорчатые кирпичные башни с куполами в виде громадных луковиц, маковки, узкие проемы окон, карнизы и витые столбики, как в древних теремах. И над всем этим ракетное тело колокольни, строго нацеленный в зенит.
5: Ее все время художники рисуют, из разных городов приезжают. Она называется Покровская. Знаете почему?
1: Почему?
5: Бабки говорят, что праздник Покров раньше был, когда первый снег выпадал. А вы не художница?
1: Нет. Правда, немножко пробовала рисовать для себя.
5: Это хорошо. Ну, полезем?
1: Куда?
5: Туда.
1: А нам не влетит?
5: Туда все лазят, кто хочет. От кого влетит-то?
0: Над крутым церковным крыльцом блестела черным стеклом вывеска, на которой значилось, что здесь находится Верхотальский городской архив. Замок на двери, такой же большущий, как на библиотеке, убедительно доказывал, что в архиве никого нет. Мальчик решительно взял Юлин чемоданчик и сунул под гранитные ступени крыльца.
5: Там никто не найдет. Не бойтесь. Ну, пошли?
1: Пошли.
0: Они обошли церковь, и за березовыми кустиками в кирпичной кладке алтарного закругления Юля увидела узкий вход, щель с полукруглым верхом. На миг Юле стало жутковато. Даже шевельнулось глупое подозрение. Нет ли здесь какой-нибудь ловушки? Но мальчишка смотрел ясно и доверчиво. Раздвинул ветки.
5: Вы идите вперед, только осторожно. Там винтовая лестница, ступеньки крутые. Если что, я вас сзади подхвачу.
8: Если случится что, я тебя, пожалуй, раздавлю.
5: Не, я жилистый.
9: Висевшая через плечо сумка цеплялась за камни. Юля пожалела, что не оставила ее внизу.
5: Вам сумка мешает. Давайте ее мне. Здесь углубление, вроде полочки. Оставим, а обратно пойдем и заберем.
9: Юля с облегчением сбросила с плеча ремень. Ух, и высоченная была лестница. Гудели ноги. От бесконечного спирального верчения кружилась голова. Наконец, в полукруглый проем ударили оранжевые лучи, и Юля выкарабкалась в круглую каморку. Мальчик за ней. Он сопел и улыбался.
5: Устали? Это почти полпути.
1: Ничего я не устала.
5: Выбирайте сюда. Только потихоньку. Тут карниз узкий. Вниз лучше не глядите.
9: Юля вдруг заметила, что глаза у него разные. Правый просто серый, а левый серовато-карий с золотыми прожилками. В этом золотистом глазу на краю большого зрачка стреляла крошечными лучами искорка. «Чертенок!» — усмехнулась Юля. Сжала губы, шагнула по кромке и тоже оказалась в арке. Теперь они поднимались уже внутри колокольни.
1: А на этих перекладинах, видимо, когда-то висели колокола?
5: Ага.
9: За пустыми проемами вырастал и словно подымался следом за Юлей темный лесной горизонт. Было жутковато, легко, как во сне. И только одно мешало впечатлению хорошего приключенческого сна. Там и тут на кирпичах виднелись надписи. Всякие Толи, Васи, Степы, и мы здесь были, и названия городов. Юля заметила даже Читу и Владивосток.
1: Ничего себе! В какую даль едут, чтобы расписаться на здешних камнях?
5: Идиоты! Думают, что если распишутся на знаменитом месте, сами сделаются знаменитые.
1: Значит, эта церковь очень знаменитая?
5: Вы разве не знали? Она даже под охраной ЮНЕСКО.
1: Кажется, я слышала. А если она такая известная, то чего же такая обшарпанная?
5: Ее хотели реставрировать. Каких-то дядек наняли кресты и маковки золотить. Золото им выдали, а они его себе. А маковки бронзовой краской помазали. Ну, их посадили, конечно. А здесь все так и осталось. Вот, все, пришли.
1: Ух ты!
9: Они оказались на верхней площадке. За высокими арками окон распахнулся золотисто-зеленый вечерний мир. Облака лежали над землей, как плавучие острова в прозрачной воде над морским дном. Невысокое, но яркое еще солнце висело над кромкой леса. Земля была удивительно большая, но уютная и ласковая. Над городком, над широкой рекой Тальей, над лесами лежало спокойное молчание. И Юля, переходя от арки к арке, забыла про усталость и огорчение. Она будто растворилась в этом покое.
5: Любуетесь? Хорошо, да?
1: Угу. Смотри, не слети вниз.
5: Не, я здесь привык. Я сюда 100 раз лазил. А вам здесь нравится?
1: Еще бы. И не говори мне, пожалуйста, вы. Я еще не такая уж пожилая.
5: А вам, тебе сколько?
1: 19.
5: А мне 11. Через месяц будет, в сентябре.
1: Ясно. Меня зовут Юля.
5: А меня, у меня имя старинное. Даже не угадаете. Не угадаешь, какое.
1: И не буду. Говори уж сам.
5: Меня зовут Фадей.
1: Ух ты.
5: Это не просто так. Это в честь одного знаменитого предка. Угадай, какого?
9: Юля наморщила лоб и поморгала. Никто, кроме Фадея Булгарина, жандармского агента и недруга Пушкина, в голову не приходил.
5: Антарктиду кто открыл?
1: Антарктиду? Сейчас. А, Беллинсгаузен и Лазарев.
5: Вот. А Беллинсгаузена как звали? У меня про него книга есть. И там портрет. Он даже похож на меня немножко. И волосы такие же. Ну, там не цветной портрет. Но я же все равно знаю.
1: И что же он, правда, твой родственник?
5: Ну да, он мамин какой-то пра-пра-пра-двоюродный дедушка.
1: Разве Беллинсгаузен из этих мест?
5: Так и я не из этих. Я сюда просто каждое лето приезжаю, к тете Кире.
1: А откуда ты?
5: Из Среднекамска.
1: Из Среднекамска? Мы почти земляки. У меня там дядя живет, мамин брат. Он мастер цеха на авторемонтном заводе.
5: Я даже не знаю, где там такой завод. Город-то большущий. Ты вон до той балки дотянешься?
9: Невысоко над головой проходил ржавый брус, толщиной с хорошее полено. Юля встала на цыпочки и кончиками пальцев тронула холодное железо.
5: А я ни разу допрыгнуть не смог. Подсади меня, пожалуйста.
1: Давай. О, какой ты легонький.
5: Здесь висел главный колокол. Думаешь, зачем висел? Чтобы в праздники звонить? Вовсе даже нет. Это тревожный колокол был. Здесь часовые дежурили. Если враги подкрадутся, Они сразу бам.
1: Надо спускаться.
5: Подожди, я колокол. Бам.
1: Ну, колокол, бубенчик, пора.
5: Оп.
1: Фадей. Тебя так и звать, Фадей, или можно поуменьшительнее?
5: Можно Фадейка. Я же еще не Беллинсгаузен.
1: А ты можешь ответить мне на один вопрос, Фадейка?
5: Хоть на 1000.
1: На один. Это здорово, что ты меня сюда привел, но почему? Ни с того, ни с сего, незнакомого человека.
5: А разве... Ой-ой-ой-ой.
1: Что?
5: Разве вас не тетя Кира послала?
1: Нет.
5: Она сказала, посиди на берегу у башни. Придет одна тетенька. То есть молодая женщина. Приезжая. Я, говорит, обещала, что ты ее сегодня на колокольню сводишь. Она говорит, стариной интересуется.
1: А где же та женщина? А тебе не влетит теперь?
5: Ой, влетит. Пошли.
1: Куда?
5: К тете Кире. Ну, к нам домой. Скажешь, что я не виноват. А то мне, знаешь, как... Пошли.
1: Но я же... Я не знаю. А это куда? Далеко?
5: Недалеко. Среднее. Вон там за рекой. Видишь красную крышу с двумя антеннами?
1: Да.
5: Вот там за тем домом еще квартал.
1: Угу.
5: Идем.
1: Это по пути на вокзал?
5: Зачем тебе на вокзал? Ты разве уезжаешь?
1: Наоборот, приехала. А на вокзале буду ночевать. Больше негде.
5: Ночевать? Это ночью. А пока еще не ночь. Пошли.
9: Внизу солнца уже не было видно, а закат светился ровный и широкий. И река от него светилась. Юля и Фадейка прошли над плавной водой по зыбкому мосту. Он был подвесной, на тросах, и дощатый настил качался между быками-ледорезами. Фадейка шагал сбоку от Юли и поглядывал чуть виновато.
5: Не боишься? На этом мосту многие боятся. С непривычки.
1: У меня, между прочим, первый разряд по туризму. Ты сам-то не боишься?
5: Вот еще.
1: Ну да, правнуку знаменитого моряка не полагается. А у меня один знакомый моряк есть, курсант. Он сейчас на парусном корабле плавает, почти как Беллинсгаузен. У них практика.
5: Ух ты! А на чем он? На товарище или на Седове?
1: На Крузенштерне. Не скачи, свалишься.
5: Не свалюсь. Хочешь, понесу твой чемодан?
1: Да уж сама дотащу.
5: А ты мне потом про него расскажешь?
1: Про чемодан?
5: Про моряка.
1: Когда потом?
5: Ну, после разговора с тетей Кирой.
1: Ох, Фадейка, я ее боюсь. И тебе попадет, и мне.
5: Что ты? Она посторонних не воспитывает. Ты ей сперва ничего не говори. Может, той женщины и не было. Тогда все обойдется.
1: А что я скажу? Зачем пришла?
5: Поглядим по обстоятельствам.
9: Дом тети Киры был старый. Старинный даже. С жестяными флюгерами на башенках покосившихся ворот, с черным от древности страховым знаком и с рассохшимся кружевом наличников.
5: Ты посиди минутку. Я сейчас.
9: Юля поставила

0: говорит, квартирантку тебе отыскал. Я уж и не знаю. В пристройке у меня жили в июне двое отдыхающих молодожены. Но тогда тепло было. А сейчас-то, он осень на носу. Продрогните там ночью.
1: Она закаленная. У нее первый разряд по туризму.
0: Брысь ты, нечистая сила.
2: Я правда закаленная. В одеяло завернусь и хоть в открытом поле.
0: Ну, смотрите, если понравится. А вы, наверное, на практику в школу приехали?
2: В библиотеку, в детскую. О,
0: к ней Федосне, значит. Угу. Вот она обрадуется, а то все одна да одна. А если холодно будет в пристройке, там печурка есть на крайний случай. Завтра дрова привезут.
3: И Юля почувствовала, что она любит затерянный в северных лесах городок

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей – Марк Попов, тетя Кира – Мария Остапенко-Белоусова. В спектакле заняты артисты Юлия Яблонская, Рифат Софиулин, Александр Жарков, Глеб Меркулов, Владимир Левашов. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский. Композитор Владимир Багров. Звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Купила себе новый рабочий стол. Казалось бы, радуйся и наслаждайся. Но нет, будто нарочно с появлением в доме новинки меня начали мучить головные боли. А когда что-нибудь болит, то, как известно, и радость не в радость. Позвонила знакомому доктору. А тот спрашивает: «А высота стола какая?» Оказалось, новый стол на 10 сантиметров выше старого. Узнав об этом, доктор поставил мне предварительный диагноз по телефону, а в качестве безотлагательной терапии предложил укоротить стол на 10 сантиметров. Так называемые головные боли напряжения – беда многих людей, и связаны они с напряжением мышц шеи. Нефизиологичная поза во время работы за столом – один из провоцирующих факторов. Головная боль – не единственная проблема, связанная с сидячей работой. Боли и дискомфорт в шее, ухудшение зрения, повышение артериального давления – всех этих недомоганий можно избежать, если регулярно во время работы делать специальную гимнастику. Сегодня мы с вами ее разучим. Снять мышечные зажимы помогут статические и динамические упражнения в области шейного отдела позвоночника. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
2: Физкульт-привет, друзья! Это Влад Спицын. Комплекс гимнастики для мышц шеи состоит из двух частей. Сегодня разучим первую часть – статические упражнения. Заниматься будем, сидя на стуле. Нужно, чтобы стул был обязательно со спинкой. Выполняя упражнение, прижмитесь к спинке стула. Это поможет включить в работу именно мышцы шеи, а не мышцы спины. Дыхание во время выполнения гимнастики произвольное. Автор гимнастики – методист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Начнем с разминки. Руки упираются в колени. Наклоняем голову тремя короткими движениями. Сначала опускаем ее чуть-чуть, потом ниже и дальше, до касания подбородком шейной ямки. Раз, два, три. Теперь наклоняем голову назад до тех пор, пока глаза не увидят потолок. Тоже в три подхода. Раз, два, три. Хорошо. А теперь при зафиксированных плечах сделайте движение подбородком вперед, не наклоняя и не опуская голову. Так, будто вы хотите дотянуться подбородком до какого-то предмета. Тоже в три движения. Раз, два, три. Замечательно! Следующее разминочное упражнение. Плечи зафиксированы. Руки свободно свисают. Попытайтесь положить голову сначала на правое, затем на левое плечо. Повторите три раза. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Очень хорошо. Следующее упражнение. Плечи зафиксированы, руки свободно свисают. Поверните голову сначала вправо, затем влево, как бы заглядывая через плечо. Повторите три раза. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Плечи зафиксированы, руки свободно свисают. Поверните голову вправо, затем приподнимите подбородок в этом положении, растягивая боковые мышцы шеи. Зафиксируйте достигнутое положение на пару секунд. Повторите те же движения влево. Делаем три раза. Вправо, вверх. Замираем в достигнутом положении на 2 секунды. Влево, вверх. Замираем. Вправо, вверх. Замираем. Влево, вверх. Замираем. Вправо, вверх. Замираем. Влево, вверх. замираем. Хорошо, разминка завершена. Переходим к статическим упражнениям. Прижмите ладони ко лбу. Попытайтесь наклонить голову вперед, оказывая сопротивление руками. Удержите напряжение в течение 10 секунд. Повторите 2 раза. Между повторами отдыхайте 2 секунды. Раз. Отдых 2 секунды. 2. Раз. Отдых. 2.

0: Молодцы! Сцепите руки в замок на шее, под основанием черепа. Попытайтесь отклонить голову назад, преодолевая сопротивление рук. Удержите напряжение в течение 10 секунд. Повторите 2 раза. Раз. Отдых 2 секунды. 2. Раз. Отдых. 2. Раз. Отдых. 2. Отлично! В ближайшее время мы разучим с вами динамические упражнения для шейного отдела позвоночника. Для их выполнения вам понадобится широкая резинка или резиновый бинт длиной 15-20 см. Если вы приобретаете резинку не в аптеке, а в спортивном магазине, обратите внимание на ее цвет. Как правило, зеленая резинка предназначена для малой нагрузки на мышцы, а синяя – для большей нагрузки. Выбирайте резинку с меньшей нагрузкой. Приготовьте такой бинт или резинку к следующему занятию. До завтра! Передаю слово Лене Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Мы привыкли считать возраст по паспорту. Но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг. Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Мышцы быстро реагируют на снижение физической активности. Если ими не пользоваться, уменьшается сила и масса. Кожа особенно зависит от ультрафиолета. Печень обладает высокой способностью к восстановлению, но чувствительна к алкоголю, избытку жира и токсическим нагрузкам. Мозг уязвим к нарушениям сна, сосудистым факторам, воспалению и хроническому стрессу. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
3: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: На правах рекламы.
7: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
7: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
8: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
7: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
8: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
7: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
8: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
8: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиоцитов Эль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
7: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
8: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
8: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
7: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
8: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
7: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
8: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8

0: Диаля не только запускает естественное самовосстановление сосудистой стенки, важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203» ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
3: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
2: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 160 пунктов управления БПЛА противника уничтожили группировки войск за минувшие сутки. В Госдуме предложили включать период участия в СВО в стаж госслужбы. Жители Приморского Фокина с прошлой недели остаются без воды. Подробности далее. Группировки войск «Север», «Запад», «Восток» и «Южная» в течение суток уничтожили 160 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, сообщает Минобороны. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, спутниковая станция связи «Старлинк», 28 роботизированных комплексов и 4 полевых склада боеприпасов. По словам представителя группировки «Восток» Дмитрия Мискова, за сутки группировка уничтожила 10 станций спутниковой связи «Старлинк» и 42 пункта управления беспилотной авиации. Представитель южной группировки Вадим Астафьев доложил об уничтожении на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях 59 антенн связи и БПЛА. Также ликвидировано 2 блиндажа с личным составом ВСУ, 2 терминала «Старлинк», 26 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления дронами. Группировка войск «Север» в течение суток уничтожила 40 пунктов управления беспилотной авиацией, 234 беспилотника и 86 тяжелых боевых дронов Р-18. 17, сказал представитель группировки Василий Межевых.

0: Ленинградская область готова к любым угрозам. Об этом заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных в интервью газете «Ведомости». По убеждению политика, нужно быть совершенно безумным, чтобы покуситься на западный форпост России. Беспрозванных напомнил о создании в регионе Министерства безопасности, в котором работают участники спецоперации, а также развертывании оперштаба по защите населения и инфраструктуры. Напомню, Владимир Путин ранее заявлял, что в случае возникновения угроз Калининградской области Россия будет их уничтожать, а возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту. В Госдуме предложили включить период участия в СВО в стаж госслужбы. Соответствующий законопроект депутаты направляют на рассмотрение в правительство. В сопроводительных документах отмечается, что такой стаж позволит получать ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, а также поощрение за безупречную и эффективную службу. Принятие закона не только поддержит участников СВО, но и повысит престиж государственной и муниципальной службы, полагают авторы инициативы. В России с 1 сентября изменятся правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. У данной категории граждан появится возможность бесплатно резервировать наиболее комфортные и безопасные места в самолете на этапе покупки билета. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Общественник пояснил, что сейчас наиболее комфортное место на борту можно выбрать во время регистрации на рейс, однако на этом этапе их, как правило, уже не остается. Однако ситуация поменяется уже с вступлением в силу с 1 сентября приказы Минтранса России. Российско-американские переговоры могут возобновиться на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. О готовности приехать на Филиппины и встретиться с министрами иностранных дел России и Китая заявил госсекретарь США Марко Рубио. Добавлю, саммит АСЕАН продлится до 23 июля. Сергей Лавров, как ожидается, представит оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в связи с усилением конфликтного потенциала и милитаризацией со стороны Запада. Жители Приморского Фокино шестой день подряд остаются без воды. Причиной аварийного отключения домов от водоснабжения стали ливни, из-за которых загрязнилось местное водохранилище. Власти обеспечивают жителей привозной водой. Эксперты тем временем ежедневно берут пробы воды. По оценкам специалистов, при текущей благоприятной динамике водохранилище могут открыть уже в среду, то есть послезавтра. Отмечу, что в закрытом городе Фокино проживает около 30 тысяч человек. Авария с пассажирским транспортом произошла в Мурманской области. На дороге Апатиты-Кировск улетел в кювет и перевернулся микроавтобус. Об этом сообщили в ГАИ. В тот момент в салоне находились 13 пассажиров, включая 8-летнего ребенка. Из них троим потребовалась госпитализация. По предварительным данным, во время поездки водителю стало плохо. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. Центральное командование вооруженных сил США объявило о завершении 9-й подряд волны ударов на территории Ирана. Американская авиация атаковала командные центры, объекты берегового наблюдения, системы ПВО, а также места базирования ракет и дронов. В ответ элитные части корпуса стражи Исламской революции нанесли удар баллистическими ракетами по американским военным объектам в Иордании. Согласно заявлению КСИР, целями стали крупные транспортные самолеты С-17 и патрульные Р-8 на аэродроме Акабы. Российские туристы разворачиваются на восток. В пятерку лидеров по востребованным направлениям для отдыха впервые вошел Приморский край. На него приходится более 3% запросов от наших соотечественников. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip, с которым ознакомился ТАСС. Еще одним новичком в этом рейтинге стала Калининградская область, на долю которой приходится 5,5% от всех поездок. Ну а безоговорочным лидером для летнего отдыха, по данным туроператоров, остаются Краснодарский край, Москва и Петербург. Германия стала основным поставщиком шоколада в Россию. Такие выводы содержатся в материалах таможенной статистики стран, с которыми ознакомилась РИА Новости. В январе-марте на отечественный рынок из-за рубежа поступило шоколада более чем на 130 миллионов долларов. И Германия продала его почти на 51 миллион, а вслед за ней по сумме экспорта расположились Бельгия 16 миллионов, а также Италия 14,5 миллионов. Солнце в столичном регионе на этой неделе станет меньше. Погода изменит характер, будет сопровождаться небольшим похолоданием, а также дождями. Подробнее с прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
1: Начнет неделю циклон, который выйдет с запада в районы Прибалтики, но в первый день новой недели погода еще будет солнечная и сухая, а вот температура довольно высока, 28-30 градусов. Во вторник связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и грозы.
0: Осадки понизят температуру до климатической нормы около 24 градусов. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале европейцы обыграли в дополнительное время Аргентину 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Лучшим игроком решающего матча турнира признан Ферран Торрес. Лучшим голкипером чемпионата мира назвали вратаря сборной Испании Унаи Симона. А приз лучшему игроку мундиаля получил капитан испанцев Родри. Лучшим молодым футболистом турнира признали защитника сборной Испании Пау Кубарси. Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В 8 встречах он забил 10 мячей, также на его счету 4 передачи. Краснодар сыграл в ничью с Балтикой 1-1 в товарищеском матче. Встреча прошла в формате 4 таймов по 35 минут. У южан отличился Хуан Басселли, у калининградцев мяч забил Чинансо Афор. Футбольный окрон усилился нападающим Дуду Родригесом. Ранее бразилец выступал за греческий Арес. За тольяттинцев он будет играть на правах аренды до конца сезона. Соглашение также предусматривает право выкупа прав на футболиста. «Спартак» из Костромы обыграл «Сочи» 2-0 во втором туре первой лиги чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» взял верх над «КамАЗом» 2-1, «Торпедо» победила «Волгу» 3-1, а «Велес» был сильнее «Челябинска». В турнирной таблице первой лиги лидируют 4 клуба. «Спартак» из Костромы, «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес» набрали по 6 очков. Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в шведском Бостаде. В финале он нанес поражение Лучано Дардери. Это были новости спорта.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Реклама. Реклама на Радио России.
3: Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня жарко, 24-26 градусов. В Владивостоке 23-25 без осадков. В Сургуте 28-30. В Архангельске всего 14-16 градусов. В Великом Новгороде 23-25. В Перми 25-27 градусов. В Самаре до 29 без осадков. Во Владимире 27-29 градусов, в Ялте 25-27. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве малооблачно и 27-29. Сейчас в столице 21 градус, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: 7:10 в Вологде. На волнах Радио России утренний информационный канал Вологодского областного радио. У микрофона Ирина Цветкова, за пультом Наталья Лобанова. Мы желаем доброго утра и хорошего начала дня всем, кто нас слушает. Сегодня 20 июля, понедельник. Три международных праздника в календаре. День шахмат, День Луны и День торта. В России отмечают свой профессиональный праздник металлурги. Православные вспоминают преподобную Ефросинью Московскую, в миру Евдокия, супруга благоверного князя Дмитрия Донского. В народном календаре день получил название Авдотья Синогнойка. Поводом для такого определения стали частые дожди, случавшиеся на именины преподобной Ефросиньи и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель. А что нам обещают сегодня синоптики? По прогнозу 20 июля по Вологодской области переменная облачность. Днем местами кратковременно дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный до 10 метров в секунду. При грозе порывы до 15. Температура воздуха ночью была от 10 до 15 выше 0. Днем +23, +28. По городам. Великий Устюг и Никольск сегодня без осадков и +28 градусов днем. В Тотьме без осадков и +27. Выйти Грабабаев и Кириллово кратковременный дождь днем. И, возможно, гроза +23 градуса. Череповец небольшой дождь и +25. Вологда небольшой дождь и до +27. Вот такую погоду обещает Вологодский гидрометцентр сегодня, 20 июля. Далее с выпуском новостей слушаем Никиту Ершова.
1: Доброе утро. Восемнадцать спортивных объектов модернизировали в области за два года. Среди них капитальный ремонт стадиона в поселке Сазоново и модернизация стадиона Политехник ВГУ. Еще шесть проектов находятся в активной стадии реализации. На реконструкцию стадиона Череповец направлено 253 миллиона рублей. Подрядчики заменят входные группы, обновят футбольное поле, беговые дорожки и легкоатлетические секторы. Завершить работы планируется до конца следующего года. К началу нового учебного года завершится и капитальный ремонт стадиона школы номер 28 в Череповце. Также продолжаются работы на восточной трибуне стадиона «Динамо» в Вологде. И до конца года в строй войдут стадионы в Вологодском и Вытегорском округах, пришкольный объект в Никольском округе, а также начнется реконструкция стадиона в Тотемском округе. Вузы области подали более 7 тысяч заявлений онлайн. Абитуриенты пользуются цифровым сервисом на портале госуслуг. Лидером по популярности сейчас является Череповецкий госуниверситет. На его программы поступило более 4,5 тысяч заявлений. В ВГУ абитуриенты направили больше 1000 заявок. Как рассказала министр цифрового развития области Анастасия Ильина, абитуриенту больше не нужно собирать бумажные справки, стоять в очередях и переживать, что чего-то не хватило. Система подгружает данные автоматически, а статус заявления всегда можно проверить в личном кабинете. Напомним, прием документов на бакалавриат и специалитет продлится до 25 июля, а основной этап зачисления до 7 августа. В магистратуру можно поступить до 20 августа. Старый трамвай превратят в кафе-музей в Череповце. Новое городское пространство откроют в честь 70-летия трамвайного движения, которое отмечается в этом году. Как сообщил глава города Андрей Некрашаев, вагон уже занял свое место на улице Металлургов 10, рядом с бывшим трамвайным депо. В будущем кафе посетители увидят оригинальные трамвайные сиденья, смогут заглянуть в кабину машиниста и выпить кофе прямо в вагоне. Дополнит атмосферу мини-музей с архивными фото. В Кремлевском саду Вологды высадят 129 новых деревьев. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, перед благоустройством специалисты выявили 50 деревьев, утративших жизнеспособность и представлявших опасность. Их пришлось убрать. Взамен будет посажено 129 новых деревьев. Добавим, подрядчик уже завершил прокладку инженерных сетей, приступил к установке бордюров и готовит основания для пешеходных дорожек. Работы идут по графику. Открыть обновленный Кремлевский сад планируют до конца года. Строительство бегового центра продолжается в Вологде. Новый спортивный объект возводят рядом с Дворцом творчества детей и молодежи. Строители завершили установку основных колонн и балок и приступили к монтажу металлического каркаса. В здании разместят раздевалки, душевые, тренировочные залы, а также зоны отдыха и восстановления. Рядом обустроят беговые дорожки со специальным покрытием, воркаут-зоны и площадки для отдыха. Центр будет открыт для всех желающих. Здесь планируют проводить тренировки, массовые забеги, мастер-классы и городские спортивные мероприятия. Ключевая задача проекта – сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. В Международный день шахмат в Череповце проведут турнир среди ветеранов. Событие станет завершением проекта «Шахматное долголетие». Побороться за награды предлагают как опытным, так и начинающим шахматистам. Состязания пройдут сегодня в шахматном центре на улице Столяров, 42. Начало игр в 10 утра. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Студенты Вологодского госуниверситета вернулись из этнографической экспедиции в Тотьму. Учащиеся отделения культурологии собирали информацию об истории реки Суханы, Деленской рыбачьей слободы, а также песенный фольклор этой местности. Студенты опрашивали жителей и работали с местным музеем. Отмечается, что некоторые тотьмичи даже подарили студентам хранившиеся в семьях старинные песенники. Сведения, которые студентам удалось получить в ходе практики, будут использоваться для формирования экспозиции в детском музейном центре «Навигация». Борис Гранатов получил награду за доблестный труд во благо Вологды. Почетный знак бывшему художественному руководителю ТЮЗа вручил Сергей Жестянников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. В нем говорится, что награду артист получил за личный вклад в развитие культуры и искусства города Вологды, многолетний добросовестный и безупречный труд. Борис Гранатов занимал должность художественного руководителя и режиссера Вологодского областного театра юного зрителя с 1990 года. Народный артист России, на счету которого более 100 постановок, покинул этот пост в сентябре 2024 по собственному желанию. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Утренний гость.
0: Дорогие слушатели, наша информационная утренняя программа продолжается. И я должна вам сказать, что время так как быстро летит. И вот уже лето за середину перевалило, уже 20 июля. А ведь фестивальное лето и лето Русского Севера продолжается. И у нас фестиваль за фестивалем. И спортивные, и кулинарные, и музыкальные, и кинематографические фестивали с участием ремесленников. А сколько интересных гостей. И спортсменов, и музыкантов, и поэтов, и композиторов. И кто только к нам не приезжает. И верите или нет, приезжают гости из-за границы. И такие они интересные люди, что даже мне не верится, что такое может быть. Вот сегодня мне даже самой никак не верится, что у нас в студии Леонардо Ди Каприо. Вы представляете, звезда Голливуда в нашей студии Радио России. Доброе утро, Леонардо!
6: Hello, how are you?
0: Леонардо, сегодня вместе с переводчиком Андреем Петровским, пожалуйста, переведите.
7: Леонардо Ди Каприо, голливудская звезда, кумир многих
0: поколений.
7: И мой, я фанат этого, мой самый
0: любимый актер.
7: И вот он у нас в Вологде.
0: Леонардо, какими путями, переведите, пожалуйста, вы в Вологде, и который раз? Первый, скорее всего.
6: I'm first time here. I love Вологда. It's very nice, very good.
0: Beautiful.
6: Very beautiful, very good people. My friend Andrei. Я немножечко могу говорить по-русски.
0: Да, пожалуйста.
7: Леонардо приехал по приглашению отдела кинематографии Вологодской области.
0: Да, я забыла представить, что второй гость и участник сегодня нашего эфира – это Андрей Петровский, который представляет отдел кинематографии, дирекции творческих проектов Министерства культуры Вологодской области. Видимо, сниматься будет фильм на Вологодской земле, а вот про что, и зачем, и когда, и как, сегодня мы узнаем.
6: Yes,
0: пожалуйста,
6: yes, yes.
0: Пожалуйста.
6: Мой друг Андрей пригласит меня специально, чтобы я играть Шукшин.
0: What? Так.
6: Yes.
0: Я слышала, что вы еще играете Ленина, господина Ленина.
6: Yeah, Ленин Горки, да, потому что я, конечно, можно уже, правда, сказать, да?
0: Можно уже не шутить, а по-серьезному. Ребята,
7: да,
0: рассказывайте.
7: Это актер Москино Александр Ясень. Он якут.
6: Якут.
7: Из Якутии.
0: Это еще один творческий псевдоним.
7: У него более старый Олеевки, но он снимается. Мы с Александром познакомились в прошлом году на Шукшинском фестивале на Алтае. Он представлял свой фильм. Вместе шли по красной дорожке. Мы с Калиной Горькой, а Александр, расскажи про свой фильм, который ты представлял.
6: Да, я, видите, как уже акцент исчез резко.
0: Прекрасно. Вы говорите по-русски замечательно просто.
6: Да, очень хорошо, да?
0: Но еще осталось научиться с вологодским акцентом.
6: Надо на «о», да, говорить?
0: Да.
6: На «о».
0: Хорошо-то хорошо.
6: Хорошо, конечно. Я представил фильм «Лево на сибирские обстоятельства». Это фильм, в котором я как раз играл Леонардо Ди Каприо.
0: 24-й год.
6: Вообще-то 25-й.
7: 25-й, да.
6: 25-й же был, да.
7: В 24-м ты же его снимал.
6: Да, снимал в 24-м. Я играл не совсем Леонардо Ди Каприо, играл его двойника, некого такого афериста-авантюриста, который промышлял своей похожестью на Лео и приехал в деревню, чтобы немножечко поживиться и собрать серебро и золото с местного населения, но влюбился. Очень интересная история такая вот. Это был короткий метр, заявка на полный, возможно, у него будет продолжение. Но самое интересное, что вот мы встретились с Андреем, и внезапно он говорит: ты вылитый в молодости Шукшин. Я не знаю, где он разглядел во мне Шукшина, но, оказывается, он посмотрел мои фотографии действительно в юности и говорит: я хочу, чтобы ты играл Шукшина. И меня заинтересовало, мы задружились, и очень много с тех пор ведем переговоров о разных проектах. Вот, и у нас уже 3 проекта сейчас в разработке. 3. Один из них...
0: Совместно вологодский с московским.
6: Да. Лично я приехал посмотреть возможность постановки фильма по моему сценарию, потому что я... Так случилось, что с самого начала не только актер, но еще и автор. Я с детства пишу стихи, и вот как-то пришел к тому, что начал писать сценарий. Вот, написал интересную историю под Якутию и спрашиваю Андрея: а у вас ходят корабли по реке? Пароходство есть? Он говорит: да.
0: Я только говорю, маленькие трамвайчики.
6: Да, ну маленькие трамвайчики — это уже то, что нам нужно. Вот. И приехал вот смотреть, как выглядит город, какие трамвайчики. Вот, под своему проекту Андрей как бы развивает нашу историю про Шукшина. И у нас есть потрясающая интересная идея. Вот, кстати, может быть, Андрей немножко расскажет.
7: Это история про двух Вась. Я давно дружу с Беловским музеем, девчонками, которые работают. Вот. И так получилось, что у нас появился сценарист. Он закончил факультет, сценарный факультет Арапова в ВГИКе, молодой парень. Он сам подошел ко мне на выставке в Москве, и мы подружились. И тут зародилась история написать про молодых Василия Макарыча и Василия Ивановича. Мы начали развивать, изучать. Нам рассказали историю, значит, музея. Потом мы познакомились с женой Белова. Вот. Она нас благословила.
0: Ольга Сергеевна, да?
7: И так родилась у нас идея. И он написал сценарий. Этот фильм мы заявили в Барнауле. Нас поддержало Министерство культуры. Ну, пока еще ждут сценарий. Сценарий еще не готов. Очень сложная история. Это современная история, немножко фэнтези, про такой некий писательский рай, который существует, вопреки всему, в неком параллельном или, может быть, отдельном пространстве.
0: Ну, мне кажется, писатели в раю никогда не бывали. Они, наверное, только мечтают об этом.
7: Да, ну, идея очень простая. Подтянуть молодое поколение к литературе, к нашей литературе.
0: Замечательная идея. Да. А что скажете вы?
6: Я могу добавить. Андрей сказал, что сценарий не готов. Но на самом деле сценарий готов. Просто у нас стали возникать новые идеи, и они стали расширять еще глобальный замысел. Вот я, например, лично привнес мысль о том, что это не только рай, это некая параллельная вселенная, как исчезающий мир. То есть мир книг, мир литературы, мир поэзии, мир любви, который существует как бы вот в неком облаке, да? Но он вполне реален. Но из-за того, что мы перестали читать книги, он стал исчезать. И вот в этом пространстве наши два Васи, они строят некий острог. Острог. Прям мы делаем персонажей с топорами. Они
0: у прям... Василий же был Белов, да, плотник.
6: Конечно.
7: Да. А все родилось и делают они срубы. Плотницким рассказом.
6: Да, да.
7: Есть чудесное место такое на севере нашей Вологодской области, где Василий Иванович писал свои рассказы в молодости. Вот. Есть такое подозрение, что и Василий Шукшин там бывал с ним, когда они еще были в Литинституте. Еще многие такие, знаете, неведомые истории, которые еще возникнут, они просто не опубликованы. Вот. Там музей работает, пишет. Вот, и очень будет много скоро интересных, просто интересных новостей о том, как Белов играл в футбол с Гагариным. В общем, много...
0: Как писал стихи,
7: писал
0: как
7: стихи,
0: играл на гармошке.
7: Да, как вырезал тайну русалок у себя в Тимонихе. В общем, очень много-много-много вещей будет. Ну, возможно, какие-то из них появятся в фильме.
0: Хорошо, а Тимониха будет в кадре?
7: Будет и Тимониха,
0: а и Белозерск?
7: И Бекетова 42.
0: А Белозерск не будет?
7: А пока не будем раскрывать, так
0: хорошо,
7: сказать,
0: пусть будет держать
7: интригу.
0: Пусть будет секрет.
7: Вот.
0: А мне бы хотелось, чтобы и Белозерск тоже как-то так вот отразился.
7: Ну да, там мы возьмем все такие
0: там Калина
7: места.
0: Красная.
7: В фильме вообще будет несколько территорий. Будет Вологодская область, будет Алтайский край. И я еще немножко такую добавлю интрижку. Там еще будет много писателей.
6: Да, ты сейчас
7: там,
6: все расскажешь.
7: Там будет и Виктор Астафьев.
6: Здесь надо останавливать.
7: Там будет и Распутин,
6: ты сейчас раскроешь все секреты.
7: И Носов, Курск. В общем, много-много кого.
0: Очень
7: и Фокина, и Рубцов.
0: Ой, ой, ну за Рубцова я буду молиться.
7: Я думаю, к концу фильма они все соберутся.
6: Ты расскажешь сейчас все, весь сценарий.
7: Там, значит, символом у нас выступает топор. Потому что топор – все, с чего началось. Это история, которая дала молодым блогерам из настоящего очень много. Но у нас есть еще и второй проект.
6: Да, топор создает.
7: Значит, я просто в завершение скажу, что этот проект мы готовим к столетию Шукшина, который будет в 29-м году. Мы открыли конкурс «Праздники детства» специально для молодежи, чтобы они как бы начали увлекаться этой историей. И до этого мы делаем еще один проект.
6: Да.
0: Это на будущее, это до следующей встречи. Я думаю, что это первая встреча, но не последняя наша с вами встреча в этой студии. Давайте расскажем, поскольку такой известный человек, у нас такой актер, да, масштаба такого мирового, мировой известностью, сыграл роль Ди Каприо. Поэтому давайте расскажем, пожалуйста, Александр, про себя немножко. Как вы вышли из народа и как вы дошли до такой жизни, что вас все знают, доверяют такие роли Горького, Шукшина?
6: Если рассказывать мой путь, конечно, это очень долго, одной передачи не хватит, но в двух словах, я вырос в Якутии, как-то шел в 16 лет, влюбился очень сильно и шел по лесу. Дело в том, что я вырос в таком поселении, где из одной точки в другую точку нужно пройти через лес. И очень сходна природа, но у нас горы, у нас медведи ходят буквально там и так далее.
0: У нас тоже бывает ходят.
6: Бывает, да?
0: Да.
6: Угу. Ну вот я такой бесстрашный шел по лесу, и у меня было как будто небольшое внутреннее откровение в сердце или в голове, что я должен оказаться в Москве. И буквально как только получил паспорт, сбежал из дома и начал свой творческий путь, шагая по московским улочкам, буквально бродягой, начал писать стихи. И именно стихи вывели меня на некий другой уровень. Я оказался в незабываемом таком месте, остров Залита, где был старец Николай Гурьянов, может быть, слышали, такой русский старец, и он писал стихи, кстати. И как-то вот я по молодости, по глупости к нему сам не подошел, но зашел на этом острове, есть, ну, как бы кладбище есть, и оно оказалось таким, как показывают в Голливуде, оно очень ухоженным, в цветах буквально. И самое красивое место было могилка матери старца Николая Гурьянова. И какое-то что-то там такое в меня, я не знаю, что-то такое. Я прямо с этого момента начал какие-то очень интересные стихи писать, такого одухотворенного какого-то направления. Ну, вот что-то могу даже зачитать.
0: Пожалуйста.
6: Ну, самое короткое, потому что эфир короткий. Пишу стихи, и это тоже молитва тайная моя. Стихи мои пред Богом, может, молитвой станут за тебя. Ну, это такое коротенькое совсем. Я стал писать стихи, и у меня возникло желание их реализовывать. Реализовывать как? Я не просто стал стихи, а стал напевать их. То есть пошла музыка с поэзией. Просто я иду напеваю.
0: В следующий раз поете?
6: Обязательно. И мне захотелось их отдать артистам. И вот этот путь, он меня вывел как-то вот... Я начал стихи декламировать, читать, выступать. Я выступал на улице, в метро, в переходах, в электричках.
0: Со стихами?
6: Со стихами. Потом как-то у меня появились друзья, музыканты. Они стали меня приглашать на свои творческие вечера. И на их выступлениях у людей как-то вот даже подходили ко мне девушки, говорили, у нас мурашки по коже. Вы актер. И я вспомнил, на самом деле, что я действительно актер. Почему? Потому что уже в школе, когда учился в лицее, я играл, первая роль моя была Ромео. И я думаю, так, что-то я совсем забыл про то, что я еще актер. И пошел поступать в разные вузы актерские. Долго это делал, потому что приходил сначала как поэт. Я же пишу стихи, и я приходил...
0: Вам казалось, что вы поразите комиссию.
6: Я прям, поражу, да? Их своей поэзией обязательно. В любом случае, я читал стихи свои. В ночь до зари уходят корабли, море уносит мысли туда, где я и ты. Там шум волны, берег пустой, тревожные сны, немая пристань. Мой ангел вернется, ветер в море уносил слова. Мой ангел вернется, шелестели листья от ветра и слез дождя. Мой ангел вернется, и вернется жизнь, вернется любовь моя. Это вот такой отрывочек из поэмы «Любовь и море». Вот я его пишу и хочу когда-то однажды положить музыку на эти стихи и сделать мюзикл. Ну, конечно, стихи, наверное, может быть, и нравились, но меня спрашивали, кто автор. Я говорил, Александр Ясень. Они говорят, так, а кто такой Александр Ясень? Я говорю, ну, это я. Они говорят, хорошо, молодой человек, это очень хорошие стихи, но у нас не...
0: Идите в литературный институт.
6: Да, это единственное, что вот отвечали. И, знаете, я доходил до второго тура и прошел все вузы. Все прошел вузы. Кстати, музыкально меня брали и в Гнесинку, просто с прослушивания, с первого. И однажды просто одна женщина, говорит, хорошая очень профессиональная актриса, говорит, так, хватит заниматься ерундой, давай-ка учи стихи, учи прозу, учи это. Я говорю, ну, я же сам автор. И, в общем...
0: Вы поступили.
6: И поступил в ГИТИС, да, сразу.
0: Сначала актерская, потом режиссерская, правильно?
6: Да, закончил актерское, ГИТИС, потом Кулек, как говорят, да, Институт культуры по режиссуре. Но я могу сказать, еще баловался в юности, я ваш немножечко коллега, в юности баловался журналистикой. То есть я тоже со стихами пришел поступать на журналистику и даже 5 лет отучился 5 лет, но не стал получать диплом, потому что я понял, что я из другого теста. Мне все время говорили, ну, например, когда надо было писать эссе или там интервью, естественно, я все придумал. Было очень здорово.
0: Не надо было никаких вам интервьюеров.
6: На первых порах мне повезло, я и с Натальей Орейро встретился, и там со многими именитыми звездами, потому что на первом курсе ты, как вот в актерах, да, ты уже народный артист, да, на последнем безработный, да.
0: Давайте, знаете, что сделаем? Давайте расскажем про то, в каких вы фильмах принимали участие, потому что мы же радио. Да. Это же областное радио вас не видит, к сожалению, так пусть хотя бы сейчас вот запомнит и посмотрит, я думаю, что кто можно... у нас в гостях-то был.
6: Я думаю, что чтобы посмотреть, в каких фильмах я снимался, их много, нужно открыть кинотеатр.ру и просто забить мое имя. Потому что был такой период времени, когда я снимался каждый день. Вот. Многие, конечно, не отражены эти работы, потому что это были мелкие эпизоды и так далее. И так далее.
0: Ролики всякие.
6: Ну, совершенно то, что я вам скажу, что я снялся во всех сериалах, которые снимали в России. Где-то до 22-го, наверное, года я уперто пробивал дорогу своим трудолюбием, трудоспособностью. Делал по 10 проб, самопроб в день. Как негр, как говорят, работал.
0: Ну, назовите то, за что не стыдно, вот чем вы гордитесь. Роль, которой вы гордитесь.
6: Ну, я могу сказать, что я горжусь тем, что я сам создаю. Как художник, как автор, как актер, как режиссер. Можете посмотреть, найти, я выложил ее в интернете. Работа «Давай спать вместе» называется фильм. Несмотря на название, это фильм про художников, про писателей, про две одинокие души, которые страдают бессонницей. То есть изначальное название у фильма «Бессонница», ну, мы со сценаристкой подумали, что нужно какую-то интригу делать. Две одинокие души встречаются ночью, потому что они видят свет в окне друг напротив друга. Угу. Вот. Посмотрите вот эту историю. Вот. Ну, я думаю, что я не буду краснеть, а буду, надеюсь, гордиться нашими новыми работами с Андреем, потому что у нас есть замыслы, это художественные замыслы, это не просто, как, знаете, сейчас лепят, готовят быстренькие пирожки, чтобы быстро продать и быстро заработать и так далее, так далее. Не хочу ничего плохого говорить про ширпотреб.
0: И про ИИ.
6: А? И про ИИ, да. Вот, но... И это инструмент, кстати. Если в хороших руках, то его можно использовать. Но все равно за любым инструментом стоит человек. За любым абсолютно.
0: Главное, вот чтобы...
6: И да, и сердце, и душа. Главное туда вкладывать.
0: Что... Хорошо, Александр и Андрей, все-таки у нас немножко так эфир-то ограничен по времени, да? Давайте настроим на что-то хорошее наших волокжан, потому что о кино мы говорим нечасто, потому что мы радио. Но тем не менее, интересно тоже, когда у нас такие интересные гости, тем более вот фигура заметная и на просторах интернета, и в театре, и в кино, и в режиссуре, и везде. И вот сейчас мы еще чувствуем, что впереди какое-то большое дело, большой проект, который будет, может быть, гордостью для нас, для всех волокжан. Поэтому ваши пожелания и, может быть, на что обратить внимание. Еще раз вот так подводя итог, Андрей, с вас начнем. Чего ждать? Ваши ожидания и наши ожидания стало быть.
7: Наши ожидания, что к нам в кинодел будут приходить молодые ребята, которые хотят научиться поучаствовать в кино. Потому что мы буквально вот с осени начинаем новые проекты. Все только начинается. Угу. Вот, и с Александром у нас проект, который
0: это
7: мы...
0: Ты тоже молодой, да?
7: Да, мы осенью начинаем новый фильм. Это фильм о модельере. Это «Билет в один конец». О человеке, который приезжает туда, где он родился, покупает дом моделей, швейные фабрики. И ну, такая интригующая история любви о том, что он возвращается домой.
0: Выйдет на экраны?
7: Не выйдет, она начнется сниматься осенью. Мы надеемся, что к нам придут ребята, которые захотят поучаствовать в проекте. И у нас еще есть город Череповец. У нас Сергей Задорин, второй режиссер и основатель кинокомпании «Волк». Он тоже в проекте. Мы как бы хотим объединить все силы области. То есть не только Вологда, Череповец, а еще, может быть, из районов.
6: И еще немножечко Якутия.
7: И еще немножко Якутия, да, и Москва.
0: Да. Александр, ну и не только, наверное, пожелания, но, может быть, и впечатления о визите в Вологду. Ведь все равно успели уже немножечко погулять, посмотреть, так пообщаться с кем-то. Ваш взгляд на Вологду?
6: Я хотел, думаю, все-таки какой-то более такой длинный отрывок прочитать стихов.
0: А можете? Да? Пожалуйста.
6: Пафос снизив, снявший крылья, все одежды, маски скинув, без подсвета, без грима, словно мир живых покинув, отлетев в пространство мыслей, возвратившись в миг к истокам, пробежав по прошлым жизням, вдруг забыв все ненароком и вдохнув всей грудью воздух, пустоту заполнил словом, в том же теле обнаженном, зарожденный образ новый.
0: Александр Ясин.
7: По Вологде-то.
0: Спасибо. Теперь, да, теперь вологжанам нашим и что-то слово доброе, может быть, или какое-то другое слово о Вологде. Ваше впечатление.
6: Хорошее слово, как раз зарожденное новое слово. Слово любви, вдохновение, счастье. У меня какие-то есть кармические связи совершенно точно с Вологдой, потому что однажды в Москве, это лет, наверное, 15 назад, я встретил девушку, которую полюбил, и она была из Вологды. Она была ведущей в тот момент актрисой драматического театра. Но она уехала из Вологды, мы поэтому встретились в Москве. И вот видите, какая-то связь есть. А потом, когда я вернулся в Якутию, я в своем театре имени Пушкина встретил парня тоже из Вологды, который тоже знал эту девушку. Это просто ее друг, которого она рассказывала про меня. Вот. Mm-hmm. Вот такая вот потрясающая история. И каким-то образом вот я снова... Я давно хотел попасть в Вологду, и вот я оказался здесь. Я думаю, что в этом что-то есть. Я не говорю, что это любовь всей моей жизни или еще что-то. Но это путь, некий путь, который привел меня в Вологду.
0: Очень хорошо. У вас очень удачный, счастливый путь, потому что по стечению обстоятельств вы оказались в таком прекрасном таком месте. Вы оказались в студии областного радио, нашему областному радио 100 лет. Вы представляете, какая дата? Вы можете всем рассказать. Я был на радио, которому 100 лет. Это известное областное вологодское радио. Здесь бывали Белов, Шукшин, Рубцов и так далее.
6: И Александр Ясин.
0: И Александр
7: Ясин.
0: И Леонардо Ди Каприо. Большое спасибо. Большое спасибо. Я аплодирую вам. Как всегда, аплодирую актерам и режиссерам. И скажу нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии были Андрей Петровский, представляющий отдел кинематографии и дирекции творческих проектов Министерства культуры Вологодской области, а также кинематографическую студию «Волк». И вместе с ним Александр Ясин. Это творческий псевдоним. А настоящая фамилия можно назвать?
6: Ну, можно.
0: Александр Яцинтюк, который родился, ну, так получается, в Украинской ССР, но вырос в Якутии. Да. Большое спасибо Александру и Андрею. Даже не хочется прощаться, так бы с вами еще общалась и общалась. Но, надеюсь, до будущих встреч. Обещаете?
6: Да.
0: До свидания, всего самого доброго. Удачи вам в вашем совместном проекте и вообще во всех ваших делах и начинаниях. Всего доброго, до свидания.
7: Спасибо.
6: До свидания. Благодарю.
8: Радио России Вологда. На волне ваших сердец.
0: Спасибо всем, кто с нами. Информационное утро на областном радио продолжается. Наверное, многие из вас, дорогие слушатели, наблюдают, что поток туристов на Вологодчину растет стремительно год от года. По итогам прошлого летнего сезона наша область стала одним из регионов с наибольшим приростом туристов. По данным Российского союза туриндустрии, лидером рейтинга стал Крым. На втором месте Волгоградская область, Вологодчина на третьем месте в тройке лидеров. Что и неудивительно, ведь культурное наследие области огромно. Это и памятники деревянного зодчества, церковные ансамбли, храмы и каменная архитектура, арт-объекты, деревянные зодчества. В регионе официально аттестовано 306 экскурсоводов. При этом число профессиональных гидов и число качественных гостиниц продолжает расти. И все это свидетельствует о планомерном развитии туриндустрии и инфраструктуры туристической. По рассказам экскурсоводов, в Вологде, только в Вологде, интерес вызывают огромный и Вологодский Кремль, и музей Кружева, и Спасо-Прилуцкий монастырь, а еще домик Петра Первого, дом Рубцова, дом Вологодского масла, конечно же, дом ремесел и дом Дерезной палисад, да и вообще все деревянное зодчество. Вот сегодня мы остановимся более внимательно и более конкретно на деревянном зодчестве. Вологда ведь была деревянной вплоть до 60-х годов 20 века. Сейчас, утратив целостность исторической деревянной застройки, город пытается сохранить редкие по красоте образцы деревянного домостроения. И в этом большая заслуга не только властей города, но и предпринимателей. В частности, предпринимателей Германа и Ларисы Якимовых. Один из первых домов, которому они вернули былую красоту, это дом с лилиями на улице Чернышевского. Сейчас там цветочный магазин и небольшой музей. За реставрацией первого дома последовал второй, дом Извозчикова на той же улице Чернышевского. Потом третий, дом Панова на улице Герцена. Дальше дом Дружинина на улице Мальцева, дом Засецких на углу проспекта Победы Ленинградской и дом Девяткова на углу улиц Ленинградской и Октябрьской. Реставрация во всех домах Якимовых проводится строго научными методами. Работы выполняет подрядчик, компания «Вологодский реставратор», руководит которой местный профессионал своего дела Владимир Новоселов. Каждый из восстановленных объектов – это не только торговая точка, но еще и общественное пространство, куда водят экскурсии гостей Вологды и где проходят всевозможные мероприятия. Вашему вниманию, дорогие слушатели, рассказ о доме с лилиями. Рассказ хозяйки дома, но вначале небольшой сюжет моей коллеги Елизаветы Кругловой.
9: Особняк в стиле модерн был построен в 1889 году. Последним его хозяином в начале 20 века стал известный вологодский провизор Вацлав Подзерский.
10: Аптека здесь была всегда, еще до революции. Потом был штаб РКПБ, потом в войну был госпиталь, потом что-то еще и опять аптека. Весь советский период, вот этот вот и постсоветский тоже была аптека.
9: Нынешние владельцы Герман и Лариса Якимовы. Как говорят хозяева особняка, это была судьба. Потомки Подзерского – однофамильцы вологжан. Теперь дом кумца Черноглазова – уникальное культурное пространство с лилиями не только на фасаде. Здесь работает цветочный магазин и школа флористики на первом этаже. На втором этаже усилиями предпринимателей создан музей. Экспозиция погружает посетителей в атмосферу купеческого быта начала 20 века. В коллекции документы, винтажная мебель, эксклюзивная посуда, одежда и другие предметы интерьера. Потомки провизора участвуют в сборе экспонатов и постоянно пополняют фонд музея личными вещами предков.
11: Вот эта часть самая такая интересная, самая любимая. Сюда больше всех приходят гости, смотрят, интересуются. Мне тоже, с кем я встречаюсь, тоже интересно беседовать, разговаривать, слушать. Дом живет, когда у него есть хозяин, кто за ним смотрит, любит его, старается за ним ухаживать, смотрит, где, если подтекает, то надо что-то, какой-то мелкий ремонт сделать, покрасить. Обязательно нужно, чтобы кто-то за ним ухаживал, чтобы его любили.
9: Реставрационным проектом занимались больше 20 человек. Специалисты укрепили фундамент, заменили часть венцов сруба, отреставрировали резной декор фасадов, открыли второе кольцо и восстановили историческую веранду. Удалось сохранить подлинную стропильную систему на чердаке, где балки висят в воздухе.
12: Ну вот с первым, что столкнулись, это вот такая подвесная, допустим, конструкция, кровельная система, как мы ее называем, на трех бабках. Точнее, не мы даже называем, а специалисты, которые еще до революции писали в учебниках, как ее описывали. И, в принципе, на каждом доме, наверное, мы знакомимся с историей дома. Здесь всякие находки были, надписи на стенах тоже были интересные, которые, я так понимаю, до сих пор еще не расшифровали. В каждом доме своя тайна.
9: Памятник культурного наследия стал первым домом, который отреставрировали Якимовы. Своим долгом они считают сохранять и развивать архитектуру Вологды. Всего у семейной четы есть 6 деревянных домов, 5 из которых имеют статус достопримечательности города.
13: Меня зовут Лариса Викторовна Якимова. Я предприниматель. Я занимаюсь цветочным бизнесом уже более 35 лет. Однажды мы с мужем решили, что городу нужен наш магазин в этом районе. Мы искали помещение под наш магазин, увидели, что город с торгов продает это здание. Мы поучаствовали в торгах и купили его. Оно тогда еще не было объектом культурного наследия. Мы занялись сначала ремонтом, потом нам пришлось заняться реставрацией. Какие этапы? Этапы, ну, во-первых, проект реставрации. Потом этап поиска этих реставраторов, которых на тот момент в Вологде практически не было. Потом коммуникации провести к дому. Это тоже определенные этапы реставрации и трудные этапы. Так мы пришли к тому, что у нас сейчас уже 6 зданий. Это первое здание, дом с лилиями. Да, мы в него вкладывали душу, нервы и время. И деньги. Почти все деньги, которые мы зарабатываем на цветочном бизнесе, мы вкладываем в реставрацию наших зданий. У нас в нашей сети, которая называется «Лара», всего 14 магазинов. И в 4 домах, в деревянных, тоже находятся наши магазины. Деревянный дом, он всегда постоянно требует внимания. Например, сейчас надо дом красить. Прошло уже более 10 лет. Дом надо красить. То есть это внимание к деревянному дому надо всегда уделять много. Дом привлекает не только покупателей, и туристов привлекает, а наши покупатели знают, что покупая цветы в цветочной сети «Лара», люди любят, во-первых, эту атмосферу деревянных домов, они здесь находят какую-то ностальгию. И люди знают, что оставляя деньги у нас за цветы, за товар, они вкладываются в красоту нашей Вологды, в сохранение нашей Вологды. Во-первых, мы проводим экскурсии для наших сотрудников, чтобы они знали, где работают, и могли уже провести для покупателей мини-экскурсии, рассказать про дом. Во-вторых, мы проводим экскурсии для горожан и гостей города. В-третьих, у нас есть аудиоэкскурсии и QR-коды на домах. Можно пройти по QR-коду, послушать, или пройти в дом, послушать аудиоэкскурсию в любое время. Одно время у нас здесь был иммерсивный театр, и проходили спектакли этого театра. Про рентабельность говорить очень трудно. Когда мы брали вот этот первый дом, не думали, что когда-то это будет мейнстримом, как сейчас, да? Вообще для нас это не мейнстрим, это образ жизни. И сказать, какая рентабельность у дома, да, это очень трудно, потому что в любой дом вложено очень много средств и вкладывается постоянно. И постоянно у нас идут реставрации. И да, естественно, хочется эпоху вот эту вот, да, поддержать, эпоху того времени, когда этот дом начинал существовать и процесс существования дома. Вообще реставрация – это очень дело затягивает и очень интересное дело, если в него однажды окунешься. И происходят всякие интересные истории, связанные с реставрацией. И можно сказать, даже мистические истории. Начинаешь верить, что какая-то мистика в этом есть, и дом нас слышит, и дом радуется тому, что он наконец-то возродился. Например, этот дом, скажем так, да, когда мы уже отреставрировали этот дом, и когда он уже работал, цветочный магазин, и когда у нас работала уже экспозиция наверху, музейная, приехали потомки последнего владельца дома нашего. И как потом впоследствии оказалось в разговоре, они не знали, что, куда они едут, и вообще не знали, что дом отреставрирован. Они сейчас в Санкт-Петербурге живут. И как впоследствии оказалось, мы с ними однофамильцы на данный момент. Мы решили, что круг замкнулся, что так было предрешено судьбой. Конечно, мы продолжаем общение, и они очень пополнили нашу музейную экспозицию. И мы можем даже представлять предметы там какие-то, которые держал в руках последний владелец этого дома, Вацлав Адольфович Подзерский. Он уехал в Польшу, пришлось эмигрировать в Польшу ему в 17 году. В принципе, он недолго владел домом, с 13 года. Но многое тоже тут внес свое, и нам это очень лестно, что мы общаемся хорошо с потомками. В какой-то степени и обстоятельства сложились так, а в какой-то степени, наверное, это посыл какой-то внутренний, что мой муж коренной вологджанин, это он продвигает все эти реставрации и делает. Наверное, это его какая-то жизненная позиция. Ну и моя, естественно.
0: Лариса Якимова – предприниматель, основатель и владелица сети цветочных магазинов Вологды. Семья Якимовых известна не только в бизнес-сообществе, напомню, но и в среди реставраторов, и среди гидов, которые водят экскурсии по Вологде, а также известны и у туристов. Якимовы первыми решились купить старый деревянный особняк, как мы уже рассказали, и сейчас – На их счету 6 отреставрированных деревянных домов Вологды. Своим делом Якимовы считают сохранять и развивать деревянную архитектуру нашего древнего города.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
15: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
16: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Дорогие слушатели, до конца часа у нас есть пару минут, и давайте снова заглянем в календарь. И напомним, что сегодня в мире празднуют День шахмат. Шахматы – это одна из самых древних, интеллектуальных и увлекательных игр на планете. Сладкоежки могут отведать любимые десерты в честь Международного дня торта, который отмечается сегодня. Прекрасный повод испечь или купить любимый торт и насладиться его вкусом. Еще 20 июля в России День металлурга.

0: Риге. В 1407 году совершила постриг с именем Ефросиния. Святая почитается как образец христианского супружества и монашеского подвига. В народном календаре Авдотья – Синогнойка. День прозвали так за частые дожди, которые случались на именины преподобной Ефросинии. Праздник также еще называли Черничник, так как к этой дате в лесу поспевала черника. По приметам, если 20 июля начинался дождь, то понимали, что в ближайшие дни осадки не прекратятся. А что же синоптики? Вот синоптики как-то странно. Дожди обещают, но не везде. По прогнозу гидрометцентра, в Великом Устюге и Никольске сегодня без осадков и плюс 28, в Тотьме без осадков плюс 27, а вот в Вытегре, Бабаеве и Кириллове кратковременный дождь днем, да еще и гроза, плюс 23 повсеместно в этих городах. В Череповце небольшой дождь и плюс 25, в Вологде днем небольшой дождь и до плюс 27 градусов. Ветер будет дуть западный, юго-западный до 10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Да, вот так вот, дорогие слушатели, на этой неделе июль вперемешку с солнышком дарит нам и дождички. Ну и замечу, что на вторую половину лета синоптики не обещают спокойной, стабильной погоды практически ни одному региону страны. Везде ожидаются резкие перепады, внезапные осадки и непредсказуемые смены температурных режимов. То есть впереди настоящий марафон погодных качелей. Что это означает? Означает, что на целые дни нахождения на солнышке или долгие прогулки в легкой одежде рассчитывать не стоит. Всегда надо иметь при себе зонт и что-то теплое на случай внезапного похолодания. А тем, кто в отпуске, еще необходимо более гибко подходить к планированию и быть максимально мобильными. Следить за ежедневными прогнозами. На этом, друзья, наша утренняя программа завершена. Ирина Цветкова, Наталья Лобанова, Никита Ершов, Радио России, Вологодская область. Всем добра, тепла, радости и позитива.
1: Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Противник несет потери на Краматорском направлении в ДНР. Власти сделают невыгодным для пассажиров возврат билетов. МВД простит штрафы за нарушение парковки во время стоянки в очереди на АЗС. Подробности далее. Российские военные громят противника на Краматорском направлении. Операторы беспилотных систем и артиллеристы южной группировки войск за сутки уничтожили 3 пикапа, микроавтобусы, 2 пункта управления БПЛА с оборудованием и живой силой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, расчет разведывательного БПЛА на трассе Дружковка-Краматорск обнаружил автомобиль КАМАЗ, который доставлял груз для ВСУ. Ударный БПЛА атаковал грузовик и уничтожил его. Минобороны тем временем показала кадры удара беспилотником «Герань» по «Балкеру» в порту Одесса. Ранее ведомство сообщило о нанесении ударов по двум судам с грузом военного назначения на рейде порта Одесса. Кроме того, военные атаковали «Балкеры» и сухогруз севернее острова Змеиный, из которых ВСУ запускали ударные дроны и безэкипажные катера. Таким образом, вооруженные силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая обеспечивает ВСУ военной техникой и горючим. Пассажирам станет невыгодно возвращать билеты. С одобрения антимонопольной службы перевозчикам могут разрешить повысить сбор с возвратных билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ надзорного ведомства. В нем говорится о рекомендации правительству передать действующее госрегулирование сбора компаниям-перевозчикам, но не более чем на 10% от стоимости проездного билета. В качестве аргумента необходимости повысить сборы служба приводит статистику, согласно которой в прошлом году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов, порядка 9 миллионов мест остались непроданными. По мнению службы, данная мера дисциплинирует пассажиров и существенно сократит число возвратов. Власти установили барьеры для страдающих игроманией людей. В России ввели штрафы для казино за обслуживание игроков с самозапретом. Размер ответственности составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до

0: полмиллиона для компании. Напомним, в прошлом году был принят закон, который дает возможность лудоману внести себя в базу специального государственного реестра. На этот список должны ориентироваться казино, принимая ставки от игроков. В случае игнорирования базы организация поплатится штрафом. МВД простит штрафы за нарушение парковки во время стоянки в очереди на АЗС. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Для аннулирования постановления водителю необходимо направить соответствующее обращение в ГАИ, причем в 10-дневный срок, отметили в полиции. Прецедент с автоматическими штрафами за вынужденную остановку в очередях на заправках произошел в Саратовской области. Ранее такие постановления выписывали два региональных комплекса фото-видеофиксации, однако по инициативе местной ГИБДД с 1 июля эти камеры отключили, и они больше не фиксируют подобные нарушения. Власти Камчатского края расширили круг получателей единовременной выплаты для семей защитников Отечества. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что теперь поддержка доступна тем, кто был официальным фактическим воспитателем бойца при отсутствии других родственников. Решение принято после обращения бабушки погибшего героя, которая в одиночку вырастила внука, но не могла получить региональную выплату из-за бюрократических ограничений. Соответствующие изменения в нормативные акты уже внесены. Ранее на Камчатке также запустили программу финансовой помощи демобилизационной участникам специальной военной операции на открытие собственного дела через специальный социальный контракт. Двух человек продолжают искать в Ладожском озере. Остальные 12, включая 5 детей, благополучно вернулись на сушу и сейчас находятся в безопасности. Об этом сообщает региональное ГО МЧС России. Накануне группа из 14 человек вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, но из-за сильного ветра их унесло в акватории Ладоги. В поисково-спасательной операции участвуют оперативные службы, а также добровольцы. Ирак экспортирует мазут через Сирию из-за кризиса в Ормузском проливе. Логистика может сыграть на руку Дамаску, об этом пишет агентство Bloomberg. Только в июне через эту арабскую страну вывезли 720 тысяч тонн мазута. По ряду оценок, через ее территорию проходит до четверти экспорта топлива с Ближнего Востока. Его везут автоцистернами, которым требуется до 4 дней, чтобы достичь средиземноморского порта Баниас. Кроме того, один грузовик берет лишь около 20 тонн груза, в баррелях это около 135. В то же время один танкер берет на борт от 300 до 700 тысяч баррелей. Власти Германии признали зависимость страны от российского газа. Об этом в открытую заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Журналисты попросили политика прокомментировать ошибочность курса властей, которые в своих действиях, по сути, разошлись с предвыборными обещаниями. На это Мерц ответил, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии энергетический кризис. Вдобавок у страны сложилась сложная ситуация с США под руководством президента Трампа, так как Штаты более не оказывают НАТО поддержку в том объеме, как это было на протяжении десятилетий. По словам Мерца, в начале своей работы на посту канцлера он исходил из других предпосылок, однако затяжной характер проблем изменил ситуацию. Дональд Трамп намерен обсудить с китайскими властями тему вмешательства в американские выборы. Так он ответил на вопрос о возможных последствиях для КНР после своих утверждений о вмешательстве Пекина в американские избирательные процессы. Ранее Трамп обвинял Пекин в масштабных попытках влияния на выборы, включая кампанию 2020 года. Также американский лидер утверждал, что так называемое «глубинное государство» скрывало эти факты от общественности. В ответ официальный представитель МИД Китая Лин Цзянь назвал эти обвинения чистым вымыслом и злонамеренной клеветой. Погода сегодня в Москве будет комфортной и жаркой. С прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение понедельника синоптическая ситуация в центральной России обусловится западной периферии гребня антициклона. В Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 27, плюс 30. Показания барометров начнут слабо падать и вечером составит 745 миллиметров ртутного столба. Температура воды от плюс 17 до 22 градусов.
0: По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичный регион придет циклон, который принесет незначительную прохладу и дожди. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале европейцы обыграли в дополнительное время Аргентину 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Лучшим игроком решающего матча признан Ферран Торрес. Что касается лучших игроков в целом чемпионата мира, то среди голкиперов отметили вратаря сборной Испании Унай Симона. Приз лучшему игроку получил капитан испанцев Родри, а лучшим молодым футболистом признали защитника сборной Испании Пау Кубарси. Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В 8 встречах он забил 10 мячей, также на его счету 4 передачи. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована после завершения чемпионата мира. Лидером списка стали обладатели титула испанцы. Финалист турнира Аргентина переместилась на вторую позицию, а на третьем месте идет сборная Франции. «Спартак» из Костромы обыграл «Сочи» со счетом 2-0 во втором туре первой лиги чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» взял верх над «КамАЗом» 2-1, «Торпеда» победила «Волгу» 3-1, а «Велес» был сильнее «Челябинска» 1-0. В турнирной таблице первой лиги лидируют 4 клуба. «Спартак» из Костромы, «Нижний Новгород», «Торпеды» и «Велес» набрали по 6 очков. Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в шведском Бастаде. В финале россиянин в двух сетах нанес поражение итальянцу Лучано Дардери. Для Рублева этот титул стал 18-м за карьеру и первым в нынешнем сезоне. Таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи. Погода.
0: Во Владивостоке сегодня 24-26 градусов. В Екатеринбурге 22-24, временами пройдут дожди с грозами. В Омске 23-25, временами дожди. В Новосибирске 26-28. В Мурманске всего 11-13 градусов. В Великом Новгороде 23-25. В Калининграде 17-19, ночью ожидаются сильные дожди. В Уфе 23-25. В Самаре 27-29 градусов. Столько же и в Ярославле, и Владимире. В Воронеже 28-30 градусов. В Нальчике 25-27. В Симферополе сегодня 28-30 и без осадков. В Санкт-Петербурге температура воздуха составит 19-21 градус, в Москве малооблачно и 27-29, сейчас в столице 23 градуса, ветер северный, атмосферное давление чуть ниже нормы.
3: Театр у микрофона представляет.
4: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
5: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
3: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
4: Фадейка! Фадейка! Где ты? Где ты?
6: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
3: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
4: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
5: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
4: Наверное, не очень верю.
3: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
5: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
3: «Оранжевый портрет с крапинками». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
7: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
3: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
7: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
3: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В в нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
9: 8:12:17. Точное московское. Сигналы точного времени. Павел Сурков и Кирилл Гришин этим утром работают для вас в прямом эфире. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Наш телеграм-канал «Радио России». Конечно, следите за нами на национальной платформе «Макс». Все последние новости и события на сайте вести.ру. Ну и, конечно же, не можем не обсудить и новости, которые, к сожалению, связаны с очередными атаками ВСУ на Россию. Украина атаковала склады Wildberries в двух регионах России. К сожалению, погибли люди, почти 50 человек пострадали. И да, украинский режим подтвердил, что это они нанесли эти удары, что это спланированная атака, потому что якобы на Wildberries продаются в том числе и элементы маскировочных сетей, то есть они как бы обслуживают, как говорят Украина, российскую военщину. Вот, то есть это вот такие стратегические объекты, которые они могут атаковать. Вместе с тем, ну, помимо того, что страдают, конечно же, и поставки вполне себе мирных вещей, но погибают люди, погибают рабочие, которые работают на этих складах и которые фактически становятся жертвами этой террористической атаки.
3: Политическая карта.
10: Вот он, новый виток международного терроризма. Теперь под удар уже не только НПЗ попадают, а попадают просто склад товара. И там же не только товар. Вот я могу сказать, что рядом с этим складом Wildberries находится и просто склад других предприятий.
11: Ты про «Электросталь»?
10: Да, я про «Электросталь».
11: Я видел картинки, да, видел те, которые не попали еще, что называется, в СМИ. Я никому их не показывал и не буду, кроме тех, кто попросит, так скажем, да, ужасная, конечно, картина. Именно на это, видимо, и расчет. Запугать, это еще одно следствие, да, того, что, собственно, произошло. Запугать, посеять панику.
10: Террор всегда на это рассчитан. Он рассчитан именно на то, чтобы посеять страх.
11: Я к этому и веду. Тем временем уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак украинских боевиков, направила обращение. И, в общем, ждем определенной реакции. Аппарат уполномоченного собирает факты, документирует и, безусловно, направляет материалы в международные инстанции. Кстати, тоже показательно. Узнаем вообще, есть ли какая-то реакция там. Вообще, как они оценивают международные институты сочувствия, как я это называю, подобного рода стилистику.
10: А вот, да, и опять же, как могут отреагировать международные органы, и может ли тут быть какая-то реакция, и как она может воздействовать на террористов? Вот это очень важный вопрос. Давайте обсудим это с военным корреспондентом Романом Сапаньковым. Он с нами на связи. Роман, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Ну вот как быть, как бороться с этим терроризмом? Какие меры еще можно предпринимать? Мы понимаем, что ведь, судя по всему, на террористов никогда не действуют никакие политические меры.
11: И никакие законы, разумеется. И,
10: естественно, потому что это не просто беззаконие, это бесчеловечно то, что происходит. Так что делать, как быть?
12: Да, совершенно верно, как вы заметили, терроризмом можно бороться только силовыми методами, и так же, как вы заметили, это чистейший терроризм, и противник даже не пытается как-то скрыть вот это глумление, потому что что такое Wildberries? Это все-таки маркетплейсы, это когда бойцы для себя покупают какие-то вещи для удобства личного бытового, может быть, там, не знаю, от стелек до карманов, там, до разгрузок для бронежилета. Это волонтеры, которые помогают, это семьи бойцов, народов, которые для них закупают такие же бытовые вещи. То есть, ну, конечно, отчасти где-то как-то это для идет для армии, но это люди покупают для людей, и это не какое-то стратегическое предприятие. На территориях, в складах не хранится вооружение, так же, как это делается у противника, когда на территории, на логистических мощностях новой почты и других различных операторов логистических хранится различное вооружение. Мы даже с вами в эфире много раз уже обсуждали, как когда наши войска ВКС бьют по логистическим центрам, там у противника потом долго что-то там горит и взрывается, что свидетельствует о том, что там и на вооружении хранилось. Ничего подобного такого нет. Поэтому это чисто терроризм для того, чтобы запугать и людей, и бизнес. Ну, естественно, когда послать такой сигнал страха и запугивания, что если вы хоть как-то вообще каким-то образом будете сотрудничать с армией или как либо помогать СВО, то вы потеряете все, что у вас есть. Ну, именно сигнал, который пытается запугать противника, наш бизнес, повторюсь. И естественно, что с этим терроризмом бороться можно только, естественно, силовыми методами. То есть находить, обнаруживать и уничтожать. Уничтожать, соответственно, центры сборки БПЛА, центры проектирования БПЛА, запуска, ну и так далее и тому подобное. И работа, естественно, должна быть точечная и эффективная. Но справедливости ради, наши разведки, наши вот военно-космические силы этим как раз таки и занимаются.
11: При всем при этом у большинства россиян, сограждан остаются вопросы, да, и в этой связи мы, конечно, должны обозначать усилия и Минобороны, и специалистов на местах о том, что достаточное количество сил и средств, 99, по-моему, если я ничего не путаю, или 98% всех БПЛА, летящих на объекты, перехватываются. Но при всем при этом мы понимаем, что объективно 100% гарантии ни одна система дать не может. И все же, чего, может быть, да, не хватает на местах в построении эффективной системы защиты? Как нам прикрывать важнейшие объекты, социалку, инфраструктуру, объекты ОПК?
12: Вы знаете, здесь ключевой момент, который необходим, который еще необходимо выстроить, это вот что защита вот ключевого объекта в тылу, в глубоком, она начинается на границе и даже еще на территории Украины. Что это значит? Потому что объектов их бесчисленное количество, и вот мы уже обсуждали, что противник абсолютно не брезгует ударами ни по чему, ни по каким объектам, в том числе уже откровенно гражданским, то вот прям расчет ПВО на каждый склад или там на каждую поликлинику или детский сад, к сожалению, не поставит, ну физически просто. Поэтому здесь только обнаруживая запуски на территории врага, далее определяя, с какой стороны викторины летят, дальше определяя именно куда вглубь проходят, ну и дальше рубежами от определения засечки, рубежами от границы вглубь уничтожать. И только так можно довести, вот как вы правильно сказали, что действительно процент сбития он очень большой, очень высокий, но вот именно такой вот то, что там долетает единицы, падает и вот вызывает вот эти, во-первых, жертвы разрушения с одной стороны, а с другой стороны эффект тот, который, на который враг и рассчитывает, именно вот этот пропагандистский заявить, ну и, соответственно, вызвать у населения страх.
10: Да, и ведь самое главное, когда вот как раз по поводу страха, о котором мы говорили, да, ведь цель террористов – это посеять страх, посеять какую-то панику, но вот как показывает практика, конечно, никакой паники нет, да, мы получаем эти новости, но вот опять же люди все равно не боятся, не страшатся, и наоборот, мне кажется, что вот такие тяжелые минуты, именно сердечное какое-то сплочение, да, помощь пострадавшим, но вместе с тем это сеет только ненависть к противнику, не более того.
12: Да, я с вами согласен, со стороны нашего народа и вот эти различные вызовы, которые мы видели, это и топливный кризис, и вот сейчас вот эти удары вглубь, это действительно народ воспринимает очень сплоченно я даже не сказал, хорошо язык не поворачивать сказать. Вот, в первую очередь, это вот таким здоровым ответ, желанием давайте вперед, давайте останавливать, давить это все. Ну, естественно, народ поддерживает друг друга, это выливается в том, что в интернете вот это вот переписки, мемы так называемые, да, там, когда с юмором там и так далее. Ну, то есть понятно, что когда беду боль, ее помимо общего сплочения и поддержки друг друга, ну, естественно, надо как-то еще и обращать по возможности, сколько это возможно, в юмор, и таким образом все это становится не так страшно и не вызывает должного эффекта, к которому стремится противник.
10: Да, главное здесь никогда не бояться и не страшиться, и тогда терроризм не пройдет. Спасибо. Военный корреспондент Роман Сапаньков был с нами на связи.
11: Показательная реакция международного западного сообщества на последние, не то что последние, на недавние удары по объектам ВСУ в Киеве в ночь на 19 июля. Так вот, аналитики западные, британские, да, явно неангажированные специалисты, uh-huh. говорят, что Украина ничего не смогла противопоставить этому массированному удару. И их поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные по Киеву ракеты были наземного базирования. Ракеты достаточно быстро добираются до целей, поскольку летят со сверхзвуковой или гиперзвуковой скоростью. И сразу вспоминается цитата Владимира Путина, который на днях сказал, что мы ответим асимметрично, но с утроенной, так сказать, емкостью, да, на все эти удары. Что касается вообще внутреннего противостояния в Киеве, да, там отмена, отставка главы Минобороны, да, новый приходит человек, да, явно похоже, что они посадили своего человека, который будет курировать распил многомиллиардной помощи.
10: Да, при этом, опять же, европейцы говорят о том, что вообще-то ситуация кризисная на Украине сейчас происходит. Вот даже бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европа должна пойти на переговоры с Россией, потому как президент как раз России заявлял неоднократно о готовности к диалогу. Об этом Зигмар Габриэль сказал в недавнем интервью. А вот уж кому сейчас явно неспокойно, так это Зеленскому. Потому что он во время публичного выступления, который как раз был посвящен отставке министра обороны Федорова, впервые спрятался за пуленепробиваемым экраном. Значит, есть что бояться.
11: Ну да, тут он вспомнил, что он по первому образованию комик. Обозреватель российской газеты, автор телеграм-канала «Германия-Россия» Тимофей Борисов присоединяется к разговору. Тимофей Леонидович, здравствуйте.
13: Да, доброе утро всем нашим радиослушателям.
11: Ну вот смотрите, заявление Габриэля, бывший глава МИД Германии, не последняя фигура, да, так скажем, в политическом процессе, и в целом, да, так скажем, уважаемый человек в Европе, говорит, что Европа должна пойти на переговоры с Россией после того, как Владимир Путин вновь сообщил о готовности к диалогу. Я понимаю так, что сейчас это чуть ли не последний момент, когда Европа должна прийти и сесть за стол переговоров и усадить тех, кто сидит нелегитимный в Киеве, правда?
13: Вы знаете, я с вами не совсем бы согласился. Дело в том, что Зигмар Габриэль, это, конечно же, как вы правильно сказали, очень уважаемый, авторитетный человек и политик, функционер. Но это все в прошлом. Дело в том, что он уже давно-давно не, как говорится, не удел. И в 2009-2013 год пришлось пик его карьеры, когда он стал руководителем ведомства федерального канцлера, министром по особым поручениям. Ангела Меркель его, в общем-то, возвысила в этой должности. Но сейчас все его заслуги в прошлом. Кто он сейчас? А после того, как он пробыл в этой должности у Ангелы Меркель до 2013 года, он уже в 2014 году пошел в Рубнинскую. Как у нас говорят, сел на деньги. И в общем-то, ничего из себя больше не представлял. Да, у него, конечно же, остался определенный авторитет. Конечно же, да. Он... Знаете, я перепутал, я говорил про Пафалу. Вот Зигмар Габриэль вместе с Пафалой, uh-huh. почему я говорю об этом, они вот сбитые летчики, можно так сказать. А Пафала, я бы на него обратил внимание, вот он был руководителем ведомства. Потому что газета английская, The Times, написала о том, что Пафала может стать переговорщиком от Германии вместе с Владимиром Путиным. Зигмар Габриэл, вот забудьте про него, это уже, говорю, человек просто вот, отошедший от всего.
10: Забываем.
13: А вот Пафала, который был руководителем ведомства федерального канцлера, он, конечно же, очень интересная фигура, хотя тоже сбитый летчик, конечно же. Он
11: один из ключевых соратников Ангелы Меркель, да, вот я.
13: Да, он возглавлял, даже был в сайте Совете директоров, или там как они там, в Петербургского диалога, да, 23-го года, когда
11: Петербургский диалог... Сопредседатель, да, этого форума.
13: Да, он приказал долго жить. Да, вот это интересная фигура, хотя, говорю, повторюсь, тоже из бывших. Может ли он позвонить Владимиру Путину, наладить этот диалог? Я думаю, что и да, и нет. Вот здесь будет все зависеть от того, какие у нас будут на самом деле успехи. Они у нас есть. До недавнего времени почему-то Запад, Европа, НАТО были уверены, что Украина побеждает. Но после того, как наши военные стали наносить по-настоящему массированные удары и перестали... скажем так, миндальничать с Украиной, вдруг все поняли, по крайней мере, на уровне спецслужб, что действительно Украина совершенно не побеждает, а надо что-то делать. Наши военные приближаются к освобождению Донецкой Народной Республики, в том числе мы освобождаем другие населенные пункты, в том числе в Днепропетровской, Харьковской областях. И, в общем-то, Европа понимает, что надо что-то делать, а Германия прежде всего понимает. И вот этот Рональд Пафала, которого сейчас вот презентовала английская газета, фигура, которая может, наверное, позвонить, но не сможет ничего сделать. А пока у власти находится канцлер Фридрих Мерц, соратник Пафала по Христианскому демократическому союзу, увы, ничего не получится. Я думаю, что это все-таки все делается прежде всего пока с медийной точки зрения, и все это нужно рассматривать через призму скорых выборов. Кстати, выступление Зигмара Габриэля тоже, наверное, надо рассматривать, потому что выборы в региональные парламенты, они же не только для ХДС, они и для СДПГ очень важны. И в Саксонии-Анхальт, которая прежде всего, конечно же, боится канцлера и его министра, именно в этой земле, именно альтернатива для Германии, оппозиционная партия, рвется к победе и может ее получить. И ничего пока не может остановить Ульриха Зигмунда, шпицкандидата, главного кандидата от этой партии, от АДГ, занять кресло министра-президента.
11: Но внутренняя политическая мозаика в Германии, конечно, безусловно, интересна. Благодарим вас, Тимофей Леонидович. Тимофей Борисов, обозреватель Российской газеты, автор телеграм-канала в Германии. России. Но куда более интересным заявление действующего канцлера Фридриха Мерца, который заявил и прямо признал, отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис. Буквально на следующий день, завтра, мы на эту тему поговорим в прямом эфире.
3: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова. О литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
14: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
16: Радость или грусть нас ждут потом.
15: Мелодии каждому знакомы с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
10: На календаре понедельник, 20 июля, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами, дорогие друзья. Ну и, конечно же, продолжаем обсуждать актуальные события, в том числе и ситуацию с топливом, в том числе и ситуацию в регионах, например, в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что уже 18 июля в городе не будет свободной продажи топлива на автомобильных заправках. Ну и на прошлой неделе тоже бензин и дизельное топливо тоже не отпускали.
11: Но ситуация динамичная, потому что сначала Развожаев, это просто мы восстанавливаем картину выходных, да?
10: Да.
11: Сначала он сообщил о том, что не будет, да, продажи топлива, верно?
10: Да. Именно так.
11: И буквально через сутки, уже в воскресенье, к середине дня, появилось сообщение о том, что на 7 АЗС открыта свободная продажа топлива. И тем не менее, он отметил, что продолжает действовать ограничение в 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена. Ну и напомним, что дефицит топлива на полуострове образовался в конце мая после ударов ВСУ по трассе Новороссии, идущей от Ростова-на-Дону на полуостров через новые регионы. И да, с конца весны еще надо добавить, что в Крыму действуют лимиты на продажу топлива.
10: И, конечно, обсудить эту давайте обсудим эту ситуацию с одним из наших экспертов.
11: Но прежде мы послушаем мнение практикующего юриста, который живет как раз именно в регионе, да. Аналитик, автор телеграм-канала «Юрист на югах» Павел Селегзянов. Вот что он нам сообщил.
10: Давайте послушаем.
17: По ситуации с топливом в Республике Крым и городе Севастополе, к сожалению, за полтора месяца с начала дефицита топлива ситуация каким-либо кардинальным образом не улучшилась. Да, действительно, периодически на заправках появляются свободные продажи с лимитом 20 литров топлива. Цены на топливо далеки от среднестатистических по России, то есть цены варьируются от 250 рублей, 300 рублей, иногда и выше за литр. К сожалению, да, как-то улучшить ситуацию пока не получается у властей. Опять же, наличие топлива на заправках происходит эпизодически. То есть в среднем два раза в неделю в городах появляется топливо, оно кончается за пару часов, потому что к моменту доставки топлива достаточно большие очереди появляются, и, в общем-то, эти очереди, они бензин и разбирают. Пока, как бы это прискорбно не было, все движение в большей своей части автолюбителей осуществляется за счет черного рынка, если можно так выразиться, да, то есть частного предложения от спекулянтов, которые завозят топливо из Краснодарского края, из Ростовской области. Из-за этого дефицит большой в Ростовской области, дефицит в Краснодарском крае по топливу, потому что накладывается еще летний сезон в Краснодарском крае. Также, то есть, заправки в Краснодарском крае, близлежащие в местах к Крымскому мосту, также опустошаются и вот этими спекулянтами, которые, несмотря на запреты, все равно умудряются заправлять канистры, либо вообще с баков машин сливать топливо своих. И как бы это ни звучало, но благодаря им только, в общем-то, большая часть населения в Крыму, кто еще передвигается на автомобилях, на нем, собственно, и передвигается. Поэтому сложно сказать, когда ситуация наладится, потому что нынешние схемы и нынешние поставки не позволяют обеспечивать даже постоянное присутствие топлива на заправках, в которых это топливо привозится.
10: Это был комментарий практикующего юриста, аналитика, автора канала «Юрист на югах» Павла Селегзянова. И, тем не менее, меры как раз в Севастополе, в Крыму, по отношению в том числе и к предпринимателям, принимают определенные для того, чтобы, ну, некоторым образом облегчить их положение и в связи с топливным кризисом, и вообще в связи с текущей экономической и, безусловно, политической, социально-политической ситуацией.
11: Нельзя не отметить, что в пятницу правительство внесло в Думу проект мер для стабилизации цен на топливо. Документ оформлен как проект поправок к уже рассматриваемой инициативе об изменении налогового кодекса. Напомним, что правительство до конца года разрешило выпуск бензина Евро-3, качество которого, надо отметить, не соответствует требованиям техрегламента Евразийского экономического союза. Но мера вынужденная, мера понятная, и хорошо, что Минэнерго с Кабмином принимают такие решения.
10: Да. Давайте обсудим это с нашим экспертом, экспертом топливного рынка Анастасией Буниной. Она с нами на связи. Анастасия, доброе утро. Здравствуйте.
18: Доброе утро.
11: Здравствуйте, Анастасия.
10: Анастасия, ну вот мы видим, да, что региональные власти принимают, реализуют разные меры поддержки, в том числе есть там скидки на арендную плату, помогает, видите, федеральный центр, принимаются различного рода централизованные решения.
11: Мы о Крыме и Севастополе.
10: Да, да, исключительно сейчас говорим. А вот как вам кажется, может быть, какие-то еще адресные меры предпринять? Ну, может быть, вообще дать какие-то налоговые льготы для этих регионов сейчас?
18: Ну, здесь ситуация очень тоненькая. Дело все в том, что помощь и поддержка предпринимательству в такой ситуации, конечно, нужна. Но дело все в том, что отменить полностью все налоги невозможно, потому как налоги – это стратегический запас, да, любого абсолютно региона и каждой страны. Если их полностью взять и обнулить даже на какое-то время, то на какие же средства можно будет поддерживать инфраструктуру? А она поддерживается в первую очередь за счет поступления налоговых средств. Соответственно, да, дать послабление, да, дать отсрочки, да, дать снижение серьезное. Это, конечно, очень хорошая мера. Безусловно, здесь не оставляют без внимания федеральные центры. Я имею в виду в первую очередь Москву, конечно, в данном случае, с точки зрения поддержки Крымского полуострова для того, чтобы хоть как-то облегчить ту ситуацию, которая сложилась в республике в связи с бесконечными массированными атаками украинских беспилотников, прилетов ракет и так далее. Соответственно, да, там действительно сложная ситуация, и, в общем-то, на сегодняшний день из того, что мы видим, власти действительно предпринимают максимально возможные меры для того, чтобы дать возможность крымчанам, которые существуют преимущественно, конечно же, за счет туристического сезона, какое-то послабление и облегчение, потому как каждый абсолютно крымчанин понимает, что ситуация на сегодняшний день близка к абсолютному срыву туристического сезона, а для них это, в общем-то, возможность существования в тот период времени, когда туристов нет.
11: Вы знаете, что касается мер, тут ведь еще и надо отметить усилия местных властей. Да? Опять же, да, смотрите, новости приходят в режиме онлайн, и губернатор Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, сообщил о том, что в понедельник, уже сегодня, можно будет заправить газовые баллоны по QR-кодам в Севастополе. Но это тоже довольно серьезная опция. Да? Лимит, правда, до 40 литров. Ну и в этой связи, конечно, смотрите, энергично местные власти работают.
18: Дело все в том, что лимиты...
11: Вопрос, насколько поможет, да, ведь правда?
18: Согласна абсолютно с вами, но дело все в том, что лимиты вводятся не просто так. В Крым не может проехать тот объем топлива на сегодняшний день, который им нужен. И неважно, это газомоторное топливо, либо это бензин или дизельное топливо. И связано это опять-таки с целями безопасности. И любой объем, который приезжает, он распределяется в первую очередь между специальными службами и далее уже распределяется среди населения. Конечно, это создает ажиотаж. Конечно, это создает высоченные цены на топливо. Но, опять-таки, правительство республики не стоит на месте. Оно прекрасно видит и понимает ситуацию. И фактически предпринимает все возможные меры для того, чтобы привести топливо обеспечили граждан, чтобы люди стали спокойно передвигаться, имели эту возможность. Все-таки есть люди, которые могут себе позволить, как уже ранее было сказано, выехать в соседний регион, да, на Кубань, в Краснодарский край, для того, чтобы заправиться. Более того, те, кто приезжает в Республику Крым, им дана возможность завести топливо в определенных лимитах для того, чтобы, извините, самообеспечиться, да, по факту. Поэтому в данном случае, да, сложная ситуация есть, да, периодически или же, можно сказать, даже эпизодически появляется топливо на заправках. Но, опять-таки, это меры безопасности. Это нужно тоже понимать. Это, наверное, все-таки первое, о чем есть смысл задумываться в данном случае, потому как атаки на энергетические комплексы, на автозаправочные станции вражеской страны на сегодняшний день не только на территории Республики Крым являются основной целью. Это фактически по всей России. Поэтому здесь просто, да, слаженная работа властей и абсолютное понимание местного населения о том, что да, такая ситуация, ее просто нужно пережить.
10: Ну, кажется, что в этой цепочке еще нужно и понимание бизнеса, в том числе и предпринимателей, которые тоже могут некоторым образом именно как предпринимательское сообщество предпринять какие-то меры.
18: Абсолютно с вами согласна.
11: Меры поддержки, да.
18: И есть крупные предприниматели на территории Крыма, которые могут себе позволить поставить, допустим, генераторные установки, которые обеспечивают поступление электроэнергии к тем домам, да, поселкам, которые подключены к этим генераторным установкам. И, в общем-то, есть население, есть поселения, которые этим пользуются, и на сегодняшний день это, в общем-то, немаловажную роль в данном случае играет. Почему? Потому что, как уже ранее я сказала, энергетические объекты – это главная цель, соответственно, по ним происходят удары в Крыму, не только перебои с поставками топлива, но и с обеспечением подачи электричества. Соответственно, есть действительно предприниматели, которые помогают местным жителям банально не разморозить и не испортить их продукты в холодильниках.
11: Именно так, да. А что касается газомоторного топлива, вот пишут о том, что тоже ценники пошли вверх. Но, кстати, не так уж и жестко, не так уж тревожно, да. То есть, ну, где-то 12% считают аналитики по сравнению с июнем подскок в среднем на газомоторное топливо. Насколько управляемой выглядит ситуация в этом разрезе?
18: Но если мы говорим про Россию в целом, то на сегодняшний день существует определенная договоренность правительства России и федеральных структур, вертикально интегрированных компаний, я в данном случае имею в виду, о сдерживании ценообразования на топливо для конечного потребителя. Соответственно, если посмотрим на ценники на федеральных АЗС и на независимых автозаправочных станциях, мы увидим существенную разницу. Почему? Потому что федеральные сети, как я уже сказала ранее, получили определенные указания от правительства не повышать цены, а независимые автозаправщики вынуждены приобретать топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже либо у трейдеров. Там ценообразование практически в два раза выше, чем у торговых домов федеральных структур. Угу. Соответственно, вариантов продавать по ценам федералов у них просто-напросто нет.
10: Спасибо большое. Спасибо за этот вдумчивый и важный комментарий. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина была с нами на связи. Мы следим за ситуацией в Крыму, за ситуацией в Севастополе и информируем вас обо всем происходящем. Вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Приятного аппетита.
20: Приятного аппетита.
21: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Радио России. Главное радио. радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
2: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информации о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
1: И каковы последствия?
2: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
1: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
2: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
1: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
2: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
1: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
2: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
2: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
2: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
2: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
2: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомак» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простомага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 770

0: Сити. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России уничтожили опорные пункты ВСУ под Красным Лиманом в ДНР. Тегеран перечислил условия для завершения конфликта с американцами. А в Роскачестве напомнили о праве вернуть деньги при отказе от обучения. Подробности далее. Бойцы группировки «Запад» громят противника на Краснолиманском направлении. Для атаки военные использовали пушки «Гиацинт-С», сообщили в Минобороны. Расчет «Гиацинта» получил от операторов разведывательных БПЛА координаты цели, оперативно снял маскировку и выдвинулся на огневую позицию. Прибыв на место, артиллеристы выполнили наводку и несколькими точными выстрелами уничтожили вражеский объект. В результате прямого попадания снарядов пункт управления БПЛА боевиков ВСУ был полностью уничтожен. Свыше 380 беспилотников уничтожили ночью российские средства ПВО. Об этом сообщила Минобороны. Дроны перехватили над 15 регионами, в том числе над Московской, Волгоградской, Смоленской, Калужской областями, а также над Азовским и Черным морями. Сенаторы одобрили штраф за недопуск провайдеров в многоквартирные дома. Еще пару лет назад власти законодательно закрепили право бесплатно размещать оборудование в доме, где есть хотя бы один абонент. Однако на практике остаются проблемы с беспрепятственным доступом провайдеров. Поступают жалобы на незаконную плату за аренду общедомового имущества, отключение оборудования и затягивание сроков при присоединении, отметили сенаторы. В итоге пришлось ужесточить ответственность и ввести штрафы для управляющих компаний и ТСЖ. Размер взысканий составит до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 000 для юридических лиц. В Минтруде рассмотрят предложение ввести в России так называемую родительскую зарплату. Предложение выплачивать прожиточный минимум неработающим родителю по уходу за ребенком до 3 лет поступило ведомству от законодателей, сообщает агентство ТАСС. Таким образом, депутаты подхватили инициативу кировских властей, которые начали выдавать ежемесячные пособия неработающим бабушкам, дедушкам за воспитание малышей. Законодатели предлагают выплачивать чуть более 45 тысяч рублей маме младше 25 лет, женщинам постарше 38 тысяч. В школьную программу необходимо интегрировать искусственный интеллект. Это одна из задач цифрового будущего страны, которую обсудили накануне сенаторы на пленарном заседании. Приглашенный эксперт, глава Сбера Герман Греф, акцентировал внимание на нескольких ключевых проблемах ближайшего времени. Он заметил, что в ближайшие 5 лет произойдут радикальные изменения во всех сферах жизни. Одна из самых главных задач – изменение системы образования. В пример, глава Сбера привел Китай, где изучение взаимодействия с искусственным интеллектом является базовым предметом школьной программы, начиная с начальных классов. Еще одна проблема кадровая. По словам Грефа,

0: Впервые в истории дефицит IT-специалистов сменился их сокращением. Сбер в прошлом году сократил 20% инженеров, так как команда из 10-12 человек заменяется одним специалистом и искусственным интеллектом. По данным сенатора Алексея Синицына, 7% служащих и специалистов высшего и среднего звена уже в ближайшее время останутся без работы. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила роль Сбера как одного из главных драйверов искусственного интеллекта и подчеркнула, что необходимо, чтобы эти достижения стали основой для системной государственной политики. Жители Приморского Фокино шестой день подряд остаются без воды. Причиной аварийного отключения домов от водоснабжения стали ливни, из-за которых загрязнилось местное водохранилище. Власти обеспечивают жителей привозной водой. Эксперты тем временем ежедневно берут пробы воды. По оценкам специалистов, при текущей благоприятной динамике водохранилище могут открыть уже в среду, то есть послезавтра. Отмечу, что в закрытом городе Фокино проживает около 30 тысяч человек. Тегеран перечислил условия для завершения конфликта с американцами. Это возможно по двум основаниям – либо путем абсолютной военной победы, либо путем переговоров. Об этом заявил глава МИДа Аббас Аракчи в интервью агентству ИРНА. Второе условие возможно лишь в том случае, если одна из сторон добилась надежных преимуществ на поле боя. Ну а пока же воюющие страны продолжают обмениваться ударами. Сегодня американские вооруженные силы провели 9-ю ночную серию атак. Об этом сообщило Центральное командование США на Ближнем Востоке. Взрывы раздавались преимущественно в южных районах Ирана. Тегеран, в свою очередь, отчитался об ударах по военной инфраструктуре штатов на базе в Иордании. Расторгнуть договор можно в любое время, оплатив только пройденный материал или реальные расходы организации на обучение. Так, в Роскачестве напомнили о праве вернуть деньги при отказе от обучения. Об этом рассказал РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. При этом закон об образовании запрещает взимать какие-либо штрафы или компенсации за досрочное расторжение, а условия договора о невозврате денег признаются недопустимыми или ущемляющими права ученика, подытожил эксперт. Для возврата денег нужно направить исполнителю письменное заявление, а при отказе обращаться в суд. Россиянки обзаводятся детьми раньше европейских женщин. Об этом можно судить по словам академика РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадия Онищенко. По его словам, средний возраст, в котором наши женщины рожают первого ребенка, составляет около 30 лет, в то время как в Европе аналогичный показатель составляет 34 года, цитирует бывшего санитарного врача страны РИА Новости. Академик связывает тенденцию позднего рождения первенца с желанием женщины сперва утвердиться в профессии и бизнесе. Грядущий циклон немного остудит жару в столичном регионе. Уже завтра погода изменит свой характер, станет прохладнее и не без осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха ближайшей ночи 16-19, завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале турнира европейцы обыграли в дополнительное время Аргентину со счетом 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Лучшим игроком решающего матча признан Ферран Торрес. А что касается лучших футболистов чемпионата мира в целом, то среди голкиперов отметили вратаря сборной Испании Унаи Симона. Приз лучшего игроку получил капитан испанцев Родри, а лучшим молодым футболистом признали защитника сборной Испании Пау Кубарси. Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В 8 встречах он забил 10 мячей, также на его счету 4 передачи. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована после завершения чемпионата мира. Лидером списка стали обладатели титула. Испанцы, финалист турнира Аргентина, переместилась на вторую позицию. На третьем месте идет сборная Франции. «Спартак» из Костромы обыграл «Сочи» 2-0 во втором туре первой лиги чемпионата России по футболу. «Нижний Новгород» взял верх над «КамАЗом» 2-1. «Торпедо» победила «Волгу» 3-1, а «Велес» был сильнее «Челябинска» 1-0. В турнирной таблице первой лиги лидируют на данный момент 4 клуба. «Спартак» из Костромы, «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Велес» набрали по 6 очков. Андрей Рублев отыграл 2 позиции в мужском теннисном рейтинге. После победы на турнире в шведском Бастаде россиянин переместился на 14 место. Первой ракеткой страны остался Даниил Медведев. У него 8 позиция. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок Мира Андреева. Она сохранила 5 место. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 24-26 градусов. В Екатеринбурге 22-24, временами дожди с грозами. В Иркутске 23-25, ожидаются небольшие дожди. В Калининграде 17-19 градусов, а в Великом Новгороде 23-25. В Самаре 27-29 градусов. В Ростове-на-Дону 30-32, небольшая облачность. В Ставрополе 27-29. В Симферополе сегодня 28-30. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха составит 19-21. В Москве малооблачно и 27-29. Сейчас в столице 23 градуса, ветер северный, атмосферное давление чуть ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
3: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
4: На календаре понедельник, 20 июля, 9 часов 12 минут и 24 секунды. Это самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. А напишите нам по поводу вашего понимание банковских сервисов. Как минимум, не безинтересно узнать, довольны ли вы обслуживанием, это раз. Б. Не лукавят ли банки, презентуя те или иные финансовые продукты, под которыми мы с вами ставим свои подписи. Я к тому, что не скрывают ли банки некоторых, так скажем, нюансов во свою пользу.
4: Интересно. Это интересно и
5: познавательно.
4: Более чем. Давайте про это сейчас и поговорим.
0: Сигналы. Деньги вперед.
4: Закон, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года, обяжет банки раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. То есть, чтобы мы знали точно, что именно предлагает нам кредитная организация. То бывает такое, приходишь и не понимаешь, а что это у тебя тут такое здесь включено мелким шрифтом, непонятно и никто не знает как.
5: Именно так. А чтобы на одном листе бумаги поместилось, говорят вам. Я говорю, вы серьезно экономите на одном листе А4 бумаги? Говорю, да, у нас такие требования. Я и такое слышал. Хотя, казалось бы, а что тут такого-то? Раскрывать всю информацию. С 1 сентября 2027 года вступает в силу этот закон. Ну, а почему так поздно-то? Почему он не работает? Хотя вот при таких, скажем, тяжеловесных продуктах, как то ипотека, на главном листе, на первом листе финансово-кредитного договора, в правом верхнем углу, вот примерно вот здесь я показываю в нашей видеотрансляции, вот здесь вот, в правом верхнем углу, вот тут вот, вот тут вот, вот тут большими такими аршинными буквами, у меня именно так, эффективная процентная ставка с учетом страхования, она обозначена. А почему в других продуктах-то этого не обозначить? Ну, такие довольно популярные инструменты, как автокредит, образование, почему там не обозначать? И я так понимаю, если это вводится, значит, это не везде, не во всех сегментах кредитования работает.
4: Угу. Да, и, собственно говоря, как это происходит, ну, давайте обсудим. Обсудим, и с нами на связи директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Вот давайте все-таки посмотрим, как этот закон, как это скажется на интересах россиян и станут ли после принятия такого закона клиенты более финансово грамотны и разборчивы.
6: Здесь не так все однозначно. С одной стороны, безусловно, это нацелено на то, чтобы информировать клиента банка максимально, максимально честно. И мы видим, что даже банки, по сути, были инициаторами этих изменений, особенно крупные банки, которые почувствовали, что открытость как раз формирует лояльность клиента. И вот для того, чтобы мы с вами, а ввиду цифровизации всего на свете, что нас окружает, уже сегодня мы перестали быть рабами определенных банков. И также легко, увидев более низкую ставку, можем заключить чуть ли не удаленно и кредитный договор, и прочие микрофинансовые организации. Тому, например, где через онлайн заключается практически 90% всех выдач суд и кредитов. Так что здесь банки стали, мне кажется, задумываться о том, чтобы вот эту лояльность поддержать, сделать более прозрачной саму систему. И в настоящее время не надо опасаться, что они что-то утаивают. Нет. Здесь просто сами инструменты становятся заметно сложнее. И мы порой с вами, не обладая финансовой грамотностью достаточной, не можем разобраться в этих хитросплетениях, подводных камнях, сложностях. А вот эта прозрачность, она как раз может быть и нацелена на то, чтобы мы были менее финансово грамотны, но при этом не страдали при взаимодействии с банками.
5: Ну, все понятно, как в той самой классической формуле: утром деньги, вечером стулья. И раскрытие информации, оно же ведь, во-первых, укрепляет что? Лояльность, да? Доверие к банкам, как минимум. Но я все равно не пойму, почему сразу нельзя раскрыть все карты. То есть сложные продукты, да, ипотечное кредитование, то, с чем, собственно, сталкивался, да, это сложный продукт. Это не просто пойти там приобрести пучок петрушки, что называется. Все, я это понимаю, нам это доступно для понимания. Но почему банки сразу полностью не информируют? Почему, опять же, почему нужно опять дополнительно, казалось бы, вот эти товарно-денежные отношения вновь как-то обозначать законодательными инициативами, документами, законами обрамлять? Получается, то, что у нас есть, не работает, что ли? Я вот так вот воскликну.
6: Ну, здесь примеры недобросовестной конкуренции, они всегда связаны, знаете, такой в международном понятии. Это обычно именуют термином moral hazard, такой моральный вред, моральный ущерб. Люди на местах, они заинтересованы в своих бонусах. Да, это даже не политика банка иногда, а конкретный человек, который заинтересован получить к зарплате еще премию, он будет всячески исхитряться для того, чтобы удержать клиента, уговорить его. Вот. И в этом отношении все неприятное хочется оставить за скобками, все приятное сразу рассказать, донести и всячески выйти на сделку. Так что здесь такая простая бытовая заинтересованность сотрудников приводила иногда к тому, что, несмотря на открытость банка, по сути, некоторые клиенты были до конца не информированы. Хотя вы правильно рассказали, что сегодня вот эта эффективная ставка большими, жирным таким шрифтом указана цифра. Но если вы придете в банк, вдруг неожиданно вам начнут рассказывать, но вы на нее не обращайте внимания, это потому что центральный банк нас заставляет ее, а на самом деле стоимость кредита там в два раза дешевле, вот смотрите, вот мы по такой ставке вам выдаем. То есть в этом отношении как раз пользуются либо пожеланиями самого, да, быть обманутым клиента, либо на финансовой безграмотностью тоже. И здесь этот закон как раз поможет обойти вот эти истории подводные и сделать еще более клиентоориентированным для нас, как для потребителей, взаимодействие с кредитными организациями. Это не то, чтобы какие-то там на сегодняшний день решает накипевшие проблемы. Нет, это просто дополнительное еще, мне кажется, для банков наставление быть более прозрачными и менее, так сказать, своими интересами скрывать от клиента то, что его может ожидать там в случае, если он своевременно не погасит кредит, какие последствия. То есть это должно быть расписано. А так иногда банки оперируют к своим регламентам. Вот у нас так принято, у нас так установлено. И клиент, когда сталкивается с какой-то необычной ситуацией, вот тогда он вдруг неожиданно понимает, что ему не все рассказали. А с точки зрения кредитного договора все хорошо, но мы же в наше время видим, что все большее количество сограждан сталкивается с какими-то непреодолимыми жизненными ситуациями, когда либо вынуждены нарушать кредитные соглашения, вовремя не выплачивая, либо хотят пойти на реструктуризацию, и в этом отношении тоже банки вдруг неожиданно начинают выдумывать какие-то ограничения, чтобы не сделать легче жизнь своему клиенту. А, наверное, все-таки в договоре будет прописано в том числе и эти дополнительные условия в случае форс-мажоров.
4: Понятно, понятно. Вот стало яснее. Спасибо большое. Директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов был с нами на связи. Но продолжаем про кредитную тему разговор.
5: Тут интересный прогноз вышел. В ближайшие 3 года в России закроется 1/2 микрофинансовых организаций. Вот как раз и будем это дело обсуждать. При всем при этом с 1 октября вступает в силу ограничение, по которому клиент сможет иметь одновременно не более 2 дорогих займов со ставкой выше 200% годовых. Это как раз клиентура микрофинансовых организаций.
4: Ага, Ивно, вот количество микрофинансовых организаций будет сокращаться, как предполагают, да, сократится почти вдвое, говорит нам прогноз одного из рейтинговых агентств. Почему? Ну, потому что, во-первых, снижается предельный размер переплаты по займам.
5: Во-вторых, новые ограничения.
4: Новые ограничения, да. И это приведет к снижению объемов выдачи микрозаймов, и, ну, соответственно, весь этот сектор немножечко просядет.
5: И, соответственно, наверное, можно ожидать переток к классическим универсальным банкам, к кредитам с менее жесткой финансовой нагрузкой. С нами на связи старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Иван, доброе утро.
4: Здравствуйте, Иван.
7: Здравствуйте.
4: Иван, ну правильно ли мы предполагаем, какие могут быть причины закрытия этих микрофинансовых организаций? Вот это несколько их просадка по рынку, плюс, конечно же, законодательные ограничения.
7: Причины, конечно же, правильные. Есть долгосрочная дорожная карта регулирования рынка микрофинансовых организаций, и мы в целом движемся сейчас по ней. И очевидно, что многие небольшие компании окажутся не готовы выполнять новые требования и уйдут с рынка. Вот по нашим ожиданиям, таких компаний будет 1/2 на 3-летнем горизонте, но даже с учетом ухода таких небольших компаний, рынок в целом, скорее всего, эту потерю не заметит. И вот прозвучала фраза, что выпадающие микрозаймы вернутся в банковский сектор.
4: Нет, мы надеемся.
7: Мы не ожидаем таких тенденций. Наверное, даже есть обратная тенденция. Переток банковских клиентов, которые столкнулись с ужесточением подходов в 2022 году, потом в 2024. Поэтому здесь следующий переток только если уже в ломбарды.
5: А какова сейчас вот ситуация по рынку МФО, закредитованность населения по микрозаймам? Объясните нам, насколько критично? Потому что иногда слышишь, и волосы просто дыбом. 5 микрозаймов у человека там, в разных организациях. А сейчас, вот видите, до 2 ограничивают.
7: Ну, смотрите, есть разные метрики закредитованности. Давайте вместе разбираться. Банк России мониторит практически все эти метрики, внимательно следит за ситуацией. Какие-то отдельно вырванные из контекста факты, ну, не всегда бывают корректные и репрезентативные. Бывают люди, у которых несколько кредитных карт с маленькими лимитами, но только лишь для того, чтобы, например, с них снимать деньги и класть на депозиты, да, потому что не больше 50 тысяч в месяц, то, соответственно, клиент оформлял себе 10 таких кредитных карт и в один день гасит все 10. Плохо это, ну, формально по статистике это ужасно и отвратительно, но клиент может не только не платить банку, но и наоборот с этого зарабатывать. Вот аналогичная история в микрофинансовом секторе, да, есть отдельные перегибы в высокомаржинальном сегменте, вот в аналогах кредитных карт, но, собственно говоря, именно на такие перегибы и обращает свое внимание регулятор, для того, чтобы остальная вполне здоровая часть рынка могла расти и развиваться.
4: Угу. А, ну вот на самом деле мы же понимаем, что микрофинансовые организации, ну это, давайте так, это чистый финансовый грабеж. То есть это такое вот отчаяние, что называется, надежда последнего дня. А, но если вот они действительно будут закрываться, что же тогда появится на рынке? Не появятся ли здесь вот эти серые и черные ростовщики, которые будут уже, ну, порой на незаконных схемах выдавать, что называется, деньги до зарплаты?
7: Давайте вместе разбираться с устоявшимися стереотипами. Но прежде всего, полный запрет микрофинансовых организаций представляется мне крайне маловероятным. Это будет противоречить не только целям финансовой стабильности, но и федеральным целевым программам поддержки малого и среднего предпринимательства. Вот я не знаю, вот насколько в курсе уважаемые радиослушатели, но есть же государственные МФО, да, и частные иногда настолько технологичны, что, например, банк предпринимателю подумает 3 недели и скажет, что готов кредитовать под 35% с залогом. Изволь, пожалуйста, личный автомобиль заложить, свою квартиру под бизнес. А в то время как микрофинансовый институт готов одобрить беззалоговый займ в течение дня под, ну да, немножко дороже, под 40-60 годовых, но потому что он лучше понимает этот бизнес и видит, что быстро из него деньги не вытащить. Есть МФО при банках, при маркетплейсах, обеспечивающие бесплатные рассрочки для клиентов. Есть автозалоговые займы по ставкам, сопоставимым с банками. Запретить все это, ну, сродни тому, что вот кого-то обманули на автозаправке, да, давайте запретим все автозаправки. Поэтому повторюсь, да, есть отдельные перегибы в некоторых сегментах, есть необходимость контроля перекредитовок, показателей долговой нагрузки, но это вот такие отдельные точечные моменты, которые требуют внимания регулятора, и в целом, повторюсь, мы идем пока по дорожной карте, и ситуация предсказуема для всех его участников. Каких-то всплесков нелегальных кредиторов и так далее мы не ожидаем, потому что Банк России также осознает эти риски, консультируется с законодателями, когда возникают какие-то законодательные инициативы, способные привести к этому. И, конечно, такой сценарий представляется крайне маловероятным.
5: И Банк России еще и мониторит интернет-пространство, как я понимаю, выпуская в том числе и различные методички, рекомендации, как это правильно называется, все то, что размещается у них на официальном сайте. А вот еще что важно уточнить, Иван. Вот мы когда говорим о мошенниках, различных схемах, ведь мы знаем, что те самые мошенники, которые разводят наших клиентов под угрозой, значит, всех вот этих вот вещей, вам позвонит лжесотрудник, значит, Центробанка и так далее, Росфинмониторинга. И люди бегут брать деньги, снимать их, берут кредиты. Как защищены на рынке микрофинансовых организаций интересы добросовестных клиентов? Как распознать, что человек бежит брать микрокредит под влиянием мошенников? Такая практика как регулируется на этом рынке?
7: Вы знаете, вы справедливо подчеркнули, что это общая проблема в целом и для банков, и не только для даже финансового сектора, сколько для страны в целом. Поэтому микрофинансовые институты здесь не в пионерах, не в лидерах тех, кто обеспечивает вот этот незаконный трафик, незаконный оборот денежных средств. Конечно, средняя сумма микрозайма, порядка 15 тысяч рублей, очень этому способствует, которая на порядок меньше, чем средний размер банковского кредита. Но отмечу, что многие микрофинансовые институты едва ли не более технологичны, чем среднестатистический российский банк, который прежде всего интересуется либо залогом, либо зарплатой и кредитной историей, в то время как микрофинансовые организации смотрят на то, поступали ли, например, последние несколько часов какие-то сомнительные звонки этому клиенту, где он ночует, где он проводит день по геолокации его сим-карты, совпадают ли эти данные с теми, которые заявлены в анкете, да, где человек работает, где человек проживает. То есть внимательное заполнение заявки на микрозайм, конечно, оно, с одной стороны, повышает вероятность одобрения, с другой стороны, позволяет отсечь вот откровенно мошеннические случаи и не выдавать микрозаймы тем, кто находится в стрессе, под давлением и в поиске вот срочных денег для финансирования каких-то экстренных потребностей.
4: Спасибо большое. Старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт» Иван Уклейн был с нами на связи. Говорили про перспективы микрофинансовых организаций. Но вообще, какие перспективы? Просто не ходите туда. Не надо. Будьте финансово грамотны.
0: «22 и 28 июля». Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
8: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: точного времени.
1: На календаре понедельник, 20 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами. И давайте поговорим про вкусное. Вот ты за дыню или за арбуз?
2: Хороший вопрос. Я за спелый, зрелый арбуз.
1: Я тоже за арбуз. В целом. Я тоже за арбуз. Вот у меня почему-то вот женская половина за дыню, а
2: да,
1: я
2: да,
1: за арбуз.
2: Так всегда,
1: а я за арбуз.
2: Я не знаю, мне, во-первых, у арбуза нравится мякоть. Во-вторых, мне нравится... Что мне нравится в арбузе? Мне нравится, во-первых, его цвет. Ну, само, так
1: сказать, искомое. Мне нравится его вкус.
2: Мне нравится его экстерьер, это уже про внешний цвет, да. Мне нравится, как они зреют на этих красивых бахчах. Ой. У меня добрый друг Сережа Кондратов, у него родители в Сулилецке выращивают вот эти самые ягоды. Это прекрасно. Это фотографии, которые выглядят, знаешь, так, знаешь, огромное бескрайнее поле, несколько гектаров, вот, и вот они там, эти ягоды, зреют.
1: Себе у меня зреют. Тоже, открою секрет, на даче в Калужской области растут арбузы.
2: Тоже
1: до 6 килограмм. До 6 килограмм вырастают и вкусные, и сладенькие. Ну, угу. На мой взгляд, немножечко получается толстая шкурка, но в целом вполне себе вкусненький, лежит полосатенький.
2: А там же Сулилец, там же очень тепло, это же Оренбург, область, там климат, там жарко, там они действительно вызревают разных сортов, и исполинские, и поменьше, и разные, и астраханские.
1: Ну, в общем, появились они у нас.
2: Я уже, за арбузы.
1: Я тоже за арбузы, но кто-нибудь за... А вы, кстати, 8-925-222-9992, ну, напишите, вы за... дыню или за арбуз?
2: Ну ладно, чтобы меня совсем не распекали, я где-то, знаешь, 60 на 40.
1: Ну за ладно, арбуз. Да, нет. Но вот когда
2: я дыню тоже,
1: когда
2: конечно,
1: вот эта маленькая колхозница, компактная, вот ты ее прямо одним разом разрежешь, она сладкая такая, сочная, вот такая дыня тоже очень хорошо.
2: Хорошо, 55 на 45, уговорил.
1: Так, ладно. Так вот, друзья, появились уже на улицах, на развалах, на лотках и арбузы, и дыни. Но не каждый арбуз и не каждая дыня одинаково полезна, знаете ли. Можно иногда и немножечко ошибиться в выборе. А вот как это сделать, как не ошибиться? Вот об этом давайте поговорим.
2: И начнем с того, как должен выглядеть вообще правильно организованный прилавок, да, со стеллажами. С нами на связи доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова. Она нам поможет разобраться в этих... в вопросах. Ольга, доброе утро.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Ну вот как правильно выбрать арбуз? Наверное, надо правильно подойти к точке, где арбузы продаются, как и дыни, соответственно. Как понять, что здесь покупать можно?
3: Конечно, когда мы оцениваем арбуз, да, мы должны, или дыню, да, обращать внимание на внешний вид ягоды, да. Собственно, данная продукция относится к ягодам. И, конечно, для того, чтобы осуществить безопасную покупку, мы в первую очередь осматриваем арбуз целиком. И, конечно, мы должны брать только целые плоды. А когда присутствуют любые порезы, трещины, да, или вмятины на ягоде, то, конечно, в первую очередь, чего мы должны бояться? Конечно, бактерий. И это уже входные ворота для инфекции, в первую очередь, конечно, это сальмонелла, кишечная палочка, летний период времени. Ну и, конечно, мы оцениваем плодоножку, да, арбуз, вот тот хвостик, он должен быть сухим, да, то есть это вот первичная оценка. Ну и, конечно, мы должны перед тем, как употребить арбуз, да, для того, чтобы, опять же, да, не возрастало то бактериальное число, да, инфекции, которые мы приносим с вами домой, мы должны тщательно вымыть арбуз перед разделкой, щеткой с мылом. И, конечно, мы должны использовать только чистые, да, ножи для разделки. Ну, это, конечно, преддомашние условия. Да, вот это вот большая любовь нашего населения к разделке арбуза на улице, да, попросить увидеть, да, вырезать этот треугольничек, посмотреть, какой он. Да, это, конечно, самая большая глупость. То же самое относится к тому моменту, что мы не должны покупать арбузы в половинном состоянии или в четверти, да, то есть, конечно, размер того бактериального числа и бактерий, да, многократно возрастает. Ну и, да, должны быть обязательно соблюдены температурные режимы хранения, да, в точке покупки арбузов. Температура, с учетом того, что сейчас лето, да, не должна превышать плюс 30, особенно, да, если точка не осуществляется в точке продажи, да, и мы видим продажу арбузов, да, повсеместно вдоль автострад, да, с багажников машин. И если при температуре плюс 30, да, те арбузы, которые будут находиться в багажнике, будут находиться там часа 3, то этот продукт уже готов, да, к размножению бактерий, и, конечно, пользы для покупателя он никакой не составит. Ну, это вот те внешние, да, моменты, которые нам позволяют оценить, да, продукт, готовый к употреблению, ну и те технические характеристики, которых нас, да, которым нас обучали с детства, мы должны, если это арбуз, щелкнуть по нему пальцем, да, и услышать такой яркий, звонкий звук. И это говорит о том, что, да, этот арбуз готов к употреблению, он уже созрел. И сухая плодоножка, сухой хвостик. И, конечно, точка, да, на которой арбуз находился на земле, основание, оно должно быть, начиная от желтого и заканчивая ярко-оранжевым цветом. Это говорит, конечно, о спелости ягоды. Вот такую ягоду мы можем употреблять. Ну и, конечно, мы должны ягоды с вами покупать уже в организованных точках. Таких точек масса, да, и организуется и по городу. Но, опять же, они должны быть под навесом, официально, да, обустроенные. Ягода не должна находиться на бетонном полу или вообще на полу.
2: Это, да, вообще есть критично важно. Это первое, с чего нужно,
3: конечно,
2: начинать осмотр,
3: конечно,
2: точки,
3: конечно,
2: для,
3: конечно,
2: покупателя.
3: Хотя бы самое элементарное, чтобы были организованы хотя бы палеты, да, и на этих палетах, да, ягоды должны находиться, да, то есть не должно быть соприкосновения с грязным, да, полом, с трассой, да, то есть они как бы должны находиться в такой прослойке воздуха, да, которая будет их практически как в естественном состоянии, да, где они росли. Да, то есть, опять же, количество микробного числа, тех микроорганизмов будет сокращаться при таком, да, нахождении их, да, в точке продажи. Ну и, да, конечно, желательно покупать, да, арбузы в организованных точках. И когда мы приходим, да, мы обязательно должны спросить для легальной продажи, да, те документы, элементарные документы, справку о продаже. Ну, в идеале это, конечно, декларация соответствия. Да, такой документ поступает не только в организованные точки продажи, но и в крупные сетевые, да, организации, супермаркеты и так далее. Ну а если, собственно, это не промышленное производство, и если, вот как вы рассказывали, да, у вас растут на даче арбузы, и их очень много, и вы решили их реализовать, вы обязательно должны оформить минимальный документ для продажи, да, это документ соответствия, который соответствует ГОСТу и говорит о том, что продукт готов, да, к употреблению, да, и у него хорошие показатели спелости, точки микробного числа в том числе. Это хотя бы ветеринарная справка, и вот такой документ ветеринарной справки, да, он как раз подходит для продажи на рынках, да, в точках продажи. И, конечно, когда вы подходите к точке продажи наряду с ветеринарной справкой, вы обязаны в идеале узнать, да, в каком виде перед вами находится продавец, запросить у него ветеринарную книжку, да, она всегда находится с добросовестным продавцом рядом, да, он вам никогда не откажет в ее показе. Если же уже какие-то, да, волнение вы увидели у продавца на лице, то здесь уже, конечно, возникнут сомнения. Я бы с такой точки не стала приобретать ягоду.
1: Вот. А вот если мы все-таки купили этот арбуз или дыньку, съели, да, а потом понимаем, что, ну, что-то не то с нами произошло, несет ли за это продавец ответственности? Как его к этой ответственности привлечь?
3: Ну, опять же, да, должны быть соблюдены определенные критерии, да, о которых я говорила ранее, то есть точка должна находиться не при высокой температуре, в тени, да, то есть не на 30-градусной жаре, и, конечно, да, сама ягода, которую мы берем в руки, не должна быть горячей. Если она горячей, да, то есть на ощупь, то есть уже, да, возможность того, что микроорганизмы, да, ну, достигли своего высокого уровня, который возможен, да, нам причинить вред нашему организму многократно возрастает. Поэтому хотя бы, да, уровень той температуры, да, которая находится ягода в продаже, должна быть не более 25 градусов, ну, максимум 26.
1: Понятно.
3: Ну, конечно,
1: в целом
3: должны
1: понятно.
3: На целостность обращать внимание.
1: Ольга, спасибо ягоды. Вам большое за ценнейшие советы. Доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова помогла нам разобраться, как выбирать дыню или арбуз, как, в общем, верифицировать тот или иной прилавок, какие требования и как распознать некачественную продукцию.
0: Ну, а у нас впереди научный подход. Оставайтесь с нами на Радио России.
4: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья. А вот вопрос, можно ли замедлить старение мозга? Можно. Во всяком случае, для людей с ожирением такой алгоритм уже есть, и он зафиксирован в эксперименте. Исследователи из университета Бен-Гуриона в Негеве выполнили крупномасштабное долгосрочное клиническое исследование, которое длилось 18 месяцев и в котором участвовало 300 человек. И в этой группе было 102 человека с избыточным весом, которые соответствовали официальным критериям ожирения. Участникам детально сканировали мозг в начале и в конце программы через 18 месяцев. А попутно исследователи проводили и другие тесты измерения. Тут надо напомнить, что ученые сегодня умеют определять при сканировании мозга его реальный возраст, то есть биологический, независимо от хронологического. Так вот, в течение 18 месяцев участники эксперимента сидели на зеленой средиземноморской диете. Плюс к этому участники выпивали по 3-4 чашки зеленого чая в день и чашку зеленого коктейля из ряски. Каковы же итоги? Ну, во-первых, участники эксперимента, конечно, похудели. А во-вторых, оказалось, что у человека с ожирением, потерявшего 1% массы тела за 18 месяцев, мозг помолодел на 9 месяцев. Произошли изменения в печени, в ней снизилось содержание жира и печеночных ферментов, а это важно для старения, поскольку и жир в печени, и выработка в ней специфических ферментов плохо влияют на здоровье мозга при болезни Альцгеймера. Ну, как мы знаем, все в организме нашем взаимосвязано. Итак, еще одно исследование подтвердило – ожирение и несбалансированное питание – это факторы ускоренного старения, в том числе мозга. Ну, надеюсь, что у моих слушателей нет никакого ожирения, однако мозг со временем все равно, увы, будет стареть, как и все остальные органы. А чтобы замедлить и отодвинуть этот процесс, давайте соблюдать совершенно понятные и логичные рекомендации неврологов, кардиологов, терапевтов и умных людей. Итак, что же нам нужно делать, чтобы замедлить старение мозга? Мы должны нагружать себя физическими упражнениями, спать не менее 7-8 часов, читать книги, писать стихи, учить иностранные языки, путешествовать, ходить в музей, на выставки, в театры, встречаться с друзьями, устраивать вечеринки и стараться правильно питаться. И старость будет отступать. Какой простой рецепт!
4: Научный подход. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: на правах рекламы.
7: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
8: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
7: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
8: Да, именно это я и хочу сказать.
7: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
8: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777 60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60-60. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
8: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
7: И что же происходит во время этой процедуры?
8: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
7: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
8: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
7: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
8: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
7: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
8: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
7: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении участника СВО в Ставропольском крае. В России с 1 сентября изменятся правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. И Почта России будет развиваться с помощью цифровых технологий. Подробности далее. Военная хроника в начале выпуска. Российские военные громят противника на Краматорском направлении. Операторы беспилотных систем и артиллеристы южной группировки войск за сутки уничтожили 3 пикапа, микроавтобусы, 2 пункта управления БПЛА с оборудованием и живой силой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, расчет разведывательного БПЛА на трассе Дружковка-Краматорск обнаружил автомобиль КАМАЗ, который доставлял груз для ВСУ. Ударный БПЛА атаковал грузовик и уничтожил его. Минобороны тем временем показала кадры удара беспилотника «Герань» по «Балкеру» в порту Одесса. Ранее ведомство сообщило о нанесении ударов по 2 судам с грузом военного назначения на рейде порта. Кроме того, военные атаковали «Балкеры» и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали ударные дроны и безэкипажные катера. Таким образом, вооруженные силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая обеспечивает ВСУ военной техникой и горючим. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении участника СВО в Ставропольском крае. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства. По оперативным данным, подозреваемый сам вышел на контакт с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора он провел разведку в районе дома бывшего военнослужащего, а также приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, чтобы подорвать машину ветерана. В отношении шпиона возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит пожизненный срок. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ по Московской области, в результате которой пострадали мирные граждане. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, действиям украинских военнослужащих будет дана уголовно-правовая оценка.
5: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе в ночь на 20 июля. В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Следственный комитет России даст полную уголовно-правовую оценку действиям конкретных украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты по гражданским объектам и против мирных граждан.
4: По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении к региону с вечера летело более 400 БПЛА. На подлете к столице уничтожено 85 беспилотников. Основные последствия зафиксированы на юге области, в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, 6 пострадавших доставили в больницу. Есть повреждения в многоквартирных и частных домах, а также на коммерческих объектах. На местах работают оперативные службы. В России с 1 сентября изменится правило обслуживания маломобильных авиапассажиров. У данной категории граждан появится возможность бесплатно резервировать наиболее комфортные и безопасные места в самолете на этапе покупки билета. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Кузьмин.

0: Евгений Машаров. Общественник пояснил, что сейчас наиболее комфортное место на борту можно выбрать во время регистрации на рейс, однако на этом этапе их, как правило, уже не остается. Однако ситуация поменяется с вступлением в силу с 1 сентября приказа Минтранса России. Почта России будет развиваться с помощью цифровых технологий. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на минувшем заседании. В частности, через Почту России будут отправлять юридические документы власти, банки и госкомпании. Кроме того, к работе почты подключат и госуслуги. Письма на портал в электронном виде будут приходить при согласовании с пользователем. Для физических лиц эту услугу сделают бесплатной. Почта России сможет принимать оплату за ЖКУ, а платежи освободят от комиссии банков. Власти продвигают детские товары отечественного производителя. Минпромторг рассматривает возможность разместить наши российские игрушки на так называемую российскую полку. Об этих планах рассказал РИА Новости замглавы ведомства Иван Куликов. Таким образом, у наших производителей появится гарантированное место в супермаркетах для своей продукции. Напомню, что закон о российской полке обязывает продавцов выделять определенную долю места для продажи отечественной продукции, что является весомой поддержкой наших предпринимателей. МИД назвал разговоры об угрозе иранского атома прикрытием для кровопролития. По убеждению официального представителя ведомства Марии Захаровой, подобные действия могут привести к негативным последствиям не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Так, в ведомстве отреагировали на информацию в СМИ об ударах по строящейся в Иране АЭС. Все это вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения ядерной безопасности данного объекта, а также сводит на нет многосторонние усилия по урегулированию ближневосточного кризиса, отметила Захарова. Хроника происшествий далее. Угарный газ стал причиной отравления детей в Чувашии. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры. Инцидент произошел накануне в Аликовском округе. Пятеро детей, самому младшему из которых 5 лет, попали в больницу из жилого дома в селе Большое Ямашево. Как установило следствие, в доме после бани взрослые затопили печь, которая долго не использовалась. В результате помещение заполнилось едким дымом, которым надышались дети. По данному факту проводится проверка, на основании которой будет решаться вопрос о возбуждении дела. Причину массовой гибели пчел выясняет прокуратура Красноярского края. Насекомых отправили в лабораторию на экспертизу. Об этом РИА Новости рассказали в надзорном ведомстве. ЧП произошло в Большемуртинском районе после обработки полей химикатами. В итоге, по неофициальной информации, погибли 30 миллионов пчел. С заявлением о причиненном ущербе в прокуратуру обратились 22 человека. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Масштабную операцию по борьбе с подростковой преступностью провели итальянские правоохранительные органы. В ходе рейдов задержаны более 1500 человек, в том числе 47 детей. Как сообщает газета «La Repubblica», операция охватила 44 провинции страны, включая Милан, Рим, Неаполь и Турин. Полиция изъяла более 700 килограммов наркотических веществ, а также оружие и около 300 тысяч евро. Температура в столичном регионе будет постепенно опускаться. А вот когда москвичам и гостям столицы потребуются кофты, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале европейцы обыграли в дополнительное время Аргентину 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Лучшим игроком решающего матча признан Ферран Торрес. А что касается лучших футболистов чемпионата мира в целом, то среди голкиперов отметили вратаря сборной Испании Унаи Симона. Приз лучшему игроку получил капитан испанцев Родри, а лучшим молодым футболистом признали защитника сборной Испании Пау Кубарси. Лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В 8 встречах он забил 10 мячей. Также на его счету 4 передачи. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована после завершения чемпионата мира. Лидером списка стали обладатели титула испанцы. Финалист турнира Аргентина переместилась с первого места на второе, а на третьей позиции идет сборная Франции. «Палмейрас» сделал Данило более выгодное предложение по зарплате, чем «Зенит». Бразильские СМИ сообщают, что клуб из Сан-Пауло готов подписать с полузащитником «Ботафого» контракт на 5 лет. При этом финансовые условия не называются, но отмечается, что Данило они полностью устраивают. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи. Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 24-26 градусов, во Владивостоке 23-25, облачно. В Тюмени 25-27, ожидаются дожди с грозами. В Мурманске 11-13 градусов, в Петрозаводске 25-27, облачно, небольшие дожди. В Оренбурге 23-25, пройдут кратковременные осадки. В Пензе, Ярославле и Владимире 27-29 градусов. В Краснодаре 30-32, в Нальчике сегодня 25-27. Столько же и в Ялте. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха составит 19-21. В Москве малооблачно и 27-29. Сейчас в столице 25 градусов, ветер северный. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
3: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
4: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое» на волнах Радио России. Сегодня мы будем говорить о классике русской хоровой музыки, Владимира Николаевича Минине. Кстати говоря, многие наши слушатели помнят Владимира Николаевича в роли радиоведущего. Была такая у нас замечательная программа, как «Песня родилась», песни русские, песни солдатские, все то, что питает нашу музыку. И кто-то из композиторов замечательно сравнил хор в России с благодатными дождями. Поэтому я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это руководитель хора Минина Московского государственного академического камерного хора. У нас в гостях Тимофей Гольберг. Тимофей Юрьевич, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: А вы согласны с тем, что в русской музыке хор — это благодатный дождь, который омывает?
5: Я думаю, да. Вообще, это такая основа, на которой даже основывается и симфоническая музыка, камерно-вокальная.
4: Именно вот русский такой мелос, да?
5: Русский мелос. И даже в фактуре музыкальной, вот взять Танеева, сколько у него в оркестре написано хора. Это такой исконный жанр, без него никуда в русской музыке.
4: Ну, я для наших слушателей дам короткую справочку, что сам Владимир Николаевич Минин назначил, призвал вас, я не знаю, как правильно сказать, на руководство хором, да, это было в каком году?
5: Это был 2019 год.
4: Вот прямо так и сказал.
5: Я помню, это был июнь, окончание сезона, Владимир Николаевич пригласил меня в кабинет и сказал, ну, прежде чем приступим к делу, я должен вас спросить, не возражаете ли вы? То есть его форма общения, она, конечно, невероятно деликатна. Не возражаю ли я, 27 или 28, не помню, летний молодой начинающий музыкант, взять бразды руководства Московским государственным академическим камерным хором. Это, конечно, был такой холодный душ, что называется. И после этого, через 2 недели, мы ушли в отпуск, и это был, наверное, самый веселый для меня отпуск, потому что дум было много.
4: То есть новый сезон начинался в совершенно другом качестве. Ну, с коллективом-то вы были знакомы, да? Но вот удивительная вещь такая, не все они знают, может быть, приоткроем. Завесу, да, психология хора вообще. То есть обычно считается, ну, хор — это много певцов, и все поют как один. Ну, на самом деле же, наверняка, это не так. Индивидуальности, которые там сопрягаются, как находить с ними общий язык, вот хормейстеру.
5: У нас есть дополнительная сложность. У нас хор вокалистов. Каждый из них учился на большого певца.
4: То есть это на сольное пение?
5: На сольное пение. Пение. Действительно, да, каждый из них думал, что он будет петь условно. Конечно, условно. В Большом театре, Тоску, Евгения Онегина или какие-то другие партии. Конечно, есть исключения. Люди, которые понимали, что они будут либо в камерной вокальной музыке, либо в ином жанре. Но это не достижение того идеала, на который их воспитывали, оно чувствуется. И вот в этом-то самая сложность.
4: Диссонанса нет никакого? Некоторого.
5: Конечно, есть. Конечно. И в этом сложно, что ты их должен не ущемить, а еще и заинтересовать, чтобы они пели вместе. Ну, для этого, как минимум, у нас есть сольные проекты, где каждый из них может выйти и спеть замечательный камерно-вокальный цикл. Многие из них, из наших артистов, поют соло с хором и с оркестром, особенно когда мы ездим на гастроли в другие города, и вполне замечательно тянут, что называется, эти партии.
4: Но не одеяло на себя.
5: Но не одеяло. Да, но зато тембральное богатство. Mm-hmm. То есть проблем больше при подготовке, они и дольше учат. Но тембр — это все, потому что в нем есть настоящая образная информация, музыкальная информация. Потому что нота сама по себе — это высота в герцах. А в тембре уже можно передавать образ, краски, настроение, атмосферу и так далее.
4: Да это вообще можно на музыке сказать. По-моему, Акуджава хорошо сказал, из какой-то деревяшки, из каких-то бычьих жил, да. Получается совершенно то, что нельзя описать, ну, в общем говоря, феномен музыки. Музыка Минина, она ведь родилась с опорой на церковную традицию, да, когда появился, собственно, камерный хор под руководством Минина, собирались аншлаги, потому что люди тянулись, хотелось возрождения духовного, которое произошло потом в 90-е годы. То есть, как бы, хор Минина это предвосхищал, вот, церковная традиция, и сотрудничество Владимира Николаевича с крупнейшими композиторами России. Это и Свиридов,
5: и Гаврилин.
4: Гаврилин, да, перезвоны, Артемьев. Да, вот это было именно на этом интересе тогда.
5: Да, я бы еще добавил сюда, наверное, музыку Гии Кончелли, поскольку Владимир Николаевич находил живых композиторов. Вот в этом было его большое счастье. Находил композиторов, которые являлись классиками.
4: Кончелли, если я не ошибаюсь, поправьте, по-моему, вообще доверил Минину исполнение всех своих произведений в России.
5: И некоторые произведения были исполнены нашим хором впервые в России. Такое, например, как «Амаоми» для хора четырех саксофонов. Некоторые произведения, к сожалению, не все, потому что есть произведения для хора и оркестра крупные, которые хор не исполнял, либо исполнял не впервые, но многие действительно были исполнены впервые именно этим коллективом. Что касается Свиридова, ну это большая дружба Владимира Николаевича.
4: Просто личные Васильевича. Отношения, да?
5: И личные отношения. И он помог, он, я имею в виду Георгия Васильевича, помог хору прийти в статус из любительского в профессиональный. То есть были выделены средства, и отчасти коллектив благодарен не только мне, но и Свиридову. Гаврилин, которому Владимир Николаевич заказал перезвоны, причем он, конечно, не перезвоны конкретно заказал, напишите что-нибудь для нас. Написал через 15 лет эти перезвоны, потому что Владимир Николаевич заказывал, когда он работал в то время в Санкт-Петербургской капелле. Проработал он там недолго, как известно, и он уехал в Москву, и спустя 15 лет раздается звонок от Валерия Александровича Гаврилина. Он говорит, я написал, вот, приезжай. Приехали, посмотрели, и это стало одной из визитных карточек. Гии Кончелли, ну да, там музыка совершенно космическая, необычная, отличающаяся, наверное, от всего русского мелса. Кстати, мы еще не сказали, наверное, про Рахманинова, музыку которого, в данном случае литургию, Владимир Николаевич, ну, был, наверное, одним из возродителей, тех, кто ее поднимал после забвения несколько десятилетий.
4: Четыре саксофона у Кончелли и хор, вот такое сочетание. Почему?
5: У Кончелли огромное количество необычных сочетаний. Еще одно сочинение, где состав — это струнный квартет, это три флейты, вернее, один исполнитель, но на трех разных флейтах. Флейта пикколо, малая флейта и большая альтовая, гобой, синтезатор и шестиструнная гитара. Плюс хор, конечно же.
4: Шестиструнная гитара акустическая? Или...
5: Акустическая, да. И то есть совершенно необычный состав. Я думаю, что Георгий Александрович Кончелли, как человек очень глубоко мыслящий с точки зрения тембров, он все время находил какие-то сочетания, которые, пожалуй, я вот ни у каких других авторов не встречал. И действительно, сочинения для хора и квартета саксофонов, ну, надо еще поискать. Может быть, есть какие-то переложения. Но насколько органично это звучит, вот как будто вот именно так оно и должно создаваться. Я слышал переложение этого сочинения для хора и струнных, например. Но это совершенно не то. Это действительно должно было звучать у саксофонов. Почему? Вот это сложно сформулировать.
4: Ну, видимо, так услышал композитор.
5: Да.
4: Скорее всего, у него тембры, это, знаете, как в философском диспуте участники. Они могут быть разные. Но в споре в этом истина, в общем-то, и рождается, наверное.
5: Я согласен, как лейттембр. У каждого тембра своя окраска. Он несет, что называется, свой крест и имеет свой цвет, каждый тембр.
4: Ну, о Владимире Николаевиче Минине можно говорить неустанно, но все-таки вот этапы творческого пути. Ведь для хормейстера у него совершенно такой путь, скажем, извилистый, тернистый, да, вы упомянули, что Московский академический хор был в статусе любительского, а ведь до этого он был хормейстером военного хора, да?
5: Совершенно верно, Владимир Николаевич. Был руководителем военного ансамбля, были и инструменталисты, и певцы. А затем он был в молдавской капелле художественным руководителем.
4: Это вот, по-моему, Дойна.
5: Дойна.
4: Да? Известный коллектив такой.
5: Известный коллектив. И после этого, Владимир Николаевич, много было событий в профессиональной жизни, и одно из них он работал в Новосибирске, в Новосибирской консерватории, если я не ошибаюсь, возглавлял кафедру, руководил хором. И уже когда он стал ректором Гнесинского института, вот там он создал свой любительский хор на основе студентов.
4: Угу.
5: И через год или полтора, если я не ошибаюсь, уже коллектив получил статус профессионального.
4: Ну, нельзя не упомянуть, говоря о Владимире Николаевиче, Свешникова, Юрлова. То есть это люди, которые соприкасались, которые вместе зажигали и поддерживали это горение хоровой музыки вообще в СССР, в России. Да, вот отношения Минина, например, и Свешникова.
5: Насколько я знаю, они были непростые, потому что Владимир Николаевич учился у Александра Васильевича в аспирантуре. И в то время он также помогал Александру Васильевичу в его хоре, в госхоре, который сегодня носит имя Свешникова. И была такая конкуренция, потому что молодой, талантливый, энергичный дирижер и умудренный опытом Александр Васильевич Свешников, конечно же, он иногда ревновал, и про это и пишут, но это понятно. А что касается Юрлова, он просто помог Владимиру Николаевичу справиться после того случая в Санкт-Петербурге, когда не получилось работать с капеллой, и он был вынужден подать в отставку с капеллой Санкт-Петербурга. И вот в то время Юрлов как раз в Москве и помог, предложил работу, и после этого уже началась вся эпопея с Московским камерным хором.
4: Ну вот многие иногда оговариваются, но я считаю, что это по Фрейду, когда вместо дирижера говорят режиссер. Вот Минин в рабочий момент напоминал и напоминает такого театрального режиссера, который не просто с музыкой, да, не просто с фразой, не просто с филировкой работает, а с творческой сверхзадачей, с театрализацией какой-то.
5: Действительно, на репетициях он, наверное, человек-театр. Какие образы он предлагает, причем даже дело не в том, какие. Он предлагает те образы, которые завещал композитор в нотных значках.
4: Это безусловно и неприкасаемо, но...
5: Но как он это предлагает? То есть какая мимика, какая энергетика? Когда я пришел в коллектив, Владимир Николаевич был еще тогда всего-навсего 87 лет. И энергетика была такая, что, я думаю, он любому молодому давал фору. Однажды я даже видел сбоку, аккуратненько подсмотрел, как он проводит концерт. Мало того, естественно, стоя, естественно, наизусть. По-другому он не дирижировал. И энергия, которая шла каждую минуту на протяжении двух отделений концерта, была такая, я не знаю, как вот, знаете, стадо бизонов несущихся. То есть такой вот аж ветер шел. Вот такая вот энергетика у 87-летнего маэстро.
4: Говорят, что даже на Свиридова мог воздействовать голосом. Нет такого в памяти, в истории хора нет?
5: Я помню одну запись, если не ошибаюсь, запись с репетицией в Большом зале консерватории, наверняка очередную премьеру Георгия Васильевича, возможно, это был даже «Пушкинский венок» знаменитый, осуществляли, и они спорили, как вот солист спел ту или иную фразу, Свиридову нравилось, Минин говорит, нет, этого недостаточно. И они, вот Минин на сцене, Свиридов в зале, и практически на повышенных тонах обменивались впечатлениями. Наверное, такое воздействие друг друга как-то вот они...
4: Слушай, но здесь еще есть момент сложный, это артисты, которые на сцене, и как бы если руководитель при них, а даже знаменитого маэстро, как бы не может слово молвить, но с другой стороны он должен как-то обратиться к маэстро, чтобы и хор это понял.
5: Наверное, в любом случае режиссер, дирижер, жанр разный, но в любом случае это человек, который отвечает от «а» до «я».
4: Ну, хотелось бы о вас поговорить. Вот вы к дирижированию как пришли? Совсем для дирижера, по-моему, в таком вот юном возрасте.
5: Конечно, это постепенно все происходило. Я изначально думал, что буду заниматься фортепиано. Потом, когда сломался голос в подростковом возрасте, уже будучи в музыкальном училище, я подумал, что буду петь, бегал по всем вокальным педагогам. А как-то потом, наверное, уже, знаете, поступив в консерваторию параллельно с хоровым дирижированием на оперно-симфоническое, вот там я и познал этот вкус. И, заканчивая уже оба факультета, наверное, понял, где профессия так удачно сложилась, что после конкурса в 2015 году Владимир Николаевичу нужен был помощник, и мне позвонили из хора, и я заканчивал ассистентуру в Нижнем Новгороде ассистентуру, стажировку в консерватории, и меня пригласили работать в хор.
4: Ну, а у вас у самого хоровой опыт был до этого уже?
5: Я с 17 лет уже работал с кучей коллективов любительских, взрослых, детских, потом были даже любительские камерные оркестры. То есть как-то так сложилось, что с первого курса консерватории что-то было. Ну, а в хоре-то с 5 лет живу.
4: Вот у нас как-то в гостях был замечательный хормейстер Рыжинский, маэстро Рыжинский. Он рассказывал, что вообще он начинал с любительскими хорами, что это самая лучшая школа, вот студенческий хор, что это нужно, так сказать, здесь людей просто с нуля поднять, сплотить, поставить задачу, зажечь, какую-то миссию им нарисовать, обрисовать, да, чтобы люди поверили и пошли. И тогда только хор может состояться. Когда вы пришли в хор Минина, в принципе, это заслуженный, знаменитейший академический коллектив. Никого зажигать не надо, все профессионалы, есть сверхзадачи, есть почетный президент, да, есть вот этот дух и гений места. Вот вы им какую сверхзадачу поставили?
5: К сожалению, зажигать надо постоянно. Даже внутри одной репетиции, какой бы профессионал ни был, если ты ведешь репетицию скучно, если репертуар скучный и все идет как-то не так, то никакого огня не будет. Сверхзадача была расширение репертуара. И я ввел такие сочинения необычные, как Альфред Гаревич Шнитке. Сначала мы «Реквием» исполнили, записали на мелодии, выпустили диск. Наверное, главный это был репертуарный поворот. От столбового пути мы, конечно, не отходим. Свиридов, Гаврилина, Рахманинов, русские народные песни, Шостакович, много репертуара. Но вот эти ответвления, когда мы еще захватываем какой-то репертуар и потом возвращаемся уже вместе с ним к столбовому пути, мы становимся немножко шире и богаче.
4: Хотелось бы коснуться еще одного произведения. Это Артемьев. «Девять шагов к преображению» называется, да?
5: Совершенно верно. Это гениальнейшая фреска. Владимиру Николаевичу тогда исполнялось 90 лет, и Эдуард Николаевич Артемьев написал это вот к его юбилею. Сочинение, аналога к которому я, наверное, вот и не знаю. Дело в том, что это огромный хор, это оркестр, в котором есть очень много синтетики, потому что, как известно, Эдуард Николаевич Артемьев — это...
4: Электронная музыка,
5: да,
4: и синтезаторы.
5: Патриарх электронной музыки, и там у него синтезаторы. Там, конечно же, без соло-гитары электронной, без соло-бас-гитары не обошлось.
4: Даже и такое там. То есть это все прописано композитором?
5: Да, это прописано где-то в качестве импровизации, не каждая нота. А еще есть и такие моменты, где с небес, будто бы с небес, спускается на нас фонограмма электронная, которую запускает звукорежиссер во время одного из номеров, который не имеет времени, не имеет размера. То есть он просто создает какое-то космическое пространство внутри мессы, потому что это ведь заупокойная месса. «Девять шагов к преображению» — это 9 частей «Реквиема», который, правда, он заканчивает лучезарным санктусом, свят, да, то есть очень торжественным до-мажором. И поэтому вот мы и решили это сочинение взять.
4: Вы знаете, вот удивительные у вас в хоре бывают лекции, потому что хор еще просветительской деятельностью занимается. Я знаю, что у вас проходят вот такие вот семинары, не знаю, лекции образовательные, какие-то коллоквиумы. Вот есть такая лекция, она называется «Рождество в академической музыке советского периода». Вот что здесь имеется в виду? Вот,
5: я в к этому не имею никакого отношения. У нас есть замечательный отдел связи с общественностью и люди, которые занимаются и просветительской деятельностью. Конечно же, мне кажется, хор, да и вообще любое учреждение культуры должно помимо своего основного блюда, основного репертуара, ну что-то вот иметь какие-то ответвления. Во-первых, самим сотрудникам так интереснее работается, каждый проявляет талант в большей мере. Ну а во-вторых, это и публике интересно. Просто прийти и пообщаться с живым человеком, а не просто из зала со сцены послушать музыку.
4: Но это происходит в вашем репетиционном здании, да?
5: Да, это замечательный отреставрированный особняк, и просто прийти туда на экскурсию, это уже, мне кажется, удовольствие. Там же мы проводим концерты солистов в такой очень уютной атмосфере. Небольшой зальчик на 70 человек, но атмосфера прекрасная, неплохая акустика. Ты приходишь как будто бы в другой век, в другое пространство.
4: Ну что ж, добро пожаловать, это очень интересная инициатива. Я думаю, что хор здесь служит еще и мостиком для интересующихся. Вот интересуются часто, как стать артистом хора, задают такие вопросы. Слушатели наши, какая-то существует традиционная методика, какой-то традиционный путь, потому что вы описали свой путь, я так понял, что это, знаете, как всегда говорят в таких случаях, только не делайте так, как делал я.
5: Наверное. Ну, знаете, если говорить про профессиональный хор, а тем более про хор Минина, Московский камерный хор, это достаточно сложный путь, потому что мы берем вокалистов, а это люди, которые сначала закончили музыкальную школу. Бывают просто вокалисты, которые мимо музыкальной школы проходят, ну а потом обязательно...
4: Сразу в консерваторию поступают.
5: Училище. 4 года училища, потом консерваторию. Вообще музыканты учатся примерно как врачи, 1/4 века. Достаточно длинный путь, потому что ты должен закончить вокальную кафедру. А что касается любительских, например, коллективов, если кто-то хочет для себя прийти попеть, во-первых, их огромное количество, в том числе в Москве. Многие из них при вузах находятся, и у меня очень много знакомых руководителей, дирижеров таких коллективов. Ты просто приходишь, тебя прослушивают, если ты более-менее в ноту попадаешь, тебя берут, и там ты уже вливаешься, потому что нельзя научиться петь в хоре без пения в хоре. Ты учишься уже в процессе, ты должен, ну, что называется, чувство плеча. Ты какую-то общую мысль, в которую вас направляет главный идейный вдохновитель, в данном случае дирижер, ты вот уже ее транслируешь через голос. Это очень интересный, увлекательный процесс. Ты же один не выйдешь на сцену, а вместе мы можем. И это особенное чувство.
4: Ну, это вообще удивительное свойство хора. Он как-то создает это пространство, когда люди тоже к нему подключаются, те, кто в зале.
5: Да.
4: Да, вот как кубанский казачий хор, он может, так сказать, держать публику вечер, и именно вот когда люди начинают петь вместе, да, я не беру сложные академические сочинения.
5: В народной музыке это, возможно, я им страшно завидую, потому что в нашем репертуаре мало такого, что знают люди. Хотя есть такие вещи, как, например, подмосковные вечера, и в каких-то концертах слушатели с удовольствием подпевают, и мы этому рады.
4: Не препятствуйте этому, можно.
5: Ни в коем случае, конечно, пускай. Я даже, бывает, обращаюсь в зал, что, пожалуйста, можно.
4: Ну, а вот по поводу замечательных артистов и солистов, которые есть у вас в хоре, конечно, обо всех не расскажешь, это было бы неправильно, но все-таки вот кто-то выступает, может быть, со своими программами, кто-то, может быть, какие-то конкурсы выигрывал, кто-то, может быть, ведет какую-то концертную деятельность в театре.
5: Вы знаете, вот я бы начал с тех, о которых мне говорить очень печально, потому что они работали в хоре, можно сказать, переросли хор и ушли дальше петь соло в театре. Сейчас огромное количество солистов, сильных, важных, которые, я думаю, что являются, с одной стороны, основой тембральной нашего коллектива, с другой стороны, ты всегда понимаешь, что вот рано или поздно кто-то из них может и уехать. Ну, конечно, это горько для руководителя, но, наверное, это правильно.
4: Ну, в хоре огромное количество замечательных, красивых женщин, видных мужчин. Семьи, семейные отношения препятствуют или, наоборот, это приветствуется?
5: По-моему, у нас есть даже пары, которые образовывались в коллективе, причем у людей были другие семьи, а вот, ну, знаете, гастроли — это очень такая история. Чувство безнаказанности, чувство романтики, вот ты как будто на другую планету поехал, и возникали. Да нет, это даже помогает, такое сплочение, и потом человек не уйдет, потому что у него уже тут вторая половинка работает в этом коллективе. Это замечательно. Есть несколько пар, и молодцы, и пусть.
4: А вот инспектор хор — это кто?
5: Инспектор — это тот, кто следит, чтобы все были вовремя на местах, чтобы если кто-то на месте не вовремя, чтобы я об этом знал, чтобы все ноты были вовремя к репетиции подготовлены, все артисты их взяли, а потом сдали в надлежащем виде, чтобы все папки концертные были. Ну, в общем, такая вот организующая функция, без которой достаточно сложно любому коллективу обойтись.
4: Ну что ж, хор — это могучий организм, как мы поняли, это семья, это творческая площадка, это, в конце концов, экспериментальная лаборатория, и пожелаем академическому хору имени Минина творческих успехов дальнейших в своем развитии. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Тимофей Гольберг, руководитель Государственного академического хора имени Владимира Минина. Тимофей Юрьевич, спасибо, что нашли время в творческом расписании для наших слушателей. Тимофей Гольберг, хор Минина, в программе, которая так и называется «Настоящая историческая». Всего доброго.
3: Настоящая историческая. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев, героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма, героев, которые оказались совершенно не нужны Украине современной. Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб. Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма. Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. Хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки и в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня, в продолжение проекта «Украинцы, преданные Украиной», давайте-ка продолжим не так давно начатую историю великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Мы оставили нашего героя, ветерана Первой мировой, сражавшегося до самого ее конца в русском легионе чести во Франции, вернувшимся в Россию, где он непродолжительное время воевал в рядах Красной армии, но затем был свален сыпным тифом. На фронт он так и не вернулся. Так что служба в рядах РКК началась для Малиновского отнюдь не блистательно. Скорее, напротив. За ним тянулся шлейф георгиевского кавалера и бойца, который до последнего оставался за границей в рядах верных Антанте русских войск. Да и перед переходом в Красную армию он, пусть и краткое время, но успел послужить в армии Колчака. На протяжении 5 лет, минувших с окончания гражданской войны на востоке России, Малиновский тянул лямку в пулеметных и стрелковых частях в Сибири, постепенно зарекомендовав себя как надежного командира с редкой тягой к самообразованию. Все изменил 1927 год, когда сдавший вступительные экзамены комбат Малиновский направляется для учебы в военную академию имени Фрунзе в Москву. В академии он провел последующие 3 года, окончив ее с отличием. Для Родиона Яковлевича это было долгожданное и выстраданное высшее образование. Далее последовала штабная работа, вначале на Северном Кавказе, а затем в Белоруссии. В 1935 году при введении в РКК персональных воинских званий Малиновский получает звание полковника. Последующий год он служит в качестве помощника инспектора кавалерии Белорусского военного округа. Январь, страшного для многих, 1937 года, дал полковнику Малиновскому новый, во многом спасительный шанс. Его направляют в качестве военного советника в Испанию, где бушевала гражданская война. Именно там Родион Яковлевич, известный в Испании под псевдонимом полковник Малино, впервые смог проявить не только воинскую доблесть, которую он и так вдоволь показал 17 лет назад на фронтах Первой мировой, но и показать свой полководческий талант. Он стал одним из наиболее результативных военных советников, присланных из РККА на помощь республиканским войскам Испании. Для Малиновского, как и для многих красных командиров, война в Испании стала и первым опытом борьбы с фашизмом. С фашизмом, который позднее Малиновский будет во главе веренных ему войск громить и в Румынии, и в Венгрии, и на родной ему русской, украинской, молдавской, советской земле. Испанская гражданская война является одной из наиболее романтизированных в истории, в том числе благодаря таким авторам, как Габриэль Гарсия Лорка и Эрнст Хемингуэй. Но интересны воспоминания, пусть и достаточно обрывочные, Родиона Яковлевича Малиновского об этой войне, давшей старт его полководческой карьере. Важно, что он отмечал прежде всего не собственно военный аспект, не закономерность войны, а ее жестокость. горечь, которую война несла людям. Но при этом и он отмечал, что, цитата, «была в той войне высокая и чистая нота, которую не могло не услышать человеческое сердце». Именно ей, этой ноте, откликнулись люди доброй воли. Для советских военных, как и для всех интербригадистов, Испания была чистым делом, и в каждом она осталась памятью на всю жизнь, горькой и светлой памятью. В Москве отметили заслуги и талант полковника Малино. За действия против войск генерала Франко Родион Яковлевич был награжден орденом Боевого Красного Знамени и затем орденом Ленина. Вернулся на родину Малиновский в мае 1938 года. Летом этого же года он получил воинское звание комбрига и получил назначение уже в качестве преподавателя, ставшую родной ему военную академию имени Фрунзе. В преддверии во время командировки в Испанию Малиновский успел освоить испанский язык, пусть и не в совершенстве. Но говорил он на нем достаточно прилично. Много лет спустя, во время визита в СССР Фиделя Кастро, Малиновский, уже маршал и министр обороны, будет перебрасываться отдельными репликами с главой кубинской революции на родном ему языке. 4 июня 1939 года Малиновский получает звание генерал-майор. Занимаясь с молодыми командирами, наводнившими военную академию, Родион Яковлевич стремился претворить опыт войны в Испании для большего, уже очевидно неизбежного конфликта. Отдавая должное боевому опыту Испанского театра военных действий, Малиновский все же отмечал, что эта война не дала нашим военачальникам главного – опыта взаимодействия и отражения атак крупных танковых и механизированных частей. А ведь именно в бронетанковых войсках таилась главная ударная сила гитлеровского вермахта. На основе собственного боевого опыта Малиновский составил диссертационную работу «Арагонская операция. Март-апрель 1938 года». Однако защите кандидатской диссертации помешала война. Великая Отечественная война. Еще в преддверии войны, в марте 1941 года, Малиновского перебрасывают из Москвы в Молдавию, назначив командиром 48-го стрелкового корпуса. Так войну он начал фактически в родных местах. В Молдавии, на Южной Украине, недалеко от Одессы. Именно там, в тяжелейших оборонительных боях на реке Прут и в последующем отступлении, Малиновский столкнулся с той угрозой, о которой предупреждал своих студентов и коллег в академии. С ударами танковых, механизированных соединений вермахта. Однако, в отличие от ряда командиров, он смог сохранить боеспособность своего корпуса, поступательно и в порядке отступая вглубь страны. В августе 41-го Малиновский получает под командование формируемую резервную армию Южного фронта, которую очень скоро переводят с порядковым номером 6-й армии на линию боевого соприкосновения. Под ударами немецко-фашистских войск, под натиском Блицкрига нашим войскам, в том числе и армии Малиновского, приходилось шаг за шагом отступать, отходить, откатываться через залитый кровью Донбасс к Дону. 25 декабря 1941 года генералу Малиновскому, еще 4 месяца назад командовавшему стрелковым корпусом, дают под командование его первый фронт, Южный фронт, состоявший из 4 общевойсковых армий. В 2019 году историк Александр Исаков нашел в Центральном архиве Министерства обороны рукопись Малиновского. Его записки о первом годе войны. Это уникальные мемуары, которые начинаются в марте 41 года и обрываются в январе 42. Они были опубликованы в 25 году издательством «Вече». И поверьте, их стоит почитать. Но о том, как сложилась судьба будущего маршала Малиновского, как командующего фронтом, а сложилась она отнюдь не так гладко, как кажется, мы поговорим с вами в следующем нашем выпуске.
0: Россия. Обстоятельства времени.
2: Спасибо. 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив «6+.»
3: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе, по традиции, мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении.

Сегодня в нашей программе мы вновь поговорим о Людвиге ван Бетховене. Точнее, о его характере, странностях и привычках. А еще поговорим о Ричи Блэкморе и немного обо мне.

Не всем известно, что Людвиг ван Бетховен обожал кофе и был страстным поклонником этого напитка. Он мог часами говорить с продавцами о достоинствах кофейных зерен и был завсегдатаем венских кафе. И даже когда он начал терять слух, он заходил в кафе с черного хода и пользовался отдельным кабинетом, но кофе по-прежнему любил. Для него не было мелочей. Бетховен скрупулезно отчитывал 60 зерен кофе. Именно столько, ни зернышком больше, ни зернышком меньше, именно столько должно было быть в кружке кипятка.

сейчас звучит «Ода к радости». Гениальная музыка, и Бетховен был гением, и, как и свойственно гениям, он был человеком с высочайшей нервной организацией и устройством. Уже в наше время психологи описали эти свойства личности как гиперчувствительность, утонченность и обостренное чувство справедливости, желание сделать весь мир гармоничным. А теперь умножим эти качества в десятки раз. Именно таким был Людвиг ван Бетховен. Если он кого-то любил, это был океан добра. Но если видел хамское обслуживание официанта, представьте, и раньше было такое. Он мог без смущения и промедления запустить тарелку в официанта. А если богатая публика шумела и разговаривала на его выступлениях, Бетховен мог встать, выйти из-за рояля и крикнуть: «Я перед свиньями выступать не буду». А высокомерному князю Лихновскому он заявил: «Князей и будут, и есть тысячи, а Бетховен только один». Вдобавок, если вспомните портрет Бетховена с непослушными взъерошенными волосами и прибавите к этому поведение композитора, то возникнет образ очень близкий – рок-музыканту. И еще Бетховен славился как великолепный импровизатор. Вот, видимо, поэтому его музыка, полная энергии и страсти, так хорошо звучит в роковых обработках и еще с импровизацией. А теперь эта музыка в исполнении Ричи Блэкмора.

пока звучит эта мелодия, напомню, что Блэкмор отличается не самым легким характером среди музыкантов. И в апреле 2025 года Блэкмор отметил свое 80-летие. Он очень требовательный и считает, что музыкант не только должен хорошо играть, но должен еще и хорошо выглядеть, быть контактным и уважительным к другим участникам группы. Видимо, поэтому в составе Rainbow Ричи поменял 20 музыкантов. Блэкмор считает Поля Маккартни одним из величайших композиторов 20-го столетия. Любит даже группу Абба. Ну что, я тоже родился в апреле и во многом разделяю мнение Блэкмора. Но еще, получив высшее образование еще в советское время, люблю и играю на концертах классическую музыку. Не перестаю ей восхищаться. Поэтому теперь прозвучит моя версия 13-й фортепианной сонаты Людвига ван Бетховена. А для начала маленький фрагмент этого произведения в фортепианной традиционной версии.

Спасибо за внимание. Наша программа подошла к концу. Но о Бетховене мы поговорим еще. До новых встреч. Информацию о наших выступлениях вы найдете на нашем официальном сайте Виктор Зинчук. Пишите мне на страничку ВКонтакте. До новых встреч. С вами был Виктор Зинчук.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного.

0: здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поинтересовался мнением выпускников вузов насчет системы наставничества. Появились подробности сорванного теракта в отношении бывшего военного на Ставрополье. Это была разминка. США готовятся к широкомасштабной войне с Ираном. Подробности далее. Владимир Путин потребовал предоставить данные по системе наставничества в медвузах. Глава государства поручил профильным ведомствам провести мониторинг качества системы, собрать и проанализировать замечания как от самих молодых медиков, так и их наставников. Об этом говорится в тексте поручения, который размещен на сайте Кремля. Напомню, с недавнего времени в России внедрили практику обязательного прохождения выпускниками вузов практики в медорганизации. За каждым из молодых специалистов закрепляются наставники. Требования касаются только бюджетников. Боец группировки «Восток» за 2 недели сбил 26 украинских беспилотников самолетного типа «Хорнет». О подвиге военнослужащего отдельного батальона беспилотных систем рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения. Агентство публикует видеозапись с российских FPV-дронов, которыми были поражены украинские беспилотники. ВСУ применяют американские беспилотники «Хорнет», которые на фронте прозвали «марсианами» для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. При этом российские военные нашли способы борьбы с ним. «Хорнет» давят средствами радиоэлектронной борьбы, засекают радиолокации и успешно уничтожают из стрелкового оружия. 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА на московский регион. Уточненные данные привел губернатор области Андрей Воробьев. Основные последствия были зафиксированы на юге области, в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Есть повреждения в многоквартирных и частных домах, а также на коммерческих объектах. По факту массированной атаки ВСУ Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
5: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе в ночь на 20 июля. В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Следственный комитет России даст полную уголовно-правовую оценку действиям конкретных украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты по гражданским объектам и против мирных граждан.
4: Тем временем средства ПВО сегодня ночью отражали массированную вражескую атаку на страну. По данным Минобороны, уничтожено свыше 380 беспилотников над 15 российскими регионами. Появились подробности сорванного теракта в отношении бывшего военного на Ставрополье. Агент украинских спецслужб планировал прикрепить взрывчатку ко дну автомобиля и подорвать его. Об этом задержанный рассказал в ходе допроса.
6: Куратором мне поступила задача, в ходе которой я должен был разведать бывшего военнослужащего. Выполняя задачу, я разведал место работы, жительство, машину и передал данные. Далее мне поступила задача закупить материал для изготовления самодельного взрывного устройства. Я закупил все по списку и начал изготавливать устройство для подрыва. После изготовления должен был прикрепить его на одну машину этого военнослужащего и осуществить дистанционный подрыв. Совершить задуманное у меня не получилось, поскольку был задержан сотрудником ФСБ.
4: Напомню, силовики сегодня сообщили о предотвращении теракта в отношении бывшего ветерана СВО. Шпиону кураторы приказали не только устранить военного, но и передавать данные о военных объектах в регионе. К другим новостям. Правительство направит Белгородской области 5,4 миллиарда рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
7: Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы банков.

0: особой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, чтобы в домах, в садиках детских, в больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество и вода, и тепло. Сегодня направим в Белгородскую область около 5 миллиардов 400 миллионов рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения.
1: Мишустин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина держать этот вопрос на личном контроле и проследить, чтобы средства были своевременно доведены до региона, а все работы оперативно выполнены. Власти установили барьеры для страдающих игроманией людей. В России ввели штрафы для казино за обслуживание игроков с самозапретом. Размер ответственности составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 000 для компании. Напомним, в прошлом году был принят закон, который дает возможность лудоману внести себя в базу специального государственного реестра. На этот список должны ориентироваться казино, принимая ставки от игроков. В случае игнорирования базы организация поплатится штрафом. США готовятся к широкомасштабной войне с Ираном. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на американского чиновника. Накануне источник сообщил о переброске штатами из Европы на восток дополнительной боевой авиации и самолетов-заправщиков. За ситуацией в регионе наблюдает спецкор ВГТРК Станислав Бернвальд.
2: Стороны продолжают наносить взаимные удары. Иран бьет по базам США в регионе. Штаты, соответственно, отвечают. И конца и края этому не видят. Ливан, здесь тоже ситуация по-прежнему остается очень напряженной, как натянутая струна. Завтра переговоры между Ауном и Нетаньяху, все их ждут. И здесь как повернется, ситуация непонятна, потому что одно из главных условий Израиля о прекращении боевых действий на территории Ливана – это разоружение Хизбаллы. Аун, президент Ливана, говорит, что готовы армия в это ввязаться, но понятно, что Хизбалла – это отдельная сила, которая, конечно же, просто так сдаваться не будет. Так что завтра мы ждем либо устойчивого мира, о чем договорятся, либо каких-то действий с новой силой.
1: Добавлю, накануне Соединенные Штаты нанесли удары по 5 иранским городам в разных частях страны. В Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что били по командным пунктам и ПВО. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Иордании.

0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу. В финале европейцы обыграли в дополнительное время Аргентину 1-0. Мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Для испанцев этот титул стал вторым в истории. Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Новая версия опубликована после завершения чемпионата мира. Лидером списка стали обладатели титула испанцы. Финалист турнира Аргентина переместилась с первого на второе место, а на третьей позиции идет сборная Франции. Палмейрас сделал Данило более выгодное предложение по зарплате, чем Зенит. Бразильские СМИ сообщают, что клуб из Сан-Паулу готов подписать с полузащитником Ботафого контракт на 5 лет, при этом финансовые условия не называются. Но отмечается, что Данило они полностью устраивают. Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Абдулрашид Садулаев планирует восстановиться к старту чемпионата мира. Спортсмен, напомню, получил частичный разрыв боковой связки колена в схватке с американцем Кайлом Снайдером на турнире профессиональной лиги вольной борьбы в Тбилиси. Чемпионат мира пройдет в Казахстане с 24 октября по 1 ноября. Андрей Рублев отыграл две позиции в мужском теннисном рейтинге. После победы на турнире в шведском Бастаде россиянин переместился на 14-е место. Первой ракеткой страны остался Даниил Медведев, у него 8-я позиция. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок Мира Андреева, она сохранила 5-е место. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
3: В Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском сегодня 24-26 градусов. В Екатеринбурге 22-24, временами дожди с грозами. В Мурманске всего 11-13 градусов. В Сыктывкаре 26-28. В Калининграде сегодня 17-19 градусов. В Оренбурге 23-25, пройдут кратковременные осадки. Во Владимире и Ярославле 27-29 градусов. В Волгограде 29-31. В Сочи сегодня 26-28. В Санкт-Петербурге без осадков, температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве малооблачно и 27-29. Сейчас в столице 27 градусов, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Мы живем все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте. Мы живем в 21 веке. Современные технологии достигли в своем развитии небывалых высот. Несмотря на это, многие обыденные вопросы благоустройства до сих пор остаются острыми. Например, освещение городских улиц. Как же обстояло дело с городским освещением в Вологде столетия назад? Об этом мы сегодня и расскажем. Вологда даже 200 лет назад не была погружена в ночную тьму. В 19 веке поставить лишний керосиновый фонарь старались при любой финансовой возможности. Однако, одно из самых первых упоминаний об освещении ночного города относится, вы не поверите, к началу 17 века. Тогда, в смутное время, когда шайки разбойников разоряли города, власти всерьез задумались над установкой светилен у крепостных стен. 16 декабря 1613 года по указу царя всея Руси Михаила Федоровича Романова было велено установить на крепостных стенах града Вологды два больших слюдяных фонаря, до 100 свеч сальных. Как написано в царской грамоте, «А фонарям и свечам быть на городе, по башням для всполошного времени и для осады». Фонари горели тогда за счет конопляного масла. Город рос, освещения городских стен явно стало не хватать. В 1809 году вологодская полиция обратилась в Думу с предложением для освещения города поставить фонари незамедля. Предлагалось установить 30 фонарей стоимостью 120 рублей, 4 рубля за каждый фонарь со столбом. Фонари планировалось поставить в следующих районах: 12 при 12 полицейских будках, 3 при 3 заставах, 3 при полицейских избах, 6 на 2 плавучих мостах, 1 напротив соборной церкви, 2 в районе Красного моста, 4 на Каменном мосту, 2 на площади против губернаторского дома. На каждый фонарь выделялось по 1 пуду конопляного масла и по 1 фунту светильни, то есть фитилей. Гласный думы Лука Бахтягин оплатил починку старых железных фонарей, хранившихся в Вологодской городской полиции. А Вологодская дума обратилась к жителям Вологды с предложением, как говорится в документе, не пожелает ли кто за оплату исправить собственными своими материалами 30 столбов для 30 фонарей и к оным столбам фонари приковать железом. Вологжане охотно согласились помочь городской думе. Фонарь в те годы представлял собой короб со стеклянными вставками и дверцей, за которую ставилась специальная лампа. Фонари зажигались в городе в темное время суток с августа по апрель. Использование масляных фонарей было не очень удобным. Светят не слишком ярко, стекло быстро становилось черным, а самая большая беда была в том, что они разбрызгивали жир на прохожих. Поэтому уже вскоре эти фонари заменили керосиновыми. В 1867 году в моду вошли так называемые шандариновые фонари, горевшие за счет шандарина, особого состава керосина. Решила воспользоваться модным новшеством и Вологодская городская дума. И в 1870 году Вологда уже освещалась 270 шандариновыми и 50 керосиновыми лампами. Но очень быстро выяснилось, что освещение одной лампы шандарином в течение 9 месяцев обходится городу дороже, чем керосином. Шандариновые фонари приходилось часто ремонтировать, в то время как керосиновые почти не требовали никакого исправления. В целях экономии было признано более выгодным вести освещение города одним только керосином. Согласно отчетам, в 1897 году Вологда освещалась 446 фонарями. В среднем каждый фонарь горел 8 часов 20 минут в сутки. Лампы в фонарях были с круглыми 14 линейными горелками. Следует вспомнить и о такой профессии, как фонарщик. В Вологде фонарщики, согласно документам, были подведомственны городской управе. Они выходили на улицы, как только начинало темнеть. Носили с собой лестницы. Только представьте, фонарщик должен ходить с лестницей по всему городу, прикладывать к фонарю, залезать, зажигать фонарь, слезать с лестницы и так далее. Они работали почти всю ночь. Починка фонарей также ложилась на их плечи. В холод, дождь, снег они четко выполняли свою работу. Когда же пришло в Вологду электрическое освещение? Вопрос об электрических фонарях возник еще в 1896 году, когда владельцы электромеханического завода и мастерских Дюфлон и Константинович обратились к вологодскому губернатору с предложением устроить в Вологде электроосвещение. 15 октября вологодский губернатор в письме в Вологодскую городскую управу указал на недостатки керосинового освещения и просил провести переговоры с этой компанией. Все понимали, что керосиновые лампы давали довольно мало света, были не слишком надежны и требовали больших затрат на обслуживание. В декабре 1902 года решение об устройстве электрического освещения было, наконец, принято городскими властями. 1 февраля 1904 года вступила в строй городская электростанция. В то же время в городе стали устанавливать первые диковинные для обывателя электрофонари. Для уличного освещения приобрели электрические лампы немецкой фирмы Кёртинга и Матизена. К 1905 году на улицах Вологды насчитывалось 44 таких фонаря. Кроме того, станция обслуживала 100 индивидуальных абонентов. К 1917 году электрический свет освещал центральную часть города, Большую Архангельскую улицу и Заречье. Старые керосиновые фонари переехали на окраины. 20 век, век электричества, привнесет свои особенности уличного освещения, но уже советских городов. На сегодня все. В следующем выпуске мы продолжим погружение в историю нашего края и нашего Отечества.
2: Радио России Вологда в эфире.
3: Продолжаем программу «Памятные даты Великой Отечественной». Постоянно в наших программах звучит историческая тема о Великой Отечественной войне.
0: На волне памяти.
3: Месяц июль особо отмечен такими событиями. В 1944 году, 13 июля 1944 года, войска 3-го Белорусского фронта освободили Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков. И в этот же день, 13 июля 1944 года, Львовско-Сандомировская операция под командованием маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. Занят обширный Сандомирский плацдарм уже на западном берегу Вислы. Таков итог операции. Вообще, 1944 год – это особый год в ходе войны, наполненный решающими битвами. Предпобедный год. О победоносных сражениях 44-го в этой рубрике доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой политики Государственного университета, заместитель председателя Вологодского отделения Российского исторического общества Василий Анатольевич Саблин.
4: Грандиозные победы 1944 года. Победы, которые вошли в историю в свое время в советской историографии как 10 сталинских ударов. Это операции с января 44 по декабрь 44 года. Я бы обозначил эти масштабные операции, многие связаны с нашей историей, я имею в виду с историей нашего края, но их просто назову с маленьким комментарием, поскольку вот 44 год эти битвы обеспечили выход наших войск к границам оккупированных немцами государств, освободить свою территорию и выйти в Европу для ее освобождения от фашизма. Такие это битвы, прежде всего, снятие блокады Ленинграда в январе 44 года, освобождение Ленинграда, Ленинградской области силами Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронта. Это Корсунь-Шевченковская операция. Здесь тоже участвовали в феврале-марте 44-го года 1-й, 2-й, 3-й, 4-й украинские фронты. За этим последовало освобождение правобережья Украины и Белоруссии, Крыма, Одессы и так далее. А, собственно, сама Одесская и Крымская операция, она была, ну, что ли, следствием во многом, запиралась на результаты предыдущей военной операции. Здесь был освобожден Крым, Симферополь, Севастополь силами 2-го, 3-го и 4-го украинского фронтов она была сделана, и Черноморского флота нашего. Выборгско-Петрозаводская операция, здесь мы воевали против финнов прежде всего и разгромили финскую армию. Если мы знаем, что Вологодскую область опалила война, фронт проходил по Вытегорскому, Оштинскому там рубежу, так вот это как раз мы воевали с финнами в основном. В результате этой операции были освобождены Выборг, Петрозаводск и большая часть Карело-Финской Советской Социалистической Республики. Белорусская операция была проведена силами 1-го Прибалтийского и 3-х белорусских фронтов, в результате чего мы освободили большую часть Белоруссии. Львовско-Сандомирская операция, уникальность ее в том была, что она была проведена силами 1-го украинского фронта под командованием Ивана Степановича Конева. Мы освободили тогда Западную Украину, вышли на Вислу и западнее Сандомира создали мощный плацдарм для последующего наступления. Я бы отметил, что в этой операции многие дивизии отдельные отличились и получили почетные именования. Положим, знаменитая во всех смыслах 100-я Львовская дивизия, которая в марте 42-го года формировалась под Вологдой в Кущеве. Вот эта дивизия получила название, почетное название Львовской после завершения этой операции. И в свое время памятник героям дивизии был поставлен в городе Струй, недалеко от Львова. Но в 2014 году украинские националисты снесли этот памятник, надругались над ним. И вот сегодня забавно и печально выглядит президент Украины, который говорил о том, что Освенцим освобождал украинский фронт, имея в виду, что он был сформирован сплошь из украинцев. И 100-я Львовская дивизия, состоящая сплошь из львовских хлопцев. Ну, вот такое незнание истории, наверное, непростительно президенту страны, но, во всяком случае, нам, сегодня слушающим радио, об этом знать как раз следует. И, во всяком случае, украинскому президенту, уж если он говорил о возрождении памяти к этой 100-й дивизии, впору восстановить и памятник ее героям в том же городе Стрый. Но я продолжу. Яско-Кишиневская и румынская операция были проведены с целью освободить Молдавию. И мы здесь в 44-м году первую восточноевропейскую страну освободили, Румынию, со временем Болгарию. Это были союзницы Германии, они тут же объявили войну фашистскому государству и выступили на нашей стороне, на стороне союзников. Прибалтийская операция завершилась в октябре 44-го года. Здесь действовали прибалтийские фронты, Ленинград. Фронт завершила операция освобождения Прибалтики, ну и, по сути дела, заставила капитулировать союзницу Германии Финляндию, которая объявит войну Германии. Восточно-Карпатская и Белгородская операции, они важны тем, что уже на излете года, в декабре 44 года закончились, и за ним последовало освобождение большей части Венгрии, Закарпатской Украины, ну, начало освобождения Чехословакии, Югославии, ну и так далее. И особо я бы остановился на Петсамо-Киркинесской операции. Это у нас на севере, фактически в Заполярье действовал Карельский фронт. Мы держали на этом участке линию фронта по границе Советского Союза. Это вот единственный участок советской границы, который неприятель перейти не смог. Вот здесь, собственно, и началось наступление. Был освобожден район Печенги, устранена угроза Мурманску и возможности продвижения вот этих морских конвоев по ленд-лизу, которые привозили грузы, северные морские конвои в нашу страну. Войска наши с Красной Армией вступили на территорию Норвегии, и мы, собственно, освободили эту страну. И сегодня в Норвегии, ну, как и тогда, в обращении короля Норвегии. И сегодня, собственно, одна мысль звучит мощным таким рефреном. Искренняя благодарность Советскому Союзу, Советской Армии за освобождение их страны. Ну и в итоге, к 44-му году, я уже сказал, мы вышли на границы нашей страны фактически повсеместно. Даже начали освободительную миссию в Европе, уничтожив при этом 136 немецких дивизий. И вот такой, может быть, психологический момент. В июле 44-го года москвичам продемонстрировали немецких солдат, которых порядка 60 тысяч было собрано и проведено по улицам Москвы для того, чтобы мы посмотрели на тех, которые хотели завоевать весь мир.
5: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашины полей и у берез и тополей. Спросите вы

русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну.

0: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107,7 FM.
1: Вы слушали Радио России, Вологодская область.
2: Двадцать 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: Слушаем. Очень важные для граждан последствия будет иметь решение по делу, которое только что пересмотрел Верховный суд. В нем шла речь о старых долгах, которые вписывают в наши квитанции. И речь идет о долгах за капитальный ремонт. Это уточнение такое. В любом случае, не маленькие суммы, а когда из месяца в месяц долги растут и множатся, то это уже серьезная цифра. И вот в итоге Верховный суд для собственников жилья в многоквартирных домах постановил, что включать самые долги платежки за капитальный ремонт давностью больше 3 лет нельзя. Светлана Калинина, главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта, с нами на прямой связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Это радость?
5: Знаете, хочется сказать, победа? Наконец-то,
4: да.
5: Дима. Да,
4: да.
5: Это победа. Ну, давайте так, победа, потому что есть решение суда и есть законное правильное решение, потому что срок давности взыскания долгов это 3 года всегда было, и это у нас однозначно. Но вот вдруг на коммунальные платежи это все не распространялось. И знаете, такая обострилась прям история, потому что все-таки больше 10 лет у нас программа капремонта. Многие люди не платили по разным причинам. Потом вот это была катавасия с переходом спецсчета на общий котел с общего котла. Угу. Людей запутали тогда этой историей. Многие люди после плохо сделанного капитального ремонта перестали платить по одной причине, потому что их повели в суды против подрядчиков, а не против фондов капремонта. И вот эта история, люди стали заложниками каких-то незнания законов,
4: да,
5: в регионах, муниципалитетах, именно властью законной надзорного состава. И нужно было решение суда. И вот, слава богу, теперь решение есть. И почему огромное количество обращений шли и на прямую линию президента, и Народный фронт об этом говорит уже неоднократно, и эксперты на местах, и депутатский корпус.
4: Угу.
5: Все вместе вот собрались и понимаем, что не только в бизнесе же дело. Люди-то в первую очередь должны понимать, что если мы платим деньги, а мы капитальный ремонт с вами оплачиваем полным объемом, то и мы должны иметь то, что имеем. И вдруг огромное количество людей, которые стали тоже вступать в наследство, ну, разные родители у нас,
4: да,
5: родители не выбирают, и им они не могут вступить в наследство, а там тоже есть определенные принятые решения по срокам давности вступления в наследство. Пока не будет судов и пока не будет решений, пока вы не оплатите все долги за родителей, которые вели маргинальный образ жизни, которые принципиально по старости, может быть, недопонимали, не платили.
4: Угу.
5: Которые, вот, понимаете, сын за отца не в ответе. Это вот та же история. очень много было тех, когда ну просто-напросто просто в фондах капремонта, ну давайте так, русским словом, обнаглели.
6: Да.
5: И не вели юридические отделы претензионную работу, Дима, вот по поводу того, что
6: ну, и не, мы конечно.
5: Понимали,
6: и самое главное, что
5: года, идите в суд.
6: В этих фондах-то нет, никого за это не наказывали, что никто ничего там конечно. Не вел, не работал. И, собственно, ну сейчас, конечно, с таким решением суда я уверен, что все это будет, ну, что называется.
5: Более, да, по крайней мере, конкретно.
6: Конечно. Вот смотрите, есть еще одна история. Управляющие компании обяжут отчитаться перед собственниками за каждую копейку, и теперь в электронные платежки за коммуналку включать будут полную информацию об оказанных услугах. Я так понимаю, что это пока не везде, и пока еще только как-то с какого-то числа все должно заработать. Но вот что хотел у вас, да, Светлана Викторовна, спросить. Ага, комментируйте.
5: Но в МАКСе сегодня каждая управляющая компания свои действия должна до людей, до собственников, то есть должны быть созданы странички по каждому адресу. Это, помните, 731-е постановление правительства России. Отчет раздельного учета действий управляющих компаний, ТСЖ, по каждому строению, по каждому многоквартирному дому.
6: Угу.
5: Вот теперь эта картинка должна быть ясной. И если уже люди пишут, что нам не оказывают услуги, мы деньги платим, а нам ничего, пожалуйста, на МАКСе должна быть информация от управляющих компаний, запрос любого собственника или нанимателя о сделанных работах. Теперь цена вопроса должна быть. Для людей это очень важно, за что мы платим. Лампочку включили, а за какую сумму вы включили эту лампочку? Uh-huh. Опишите нам, пожалуйста, на страничках. И вот этим надо пользоваться для того, чтобы у нас было основание, когда мы подадим в конце года о том, что
6: понятно.
5: Ничего не делала управляющая компания. Чтобы нам вернули деньги на счета.
6: Ой, вернули деньги на счета. Как это хорошо звучит, а на деле это всегда такая нервотрепка. Спасибо вам большое. Светлана Калинина, главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта, была с нами на прямой связи. Ну а в студии у нас уже появился, друзья, Месси спортивных радиоэфиров. Так вот я скажу. Ведущий так. Радио России, Радио Маяк, Юрий Геворкян. Юра, привет.
7: Привет, Дима. Меня после матча испанцев многие узнали, кто такой Марк Кукурелья. Сравниваю теперь с Марком Кукурелья. Говорят, если я распущу волосы,
6: точно,
7: буду похож
6: точно.
7: На полузащитника сборной Испании. Мне льстит это сравнение.
6: Что, скажи мне, как прошла твоя футбольная вот эта мега-ночь? Смотрел ты, болел ты? Как ты вообще воспринял проигрыш Месси? Его слезы? Я никогда не видел, чтобы Месси плакал.
7: Ну, тут вроде не сильно плакал.
6: Не сильно так, плакал, но прослезился.
7: Так пытался сдержать гримасу отчаяния. Вышла такая неловкая улыбка. Ну, может быть, чуть-чуть прослезился. Забавно, что со мной в чатике смотрели множество знакомых, которые не смотрят футбол регулярно. И они после первого тайма все прокляли и перестали смотреть. Сказали, мы пойдем завтра в понедельник на работу рано вставать. И пропустили и второй тайм, и два дополнительных экстра тайма, когда уже все решалось, да. Когда Ферран забил решающий гол, и когда аргентинцы в конце так навалились на ворота сборной Испании, что казалось, вот вот-вот они сравняют, и будет серия пенальти. В конце был триллер, да, первая половина матча вышла так себе, если вы смотрите футбол нерегулярно и ожидаете, что в футболе всегда игры заканчиваются, как матч за третье место Англия-Франция
6: 6-4. Ну, я считаю, что я всем говорю 7-4, потому что еще был один гол, но его не засчитали.
7: Да.
6: Ну,
7: как
6: гигантский,
7: в теннисе заканчивается с этой. 6-4, вот да. Вот, наверное, скучноватый был финал наполовину для тех, кто футбол смотрит нерегулярно. Но драмы в конце хватает.
6: Вот мне в этой связи вот какой вопрос. И скажи мне, объясни мне, потому что я не так уж прям разбираюсь хорошо в футболе. Я люблю футбол, но
7: ты скромничаешь.
6: Смотри, какой нюанс. Аргентина в конце опять навалилась, как ты сказал, на ворота. Они, мне кажется, их подвела все-таки вот излишняя самоуверенность. Они, используя свою постоянную всегда схему проиграть два мяча в начале, потом в конце, значит, навалиться, два мяча отыграть и забить в третий, понимаешь, и выйти, так сказать, победителями, сухими из этой футбольной воды. Ну вот, в этот раз что не получилось-то? В десятером они очень достойно держались, кстати говоря.
7: Ну, я с тобой не согласен. Мне кажется, тут просто победила лучшая команда. Потому что с самого начала матча было понятно, что испанцы играют чуточку получше. Вот первый тайм закончился без результативных действий, но было очевидно, что испанцы вроде бы лучше готовы. Аргентинцы очень грубо играли. Для тех, кто смотрит, наверное, опять-таки, футбол нерегулярно, это кажется
6: психанули
7: откровением. Но они весь чемпионат так грубовато играли. И в конце Паредес вообще нечто невероятное творил. И после того, как матч закончился, он побежал драться с игроками сборной Испании. И, в общем, это как раз, наверное, подчеркивает, какая нервозность была в составе сборной Аргентины. Но в целом, я думаю, испанцы просто лучше играли в этой конкретной игре. Они играли увереннее, они перекрыли Месси. Месси до конца матча вообще как будто не было на поле.
6: Они не ощущалось.
7: Справедливости ради, и Ямаля не особо много было на поле. Это главная звезда юной сборной Испании. И поэтому вот все эти мемы про то, что вы видели, наверное, как 20-летний Месси купает в ванночке молодого Ямаля, ожидали, что это будет битва поколений, не случилось.
6: Ну, давай теперь про антураж, про вот эту всю красивую занавеску, которую выкатили в конце уже, когда награждали. Как тебе присутствие Трампа там? Вот что это? Что это было?
7: Поскольку я нахожусь на радио России, я могу себе позволить называть вещи своими именами, я надеюсь. Вообще, все оформление финала было немножко похоже на сельский драм-кружок.
6: Угу.
7: Даже самодеятельность. Причем, это не только мое мнение, как ведущего мнения, как ведущего радио России. Если вы заглянете в иностранный интернет, вы увидите, что за пределами Америки никто это шоу в перерыве, в котором участвовали Шакира, в котором участвовала
6: Мадонна,
7: в котором участвовал Джастин Бибер, у которого гитара была не подключена, но тем не менее играла громко на весь стадион. Это было как-то большинству фанатов непонятно. При чем здесь Бибер? При чем здесь Мадонна? Для того, что они вытащили вместе с Мадонной на сцену, ну не на сцену, а на поле Роналдо и Роналдинью. Ну, хорошо, олдскулы свело у нас, конечно, от ностальгии, но в целом...
6: Было ощущение, что хотелось, конечно, что по традициям американским хотелось смешать все вместе в одну кучу, устроить...
7: Там еще смешанные единоборства смешали, потому что перед матчем братья Бафферы объявляли начало матча.
6: Но фотографии, вот этой легендарной фотографии, когда держат победители кубок, и все это в золотом таком, значит, осыпается в блесках, там и красивые, и фонтаны... Золото немножко подпортил, мне кажется, непонимающий смысла, да, в президент Трамп, которого пытались увести, но он категорически упрямо не хотел уходить.
7: Я думаю, если говорить про футбол, то весь чемпионат мира, в принципе, удался. Если говорить про игры, там были неожиданные сюжеты, и то, что Кабо Верде вышло из группы, не выиграв ни одного, ну и не проиграв ни одного матча, и вылет ранний немцев, и драмы всякой было достаточно. Но вот как Трамп в самом начале чемпионата задал такую тональность нервозности вот обещаниями мутными там как-то обойтись с Ираном, вот как и то, что лучшего судью Африки не пустили за несколько дней до чемпионата, и как вот булили, как современно выражаться, Иран, вот эта вот тональность была весь чемпионат, мне кажется, и она передалась болельщикам, которые искали скандал в каждой безобидной ситуации.
6: Давай заглянем в будущее, у нас есть пара минут. Следующий, 24-й чемпионат...
7: 28-й в Европе и в 30-й чемпионат мира.
6: 25 на 4, 100. Нет. Чемпионат мира именно вот такой, который там столетие будет отмечаться чемпионатов мира в 30-м году.
7: Да, ты про 30-й, хорошо.
6: Да.
7: Так.
6: Вот тот самый, значит, через 4 года чемпионат мира. Хотят расширить до 40, напомню.
7: До 64-х, 48 было в этом.
6: Вот сейчас было 48. 48
7: думают о том, как расширить до 64-х. Нужно ли это?
6: Это мы полгода, я так понимаю, будем смотреть игры. Но если здесь было 38-39 дней, да, то там будет уже где-то около, получается,
7: еще, наверное, пару недель-то накинут. 48-64, даже треть. Будет, я думаю, 48-50.
6: Есть в этом смысл, как ты считаешь?
7: Тут двояко, потому что у меня, с одной стороны, было много футбола, было полтора месяца футбола, все получили удовольствие от
6: этого. Правда.
7: Были неожиданные результаты, кто думал, что Кюрасао так хорошо играет в футбол, кто думал, что Кабо-Верде станет единственной сборной на чемпионате мира, которой не забили испанцы. Вот 40-летний вратарь Вазинья по прозвищу Бабуля, не из-за возраста, это прозвище у него с детства, и Бабуля стал единственным вратарем, которому испанцы не забили.
6: А мне, я слышал, что Вазини переводится так, с кабувердинского.
7: Да, вот. С кабувердинского. Кто думал, что немцы так рано вылетят? В конце концов, Италия даже на чемпионат из 48 сборных не пробилась. И даже Юрий Павлович Семин, наш легендарный тренер Локомотива и даже кратко сборной России, сказал, что в принципе 48 команд это нормально. Было много хороших игр, которые подчеркивают, что, ну, они не лишними были команды. Но вот 64, я думаю, эта нагрузка будет и на игроков сборных, которые, как правило, играют в топовых клубах, а топовые клубы с этим не согласятся.
6: 15 секунд остается. В твое заключительное мнение. Все-таки тянули Месси? Вот все эти теории заговоров про число 19, про все, что вокруг его окружало. Тянули его все-таки?
7: Я считаю, что не тянули.
6: Спасибо большое. Юрий Геворкян у нас был в студии. Друзья, ведущий Радио России, Радио Маяк. И что же, Испанию поздравляем. И ждем следующего, да, и ждем следующего большого футбола, который через 2 года будет означать, что чемпионат Европы. И надеюсь, что и с нашим уже, наверное, хотелось бы в это верить, участие.
8: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
9: Белые акации, грозья душистые.
8: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
10: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
11: Есть только миг между прошлым и будущим.
8: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
14: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
15: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
14: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
15: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
14: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
15: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
14: От чего возникает эта болезнь?
15: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
14: А в каком возрасте обычно это начинается?
15: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
14: 45? Так рано!
15: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
14: Какие главные признаки начало угасания мозга?
15: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
14: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
15: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
14: О чем вы говорите?
15: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
14: Они реально настолько успешны?
15: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
14: И в чем разгадка?
15: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
14: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22*03.
15: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
14: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
15: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03.
14: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
15: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
14: Отлично. А как насчет побочных явлений?
15: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
14: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
15: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
14: А если перевести с научного на обычный язык?
15: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
14: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
15: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные.
14: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
15: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
14: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
15: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
14: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
15: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
14: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
15: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
14: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
15: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
14: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
15: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
14: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
17: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
19: Алло.
20: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
21: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
22: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Броневик «Казак» ВСУ подбили бойцы «Севера» в Сумской области. Власти заинтересовались реальными зарплатами учителей. Павильоны для экспресс-диагностики здоровья появились в Москве. Подробности далее. Броневик «Казак» ВСУ вывели из строя наши бойцы в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Машина с боевиками направлялась к своим формированиям для ротации войск. Бронетранспортер обнаружили с воздуха разведывательные дроны. После передачи координат по цели ударил беспилотник. Уничтожение транспорта с живой силой сорвало ротацию личного состава противника, уточнили в Минобороны. Между тем, ВСУ атаковали еще один танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Отгрузки нефти приостановлены, сообщила компания. Напомню, накануне консорциум сообщил об ударах дронов ВСУ по двум судам на этом же терминале. На судне «Азия» возник пожар. Оба танкера сохранили плавучесть. Сейчас специалисты оценивают степень повреждений. Поддержку регионов сегодня обсуждали в правительстве. Одной из мер развития экономического потенциала является придание территориям статуса особой экономической зоны. В список действующих решили внести еще две. О них рассказал глава Кабмина Михаил Мишустин.
2: Принято решение о создании новой экономической зоны промышленно-производственного типа в республике Хакасия, а также о расширении особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане, в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств. Подтверждение от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы получено.
1: В свою очередь, вице-премьер Александр Новак рассказал о проектах в рамках создаваемых экономических зон. В частности, в Хакасии на территории Саяногорска и Бейского муниципального района будет сформирован кластер в области металлургии, машиностроения и металлообработки. Инвестиции в проекты составят свыше 25 миллиардов рублей, что позволит создать около 900 рабочих мест. «Зеленая долина» в Татарстане будет специализироваться на импортозамещении, а также развитии биотехнологии, нефтехимии и глубокой переработки сырья. Проекты стоимостью 300 миллиардов рублей дадут более 1800 новых рабочих мест. Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын продолжают доверительное общение. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в ходе встречи со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Москве. Лавров напомнил их участие 3 сентября прошлого года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. Напомню, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова. Накануне дипломата принял в Кремле Владимир Путин. Власти заинтересовались реальными зарплатами учителей. Запрос о фактическом доходе педагогов за прошлый год депутаты направили в Минпросвещение. Таким образом, парламентарии выполняют указ президента о том, чтобы довести зарплату школьных учителей до средней заработной платы в регионах. Справедливости ради, парламентарии просят указать размер зарплаты без учета доходов руководителей школ, которая искажает истинные результаты по выплатам учителям. В школьную программу необходимо интегрировать искусственный интеллект. Это одна из задач цифрового будущего страны, которую обсудили накануне сенаторы на пленарном заседании. Приглашенный эксперт, глава Сбера Герман Греф, акцентировал внимание на нескольких ключевых проблемах, которые необходимо решить в ближайшее время. Греф заметил, что в ближайшие 5 лет произойдут радикальные изменения во всех сферах жизни. Одна из самых главных задач – изменение системы образования. В пример глава Сбера привел Китай, где изучение взаимодействия с искусственным интеллектом является базовым предметом школьной программы, начиная с начальных классов. И еще одна проблема кадровая. По словам Грефа, впервые в истории дефицит IT-специалистов сменился их сокращением. Сбер в прошлом году сократил 20% инженеров, так как команда из 10-12 человек заменяется одним специалистом и искусственным интеллектом. По данным сенатора Алексея Синицына, 7% служащих и специалистов высшего и среднего звена уже в ближайшее время останутся без работы. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила роль Сбера как одного из главных драйверов искусственного интеллекта. И подчеркнула, что необходимо, чтобы эти достижения стали основой для системной государственной политики. Очередная партия спутников пополнила российскую систему интернета. На опорную космическую орбиту вывели вторую группу аппаратов, которые в комплексе с остальными обеспечат высокоскоростным интернетом нашу страну. Об этом сообщили РИА Новости в компании-разработчике Бюро 1440. Первую партию из 16 спутников Бюро запустило в конце марта. Специалисты планируют начать тестирование на клиентах уже в текущем году, а в будущем году намерены начать

0: коммерческую эксплуатацию широкополосной спутниковой передачи данных. Павильоны для экспресс-диагностики здоровья появятся в центре Москвы в рамках программы «Московский чекап». Посетители смогут за 15 минут получить онлайн-оценку образа жизни, физической активности, а также персональные рекомендации по питанию. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Один из таких павильонов открылся на ВДНХ. За два дня быстрый чекап прошли более 5000 гостей. Вскоре аналогичные павильоны здоровья появятся на бульварах столицы. В СМИ появилась информация о продаже квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье приобрела у Ларисы Долиной и получила после долгих судебных разбирательств. Канал Мэш утверждает, что цена за квартиру обозначена в 200 миллионов рублей. И якобы есть потенциальный покупатель. Когда квартиру под воздействием мошенников продавала Долина, сумма сделки составила 112 миллионов. Вместе с тем адвокат Лурье Светлана Свириденко опровергла планы своей клиентки о продаже квартиры. «Полина квартиру не продает», сказала Свириденко журналистам. Температура в столичном регионе будет постепенно опускаться. Когда москвичам и гостям столицы потребуются кофты, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки мало вероятны, и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
0: Но я добавлю, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. В категории до 15 лет в одиночном разряде золото выиграла Амина Алимбетова, серебро взяла Варвара Толмачева, а бронзу Алиса Усманова. В парном турнире Алимбетова и Толмачева заняли первое место. В миксте бронзовыми призерами стали Дарья Харлова и Артем Савельев. В категории до 19 лет наши девушки завоевали одну серебряную и две бронзовые медали. Германия не допустила россиян к участию в европейских юношеских играх глухих. Об этом сообщило посольство России в ФРГ. В посольстве обратили внимание на то, что Германская ассоциация, сообщая о своем решении в вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, в качестве обоснования сослалась на то, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях. В «Нефтехимике» утвердили тренерский штаб команды на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Должность главного тренера команды сохранил за собой Игорь Гришин. Помогать ему будут те же специалисты, что работали в команде в прошлом сезоне. Нападающий Дмитрий Воробьев хочет стать чемпионом России вместе с Краснодаром. «Мне уже 28 лет, а чемпионом я еще не был. Поэтому будет идеально после возвращения в родной клуб стать чемпионом», – поделился Дмитрий. Воробьев – воспитанник Краснодара, но два последних сезона форвард выступал за московский «Локомотив», в составе которого стал бронзовым призером российской премьер-лиги. Поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита» просто невезение, уверен новичок красно-белых Виктор Парада. «Мы играли лучше «Зенита», вели в счете на протяжении часа, но в концовке пропустили с пенальти. Нам просто не повезло, но нам нужно двигаться дальше», – считает испанец. В субботу «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. Основное время матча в Нижнем Новгороде закончилось со счетом 1-1. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга 4-2. Парада на поле не выходил. С вами был Юра Геворкян.

И о погоде на завтра, 21 июля. В Петропавловске-Камчатском 17-19 градусов, временами пройдут дожди. В Хабаровске 31-33, в Челябинске 26-28 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Тюмени 27-29, в Сургуте 29-31 градус, в Красноярске 24-26, в Петрозаводске всего 11-13 градусов, небольшие дожди. В Великом Новгороде 20-22 градуса, облачно, временами пройдут дожди. В Перми 27-29 градусов, в Ростове-на-Дону 33-35. В Санкт-Петербурге завтра временами дожди, днем максимальная температура составит 15-17 градусов. В Москве завтра облачно, ожидаются кратковременные осадки, днем температура составит 23-25 градусов. Сейчас в столице 27 градусов.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Слушаем.
6: Второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Здравствуйте, друзья. Говорю я всем, кто только что настроил свои приемники на частоту Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. И в этом часе у нас для вас, друзья, большое количество тем важных, интересных и познавательных. Например, в России могут отменить 28 штрафов. С нее мы сейчас начнем, но у нас продолжается для вас опрос, и поучаствовать вы в нем можете с помощью сообщений, присланных на номер 8-925-222-99-92. Сообщение. Сегодня понедельник, у нас перекличка продолжается. Смотрели ли вы финал чемпионата мира? Выспались ли вы? Как вообще ваша ночь это прошла? Расскажите в двух словах. Также не забывайте подписываться на Макс-канал «Черновик». Очень просто его найти. И здесь у меня, кстати говоря, подробно все рассказывается о том, как проходил и финал, и мнения свои здесь я оставляю. И очень много смешного, интересного, забавного, связанного с футболом. В последние несколько часов у меня здесь тоже опубликовано. В Госдуме могут отменить 20, готовят отмену 28 штрафов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты. Если он будет принят, россиян перестанут штрафовать за отсутствие документов, существование которых можно проверить по базам, и за ряд мелких нарушений. Что это значит? Это значит, что... Какие такие мелкие нарушения, да, ну, проживание без регистрации, переход дороги в неположенном месте, безопасная тонировка, небольшие перепланировки, проход по путям и другие небольшие нарушения. А в чем цель таких изменений? Ну, вот, как считает вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев, например, цель изменений сосредоточится над предотвращением действительно опасных нарушений. Назрело, видимо. Все-таки, когда-то мы говорили давным-давно о том, что большое количество вот этих мелких штрафов надо просто отменить, потому что, ну, как-то не получается, видимо, у нас все-таки, да, и собирать эти штрафы, и следить за тем, чтобы люди дорогу переходили в положенном месте, и многое такое вот подобное. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, с нами на прямой связи. Иван Николаевич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, дорогие друзья.
6: Вообще, периодически, конечно, было бы здорово, если бы вот различные такие инициативы появлялись, и штрафы никому, в общем, не нужные, да, отменялись бы. А вы как оцениваете перспективу вот этого вот законопроекта, который готовится в недрах Госдумы?
7: Ну, законопроект-то приготовлен, его отправили, я не знаю, почему-то на отдых правительства сначала. Ну, во-первых, наверное, потому что он охватывает интересы очень многих ведомств. Это первое, которые применяют как раз эти штрафы. И здесь я бы хотел сказать, что, конечно, ключевое, то, что вы сказали, могут отменить, это первое. Я оцениваю перспективы этого законопроекта как весьма туманные. Я думаю, что это дань, так сказать, определенному электоральному периоду, который у нас сейчас происходит. Почему? Я бы очень спокойно относился к вот этой идее отмены штрафов, ознакомившись с перечнем того, что хотят отменить. Вообще, в принципе, инициаторами очень тонко подмечено и уловлено то внутреннее недовольство, которое у нас есть многочисленными, бесполезными, бездумными запретами, идиотскими порой, которые у нас предлагается вводить. Потому что ну, такое впечатление иногда, что нашу жизнь уже зарегулировали настолько, что да, оглядываемся, когда там выходим на балкон, чтобы, не дай бог, там не закурить там или еще что-то не сделать, да. Поэтому здесь, конечно, людьми вот такая инициатива, она воспринимается на ура. И мы понимаем, что любое ослабление ответственности, оно совершенно положительно воспринимается. Но при этом, что я хочу отметить, вот помимо того, что это действительно очень востребовано, и, конечно, люди бы за это выступали. Я хотел бы на двух вещах остановиться. Первое – это превентивное значение административной ответственности. То есть мы понимаем, что когда штраф есть, может быть, даже он редко применяется, но его наличие и информированность гражданина, что за это могут оштрафовать, порой уберегает от того же самого, простите, перебегания дороги в неположенном месте, потому что мы знаем, как внезапно появляются, откуда ни возьмись, машины. Это сохраняет жизни. Мы понимаем, что не надо ломать ограждения у железнодорожных путей и перебегать по ним, потому что это тоже опасно. Мы понимаем, что жить без регистрации в современном мире, наверное, тоже не очень хорошо с точки зрения антитеррористической защищенности. И что тот же убирать ответственность за сбор там краснокнижных растений, тоже об этом надо подумать, потому что я понимаю, когда человек сорвал веточку или там гриб или еще что-то, а вот если он собирал, мы же понимаем, что такое слово «сбор», да, это определенные умышленные действия, и неумышленно собирать это невозможно. А тонировка? Сколько у нас хамов скрывается за этой тонировкой и творят все, что угодно на дороге? Поэтому, вы знаете, дорогие друзья, я этот перечень видел. Там есть здравые действительно зерна, которые на сегодняшний момент, действительно вопрос, если это не повлекло серьезных последствий. А если повлекло? И только ли в последствиях дела, я опять-таки говорю, каких-то тяжких и еще чем-то. Поэтому я думаю, этот список, если этот законопроект и выживет, то список значительно уменьшится, потому что отодвигать правоприменителей от этого не нужно сегодня. И мы понимаем, что это касается не только нас, там, законопослушных граждан, но и работает на сферу миграции, да, например, на тех гостей, которые у нас не все хотят соблюдать в нашей стране, на безопасность нашу же, да, на наше же нормальное состояние общественного порядка. Поэтому инициативу надо изучать. А вот лучше идиотские законы, да, идиотские штрафы не вводить. Вот это, наверное, самое главное.
6: Спасибо. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, был с нами на прямой связи. Финансовый аспект у нас далее. Давайте дадим слово Алексею Гвоздеву, а затем расскажу вам историю, которая сейчас, прямо сегодня, творится в Кузбассе, в городе Таштаголе.
8: Вас не обманут.
9: Здравствуйте. Эксперты говорят, хотя схема с фальшивыми свиданиями давно известна, но продолжает активно работать. И двое из трех обманутых от романтических знакомств через интернет попадаются именно на нее. Мужчина знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств. Спустя несколько часов общения эта девушка предлагает сходить, например, в театр. И говорит, что уже купила билет и, к счастью, место рядом с ней еще свободно. Но его буквально сейчас выкупят. Для покупки билета присылает ссылку на сайт театра. На самом деле это мошеннический сайт. За первые три месяца этого года мошенники, которые работают по этой схеме, похитили у российских пользователей более 100 миллионов рублей, а средняя сумма списания около 6 тысяч рублей. Злоумышленники постоянно добавляют новые варианты места встречи. Теперь в их числе квесты, цирковые представления, тир. С помощью искусственного интеллекта создавать привлекательные фотографии, легенды, писать сообщения и общаться аферистам все проще, так что их, так скажем, бизнес процветает. Будьте осторожны и аккуратны, не переходите по ссылкам и не оплачивайте покупки на незнакомых вам сайтах. Еще одна схема, где мошенники давят на чувства, это когда вам звонит фальшивый сотрудник банка и уверяет о якобы имеющейся задолженности у близких родственников, у детей, родителей, у жены или у супруга. Чтобы вызвать доверие, аферисты называют настоящие данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения и даже адрес родственника. Эти данные часто утекают из открытых источников или баз данных, так что их несложно добыть. А дальше начинается давление. Вначале обманщики мягко стелют. Если человек сомневается, манипулируют тем, что родных не бросают в беде. Уговаривают перейти по ссылке и быстро погасить долг. Если уговоры не срабатывают, переходят к запугиванию. Тон собеседника меняется на угрожающий. Мошенники предупреждают о передаче дела в следующую инстанцию. Говорят о судебном иске или о визите приставов. Давить, торопить, угрожать – в этом аферисты мастера. Так что на звонки якобы из банка не реагируйте. Настоящие сотрудники банка никогда не требуют срочных переводов по ссылкам и не спрашивают коды из СМС. Перезвоните вначале своему родственнику, нужна ли ему помощь. То есть прежде чем предпринимать какие-либо действия, и уж тем более переводить деньги, свяжитесь с тем, о чем долго идет речь. Проверяйте информацию любую. От кого бы она ни исходила, представиться сейчас можно кем угодно. Узнать о реальной задолженности можно официально через госуслуги, через сайт Федеральной службы судебных приставов или личного отделения банка. При малейших подозрениях завершайте разговор по-английски, не прощаясь, и сообщайте о попытке мошенничества в полицию и в ваш банк. Злоумышленники активно используют эмоциональное давление и когда заманивают подростков на подработку. Они представляются сотрудниками банков, служб поддержки, знакомыми родителей или работодателями, уверенно говорят и просят сделать все, что требуется прямо сейчас. Расскажите своим родным любого возраста, что торопят, давят, настаивают, выпытывают личные данные только аферисты. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
6: Поехали, друзья, дальше. Младенцев забирают у матерей через пару минут после родов и отвозят в другие города в Кузбассе. Это не фильм, это реальность. Из-за реформы медучреждений в Таштаголе работает только срочный родильный зал. Как сообщается, женщины могут не видеть своих детей неделями. В начале июля в городе на 21 тысячу жителей закрыли единственный роддом, оставили только зал для экстренных случаев. Неонатолога в Таштаголе теперь тоже нет. Всех новорожденных увозят в Новокузнецк, в детскую больницу, а мать едет следом в роддом. Вот такая вот жесть. С нами на прямой связи Ева Меркачева, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Непонятно, правда, это временная такая вот история или постоянная, потому что известно, что в регионе работают всего три родильных дома на сегодняшний день: Междуреченск, Новокузнецк и Кемерово. И вот это вот, видимо, реформирование, так сказать, всех этих родильных вспомогательных учреждений, вот до этого дошло дело. Как прокомментируете, что происходит?
10: Ну, судя по тому, что уже Минздрав Кузбасса немного сказал по этому поводу, ситуация, как ему кажется, под контролем. Они сообщили, что продолжает работать в Таштагольском родильном доме ургентный зал, да, для оказания экстренной акушерской помощи. А вот что касается плана госпитализации, то они ссылаются на то, что временно она организована в родильных домах Новокузнецка и Кемерово. А слово «временно» здесь важно, потому что Минздрав дает нам понять, что все-таки все вернется на круги своя, и они будут вскоре принимать в обычном режиме. Но нет ни сроков, Нет ни представления о том, как быть в ситуации, когда мама все-таки разлучается с ребенком. Понимаете, в чем дело? У нас всегда действовал принцип совместного пребывания для матерей и их новорожденных детей.
6: Да.
10: И разлучение матери ребенка в роддоме, оно допускалось только по строгим медицинским показаниям. Ну, например, тяжелое состояние самого ребенка, требующее его реанимации. Да? Там, как бы мама там просто не может быть, да, или там в боксе, если ребенка поместят. Либо же тяжелое состояние матери, наоборот. Да, вот, ну, тут, что называется, никаких вопросов нет. Отсутствие штатного неонатолога или закрытие отделения – это просто организационная проблема системы здравоохранения, но точно не медицинское показание для разлучения. Поэтому надо в первую очередь нам сейчас добиваться всем вместе, я сейчас вам соответствующие запросы пошлю, чтобы никогда не разлучали, если нет вот таких жестких мест показаний, мать и ребенка. Понимаете, ведь первые часы, мгновения – это самое важное, первые дни. От этого зависит вообще, в принципе, как будет формироваться здоровье ребенка, его психика. Потому что, или он несколько даже дней, нам кажется, там подумаешь, там 3-4 дня, да, ну вдруг кому-то так кажется.
6: Ну, конечно.
10: В действительности это трагедия, потому что есть исследования, которые подтверждают, что вообще самые первые мгновения, часы и дни, они закладывают здоровье на всю оставшуюся жизнь. И физическое, и психическое. Поэтому как раз закон
6: стоял на страхе. Да, я так понимаю, что эта вся вот реформа там в Кузбассе, это связано как раз вот с последствиями той самой трагической истории в новогодние праздники, когда в Новокузнецком роддоме скончалось 9 малышей. Мы говорили,
10: да,
6: рассказывали об этом, и вся страна тогда на ушах стояла, как такое, да, может быть, и так далее, и так далее. Но мне вот не совсем я понимаю это, а, ну, как бы, вот есть, да, определенное количество женщин, рожающих детей в Таштаголе. Ну, значит, проведите обработку помещения там, как это все делается, да? Зачем из-за этого создавать вот такой вот целый букет сложностей, причем совершенно критичных сложностей для матерей и новорожденных, не очень понятно.
10: Абсолютно непонятно, тем более, что мы сейчас призываем всех рожать, да, и вообще государство на разных уровнях только об этом и говорит. То есть это у нас проблема номер один, низкая рождаемость. И как мы, получается, ее пытаемся повысить? Тем, что у нас закрываются роддома, тем, что у нас мать разлучается с ребенком, это все как раз идет противно общей государственной политике. Поэтому с этим надо сейчас что-то срочно делать. Хорошо, что у нас появились первые женщины, которые не побоялись об этом сказать. А почему я говорю не побоялись? Потому что очень часто женщины запугивают и говорят, что вот там какую-нибудь инфекцию она может принести, да, и если она потом расскажет, то ребенка ей могут там вернуть, не знаю, в каком-то состоянии, или что-то там произойдет. В общем, на самом деле женщины очень часто боятся, особенно когда они находятся в таком положение, когда
6: В этой ситуации больше всего, видимо, боятся какие-то чиновники региональные, потому что после вот этой трагедии новогодней, конечно же, сейчас, да, все относятся к этому с огромной опаской, но здесь вот этот вот перегиб удивительный просто по своей глупости, мне кажется.
10: Удивительно, да, в этой серии, если заноза какая-то у нас где-то оказалась, давайте руку отрубим. Но, конечно, гибель детей – это никакая не заноза, это была трагедия всероссийского масштаба, но трагедию эту нужно было рассматривать с позиции, что сделать для того, чтобы роддом функционировал так, чтобы никто там никогда не умирал, а не так, чтобы взять и все перекрыть, и оставить только одно экстренное отделение.
6: Вы последите, пожалуйста, за тем, как события будут развиваться. Мы вернемся к этой теме через недельку, через две, и обязательно обсудим продолжение. История этой будет, я уверен. Спасибо вам большое за комментарий. Ева Меркачева, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, была с нами на прямой связи. Одна из, значит, матерей, которая рожала в этом вот Таштаголе в 25-м году, рассказала изданием о том, что ей дали подержать малыша пару секунд, потом увезли его на скорой в другой город, она осталась в Таштаголе. И чтобы увидеть своего ребенка, ей пришлось сдавать анализы и собирать справки. На это ушло 2 недели времени. Ну, совершеннейший дурдом какой-то. Такие же истории рассказывают коллеги ее мужа и знакомые, пишут газеты. И, в общем, конечно, требует ситуация пристального самого внимания. Про начальную военную подготовку, а сокращенно, да, люди старшего возраста, помнят же, как это в советской школе называлось? Называлось это НВП, Ходили ли вы на эти уроки? Любили ли вы эти уроки? Расскажите, между прочим, интересно. 8-925-222-99-92. Но это, конечно, мужчин касается в первую очередь, безусловно. Хотя девчонки, я помню, тоже ходили на НВП. Вы помните ли вы эти годы? Мы сейчас будем говорить как раз про начальную военную подготовку, которая с 1 сентября будет как отдельный курс во всех школах России.
11: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
12: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
11: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
11: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
6: 8-925-222-99-92. Номер для ваших сообщений. Помните ли вы свои школьные уроки начальной военной подготовки НВП? Что они вам давали в вашей школьной жизни и в молодости, и в юности? Пригодились ли они вам в жизни настоящей? Задаю я вопрос нашим слушателям, друзья, потому что в школах России вернут, скажем так, начальную военную подготовку, и российские школьники вместо одного курса могут получить два. Вот эти основы безопасности защиты Родины Минпросвещение планирует разделить на два курса: безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. То есть будет называться урок НВП, как он назывался и в советские годы. И оба этих курса станут обязательными, об этом рассказали в пресс-службе ведомства, и предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября. Об этом можно сегодня много спорить, можно дискутировать, но нельзя исключать одного, что военным людям, тем самым, кто в армию потом берет наших мальчишек, забирает, и где служить парням придется, наверняка будет им проще после этих курсов НВП. По крайней мере, в советское время все было именно так. Ну а как будут по-военному готовить школьников? У восьмиклассников, вот я читаю, вместо одного урока по составу и назначению вооруженных сил, таковых будет два. Такая же ситуация с уроками по вооружению и военной технике, организационной структуре мотострелкового отделения, воинской дисциплине, взаимоотношениям между военнослужащими. Кстати сказать, важная деталь. Вот это вот взаимоотношение между военнослужащими объяснять на школьной, со школьной скамьи крайне, на мой взгляд, важно и полезно. Согласится ли со мной военный эксперт Юрий Кнутов, мы узнаем прямо сейчас. Юрий Альбертович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
6: Ну, во-первых, в целом, ваше отношение к той самой программе, которая с 1 сентября начнется.
15: Ну, вообще, начальная военная подготовка нужна, и вы абсолютно правильно сказали. Времена сейчас достаточно сложные. Мы знаем, что меняется международная обстановка, причем меняется, где-то, может, раз в 2-3 месяца, это точно. И страны НАТО, в общем-то, открыто провозгласили Россию своей главной угрозой. И Соединенные Штаты, президент США Трамп поставил свою подпись под этим определением. И, собственно говоря, санкции вводятся. И поэтому быть готовым к защите Родины, мне кажется, сейчас должен каждый человек. Не только школьники, но и взрослые тоже, в общем-то, не мешало бы какие-то навыки приобрести, хотя бы касающиеся поведения в сложных каких-то критических ситуациях. Когда возникает проблемы, связанные с применением противником дронов, какую первую помощь оказать, где разместиться в этот момент, как действовать. То есть это, в общем-то, многие вещи, которые сейчас необходимо знать всем. Уж тем более дети, у них память цепкая, они это все схватывают гораздо быстрее, и, естественно, им легче это применять на практике. Но я вот, во всяком случае, с вами абсолютно согласен. Я изучал начальную военную подготовку, и потом, когда я пошел в военное училище, многие вещи мне были гораздо понятнее, чем те люди, которые эту начальную военную подготовку либо прогуливали, либо относились к ней спустя рукава.
6: Вот вспоминая, да, вспоминая, значит, в советской школе уроки НВП, я не помню такого, чтобы мы разбирали там воинскую дисциплину, чтобы мы там нам рассказывали о взаимоотношениях между военнослужащими. Здесь мне представляется, что для восьмиклассников это, наверное, очень полезный был бы урок, чтобы хотя бы рассказать, да, как, с кем, где. Но, с другой стороны, Юрий Альбертович, ведь в советские годы и армия была совсем другая.
15: Конечно, и тогда и принципы взаимоотношений были другие. Но если так объективно смотреть, то, конечно, вопрос защиты Родины, он во многом и сейчас, и в то время имеет общие черты. И поэтому то, что позитивно, я считаю, то, что вот примерно 4 урока будет в 10 классе, связанных с беспилотными летательными аппаратами. Ну, во-первых, давайте исходить из того, что беспилотники и двойного назначения. И многие из них можно применять и в народном хозяйстве для решения гражданских каких-то проблем, и тоже лекарства в срочном порядке доставить, и что-то сделать для оказания медицинской помощи, но ту же телекамеру и телемедицина подскажет тому же фельдшеру, как поступить в той или иной сложной ситуации. Поэтому изучение подобного рода дисциплин, оно имеет не только, приносит пользу для службы в армии, но оно и, мне кажется, важное значение будет иметь и в гражданской жизни, в повседневной жизни. Тем более, что сейчас искусственный интеллект, беспилотники, это все выходит на первый уровень. Ну, а то, что вы говорите, общие такие понятия по уставу и по взаимоотношениям, взаимоотношениям между военнослужащими, это, конечно, крайне важно. Я вам могу сказать, вы правильно акцентировали внимание именно на этих направлениях. Почему? Потому что, да, год службы, он во многом решил проблему дедовщины, но, в принципе, человек, молодой человек, он должен быть готов к тому, что армия – это место, где помогают друг другу, а не там, где один показывает свое превосходство над другим. Здесь именно помощь слабому и помощь и коллективная, и просто товарищеская, она играет важнейшую роль не только для выживания друг военнослужащих, но и для решения боевых задач. И поэтому вот подобного рода программа, она, конечно, написана кровью, если честно говорить. И это, мы знаем, что ребята на Донбассе, в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике, они с войной, в общем-то, знакомы не по книжкам, не по
6: кинофильмам.
15: Они видят каждый день, да, и поэтому, естественно, понимание того, что это необходимо, у них достаточно глубокое. И взгляд, кстати, на многие вещи, вот просто по жизни, у них совсем другое лицо.
6: Спасибо большое. Юрий Кнутов, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Вообще, надо сказать, что у нас как-то забывают о том, что вот ступенька для молодого человека – это школа, да, в среднее образование, а затем уже армия. Мы как-то упускаем из виду, что, в общем, молодых людей к армии нужно готовить, конечно, заранее. Не в том смысле, что физически их готовить, а чтобы объяснять им, потому что сегодняшние вот молодые люди, с которыми мне приходится общаться, те самые школьники 16-17 лет, они не понимают, а зачем им идти в армию? Они вот прям хлопают ушами, что называется, и говорят, а зачем? Я не хочу, я вот не пойду. И никто не объясняет им в течение всей школьной жизни, что такое армия, почему это важно, почему это почетно должно быть. Ну и самое главное, конечно, как ты себя в этой среде будешь чувствовать. А как иначе? Михаил Притеченский, далее. Хорошая песня по случаю у нас, друзья. Затем вернусь в московский блок.
16: Песня по случаю.
17: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Все, конечно, знают песни, которые принесли в свое время популярность певице Алсу «Зимний сон» и «Иногда». Написал их замечательный композитор, поэт и исполнитель Александр Шевченко, один из самых талантливых и, по-моему, недооцененных людей в отечественной поп-музыке. Александр Шевченко родился 65 лет назад в городе Мары, это в пустыне Каракум, вблизи границы с Афганистаном. Его отец офицер, мать – учитель музыки, окончил Ленинградский пединститут. По распределению несколько лет работал учителем музыки в поселке Чульман в Якутии. Именно там, по его признанию, написал песни для своей первой сольной программы. Потом в Москве познакомился с участниками группы «Зодчие», откуда только что ушел солист Юрий Лоза. Его он и заменил. А потом начал сольную карьеру, выпустил диск «Пусть все будет так, как ты захочешь». Пластинка вышла в 1998-м, буквально накануне экономического кризиса, так что релиз прошел незамеченным. Именно в это время Шевченко и предложили написать песни для юной дебютантки, певицы Алсу. Благодаря его песням зажглась ее звезда, да и сам Шевченко получил известность. Публика, наконец, оценила песню «Пусть все будет так, как ты захочешь». На его счету композиции для Ирины Аллегровой, Жасмин, Алены Свиридовой. У Шевченко много чудесных песен, но публика, увы, знала только один его хит и песни для Алсу. Он, конечно же, переживал. Те, кто знал Александра Шевченко, отмечали, что был он человеком необыкновенной доброты и порядочности. Ушел из жизни в 61 год и многое не успел. Мы вспомним его самую известную песню.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушай.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
5: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
6: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
5: А какие еще возможности лечения существуют?
6: Знаете, проблема очень распространена, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
5: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
6: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
5: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
6: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
5: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
6: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
5: Угу.
6: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
6: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на месте. микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
5: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
6: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился.
5: Да.
6: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
6: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
5: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят,
7: теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Вооруженные силы Украины, не имея успехов на фронте, стараются кошмарить мирное население города спутника Запорожской АЭС «Энергодара», бьют по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
1: Все энергетические объекты взяты под контроль. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, к чести военных в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов. И надо сказать, что средства, которые применяются, все время совершенствуются. Есть новые способы применяемые, есть новые средства, которые применяют вооруженные силы. По вашему указанию, дорога была взята под особый контроль. И на сегодняшний день все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
0: В Кремле тем временем приветствуют инициативу американской администрации провести контакты по линии дипломатических ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о готовности встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН.
2: Пока последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технически осуществляется, но если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать.
0: Также Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию в прессе по поводу реальных посылов со стороны Германии возобновить отношения с Москвой. По словам представителя Кремля, западная страна пока не предпринимала шагов для налаживания связей, однако Россия остается открытой к диалогу.
2: Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога.
0: Напомню, газета «Таймс» со ссылкой на неназванный источник сообщила об изменении отношения Германии к диалогу с Россией. Якобы подходы приобрели более конструктивный характер, который нацелен на налаживание каналов связи. Российские военные в течение суток нанесли удары по логистическому центру и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила Минобороны. По данным министерства, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» ударили по железнодорожным составам ВСУ, которые использовались для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Кроме того, силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймерс» производства США, а также 917 БПЛА. Пассажирам станет невыгодно возвращать билеты. С одобрения антимонопольной службы перевозчикам могут разрешить повысить сбор с возвратных билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ надзорного ведомства. В нем говорится о рекомендации правительству передать действующее госрегулирование сбора компаниям перевозчикам, но не более чем на 10% от стоимости проездного билета. В качестве аргумента необходимости повысить сборы служба приводит статистику, согласно которой в прошлом году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. Порядка 9 миллионов мест остались непроданными. По мнению службы, данная мера дисциплинирует пассажиров и существенно сократит число возвратов. МВД простит штрафы за нарушение парковки во время стоянки в очереди на АЗС. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Для аннулирования постановления водителю необходимо направить соответствующее обращение в ГАИ. Причем в 10-дневный срок, отметили в полиции. Прецедент с автоматическими штрафами за вынужденную остановку в очередях на АЗС произошел в Саратовской области. Ранее такие постановления выписывали два региональных комплекса фото-видеофиксации. Однако по инициативе местной ГИБДД с 1 июля эти камеры отключили, и они больше не фиксируют подобные нарушения. Почта России будет развиваться с помощью цифровых технологий. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации на минувшем заседании. В частности, через почту будут отправлять юридические документы власти, банки и госкомпании. Кроме того, к работе почты подключат и госуслуги. Письма на портал в электронном виде будут приходить при согласии пользователя. Для физических лиц эту услугу сделает бесплатной. Почта России также сможет принимать оплату за ЖКУ, а платежи освободят от комиссии банков. В Москве стали реже брать квартиры в ипотеку. Об этом свидетельствуют аналитические данные столичного управления Росреестра. Количество ипотечных сделок с новостройками в Первопрестольной упало в первой половине года относительно аналогичного.

0: аналогичного периода прошлого года на 30%. За это время участники рынка заключили чуть более 16 тысяч договоров долевого участия. В июне было зарегистрировано около 3 тысяч договоров с ипотекой, что на 19% меньше, чем в июне прошлого года. И отмечу, что сегодня средняя цена квадрата в новостройках Москвы превышает 400 тысяч рублей. Грядущий циклон немного остудит жару в столичном регионе, и уже завтра погода изменит свой характер, станет прохладнее и не без осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночи 16-19, завтра днем посвежеет до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба.
0: Но я добавлю, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне завоевали 9 медалей на первенстве Европы по настольному теннису. В категории до 15 лет в одиночном разряде золото выиграла Амина Алимбетова, серебро взяла Варвара Толмачева, а бронзу Алиса Усманова. В парном турнире Алимбетова и Толмачева заняли первое место. В миксте бронзовыми призерами стали Дарья Харлова и Артем Савельев. А в категории до 19 лет наши девушки завоевали одну серебряную медаль и две бронзовые. Германия не допустила россиян к участию в европейских юношеских играх глухих. Об этом сообщило посольство России в ФРГ. В посольстве обратили внимание на то, что Германская ассоциация, сообщая о своем решении, вышестоящую европейскую организацию спорта глухих в качестве обоснования заявила, что народ Германии якобы не согласится с участием России в соревнованиях. В «Нефтехимике» утвердили тренерский штаб команды на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Должность главного тренера сохранил за собой Игорь Гришин. Помогать ему будут те же специалисты, что работали в «Нефтехимике» с ним в прошлом сезоне. Нападающий Дмитрий Воробьев хочет стать чемпионом России по футболу вместе с Краснодаром. «Мне уже 28 лет, а чемпионом я еще не был. Поэтому будет идеально после возвращения в родной клуб стать, наконец, им», – поделился Дмитрий. Воробьев – воспитанник Краснодара, но два последних сезона форвард выступал за московский «Локомотив», в составе которого стал бронзовым призером российской премьер-лиги. Поражение «Спартака» в матче за Суперкубок России против «Зенита» просто невезение, уверен новичок красно-белых Виктор Парада. «Мы играли лучше «Зенита», вели в счете на протяжении часа, но в концовке пропустили с пенальти. Нам просто не повезло, но нам нужно это принять и двигаться дальше», считает испанец. В субботу «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. Основное время матча в Нижнем Новгороде закончилось со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга 4-2. Парада на поле не выходил. С вами был Юра Геворкян. Погода.
0: И о погоде на завтра, 21 июля. В Петропавловске-Камчатском 17-19 градусов. Временами пройдут дожди. В Хабаровске 31-33 градуса. В Екатеринбурге 26-28. В Тюмени 27-29 градусов. В Сургуте 29-31. В Омске завтра 20-22 градуса. В Мурманске 17-19 без осадков. В Петрозаводске прохладнее всего плюс 11-13 и небольшой дождь. В Самаре и Нижнем Новгороде 29-31 градус. В Ярославле и Владимире 26-28 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Ставрополе, Симферополе и Ялте завтра 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге завтра временами дожди, днем максимальная температура составит 15-17 градусов. В Москве облачно, ожидаются кратковременные осадки, днем температура составит 23-25 градусов. Сейчас в столице 29 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.
3: Плюс в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
3: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Государство. государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
3: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправимся в страшный, кровавый, постреволюционный 1921 год. Мы будем говорить о крестьянских восстаниях, мы будем говорить о страшных столкновениях народа и сил его подавляющих, мы будем говорить и о Кронштадтском восстании. Это наш специальный проект «Земли и воли», в котором мы говорим о глубинных причинах революции, мы говорим о главном вопросе России, о вопросе земли и воли. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василия Жановича Цветкова. Здравствуйте, Василий Жанович.
10: Здравствуйте.
9: Василий Жанович, вопрос очень простой. 1921 год вошел в нашу историю как, наверное, один из самых тяжелейших, самых рискованных, самых отчаянных, самых трагических периодов постреволюционной схватки русских за лучшую долю, за волю, за свободу. И он отметился просто целым раскатом народных восстаний против большевистского режима. В данном случае, что послужило основным таким спусковым крючком этой цепи восстаний? 1921 год. Почему?
10: Ну, очень интересная здесь получилась ситуация. Я хочу начать вот с того, что Владимир Ильич Ленин, выступая на 8-м Всероссийском съезде Советов, это был декабрь 2020 года, там был как раз принят план Гойл-Ро. Ну, это уже такой как бы был четкий совершенно указатель, что теперь вот советская власть утвердилась, все, по сути, да, и мы уже планируем электрификацию всей страны. Вот этот знаменитый лозунг, да, что такое советская власть, что такое коммунизм, да, коммунизм это советская власть после электрификации всей страны. Но это как бы такое вот хрестоматийно известное событие, а ведь еще очень важно, что именно на этом съезде Ленин в отчетном докладе заявил о фактическом, по сути, окончании гражданской войны. То есть это прямым текстом он сказал, что все, боевых действий уже не ведется. И с чем это было связано, совершенно очевидно тоже, это было связано с тем, что последний Врангелевский фронт, да, как его называли, Южный фронт, Белый Крым, он был ликвидирован. Советско-польская война, пока еще, ну, мирный договор окончательно не был подписан, но уже было перемирие, прекращение боевых действий, шли переговоры в Риге, Рижский мир, вот этот будущий знаменитый, Советско-польская война тоже закончилась. И действительно мы не можем найти вот здесь где-то в каких-то вот районах бывшей Российской империи, там и РСФСР, на тот момент Советской, да, России именно, каких-то крупных фронтов, крупных боевых соединений, которые бы вот вели регулярные боевые действия против Красной Армии. Их нет на тот момент. Есть, правда, вот если брать вообще карту уже Российской империи шире, есть, правда, уже независимая Прибалтика. С ней уже заключены договора, в том числе Тартусский мир вот с Эстонией, то есть признается де юре существование независимых прибалтийских государств. Существуют независимые государства Закавказья, в частности, вот Грузия, да. С Грузией то тоже пока, ну, не решен вопрос. Но вот и все-таки Ленин был прав, безусловно, в том, что, еще раз это отмечу, что каких-то фронтовых, глобальных фронтовых операций, глобальных боевых действий на тот момент уже не было. И что самое интересное, вот потом вот эта его фраза, ведь у нас Ленин всегда говорил правильно, он никогда не ошибался, она вошла во все учебники по истории. Вплоть до последних вот советских учебников, которые издавались в 80-е годы. В какой-то степени эта точка зрения существует до сих пор. То есть окончание гражданской войны датируется у нас декабрем 20-го года. Ну, ноябрем-декабрем 20-го года. На самом же деле, что мы видим дальше? Мы видим дальше, что то, о чем Ленин, возможно, не предполагал, не думал так вот, что до такого дойдет. И, естественно, он не мог говорить о том, что вот еще там какие-то рецидивы, там какие-то еще всполохи гражданской войны могут быть. Мы видим нарастающий вот этот вот темп крестьянского повстанческого антибольшевистского сопротивления. Корнями своими это все уходит в 20-й год, потому что вот наша прошлая программа, как раз она была посвящена 20-му году. И я еще раз вот отмечу очень важный, на мой взгляд, момент, который мы там проговорили, это то, что у нас крестьянское повстанчество начинает постепенно институализироваться. Вот это очень важно. То есть уже появляются какие-то структуры. Мы не можем говорить о том, что это был единый общий фронт, и для Ленина он, в общем-то, тоже таковым не являлся. Совершенно понятно, и сообщение, там, доклады, которые ему ЧК доносило, там не представлялось это как некий новый фронт гражданской войны. Нет, это представлялось как бандитизм, анархизм, какие-то недобитые там белогвардейцы еще пока. Но это вот не та угроза. Это не та угроза глобальная, большая, которая вот надо говорить о том, что у нас гражданская война идет в стране. Белогвардейцы гораздо хуже в этом смысле. Потому что они организованы, у них оружие, им помогает Антанта и так далее. И с ними опаснее. А вот это крестьяне, ну что, ну подумаешь, там какой-то уезд, ну губерния в конце концов даже там какая-то поднялась. Ну, у нас сказано, армия всех сильнее, и мы это все быстро оперативно подавим. Хотя, опять же, вот возвращаясь к позиции Ленина, в сентябре 20-го, еще до того, как Крым был взят, еще продолжались боевые действия, причем достаточно интенсивные, в Северной Тавре, в Крыму, против Врангеля. А у Ленина была дилемма, мы тоже об этом говорили, вот в одной из наших прошлых программ, либо продолжать боевые действия с Польшей, в надежде на то, что, может быть, там все-таки каким-то образом удастся пробиться к Висле второй раз и все-таки вот как-то попытаться эту мировую революцию продвинуть на Западную Европу, либо вариант, который, в общем-то, тоже ему представлялся, очевидно, более перспективным. Это уничтожение Врангеля окончательное, просто вот полностью. Белый Крым не должен существовать. И вот эти повстанческие ячейки, повстанческие связи, которые у Белого Крыма были, и Врангель на это очень рассчитывал. Да чего ради этой земельной реформы начиналась? Они должны были потерять вот эту опору, точку опоры. Потому что Белый Крым — это могла быть потенциальная точка опоры для крестьянских повстанцев. И вот все-таки из двух, условно говоря, зол, да, Ленин выбрал больше, наверное, на его взгляд. И как раз вот в сентябре 20-го года там мы и сохранили свидетельство о том, что все-таки на Польшу идти вторично, там продолжать боевые действия еще зимой 20-21 годов все-таки считалось нецелесообразным. А нужно было разделаться вот с этими внутренними врагами. Но еще раз повторю, коль скоро Белый Крым у нас уничтожен, все, значит, там красный флаг, уже Троцкий, уже землячка, уже там пошел красный террор в Крыму в конец 20-го года, то вроде бы как действительно все-таки уже и бояться нечего. Ну а если брать вот истоки крестьянского повстанчества, сопротивления крестьянского еще более глобально, то есть вот брать его там уже не просто там продразвездка плохая, да, или вот ревкомы, те, которые создаются в том числе в новых вот этих территориях, которые были до этого под контролем белых, а потом под советской властью, естественно, там сразу создаются ревкомы. Советы там, если они есть, то они, по сути, однопартийные уже, а диктатура партии, по сути, остается. То вот если брать еще раньше, 17-й год, ну, здесь, наверное, очень заметным стал вот этот вот вариант трансформации местного самоуправления. Как ни странно покажется, опять же. Вот мы все время говорим о гражданском обществе России, да, периода гражданской войны, было ли оно или не было, и какое оно было, если оно было, а достаточно ли оно было таким уж прямо цивилизованным или наоборот. Но факт тот, что вот мы берем, если программы 21 года всех без исключения, восстаний, которые даже не имели связи между собой, потому что территориально они могли разделяться, там, Западная Сибирь, допустим, и Центрально-Черноземная губерния, и там Северный Кавказ. Какие-то, конечно, там ходоки, наверное, ходили, какие-то там были единичные контакты, но так, чтобы это была, опять же, вот эта вся единая система, этого мы не видим. И вот везде, в первых буквально пунктах это выборы, новые выборы. Причем, что интересно, вот это вот четырехвостка, всеобщее, прямое, равное, тайное голосование, при исключении, естественно, большевиков. Большевикам не место. Вот эта партия, которая себя дискредитировала полностью, она не должна участвовать в самоуправлении. А в остальном, вот мы возвращаемся к модели этого учредительного собрания нашего 17-го года. Вот оно хоть и как его там и проклинали, и забывали, и говорили, что да ну его, за него никто не пошел. Подумаешь, там разогнал матрос-железняк, ничего особенного не случилось. А оно опять появляется, оно опять у нас возникает. Вот в таких вот форматах, вот в таком вот виде. Очень интересные нюансы, которые, вот действительно, казалось бы, крестьяне, ну, у них должно быть все в земле. И главный вопрос — это продразверстки, чтобы комбеды там, их продотряды их не мучили. А они задумываются вот уже о таких глобальных вещах, тем не менее.
9: Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Василий Жанович, ну если мы говорим, что крестьяне, которых, казалось бы, их должно интересовать только посевная там и уборочная, да, какие-нибудь сельскохозяйственные работы, но когда загорается Кронштадт, когда возникают другие очаги антибольшевистского сопротивления, что происходит в этот момент, что довело людей до края?
10: С Кронштадтом вообще очень показательный пример, потому что Кронштадт для Ленина – это действительно удар, это потрясение очень сильное. Что бы там ни говорили потом, уже после подавления восстания, и там потом уже кто вспоминал, вот мемуары писали, что вроде бы как Ленин не очень на это отреагировал, что Кронштадт был один из таких, ну, как бы в цепи вот этих событий антибольшевистских. Но факт тот, что реально вот Кронштадт стал стартовой позицией для решающих экономических, в первую очередь, экономических перемен. То есть, по сути, мы здесь абсолютно не ошибемся, если мы скажем, что Кронштадт, Ленин сравнивал его даже с Брестским миром, а Кронштадтское восстание, да, это показатель того, что надо менять экономическую модель, в первую очередь. Потому что, и вот тут вот как раз ленинская прозорливость, не побоюсь этого слова, все-таки, так, что Ленин действительно тактик очень умелый, он понимал, что вот от экономики спокойно совершенно происходит переход к политике. Что это не разные вещи, вот как вы сказали, да, крестьяне должны думать о том, как поле засеять. Да, конечно, они об этом думали, и это тоже влияло, это, может быть, был для многих самый главный вопрос. Но для тех, кто вот в том числе вот это, условно говоря, ну такая мыслящая часть, да, наверное, крестьянства, которое все-таки немножко пыталось подняться, вот исключительно над этими экономическими проблемами, они прекрасно понимали, что и политика нужна. И тогда, вот если оставлять все как есть, если оставлять вот эту экономическую модель, хотя были же голоса такие, тоже мы можем здесь очень много вспомнить, 10-й съезд партии. Кронштадт совпал по времени с 10-м съездом партии. И 10-й съезд партии, там были такие, ну, тот же Бухарин, например, да, который потом, там, буквально там проходит у нас несколько лет, он становится таким активнейшим непманом. НЭП защищает всячески, правую оппозицию попадает. На момент 20-21 годов этот человек убежденный в том, что продразверстка, вот этот военный коммунизм, который, собственно, на котором стоит вся экономика, что это все прекрасно. То есть замечательно, надо продолжать дальше. Раз мы победили белогвардейцев, интервентов, благодаря военному коммунизму, почему мы не можем построить коммунизм дальше, благодаря тому же самому военному коммунизму? Да? А вот не получается. Не получается, и опять же, вот эти экономические идеи, они начинают пробивать себе дорогу, видимо, уже в том контексте, что если не обращать внимания на экономическую составляющую, а только вот о политике говорить, да, говорить о политике, о военных действиях, о борьбе там за мировую революцию и так далее, то здесь получится то, что получилось в Кронштадте. А что получилось в Кронштадте? В Кронштадте не только были лозунги о продразверстке, там они тоже были, да, и о рынке были, и о национализации, денационализации. Там не говорилось о том, что вот давайте мы все частную собственность сейчас вернем прям стопроцентную. Нет. Там кронштадтские лозунги в том числе, они предполагали денационализацию, но где-то вот на уровне мелкой и средней промышленности. Крупные, большие предприятия считалось, что государство может контролировать. Но было-то тотальное обобществление, 100% был государственный контроль. До последнего кооперативы в период гражданской войны, то советская власть национализировала. Все эти декреты прошли. И постепенно вот раскручивается вот эта гайка, да, экономическая. И она, в общем-то, закономерно совершенно, если вот она уже начинает давать эффект, она как бы предотвращает вот эту вот возможность политической борьбы, которую выдвигал Кронштадт. То есть если эта власть, если советская власть, большевистская власть не собирается ничего менять с точки зрения экономики, то, естественно, она не нужна. Тогда и политический вопрос должен решаться так, что будет новая власть. Новая власть, новое управление, новые выборы пройдут. Вот в этом Кронштадт был для Ленина очень, очень таким знаковым событием. Он это понял. Он это понял, он это осознал и сделал соответствующие выводы.
9: Василий Жанович, мы часто в наших последних беседах говорим не только об экономике, не столько даже о политике или о военном противостоянии, но и о психологии противостояния гражданской войны. Все-таки это наши дедушки, наши бабушки, прадедушки и прабабушки из красной и с белой стороны. Мы должны их понимать, мы их любим. Всех. И возникает вопрос, а какое дело-то было вот этой кронштадтским матросам до всех этих вопросов денационализации, мелкого, среднего бизнеса? Ну, знаете, посмотрим советские фильмы. Ну, такая полупьяная матросня, увешанная пулеметными лентами. Зачастую они такие анархисты, без царя в голове, да, и без комиссара в голове. По улице ходила большая крокодила. Ну, а анархия, мать порядка. И в полный рост. А восстание? Люди на смерть пошли. Почему?
10: Тут, конечно, есть определенных два таких момента, я бы выделил. Первый, вот вы совершенно справедливо заметили, это слишком примитивное представление не только о матросах, а вообще вот о, так скажем, массах народных, которые участвуют в гражданской войне. Я не говорю, что это были люди семи пядей во лбу, что у них были там как минимум какие-то представления о правах человека и декларации, не знаю, там, прав человека или что-то такое похожее, да, но у них был опыт политический конкретный, это люди, которые прошли через три революции. Три революции они пережили, это одно поколение, это пятый год, это февраль мартовский, да, мартовская февральская революция 17-го, и это октябрь 17-го года. И во всех трех революциях, как бы мы там чего ни говорили, массы участвовали. Они, и опять же, вот наша программа, она была этому всему посвящена. То есть вот этот конкретный опыт политической работы может быть стихийный, может быть грубый, может быть какой-то жестокий, ужасный, страшный, но он был. И постепенно вот формируется вот это поколение. Почему потом-то, вот, кстати сказать, есть такая точка зрения, на мой взгляд, вполне обоснованная, что система бюрократическая, когда она стала сформироваться в 20-е годы, в 30-е, особенно в 30-е, когда вот этот аппарат власти, сила власти, система власти, она стала утверждаться, вот это вызывало очень сильное сопротивление у тех, кто себя еще помнил в революционные годы. И они здесь видели, это прямым текстом можно там параллель провести вот с той же самой, допустим, левой и правой оппозицией, конец 20-х годов, они заявляли, что главное-то в конце концов не то, как там Сталин пришел, или Сталин утвердил свою власть, главное не в Сталине, а главное в том, что аппарат берет на себя всю фактически власть в стране. А где самоуправление? Где люди? Вот советская власть, выборы где? Да, мы можем там выбрать какого-то другого человека или нет, или не получается этого, да, то есть вот этот опыт, с одной стороны, это первый момент, а второй момент, конечно, это та среда, ну, я не хотел бы называть это какая-то элита, головка там интеллектуальная, да, в этих повстанческих отрядах, потому что тут мы сразу выйдем на какую-нибудь конспирологию, типа, а кто такой Антонов, да, кто, может быть, он там какой-нибудь засланный, я не знаю, резидент, да, глава восстания Тамбовского, ну, же он такой, он же целую программу написал, значит, неспроста. А может быть, кто-нибудь ему эту программу подсунул? И вот эта вот конспирология, она уводит вообще совершенно не в ту сторону. Но мы можем назвать вот таких вот людей. У кронштадтцев, например, Петриченко. Писарь Петриченко, обычный, ну да, грамотный человек, писарь. А линкоры вот эти, Петропавловск. Причем, смотрите, опять же, интересный нюанс какой. Восстание-то поднимают у нас команды линкоров. А команды линкоров – это очень грамотные матросы. Туда абы кого не возьмут. Конечно, мы должны знать, что во время гражданской войны очень много матросов отправлялось на фронты. И да, есть такое тоже мнение, что вот кто взамен к ним пришел. И взамен к ним там, в частности, вот есть такая точка зрения, опять же, пришли бывшие махновцы. А махновцы, они кто? Они там типа вот они с Украины, а вот, значит, все понятно. Этот украинский след у нас тут появляется. И вот они начинают у нас пузить, восстание-то поднимают. Но, ну хорошо, ну сколько их там было, во-первых, да? Что, они там прям поголовно, вообще все команды состояли из бывших махновцев? Нет, конечно. А вот, и второй момент это то, если вот эти даже люди попадают в среду, которая их принимает, значит, у них есть какие-то общие интересы. Их же не в заборт бросили, да, они же вот когда начали те же самые свои идеи проводить, ребята, вот что вы вообще терпите эту продразвездку, да, до каких пор, их же поддержали остальные-то матросы, значит, что-то их роднило, какая-то близость была. Комсостав тоже, вот это вот вопрос, конечно, интересный, потому что в советских, если посмотреть энциклопедиях, даже вот еще сталинская, ну и позже, а комсоставу спецы, плотские офицеры, оставшиеся, а им все вообще приписывалось. То есть они все вот начали тут эту бузу. Ну и плюс махновцы, естественно. Да, и вот они сбили с толку тех, кто там оставался. Ну хорошо, опять же, как относились к флотским офицерам в том же самом Кронштадте? Мы же прекрасно можем назвать здесь факты самосудов. Эти вот расстрелы бессудные. Уж если те офицеры, которые в Кронштадте остались и служили, продолжали там служить несколько лет, уж, наверное, им матросы все-таки доверяли. То есть вот этот момент взаимодействия с комсоставом, он тоже был. Иначе бы они их там, не знаю, уж давно тоже за борт бы побросали. Там разговор был короткий. Вот это все вместе и формирует вот эту программу, которую, опять же, я тоже не хочу говорить, что она какая-то прямо сродни программе какой-нибудь политической партии. С пунктами, с подпунктами, там, с какими-то главами, разделами. Нет, она там, как правило, все в пределах нескольких пунктов, в пределах 10, там, может быть, максимум, там, полтора десятка пунктов, но это не грозбух политический, естественно. Но вот и у других восставших тоже вот это, и там, допустим, западносибирское восстание, да, там своя специфика, кстати сказать, бывшие колчаковцы очень активно участвуют. Но везде, везде, везде вот какие-то базовые требования, базовые, они спокойно совершенно формулируются. То есть для этого, я сейчас повторяю, не надо быть прям каким-то там бывшим депутатом Государственной Думы, чтобы потом принимать участие вот в этих всех политических событиях. Поэтому вот наша, опять же, неразвитая, отсталая, наверное, все-таки очень слабое гражданское самосознание, политическое самосознание, но оно проявляется, оно пробивается, оно в таких вот формах тоже себя заявляет. Мы не можем это игнорировать, мы можем сказать, что это там какие-то люди, которых сбили с толку. И они, как овцы глупые, пошли за бараном. А баран какой-нибудь там был бывший царский генерал, да? Нет, конечно, нет, конечно. То есть вот эта вот инициатива низовая, мы ее постоянно, постоянно видим на протяжении всех вот этих наших трех революций и гражданской войны в том числе.
9: Василий Жанович, все-таки, когда мы говорим о том, что русский крестьянин, русский человек после социальной революции приобрел то самое чувство самоуважения, не надо больше шапку снимать, ваше высокородие, вот это все, русские люди от этого получили гигантское удовольствие, удовлетворение. А мы вровень с господами. Иди сюда, господин офицер, неважно, товарищ господин будущий царь, неважно, русские люди почувствовали вот это чувство равенства. И здесь возникает вопрос. Они же не были в вакууме, ни в Кронштадте, ни в Тамбовской области, нигде, нигде, нигде. Они все-таки получали новости. Повлияло ли на общее настроение, подчеркиваю, революционных матросов, революционных крестьян? Все были революционеры тогда. Тогда, по сути дела, большевики были самые радикальные среди революционеров. Все сплошь были революционеры. Повлияло ли на это развитие ситуации с голодом, которое пошло, этот голод стал душить русский народ. И вот это разочарование, и вот это отчаяние, эти письма от родственников, вот насколько они повлияли на радикализацию и выступления против большевиков?
10: Да, Дмитрий, смогу ответить на этот ваш вопрос. Тут очень интересная ситуация. Хронологический голод позже, чем вот этот пик крестьянских восстаний. Если мы берем голод вот именно как такое действительно страшное вот это явление, тотальное, голод по Волге в частности, да, один из таких наиболее ярких примеров, да, то это все-таки до него происходили вот эти пиковые подъемы восстаний. Но, да, и отсюда, кстати, иногда такой вывод встречается, что они совершенно друг с другом не взаимосвязаны. Гол сам по себе, а восстание сами по себе. Даже более того, есть такая точка зрения, что восставшие виноваты в том, что голод получился. Вот не надо им было восставать, не надо им было бузить, и все было хорошо. Вот пошли бы они там сеять поля, засевать. А вот сами виноваты, взяли там в руки оружие, вот и получили. Есть такое мнение, но... Опять же, вот если мы берем именно крестьянскую среду, то крестьяне все-таки не настолько, ну, прошу прощения, темны, чтобы не понять длительность вот этих вот явлений, негативный характер, длительный характер тех явлений, которые нарастают, идут по нарастающей. И не в 21-м году все это вспыхнуло и вылилось одномоментно. Уже было понятно. Еще с 18-го года, когда пошла вот эта вот продразвездка потом, да, и хлебная диктатура, комбеды, что сокращаются посевные площади, сокращаются под хлебами. Идет уничтожение инвентаря нормального, нету. Погибают люди, мобилизованные в армии с обеих сторон, с белых, с красных. Мужики, да, кто основной-то выносит на себе. Молодежь причем. Что тоже очень важно, потому что тоже мы говорили, что основная часть, кого забирали в Красную и Белую армию, это были молодые контингенты, то есть самые такие вот работоспособные. И, в общем-то, уже становится ясным к концу 2020 года, что если это будет продолжаться, то будет еще хуже. Ну вот крестьянин мог своим умом, условно говоря, просчитать, даже при всей его условной такой, вот в чем я совершенно не согласен, темноте и забитости. А когда к этому добавляются еще вот эти факторы, вот вышеперечисленные, к ним добавляются еще и погодные факторы, вот тоже никуда мы не должны отрицать, засуха, да, то вот это все вместе у нас и дает этот эффект голода. Но опять же, вот что интересно, для недовольства крестьянского, вот такого, который уже может пробудить его каким-то действием, активным действием, совершенно не обязательно доводить все до полного ужаса. До полного голода. Совершенно не обязательно. Опять же, вот уже понятно, что серьезные проблемы с сельским хозяйством, земледелием, что перспективы тоже, в общем-то, непонятно какие совершенно. Да, военный коммунизм никто отменять не собирается. Ревкомы никто его ликвидировать не собирается. И что будет дальше, тоже непонятно совершенно. И вот если что-то вот ты сам, да, имея, так сказать, за плечами опыт вот этой революции, гражданской войны, сам ты это ничего не сделаешь, то ну что, ну вот тогда ложись и помирай, как говорится. Или надежда все-таки на то, вот опять же, здесь я не хочу сказать, что отношение к большевикам, отношение к советской власти было ну таким вот стопроцентно негативным. Был как раз вот этот момент, он же сыграл свою роль потом, когда НЭП ввели, что все-таки власть поймет, что надо что-то делать, надо что-то менять, да. Вот, и да, это сработало, но не сразу. То есть это вот как раз мы видим уже на переломе 21-го года, летние месяцы, объявление об отмене продразвездки, замену ее продналогом, переход к новой экономической политике и резкое-резкое снижение вот этой протестной повстанческой активности. То есть вот видите, опять я повторяю, вот эта экономика и политика, они очень взаимосвязанные вещи, они могут коррелироваться прямо очень-очень быстро. А может быть и растянутый процесс. Но в условиях гражданской войны все быстрее происходит, потому что война ускоряет все процессы.
9: Если мы будем говорить о все-таки весне 1921 года, насколько этот кризис, он был опасен для большевистской власти?
10: Ну, самый опасный момент, это, конечно, Кронштадт. В чем еще опасность Кронштадта? Немножко, вот, так сказать, отвлекаясь от крестьянской тематики, хотя, опять же, те же самые матросы, у них корни-то все-таки крестьянские были, да, Кронштадт еще опасен был для Ленина тем, что на него сразу откликнулась белая эмиграция. Мгновенно она на него откликнулась. Вообще он для них тоже был неожиданным, потому что Врангель там в Галлиполе, вот эта русская армия, которая отступила в Турции, была и те эмигранты, которые были в Германии, в той же самой во Франции, они немножко, у них там было уже разочарование. Типа, действительно, все, советская власть победила, и уже начались вот эти идеи Устрялова, там, что это потом национал-большевизм появится, вот эта знаменитая идеология национал-большевизма, что советская власть-то, она переродится рано или поздно сама, не надо ее свергать, никто, в общем-то, не нужен. Какой-то генерал там на белом коне. Все генералы себя не оправдали. Ни один генерал не победил. Ни Врангель, ни Колчак, ни Деникин, никто не победил. Поэтому советская власть, она сама должна трансформироваться. И вдруг вот этот Кронштадт, как гром среди ясного неба, для них оказывается, то эти протестные движения тоже есть. Причем не где-то, было бы логично, что это где-то в какой-то крестьянской там отдельно взятой губернии. Но база Балтийского флота, краса и гордость революции, Кронштадт, казалось бы, вот 100% большевистский революционный, то Зимний дворец штурмовал, да, вот там начинается вот это восстание. И тут же, мгновенно, вот эта эмиграция, вплоть до того, что Врангель, ну, Гучков там сразу собирает комитет продовольственной помощи, потому что у Кронштадта действительно были проблемы с продовольственным снабжением. Оружие это было, в общем-то, и линкоры со снарядами мощные, да, и пулеметы, винтовки, этого все хватало. Хлеба не хватало. С этим была проблема. А у Врангеля вообще идеи начинаются такие, что вот попытается он, во всяком случае, какие-то контакты наладить для того, чтобы перевести часть вот этих вот бывших в Турции белых через вот вдоль там Средиземное море и Западной Европы, перевести их в Балтийское море, высадить их в Кронштадте и там уже вот, значит, попытаться высадить десант на Петроград, ни больше, ни меньше. Причем в газетах, вот, которые там они читали, там же очень такая интересная динамика. Там кронштадтское восстание, оно параллельно с забастовками рабочих в Петрограде. Рабочие бастуют в Петрограде. С теми же самыми лозунгами кронштадтскими. Ну вот очень, ну, прекрасная вообще почва для того, чтобы вот, наконец, сделать то, что не смогли сделать в 19-м году. Ни Деникин, ни Юденич. Вот. А что касается крестьян, вот уже, если мы берем более обширные территории, то, ну, наверное, самое результативное это было западносибирское восстание. Почему? Потому что там восставшим удалось занять два крупных города. Это Петропавловск и Тобольск. Тобольск вообще губернский центр, Тобольская губерния. У них были под контролем. Почему это важно? Потому что вот когда мы говорим о крестьянах, тоже мы не должны представлять их как какие-то совершеннейшие вот такие темные люди, лесные какие-то лешаки, которые в деревнях своих живут, железные дороги в глаза не видели, и вообще город для них это что-то страшное такое, страшно ужасное. Дело в том, что когда оказались под контролем восставших вот крупные сибирские города, там начинает формироваться тут же власть, тоже местная, кооперативы, профсоюзы принимают участие, ну, естественно, не ревком, естественно, не большевики, да, там они исключаются, эсеры, кстати, здесь вот эсеры себя проявили достаточно активно, областники, опять у нас вот эти сибирские, о которых мы говорили еще в 18 году, они были никуда, в общем, не делись, тоже выходят у нас на передовые позиции. Сибирское казачество здесь же принимает участие в формировании вот этих всех структур. То есть у нас получается такая своеобразная крестьянская республика даже, то есть с опорой на вот эти вот большие города.
9: Василий Жанович, давайте мы вот об этом кризисе 1921 года поговорим через несколько секунд, но то, о чем вы рассказываете, меня не то что поражает, но просто даже как-то, не знаю, сердце щемит, потому что русские люди, восставая против самой радикальной партии, узурпировавшей советскую власть, они постоянно выдвигают самые демократические лозунги. Да, вот это всеобщее, равное, тайное, прямое избирательное право. Это работа кооперативов, это работа профсоюзов. То есть все то, что большевики уничтожали и давили своей диктатурой, русские люди постоянно старались восстановить. Подчеркиваю, одни революционеры выступали против других революционеров, старались нормализовать Россию. Это удивительная история, она и трагическая, и я бы сказал, это высокая трагедия, потому что люди в отчаянных условиях на превосходящую все-таки армию, они восставали за какую-то понятную справедливость. Но давайте мы об этом поговорим через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. Кратковременные дожди и грозы пообещали синоптики на этой неделе. По прогнозам специалистов, сохранится неустойчивая погода. Причина – циклон. На западе будет прохладнее, чем на востоке. Днем воздух будет прогреваться от плюс 15-20 градусов в западных районах и до плюс 25-29 на востоке. В водонапорной башне в центре Вологды планируют открыть гостиницу. Новый собственник здания 19 века намерен провести реставрацию объекта и оборудовать здесь 8 номеров для гостей. Башня на улице Сергея Орлова, построенная в 1898 году, также получила современную архитектурную подсветку. В этом году планируется завершить работы по инженерным сетям и ремонту крыши. Открытие гостиницы запланировано на 2028 год. В Вологде в минувшие выходные прошел фестиваль культуры Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия партнерских отношений между Вологодской областью и северной столицей. Фестиваль на Кремлевской площади открыли губернаторы двух регионов Георгий Филимонов и Александр Беглов. Для жителей и гостей города подготовили концертные программы, мастер-классы, презентации петербургской кухни, спортивные и игровые мероприятия. И в продолжении темы в рамках Дней Санкт-Петербурга Вологодской области в областной филармонии представили выставку Музея обороны и блокады Ленинграда и провели концерт. Экспозиция «Жил-да-был человек маленький» рассказывает о жизни ленинградской семьи в годы войны через дневник подростка Игоря Никитина. Также для вологжан выступили солисты Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. В программе прозвучали произведения русских композиторов. Мероприятия прошли в рамках 30-летия партнерских отношений Вологодской области и северной столицы. В Вологде 23 июля в летнем дворике филармонии пройдет концерт «На семи ветрах» группы «Этнофламенко». Музыкальная программа объединит элементы фламенко, народных традиций разных стран и классической музыки. На сцене прозвучат партии гитары, ирландских вистлов, славянских инструментов и шотландской волынки. Участники проекта – гитарист Михаил Савичев, мультиинструменталист Сергей Клевенский и хореограф Марина Коробко. В Сямженском округе вспомнят историю деревень, которых больше нет. 25 июля пройдет фестиваль «Открытые окна». Мероприятие состоится в деревне Выдриха. Это один из 17 населенных пунктов вальских деревень. Первое упоминание о ней относится к 1628 году. Гостей ждут мастер-классы по народным ремеслам и кухне, выступления фольклорных коллективов, народные игры, выставки и фотозоны. Накануне фестиваля откроется одноименная выставка, посвященная жителям этой местности и их истории. В Череповце открыли скульптурную композицию, посвященную Иосифу Сталину и металлургу Ивану Бардину. Торжественная церемония состоялась у дома номер 8 на улице Металлургов и была приурочена ко дню металлурга. В ней приняли участие губернатор Георгий Филимонов. Скульптуры выполнены из бронзы и установлены на гранитном постаменте. Одновременно с открытием монумента завершилось благоустройство прилегающего сквера и сделана архитектурная подсветка фасада здания. На церемонии также состоялось возложение цветов. В Белозерске представили книгу «Белозерские сказки», созданную ко дню города. Белозерску исполнилось 1164 года. Издание объединило современные поэтические обработки сказок и тексты, записанные во время экспедиции братьев Соколовых в 1915 году. Книгу дополнили иллюстрации в традиционной сказочной стилистике и аудиоверсия. Услышать сказки можно с помощью QR-кодов. Проект реализован при поддержке правительства Вологодской области. Основной тираж передали в библиотеки и учебное заведение Белозерского округа. то тьме студенты-культурологи Вологодского государственного университета завершили летнюю исследовательскую практику. Ребята изучали историю реки Суханы, Зеленской рыбачьей слободы и местный песенный фольклор. В ходе работы они общались с жителями города, собирали воспоминания, фотографии и старинные песенники, которые передали в фонды Тотемского музейного объединения. Собранные материалы планируют использовать при создании экспозиции детского музейного центра «Навигация». В Вологде врачи оказали помощь мужчине, получившему тяжелые травмы после падения с электросамоката. По информации медиков, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и перевозил в кармане стеклянную бутылку. При падении она разбилась, а осколки нанесли глубокие ранения грудной клетке, повредив диафрагму. Мужчину экстренно доставили в городскую больницу, где ему провели операцию. Благодаря своевременной медицинской помощи жизнь пациента удалось спасти. 176 детей с инвалидностью с начала этого года в Вологодской области получили путевки на санаторно-курортное лечение по линии регионального отделения Социального фонда России. Всего на этот год закуплено 220 путевок. По информации ведомства, льготники могут пройти лечение не только в санаториях Вологодской области, но также в Анапе, Евпатории и Геленджике. Продолжительность курса составляет 21 день. Путевки предоставляются федеральным льготникам при наличии медицинских показаний и сохранении на набора социальных услуг в натуральной форме. В Вологде перед судом предстанет молодой местный житель, обвиняемый в совершении террористического акта. По версии следствия, осенью прошлого года он через интернет вступил в контакт с представителями иностранных спецслужб. Как считают следователи, по указанию куратора молодой человек изготовил бутылки с зажигательной смесью и поджег два служебных автомобиля регионального управления МВД. Происходящее он транслировал в режиме онлайн. Уголовное дело направили в суд. По предъявленной статье обвинения максимально наказание составляет до 20 лет лишения свободы. В Череповце сегодня временно изменили схему движения 5 автобусных маршрутов. Это связано с перекрытием перекрестка улиц Любецкой и Городецкой, где с 9 часов утра идут работы по замене инженерных коммуникаций. Изменения коснулись маршрутов номер 7, 18, 25, 25А и 32. Автобусы будут следовать по объездным схемам до завершения работ. В Вологде полицейские пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. По данным МВД, противоправная деятельность велась с 2023 по 2026 годы. По версии следствия, организатор привлекал женщин для проведения платных видеотрансляций и создания фото и видеоматериалов, которые размещались на специализированных интернет-ресурсах. Уголовное дело возбуждено в отношении 3 женщин, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по статье до 6 лет лишения свободы. В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. По данным полиции, молодой человек без разрешения взял машину своей знакомой, воспользовавшись тем, что автомобиль был не заперт, а ключи находились в замке зажигания. Во время поездки он не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. От прохождения медицинского свидетельствования водитель отказался. Помимо уголовной ответственности, ему предстоит ответить и по нескольким административным статьям, максимальное наказание по статье об угоне до 5 лет лишения свободы. В Череповце 5 августа в усадьбе Гальских пройдет городской фестиваль цветов. Главным событием праздника станет конкурс цветочных композиций «Все дело в шляпе», в котором примут участие как профессиональные флористы, так и любители. Для гостей также подготовили мастер-классы, концерт, показ коллекции исторических платьев и церемонию награждения победителей онлайн-конкурса «Цветы лета». В Вологде начался прием заявок на фотоконкурс «Цветы и букеты», посвященный 95-летию со дня рождения народного художника России Джанны Тутунджан. Организаторы предлагают участникам показать цветы без привычной открыточной эстетики через простые букеты, полевые растения и повседневные образы. К участию приглашаются все желающие. Фотографии можно сделать на любую технику, включая смартфон. Заявки принимаются до конца августа. Итоги конкурса подведут в сентябре. В Вологодские учителя могут принять участие во всероссийском конкурсе лучших педагогических практик. Прием заявок продлится до середины сентября. К участию приглашают руководителей, преподавателей и методистов школ креативных индустрий, работающих при учреждениях культуры. Участники представят свои образовательные разработки и опыт работы с учащимися. Лучшие практики войдут в единый сборник, который станет доступным для профессионального сообщества. Финал конкурса пройдет в октябре в формате видеоконференции. В Вологодской областной библиотеке 22 июля пройдет встреча проекта «Исторические беседы», посвященная адмиралу Николаю Кузнецову и книге «Накануне». Участники встречи расскажут о боевом пути флотоводца, его литературном наследии и изданиях, хранящихся в фондах библиотеки. Николай Кузнецов – уроженец Вологодской земли, мала родина адмирала, деревня Медведки, которая до Октябрьской революции была территорией Великоустюрского уезда Вологодской губернии, ныне Котласский район Архангельской области. Николай Кузнецов был адмиралом и главнокомандующим военно-морским флотом СССР. Мероприятие начнется в 5 вечера. Вход свободный. И в завершение о спорте. Вологодская спортсменка Варвара Привалова завоевала серебряную медаль на первенстве России по плаванию в Уфе. Вологжанка стала второй на дистанции 100 метров брасом, уступив победительнице 6 сотых секунды. Ранее вологжанка взяла бронзу на дистанции 200 метров брасом и заняла 4-е место на 50-метровке. Варвара Привалова тренируется под руководством Юрия Секушина. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Кратковременный дождь. В отдельных округах гроза. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы и будет слабо падать. В Великомустюге ночью 16 градусов тепла, завтра днем кратковременный дождь 25. В Никольске преимущественно без осадков, ночью 13, завтра днем 29. В Тотьме ночью 16, завтра днем кратковременный дождь 26. В Кирилове ночью 11, кратковременный дождь, завтра днем 20 градусов тепла. В Вытегре ночью 9 градусов, завтра днем кратковременный дождь 16. В Бабаеве ночью 13, завтра днем 19 градусов, синоптики обещают кратковременный дождь. В Череповце ночью 15, завтра днем 22 градуса тепла, кратковременный дождь. И в Вологде небольшой дождь, ночью 16 градусов, завтра днем 25. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
7: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57 28 08 и переданы в эфир. 57 28 08.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Вооруженные силы России поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ. И названа причина массового отравления на

0: беспокоит вопросы экономического развития, безопасности. Что за союзный проект?
1: Мирная жизнь продолжается. И мы планируем отмечать 200-летие города Бердянска в следующем году, куда и вас, конечно же, приглашаем, ну, если обстановка позволит. И смысл заключается в том, что этот проект объединяет всю Россию, все этносы и все регионы. Мы просим каждого мэра города, мы проработали с мэрами крупных городов, чтобы в городе Бердянске к 200-летию появилась остановка каждого населенного пункта, ну, имеется в виду области, в своем этническом стиле.
2: Балицкий добавил, что автомагистраль Р-280 «Новороссия», проходящая через Мариуполь и соединяющая Ростов-на-Дону с Симферополем, полностью контролируется российскими военными. При этом добавил, что ситуация сложная, но абсолютно контролируемая. Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Пока последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технически осуществляются. Но если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать.
2: Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И в рамках саммита АСЕАН. Российские войска за сутки поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера противника. В общей сложности в результате действий российских группировок войск армия Украины за сутки потеряла порядка 1410 военных. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты Госдумы от новых людей. В федеральный список вошли 299 человек. Федеральный список возглавил лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Дованков и замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.
4: Сегодня мы в Центральной избирательной комиссии вместе с нашей командой получаем удостоверение кандидатов в депутаты Государственной Думы. Всего 382 кандидата зарегистрированы, и с этого дня мы начинаем наши поездки и формировать нашу программу.
5: Надо сказать, что наша партия самая первая среди всех партий начала работу по подготовке наблюдателей на избирательных участках. Это очень важная работа, и мы намерены большинство участков, которые будут работать на территории нашей страны, значит, обеспечить присутствием наших наблюдателей.
2: Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Полиция задержала группу телефонных мошенников, подозреваемых в хищении оборудования у компании на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлены 9 подозреваемых, совершивших 38 преступлений в 10 российских регионах. Задержания прошли в Московской, Новосибирской, Вологодской, Саратовской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Мошенники заключали договоры купли-продажи от имени фирм, используя поддельные документы и хранили похищенное на арендованных складах. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Павильоны для экспресс-диагностики здоровья появятся в центре Москвы в рамках программы «Московский чекап». Посетители смогут за 15 минут получить онлайн-оценку образа жизни и физической активности, а также персональные рекомендации по питанию. Об этом сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Такой павильон был представлен в прошлые выходные на ВДНХ. За 2 дня быстрый чекап прошли более 5000 гостей. Формат оказался востребован. Поэтому столичные власти приняли решение сделать его доступным для всех горожан. Скоро аналогичные павильоны здоровья появятся на бульварах столицы. Причиной массового отравления на базе отдыха на Ставрополье стали зараженные окорочка. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона. По данным регионального Минздрава, в результате отравления на базе отдыха в Новоселицком округе пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализированы 53 человека. Работа базы отдыха приостановлена. Следовательно,

0: возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Президент Владимир Путин своим указом установил в России День хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Согласно документу, это сделано в целях популяризации и развития хоккея. Цветение главного природного символа Астраханской области – лотоса – началось в регионе. Вскоре вся дельта Волги покроется бескрайними розовыми полями. Об этом рассказал губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, ежегодно тысячи туристов со всей страны стремятся увидеть это цветение. Лотос занесен в Красную книгу России и Астраханской области и находится под особой охраной государства. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному поло прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира. В апреле сборная России стала победителем Кубка мира среди команд второго дивизиона и завоевала право участвовать в финале. Турнир пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 июля сборная России сыграет в четвертьфинале против команды Нидерландов. По итогам турнира три лучшие команды получат право сыграть на чемпионате мира 2027 года. Российская волейболистка Вита Акимова перешла из миланского клуба «Вероволей» в турецкий «Галатасарай». Ранее Акимова провела два сезона в итальянском клубе «Навара», где в первый же год стала лучшим бомбардиром команды. Сегодня в Чувашии стартуют всероссийские соревнования по легкой атлетике для ветеранов СВО среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал в Чебоксарах более 130 атлетов из 27 регионов страны. По итогам соревнований 20 лучших спортсменов будут приглашены на тренировочный сбор паралимпийской сборной России. В «Нефтехимике» и «Барысе» утвердили тренерский штаб команды на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Главным тренером нижнекамского клуба остался Игорь Гришин. В клубе из Казахстана тоже без изменений. Должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец. В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду», а «Барыс» не пробился в плей-офф. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в новом сезоне. В последние годы «Зенит» и «Краснодар» боролись за чемпионство. Думаю, ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» – одна из тех команд, которые может это сделать, сказал Алаев. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом на 2 очка, опередив «Краснодар», а новый сезон чемпионата России по футболу стартует 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян. Погода.
0: 21 июля в Мурманске плюс 17-19 градусов без осадков, в Архангельске плюс 15-17 градусов, в Петрозаводске плюс 11-13 и небольшой дождь. В Вологде плюс 27-29, а временами дожди. В Сыктывкаре плюс 25-27 градусов, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 20-22, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 15-17 и также дождливо. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве кратковременный дождь и гроза. И плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 27 градусов, без осадков и ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть 6.
3: Сеньоры, перед вами книга, что называется «Декамерон», в которой содержится 100 новелл, рассказанных в течение 10 дней 7 дамами и 3 молодыми людьми, покинувшими охваченную чумой Флоренцию, чтобы укрыться от боли, отчаяния и ужаса в загородном поместье. Там они предались безудержному веселью, дабы посмеяться в лицо самой смерти.

0: Эпиграф. Дорожайшие мои дамы, мужчины позволяют себе такие проделки над вами, особенно мужья, что когда иной раз случится какой-нибудь женщине учинить что-либо мужу, вам подобает не только быть довольными, что это приключилось, но следует самим ходить и всюду о том рассказывать, дабы мужчины поняли, что если умелы они, то и женщины с своей стороны настолько же сметливы. Кончен пятый день Декамерона, и начинается шестой, в котором под председательством королевы Помпинеи наши герои, семь девушек и трое юношей, рассуждают о шутках, которые из любви, либо во свое спасение, жены проделывали над мужьями. Уже все звезды удалились с восточной части неба, кроме одной, которую мы называем Луцифером, еще светившейся в белесоватой заре. Лучи солнца едва пробивались.
1: Никогда еще, мне кажется, соловьи и другие птички не пели так весело, как в это утро. И долина кажется еще красивее, чем в прошлый день.
2: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Вы только поглядите, как она смотрит на Памфилу, а он на нее. Неспроста. Это неспроста.
1: Ах, ну что вы, оставьте меня.
2: Влюблена, влюблена, влюблена.
1: Кажется, Дионео собирался рассказать нам историю. Так давайте же послушаем его новеллу.
2: Что-то о неверной жене? Какая непристойность!
3: Ну, отчего же, сеньор, отчего же? Как говорила одна неверная жена, когда ее приговорили к сожжению на костре. Если мой супруг всегда брал с меня все, что ему было надобно и нравилось, что мне это было делать с тем, что у меня в излишке? Ну, собакам, что ли, бросить? Не лучше ли служить этим благородному человеку?
4: Да уж, наш город всегда изобиловал более обманами, чем любовью и верностью.
3: О, Амур! Каковы и сколь велики твои силы! Каковы твои советы и измышления? Поистине, всякая другая наука тяжеловесна в сравнении с твоею. Расскажу я вам, любезные дамы, про хитрость, употребленную одной простой женщиной, такую, что я и не знаю, кто бы иной мог научить ее ей, кроме Амура. Итак, жил в Ареце богатый человек по имени Тафано. Дали ему в жены красавицу Монну Гиту, к которой он, сам не зная почему, вскоре начал ревновать.
5: Монна Гита, где ты шляешься, чертовка? Опять провести меня вздумала? Вертихвостка, уж я про тебя все прознаю. Уж ты у меня попляшешь. Попляшешь, тарантеллу?
6: Да за что же ты поносишь меня, Тафана? Чем я тебе не угодила? С утра верчусь по дому, как пчела, минуты нету для отдыха.
5: Шельма всегда улучит минуту, чтобы обмануть своего муженька. Уж я тебя знаю, насквозь вижу. Есть у тебя кто? А ну говори честь по чести. Признавайся, Монна Гита. Эх, а ведь говорили же мне, красивая жена, чужая жена.
6: Нету, нету никого, клянусь тебе. Да провалиться мне на этом самом месте. О, мама мия! Старый хрыч! Вот ведь чинит обиду за обидой, а я невинна, как святая Лукреция.
5: А по что надела сегодня новый передник? По что волосы вот этак взбила?
6: О, Мадонна, помоги мне!
3: Жена пришла в негодование и несколько раз допрашивала его о причине его ревности. Но когда он не мог указать ни одной, кроме самых общих и ничего не стоящих, у нее явилась идея уморить его тем же недугом, которого он беспричинно боялся.
7: Вертихвостка, значит. Шельма, значит. Ну, хорошо же. Сам напросился. Держись у меня теперь, Тафана. Уж я тебе отплачу.
3: Заметив, что один юноша по ее мнению, очень порядочный, ухаживает за нею, она очень осторожно начала сталкиваться с ним. И когда между им и ею зашло так далеко, что ничего иного не оставалось, как завершить слова делом, она решила и на это также найти способ.
7: Тафана любит выпить.
3: Зная, что в числе дурных привычек ее мужа была и та, что он любил выпить, она не только стала поощрять его к тому, но искусным образом очень часто и побуждать.
5: А я вот кулаком по столу. Где была жена?
7: В погреб спускалась за вином. Выпей-ка. Тебе, милый, мигом на сердце полегчает. Вся черная злоба-то и выйдет. Пей, пей.
3: И он так к тому приучился, что почти всякий раз, как то ей было угодно, она доводила его питьем до опьянения.
5: Ой, хорошее, хорошее вино, жена. А где же ты, жена?

0: мою вину, жена. А где же ты, жена?
1: Увидев его пьяным и уложив спать, она впервые сошлась со своим любовником, а затем продолжала видеться с ним часто и без опасения. Такую она возымела уверенность в пьянстве мужа, что не только отваживалась водить любовника к себе домой, но иногда на большую часть ночи уходила к нему в дом, бывший неподалеку оттуда.
0: Я все про тебя знаю, Моннагита. Насквозь и вижу.
1: Когда влюбленная дама продолжала действовать таким образом, муж-бедняк стал случайно догадываться, что, побуждая его пить, она сама никогда не пьет.
2: Выпей, муженек, выпей еще.
0: А чего же и ты со мной не выпьешь, Моннагита? Доброе вино, сладкое, как моя женушка.
2: Ой, мне что-то с утра не можется, мой Тафан. Как-нибудь в другой разок. А ты пей, пей, твоему здоровью полезно.
1: Это возбудило в нем подозрение. Не такое ли тут дело, какое и было? То есть, что жена напаивает его, дабы иметь возможность жить в свое удовольствие, пока он спит.
0: Ах, вот оно как. Вот какое тут дело-то. И ведь чуяло сердце недоброе, чуяло. Ах, она злодейка. Напаивает меня, а сама прелюбодейничает. Больше в рот не возьму сего проклятого зелья. Ах, она! О, Санта Мария!
1: Желая испытать, так ли это, он однажды ничего не пил, а вечером представился в речах и движениях самым пьяным человеком, какие только бывают.
2: Много ли ты выпил, Тафана? Много ли ты выпил, муженек?
0: Всю эту бочку. Всю. Кто ты, женщина? Я тебя не знаю. Пойди прочь.
2: О, хорош. Пьянчуга несчастная. Полежи пока тут, а я уж развлекусь на славу.
1: Жена, поверив этому и полагая, что более пить ему нечего, чтобы хорошо заснуть, тотчас уложила его. Устроив это и выйдя из дома, она, как то уже делала не раз, отправилась в дом своего любовника и осталась там до полуночи. Лишь только Тафана услышал, что жены нет, он поднялся и, подойдя к своей двери, запер ее изнутри.
0: Вот так! Будешь у меня знать, как обманывать законного мужа, поильца и кормильца своего, коему в церкви давала обет нерушимый. Будешь знать, несчастный.
1: А сам стал у окон, чтобы посмотреть, как вернется жена, и объявить ей, что он догадался об ее проделках.
0: Пусть только заявится, так я и скажу. Все про тебя мне ведомо, вавилонская блудница.
1: Так он оставался, пока жена не вернулась.
2: Чего это он не открывается? Вот ведь заперто.
1: Когда она возвратилась и нашла дверь запертой, опечалилась чрезвычайно и стала пытаться отворить дверь силой.
2: Да что же это такое? Дверью.
1: Продержав ее некоторое время, Тафано сказал:
3: напрасно ты трудишься, жена, ибо сюда тебе не вернуться. Поди вернись туда, где была до сих пор, и будь уверена, что сюда ты никогда не возвратишься, пока я в присутствии твоих родных и соседей не участвую тебя за это дело, как тебе подобает.
2: Боже, Тафана! Ну что ты опять такое удумал? Будь добр, отвори. Да, да вовсе не оттуда я пришла, откуда взбрело в твою голову. Тебя вино одурманило. А была я на посиделках у соседки. Ибо ночи сейчас, сам понимаешь, долгие, а ты напьешься да спишь, как сурок. Мне тягостно одной дома бодрствуя. Ну, открой, Тафана, миленький.
3: Нет, жена, нет тебе прощения, неверная Монна Гита.
1: Просьбы, однако, не помогали, ибо этот дурак решился, чтобы все жители Ареццо узнали об их стыде, тогда как пока никто о том не ведал.
2: Открой, изверг!
3: Ага, лисица поджала хвост!
2: Да ты позором себя покроешь, дурак плешивый! По что распускать сплетни по всему Ареццо? Наводить поклеп на честную женщину? И ведь ни стыда, ни совести...
3: От бесстыдницы слышу! Нечего было шляться по ночам!
2: А может быть, мне нравится дышать ночным воздухом, тиран?
3: Это тоскуха!
2: Допился до чертика!
3: Твоей рукою поднесла мне отравленную чашу!
2: Тьфу на тебя! Фу на тебя тысячу раз, Тафана!
3: Не доплюнешь!
1: Видя, что просьба не помогает, жена прибегнула к угрозам и сказала.
2: Значит так, муженек, если ты мне не отопрешь, ежели ты мне сей же час не отопрешь, я сделаю тебя несчастнейшим человеком на свете.
3: Хо-хо-хо. А что еще ты можешь мне сделать, безумная?
1: Жена, ум которой Амур уже изощрил своими советами, отвечала.
2: Что я сделаю? О, что я сделаю? Прежде чем я решусь перенести стыд, который ты хочешь напрасно учинить мне, Тафана, я брошусь в тот колодец, что рядом. И когда затем меня найдут мертвый, не будет никого, кто бы поверил, что не иной кто, как ты в пьяном виде, бросил меня туда. Таким образом, тебе придется либо бежать, утратив все, что имеешь, либо жить в изгнании, либо потерять голову, как моему убийце, чем ты и окажешься в самом деле. Убийца!
1: Эти слова ничуть не поколебали Тафана в его дурацком намерении.
3: И снова брешешь, как блохастая лиса. И не бросишься ты в колодец.
2: А вот и брошусь.
3: А вот и не брошусь.
2: А вот и брошусь.
3: Не бросишься, о дьяволо, дьяволо, дьяволо.
2: Брошусь, мама мия, Санта Мария.
1: Потому жена сказала...
2: Ну так вот что, муженек. Я не хочу больше выносить такой досады. Бог тебя прости. Вели опосля убрать от двери мою прялку, которую я здесь оставила.
1: Так сказав, она направилась к колодезю. А ночь была такая темная, что едва можно было разглядеть друг друга на дороге. Взяв громадный камень, лежавший у колодезя, с криком
2: «Прости мне, Господи!»
1: она бросила его в колодезь. Камень, упав в воду, произвел большой шум. Когда Тафана услышал его, поверил, что она в самом деле туда кинулась, и потому, схватив бадью с веревкой, быстро выскочил из дому, чтобы помочь ей, и побежал к колодезю.
4: Жена! Монна Гита! Ты чего это удумала, жена? Жена!
1: Жена, притаившаяся у двери своего дома, как увидела, что он побежал к колодезю, тотчас же вошла в дом, заперлась изнутри и, подойдя к окнам, стала говорить.
2: Воду надо подливать в вино, пока пьют. А твоя чаша уже опустела.
4: А? Что?
1: Услышав ее, Тафана увидел, что его надули. Вернулся к двери и, не будучи в состоянии войти, стал уговаривать ее, чтобы она ему отперла.
4: Женушка, эй, женушка, отопри. Что же это я? Должен зябнуть на дворе в одних панталонах? Что подумают добрые люди?
2: Клянусь распятием, противный ты пьяница. Сегодня ночью ты не войдешь сюда. Не могу я более выносить этих твоих обычаев. Надо мне всем показать, каков ты и в какой час ночью возвращаешься.
4: Опозорить меня вздумала.
2: Пьяница, пьяница, пьяница, все сюда. Посмотрите на этого пьяницу.
1: Разгневанный Тафана стал бронить ее, в свою очередь кричать, вследствие чего соседи, услышав шум, поднялись, мужчины и женщины подбежали к окнам, спрашивая, что там такое.
5: А что такое?
2: Что случилось?
6: Да ты там вот убьют.
5: Мама Мия!
2: Санта Мария!
5: Кто там?
6: Кто шумит?
2: Кто шумит? Это вот тот негодяй, что по вечерам возвращается ко мне домой пьяный. Либо проспится в кабаках, а затем приходит в такой час. Долго я это терпела, да не помогло. Потому, не стерпев более, я и решила сделать ему такой стыд, что заперлась от него в дому, чтобы посмотреть, не исправится ли он от этого.
5: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
2: Туфана!
6: Ой, обижать такую славную женщину!
5: Да всем бы такую красавицу жену, как Монна Гита!
2: Дуралей ты, Туфано!
7: Добрые люди! Эта ведьма лжет! Она всю ночь забавлялась с полюбовником!
2: Видите теперь, что это за человек? Что бы сказали вы, если бы я, как он, была на улице, а он, как я, дома? Клянусь Богом, я не сомневаюсь, вы поверили бы, что он говорит правду. На этом познайте, насколько он в своем уме. Говорит, что я именно сделала то, что, полагаю, он сам сделал. Он думал напугать меня, бросив в колодец не знаю что. Дал бы Господь, чтобы он в самом деле туда бросился и утонул. И разбавилось бы водой вино, которого он слишком много выпил.
5: А побойся Бога, Тафан!
2: Возводить поклёп на честную, достойную Донну, на Богом данную супругу.
6: Вот что вино делает с человеком.
5: Ай-яй-яй!
1: Соседи, мужчины и женщины принялись бронить Тафана, сваливая на него вину и ругая за то, что он возвел на жену. В скором времени весть о том пошла от соседа к соседу, пока не дошла до родственников жены. Явившись туда и услышав от того и другого соседа, в чем дело, они взяли Тафана и так его отколотили, что всего изломали.
4: Змея, как вывернулась, змея!
1: Затем, отправившись к нему на дом, взяли имущество его жены и вернулись с нею к себе, грозя Тафана и худшим. Увидев, что он попал впросак, и ревность не привела его к добру, Тафана, очень любивший жену, прибегнул к посредству нескольких друзей и так устроил, что он в добром мире снова залучил жену к себе в дом, обещая ей никогда более не ревновать ее.
2: Не будешь?
4: Не буду. Не буду, мое сокровище.
2: То-то же. Не будешь?
4: Не буду. Не буду, мое сокровище.
2: То-то же.
1: Кроме того, предоставил ей делать все, что ей угодно, лишь бы так осторожно, чтобы он того не заметил.
2: Так-то?
1: Так он и сделал, как крестьянин-дурак, что помирился, попав в просак. Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье.
8: Браво, браво!
9: Браво, Дионел!
10: А ты изрядно нас потешил.
11: Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье.
8: Мне понравилось.
10: Не мне как понравилось, а?
11: Фьеметта!
8: Фьеметта!
11: Как тебе новелла?
12: Что? Я все пропустила.
8: Точно вам говорю.
11: Наша Фьеметта влюблена.
8: Кто же избранник?
10: Памфило.
11: Счастливица! Как я ей завидую!
12: Я сгораю от стыда. Прекратите!
13: Тише, тише. Оставьте в покое бедняжку Фьеметту и послушайте лучше свою королеву. Следующий день будет пятница. Вы знаете, благородные дамы, и вы, юноши, что завтра день, посвященный памяти страданий Господа нашего. День, который стоит провести благочестиво. Я полагаю, что нам будет приличнее завтра воздержаться от потешных рассказов. поминая, что в эти дни совершено было во спасение наших душ.
9: Всем понравилась благочестивая речь королевы. Когда она распустила их после долгих бесед и прогулок, прошла уже добрая часть ночи, и все пошли отдохнуть.

0: шестую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
2: Для чего люди путешествуют? Для того, чтобы отдыхать на берегу моря, например, насладиться дикой природой в горах или степях, получить яркие впечатления, верно? Верно. Но есть и очень немногочисленная часть путешествующих, которые едут за тайнами и загадками, которые так хочется разгадать, докопаться до истины. Извольте, предложу вам и такой маршрут. Ну, всего-то верст 300 от столицы. Стоит тут в небольшом поселке огромный, прекрасный храм. Скромно зовется Троицкая церковь. С таким же успехом можно было бы назвать трехпалубный корабль лодкой. А высота колокольни больше 70 метров. Да и купол главной части немногим ниже. Для сравнения. Столичный храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор в Петербурге по 100 метров высотой каждый. Зачем маленькому рабочему поселку такая храмина? Да еще псевдоготический, который бы уместнее смотрелся где-нибудь в Западной Европе. Хм, непонятно. Строился, кстати, больше 60 лет. Первый кирпич заложили аж в 1808 году. Еще одна загадка. Храм несколько раз переделывался и перестраивался. Ну почему, скажем, широкая каменная лестница ведет к замурованному в стене входу? Хм, тоже непонятно. На этих землях властвовал некогда легендарный промышленник Андрей Баташов. Ух, какие только слухи про него не ходили. Мол, и колдун он, и масон, и кровь людскую пьет, и фальшивомонетчик, и непонятно чем в своих тайных подземельях занимается. Даже называли его русским Дракулой. Усадьба Баташова, поражающая размерами и былой красотой, ныне стоит. Недоброй славой пользуется это заброшенное здание. Подземные ходы завалены. Ну, тайн, видать, тоже хранят немало. Говорят, что всех своих рабочих, что под землей ему фальшивые деньги чеканили, злой барин коварно умерщвлял. Так же, как и недругов, и излишне старательных ревизоров. Управы на него никакой не было. К тому же под рукой у Баташова состоял отряд из 800 до зубов вооруженных егерей. Вот как писал об этой таинственной личности один из следователей прошлого. «Если бы сатана был не поэтическим вымыслом, а существовал в действительности, и вздумал бы воплотиться в человеческий образ, то, конечно, для своего воплощения он взял бы именно Андрея Родионовича Баташова». Проверок на самом деле было много, но ни одна из них ни тайные станки, ни сами фальшивые монеты не обнаружил. Умер этот богатейший промышленник России, а ни копейки потомкам не оставил, одну недвижимость. Куда его несметные сокровища и деньги подевались, неизвестно. Много тут и других чудес и загадок. Обо всех, конечно, не расскажем, но, полагаю, заинтриговать самых любознательных сможем. Здравствуйте! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными и красивыми уголками моей великой России. Всего-то верст 20 от интереснейшего старинного города Касимова на Оке, и мы с вами окажемся в поселке Гусь Железный. Почему Гусь? Ну, так река называется. Гусь Хрустальный, кстати, тоже на ней стоит. А Железный, потому как стали литейные и чугунные предприятия тут Андрей Баташов построил. Болотного железа в округе богато было. А коли сырье есть, грех производство умелой рукой не поставить. Кстати, гигантская Троицкая церковь – не единственный местный храм, достойный пристального изучения. Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов.
3: Еще километров 6 от Гуся находится село Погост. Там тоже очень интересная церковь. Просто я знаю, что есть люди, которые увлекаются именно храмовой архитектурой русской, да? Ну, действительно.
2: И она... особенно такой необычной, неканоничной.
3: Да, если мы говорим вообще о деревенской архитектуре, наверное, храмовая архитектура такое главенствующее место занимает, потому что все-таки...
2: Доминанта архитектурная, да, это да, же ориентир.
3: С одной стороны, а с другой стороны, не так много каменных домов в деревнях, да. А церковь, она обычно каменная. И вот буквально вот...
2: А во времена, потом не забывай, что во времена Петра Первого, когда строился Санкт-Петербург, 18 век, запрещены были все каменные строительства по всей Руси Великой. И надо было лично у государя подписать прошение, чтобы он разрешил где-то что-то каменное строить.
3: Ну, мы все-таки сейчас говорим про 19 век.
2: Да.
3: И вот в этом селе Погост тоже совершенно удивительная церковь. Там на колокольне 14 скульптур святых и апостолов.
2: Что было вообще не характерно.
3: В полный рост.
2: Да, что для
3: вообще
2: России...
3: не да. Ну, мы можем только взять храм Христа Спасителя, допустим, да? Там, который окружен тоже вот скульптурами.
2: Наверное, Подмоклово в Тульской губернии, это Нарышкинская барокко, вот, наверное, единственная церковь, где появляются вот эти крупные скульптурные композиции.
3: И село Погост, Касимовский район, 6 километров от Гуся Железного. Тоже совершенно... потрясающий с точки зрения архитектуры объект.
2: Анатолий, вот мне непонятно, а для чего такие масштабы? Действительно, ведь прихода-то не было такого. Ну что там, вот несколько деревенек.
3: Саша, прихода не было, а деньги были. Если мы возвращаемся к истории Баташова, есть такая легенда, что в какой-то момент он своих сыновей отправил в Европу учиться и дал с собой им несколько сундуков монет серебряных. А они часть денег взяли и привезли обратно, сказать, ну, типа, мы сэкономили. Но вместо похвалы он им надавал тумаков, говорит, вы идиоты, вы вот зайдите в подвал, пожалуйста. У меня этих денег как грязи, зачем вы их возите туда-сюда? Я вам дал, чтобы вы их потратили, чтобы вы жили на них, вы их зачем-то назад привезли. Вот такая история. Фальшивомонетчик.
2: Может быть. Ну, то, что это называется разведпризнаки, указывает на то,
3: ну,
2: что
3: да,
2: возможно...
3: Ну да, и усадьба у него сейчас... Наверное, это все-таки остатки былой роскоши, да, и постсоветское время, и, ну, она
2: кстати,
3: такая очень неухоженная.
2: Памятник там стоит, да, Баташова?
3: Памятник, да, но это скорее такая памятная плита с гравировкой, но она установлена недавно.
2: Анатолий, а внутри-то там как алтарь, росписи, все это сохранилось, служба идет?
3: Сохранилось. Я некоторое время назад смотрел канал «Исторический вольнодумец». Ну, в принципе, название достаточно четко отображает концепцию канала, да? Но вот он снимал видео про этот храм, и было обнаружено, что здание было перестроено. Причем неоднократно перестроено, не в смысле там надстроек каких-то, а двери были в других местах. То есть видно было, что дверные порталы...
2: Подожди, но ведь удивительно, потому что в церквях очень четко канонизировано, в какую сторону света ориентирована дверь.
3: Да, но при этом видно абсолютно четко, что вот здесь вот, понимаешь, ну не могут ступеньки упираться в стену.
2: Не могут.
3: И причем там арка явно
2: заложенная.
3: Да, видно. И никто не знает. И никто не знает, когда это было, что произошло, почему... Кто перестраивал, зачем перестраивал. То есть, вот для любителей истории и такой, покопаться в... Это просто, ну, это кладезь. Это кладезь неистощимый. Потому что подвалы усадьбы Баташова до сих пор не обследованы. Вот эти вот сокровища, бочки с серебром и золотом, которые по преданию закопаны где-то там, чтобы они достались только тем, кто их будет достоин, ничего не найдено. Вот, после смерти практически после себя денег не оставил. Почему-то.
2: Как тамплиеры, да?
3: Да, да. И все это такой вуалью тайны, вот легендами, какими-то слухами опутано. То есть, ну, на самом деле, вот совершенно, совершенно такой вот белый лист для того, чтобы как, начать, может быть, свое какое-то собственное расследование.
4: Ну что ж, спасибо большое, Анатолий. Я думаю так, что расследование все-таки надо начинать с соседнего города Касимов. Потому что Касимов – место удивительно красивое, удивительно интересное. Все равно все дорожки приведут туда. Все-таки районный, а тогда был уездный центр. Ну и что-то мне подсказывает, что мы еще в эти края не раз вернемся.
3: Я очень надеюсь. Спасибо, Саша, что позвал.
1: Моя великая Россия. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
4: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
7: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
4: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
7: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
4: И какие цилиндры перестают работать первыми?
7: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
4: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
7: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
4: Получается, это еще и потеря уверенности?
7: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
4: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
7: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
4: Пожалуй, нет.
7: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
4: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
7: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
4: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
7: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
4: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
7: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
4: Три, а не один?
7: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
4: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
7: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
4: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
7: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
4: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
7: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
4: Внимание! для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
7: В состав секрета были добавлены ягоды Годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
4: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
7: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
4: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
7: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
4: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
7: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
4: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путину доложили, что трасса «Новороссия» полностью находится под контролем России. Российская армия ударила геранями по украинским поездам. И Энди Бёрнам стал новым премьер-министром Великобритании. Все подробности далее. Трасса «Новороссия» взята под контроль российской армии. Действия наших военных привели к значительному снижению эффективности атак украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также рассказал, что в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, сложилась непростая ситуация.
2: Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, может быть, скажу не парламентским словом, кошмарит мирное население. Выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным.

0: Минобороны опубликовала видео ударов геранями по поездам ВСУ в Запорожской области. По сообщению российского оборонного ведомства, на опубликованных кадрах объективного контроля показана серия ударов расчетами беспилотных летательных аппаратов «Герань» по железнодорожным составам с грузами военного назначения. Регулярные удары по объектам железнодорожной инфраструктуры и локомотивов, задействованных в снабжении вражеских войск, нарушают транспортную логистику ВСУ, отметили в оборонном ведомстве. Германия пока не предпринимала шагов для налаживания связей с Москвой, но Россия остается открытой к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога.
0: Так Песков прокомментировал сообщение СМИ о том, что подход Германии к диалогу с Россией приобрел более конструктивный характер. Президент Владимир Путин наградил посла в отставке Игоря Сергеева орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Указ опубликован на портале правовой информации. Кроме того, глава государства наградил орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени общественного деятеля Юрия Ковальчука. А Владимир Путин также своим указом закрепил особый статус и общественную значимость профессии учителя. В документе гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального развития учителей в течение всего периода их работы, а также непрерывное методическое сопровождение. И еще один указ подписал президент. Право безвизового въезда граждан Китая в Россию продлено до 31 декабря 2027 года. В мае Китай принял решение о продлении безвизового режима с Россией также до конца будущего года. 157-й по счету гуманитарный конвой сегодня отправил в зону спецоперации КПРФ. В машинах продукты, лекарства, медикаменты, обмундирование и разный инвентарь. Доставят на фронт и очередную партию кроссовых мотоциклов, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
2: На поле боя, на фронте требует всегда реальной помощи, поддержки каждый день. Вот мы уже отправили более 1000 мотоциклов, десятки машин. Все, что связано с обслуживанием человека, который находится в чрезвычайных условиях. Будь то продовольствие, медикаменты. Все, что требуется бойцу и командиру.
0: Новый лидер лейбористской партии Энди Бёрнер вступил в должность премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Букингемский дворец. Его Величество король Карл III принял его у себя и попросил сформировать новое правительство, цитирует телеканал Sky News сообщение о резиденции британского монарха. На этом посту 56-летний Бёрнер сменил Кира Стармера, который сегодня ушел в отставку. Позднее Бёрнер, возможно, выступит с речью. Ранее в своих выступлениях Бёрнер предупредил, что при нем позиция Лондона по Украине не изменится, и он продолжит поддерживать Киев. При этом попросил прощения за позицию своей партии по конфликту в секторе Газа, заявив, что необходимо оказать больше давления на израильские власти. По его словам, существуют доказательства того, что в Газе, видимо, были совершены военные преступления. К этой минуте вступивший в должность премьера Великобритании Энди Бёрнер прибыл в официальную резиденцию на Даунинг-стрит 10. Его приветствовала возгласами собравшаяся у здания толпа. Вертолет Ми-2, потерпевший крушение при выполнении сельхозработ на Кубани, не прошел государственную регистрацию и не имел необходимых сертификатов. Собравшему его мужчине предъявлено обвинение. Об этом сообщили журналистам в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. По версии следствия, весной этого года обвиняемый самостоятельно собрал воздушное судно. По договоренности с местным предпринимателем вертолет использовался для выполнения работ по удобрению сельхозполей. Действуя легкомысленно и в нарушении законодательства в области авиации, обвиняемый, ответственный за безопасность полетов, дал указание пилоту проводить авиационно-химические работы. Об этом говорится в заявлении. Вечером 18 июля в небе над Калининским районом Краснодарского края сельскохозяйственный вертолет Ми-2, выполнявший работу по полям, рухнул в 2 километрах от станицы Калининской в районе ее западной окраины. Пилот воздушного судна

0: погиб. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира. В апреле сборная России стала победителем Кубка мира среди команд второго дивизиона и завоевала право участвовать в финале. Турнир пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. В первый же день сборная России сыграет в четвертьфинале против Нидерландов. По итогам турнира три лучшие команды получат право сыграть на чемпионате мира 2027 года. Сегодня в Чувашии стартуют всероссийские соревнования по легкой атлетике для ветеранов СВО среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал в Чебоксарах более 130 атлетов из 27 регионов страны. По итогам соревнований 20 лучших спортсменов будут приглашены на тренировочный сбор паралимпийской сборной России. Российская волейболистка Вита Акимова перешла из миланского клуба «Вера Волей» в турецкий «Галатасарай». Ранее Акимова провела два сезона в итальянском клубе «Навара», где в первый же год стала лучшим бомбардиром команды. В «Нефтехимике» и «Борисе» утвердили тренерский штаб команд на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Главным тренером нижнекамского клуба остался Игорь Гришин. В клубе из Казахстана тоже без изменений. Должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в новом сезоне. В последние годы «Зенит» и «Краснодар» боролись за чемпионство. Думаю, ни те, ни те слабее не стали. Мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» – одна из тех команд, которые могут это сделать, сказал Алаев. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом, на 2 очка опередив «Краснодар», а новый сезон чемпионата России по футболу стартует 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: 21 июля в Оренбурге плюс 27-29 градусов без осадков. В Казани плюс 30-32 градуса. В Самаре плюс 29-31 переменная облачность. В Нижнем Новгороде плюс 29-31 градус. В Пензе плюс 30-32. В Ярославле-Владимире плюс 26-28. И кратковременные дожди с грозой. В Туле грозовые дожди плюс 24-26 градусов. В Воронеже плюс 27-29. Дожди с грозами. В Краснодаре без осадков плюс 33-35. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 15-17. В Москве кратковременный дождь и гроза, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 28 градусов. Без осадков, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что наша программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор, мы будем вспоминать историю, говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. В том числе и любви к музыке, ведь понятие «Кавказ» и музыка неразделимы. И сегодня музыка у нас в программе будет звучать не просто с кавказским акцентом, но прежде всего с нотками русского, грузинского и даже английского. Я с большим удовольствием хочу представить моего сегодняшнего гостя Гию Дзагнидзе, лидера блюзовой группы Modern Blues Band. Гия, здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии.
4: Здравствуйте, Николай. Спасибо огромное, что пригласили. Привет всем вашим слушателям.
3: Группа Modern Blues Band появилась в 1995 году. Грузинский музыкант, гитарист-самоучка Гия Дзагнидзе объединил в команду несколько музыкантов, лучших блюзменов страны и профессионально выступавших до этого в разных российских очень известных коллективах. Гия, блюз есть блюз, что называется классика жанра. Я просто хочу спросить вас про слово «модерн», которое есть вот в названии вашей группы, вашего коллектива. Почему и чем отличается современный блюз от несовременного, или точнее от традиционного блюза?
4: Вопрос такой. На самом деле модерн – это как бы, чтобы внести свои какие-то интерпретации в этом жанре, скорее всего, во-первых. Во-вторых, все блюзмены, они старались развить музыку, потому что, если вспомнить тех изначально, кто создавали эту музыку, тот же Мадди Уотерс, Роберт Джонсон, они были все прогрессирующиеся музыканты, которые сделали новые шаги в музыке вообще. Поэтому некоторые думают, что блюз – это такая ветхая музыка, которая не прогрессирует. А на самом деле она прогрессирует до сих пор. А Modern Blues Band – это группа, которая исполняет классические блюзовые и соул, и рок произведения, где мы вносим свои какие-то интерпретации. Если послушать наш альбом, вы в этом убедитесь, у нас и вообще концерты. Поэтому я немножко даже схитрил, что назвал Modern Blues Band, потому что там можно все что угодно играть. Да, на основе блюзовой основы, естественно. Поэтому и называется. Это как бы не просто слово, а как бы идея такая.
3: Да, замечательная идея. Хорошо, в репертуаре группы есть и классические произведения, и оригинальная интерпретация блюзовых стандартов, и авторские песни, и композиции роковой и джазовой музыки, созданные в лучших традициях стилей. Критики утверждают, что благодаря именно своему легко узнаваемому стилю группа Modern Blues Band стала в России одной из самых популярных блюзовых команд. Что скажете? Это действительно так?
4: Ну, они так говорят. Я же это не писал.
3: Поэтому... Но это же они говорят, это же не вы
4: поэтому...
3: говорите.
4: Поэтому я как-то соглашусь с этим. Ну, один из популярных на самом деле, потому что мы очень много гастролируем, очень много выступаем на фестивалях, ну, в Москве, ну, клубах многих. Раньше многих, сейчас нескольких клубов, к сожалению. Не потому что... Вот я расскажу маленькую историю.
3: Давайте, да, конечно.
4: Раньше же не было этих айфонов всяких там.
3: И я гаджетов новых.
4: Все эти концерты, вот начало, когда я в Москве появился, начало 2000-х годов, это 98-й, 9-й, 2000-й год, нашел старую записную книжку свою, где были обозначены концерты, где я играл. В месяц было 22 концерта. Представляете, такая загрузка. Сейчас нет, такого нет. Может быть, это зависит от того, что раньше другая система была, в том числе финансовая. Сейчас все по-другому. Раньше были договорные эти оплаты, а сейчас только, как говорится, по билетам в клубе играешь. Ну, там, где мы выступаем на фестивалях, там, конечно, другая история. Но я говорю, вот такие рядовые концерты, они... И все пришло к тому, что концерты уменьшились, но качество улучшилось.
3: В смысле, вот тоже неплохо.
4: Слушай,
3: да, тоже
4: финансово неплохо. Имеется в виду. Так что в этом смысле все нормально.
3: Я хотел спросить, вот вдогонку, что называется, а может быть просто, вот вы сказали, конец 90-х, начало 2000-х, уже прошло 20 лет, может быть, другое поколение совсем, и вот этим молодым людям, которым сегодня по 20 лет, может, там чуть больше, меньше, им не совсем интересна эта музыка, как вы думаете?
4: Я бы не сказал так, это не, нет, это связано с финансовыми вопросами. Uh-huh. Там, почему? Потому что когда ты много играешь, если ты выступаешь в клубе за продажу билетов, там невозможно за месяц как бы захватить тех людей, которые будут на твои концерты ходить и платить за билеты, и ты за это будешь получать гонорар. Поэтому маркетинговый ход такой: большой зал, меньше концертов и так далее. Вот в этом смысле, да, уже. А так вот я на днях играл, вот в Rhythm Blues Cafe у меня два проекта. Один основной, это как вы обозначили, Modern Blues Band. А есть еще такой проект, называется Clapton Night, где я играю один с сопровождением разных музыкантов, ну, то есть вдвоем. это акустический проект. И я рассказываю, там это как бы проект такой музыкально-образовательный, да. И там пришли мои как бы и друзья, с детьми пришли, со своими. Одному было 5 лет, другому там 14, там еще. То есть ребята, которые пришли, они привели своих детей. Так что дети, они присутствуют. Я почему рассказал эту историю? Вот, что, как вы спросили про поводу молодежи. Да. Да нет, есть. У этой музыки всегда будет слушатель. К сожалению, ни стадион не собирает.
3: Ну, это, наверное, пока. Да, пока не собирает. Гея, может, порадуете нас, наших радиослушателей, какой-нибудь из ваших композиций?
4: Из моих композиций, как традиционных. Я исполню какой-нибудь блюз, наверняка, изначально.

0: Спасибо огромное. Было здорово. Правда, было здорово. И ведь не случайно говорят, что Геат Загнидзе всегда умел и умеет непосредственно обаятельно захватить, увлечь слушателей своей легкой, красивой игрой на гитаре, своим голосом и манерой исполнения. Гия, спасибо еще раз. Вы серьезно начали играть на гитаре с 13 лет. Электрогитара появилась у вас гораздо позже, уже в зрелом возрасте. Откуда такая любовь к музыке, тяга к гитаре? С чего все начиналось? Я не знаю, возможно, влияние семьи, друзей. Вот давайте начнем с этого. Вот с чего все начиналось?
1: Тысячу раз повторю, и с гордостью могу повторить, что начиналось все с моего старшего брата, который на 8 лет старше меня, жив-здоров, слава богу. И вот когда ему было 20, да, битломания, все это, он прекрасно играет, поет, но он не занимается этим профессионально, не зарабатывает на этом деле. Вот, с помощью его, конечно, и его друзей, как где я рос. Ну и дома отец мой прекрасно пел, мама очень музыкальная была и так далее. И вся эта ситуация, наверное, сопутствовала, как бы сподвергла того, что я... Ну, я на гитаре уже как бы ковырялся уже лет 10, а вот 13 лет я уже играл в каком-то детском ансамбле. У нас был дом профсоюза рядом с домом. И наш первый руководитель был Зураб Швания и Евгений Чавчанидзе.
2: Кавказский акцент.
0: Вот пришлось к слову, что называется, вы упомянули старшего брата, да. И папу, и маму. Я к чему подвожу? Грузия, да, историческая родина, сегодня, в наши дни, вам помогает в творчестве? Ну, я имею в виду грузинскую культуру звука, песнопение, вот это все наше традиционное.
1: На самом деле, все удивляются, почему у меня английское произношение, я... Честно говоря, не носитель английского языка, но я знаю, конечно. Но грузины могут это все произносить, я говорю про фонетику. А в музыкальном смысле грузинская народная музыка, она такая богатая, что, не знаю, это облегчает все остальные жанры, сразу охватывать очень как бы легко. Ну, конечно, надо заниматься, я молодым говорю, но гораздо легче грузину или хотя бы в крови есть грузинские мелодии. Там,
0: ну, что на генетическом уровне.
1: Да, на генетическом уровне. И так далее. Это все облегчает, то есть доступность той музыки, которая в мире есть. В том же джазу, блюзу, рок-н-роллу и так далее. Потому что там ритмический. Возьмите гурийские пение, возьмите, пожалуйста. Это такой джаз там идет, что вообще. Поэтому... Конечно,
0: помогает. Хорошо, вот такой вопрос. Вне концертов, вне репетиции поете? Вот, просто так, для души, для друзей играете?
1: Знаете, раньше, да, было. Да, сейчас в последнее время немножко меньше. Да. Ну, я как бы, у меня нет такого голоса, чтобы за столом там голосовать, там такое так. Потому что, когда я попадаю в ту среду, к примеру, в Грузии, где-то застолье, там такие ребята поют. Так что я сижу, наслаждаюсь их пением и музицированием.
0: Хорошо. Есть такое расхожее мнение, что блюзовый музыкант должен быть, ну, скажем так, несчастным, как правило, пьющим человеком, может быть, даже не очень ухоженным разгильдяем, которому в этой жизни только и нужна, что гитара и все, больше ему ничего не надо. Если отталкиваться от этого, то вы, простите, не очень соответствуете подобному, ну, скажем так, блюзовому стандарту.
1: Ну, это на самом деле внешность, она как бы и опрятность, это не мешает тому, что человек в душе что-то страдает о чем-то или переживает какие-то моменты своей жизненные или в окружении что-то происходит какое-то. Поэтому, если вспомнить всех тех блюзменов, они всегда старались носить пиджаки, костюмы, бриолином как бы выглядеть опрятно. Поэтому картина, которая создалась изначально, вот этот дельта-блюз, где сидели угнетенные кандалами негры, и там потом по вечерам пели, это понятно, там... А на самом деле, вот те блюзмены, которые создали эту музыкальную пласт, они, наоборот,
0: очень успешно
1: выглядели очень опрятно. Да. И вот он опрятно выглядит, там причесанные в пиджаке, там все. А в душе что у него творится, кто знает?
3: Да, это верно, да.
1: Знаете, поэтому
0: чужая душа потемки,
1: это
0: да.
1: Состояние души, они там как-то хорошему человеку плохо или плохому-то хорошо, не знаю. Это все такое, знаете, момент.
0: Вот вы упомянули минуту назад успешных блюзменов. Вот смотрите, есть такой... Да, известные блюзмены Питер Грин, выдающийся английский гитарист, uh-huh. Его любят за минорные печальные композиции. Есть Джонни Винтер, у которого все наоборот. Есть великий Би Би Кинг. Есть такие понятия, как черный блюз и белый блюз. Вот давайте напомним нашим радиослушателям, чем они отличаются. И, конечно же, вопрос, в какой блюз играете и поете вы.
1: Вы знаете, вот я пока начну как бы с того, что на самом деле в этом жанре принимали участие и белые, и черные, потому что блюз-то разный есть. Он есть Texas блюз, есть Delta блюз, есть. То есть там принимали множество людей. И черные, и белые. Но почему-то в основном считается, что блюз имеет африканские корни. Для этого человек, который называется Кори Харрис, это очень известный блюзовый исполнитель, а также профессор, который изучал всю эту историю. Ездил по Африке и ничего не нашел такого, что это вот корни идут оттуда.
0: Оттуда, да.
1: Вот это его как бы заключение такое. Поэтому тот же джаз, он это симбиоз разных музыкальных направлений. Там приехали шотландцы, французы, креолы. Там все вместе смешалось. И так далее. Поэтому так определить, есть черный блюз, есть белый блюз. Нет. Если есть блюз, то он есть. Если нет, то его нет.
3: Union, да.
1: Какая разница, кто как переживает это? Белый и черный, что по-разному переживают люди свои страдания или радости. Блюз это не только страдания, на самом деле, и радость в том числе.
0: Хорошо. Вот минуту назад я упомянул великого блюзмена Джонни Винтера и да. Вспомнил, что он, кстати, кумир другого нашего блюзмена Левана Ламидзе. Леван часто о нем говорил, да. Кстати, Леван был несколько раз гостем «Кавказского акцента» и сидел вот ровно у того же микрофона, у которого вы сейчас сидите. Кстати, мои коллеги, в том числе и пишущие журналисты, которые плотно занимаются вопросами культуры и музыки в своих материалах, и вас, и Левана Ламидзе величают королями московского блюза.
1: Да.
0: Я хотел спросить, а не тесно ли двум королям на концертных площадках? Как короли уживаются? Ну, а если серьезно, насколько тесно вы общаетесь с Леваном, с другими вашими коллегами? Возможно, есть какие-то совместные проекты? Или каждый сам по себе?
1: Да, вы знаете, в разных периодах было по-разному. Например, я Ливана знаю еще, когда мы жили в Тбилиси все вместе, в 80-е годы. Там. Он очень хороший мой друг. Я его уважаю как музыканта, как человека, который играет эту музыку и очень даже отлично. И были периоды, когда у нас были совместные проекты, например. Это начало 2000-х годов. И сейчас тоже общаемся как-то реже, к сожалению, потому что тесности нет никакой. У него своя ниша, у меня своя.
0: А другие коллеги?
1: Другие вот коллеги. Сергей Воронов – это вообще мега-звезда. Это лидер группы Crossroads. У нас был проект такой «Акустические хулиганы». И мы весь концерт хулиганили. Вот брали какую-то тему, песню или музыкальную, и там начинали импровизировать. И это нам нравилось. Ну, это долго продолжалось. Потом что-то, не знаю, наверное, нам надоело. Ну, мы с Серегой друг к другу ходим тоже как-то. Он меня приглашает, я его тоже. Мы очень хорошие друзья.
0: А в России вообще много блюзовых команд?
1: Вы знаете, есть вот молодые особенно. Михаил Кистанов есть, молодой, очень перспективный. Не то, что перспективный, он уже как бы созданный музыкант, очень хороший. Также Сергей Виноградов, как гитарист. Юрий Новгородский, это вообще какой-то универсал. Не знаю, вот это молодые. Есть еще уральские ребята, блюз-докторс такой, Владимир Демянов. Они как бы на моих глазах все выросли.
0: Но вы не видите в них своих конкурентов?
1: Вы знаете, у меня нет конкурентов. Я никому не конкурент. Вот в жизни надо занять свою нишу. Если ты занял свое место, там конкуренция. Это слово хорошее.
0: Но в блюзе оно...
1: Если наверное... у тебя есть свое место, как бы ты знаешь, что это как бы твое. и все, больше никому не принадлежит и не может быть такого. Хочется, конечно, когда смотрю, кто-то там еще лучше играет, чем я, или что-то хочется там потом. Конечно, вот в этом смысле, да, это как бы не конкуренция, скорее всего, а просто заводишься внутренне. Вот это и есть. Поэтому блюз очень такой разнообразный, и его можно исполнять и передать свое внутреннее состояние по-своему. Поэтому кому-то что нравится.
0: Гея, порадуйте нас еще.
1: Я вот немножко такую ноту минорную я недавно потерял, трагически очень моего друга детства. Мы с 6 лет вместе дружили. Он погиб. Я ему посвятил композицию, которую сейчас я исполню, называется «Детство».
0: Прошу.

0: Спасибо. Я сидел, слушал и думал. Знаете, навевает всякие разные мысли. Жизнь, она такая, знаете, она все скоротечно и все.
1: К сожалению, да, но есть такие моменты радости, есть такие моменты грусти, трагизма, но все-таки помогает то, что есть надежда на лучшее все-таки. Это называется любовь, скорее всего.
0: Друзья мои, к величайшему сожалению, наше время не бесконечно. У нас в гостях был Гия Дзагнидзе, великолепный музыкант, гитарист-виртуоз, лидер блюзовой группы Modern Blues Band. Спасибо большое за интересную беседу и за обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. И отдельное спасибо за превосходные композиции, которые прозвучали в программе на английском, почти с кавказским акцентом, с нотками русского и грузинского. Будем ждать вас с нетерпением. Гия, спасибо, дорогой.
1: Спасибо за приглашение.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про страны народной демократии. На дворе у нас сегодня конец лета, осень 56-го года. Замечательная страна Венгрия, в которой народ хочет продолжения реформ. А вот что это за реформы, чего они хотели, а самое главное, чем закончился венгерский кризис, вот про это мы сегодня и поговорим с ведущим научным сотрудником Академического института славяноведения Александром Стыкалиным. Александр Сергеевич, добрый день.
4: Добрый день.
3: Итак, народ хочет реформ. Реформы ему не дают, потому что Имре Надя нет. Товарищ Ракоши лишен доверия и смещен. Народ продолжает возбухать.
4: Ну, конечно, хотят и демократии, хотят и каких-то перемен в экономике, и более того, недовольны пребыванием советской армии, потому что был контингент советской армии, для него уже не было юридических оснований для его пребывания, потому что по договору, подписанному в 1947 году, советские войска на территории Венгрии могли находиться только для обеспечения коммуникации с группой советских войск в Австрии. В 1955 году в мае был подписан договор о восстановлении независимой демократической Австрии, юридическая база для пребывания советских войск на венгерской территории, тем самым она уже перестала действовать. Но те войска, которые находились на территории Австрии, до тех пор они были перемещены в основном в Венгрию. То есть количество советских войск на территории Венгрии только увеличилось в 1955 году, и это мало кому нравилось. Ну и, конечно, вот это вот то, что воспринималось как, так сказать, давление старшего брата, которое проявлялось и в том, что и советники советские были очень активны в эпоху Ракоши, и пребывание советских войск, это все уже, чем дальше, тем больше уже раздражало население, учитывая, что и в экономике очень много проблем. Ну и, конечно, влияние 20-го съезда, ведь на волне 20-го съезда мы знаем, что во всех странах то, что мы называем народной демократией, бурный подъем, так сказать, общественный, и выступление за реформы, за демократизацию, что вполне понятно. Вот две страны, это Венгрия и Польша, где события развивались особенно бурно. Что касается Венгрии, то уже к октябрю складывается ситуация, когда уже вот это реформаторское движение, ну, можно даже сказать, в июне уже, когда такие организации, где, как кружок Петефи, где, скажем, открытые там дискуссии о свободе печати, о каких-то проблемах экономики, философии Маркса, может быть, как-то нам вот какие-то идеологические основы где-то подкорректировать. Вот такие бурные дискуссии уже начиная с июня. А уже к октябрю это все гораздо активнее. Уже можно сказать, что это движение за реформы, которое, я обращаю внимание, сначала внутрипартийное, сугубо внутрипартийное движение, но оно уже к началу октября, оно уже в этих узкопартийных рамках не умещается. А потом произошло то, что произошло 23 октября, рвануло. Это студенческая демонстрация солидарности с поляками. А мы знаем, в это время в Польше тоже достигают апогея события, когда Гомулка, который был репрессирован, и он вернулся к власти под лозунгами национального коммунизма, ну, отвечающего национальным интересам. И вот как-то Москва пыталась надавить, и Хрущев в составе делегации приезжал в Польшу. Не отступили поляки, как бы, но Польша-то Гомулка удержал ситуацию под контролем. И в конце концов, в течение 2 недель там уже была прочная власть, ПОРП под его как бы контролируемая, новая команда. Даже не то, что реформаторы, более национально ориентированные коммунисты. Да, как бы под лозунгами ограничения диктата Москвы. А в Венгрии пошло по-другому, потому что в Венгрии развалилась в течение нескольких дней буквально вся власть. Как в центре, так и на местах развалилась. И правящая венгерская партия трудящихся фактически разваливается уже к 30-му, примерно за неделю к 30 октября. Ну, на это повлиял, конечно, вот скоропалительный ввод советских войск.
3: Введение советских войск на территорию Венгрии, и не только советских.
4: Да.
3: Это, условно говоря, с точки зрения де юре. Это в чистом виде агрессия и немотивированный ввод войск? Или нет, все-таки... Нет.
4: Войска-то находились совершенно легально с мирным договором 1947 года. Но в 1955-м уже их пребывание не было легальным. Оно уже не было легализовано после подписания мирного договора с Австрией. Потому что присутствие в Венгрии советских войск, оно до 1955 года было по договору связано с тем, что они обеспечивают коммуникацию с группой советских войск в Австрии. Но поэтому, когда начались бурные события в октябре 1956 года, были введены те войска в Будапешт, которые уже находились на территории Венгрии. Но к ним добавились еще в некотором количестве другие
3: вот
4: войска.
3: Вот добавились некоторые другие. Ведь, если я правильно понимаю, Ракоши к этому времени в отставке.
4: Конечно.
3: Во главе Венгерской республики-то кто?
4: Герю был генеральным секретарем Центрального комитета Венгерской партии трудящихся. Затем, как я уже сказал, 24 октября, когда начались бурные события, Имре Надзь становится премьер-министром. Ему приходилось это разгребать. Януш Кадар избирается на место Геря первым секретарем ЦК. Вот. Но уже партия к тому времени уже распадается, и пришлось уже другую партию. Венгерская социалистическая рабочая партия, это уже формирование шло уже после того, как советские войска утвердились. То есть это второй ввод войск, когда эти войска-то были введены, это только подлило масло в огонь. И там вообще уже события пошли уже и по всей стране. Развал пошел уже государственной власти.
3: Какие-то официальные цифры по потерям и по жертвам венгерского восстания 56 года есть?
4: Ну, если мы возьмем советскую армию, 500 человек погибло по официальным данным, раненых 3 раза больше примерно. Если брать именно венгров, это примерно 3-4 где-то по разным данным тысячи погибших, 20 тысяч раненых, 200 тысяч эмигрировало.
3: Какое население суммарно было?
4: 10 миллионов не было.
3: 200 тысяч бежало.
4: Причем это много. Тогда бежали несколько тысяч в день. Поняли, что уже... А в это время двоевластие, потому что все-таки там альтернативная власть, рабочие советы. Ведь очень важный вопрос. Кто движущая сила? Ну, снизу это... Студенчество, рабочий класс активно как раз себя проявил в этих событиях. И не только повстанцы, но и рабочие советы.
3: С кризиса 56-го года, с силовым подавлением, с бегством 200 тысяч. Венгрия и Советский Блок как выходят?
4: Выходят постепенно. Кадр активно вошел в политику. И уже как бы в 56-м году он согласился, в конце концов, после колебаний, встать во главе страны. Кадр понимал, что команда Ракоши, ну, венгерский народ ее не принимает. Она плохо знает страну, она не национально ориентирована, и народу эта власть кажется чуждой. Он счел, что он все-таки сможет как-то страной овладеть. Да, было трудно, ему не очень доверяли, он постепенно все предпринимал для того, чтобы доверие Москвы как-то получить, был вполне лоялен, а получив больше доверия Москвы, он уже стал позволять себе и какие-то реформы, это уже отдельная тема, это уже 60-е годы, и внешнеполитической самостоятельностью чуть больше, и, в общем, он уже постепенно наращивал свое влияние.
3: А вот о том, что происходило дальше уже во времена Кадра, вот про это в нашей следующей программе. Время сегодня подошло к концу. Мы сегодня продолжили разговор про то, что происходило в Венгрии в 56-й год и чем все это дело закончилось. Помогает нам разобраться в этом ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, спасибо.
4: Спасибо.
3: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
8: Наши сильные стороны.
2: Правила, условия, значения, резоны.
9: Радио России приветствует свою славную аудиторию. Друзья, здравствуйте, я Дмитрий Таиров. Напоминаю, друзья, эта программа для тех, кто все еще ищет себя, не теряя надежды себя найти. Представляю нашего сегодняшнего гостя. И, разумеется, тот род деятельности, которым занимается лично он. Итак, управляющий партнер группы компании Luxury Sound. Шикарный звук. Переводим. Денис Гусев сегодня с нами, за что ему огромное спасибо. Приветствуем вас, Денис.
10: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
9: Здравствуйте, друзья. Сегодня речь пойдет у нас о техническом продакшене, то есть о такой инженерной изначально профессии, как обеспечение при необходимости звуком, видео.
10: Свет.
9: Свет, конечно же. Думаешь, чего-то не хватает для дискотеки.
10: Конечно.
9: Абсолютно так. Так вот, тут, значит, целая, на самом деле, уже империя, что называется. Но речь непосредственно пойдет, как все это работает, что из себя представляет. Ну, и если вдруг однажды вы решитесь создавать собственный какой-то выдающийся технический продакшн, то слушайте нас внимательно. А теперь слово нашему гостю. Денис, пожалуйста, рассказывайте. Давайте начнем с общих представлений о роде деятельности.
10: Да, мы работаем на рынке ивент-маркетинга, то есть на событийном рынке.
9: Событийном рынке.
10: Да. Различные события делаем от деловых мероприятий для корпораций до дней рождения. Вот так могу сказать вкратце. У нас большой парк оборудования. Это свет, звук, сценические конструкции и диодные экраны. То есть мы все делаем под ключ. Но самое главное все равно в этом бизнесе. Мы в сфере услуг находимся. И самое главное, конечно же, это команда. которая собиралась, можно сказать, по крупицам. И в этой команде как раз в нашу группу входит компания технического продакшена. Это 3D-дизайн помещений, визуализация так называемой сцены, светового сетапа, звукового и инженерия. Здесь мы находимся в студии, которая полностью подготовлена, а мы должны взять какую-то площадку и построиться там за день, иногда за два дня, делать сцену, свет, звук, экраны, и это требует большого расчета. И третья компания, которая у нас существует, появилась в пандемию, мы занимаемся прямыми трансляциями онлайн и гибридными мероприятиями, если вкратце вот так. Три компании. Все это происходит для расширения, так скажем, линейки услуг, потому что рынок у нас очень требовательный.
11: А чуть-чуть поподробнее об онлайн. Где-то что-то, а вы куда-то транслируете?
10: Все верно. Когда были пандемийные времена...
11: Да-да-да, и все было так, это закупорено.
10: Мы нашли площадку, несколько помещений.
11: Обеззаразили ее?
10: Да, обязательно.
11: Дезинфицировали.
10: Везде дезинфекция происходила. А потом стали строить студии как телевизионные, с экранами, с хорошим светом, звуком и так далее, и имели возможность транслировать. И благодаря этим студиям мы, можно сказать, выжили. Во-первых, и площадка нас боготворила, потому что все было закрыто, а площадка работала, ее арендовали.
11: По QR-коду пускали клиентов.
10: Мы даже на площадках проводили ПЦР-тесты.
11: Были специализированные медицины даже были.
10: Да, были специальные организации, мы за это платили и сказали клиенту, что да, ПЦР-тест обязательно, либо он приходил со своим QR-кодом, либо его на площадке, если QR-кода не было, вот этим, как сказать, экспресс.
11: Серьезная, да, была задача, молодцы, с честью, с достоинством,
10: ну, да, и вышли. По выручке мы X3 сделали, когда рынок абсолютно стоял наш.
11: А теперь давайте от самого начала. Как запустить подобного рода какое-то вот скромное начало? Как начиналась компания? С чего? Где брать? Давайте, вот материальная база, что это такое, да? Где эта аппаратура? Она должна быть закуплена. Нужно попытаться сразу же выяснить, каким образом это предложить клиенту и так далее. Это же непростая система. Это же непростой прокат. Пришел, взял пылесос. Не такая и простая.
10: Мы в сфере услуг, контора, конечно. Да. А сейчас произошло, я бы сказал, две таких радикальных революции. Раньше был аналог, сейчас все оборудование стало цифровым, и звукорежиссеры, и художники по свету, я на них смотрю, и они больше айтишники, нежели техническая профессия.
11: Как раньше, да.
10: Потому что нужно собрать систему и так далее. Но вернемся все-таки к вопросу, чтобы...
11: С чего начать, да, если с чего попытаться начать что-то подобное создать?
10: На своем примере могу рассказать.
11: Вы же специалисты в большей мере не технический, а именно коммерческий.
10: Да. Поэтому мы пришли в ивент-рынок. Во-первых, это с детства. Делать,
11: умение предлагать,
10: умение
11: и продавать?
10: Организовывать сначала. Да, меня всегда манила сцена. Это школьные КВНы, потом институтские КВН, потом даже попал в профессиональную команду «Регион-13», который в премьер-лиге и высшей лиге играл. Недолго я там задержался. Потом долгое время работал в детских лагерях педагогом-организатором. Это гораздо сложнее, да. То есть ты должен для всего лагеря, во-первых, уметь организовать со своим, да, отрядом мероприятия, а во-вторых, и детей приготовить к какому-то вечернему мероприятию, например, концерты были, там, конкурс бальных танцев, так далее, так далее.
11: Что значит детей приготовить? Да. Заставить их погладить штанишки?
10: Нет, например, сделать какое-то творческое представление отряда, например. Это надо придумать название, придумать какую-то визитку, да, в КВНском стиле или в каком-то другом. Такой небольшой капустничек сделать.
11: Психолог и массовик-затейник.
10: Да, я социальный педагог-психолог.
11: Социальный педагог, да.
10: И вот в Артеке мы познакомились с партнером, с которым до сих пор, это старшие партнеры, и они пригласили меня и моего друга сделать ивент-компанию. Все начиналось как раз с организации событий.
11: Напоминаю, друзья, у нас в гостях управляющий партнер группы компании Luxury Sound Денис Гусев. Пожалуйста, продолжите.
10: Начали креативить, придумывать события, искать клиентов. А потом, естественно, чтобы организовывать любое мероприятие, любое событие, необходим звук, свет, собственно,
11: вот. Экран. Вот, тут возникает вопрос, да, материального обеспечения.
10: И все то, что мы зарабатывали на ивентах, свою комиссию, да, ивент-агентство в основном живет на комиссиях. Всю эту комиссию вложили в оборудование. Грубо говоря, все начиналось с двух колонок.
11: Напоминает мне школьные годы.
10: Микшерного пульта и нескольких ноутбуков для того, чтобы все это запускать.
11: Комиссия, это Дионисия.
10: Да, да. Потом купили свет, немного света. Все, 22 года, если быть точным, с 2004 года запустили вот компанию, которая начиналась с двух колонок. Я тогда проявил инициативу, я помню, проводной еще телефон такой. Помните, когда так пиликал? Это было все очень долго. Я искал компьютер с большим блоком, да, с процессором такой огромный. Я там искал клиентов, кто занимается организацией мероприятий, и предлагал, вот мы новые компании, у нас есть такое-то оборудование, давайте с вами работать там по звуку, по свету. И вот так потихоньку все, что зарабатывали, практически все, ну и сейчас так происходит, все реинвестируем. 86% от прибыли, от чистой прибыли компании идет на реинвестирование парка. И вот так потихоньку мы раскрутились до большого парка.
11: Это связано с тем, что техническое обеспечение все время совершенствуется? Идти в ногу со временем?
10: Да, оно совершенствуется, и оборудования никогда не хватает. Это надо учесть. Поэтому у нас есть партнерская сеть определенная. У нас добирают люди оборудование, и мы добираем у них по определенным ставкам, по большим скидкам, чтобы нам попадать в бюджеты. Ну, то есть, взаимозачетами работаем, да, мы им большую скидку на самовывозы, они называются, они приезжают на склад, такие же прокатные компании забирают у нас оборудование. Если нам не хватает, то мы забираем у них идентичное оборудование.
11: Ну, это все время нужно держать на контроле, все время этот
10: баланс. Все время, поэтому у нас, да, во-первых, обслуживание. У нас несколько штатных инженеров по звуку, которые постоянно проверяют оборудование, приводят его в порядок. Это ремонт и это устаревание, потому что оборудование совершенствуется не по дням, а по часам. Вторая революция, когда практически в любом мероприятии, от частного до делового, присутствует, ну так скажем, некая звезда. Практически. Такой звездный гость, хедлайнер. Вот. И у них есть определенный райдер по звуку, который мы должны выполнять. Раньше этому уделялось меньшее внимание, сейчас очень четко.
11: То есть, я же не говорю о том, что микрофон не должен свистеть.
10: Это вы прям сразу на больную тему. Здесь столько факторов, что вот как раз мы работаем с оборудованием. К сожалению, какой бы оно надежное ни было, это все равно
11: законы
10: техника.
11: Законы физики.
10: Да, поэтому мы стараемся все дублировать. Бывали, конечно, случаи, когда у больших гостей...
11: А часто с капризными такими сталкивались, знаменитостями?
10: Вот самое главное в профессии, будь ты то звукорежиссер, художник по свету, любой человек на пультовой, особенно менеджер коммуникации. Мы работаем с людьми, и да, со звездами приходится работать, и с ними нужно искать определенный язык. Конечно, мы общаемся не напрямую, а с их звукорежиссерами, но это очень грамотные люди, у которых нужно поучиться. Самое главное – коммуникация. В этом заключается часть сервиса высокого класса, и мы над этим постоянно работаем. Если человек суперпрофессионал, но он такой, может быть, интроверт, что вот, у него сломанная коммуникация. И тогда здесь все идет через менеджера или технического директора.
11: Замечательное начало нашего цикла традиционного из трех выпусков, посвященного идее создания технического продакшена. Напоминаю, друзья, что в гостях у нас управляющий партнер группы компании Luxury Sound Денис Гусев. Давайте какое-нибудь для троеточия что-нибудь такое интересное. Вот я, знаете, о чем хотел спросить? Что происходит, когда аппаратура возвращается неисправной? Такое случается?
10: Случается. Ремонтируется.
11: Да. Это записано сразу в договоре, да?
10: Ну, все-таки самовывозы у нас составляют 2-3% от всей выручки. В основном это наши специалисты, которые у нас очень четко
11: кому попало в руки
10: систему.
11: Не даете.
10: Конечно,
11: вот
10: конечно.
11: Об этом.
10: Не, скажем, световой прибор, который стоит до 600 тысяч рублей, доходит прибор, и давать ему направо-налево, конечно, нет.
11: Друзья, мы обязательно продолжим разговор. А пока же вместе со мной Дмитрием Таировым говорите большое спасибо нашему гостю, управляющему партнеру группы компании Luxury Sound Денису Гусеву. Ненадолго прощаемся.
10: Спасибо.
8: Наши сильные стороны.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Алло.
13: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
14: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
16: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
17: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
18: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области. И власти установили барьеры для страдающих игроманией людей. Все подробности далее. Российские военные в течение суток нанесли удары по логистическому центру и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила Минобороны. По его данным, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» ударили по железнодорожным составам ВСУ, которые использовались для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Кроме того, силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера противника. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США, а также 917 БПЛА. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1410 военных. Президент Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что сегодня глава государства работает в Кремле. Подчеркнул, что Запорожская область – особенный регион, в который живет и работает в особенных условиях. И это требует внимания главы государства. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

0: И на сегодняшний день все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
1: Помимо этого, Балицкий рассказал президенту, что ситуация в Энергодаре на фоне атак ВСУ сложная, но контролируемая. Кроме того, пригласил Владимира Путина на празднование 200-летия города Бердянск. Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании. Он отметил, что страна сейчас сильнее, чем была 2 года назад, и выразил гордость за работу, проделанную его кабинетом министров. При этом он оставил напутствие своему преемнику, призвав его продолжить русофобскую политику в обновленном кабинете министров.
2: Сегодня мы живем в мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разделить нас из-за наших ценностей, нашей свободы, нашей порядочности и, честно говоря, из-за нашей непоколебимой решимости по отношению к храброму народу Украины. И поэтому, несмотря на эту атаку, жизненно важно, чтобы мы помнили о величии Британии. Пока мы обсуждаем, как решить наши проблемы, есть нечто, что мы унаследовали от нашей страны и нашего характера, что может придать нам уверенности, поможет изменить нашу страну к лучшему.
1: Сегодня новым премьер-министром Великобритании стал лидер правящей лейбористской партии Энди Бёрн. Король Карл III поручил ему сформировать правительство и принял отставку Кира Стармера, который занимал пост с 5 июля 2024 года. Бёрн стал 7-м премьер-министром Великобритании за последние 10 лет. В своей первой речи Бёрн взял на себя обязательство добиться стабильности для страны, подтвердил обязательства предыдущего правительства по увеличению расходов на оборону и заявил, что в качестве первых международных звонков позвонит президенту США Дональду Трампу и Зеленскому. Власти установили барьеры для страдающих игроманией людей. В России ввели штрафы для казино за обслуживание игроков с самозапретом. Размер ответственности составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 000 для компаний. Напомним, в прошлом году был принят закон, который дает возможность лудоману внести себя в базу специального государственного реестра. На этот список должны ориентироваться казино, принимая ставки от игроков. В случае игнорирования базы организация поплатится штрафом. Школьник из Москвы Михаил Светлов пересдал ЕГЭ по математике с 99 до 100 на 100 баллов. Молодой человек рассказал ТАСС, что для него это было делом принципа и чести. Он с детства определял себя как математика. К пересдаче не готовился, сосредоточился на ошибках, которые допустил на первом экзамене. Юноша добавил, что ЕГЭ по профильной математике он готовился только в школе. Светлов поделился, что хотел бы поступить в Московский государственный университет имени Ломоносова на механико-математический факультет на направление фундаментальной математики и математической физики. Однако его устроит и направление математики. День хоккея в России будут отмечать 22 декабря. Дату установил своим указом президент Владимир Путин. Документ с сегодняшнего дня вступил в силу. Праздничный день должен поспособствовать популяризации и развитию хоккея в нашей стране. Дату предложило Министерство спорта Российской Федерации. Выбор пал на 22 декабря. В этот день, в 1946 году, стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. Победителем того турнира стала московская «Динамо». Серебро взял ЦДКК, а бронзу – столичный «Спартак». Наступающий циклон немного остудит жару в столичном регионе. Уже завтра погода изменит свой характер, станет прохладнее и не без осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночи 16-19, завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба.
1: Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России по водному поло прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира. В апреле сборная России стала победителем Кубка мира среди команд второго дивизиона и завоевала право участвовать в финале. Турнир пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. В первый же день сборная России сыграет в четвертьфинале против Нидерландов. По итогам турнира три лучшие команды получат право сыграть на чемпионате мира 2027 года. В «Нефтехимике» и «Борисе» утвердили тренерский штаб команд на новый сезон континентальной хоккейной лиги. Главным тренером нижнекамского клуба остался Игорь Гришин.

0: клубе из Казахстана тоже без изменений. Должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец. В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду», а «Борис» не пробился в плей-офф. Баскетбольную «Самару» в единой лиге возглавил сербский тренер Милош Павичевич. Он уже работал в «Самаре» помощником главного тренера более 10 лет назад. В качестве главного тренера Павичевич дважды становился чемпионом Суперлиги с командами «Спартак Приморье» и «Уралмаш». Вратарь Краснодара Станислав Акацев будет капитаном команды в начале нового сезона. Постоянный капитан будет назначен, когда клуб закончит комплектацию состава, заявил главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. В прошлом сезоне капитаном «Быков» был Эдуард Спирцян, который 7 июля перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в новом сезоне. «В последние годы это обычно «Зенит» и «Краснодар». Думаю, ни те слабее не стали. Но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды тоже включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» – одна из тех команд, которая может это сделать», – сказал Алаев. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом на 2 очка, опередив «Краснодар». А новый сезон чемпионата России по футболу стартует 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 21 июля в Нижнем Новгороде плюс 29-31 градус, переменная облачность. В Пензе плюс 30-32 градуса. В Ярославле и Владимире плюс 26-28, кратковременные дожди и гроза. В Туле грозовые дожди плюс 26-28 градусов. В Воронеже плюс 27-29, дожди и грозы. В Ростове-на-Дону и Краснодаре без осадков плюс 33-35 градусов. В Сочи плюс 28-30, небольшая облачность. В Ставрополе плюс 31-33. В Севастополе плюс 27-29, в Симферополе и Ялте плюс 31-33 градуса. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и плюс 15-17 градусов. В Москве днем кратковременный дождь и гроза и плюс 23-25. Сейчас столица плюс 27, облачно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
1: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
9: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
8: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
9: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
10: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна, разное время.
13: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать сегодня в нашей студии. И напоминаем, что вы можете стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, принимайте участие в эфире, обсуждайте темы и новости вместе с нами. Ну и, конечно же, вы можете смотреть за нами в видеотрансляции в мессенджере Макс, в Телеграме, либо на платформе ВКонтакте. И, конечно же, наш портал вести.ру, где собраны все актуальные новости наших коллег.
13: Да, действительно, сегодня понедельник, как вы все знаете. Мы подобрали большое количество информации, расскажем вам о совершенно разных историях, но, естественно, начинаем мы с Белгородской области, где беспилотник нанес удар по автобусу в Шебекино. Это уже сегодня произошло, погибло 5 человек. И обстрелы продолжаются, и у нас на связи Александр Сердюк. Александр, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Александр.
15: Здравствуйте, Борис. Иван, действительно, трагедия, которая унесла жизни 5 мирных жителей, да, 23 человека с ранениями различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях. Это у нас погибшие 4 женщины и несовершеннолетний. Угу. Также ранение получил 17-летний подросток. Ох, это уже не первый удар за эти дни по общественному транспорту. Накануне, в субботу, удар был в Дубовом. По нему там один человек погиб, и ранения получили. Стало известно накануне, что еще один мужчина в воскресенье вечером в лечебном учреждении после этой атаки скончался. Действительно, сейчас у нас в регионе создана горячая линия для родственников тех, кто находился в автобусе. Можно получить информацию о состоянии, о том необходимом лечении. Власти решают. Очень сложно что-то говорить. В основном осколочные. Мы понимаем, да, прямо в крышу автобуса ударил. Осколочные, минно-взрывные травмы. Состояние тяжелое. То есть помощь родственникам всем будет оказана. И психологическая здесь,
13: Ну да, там, цифры. Там сам автобус выступает еще как поражающий.
15: Да, да, да, да, все это же металл, мы понимаем, мягкая жесть. От субботы у нас 74 населенных пункта под атакой, двое погибших, я сказал, 9 получили ранения. В воскресенье 14 раненых, вот плюс которых. И вот сегодня с утра уже пошли, вот небо грязное и над Белгородом, и Белгородской агломерацией. С утра, не прекращая, звучит сигнал беспилотной опасности. Повторное, ищите укрытие. Очень вот идет. В принципе, да, 200 беспилотников, 170 перехвачено, но мы понимаем, что вот всегда говорим, неизбирательная цель, это целенаправленный выбор цели, это не удар из полного пакета, там, РСЗО «Град» или «Хаймерса» пакетом РСЗО, а это целенаправленный удар дроном по мирным жителям, также под ударом, и сбросы опять. Частный сектор, многоквартирные дома, повреждения, удары по коммерческим сельхозпредприятиям, по грузовым автомобилям, не только по легковым. По мотоциклисту был в субботу удар, тоже мотоциклист погиб, только вот в течение суток устанавливали его личность. Вот тяжелая обстановка в приграничье, в пункте выдачи гуманитарной помощи. Я вот пообщались с жительницами этого Шебекинского округа и Грайворонского округа. Давайте послушаем, что они рассказали.
16: Мы, получается, да, в общежитии проживаем уже 2 года, и младшая дочка появилась, мы сразу с больницы переехали в общежитие.
17: У нас с рождественки осталось 9 человек, людей, кто там живет, ну там уже очень мало домов именно осталось целых. У меня вот у свекрови, у нее дом разбили, у соседей дома поразбили, ну наш покамест целый, но возвращаться туда как бы опасно.
13: Ну, то есть это вот тенденция сохраняется.
15: Тенденция, да. И вот последняя, это жительница Рождественский, это Грайворонский округ. У нас в начале месяца глава округа Дмитрий Панков получил ранение, выехал вместе с бригадой, уже рассказывали, осмотреть защищенность заправочных комплексов. С подрядчиками встреча должна была быть. Ну, вот во время этой рабочей поездки он получил ранение, сейчас он уже практически проходит послеоперационную реабилитацию. Предлагаю послушать Дмитрия Панкова и его лечащего врача.
18: В нашем округе живут местные жители, герои, которые не боятся, которые выполняют свою работу, работают, и которые день за дня в этой обстановке продолжают жить, борются, противостоят и не ломаются. Я понял, что у меня ранение, ощупал себя. Вот, вышел посмотреть, все ли нормально, есть ли сильно нарушена сетка, никого нет раненых. И в этот момент подъехала скорая помощь, которая также укрывалась от этого крыла. И мне медики оказали первую помощь.
19: Опасность этого ранения в том, что проходит очень крупный сосудисто-нервный пучок, ранение которого приводит чаще всего к летальным исходам. Была выполнена по экстренным показаниям в этот же день операция по удалению осколка, который прилежал к сосудистому пучку. Операция прошла успешно. Теперь Дмитрию Александровичу жизни ничего не угрожает.
13: То есть Александр каким-то чудом, да, оказалась скорая помощь рядом. И...
15: Да, да, они тоже укрылись. Вот мониторинговые каналы предупреждают, есть секунды на то, чтобы найти какое-то убежище, складку местности или в помещение зайти. Вот что я обратил за вот эти и выходные, и сегодняшний день мониторинговые каналы об опасности БПЛА. Очень много предупреждений, что дрон зависает над автозаправочным станцией или автозаправочным комплексом. Предупреждение, займитесь, спрячьтесь, захват цели. Вот ждем. Ну, там же была и первая информация об ударе по автобусу пассажирскому. То есть, в принципе, здесь каждый из нас может оказаться в этой сложной ситуации. Расслабляться нам не дают.
13: Не лишний раз скажем, что мы с вами. Мы действительно интересуемся очень живо, что у вас происходит. Если чем-то можем помочь, обязательно это сделаем.
14: Да, ну и, конечно же, приносим соболезнования.
13: Да, и соболезнования семьям погибших. Да. А пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Спасибо, Александр.
14: Спасибо.
0: Большая страна, разное время.
14: Ну и сейчас продолжим обсуждать тему с бензином. На этот раз отправимся на Кавказ, Кабардино-Балкарская республика. Там местные власти заявили, что запасы есть и не нужно паниковать. Как бы причины для этого отсутствуют. Сейчас нам расскажет о ситуации с бензином в регионе Елена Бесланеева, наш корреспондент. Елена, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Елена. Как обстоит ситуация?
20: Здравствуйте. Ситуация у нас стабильная. Сейчас на территории нашей республики действует 175 АЗС без учета метановых станций. Дефицита поставок газомоторного топлива в регионе не наблюдается, и власти заверяют о том, что не стоит, как вы говорили, паниковать. Ситуация находится под личным контролем властей, и в частности, буквально пару дней назад наш глава региона Казбек Куков отметил, что не нужно паниковать, все стабильно и все будет хорошо.
13: Давайте послушаем.
21: Мы отслеживаем резервы у нас, топливо, они обеспечивают нам бесперебойную работу. Сегодня здесь контроль полный, в соответствии с поручением ведем соответствующий мониторинг количества и объемов и цен на государственных компаниях. На других заправках, региональные сети, да, у них цена растет, но сегодня ФАС их мониторит, контролирует, такого какого-то сговора или чтобы они завышали наигранно, нет. И сегодня ситуация выравнивается.
13: Ну да, Лен.
14: То есть завышение, если есть, то незначительно.
13: Да, а вообще как?
20: Ну, это о 8-10% идет речь, но тем не менее, знаете, как у нас было в свое время с гречкой.
13: Ага.
20: Потому что буквально месяц назад, если не ошибаюсь, но приблизительно в эти даты, наш профильный министр Шамиль Ахубеков давал пресс-конференцию, на которой вот как раз мы принимали участие. Тогда еще и ажиотажа такого, в принципе, и не было. И он заверял, что цистерны едут, все замечательно. Просто давайте не напускать.
13: Да, ажиотаж снизим немножко.
20: Ажиотаж создавать, конечно, не стоит, потому что резервы есть. Да, мы понимаем, что нашей республики нет самой нефти, и бензин, естественно, к нам привозят.
13: Привозной.
20: Но да, и на государственных АЗС ситуация стабильная. Цены действительно в пределах нормы. Что касается местных, но здесь уже вопрос немножечко, конечно, варьируется. Но как глава уже говорил, что все... мониторинг
13: да, они доиграются до того, что их просто закроют или не будут у них бензин покупать. Ну, понятно, что на ажиотаже всем хочется заработать, но тем не менее,
20: конечно,
13: надо
20: давать
13: себе отчет в таком роде бизнеса.
14: Да, что все мы люди, и нужно быть немного мягче друг другу.
13: А как обстановка на самих заправках у вас?
20: Вы знаете, дело в том, что я не буду лукавить, в самом начале лета действительно было очень напряженно. То есть в городе были такие небольшие пробки, но сейчас нет. Как таковых пробок нет, ситуации ты можешь найти газ, бензин практически везде. Очень хотелось бы тоже добавить, что для нужд экстренных служб, я имею в виду помощь полиции и МЧС, вообще сформирован неприкосновенный резерв горючим. То есть и все это без сбоев. Что касается местного населения, то, пожалуйста, ты можешь в любой АЗС получить все необходимое для тебя. Там, если говорить о...
13: Вот общественный транспорт как у вас?
20: Абсолютно без перебоев.
13: Без перебоев, да?
20: Все в штатном режиме.
13: Цены не поднимали за проезд?
20: Цены нет, не подняли цены. Я пользуюсь общественным транспортом, и цены не подняли. Все вот как и было, так и есть. Я же говорю, в самом начале, конечно, лето такое было немножечко, наверное, состояние паники. Да, у большинства водителей и вообще, в принципе, людей, что сейчас, наверное, цены будут очень высокими, баснословные деньги будут брать за литр. Однако ситуация сейчас выравнивается. И я думаю, что буквально там через месяц мы с вами созвонимся,
13: да,
20: и мы
13: будем говорить, что все будет хорошо. Главное снять вот эту вот ажиотажность, когда человек, который ни разу в жизни два дня подряд не заправлялся.
14: А есть ли лимит сейчас, Елена?
13: Да, лимит у вас есть, ограничения?
20: Не могу вам ответить на этот вопрос, потому что о лимитах я не слышала. Сколько спрашивала у водителей, не могу ответить.
13: Хорошо. Елена, спасибо большое. Елена Бесланеева у нас на связи была из Кабардино-Балкарии. Говорили мы о наличии запасов бензина и отсутствии причин для паники, с которым обратился глава региона. И действительно ситуация таким образом развивается.
0: Большая страна, разное время.
13: Вот что за лето. Вот
14: не минуты покоя.
13: Не тут-то там, не тут-то там. И особенно Пермский и Уральский округ.
14: Ну и Камчатка тоже.
13: Да нет, вот особенно они подвергаются. Вот такое ощущение, что зацепилось, эти тучи зацепились в одном месте, и из них непрерывно льет. И действительно, нанося вроде, ну, ничего такого страшного не происходило. То есть, да, никто не погиб и не ранен, но тем не менее, так жить тоже невозможно. И вот в Октябрьском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за ливней, потому что уже в эти выходные режим необходимо было вводить, потому что действительно сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты, и это уже касается людей. На связи у нас Константин Бахарев, специальный корреспондент Российской газеты. Константин, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Константин.
2: Добрый день, здравствуйте, да. Но у нас на самом деле была трагедия. У нас село Кын буквально смыло на позапрошлой неделе. Такой селевой поток там сошел, и там женщину из дома утащило потоком, и до сих пор найти ее не могут. А вот в конце прошлой недели начался у нас паводок в Октябрьском округе. Там потоплено 50 домов с лишним. А в эти выходные прорвало дамбу, и вода ушла в Башкирию. И в Башкирии затопило порядка 30-40 домов. То есть там тоже людей эвакуируют. Вот такая у нас ситуация. Ну, может быть, послушаем тогда главу Октябрьского
13: округа.
2: Конечно. Георгия Поезжаева.
13: Да, он скажет, что происходит. Ситуацию
14: слушаем.
3: Вначале пошло половодье по Верхеренской зоне, потом река Сарс. Сейчас еще подводить итоги рано, наломало очень много дров. Ущерб – это дороги, это мосты, мостики, это дамбы, это пруды, это благоустройство, это дома. Но в то же время, прежде всего, мы не допустили гибели людей. Было вовремя сделано оповещение, граждане максимально отреагировали правильно. Но приходилось спасать тоже те, которые не согласились. Буквально за эти сутки спасли более 30 человек. Прежде всего, хочу сказать большое спасибо местным жителям, которые отреагировали, предоставили транспорт, предоставили лодки. Ночью подошла помощь из Перми со спасателями. И вот на сей час у нас ситуация следующая. Наводнение продолжается. Это в северной части деревня Ишимова. Бигбай, в южной части это русский Сарс. Мы предварительно видим ущерб, но в то же время говорить еще рано. Хочется сказать, не переживайте, тихонько все сделаем. Правительство нас поддерживает.
14: А какие работы сейчас
13: ведутся? Да, Константин, расскажите, какие силы привлекли для этого, для устранения?
2: Туда, ну там местными силами все справлялись. Там, там дело дошло до того, что внезапно этот паводок, который моментально пошел, он затопил дом по самой крыше, где жила бабушка, 82 года, по-моему, ей. И она в панике бросилась на чердак, потому что выйти уже не успевала. И вот там два местных парня нашли где-то лодку, раздобыли, и сквозь этот прямо бушующий поток подплыли к ней. Один держался за дом, второй разбирал доски на крыше и вытащил бабушку, и они спасли ее. То есть, представляете, там что творилось.
13: Да, значит, техника работает. Интенсивность, видимо, да, потока такая сильная, что ситуация меняется ежеминутно, вот фактически получается, да?
2: Ну, сейчас уже стоит вопрос и о восстановлении, и о том, как быть с гражданами, потому что там многие потеряли имущество, на самом деле, сейчас вот. И вот сейчас к этому вопросу подключилась прокуратура Пермского края, ну, Октябрьского округа, в частности. И вот там, что делается со стороны точки зрения закона, как защитить права граждан, как
13: интересно, имущество. Это и другим регионам будет интересно послушать.
2: Да. Вот давайте послушаем старшего прокурора Пермской краевой прокуратуры Екатерину Уютнову.
22: Ситуация в Октябрьском округе находится на контроле органов прокуратуры. Остаются потопленными порядка 60 домовладений в деревнях Малый Сарс и Лилево, село Ишимово. Проведена эвакуация граждан и размещение их в пунктах пребывания. Организовано дежурство оперативных служб, подвоз воды и продуктов питания. Администрация Октябрьского округа создана комиссия, которая смотрит поврежденные домовладения, инженерную транспортную инфраструктуру. Комиссия оценит материальный ущерб, причиненный стихией, цель осуществления выплат, компенсации пострадавшим гражданам, выполнение работ по восстановлению жизнеобеспечения. Прокуратурой Октябрьского района организованы выезды мобильно-приемные для приема граждан в пострадавших территориях, в ходе которых гражданам также будут даны разъяснения законодательства. На территориях муниципальных и городских округов созданы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в состав которых входят представители муниципалитета и его структурных подразделений, правоохранительных органов, коммунальных и спасательных служб.
13: Спасибо, Константин. Константин Бахарев был у нас на связи, специальный корреспондент «Российской газеты» в Пермском крае. Мы через буквально минуту снова окажемся в эфире и продолжим нашу программу, так что никуда не переключайтесь.
0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
14: Борис Петухов, Иван Фурсов работают сегодня для вас. Программа «Разное время». Напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, принимайте активное участие в нашем эфире. Предлагайте собственные темы. У нас еще много чего нужно обсудить.
13: Да, самое интересное обязательно прочитаем. Ну вот сейчас на какой вопрос мы хотели обратить внимание. Не секрет, что попасть на прием к руководителям, ну, к каким-то властям, да, местным, муниципальным, областным,
14: не так уж и просто.
13: Очень непросто. Это многомесячная, скажем так, запись какая-то осуществляется. Они обычно принимают там один раз в неделю, в определенные часы, а решать проблемы надо немедленно. И вот как интересно поступили на Ямале, многодетные семьи там смогут попасть на прием властей без очереди.
14: Вот как.
13: Это сами депутаты регионального парламента закрепили такую приоритетность на законодательном уровне. Злата Ростова у нас на связи. Злата, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Злата.
13: Как же добились такого?
14: Достучались.
5: Вы знаете, мне кажется, здесь вопрос просто непосредственного взаимодействия, в том числе то, что законодатели слышат инициативы, которые обращены, то, что наши жители не боятся представить свое мнение и свою точку зрения, да, и говорят о том, что еще необходимо улучшить в этом взаимодействии. Ну и, конечно, не без прокуратуры. Вот с прокуратуры здесь и все и началось, инициация поступила от них. Слово Дине Геховой, это старший помощник прокурора Ямала.
13: Слушаем.
23: Депутаты поддержали направленный прокуратурой автономного округа законопроект, которым предложено предоставить право на личный прием в первоочередном порядке участникам специальной военной операции, членам их семей и членам многодетных семей. Принятие закона повысит доступность личного приема названных категорий граждан и будет способствовать своевременной защите их прав и законных интересов. Члены многодетных семей все-таки имеют такое право, чтобы они не стояли в очередях, да, по 20-30 человек. Бывает, что приходят на приемы, разные приемы. Это органы власти, это правоохрана. И вот чтобы они не стояли в порядке очереди, их вот решили все-таки в приоритетном порядке принимать. Я считаю, что это достаточно заслуженно и достойно.
13: Не, ну, конечно, для многодетной мамы каждый час – это огромное, так скажем, количество времени.
5: Мне кажется, каждый час.
13: Да, за который она успеет сделать что-то такое действительно для всех своих детей, вместо того, чтобы стоять у стеночки, да, и ждать, когда ее примет какой-то большой начальник.
14: А по каким вопросам чаще всего обращаются мамы?
5: Вы знаете, по разным вопросам, чаще всего это, конечно же, сейчас обновленный закон, который касается выдачи земельных участков. Потом, конечно, к 1 сентября это те сертификаты на помощь, которые положены в том числе многодетным семьям, где как получить, какие там магазины, что внутри, да, зашито в этот сертификат. Ну и не без ЖКХ, не без тех льгот, которые, в принципе, положены. Запрос у населения есть, он ежедневен, потому что законодательство, вы тоже знаете и следите за этой политикой,
6: повестка меняется крайне быстро.
13: Да, да.
6: Вот реагируют законодатели тоже, безусловно, практически молниеносно, но как все это прошло у нас в законодательном собрании региона, расскажет Марина Марковская. Это депутат ЗАГС-собрания. Слушаем, Марину.
7: Помимо логичного желания поддержки многодетных семей с точки зрения признания их повседневных забот в связи с воспитанием детей, считаю, что закон в первую очередь направлен на укрепление самого статуса многодетных семей. Постепенно, мера за мерой, государство выделяет многодетные семьи как особую ячейку в обществе, которая получает уникальные меры поддержки. Это правильно. Государство разделяет с такими семьями бремя заботы и ответственности. И это должен знать каждый. И меры это на самом деле необходимые, когда мы говорим о государственной задаче улучшения демографической ситуации. В свою очередь, как мама троих детей, хочу сказать, что узнаю я в свое время о такой поддержке, мне было бы приятно.
13: Ну, тут еще Злат стоит сказать, да, это то, что будут принимать без очереди, это хорошо, но главное, чтобы решали эти вопросы, с которыми люди обращаются.
6: Да, безусловно, это так, ну и, конечно же, здесь сама цепочка, мне кажется, очень сильно продолжится, и главное избежать, как говорили раньше, да, перекосов некоторых, потому что все мы знаем, что сейчас очереди не только к ЗАГСу, все обеспокоены, господи, прости, ситуацией с топливом, вот как
13: да,
6: бы
13: да, это да, на да, все. Да,
6: может
13: много.
6: Быть, конечно, и шутка, но мы рассматриваем все ситуации, конечно, безусловно, следим за развитием событий, там, где надо, освещаем, подсвещаем, поэтому спасибо вам, дорогие коллеги, что
13: конечно, интересуетесь.
8: Все для вас.
13: Это очень важно, тем более, что маленькие дети, это же всегда еще проблема, с кем их оставить, вот, пойдя на такой прием, да?
6: Да, безусловно, безусловно.
13: Тут вот, и главное, чтобы бюрократических не было вот таких вот ситуаций, там, придет человек, ему скажут, у вас нет одной бумажки, и
8: не по новой все.
13: Приходите все по новой, поэтому здесь с людьми надо, во-первых, разговаривать, во-вторых, разговаривать спокойно,
6: честно. В первую очередь,
13: да,
6: разговаривать надо всегда честно, не вводя в заблуждение,
13: ничего не забывая, так сказать, упомянуть, что им надо собрать, в каком виде предоставить, и вообще все, ну, вот такие вот вещи мелкие, да, для многодетной матери, ну, у него просто в уме это все не уместится, если вот...
8: Да, нюансов
6: да, таким, много. Да, надо
13: какие-то...
6: Ну, там было еще очень много инициатив, которые будут наши законодатели рассматривать дальше, просто в рамках одного эфира мы, конечно же...
13: Ну, понятно, у нас с вами впереди целая жизнь, так что мы еще наговоримся.
8: Но мне вот еще интересно, вот дети, точнее, семьи, где, например, один ребенок, хотелось бы, чтобы вот эта вся законодательная история, она была структурирована, чтобы там они не дрались все равно за очередь.
13: Ну да,
6: и,
13: да.
6: Знаете, да, не было такой вот панихиды, что там...
13: Не считали с детьми, а у меня вот трое, у меня вот четверо. Я же мать и прочее, прочее.
6: Помните, как раньше, во дворе, я сейчас старшего брата позову, а еще его другие.
13: Спасибо, Злата.
8: Да,
13: Злата Ростова из Ямала была у нас на связи. Говорили мы о том, что многодетные семьи на Ямале смогут попасть на прием властей без очереди. Там же еще и ветераны СВО, и члены их семей. Ну, то есть есть такие категории, которые...
8: Да, меры комплексные.
13: Максимально сократить время ожидания. Идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
13: Вот совершенно страшную, я что называется, произнесу сейчас цифру, как мне кажется.
8: Придется.
13: Да, как мне кажется. Сразу 30 миллионов пчел погибли при обработке полей в российском регионе.
8: А мне бабушка в детстве всегда говорила, что если погибнут пчелы, то
13: погибнут и люди.
8: Ну вот такая печальная новость. Будем разбираться, как так произошло, что сейчас будет предприниматься для решения этой проблемы. У Татьяны Марченко из Красноярска, нашего корреспондента. Татьяна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Татьяна.
9: Да, здравствуйте, Иван, здравствуйте.
13: Вот какая напасть на вас, да, обрушилась?
9: Вы знаете, ну да, ситуация действительно произошла, в общем, из ряда вон выходящая в Большомуртинском районе Красноярского края. Местность эта благодатная для пчеловодства, и там уже давно пчеловоды разводят, в общем, большие свои хозяйства, но вот она благодатная для разведения рапса, культура, которая очень востребована, и особенно ее любит закупать Китай, причем как в переработанном, так и в непереработанном виде. И, кстати, вот наши сельхозпроизводители не раз говорили о том, что и после после рапса вообще несколько лет на этих полях ничего не растет, потому что сама культура, ну, вот такая агрессивная. А в данном случае здесь вот еще такая ситуация есть, да, то есть вот не первый раз уже вообще
13: фиксируется. Да, мы с вами уже даже, да, несколько лет об этом говорим, но здесь
9: говорим,
13: уж больно, да, ущерб том, серьезный, что... да.
9: Да, вы знаете, Борис, но вот дело в том, что нередко именно в период цветения рапса это происходит, так как именно в этот период культуру обрабатывают. Mm-hmm. Нам об этом рассказал директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов.
13: Давайте послушаем.
10: В период цветения, как правило, или в момент завязывания бутонов, нападает вредитель, вот один из самых распространенных, это рапсовый цветоед, это небольшое насекомое, жук, которого стараются, естественно, как можно быстрее уничтожить. Для этого применяются различные инсектициды, в том числе фосфорорганические соединения, и они достаточно токсичны, токсичны для всех насекомых, в том числе и для пчел.
13: Ну, вопрос-то, что это решается, если заранее предупреждают пасечников и, скажем так, да, они все закрывают, убивают, в смысле, забивают лишние эти самые всякие отверстия и прочее, прочее, и пчелы спокойно пережидают, а потом их опять выпускают. Но здесь ситуация-то не то, что отравили, а о том, что не предупредили и не предупредили очередной раз.
9: Самое главное, что действительно вот уже даже опытные пчеловоды, вот мы записали сегодня, тоже дадим вам послушать комментарий, как раз пчеловоды из Большемуртинского района Владимира Мельника, которые вообще вот отмечают, что первый раз вообще у него произошла вот такая история. Вот я предлагаю послушать,
13: давайте,
9: чтобы дальше продолжить.
13: Да, слушаем.
11: Первый раз с этим столкнулся, потому что люди соблюдали. То есть обработка рапса ведется, как правило, ночью, когда пчела не летает. А здесь рапс цветет, и обработку ведут днем, в жаркую погоду, в ветреную, потому что им нужно, им сроки горят, нужно быстро все сделать. Вот они сделали, во всем районе положили пчел.
13: Но опять же, почему же не предупредить? Не сегодня же прям позвонили
14: утром. Ну да, это же не запрещено, как да, бы, ну, вот просто нужно соблюдать определенные правила.
13: Просто несколько дней надо было дать. Ну вот вы знаете,
9: это самое, да, это самая вот интересная история для меня, как для журналиста, потому что, ну, мы все с вами, да, не сильно как бы в эту тему, наверное, погружены, но вот оказалось, вот мы сегодня, когда обратились в местное министерство сельского хозяйства, нам сказали о том, что вообще существует целый портал, который называется «Пчеловод», его, в общем, создали на базе информационной системы «Сатурн», и там якобы должны оповещать обо всех вот этих вот опылениях. Но такое ощущение, что пчеловоды вообще-то об этом не знают. Вот сегодня делились они какой-то малюсенькой брошюркой в газете, которую, конечно же, не все прочитали, мелким каким-то шрифтом написано, удивляют, вот, что в современный век, да, когда мы все пользуемся какими-то
13: мессенджерами, интернеты, да, кругом, и телевидение, и радио, и все есть, и вот нам позвоните, мы с удовольствием расскажем, что вот такого числа будет что-то опыляться.
9: Да, и, да. Ну, естественно, что раз как бы контролирует эту ситуацию Россельхознадзор, мы, конечно же, обратились и туда. Я предлагаю послушать комментарий пресс-секретаря управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Натальи Мечковской.
13: Слушаем.
12: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю проводит контрольно-надзорные мероприятия в районе села Межова и поселка Большая Мурта. Отбираются образцы почвы и растений для определения остаточного содержания в них пестицидов. Образцы будут направлены для исследований в специализированную аккредитованную лабораторию. Параллельно проводится анализ данных Федеральной государственной информационной системы «Сатурн» для того, чтобы установить, уведомляли ли надлежащим образом растениеводческие хозяйства о предстоящих обработках.
13: Ну да, вот я вот читаю и пишут, что потери меда
14: 18
13: могут
14: тонн.
13: Составить 18 тонн меда. Дело даже не в том, что меда не будет, а дело в том, что пчел не будет. А пчелы — это не только мед, это, во-первых, огромное количество полезных продуктов, а во-вторых, это сама биосистема, которая, собственно, миллионы лет на этом держится, что пчелы опыляют, и, соответственно...
9: К которой нужно относиться очень бережно.
13: Да, именно так, потому что вот тут понятно, тут опять же и жадность человеческая, наверное, тем более вы говорите, китайцы закупают. Наверняка они там и под...
16: и скорее всего, вызвано.
14: Ну, сейчас, да, и цены могут подняться, да, да. И логистика нарушится. Ну, что сроки будут задерживаться.
13: Что тебе стоит позвонить на местное телевидение и выступить и сказать, чтобы вот такого-то числа, конечно, мы будем это делать. И все. И не было проблем.
16: Вопрос решен.
13: Не было проблемы. Да, Татьяна, спасибо. Спасибо. Ну что ж, будем считать, что мы с вами, да, тоже поучаствовали в этой работе по информированию и распространению, и будем продолжать это делать. Обязательно. Татьяна Марченко была у нас из Красноярского края. Сразу 30 миллионов пчел погибли после обработки полей в этом регионе. Так что вот
14: ужасно,
13: такие вот, да, ситуации вроде пчелы, что такое пчелы, но тем не менее...
14: Ну не в таких,
13: да,
14: объемах.
13: Да, понимать это надо. Через минуту продолжим.
0: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
17: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
18: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
24: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
25: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая. Сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями. Специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
26: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
25: Но цифры действительно пугают.
26: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
25: Но почему это происходит?
26: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс – и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
25: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
26: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
25: А разве это не так?
26: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
25: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
25: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
26: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
25: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
25: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
26: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
25: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Алло.
16: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
20: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
21: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
20: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Шебекине из-за атаки дрона ВСУ по автобусу погибли 5 человек. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус учителя в России. И в Иране заявили о наращивании военного присутствия США в регионе. Все подробности далее. Российские войска за сутки поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ. В общей сложности в результате действий российских группировок войск армия Украины потеряла порядка 1410 военных. 5 человек погибли, 23 пострадали в Шебекино в Белгородской области в результате удара дрона по пассажирскому автобусу. Об этом сообщил оперштаб со ссылкой на ВРИО губернатора Александра Шуваева. По его словам, личности погибших устанавливаются. Пострадавшим оказывается помощь в Шебекинской районной больнице. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии. В свою очередь, министр здравоохранения региона Андрей Иконников добавил, что пострадавших из-за атаки ВСУ при необходимости переведут на лечение в Москву. В Минздраве региона работает горячая линия для родственников пострадавших. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус профессии учителя и расширяющий социальные гарантии для педагогических работников. Правительству поручено в течение 6 месяцев пересмотреть нормы учебной нагрузки. Документ повышает престиж профессии. Это включает в том числе наставничество для учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, присвоение звания ветеран труда при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы. Помимо этого, учителям дается право на бесплатное посещение государственных

0: открытой к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле какие-либо сигналы, что власти ФРГ склоняются к более конструктивному подходу.
1: Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе и ФРГ. Но, тем не менее, в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран. Хотя Россия продолжает быть открытой к диалогу, мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога.
0: Ранее в СМИ появились сообщения о том, что подход Германии к диалогу с Россией приобрел более конструктивный характер. Иран фиксирует наращивание военного присутствия США в регионе и готовится. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Газета «Вашингтон-Пост» утверждает, что США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Тегерана, наращивая военное присутствие в регионе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан со своей стороны заявил, что в настоящее время Тегеран ведет полномасштабную войну. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Зараженные окорочка, поставленные из Невиномыска, стали причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона. По данным регионального Минздрава, в результате отравления на базе отдыха в Новоселецком округе пострадали 79 человек, в том числе 25 детей. Госпитализированы 53 человека. Работа базы отдыха приостановлена. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Предстоящая неделя принесет изменчивую погоду. Волна тепла уступит место атмосферным фронтам с грозами и заметным похолоданием. В столицу идут циклоны, предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
2: Начнет неделю циклон, который выйдет с запада в районы Прибалтики, но в первый день новой недели погода еще будет солнечная и сухая, а вот температура довольно высока, 28-30 градусов. Во вторник связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и грозы.
0: Осадки понизят температуру до климатической нормы около 24 градусов. В среду и четверг облаков станет меньше, а в пятницу вновь дожди и похолодание. И последнее. Цветение главного природного символа Астраханской области – лотоса началось в регионе. Об этом рассказал губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, ежегодно тысячи туристов со всей страны стремятся увидеть это цветение лотоса. Занесен в Красную книгу России и Астраханской области и находится под особой охраной государства. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские боксеры Харитон Агрба и Заур Абдулаев проведут бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA весовой категории до 63,5 килограммов. Место и дата поединка будут объявлены позднее. Действующий чемпион WBA в этом весе – американец Гэри Антуан Рассел. В «Нефтехимике» и «Борысе» утвердили тренерский штаб команд на новый сезон в континентальной хоккейной лиге. Главным тренером нижнекамского клуба остался Игорь Гришин. В клубе из Казахстана тоже без изменений должен главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец. В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду», а «Борис» не пробился в плей-офф. Баскетбольную «Самару» в единой лиге возглавил сербский тренер Милош Павичевич. Он уже работал в «Самаре» помощником главного тренера более 10 лет назад. Сейчас перед нами стоит задача сформировать состав из амбициозных ребят. Команда будет показывать быстрый, агрессивный и зрелищный баскетбол, пообещал Павичевич. В качестве главного тренера серб дважды становился чемпионом Суперлиги с командами «Спартак Приморье» и «Уралмаш». Вратарь Краснодара Станислав Акацев будет капитаном команды в начале нового сезона. Постоянный капитан будет назначен, когда клуб закончит комплектацию состава, заявил главный тренер Краснодара Мурат Мусаев. В прошлом сезоне капитаном «Быков» был Эдуард Спирциан, который 7 июля перешел в Аль-Ахли из Саудовской Аравии. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за чемпионство в новом сезоне. В последние годы это «Зенит» и «Краснодар», думаю, ни те, ни те.

0: слабее не стали, но мне бы очень хотелось, чтобы другие команды включились в чемпионскую гонку. Конечно, «Спартак» — одна из тех команд, которая может это сделать, сказал Алаев. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом на 2 очка, опередив Краснодара. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Реклама на Радио России.
3: Погода.
4: 21 июля в Симферополе и Ялте плюс 31-33 градуса, переменная облачность. В Севастополе плюс 27-29 градусов, в Ставрополе плюс 31-33, в Сочи плюс 28-30, а в Волгограде плюс 33-35. В Воронеже плюс 27-29 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Туле плюс 24-26, а дожди и грозы. В Ярославле и Владимире плюс 26-28 градусов, грозовые дожди. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 29-31. В Санкт-Петербурге временами дожди плюс 15-17 градусов. В Москве кратковременный дождь и гроза и плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 28. Без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Театр у микрофона представляет.
5: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
6: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
2: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
5: Фадейка! Где ты? Где ты?
7: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
2: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
8: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
6: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
8: Наверное, не очень верю.
2: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
6: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
2: «Оранжевый портрет с крапинками». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
10: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
11: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
12: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
13: Мы приветствуем всех, кто только сейчас присоединился к эфиру программы «Разное время», которая выходит на волнах главного радио нашей страны, Радио России. А те, кто уже целый час провел в нашей компании, наверняка знают, что наша программа посвящена региональным новостям. Мы рассказываем то, что происходит вдали от Москвы. И от этого не только не менее важно, а наоборот, может быть, и весь этот опыт, о котором мы вам рассказываем, он может распространяться и на всю нашу страну, так что наверняка каждому будет интересно. Напоминаю, что ведут сегодняшнюю программу Иван Фурсов и Борис Петухов.
3: Да, все верно. Я, в свою очередь, напомню, что вы можете стать участниками эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Можете обсудить ту или иную тему вместе с нами или предложить свою собственную. Ну и, конечно же, смотрите за нами в мессенджере Макс на платформе ВКонтакте либо в Телеграме. Подписывайтесь на наши соцсети и следите за всеми актуальными новостями.
13: Да, ну, второй час мы начинаем с темы, ну, вот как бы сказать, никогда не было и вот опять, потому что каждое лето там или в одном или другом регионе происходит отравление, скажем так, отдыхающих.
3: Увы.
13: И вот именно в этом проблема, что это не, скажем так, какие-то городские кафе или там какие-то заведения, а это специальные, так скажем, кухонные, скажем так, компании, которые занимаются тем, что кормят людей, которые приезжают на базу отдыха в Пионерск, ну, в,
3: да, в гостиничные комплексы,
13: оздоровительные какие-то лагеря, и, казалось бы, там должен был налажен быть какой-то контроль, потому что действительно масса людей, тем более готовится все одно и то же, и как бы здесь в данном случае вроде бы должен был порядок, но тем не менее в Ставропольском крае завели дело после отравления 80 постояльцев базы отдыха. Все подробности у Андрея Чистякова. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей.
14: Приветствую вас, уважаемые ведущие, и все, кто в эти минуты слушает Радио России. Да, вы абсолютно правы. К сожалению, «Золотые пески» в Ставропольском крае – это гостиничный комплекс, который, ну, достаточно известен за пределами, в том числе и Ставрополя. Такая региональная хорошая база с хорошим водохранилищем. Но теперь будут не «Золотыми песками», судя по всему. Потому что, например, позвонив туда вот сегодня, давайте послушаем, как отвечают они любому звонящему.

0: Понятно, ну, понятно. Как в танце.
1: Грустная музыка, mm-hmm. правда, да? Mm-hmm. А, потому что на самом деле повод для грусти очень большой. Вы назвали уже количество пострадавших. Мало того, 53 человека находятся на больничной койке с установленным диагнозом сальмонеллез. К сожалению, как правило, такие массовые отравления, ну, слабо комментируются чиновниками, mm-hmm. да, все произошло mm-hmm. на самом деле ровно неделю назад. Это история прошлых выходных дней, mm-hmm. когда люди буквально после отдыха, скажем, уикенда на Золотых Песках стали понимать, что пески не золотые, и придется подружиться с таблетками, градусниками и, извините, обнимать очень часто белых коней, потому да, что была да. рвота, повышенная температура. И посыпались сразу в социальных сетях обвинения в том, что кормили-то на самом деле неудачно, но до этого-то все молчали. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, Следственный комитет после всего этого произошедшего, естественно, взял дело в свои руки. Есть небольшой комментарий представителя Следственного комитета, давайте его послушаем.
0: Давайте.
2: Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительной причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза. С целью установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначена лабораторная экспертиза.
0: Ну да, опять тот самый сальмонеллез, который чаще всего и становится причиной отравления, потому что, опять же, жаркая погода, неправильные условия хранения продуктов
3: В первую очередь.
0: Да, да, и вот в дальнейшем всякими специями, наверное, хотели замаскировать это дело.
1: Но неизвестно, что mm-hmm. на самом деле послужило появлению сальмонеллеза в пище, которую готовили, вернее, в продуктах питания, которые готовили для постояльцев этого пансионата. Дело в том, что там, что называется, все включено. То есть завтрак, обед и ужин. Uh-huh, uh-huh. Вы платите деньги, причем стоимость двухместного номера стандартного где-то в районе 12 тысяч рублей.
0: Сутки. Ничего себе.
1: Немаленькая. Uh-huh. Значит, сегодня источник УТАС в оперативных кругах региона uh-huh. сообщили о том, что источником отравления стали куриные окорочка, которые поставлялись из другого населенного пункта Ставропольского края, сюда, на эту базу.
0: Да.
1: Я пытался разузнать в Роспотребнадзоре, который отказался, в общем-то, комментировать, ссылаясь на то, что у них нет пресс-службы, а как давно проводились проверки данного учреждения и были ли они вообще. Угу. На что было заявлено, что, в принципе, сейчас проверки такого малого и среднего бизнеса по питанию проводятся по согласованию с прокуратурой. То есть я неспроста сказал вначале, что граждане не жаловались. Нет жалоб, нет проверок.
0: Угу.
1: При этом, при всем, сейчас для всего бизнеса есть некое вето, подписано распоряжение со стороны главы правительства о минимизации таких проверок.
0: Это еще со времен ковида, да, вот этот вот...
1: Да, превратилось, угу. к сожалению, в уголовное дело. Я уж не знаю, будут ли заявлены гражданами уголовные, вернее, гражданские иски угу, по угу. возмещению убытков по состоянию здоровья, пока неизвестно. Вот, база, конечно, подписала себе небольшой такой финансовый приговор, я думаю... Ну, сложно будет восстановить репутацию сейчас, поэтому нет никаких комментариев со стороны бизнесменов,
0: это
1: которые
0: понятно,
1: ведут...
0: Да. Ну, 21 вот. Несовершеннолетний еще и пострадал, вот что самое страшное.
1: Да, к сожалению, есть дети, причем угу. самое интересное, что это граждане не только Ставропольского края, но и соседних регионов, то есть угу. приезжают из соседних республик, которые граничат
0: место,
1: с Ставропольским краем. Место очень хорошее. Там, на что можно только было жаловаться, это на комарьё, который иногда... досаждает, несмотря на то, что есть жара, но в этом году очень дождливо. Угу. Поэтому история, она получает продолжение, причем это уже второе такое массовое отравление. Буквально месяца полтора назад в Пятигорске тоже угу. один из, скажем, фастфудов отравил там порядка 20 или 30 человек, но как-то это дело быстро замяли в прессе. Но, тем не менее, тоже было массовое отравление. Причина тоже была непонятна. Но, судя по всему, это острая кишечная инфекция,
0: да,
1: которая вызывается сальмонеллой.
0: Да, и чаще
1: скорее
0: всего,
1: эти чаще окорочка
0: всего, да.
1: просто... Угу. Эти окорочка, скорее всего, просто из-за жары замораживались и размораживались.
0: Да,
1: то есть,
0: да.
1: несоответствие условий хранения, а затем нарушение правил приготовления продуктов питания. И что самое удивительное, в регионе существует целый федеральный университет, где открыто два направления по технологии общественного питания, это в Ставрополе и в Пятигорске,
0: угу.
1: есть бюджетные места, можно пойти учиться, и никто не идет. Вот в чем загадка.
3: Андрей, ну вот вы сказали, знаете, что вот этот гостиничный комплекс, базу отдыха, Роспотребнадзор он не проверял, а какие вообще меры по предотвращению подобных случаев у вас в республике ведутся, ведутся ли?
0: И вообще, вот, например, направляясь куда-то отдыхать, можно вот на этот вопрос получить ответ?
1: Вот Я, во-первых, не говорил, что Роспотреб не проверял. Угу. Я хотел уточнить, как давно проводились проверки и были ли они. Даже элементарная вещь, наличие санитарных книжек персонала, кто готовит пищу, это должно быть. Ну, во-первых, я бы посоветовал, конечно, смотреть за рейтингом всех этих баз и прочее. Уж простите меня, я от себя тяну такую дам в эфир. Мама меня в детстве учила, никогда не ешь пирожок с улицы. Хочешь есть, потерпи до дома. К сожалению, это правило работает. Если я уж сильно захочу, я возьму корочку хлеба, испортив свой желудок, и выпью стаканчик воды, бутилированный, из магазина, да? Но что делать, когда заявляется такой бизнес? Здесь сначала нужно говорить, наверное, о самих предпринимателях. Если вы не дорожите своей репутацией, ну вот, получайте то, что получаете.
0: Ну, что касается и санаторной... главное, давать этим фактам огласку.
1: Как, вот, ну, да, безусловно. Да. А сейчас, кстати, время не то. А если думают, что это замнется, нет. А по интернету крути, как вот от камня брошенного по воде разлетается. Поэтому... Ну, рекомендации такие. Известные, конечно, большие предприятия, там, санаторно-курортного фактора, они, конечно, горой стоят за соблюдение всех норм и правил, которые им предписаны, потому что массовое приготовление пищи, оно, безусловно, без внутренних проверок никак не обходится. Что касается различного среднего бизнеса, но, слава богу, кормят только завтраками, хотя и там-то, в принципе, можно тоже отравиться. А вот ресторанная группа, ну, здесь, наверное, как повезет. Опять же, это все зависит от... скажем, совести тех, кто готовит. По проверкам я уже сказал, к сожалению, увы, нет жалоб, нет реагирования властей. Ясно. Либо нужно больше жаловаться, ну, то есть, пардон, нехорошее слово, обращаться.
0: При первых же подозрениях надо сразу обращаться.
3: Это все закономерно и просто.
0: Да, потому что потом, вот. Потом будет поздно. Спасибо, Андрей. Андрей Чистяков, как всегда, очень... эмоционально и интересно.
3: Ну и по делу, конечно.
0: Да, по делу рассказал нам об этом. А сейчас мы попытаемся поговорить с экспертом, ведущим экспертом по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства Российской Федерации СНГ, генеральному директору компании Food Audit Натальи Колгановой. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Наталья.
4: Добрый день.
0: Да,
4: добрый.
0: Вот да, ситуация такая, что, конечно, каждое лето чаще всего, да, мы сталкиваемся с такими фактами, и они бывают достаточно массовые. Притом это не какое-то там мелкое предприятие, которое продает что-то на улице, а это вот крупные такие объекты отдыха, куда люди приезжают, ну, в твердой уверенности, что у них все будет хорошо.
4: На самом деле грустное очень событие. Почему? Потому что страдают люди, страдают дети. И в целом, когда у людей, да, время отдыха, пора там насладиться, расслабиться видами природы и прочее, мы лежим там с травлениями где-то на больничной койке. С чем это связано? Как сказал предыдущий коллега, это однозначно халатность персонала, но здесь еще несколько факторов, да. То есть, скорее всего, нарушена здесь процедура выбора поставщиков сырья и материалов. Почему? Потому что сальмонеллез может идти из-за некачественно приобретенного мяса птицы, а затем уже как следствие, да, неправильного хранения, неправильного обращения, плюс отсутствие, я так полагаю, в целом соблюдения санитарии и гигиены на производстве. То есть это означает, что мы на одной доске, да, одним ножом можем разделывать
0: сырое мясо. Сырое мясо, да.
4: Да. И здесь же как бы можем делать сырную нарезку. Хочу сказать, что разного рода направления и предприятия страдают именно вот такими нарушениями, и как бы здесь нет, честно, отличий там от санаторий 5 звезд, отель 5 звезд или какое-то придорожное кафе. К сожалению, вот факт отсутствия ответственности и отсутствия знаний персонала, а также контроля со стороны руководства, да, ставит под угрозу и под риск, конечно, отдых всех потребителей, да, в том числе и детей.
0: Да, детей.
4: У нас это зачастую.
0: Да.
4: Да, и здесь хочется действительно какой-то уже махнуть этот red flag в том плане, что контрольно-надзорные органы должны перед началом сезона именно дозором, да, объезжать территориальные органы средства размещения и проводить вот эти профилактические проверки. Потому что одно дело, там мы ждем плановую проверку, мы подготовились, стоим, не дышим. А другое дело, без предупреждения проехать, посмотреть, как они действительно готовы, да, встретить гостей, Вот, готовы ли они обеспечить, помимо того, что там антитеррористическую безопасность
0: населения? Да, они же этим занимаются, а да, продовольственная безопасность – это не менее важная вещь, тем более даже более важная.
4: 100%. Да. 100%. Угу. Причем сальмонеллез так тяжело протекает, там высокая температура, рвота, понос под 7 дней. И сальмонеллез очень сложно переживают именно дети и люди пожилого возраста. Мало приятного, поэтому хочется действительно вот этим случаем всех встряхнуть и сказать, ну, уже зайдите на кухню, облачите халаты и дозором пройдите свои просторы, да. Если вы увидите грязь, если вы увидите сотрудников лохматых в украшениях, они стоят там, болтают по телефону, а мясо птицы в этой раковине лежит при жаре, размораживается, да, но вы понимаете, что вы нарушаете.
0: Да, скорее всего,
4: вот это
0: скорее
4: очень важно.
0: Так. А вот скажите, пожалуйста, вот мы не раз уже разговаривали с подобным вами экспертом, и все ссылаются на то, что существует некий запрет такой негласный на проверку всех этих учреждений, чтобы, в общем, они не мешать им работать, ну, как всегда у нас.
4: Нет, нет, запрета нет, нет есть, у да? нас на сегодня, да, три вида проверок. Это плановая, если мы стоим в реестре, как юрлицо, либо ИП. Это по жалобе потребителя, если мы причинили вред здоровью, и человек действительно обратился, да, в территориальный орган. И третий вид у нас новый проверок с сентября 2025 года называется внезапная. Это когда территориальный орган выборкой может осуществить выезд и, как ну, правило, посмотреть, да, соблюдается ли санитария и гигиена.
0: Да, вот это вот очень правильное решение, потому что люди зачастую, вот, отвечающие за это, они вот расслабляются, и вроде бы как идет, и идет. И до первого, как говорится, случая все.
3: Но даже происходит. Вот иногда могут пугать сотрудников, что везде ведется видеосъемка, и там могут быть штрафы,
4: это
3: если
4: очень,
3: вы пользуетесь.
4: Это очень хорошая практика видеонаблюдения, потому что на сегодняшний день, поверьте, люди разучились мыть руки. То есть мы заходим в стороны,
0: да, после ковида мы все научились мыть руки, а как только он прошел, сразу перестали это делать, к сожалению.
4: Да, да.
3: Наталья,
4: да.
3: Ну вот смотрите.
4: И все зависит, да, от ответственности сотрудников.
3: Помимо проверок, есть ли у нас еще какие-то меры предостережения, избежания заражений, вот как сальмонеллез или подобных?
0: Не знаю, может быть, директор, например, этого центра размещения или какого-то вот этого лагеря должен сам лично приходить каждый раз перед едой и пробовать еду?
4: Вообще у нас есть такая система ХАСП, мы все-таки стремимся в современном мире, что у нас само предприятие будет контролировать и минимизировать риски, и главный государственный санитарный врач об этом говорит, он говорит, не ждите, когда мы придем вас наказывать, но научитесь уже самостоятельно контролировать свой проект, да, чтобы обеспечить гарантию безопасности продукта. Здесь очень важно обучить шеф-повара, управляющего, обучить технолога, если он есть в штате, разработать чек-лист, чтобы он заходил раз в месяц на кухню от приемки до реализации, и по всем вопросам. Все, внешний вид, чистота оборудования, маркировка, да, нет, все, составляет отчетность и пишет.
0: Условно,
4: устранить. Конечно, да, вот такие нарушения здесь нет. Ну и надо действительно все-таки заниматься обучением команд, потому как у нас кадровая катастрофа, понятно.
0: Да, случайные люди работают, да.
4: Текучка кадров, но научитесь краткие пошаговые инструкции. В Европе уже давно включают мультики поварам, прежде чем их запустить на работу, где бежит лохматый повар, сережка грязная, говорит, красный крестик. Да, идет сотрудник в спецодежде без ногтей, там вот 3 сантиметра без украшений, горит зеленая галочка. Все, человек мультик посмотрел, сказал, да, я принимаю ваши правила, я иду к вам на работу. А у нас по-другому немножко. Мы сначала приняли на работу эту леди, да, с ногтями по 3 сантиметра, а потом удивляемся,
0: почему она... И больше того, она может и работать продолжать, да, пока что, не дай бог, ничего не случится, да, не произойдет.
4: Да, она не понимает,
0: сколько таких случаев было. И медкнижки это тоже формальность.
3: Медкнижки, да, это отдельный разговор, что они...
4: Очень много медкнижек, то есть у нас фактически прям сильно проседает образовательное направление по пищевой безопасности, проседает контроль со стороны и контроль надзорных органов, ну и в первую очередь со стороны собственников
0: бизнеса.
4: Поэтому
3: работы много, действительно.
0: Наталья Колганова, ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности санитарного законодательства Российской Федерации и стран СНГ, генеральный директор компании Food Audit. И действительно, мы поговорили о серьезных вещах, они очень легко устраняются и легко всем нам будет хорошо.
3: Да, главное просто быть бдительными и в первую очередь думать о своих гостях, если вы владеете тем или иным заведением.
5: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
6: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Красное время.
1: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают работать для вас сегодня. Программа «Разное время». И сейчас мы отправляемся...
2: Темы только интересные, темы только хорошие, и темы очень вкусные.
1: Ну вот мы, вот действительно у нас какая-то уже тенденция в течение последних двух недель. Мы там хотя бы раз в неделю говорим об арбузах. У нас лето, конечно же...
2: Ну куда же деваться-то, конечно.
1: Можно там разделить на два лагеря людей, кто любит дыни, кто арбузы, но тем не менее... Мы от этого никуда не деваемся, и вот в Астрахани раньше срока уже начался сбор первых арбузов. Сейчас
2: скороспелых.
1: Скороспелых, да, и вот да. Там планируют собрать около 500 тонн.
2: И что самое главное для нас, это то, что первые партии бахчевых поступят на рынке Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Мы все ждем этих арбузов, потому что пока очень. Мы едим достаточно сомнительные арбузы, которые из-за границы к нам привозятся, сколько они едут, каким образом выращивались и прочее, тут сложно сказать. А вот Марина Дубовик нам наверняка сейчас расскажет, в чем прелесть астраханских скороспелых арбузов и завалят ли нас ими в ближайшие дни и недели. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Марина.
3: Завалим, несомненно, Борис, даже не сомневайтесь. Здравствуйте, уважаемые коллеги, еще слушатели Радио России. Все абсолютно правильно вы сказали. В Астраханской области мы все дождались. Наконец-то начали собирать скороспелые сорта арбузов, и уже есть заказы действительно на отправку и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в Краснодарский край. И как на днях сообщил наш губернатор региона Игорь Бабушкин, бахчевые в регионе сегодня занимают около 8 тысяч гектаров посевных площадей, то есть это достаточно много. Ну, традиционно самые первые астраханские арбузы, конечно, начинают собирать и собирают уже в июле в крестьянско-фермерских хозяйствах Янатайского района. И вот, например, в хозяйстве Аркадия Лифтеля «Восток» под эту культуру в хозяйстве отведено 10 гектаров. С каждого гектара планируют собрать 40-50 тонн урожая. То есть вы представляете, какие-то большие объемы. В этом году, вот вы сказали относительно того, что раньше срока начался...
2: Да, там интересную технологию применили, да?
3: Дело в том, что, во-первых, и технологии, я бы сказала, еще добавила, что в этом году вообще не свойственная погода для Астраханской области. Весь июнь шли дожди, и люди, фермеры и потребители переживали, вообще появятся ли в июле арбузы астраханские у нас в торговой сети. Но все прошло хорошо, потому что как раз и фермеры в этом году стали использовать вот такой необычный комбинированный метод выращивания рассады. Они ее как бы подрастили немножко в тепличных условиях, а в конце апреля, после 20-х чисел, как раз вот перенесли в открытый грунт. Ну и поэтому... Например, вот такой сорт арбузов, как сармат, он уже полностью созрел, радует нас своими вкусовыми качествами. И, ну, давайте послушаем заместителя главы крестьянско-фермерского хозяйства из села Восток Янатайского района Светлану Ли.
4: Это сорт сармат, мы его уже давно сажаем. Он себя показал очень хорошо. Благоприятные условия для Астраханской области. Очень ранний сорт и сладкий по вкусовым качествам. Самый, по-моему, хороший арбуз. Очень ранний.
2: Да, вот что, Марина, с арбузом-то? Какая главная эта история? Что для нас, москвичей, мы не можем посмотреть ему внутрь, да? Мы не можем сразу понять, спелый, не спелый. Есть огромное количество примет, там, сухой хвостик или еще чего-то. Но это все, вот есть ли какая-то научная основа, как выбирать арбуз?
3: Выбирать арбуз, ну, есть, конечно, традиционные такие способы, да, и методы, вернее, советы, что надо, чтобы хвостик, как вы сказали, был сухой, но, в принципе, есть еще такая особенность арбузы, они ведь, как и люди, делятся на мальчиков.
1: Да, и вот хвостики у девочек как раз.
3: И вот как раз на обратной стороне арбуза, не там, где хвостик, а вот с другой стороны. Если кружочек маленький, это девочка, и считается, что это самый сладкий арбуз. Если кружочек побольше, это мальчик. Ну, это тоже неплохо, и он тоже будет сладкий. Вообще, мы когда были... мы когда были в фермерском хозяйстве села Восток, то вот Светлана Ли как раз сказала, что первые арбузы сладкие, мы попросили ее с помощником прямо на бахче разрезать один из них. И вот послушайте, да, может быть, вы там в Москве услышите, как он хрустит.
1: С удовольствием.
0: Отлично.
5: Красный. Сахара очень достаточно.
0: Прям с грядки.
6: Угу.
5: Да.
6: Сладкие. Сладко.
1: Ну, да, красота вообще, Мария.
2: Вот новый жанр мы, да, с вами придумали, то, да. что можно послушать.
1: АСМР такой.
3: Послушать резко арбузы, да.
2: И ощутить. Ну, не, мы вам, конечно, всем завидуем, потому что действительно вот для вас это, ну, само собой разумеющееся, а у нас хороший арбуз здесь, в Москве, купите. Это целая проблема, ну, может быть, там попозже где-то, ближе к сентябрю. А сейчас то, что продается, тем более продаются, но они вроде и красные, вроде бы и все. Вроде семечки есть или семечек нет, и все вроде бы навстречу покупателю, а вот покупаешь его, пробуешь.
3: Да, скорее всего, то, что вы покупаете, это еще узбекские вас.
2: Да, скорее.
3: Мы уже, да, говорили как-то на эту тему, но наши астраханские, конечно, они намного слаще и вкуснее. И вот голос, например, мужчины, которого вы сейчас слышали, это был гастролер качества торговой компании-партнер Рустам Мудаев. И он, когда дегустировал на бахче арбуз, он проверил его специальным анализатором, кстати, на сахаристость. И вот есть такая шкала Брикса, которая определяет сахаристость. И нормой у арбуза считается показатель в 10 единиц. Так вот, у янотайского арбуза из Астраханской области он показал 12,3 единицы.
2: С перевыполнением вот плана. Да,
3: очень хороший результат, который говорит о высоком качестве. Ну и у нас уже в Астраханской области, в городе Астрахани уже полно арбузов. Mm-hmm. Вот буквально вчера я покупала арбуз уже по 30 рублей за килограмм.
2: Это вообще даром.
3: Да, где-то он вытянул рублей на 200, вот 6 килограммов с небольшим. И был очень вкусным. Сейчас вот еще кусочек остался в холодильнике. Поэтому...
1: В общем, надо вас ехать.
2: Марина, приятного вам аппетита и хорошего сезона, действительно, арбузного. Марина Дубовик из Астрахани была у нас на связи. Она нам не только рассказала про арбузы, но и дала послушать, как режется настоящий спелый арбуз.
7: Большая страна, разное время.
2: А теперь перейдем не к столь радостным историям. Тут, как всегда, бывший наш главный этот самый санэпидемврач Онищенко, уже будучи на пенсии, периодически он выходит с такими сообщениями.
1: Так.
2: И вот он вышел с такими сообщениями, что наноклещи, значит, атакуют теперь. Они находятся в какой-то стадии между взрослым и то есть между ребенком и взрослым. Да. И вот надо обратить на это внимание. И сегодня мы как раз этим решили заняться.
1: Да, но Роспотребнадзор, он объяснил, что наноклещ термин он не верен, а это нимфы, то есть это что-то, как вы, Борис, правильно сказали, молодая стадия иксодового клеща. Ну вот сегодня поговорим, как же нам обезопасить себя, потому что у нас сейчас летний сезон, клещи давно уже не спят и представляют угрозу и нам, и нашим животным.
2: И в чем эта опасность именно вот этой формы?
1: Да, конкретно о них будем говорить с нашим сегодняшним гостем Павлом Глазколовым, кандидатом биологических наук, автором телеграм-канала «Каждой твари по паре». Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
8: Да, здравствуйте, Иван, здравствуйте, Борис. Ну, сразу поясню.
2: Угу.
8: У клеща такая сложная достаточно жизнь, биология, у него есть несколько стадий развития. Вот после того, как клещ напился крови, откладываются яйца в землю, из яиц вылупляются личинки, из личинок вылупляются нимфы, из нимф взрослый клещ.
2: Угу.
8: Вот чтобы стать взрослым клещом, у него уходит от 2 до 3 лет. А всего клещ может прожить 7 лет.
2: Вот
8: нимфа – это, по сути дела, подросток, которому в зависимости от температуры развития от 1 года до 2 лет. И вот чтобы из одной стадии в другую перейти, необходимо каждый раз пить кровушку. Либо млекопитающего, либо птицы даже. И поэтому, вот чтобы подростку нимфе стать взрослым клещом, обязательно необходимо напасть,
2: контакт,
8: он называется, на прокормильца, чтобы напиться крови и стать уже примерно через полгода взрослым клещом. Более того, вот эта нимфа, да, размер примерно с маковое зернышко.
2: А это она, вот как она клещ, может...
8: только малюсенький-малюсенький.
2: Да, извините, это первое. Павел, она да? может содержать опасные в себе вирусы?
8: Может, может. И это может быть и носителем клещевого энцефалита уже нимфа, и боррелиоза. Угу. Более того, нимфа более даже агрессивна, чем взрослый клещ, потому что ей необходимо расти.
1: Да,
8: ей необходима кровь для перехода на новую стадию. Это первое. То есть она может передавать весь букет заболеваний. Первое. Второе. Нимфа очень маленькая. Понятно, что основные ее прокормильцы – это маленькие животные. Это, как правило, мышевидные грызуны, это ежи, это белки. Нимфа сидит и ждет свою жертву на высоте примерно 10-20 сантиметров. На человека может теоретически напасть, в том числе, когда мы ложимся на траву. Неприятный момент, что на теле мы ее...
2: Не видим.
8: Да, не ощущаем-то это однозначно. Она впивается, вы не почувствуете, как и взрослый клещ. Печаль в том, что вы ее и не увидите. У меня вот приятель несколько лет назад боррелиозом заболел. У меня на глазах, мы с ним были как раз в лесу, у него температура до 40 градусов подпрыгнула. В инфекционную больницу отвезли, говорят, боррелиоз. Миша говорит, в меня клещ не впивался. Врач объяснил, это нимфа, то есть вы не заметили ее. Поэтому, чтобы избежать нападения клеща или нимфы, необходимо несколько условий. Первое – это плотную одежду надеваем на себя, брюки
2: и заправляем. Хотя в жару этого не хочется делать, да, как всегда, но тем не менее это необходимо сделать. Сейчас вот грибники и ягодники пошли, да?
8: Обязательно, обязательно. Дальше репеллентами обрабатываем себя. И вот можно использовать мой проверенный способ. Я же постоянно в лесу снимаю животных. У меня в машине всегда чистая, свежая одежда. Я когда после съемки выхожу, я сразу полностью переодеваюсь, включая нижнее белье, лесную одежду, как я ее называю, в пакет, плотно завязываю. И в чистой одежде я уже еду домой. Нимфа, она, вообще клещ, он впивается не сразу, где-то в течение 3-4 часов. А нимфа может на вас находиться и до суток. Поэтому лучше одежду снять, одежду потом постирать дома, и вы в чистой, в сухой одежде приезжайте домой. Потому что зачастую, как бывает, на несколько часов в лес уехали за грибами, час-два возвращаемся потом с загорода домой, и вот даже во время вот езды уже в машине вас может
1: перебраться.
8: Перебраться. И более того, лесную одежду ни в коем случае нельзя оставлять дома, потому что с одежды может перебраться клещ или нимфа на одежду другого человека. Плюс вы клещей и нимф можете даже принести домой с букетом лесных цветов.
2: Да, и вот Павел, надо забывать. Давайте еще раз расскажем, как себя вести, когда вы увидели, что вас укусил клещ.
1: Что делать?
8: Да, если вдруг либо нимфа, либо клещ впился в вас, необходимо обязательно сделать анализ клеща или нимфы. Да, если вы далеко от населенного пункта, можно самостоятельно вытащить вращательным движением, хоть по часовой стрелке, хоть против часовой, неважно. В бутылочку, баночку чистую положили и обязательно отвезти на анализ. Крайне важно сделать это в течение суток, потому что до 72 часов сейчас разработаны способы лечения и боррелиоз, и клещевой энцефалит лечится, но до 3 суток, до 72 часов.
2: Вам реально помогут, проблема. А тут уже начинается серьезное лечение. Да,
1: которое... так что, уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, пожалуйста.
2: Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор телеграм-канала «Каждой твари по паре», был у нас на связи. Поговорили мы о клещах опять, худо-бедно, но тем не менее они продолжают нас кусать, и это продолжится еще до осени. Так что,
1: чем меньше, внимание. Тем хуже, как выяснилось.
7: Радио России. Радио России, Вологодская область.
9: Говорит Вологда. 17:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. Кратковременные дожди и грозы пообещали синоптики на этой неделе. По прогнозам специалистов, сохранится неустойчивая погода. Причина – циклона. На западе будет прохладнее, чем на востоке. Днем воздух будет прогреваться от плюс 15-20 градусов в западных районах и до плюс 25-29 на востоке. В водонапорной башне в центре Вологды планируют открыть гостиницу. Новый собственник здания 19 века намерен провести реставрацию объекта и оборудовать здесь 8 номеров для гостей. Башня на улице Сергея Орлова, построенная в 1898 году, также получила современную архитектурную подсветку. В этом году планируется завершить работы по инженерным сетям и ремонту крыши. Открытие гостиницы запланировано на 2028 год. В Вологде в минувшие выходные прошел фестиваль культуры Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось в рамках празднования 30-летия партнерских отношений между Вологодской областью и северной столицей. Фестиваль на Кремлевской площади открыли губернаторы двух регионов Георгий Филимонов и Александр Беглов. Для жителей и гостей города подготовили концертные программы, мастер-классы, презентации петербургской кухни, спортивные и игровые мероприятия. И в продолжении темы в рамках Дней Санкт-Петербурга Вологодской области в областной филармонии представили выставку Музея обороны и блокады Ленинграда и провели концерт. Экспозиция «Жил да был человек маленький» рассказывает о жизни ленинградской семьи в годы войны через дневник подростка Игоря Никитина. Также для вологжан выступили солисты Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. В программе прозвучали произведения русских композиторов. Мероприятия прошли в рамках 30-летия партнерских отношений Вологодской области и северной столицы. В Вологде 23 июля в летнем дворике филармонии пройдет концерт «На семи ветрах» группы «Этнофламенко». Музыкальная программа объединит элементы фламенко, народных традиций разных стран и классической музыки. На сцене прозвучат партии гитары, ирландских вистлов, славянских инструментов и шотландской волынки. Участники проекта – гитарист Михаил Савичев, мультиинструменталист Сергей Клевенский и хореограф Марина Коробко. В Сямженском округе вспомнят историю деревень, которых больше нет. 25 июля пройдет фестиваль «Открытые окна». Мероприятие состоится в деревне Выдриха. Это один из 17 населенных пунктов вальских деревень. Первое упоминание о ней относится к 1628 году. Гостей ждут мастер-классы по народным ремеслам и кухне, выступления фольклорных коллективов, народные игры, выставки и фотозоны. Накануне фестиваля откроется одноименная выставка, посвященная жителям этой местности и их истории. В Череповце открыли скульптурную композицию, посвященную Иосифу Сталину и металлургу Ивану Бардину. Торжественная церемония состоялась у дома номер 8 на улице Металлургов и была приурочена ко Дню Металлурга. В ней приняли участие губернатор Георгий Филимонов. Скульптуры выполнены из бронзы и установлены на гранитном постаменте. Одновременно с открытием монумента завершилось благоустройство прилегающего сквера и сделана архитектурная подсветка фасада здания. На церемонии также состоялось возложение цветов. В Белозерске представили книгу «Белозерские сказки», созданную ко дню города. Белозерску исполнилось 1164 года. Издание объединило современные поэтические обработки сказок и тексты, записанные во время экспедиции братьев Соколовых в 1915 году. Книгу дополнили иллюстрации в традиционной сказочной стилистике и аудиоверсия. Услышать сказки можно с помощью QR-кодов. Проект реализован при поддержке правительства Вологодской области. Основной тираж передали в библиотеки и учебное заведение Белозерского округа. В Тотьме студенты-культурологи Вологодского государственного университета завершили летнюю исследовательскую практику. Ребята изучали историю реки Суханы, Зеленской рыбачьей слободы и местный песенный фольклор. В ходе работы они общались с жителями города, собирали воспоминания, фотографии и старинные песенники, которые передали в фонды Тотемского музейного объединения. Собранные материалы планируют использовать при создании экспозиции детского музейного центра «Навигация». В Вологде врачи оказали помощь мужчине, получившему тяжелые травмы после падения с электросамоката. По информации медиков, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и перевозил в кармане стеклянную бутылку. При падении она разбилась, а осколки нанесли глубокие ранения грудной клетке, повредив диафрагму. Мужчину экстренно доставили в городскую больницу, где ему провели операцию. Благодаря своевременной медицинской помощи жизнь пациента удалось спасти. 176 детей с инвалидностью с начала этого года в Вологодской области получили путевки на санаторно-курортное лечение по линии регионального отделения Социального фонда России. Всего на этот год закуплено 220 путевок. По информации ведомства, льготники могут пройти лечение не только в санаториях Вологодской области, но также в Анапе, Евпатории и Геленджике. Продолжительность курса составляет 21 день. Путевки предоставляются федеральным льготникам при наличии медицинских показаний и сохранении набора социальных услуг в натуральной форме. В Вологде перед судом предстанет молодой местный житель, обвиняемый в совершении террористического акта. По версии следствия, осенью прошлого года он через интернет вступил в контакт с представителями иностранных спецслужб. Как считают следователи, по указанию куратора молодой человек изготовил бутылки с зажигательной смесью и поджег два служебных автомобиля регионального управления МВД. Происходящее он транслировал в режиме онлайн. Уголовное дело направили в суд. По предъявленной статье обвинения максимально наказание составляет до 20 лет лишения свободы. В Череповце сегодня временно изменили схему движения 5 автобусных маршрутов. Это связано с перекрытием перекрестка улиц Любецкой и Городецкой, где с 9 часов утра идут работы по замене инженерных коммуникаций. Изменения коснулись маршрутов номер 7, 18, 25, 25А и 32. Автобусы будут следовать по объездным схемам до завершения работ. В Вологде полицейские пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. По данным МВД, противоправная деятельность велась с 2023 по 2026 годы. По версии следствия, организатор привлекал женщин для проведения платных видеотрансляций и создания фото и видеоматериалов, которые размещались на специализированных интернет-ресурсах. Уголовное дело возбуждено в отношении 3 женщин, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по статье до 6 лет лишения свободы. В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. По данным полиции, молодой человек без разрешения взял машину своей знакомой, воспользовавшись тем, что автомобиль был не заперт, а ключи находились в замке зажигания. Во время поездки он не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. От прохождения медицинского свидетельствования водитель отказался. Помимо уголовной ответственности, ему предстоит ответить и по нескольким административным статьям, максимальное наказание по статье об угоне до 5 лет лишения свободы. В Череповце 5 августа в усадьбе Гальских пройдет городской фестиваль цветов. Главным событием праздника станет конкурс цветочных композиций «Все дело в шляпе», в котором примут участие как профессиональные флористы, так и любители. Для гостей также подготовили мастер-классы, концерт, показ коллекции исторических платьев и церемонию награждения победителей онлайн-конкурса «Цветы лета». В Вологде начался прием заявок на фотоконкурс «Цветы и букеты», посвященный 95-летию со дня рождения народного художника России Джанны Тутунджан. Организаторы предлагают участникам показать цветы без привычной открыточной эстетики через простые букеты, полевые растения и повседневные образы. К участию приглашаются все желающие. Фотографии можно сделать на любую технику, включая смартфон. Заявки принимаются до конца августа. Итоги конкурса подведут в сентябре. Вологодские учителя могут принять участие во всероссийском конкурсе лучших педагогических практик. Прием заявок продлится до середины сентября. К участию приглашают руководителей, преподавателей и методистов школ креативных индустрий, работающих при учреждениях культуры. Участники представят свои образовательные разработки и опыт работы с учащимися. Лучшие практики войдут в единый сборник, который станет доступным для профессионального сообщества. Финал конкурса пройдет в октябре в формате видеоконференции. В Вологодской областной библиотеке 22 июля пройдет встреча проекта «Исторические беседы», посвященная адмиралу Николаю Кузнецову и книге «Накануне». Участники встречи расскажут о боевом пути флотоводца, его литературном наследии и изданиях, хранящихся в фондах библиотеки. Николай Кузнецов – уроженец Вологодской земли, малородина адмирала, деревня Медведки, которая до Октябрьской революции была территорией Великоустюрского уезда Вологодской губернии, ныне Котласский район Архангельской области. Николай Кузнецов был адмиралом и главнокомандующим военно-морским флотом СССР. Мероприятие начнется в 5 вечера. Вход свободный. И в завершение о спорте. Вологодская спортсменка Варвара Привалова завоевала серебряную медаль на первенстве России по плаванию в Уфе. Вологжанка стала второй на дистанции 100 метров брасом, уступив победительнице 0,06 секунды. Ранее вологжанка взяла бронзу на дистанции 200 метров брасом и заняла 4-е место на 50-метровке. Варвара Привалова тренируется под руководством Юрия Секушина. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
10: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Алло.
12: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
14: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
15: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Кратковременный дождь. В отдельных округах гроза. Ветер северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы и будет слабо падать. В Великомустюге ночью 16 градусов тепла, завтра днем кратковременный дождь 25. В Никольске преимущественно без осадков, ночью 13, завтра днем 29. В Тотьме ночью 16, завтра днем кратковременный дождь 26. В Кириллове ночью 11, кратковременный дождь, завтра днем 20 градусов тепла. В Вытегре ночью 9 градусов, завтра днем кратковременный дождь 16. В Бабаеве ночью 13, завтра днем 19 градусов, синоптики обещают кратковременный дождь. В Череповце ночью 15, завтра днем 22 градуса тепла, кратковременный дождь. И в Вологде небольшой дождь, ночью 16 градусов, завтра днем 25. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

0: московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: российские военные сбили 8 управляемых авиационных бомб в зоне СВО. Энди Бёрнер официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. И Россия запросила у Турции разъяснения об отравлении туристов. Все подробности далее. Российские военные в течение суток нанесли удары по логистическому центру и используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила Минобороны. По его данным, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 42 районах. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» ударили по железнодорожным составам ВСУ, которые использовались для доставки грузов военного назначения в Запорожской области. Кроме того, силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера противника. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США, а также 917 БПЛА. Потери армии Украины в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1410 военных. Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, это 5-й акт агрессии против гражданского объекта компании. Комментарий размещен на сайте ведомства. В нем сказано, что в период с 17 по 20 июля во время погрузки на причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК в Новороссийске атаки с помощью дронов подверглись несколько танкеров. Информация пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств, на борту был международный экипаж. Пострадавших нет, но корпуса получили повреждения. В зону СВО отправился очередной 157-й гуманитарный конвой КПРФ. В машинах продукты, лекарства, медикаменты, обмундирование и различный инвентарь. Доставят на фронт и очередную партию кроссовых мотоциклов, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
2: На поле боя, на фронте требует всегда реальной помощи, поддержки каждый день. Вот мы уже отправили более 1000 мотоциклов, десятки машин. Все, что связано с обслуживанием человека, который находится в чрезвычайных условиях. Будь то продовольствие, медикаменты. Все, что требуется бойцу и командиру.
1: За 12 лет КПРФ отправила более 30 тысяч тонн грузов в Донецкую и Луганскую народную республики и другие прифронтовые регионы. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. Изначально мера действовала до 14 сентября.

0: и Бёрнам принял это предложение. Новый глава Кабмина занимал посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. С 2007 по 2010 год он был главным секретарем казначейства, министром здравоохранения, а также культуры, СМИ и спорта. С 2011 теневым министром здравоохранения и образования. В 2017 стал мэром Большого Манчестера. Бёрнам, как и его предшественник, выступает в поддержку Украины. Кир Стармер возглавлял британское правительство почти 2 года. За время его правления страна столкнулась с экономическими проблемами, протестами из-за миграционной политики и политическими скандалами. Около 100 депутатов-лейбористов призвали его уйти в отставку после провала партии на местных выборах в мае. И, как только что сообщили РИА Новости, вице-премьер Британии Дэвид Лэмми объявил об уходе в отставку. Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России из-за сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле в Аланье. Ведомство попросило турецкую сторону предоставить официальные данные по результатам расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Ранее в СМИ появилась информация, что более 10 российских туристов пострадали от отравления в 5-звездочном отеле в Аланье. Одна из отдыхающих поделилась, что у ее мужа и ребенка рвота продолжалась всю ночь. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию. При этом, по словам женщины, постояльцев увозят в больницу уже в 9-й раз. Кроме того, гости жалуются на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой, сантехникой и дверью в номера. Один из туристов обнаружил на кроватях червей. Мошенники убедили пенсионера купить в банке золото на 30 миллионов рублей и отдать его им. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного МВД. На улице Анны Михайловой задержана 21-летняя жительница Москвы, выступавшая в роли курьера. Слитки она оставила в тайнике, место которого указал куратор противоправной схемы. В пресс-службе рассказали, что в полицию обратился 59-летний житель столицы. По словам пенсионера, ему на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные лица, которые представлялись работниками различных государственных структур. Злоумышленники убедили мужчину в том, что для обеспечения безопасности его финансов необходимо приобрести в банке золотые слитки общим весом 2,5 килограмма на сумму свыше 30 миллионов 600 тысяч рублей. Доверившись преступникам, потерпевший передал драгоценный металл курьеру, рассказали в главке. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, задержанная арестована. Завтра в Москве будет облачно, на востоке Подмосковья могут пройти сильные дожди с грозой, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она пояснила, что погоду во вторник будет определять зона атмосферного фронта. В Москве максимальная дневная температура составит плюс 24-26, по области 22-27. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, при грозе 15 метров в секунду. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Именно в этот день, в 1946 году, стартовал первый чемпионат Советского Союза по хоккею. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира, сообщает ТАСС. Он пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 числа сборная России сыграет в четвертьфинале против команды Нидерландов. По итогам турнира 3 лучшие команды получат право сыграть на чемпионате мира 2027 года. Нападающий футбольного Краснодара Дмитрий Воробьев прокомментировал возвращение в родной клуб. Ранее форвард подписал контракт до лета 30 года. Напомню, Воробьев является воспитанником Академии Краснодара, однако за основную команду провел лишь один матч. Расстались с Локомотивом хорошо, пожелали друг другу удачи, нет никаких обид, всегда приятно вернуться домой, приводит слова Воробьева «Метарейтингс». Сборная Испании прилетела на родину после победы на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Первыми из самолета вышли полузащитник Родри и главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте с Кубком мира. Напомню, Родри был признан лучшим игроком турнира. Тем временем президент УЕФА Александр Чиферин принципиально не поехал на финал чемпионата мира, пишет сегодня издание «Таймс». Отмечается, что Чиферин отказался от посещения финала Мундиаля на фоне ситуации с отменой дисквалификации нападающего сборной США Флорина Балагуна. Напомню, президент США Дональд Трамп признался, что обсуждал удаление Балагуна с главой ФИФА Джанни Инфантино. «Таймс» отмечает, что эта ситуация

0: сильно испортило отношения FIFA и UEFA. И пока это все новости спорта.
1: Погода. 21 июля в Мурманске плюс 17-19 градусов без осадков, в Архангельске плюс 15-17 градусов, в Петрозаводске плюс 11-13 и небольшой дождь. В Вологде плюс 27-29, временами дожди. В Великом Новгороде плюс 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Калининграде также дождливо, плюс 15-17 градусов. В Перми без осадков плюс 27-29, в Кирове плюс 28-30, в Уфе плюс 27-29, грозовые дожди. В Казани без осадков плюс 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге временами дожди и плюс 15-17 градусов. В Москве кратковременный дождь, гроза плюс 23-25. Сейчас столица плюс 27, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

детская

0: Говорит Вологда. 18 часов 10 минут. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Вместе за дорожную безопасность. Передача для всех участников движения. Вместе за дорожную безопасность. Это дело общее.
2: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире программа «Вместе за дорожную безопасность». Сегодня за пультом работает звукорежиссер Елена Фокина. Этот вечер понедельника мы посвятим теме школьных каникул, требованиям к перевозкам несовершеннолетних в пришкольные и загородные лагеря, просветительской работе в сфере безопасности дорожного движения в проекте «Город детства». В гостях в студии у нас заместитель начальника отдела организации аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управление госавтоинспекции МВД России по Вологодской области Максим Александрович Погодин. Приветствую вас.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Кроме того, в гостях у нас заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области Сергей Николаевич Четнев. Приветствую.
4: Да, здравствуйте.
2: В студии у нас и представители Министерства образования Вологодской области. Это начальник управления воспитания, отдыха и оздоровления детей Наталья Владимировна Рома. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: А также начальник управления общего и дополнительного образования Мария Валерьевна Ёлкина. Приветствую.
6: Добрый день.
2: И, конечно, нам нельзя без этой службы. Это представитель ПТП номер один, начальник службы эксплуатации Андрей Викторович Гладилов. Приветствую.
7: Добрый день всем.
2: Мы начнем, как всегда, со статистики, так как она как флюгер, показывающий направление ветра, так и то, в какую сторону вопросы безопасности в первую очередь стоит акцентировать для наших радиослушателей. В особенности, если это дети, в особенности, если это лето.
3: Что касаемо статистики, за 2025 год, если мы говорим конкретно про летние месяцы, да, за три летних месяца с участием несовершеннолетних детей до 16 лет на территории региона произошло 75 ДТП. Повторюсь, за три месяца, в которых три ребенка погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести. И если еще вернуться назад и сравнить с 2024 годом за три летних месяца, то количество тех же самых ДТП было больше. Количество в 2024 было 84. Пострадавших в них детей было 92. Погибших детей было двое. Это говорит в любом случае о том, что со стороны госавтоинспекции работа проводится и будет проводиться дальше по нарастающей. Ну, об этом говорят сами результаты. Ситуация сейчас на особом контроле, и летний период – одни из самых длительных каникул, и дети предоставлены по большей степени сами себе. Это очень опасный период для безопасности детей. Госавтоинспекция сейчас, скажем так, все силы и средства направила, все наряды ориентированы, очень плотно работаем в этом направлении.
2: По сути, мы делаем акцент, что именно сейчас от родителей уже зависит следующий шаг. И здесь, вот можно сказать, субъекты, которые контролируют безопасность со стороны государства, они дают ориентиры четкие, что необходимо делать, что уже сделано, чтобы снизить детскую смертность на дорогах и, конечно, травматизм детский убрать как можно больше. Итак, мы продолжим вопросы детского отдыха. Они у нас, как всегда, курируются Министерством образования региона. И если вот заглянуть в месяц июнь, поделитесь, пожалуйста, уважаемый представитель Министерства образования, как организована работа школы и летних лагерей по обучению правилам дорожного движения?
6: Да, действительно, работа по обучению правилам дорожного движения ведется в постоянном режиме. Работает 17 загородных лагерей. На всех сменах, во всех лагерях области проводятся единые дни безопасности, в которых участники – сотрудники ГИБДД. Именно в рамках таких дней проводятся интерактивные занятия с сотрудниками ГИБДД, с демонстрацией служебной техники, экипировки, инструктажи, игры с детьми, которые знакомят с правилами непосредственно безопасного поведения на дорогах, в транспорте. Там показываются тематические ролики, фильмы о правилах дорожного движения. Практические занятия с детьми проводятся по правилам безопасного поведения на дорогах, в транспорте, на объектах транспортной инфраструктуры. И также спортивные игровые программы, эстафеты по правилам дорожного движения. Кроме этого, проводится очень много мероприятий по станциям, квест-игры, мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов. Детям дарят светоотражающие элементы для того, чтобы они их применяли на практике, и разбираются типичные ошибки пешеходов и реальная ситуация с использованием электросамоката. Профилактическими мероприятиями у нас уже охвачено более 18 тысяч детей. К завершению летней оздоровительной кампании 2026 года охват составит более 38 тысяч детей. Также хочется отметить, что у нас на базе Детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка» продолжает работу мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». Он работает круглогодично, но в летний период этому придается особое внимание. В ходе занятий дети демонстрируют дорожные ситуации, дорожные аварии с разбором причин, разъясняются последствия таких нарушений. Этот мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» работает не только на базе Детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка», но и передвигается, раз он мобильный, передвигается по всему нашему региону, а в летний период по детским лагерям, в которых отдыхают наши детки. Ну и, конечно же, необходимо отметить про отряды ЮИТ, которые работают тоже круглогодично. Они ведут просветительскую работу, проводят акции, мастер-классы, рейды вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Рассказывают сверстникам о безопасных маршрутах, дом, школа, дом. Создают мультимедийный контекст. Необходимо отметить, что даже в летний период, и не даже, а постоянно и в летний период, мы работаем вместе с сотрудниками госавтоинспекции.
2: Спасибо. Так, другой момент, который касается у нас доставки детей со стороны мест их проживания в летние лагеря. И я понимаю, что здесь не последнюю роль играют представители ПТП города Вологда, ПТП-1. Поделитесь, пожалуйста, здесь, какие меры безопасности предпринимаются, чтобы вовремя и безопасно детей доставить и забрать из лагерей.
4: Ну, для перевозки организованных групп детей законодательно предусмотрены такие дополнительные меры безопасности, как требования к автобусу. Автобус должен быть обязательно оборудован ремнями безопасности на сидячих местах. На автобусе должен быть установлен знак перевозки детей, дополнительные аптечки, огнетушители. Автобус должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. Требования к водителю обязательно предъявляются. Это стаж работы в категории D не менее 2 лет, причем за последний год у него не должно быть штрафов по ПДД не оплаченных. Сопровождающие лица должны быть обязательно, как бы они назначаются на каждую входную дверь. Если перевозка детей организована меньше либо равна 20 человекам, то достаточно одного сопровождающего, и всегда осуществляется посадка детей, сопровождающих через переднюю дверь, для того, чтобы дети при выходе из автобуса не разбежались, чтобы все организовано, скучковать, и все было хорошо. Также есть ограничения по временным рамкам, то есть если перевозка детей до 7 лет, и они находятся в пути более 4 часов, то это вообще запрещено. Ночные перевозки детей с 23 до 6 часов тоже в исключительных случаях. Ну и, конечно же, все эти перевозки документально мы оформляем и, соответственно, уведомляем о детских перевозках ГИБДД. Это необходимый пакет документов всегда в уведомлении для ГИБДД делается. 48 часов это для междугородних перевозок, 24 часа для городских. Ну и опять же, медицинское сопровождение никто не отменял. Это обязательно при поездке свыше 12 часов на автобусе и при колонии из 3 автобусов и более.
2: Спасибо. Я понимаю, что роль Министерства транспорта Вологодской области здесь общая координация. Ну вот если все-таки взглянуть на лето относительно других сезонов, какие тоже мы можем сказать дополнительные меры в части организации безопасности предпринимаются со стороны министерства?
3: Да, у нас на лето в части, наверное, в первую очередь организации дорожного движения предусматриваются именно текущая скорее работа по это нанесению разметки, она выпадает в первую очередь. Почему у нас нет такой строгой привязки именно к летним каникулам? Потому что, в принципе, дорожная отрасль – это весьма сезонная вещь. Ну, зимой мы понимаем, что мы не кладем асфальт, а летом нам не надо убирать снег. Но в то же время летом все крупные стройки, ремонты, нанесение разметки. Именно специальных задач под лето, допустим, как-то обозначить дополнительно переходы, где-то обозначить, что здесь, допустим, пребывание детей. Это вообще круглогодичная задача в постоянной основе. Лето кончится, а дети снова пойдут по этим же маршрутам, в эти же школы, только уже учиться. Поэтому тут задача у нас, в принципе, привести в порядок вот за эти летние месяцы инфраструктуру дорожную. Где-то нужно обновить, где-то заменить, то есть те же искусственные неровности, ну, вот как я уже упомянул, разметка наносится еще и первоочередным порядком, это пластиковая, то есть которая более устойчивая, особенно вот безопасные маршруты, вот дом-школа-дом, где именно основной поток детей, где эти маршруты обследуются коллегами из госавтоинспекции, то есть там дополнительные требования предъявляются именно к обустройству вот этих переходов опасных зон вдоль дорог. Светофорный объект, опять же, все стройки уходят в лето. То есть работа, она именно постоянная. Но на лето мы корректируем скорее именно просветительскую часть работы, потому что вот здесь она строго прям сезонная, именно вот для лета. Если в течение года детям постоянно напоминается, что нужно ходить безопасно, смотреть по сторонам, световозвращающие элементы прямо с сентября уже, ну вообще в постоянном режиме должны быть. В сентябре уже начинает темнеть раньше, а в мае еще недостаточно, может быть, светло вечером. То летом это именно, вот как говорили, много свободного времени. То есть дети гуляют, хорошо, что они там не сидят в телефонах, но, опять же, это осторожность на дорогах, не нужно на велосипедах также выезжать. Это игра, если то не вдоль проезжих частей, как банально вот мяч вылетел, за ним побежал ребенок, особенно младшего возраста, но они, нет у них такого контроля, как у взрослых. Он видит мячик, надо его достать. Или просто побыстрее перебежать куда-нибудь другу на другую сторону. То есть и ДТП случались и в этом году, и в том году, особенно когда дети, ну, просто побыстрее перебегали, куда-то вот они в бабушке, куда-нибудь с дедушкой в деревню приехали. Дороги не такие широкие, допустим, как в городе, вроде машины редко ездят, и обязательно вот именно в этот момент оказывается машина в этом месте и ребенок. Вот их час не было никого здесь, и вот они именно в этот момент почему-то оказываются в одной точке. И для детей уже более старшего возраста это тема вот питбайков, электросамокатов, наверное, даже питбайки в большей степени, потому что техника мощная, ее покупают родители, в первую очередь, не дети сами ее заправляют, многие даже не скрывают, что дают подросткам кататься, где-то вот опять же на деревенских дорогах загородных, а там даже и автомобиль-то не нужен, потому что врезаются друг в друга, вот уже в этом году ДТП было с погибшим, два питбайка друг в друга врезались, также на грунтовой дороге можно улететь в кювет. За сухими сводками, что травмы различной степени тяжести, это может быть и сломанная рука, а может быть и массовые переломы, и черепно-мозговые травмы, которые, скорее всего, окутся уже и всю жизнь потом будут, потому что действительно скорость высокая, а физику никто у нас не отменял. Поэтому у нас именно приоритет по просветительской части, работа с районами, с муниципальными администрациями, чтобы именно прямо и выходить в те деревни, где много детей приезжает, к бабушкам, дедушкам или просто к родственникам, и рассказывать, что нужно быть аккуратнее, нужно вот бездумно вверять особенно опасную технику, вот эти питбайки, которые стали прям, ну вот, массовыми. Детям, которых, ну, по сути, детям, у них нет ни прав на мотоцикл, и это вообще не является даже мопедом. Ну, то есть на них нельзя по дорогам ездить, это не велосипед с мотором. То есть, ну, у него нет такого статуса. На велосипеде можно ехать по дороге, там, по-моему, с 14 лет.
4: с определенными ограничениями. На питбайке вообще нельзя, потому что это вот спортинвентарь. Именно в эту сторону настроена наша основная вот именно работа с детьми, именно сезон летний. А все остальное у нас постоянно, да, то есть, ну, в штатном режиме мы постоянно это мониторим, то есть каждый сезон это свои проблемы. К осени это могут возникнуть проблемы с освещенностью пешеходного перехода, где-то не хватает светильников, где-то нужно что-то там поменять схему движения, потому что в городе внесли изменения, допустим, пешеходный переход перенесли, светофор поставили. У нас сейчас вокруг много идет строительства.
2: Вопрос к вам на засыпку. Сергей Николаевич, вот говорят, что если не можешь запретить, то возглавь. Не рассматривает ли вариант Министерства транспорта организовать какое-нибудь место, где бы наши юные питбайкеры могли бы культурно проводить время, а не ездить по населенным пунктам и не врезаться друг в друга?
4: Такие места организуются, это, наверное... Тут никакой не секрет, что они есть точно не в каждом там и сельском поселении, и в городе, ну и в районном центре даже. В Вологде есть площадки специально закрытые для занятий именно вот по таким видам спорта. А в Череповце, по-моему, тоже, сколько я знаю. Но это не решит проблему, потому что, во-первых, для этой площадки нужно доехать не на питбайке.
2: Понятно, туда нужно привезти.
4: Или использовать тот, который есть в этой секции. А во-вторых, ну, это кто-то, да, ребенка должен доставить. Это не центр города, это, ну, какой-то полигон сильно на границе уже населенного пункта. И поэтому здесь, ну, мы не можем физически собрать всех детей, распихать вот по этим центрам, что вот там занимайтесь. Наша задача, чтобы они именно в свободное время не старались как можно больше себе вреда-то нанести. Как бы это ни было весело, помимо того, что вот у нас... За последние годы многие, наверное, стали замечать, что мотоциклисты, да, не гоняют, у них ревет мотор, но в целом ДТП с мотоциклами становится меньше, особенно если брать там лет 10. Как 10 лет назад было, мотоциклисты там постоянно разбивались, были виновниками ДТП. Последние годы, вот из того, что прямо перед глазами, погибшие мотоциклисты зачастую не виновники ДТП.
2: Да, они, я с вами соглашусь.
4: Они прямо по чужой вине разбиваются. И несмотря на то, что они в шлеме, в защите... И это их не спасает. На питбайках это кепка, шлепки и шорты. То есть даже базовой защиты у многих нет. Поэтому здесь мы хотим именно донести и до родителей в первую очередь необходимости вот со своими детьми-то какой-то работы, потому что даже родители не запрещают им этого.
2: Согласен полностью с вами. Так, возвращаясь службе госавтоинспекции. Расскажите все-таки, какие наиболее распространенные нарушения правил со стороны подростков вот фиксируются у нас исключительно в летний период? И что могут сделать те родители и педагоги, и мы с вами в том числе?
3: Ну, на летний период действительно есть несколько распространенных, да, нарушений правил дорожного движения. К ним могу отнести в первую очередь это нарушение в качестве пешехода. Он, наверное, такой очень самый популярный. Дети проходят проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на запрещающие сигналы светофора. Внезапно выходят на дорогу из застоящего транспорта, сооружений или других препятствий, закрывающих обзор. Если говорить про дворовые территории, ну, сейчас у нас растительность очень пышная, да, кустовые какие-то деревья и так далее. То есть они не убедились, и вот уже Сергей Николаевич ранее говорил, играя там в тот же футбол во дворе, пнули мяч, мячик выкатился, он выбежал. Вроде дворовая территория, но тем не менее автомобили ездят. Необходимо в любом случае посмотреть, убедиться, и только после этого выходить и забрать свой мяч. К второй, наверное, категории мы отнесем это велосипедисты. Подростки ездят по проезжей части, в том числе во дворовых также территориях. Хотя по правилам до 14 лет это запрещено. В этом возрасте разрешено двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам. Также встречаются нарушения при пересечении проезжей части. Велосипедисты в большей степени не спешиваются. Так же, как и самокатчики. Нарушение вот как раз при управлении средствами индивидуальной мобильности. Летом растет эта популярность. Среди нарушений ездят, я очень часто вижу, вдвоем, втроем. При, опять же, пересечении проезжей части никто не спешивается, не убедившись. И многие даже на красный сигнал светофора, ну, я успею, я проскочу и так далее. Что касается управления, ну, вот это больная у нас такая тема, мототранспортными средствами без права на то управление. Встречаются случаи, когда подростки, да, садятся за руль тех же мопедов, скутеров, легких мотоциклов, не имея соответствующего водительского удостоверения. Вот это, наверное, самые такие все-таки основные, да, категории нарушений ПДД. Здесь важно не только разъяснять ребенку именно правила, да, но и контролировать его времяпрепровождение со стороны родителей. Это очень и очень важно. И несмотря на то, что, да, летний период, каникулы, но если ребенок пошел на улицу, ну, гулять, в магазин там, и так далее, я думаю, несложно со стороны родителей лишний раз напомнить о правилах перехода через проезжую часть, правила использования электросамокатов, правила использования велосипедов. Это несложно, буквально минуту уделить ребенку, но, по крайней мере, у него это будет на память. А если это взять за правило и на ежедневной основе, то, я думаю, это можно до автоматизма довести. Но со стороны педагогов вот, в образовательных организациях, понятно, и они работают в этом направлении, это следует регулярно проводить тематические занятия, беседы, практические тренировки на автоплощадках. Эффективно привлекаются, конечно, в этой части и сотрудники госавтоинспекции. Как вот уже коллеги с Министерства образования говорили, то, что сейчас действительно вот, помимо того, что лаборатория безопасности, да, работа на территории всего региона, здесь, опять же, в городе Вологда все лето функционируют площадки «Город детства», на которых также выходят сотрудники госавтоинспекции, напоминают, разъясняют правила использования тех же средств индивидуальной мобильности и в целом соблюдение правил дорожного движения. Параллельно мы со стороны, опять же, госавтоинспекции усиливаем контроль на дорогах. Вот особое внимание уделяется соблюдению правил перевозки детей в летний период. Это очень важное направление. Здесь сотрудники проводят прям целевые рейды, они проверяют, используют ли водители детские удерживающие устройства, соответствующие весу, росту ребенка, правильно ли они вообще установлены, применяются ли ремни вообще безопасности. Мы на ежедневной основе напоминаем именно всему водительскому составу о нарушении правил перевозки, о том, что это действительно является прямым риском для жизни ребенка, и мы будем пресекать данное правонарушение. Вот в летний период это очень актуально, потому что многие едут за город, на дачи отдыхать куда-то на дальние расстояния места отдыха. Ну и вообще вот здесь в любом случае наша главная задача — это не просто реагировать, да, на вот подобное нарушение правил дорожного движения, а заранее формировать именно у всех участников движения, и детей, и взрослых, водительского состава, именно устойчивые навыки безопасного поведения на дороге.
2: Ну да, то есть чтобы ребенок сам уже знал, что в машине нет кресла, то не садился туда. Либо если сел в кресло, то обязательно пристегнулся. И не только себя, но посмотрел, чтобы и родители были пристегнуты.
3: Родители, они в большинстве случаев являются самым ключевым примером для своих детей. Вот если родитель на ежедневной основе сел в машину, пристегнулся ремнем безопасности, проконтролировал, пристегнулись ли его пассажиры, дети в детских удерживающих устройствах, соответственно, ребенок, видя это, он будет, садясь в машину, сам на автомате тянуться и пристегиваться. Переходя проезжую часть, если родитель остановился, посмотрел налево, направо, убедился в безопасности перехода, и ребенок, находясь рядом с ним, видит это на ежедневной основе, он точно так же будет делать. Мы, взрослые, мы являемся самым лучшим примером для своих детей.
2: Первично мы проверены уже, так как как минимум уже переросли детей и стали родителями.
3: Ну да, да, здесь.
2: Ладно, мы вернемся к серьезной части. Но есть вот такой момент, с которыми периодически мы также сталкиваемся, что Ладно, в лагерях у нас ребят обучают, но есть также ведь и дети, которые остаются дома. А вот как продолжается обучение их дорожной безопасности? Поделитесь, пожалуйста. Также вопрос адресую представителям Министерства образования.
6: Ну что ж, со своей стороны скажу, что продолжают работать лагеря, на которых большое активное участие принимают отряды юных инспекторов дорожного движения. Ребята, как уже говорила Наталья Владимировна, там продолжают вести просветительскую работу, проводят акции. Огромное значение уделяем мы акции «Безопасный маршрут. Дом, школа, дом». И считаем, что когда такой маршрут рассказывают дети детям, мне кажется, что это будет более эффективно. Возможно, лучше запомнят. Они,
2: то есть, скажем так, говорят на одном языке.
6: Да,
2: обычно
6: да.
2: Дают взрослые.
6: Кроме того, на площадках «Город детства» проводятся тематические мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения. Все это проводится на постоянной основе.
2: Вот в тех же городках детства это выборочно, то есть вот, я насколько знаю, их более 30 каждый месяц открывается здесь, или можно родитель выбрать, так, вот я хочу, чтобы моему ребенку прочитали правила дорожного движения, при этом сделал не я, как взрослый, а ребята, или, скажем, вожатые, то нужно просто знать, куда идти, или как вот организоваться?
6: В принципе, программы достаточно разные проводятся, да, и можно уточнить у нас в Министерстве образования, то есть на каких площадках что проводится. Кроме того, хочу сказать, что, как уже говорили, госавтоинспекция, тоже принимаем мы с ними активное участие в единых проектах, например, такие проекты, как «От поколения к поколению», опять же, в котором мы огромное значение отдаем юидовцам, и они очень хорошо рассказывают о безопасности дорожного движения. Угу. Вот.
2: Спасибо. Вопрос еще адресую по детскому пассажиропотоку представителю ПТП. Планируется ли у нас в регионе изменение расписания или маршрутов общественного транспорта вот с учетом сезонного увеличения пассажиропотока именно в летний период? И как вы считаете, влияет ли это на безопасность?
4: Да, нами были приняты решения увеличить количество автобусов на маршруте номер 42 в летний период. Это связано с тем, что у нас там есть купальни, на реку Тошню люди едут отдыхать. Соответственно, это сделано за счет переставления подвижного состава с других маршрутов, где в летние месяцы традиционно фиксируется снижение пассажиропотока. Что касается безопасности, ну, увеличение числа автобусов на маршруте номер 42 позволяет сократить интервал движения, снизить нагрузку на каждый рейс и избежать переполнения салонов в час пик. Это напрямую как раз повышает комфорт и безопасность на транспорте.
2: Ну и вот в продолжение, если у нас несовершеннолетние передвигаются в общественном транспорте, то здесь вот какое-либо аудио-видео сообщение доводится до ребят о правилах безопасного поведения как в общественном транспорте, так и на остановках, наших умных остановках, подчеркиваю.
4: По поводу автобусов я вам скажу так, что тут нету какой-то заточки под детей или под взрослых, то есть для перевозчика это в любом случае пассажир. И, конечно же, такая информация в автобусах идет именно по аудионапоминанию. Такая, допустим, информация, как «Уважаемые пассажиры, держитесь за поручни, в случае экстренной ситуации водитель обязан применить экстренное торможение». Ну и так далее. Там много таких всяких маленьких фишек, которые разрабатываются вместе, опять же, с ГИБДД. То есть они размещаются в автобусе, в аудиогиде без проблем.
2: Спасибо. Сергей Николаевич, вопрос будет к вам адресован. Мы с вами затронули, что деятельность координационная у вас и круглосуточно выстроена. А вот если мы говорим именно про безопасность перевозки организованных групп детей, здесь у Минтранса есть какие-либо полномочия? И если да, то как вы их реализуете?
3: Ну, здесь коллега из ПТП, собственно, уже начал эту историю, что требования именно к перевозке групп. У Минтранса в полномочиях нет, как мы не являемся организатором перевозки этой. Мы не являемся как таковым контролирующим органом, что вот мы обязаны контролировать перевозку. Да, естественно, на координирующий мы являемся в том плане, что в целом безопасность дорожного движения координируется на уровне области, это вот Минтранс. То есть мы организуем работу комиссии по безопасности дорожного движения, это она собирается минимум раз в квартал, разбирает все причины. Координация сводится именно к выстраиванию
5: системы, когда, ну, нам не нужно постоянно куда-то, что называется, влезать. То есть коллеги из Минобразования знают, инструктируют сопровождающих каждый раз, когда происходит перевозка групп детей. Это, соответственно, согласовываться с госавтоинспекцией маршрут перевозки, если это тем более колонна из нескольких автобусов. Сами перевозчики прекрасно знают, какие требования нужно исполнить. Они достаточно жесткие, если правильно помню, там и требования к автобусу, то, по-моему, до 10 лет срок эксплуатации его, не выше. Да, в соответствии с там, постановлением правительства 1527. Кому-то, если вдруг будет интересно. В целом, именно наша задача – это выявлять, если есть какие-то слабые места, что где-то начинает сбоить, растет сильно количество погибших, ДТП. Вот именно идет перекос в какой-то однотипный вид этих ДТП. То есть, ну вот, как я уже говорил, вот это самая большая проблема. Средства индивидуальной мобильности, питбайки последних лет, мы на них сосредоточены. Если до этого в предыдущие годы были проблемы там и световозвращающих элементов, было мало на одежде, и освещенность пешеходных переходов, ну вот это все дорабатывается, правила новые вводятся, они совершенствуются, но, соответственно, и новые вызовы появляются. Поэтому наша основная задача именно всю эту систему смотреть, что называется, со стороны, а все ли это работает.
2: Ну да, проверять, чтобы каждая часть выполняла свои обязательства. Максим Александрович, вот если все-таки посмотреть на проблему пассажирских детских перевозок, не по нашему региону, может быть, по другим, то есть какие пробелы были, и мы, пресекая их на территории нашего региона, также контролируем эти моменты.
3: Что касается перевозок, организованных перевозок групп детей, но вот уже коллега с ПТП сказал, что со стороны госавтоинспекции есть определенные перечень
2: тех необходимых. Нет, то, что у нас ГАИ справляется с задачами, вопросов нет. Я имею в виду по другим регионам. То есть мы не сравнивали, какие грабли можно найти, условно говоря. И вот чтобы избежать их, мы, может быть, что-то дополнительно доорганизовали. Но или
3: на сегодняшний день вот именно контроль за перевозкой детей, он, пусть это тавтология, наверное, будет, но она на особом контроле. Помимо прочего, коллега еще не сказал о том, что если автобусов количество там свыше трех, то это обязательно сопровождение автомашинами госавтоинспекции от точки А до точки Б. И здесь на место приезжают непосредственно сотрудники, все перепроверяют, то есть от места отправки даже. То есть это все, и дети для нас святое, и мы, соответственно, уделяем этому направлению очень-очень много внимания. Это, повторюсь, это на особом контроле. И как таковых пробелов, если что-то, даже какая-то шероховатость появляется, мы взаимодействуем с перевозчиками, то есть мы разъясняем те или иные какие-то, да, шероховатости и стараемся на месте их уже устранять. То есть там вплоть до проведения технического осмотра перед отправкой автобуса. Это очень-очень такой сложный процесс, направленный на обеспечение безопасности перевозки детей.
2: Ну, это я в целом хотел услышать. Да. То есть, что не просто формальное сопровождение,
3: Именно... Здесь задействованы все службы, прорабатывается маршрут перемещения детей, наряды.
2: Остановки, допустим, если длинный путь, они также согласуются,
3: конечно,
2: с госавтоинспекцией?
3: Конечно, они согласуются. Они прорабатываются весь маршрут сотрудниками госавтоинспекции с водительским составом. Все водители проверяются перед отправкой повторно. То есть, несмотря даже на ту информацию, которая нам предоставляет, допустим, ПТП по водительскому составу, приезжающий наряд госавтоинспекции, который будет непосредственно сопровождать, он еще перед отправкой перепроверит наличие технического состояния, то есть у нас Дорнадзор туда выезжает на место, проверяется путевая документация, проверяются именно лица, сопровождающие детей, проверяется медицинский работник, который будет находиться в автобусе на весь маршрут. То есть тут целый очень большой комплекс мероприятий для того, чтобы вот именно
2: выпустить
3: маршрут. И весь маршрут, он на контроле от точки А до точки Б.
2: Разобрались. Ну и, наверное, последний вопрос, который я задам сегодня всем участникам, это вопросы совместного взаимодействия по достижению общих целей безопасности детской на дорогах. То есть какие мероприятия совместные проводятся, вам также адресую первому Максиму Александровичу.
3: Ну, что касается совместных мероприятий, я уже говорил, то, что совместно с сотрудниками Министерства образования, да, мы в первую очередь активизируем работу с самого начала летнего, да, периода, с июня месяца в пришкольных лагерях. Туда у нас также выход сотрудников госавтоинспекции обеспечен. Там проходят дни единой безопасности, инспектора проводят тематические занятия, викторины, практические уроки, то есть на постоянной основе. На занятиях используются наглядные материалы, иногда ребята сами, вот у нас, если, допустим, в лагерь приезжает сотрудник, ну, пропаганды безопасности дорожного движения, как правило, мы совмещаем это с нарядом, с экипажем ДПС для того, чтобы рассказать про службу ребятам, рассказать именно по оснащению патрульного транспортного средства, заинтересовать их именно по службе, рассказать о каких-то деталях принесения службы. То есть это будет непосредственно вовлеченность ребенка в участие и организации дорожно-патрульной службы. То есть он уже на подсознательном уровне будет для себя делать какие-то выводы, да, и лишний раз вспоминать о соблюдении правил дорожного движения. Про город детства мы говорили, то, что и Министерство образования, и сотрудники госавтоинспекции активно принимают там участие. Также с представителями родительских патрулей и юными инспекторами движения отрабатываются дворовые территории и места массового скопления детей. Это тоже работа ведется. И опять же, я уже ранее говорил, задача общая – это именно заметить вовремя несовершеннолетних, которые пытаются где-то что-то нарушить, либо играют там у дороги, катаются на велосипедах в нарушении правил дорожного движения, самокатах, и провести именно с ними разъяснительную работу, сказать вовремя ему, что, ну, слушай, так делать не надо, надо делать вот так. То есть задача...
2: Вопрос тогда еще от наших радиослушателей. Если наблюдают питбайкеров в ночное время после 22 часов, на транспорте нету никаких опознавательных знаков, есть ребенок без защиты, без шлема, фото, видеоматериалы, куда можно направить или куда нужно позвонить, если мы видим вот это нарушение? В пределах городской черты или населенного пункта?
3: Ну, давайте будем говорить по территориальности. В каждом территориальном округе есть дежурная часть. Ну, давайте возьмем это областной, да, как бы вот у нас город Вологда, есть телефон 76 50 50, это телефон дежурной части отдельной роты дорожно-патрульной службы. Туда необходимо позвонить, имея данную, да, информацию, передать координаты, где данное там правонарушение происходит. Туда незамедлительно будет направлен наряд. И, соответственно, примут сотрудники все меры для того, чтобы пресечь данное административное правонарушение, убрать с дорог общего пользования и
2: привлечь на спортивный инвентарь.
3: Да, да, да.
2: И привлечь родителей.
3: Привлечь родителей в том числе.
2: Продолжение вопроса представителя Министерства образования. Скажите, вот новое именно в 26-м году в части взаимодействия, какие новые, скажем, пункты открытия и способы вовлечения детей в культуру безопасности на дорогах применяются? Вот если можете это назвать.
6: Ну, позвольте, я сначала начну с самого главного по взаимодействию, межведомственному взаимодействию. Считаю, что одним из самых главных это было утверждение плана мероприятий по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, который у нас межведомственный документ, был утвержден 9 февраля. Именно этот документ является основным и для педагогов, и для вожатых, которые в рамках его проводят работу с детьми и с родителями. Именно на основании этого документа, да, мы разрабатываем алгоритмы работы с этим таким важным маршрутом дом-школа-дом. И именно
7: именно в нем прописаны основные межведомственные акции. Вот на данный момент, как сказал Максим Александрович, у нас проходит акция, которая называется «Внимание, дети». Она проходит несколько этапов, и следующий этап у нас будет с 17 августа по 6 сентября. Акцентирован он именно на родителей, потому что именно постараемся обратить внимание на родителей, на такие акции, как «Люблю, пристегнусь» или «Засветись», да, когда светоотражатели стараемся своим детям, да, прикрепить куда-нибудь, чтобы ребенок был заметен. Опять же, как я говорила, у нас работают выезды мобильного комплекса лаборатории безопасности. Они уже успешно себя показали, и мы поэтому будем продолжать работать вместе с ними. Ну и, как я не буду повторяться, от поколения к поколению, когда мы привлекаем детей к тому, чтобы дети рассказывали о том, как важно знать правила дорожного движения.
2: Спасибо. Вопрос я хочу отправить Андрею Викторовичу. Среди вопросов безопасности, конечно, есть еще такой момент, как профориентационные экскурсии. Проводятся ли они с ПТП и хотят ли наши юные пассажиры, юные водители, в дальнейшем взрослые водители, работать в вашей компании и безопасно перевозить пассажиров на территории нашего региона?
4: На сегодняшний момент достаточно плотно сотрудничаем с Вологодским государственным университетом, где студенты отделения МАХ приходят к нам на экскурсии, смотрят, каким образом осуществляются процессы ремонта техники, что такое эксплуатация транспорта, что такое выпуск транспорта на линию, то есть по их направлению, вот, которые они получают и обучаются. То есть как вот, больше работаем со взрослыми детьми все-таки.
2: Ну, уже с потенциальными кадрами.
4: С потенциальными кадрами, да. Со школами мы на сегодняшний момент пока не работаем, но, в принципе, мы открыты к этому моменту. То есть, в принципе, можем организовать экскурсии вместе с Министерством образования. И на сегодняшний момент есть такая мысль по поводу, опять же, по школам запустить историю в плане, что такое общественный транспорт, как им правильно пользоваться. Не все же ведь дети передвигаются с родителями на автомобиле. То есть есть ведь и такая статья расходов в семье, как общественный транспорт. Поэтому вот об этом мы будем, вот я думаю, что в ближайшие месяцы встречаться с ними как раз и разговаривать.
2: Спасибо. Сергей Николаевич, вот вам уже тогда в завершение общее подведение итогов. Поделитесь, вот что бы можно было еще сделать в части безопасности, детской безопасности транспортной, но пока еще не реализовано у нас в регионе. Но вы считаете, что это дело ближайшего будущего?
5: Хороший вопрос на самом деле, потому что мы, когда анализируем мероприятия и детской, да и, наверное, всей другой безопасности, которая реализуется, мы не можем найти в соседних регионах, да вообще в регионах, в субъектах каких-то прям невероятных нововведений. Ну, мероприятий настолько много, широко, и вот то, что коллеги перечислили и с точки зрения детской безопасности, я не говорю даже про вообще всю, и когда и взрослые, что называется, на зависть многим и другим, потому что мероприятий действительно много. Что-то новое, если мы находим, мы стараемся, ну, внедрять. Тот год, даже, наверное, уже конец 24-го, это массовая там пропаганда на дорогах, билборды, как бы к ним не относились, но тем не менее, чтобы на подкорке это все равно откладывалось. В том числе детей, потому что, ну, их прочитать несложно, понять тоже. Поэтому основная идея – это все равно работа родителей с детьми. Другого способа, ну, по сути своей, нет. Как родители относятся к этому, так и будет формироваться у ребенка. Показывать своим примером, своим опытом, объяснениями, что необходимо ребенку делать на дороге. Мы никакой инфраструктурой, мероприятиями техническими на дорогах это не изменим. Дети именно должны внутри себя понимать, как безопасно существовать вот в этом современном технологичном мире.
2: Спасибо большое за подведение итогов, и я знаю, что совсем скоро мы снова встретимся в этой студии и продолжим разбирать вопросы безопасности на дорогах нашего региона. На этом мы завершаем наш выпуск сегодня. Напоминаю, что гостями студии были заместитель начальника отдела организации аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Вологодской области Максим Александрович Погодин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области Сергей Николаевич Щетнев, представители Министерства образования Вологодской области, начальник управления воспитания, отдыха и оздоровления детей Наталья Владимировна Рома и начальник управления общего и дополнительного образования Мария Валерьевна Ёлкина. Кроме того, в программе принял участие начальник службы эксплуатации ПТП номер 1 города Вологды Андрей Викторович Гладилов. Сегодня со звуком работала Елена Фокина, вел программу Евгений Масейко. Безопасных вам дорог и до новой встречи.
1: Вместе за дорожную безопасность это дело это общее.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
11: С вами у микрофона Антон Попов, главный специалист-эксперт Управления Росреестра по Вологодской области. Время от времени многие собственники квартир, земельных участков и другой недвижимости сталкиваются с ситуацией неопределенности, зарегистрировано ли их право в Едином государственном реестре недвижимости или нет. Желание перестраховаться иногда приводит к обратному эффекту. Граждане обращаются в управление Росреестра по Вологодской области с уже готовым пакетом документов, но спустя несколько дней получают обратно их без рассмотрения. Причина проста. Запись о праве собственности уже существует в ЕГРН. Ситуация распространенная. Человек может не помнить о факте регистрации, особенно если документы подавались не им лично, а, например, нотариусом или органом власти. В итоге повторное обращение оборачивается впустую потраченным временем. Действительно, нормы законодательства обязывают третьих лиц самостоятельно регистрировать права граждан в ряде случаев. Например, нотариусы с февраля 2019 года обязаны подавать документы в электронном виде при оформлении наследства. Органы государственной власти самостоятельно направляют документы на регистрацию прав, возникающих на основании их актов или сделок с их участием. Таким образом, собственник недвижимости может даже не получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его право на объект. Но право уже будет внесено в реестр недвижимости. Важно помнить, даже когда документы подают нотариусы или ведомства, обязанность по уплате госпошлины лежит на гражданине. Если пошлина не оплачена, регистрация не производится, а документы возвращаются без рассмотрения. Для того, чтобы проверить, зарегистрировано ли право на недвижимость, рекомендуем предварительно проверить информацию о ней. Сделать это можно дистанционно следующими способами. Первое. Через портал госуслуг. В этом случае требуется подтвержденная учетная запись. Второе. С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на портале Росреестра. И третье. Обратиться за разъяснениями к нотариусу или в орган власти, который направлял ваши документы для оформления недвижимости в орган регистрации прав. Соответственно, если информация о зарегистрированном праве уже есть в ЕГРН, то повторно подавать заявление о регистрации не нужно, потому что запись в реестр недвижимости вносится однократно. Проверка статуса объекта занимает несколько минут, но избавляет вас от необходимости заново собирать документы и посещать офисы МФЦ.
10: Юридический момент.
0: Момент.
12: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Лагутской области в ближайшие сутки облачно, с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы и будет слабо падать. В Великом Устюге синоптики обещают завтра днем 25 градусов, кратковременный дождь, в Никольске 29, преимущественно без осадков, в Тотьме 26, кратковременный дождь, в Кириллове 20 градусов тепла, кратковременный дождь, в Вытегре 16, кратковременный дождь, в Бабаеве 19, кратковременный дождь, в Череповце 22 градуса тепла, кратковременный дождь и в Вологде 25 градусов, небольшой дождь. На этой передаче из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.
13: Вы слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В течение дня вооруженные силы России наносили удары по портам Украины. Владимир Путин подписал за указ, закрепляющий особый статус учителя в России. И ученые предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре. Все подробности далее. Вооруженные силы России в течение дня продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Так, в порту Одессы поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для армии Украины. Кроме того, вооруженные силы России поразили в порту Черноморск Одесской области объекты инфраструктуры, используемые для хранения грузов военного назначения. Целями российских БПЛА стали «Балкер» и «Сухогруз». Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районных населенных пунктах Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм, Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В то же время вооруженные силы России поразили геранями стоянку с грузовой техникой в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения ВСУ. Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих. Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти. Следователи Следственного комитета возбудили дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Шебекине Белгородской области, в результате чего погибли 5 человек. Собираются доказательства и устанавливается тип и модель БПЛА, атаковавшего людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе. По предварительным данным, не менее 25 человек получили ранения. Один из них несовершеннолетний. На месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус профессии учителя и расширяющий социальные гарантии для педагогических работников. Документ повышает престиж профессии. Нововведения предполагают присвоение звания ветеран труда при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы. Помимо этого, учителям дается право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц, право на получение бесплатной юридической помощи по профессиональным вопросам, а также защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью в связи с педагогической деятельностью. Президент поручил правительству в 6-месячный срок установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, а также усовершенствовать требования к графику и объему учебной нагрузки. Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Пока последние дни каких-то контактов по нашей линии не было. По линии Министерства иностранных дел, по линии дипломатических ведомств, разумеется, контакты скорее технически осуществляются. Но если на уровне министров иностранных дел,

0: Обязательство добиться стабильности для страны, подтвердил договоренность с предыдущим правительством по увеличению расходов на оборону и заявил, что в качестве первых международных звонков позвонит президенту США Дональду Трампу и Зеленскому. Начальник одного из подразделений воинской части в Одесской области похитил со склада и распродал беспилотники. Часть вырученных средств он проиграл в азартные игры. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины. Военный отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам. Часть техники он сдал в ломбард, остальное продал по заниженным ценам. На полученные деньги украинец купил Lexus стоимостью 27 тысяч долларов, а еще часть проиграл. Подозреваемый отстранен от должности и находится под стражей. Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит законопроект, направленный на стабилизацию топливного рынка. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. По его словам, законопроект будет рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Изменения предполагаются в Налоговый кодекс России. Слабые и средние магнитные бури пройдут на Земле в ночь на среду и продлятся не менее суток. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, на фоне необычайно низкой геомагнитной активности, сохранявшейся в течение лета, к Земле выходит очередная корональная дыра, поток ветра, из которой принесет магнитные бури на Землю в среду. Вероятность сильных бурь класса G3 и выше составляет около 5%. Как отмечают специалисты, из-за размеров образования вероятность того, что поток плазмы минует Землю, практически равна нулю. В настоящее время вспышечная активность на Солнце остается крайне низкой. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Именно в этот день, в 1946 году, стартовал первый чемпионат Советского Союза по хоккею. Футбольный клуб «Ростов» объявил о назначении Андрея Чайки на пост генерального директора клуба. Игорь Гончаров, занимавший пост руководителя в минувшем сезоне, останется в системе клуба. Напомню, ранее Чайка занимал должность президента основанного им футбольного клуба «Чайка». Однако в этом году команда отказалась от участия во второй лиге чемпионата России. ФИФА расследует поведение игроков сборной Аргентины после финального матча, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против испанцев, сообщает Sky Sports. После игры экс-футболист «Зенита» аргентинец Леандро Паредес схватил за горло защитника Эрика Гарсио, а затем толкнул полузащитника Гави. Кроме того, во время награждения сборной Испании все аргентинские футболисты отвернулись от победителей. Технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо провели встречу с испанским тренером Хосепом Гвардиолой, чтобы убедить его возглавить национальную сборную Италии. Об этом сегодня сообщает Sky Sport Italy. Как сообщил президент итальянской федерации футбола Джованни Малаго, в федерации нет разногласий по поводу кандидатуры главного тренера. «Еще несколько дней терпения, вы все узнаете», — отметил Малаго. Альтернативными кандидатурами на пост главного тренера сборной Италии называются Роберто Манчини и Андреа Пирла. Умер двукратный обладатель золотого мяча Кевин Киган. В январе стало известно о том, что у Кигана выявлен рак. В июне он сообщил о том, что заболевание находится на четвертой стадии. Кигану было 75 лет. Золотой мяч он брал в 1978 и 79 годах, а в 99 и 2000 годах был главным тренером сборной Англии. И пока это все новости спорта.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
0: Сегодня 21 июля в Казани плюс 30-32 градуса без осадков, в Самаре плюс 29-31, переменная облачность, в Пензе плюс 30-32, в Ярославле и Владимире плюс 26-28 градусов, кратковременные грозовые дожди, в Туле дожди и грозы плюс 24-26, а в Воронеже плюс 27-29.

9, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону и Краснодаре без осадков плюс 33-35 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, плюс 15-17. В Москве кратковременный дождь, гроза, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 27, облачно с прояснениями без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
3: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
4: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова с вами для того, чтобы подвести вместе итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров, всех приветствуем и напоминаем, что у нас есть мессенджеры. Писать нам можно, отправлять ваши комментарии, точнее, вот так, не нам, а делиться своими мыслями по поводу услышанного здесь. 8-925-222-9992. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Как обычно, программа насыщена. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. 11-летний ребенок погиб во время восхождения на Эльбрус. Это было не его не первое уже восхождение, и в этот раз оно закончилось трагично. Будем рассказывать, разбираться в том, как сделать, чтобы подобное не повторялось. Что надо сделать, точнее, для того, чтобы подобное не повторялось. В российском МИДе заявили о планировании Киевом и Парижем операции террористов в Африке. Об этом также сегодня будем в первом часе рассказывать. Отражена очередная атака БПЛА над регионами России. И об этом тоже подробно, что происходит в небе России и Подмосковья. Ну, а начнем с прилетов по Украине, которые тоже в сводках новостей теперь постоянно, причем в таком масштабе, в таком объеме российские вооруженные силы бьют по украинской столице чаще, да, что надо тоже разобраться, что это значит и как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Начинаем.
0: Наше время.
7: В ночь на 19 июля русские военные нанесли один из самых масштабных ударов по Украине за последнее время. Основной целью стал Киев. И вот всего за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Зеленский назвал произошедшее одной из крупнейших атак на Киев по количеству примененных баллистических ракет за все время конфликта. И вот что хотелось бы отметить, в Минобороне... Вообще молодцы, потому что начали подробно рассказывать, что это за цели поражаются, потому что до этого, Игорь, если помнишь, что были формулировки, все цели достигнуты. Ну, а людям все-таки важно знать, какие цели были достигнуты и, собственно, что было подвергнута обстрелу.
8: Ну, нас услышали, просто мы ведь об этом не раз говорили, и, в принципе, общество ждет подробных отчетов от Министерства обороны, и сейчас Министерство обороны этими отчетами делится.
7: Мы не будем сейчас перечислять все до последней буквы, но просто вот несколько предприятий перечислим. Это предприятие Киева, выпускающее комплектующие для дальнобойных беспилотников, а также ракет «Фламинго» и «Нептун». Кроме того, сортировочный центр в Киеве, предприятие «Родионикс», спецоборонмаш, завод «Меридиан» имени Королева, компания «Оклайн», терминал «Новой почты» и логистический центр «Амтел Пропертис», где хранились комплектующие для производства беспилотников. Это не все цели, мы перечислили, ну вот, основное. И решили поговорить о том, в общем-то, что удары эти стали очень регулярными, последовательными, массированными, и совершенно очевидно, что, наверное, там есть и замыслы, и логика. Вот хотелось бы проследить их вместе с нашим уважаемым экспертом.
8: Военный корреспондент Роман Спаньков с нами на связи. Роман, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Ольга, Игорь, здравствуйте.
8: Роман, ну, похоже, российские вооруженные силы впрямую или напрямую занялись той самой демилитаризацией Украины, о которой мы говорили. Ведь она же заключается не только в уничтожении войск на линии боевого соприкосновения, но в первую очередь в уничтожении военных объектов в тылу, путей снабжения вооруженных сил на линии фронта и так далее. Правильно мы понимаем ситуацию? Или, может быть, какой-то еще более тайный замысел здесь может прослеживаться?
9: Да, Игорь, совершенно так. Но еще, что более важно, цель бомбардировок, чуть бы не сказал настоящих бомбардировок, именно таких вот предметных и болезненных, это уничтожать именно научный, интеллектуальный и производственный потенциал врага. Но, естественно, речь идет не только там о людях, конечно же, а в первую очередь о возможностях продолжать работу в этом направлении. Когда вот бьют по научно-производственным центрам, о которых отчитывались вот сегодняшние сводки Минобороны, в предыдущих сводках, речь идет как раз-таки об ударах по научно-техническим комплексам, причем даже не только тех, которые еще были в Советском Союзе. Понятно, что там можно предположить, хотя это не всегда так, но можно предположить, что от Советского Союза там буквально остались под склады и под офисы здания, а именно под те научно-технические центры, которые работали уже после 2014 года и были там всячески отмечены и замечены в производстве различных летательных и даже космических аппаратов. И работали, и об этом была подробный отчет в сети интернета, в научном сообществе, даже вот вплоть до 2022 года, ну, когда эти отчеты перестали публиковаться.
8: Роман.
9: Да.
8: Роман, а вот скажите, ну, мы этого точно не знаем, но вы вряд ли тоже, конечно, но вы ближе нас вот к тем людям, которые всем вот этим добрым делом на самом деле занимаются. Скажите, а может ли быть какой-то вот план, ну, временной, но, условно говоря, поставлена задача до определенного времени уничтожить то-то и то-то и то-то, те-то и те-то объекты, и это повлияет на ситуацию таким-то и таким-то образом, а после этого, условно говоря, войска перейдут в наступление. В более активное наступление, что ли, могут ли такие планы в наших штабах рассматриваться, или это даже об этом даже не стоит говорить, потому что не наше с вами дело?
9: Да, я боюсь, что это все-таки не нашего горизонта планирования, это все-таки такие стратегические цели, которые там обсчитываются целыми аналитическими отделами, институтами. Но касаемо уже вот последствий, как это обычно выглядит, что у любой системы есть запас прочности, плюс система, когда переходит к новой фазе конфликта или к новым фазам ударов, она не готова, эта система, то есть сначала там не рассредоточены объекты удара, не дублированы там и так далее и тому подобное. То есть поначалу удары более эффективны, потом, соответственно, зрительно, по крайней мере, плюс начинает работать туман войны, эффективность снижается, потом начинает обрабатываться информация от разведки, от агентов, ну, с нашей стороны, естественно, ну, наших агентов там. Нам, как посторонним зрителям, тоже не очевидно, что там происходит. Ну, а потом, соответственно, мы то, что уже видим, это должно быть зрительно видно на линии фронта, ну и в частности в нашем тылу, так как интенсивность и точность ударов террористических вот этих атак со стороны Украины, ну, должна снизиться, либо по крайней мере, перестать приносить какой-либо ущерб очевидный.
7: Роман, а я вот слышала такое мнение, что где-то через неделю-две, а может быть, через 3 недели, мы должны уже каким-то образом ощутить результаты вот этих вот наших прилетов по Киеву, возможно, где-то в сфере переговорного трека. Вот что вы по этому поводу думаете?
9: Ольга, я думаю, да, что может быть какой-то переговорный трек, но мое личное мнение, опять же, не профессионал в переговорном треке, вот, и не понимающий человека в дипломатических вот этих маневрах, но он скорее, как мне кажется, рискну предположить, будет не по части именно переговоров о мирном урегулировании или о переговорах там о заморозке или прочих вот этих всех вот слухов, которые очень много циркулируют в последнее время, а скорее больше о договоренностях или там, точнее, выработках правил войны, скажем так, потому что всегда искать переход к более жестоким и интенсивным формам ведения войны происходит потом откат, так как обе стороны такую эскалацию поддерживать не могут там, по объективным или различным причинам. Ну, соответственно, мы это видим по ударам по нашим территориям, по терактам в нашем тылу. Украинская сторона это чувствует на себе по ударам наших доблестных вооруженных сил. Возможно, как-то вот будет вот в этом направлении.
8: Роман, последний, наверное, вопрос. Вот важный комментарий. Вы сказали очень важную фразу, использовали очень важное слово, и вот как раз необходимо пояснить. То есть вы назвали все происходящее эскалацией. А у меня как раз вопрос был на этот счет, и вы на него даже как бы начали отвечать. Всегда ли за эскалацией следует
7: откат?
8: Или эскалация может продолжаться
7: до бесконечности,
8: длительное время,
7: или,
8: скажем так.
7: Какого-то финала нехорошего совсем.
9: Да, не, она может продолжаться, в любом случае, она может еще расти. То есть мы пока не совсем представляем, потому что мы своими глазами такое еще никто не наблюдал. Все войны, которые были до этого, они были менее масштабные, менее там, другие, скажем так. Вот. Знаете, у нас же есть конец эскалации в виде ядерной войны, и поэтому даже не хочется верить про то, что эскалация будет продолжаться. Я думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы все-таки как-то какие-то правила все-таки существовали и оставались.
8: С вами согласны полностью, Роман Сапаньков, военный корреспондент, был с нами, говорили об эскалации. К следующей теме переходим тоже об эскалации, но только с другой стороны.
7: Это как бы логичное продолжение нашего разговора, поэтому давайте поговорим о том, что была отражена сегодня ночью очередная атака беспилотников. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 381 беспилотник над регионами России. Об этом сообщила Минобороны. И в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской, подчеркиваем, инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. Насколько последние сводки смотрела, 10 человек по обновленным данным. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Терроризм» и сказали, что дадут уголовную правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан.
8: Как раз мы хотим задать вопросы о совершенно какой-то необдуманной эскалации со стороны противника, который, отступая, по большому счету, на фронте, тем не менее, пытается что-то сотворить у нас в тылу с помощью беспилотников. С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, добрый день.
8: Богдан Анатольевич, когда эскалация со стороны России, понятно почему. Есть успехи на фронте, их надо подкреплять и ударом по центрам принятия решений, ударом по тыловым, по тылу, ударом по предприятиям, научным центрам и так далее, для того, чтобы остановить в итоге войну. А вот то, что те террористические акты, которые со стороны Украины совершаются, это по большому счету тоже эскалация, только террористическая. Она, во-первых, какую цель преследует и насколько она, разумные, я вообще не хочу говорить, когда об убийствах говорят, что они разумные, но тем не менее, насколько адекватны люди с той стороны, которые совершают такие поступки в той ситуации, когда они, по большому счету, на фронте-то отступают, чего они хотят и кому доказать?
10: Здесь целый комплекс причин. Первое – это то, что руководство Украины убийство людей здесь, в России, никогда не останавливали. Да и, в принципе, для этой идеологии это вполне свойственно и даже, я бы сказал, естественно. когда погиб самолет на Черном море, помните, после взлета, какие комментарии были у украинских блогеров? Звериные, там, погибли, как хорошо, там, и так далее. Когда гибли дети, тоже были соответствующие комментарии о том, что вот, дескать, личинки несостоявшихся москалей.
7: Богдан Анатольевич.
10: Наш образ расчеловечивается, и поэтому убийство, к сожалению, для этих людей, это вполне себе приемлемая норма. Но что касается конкретно ракетных ударов, ну, здесь есть несколько моментов, несколько причин. Первое, это то, что терроризм – это оружие слабых. Не в силах, вот, соответственно, сдерживать фронт на линии боевого соприкосновения, они прибегают к нанесению ударов по глубоким тылам. Страна у нас большая, 17 миллионов квадратных километров. Полностью превратить ее в территорию, защищенную системами ПВО от именно беспилотников, которые летят на небольшой высоте и зачастую не попадают в радары, ну, просто технически пока не представляется возможным. Над этим предстоит еще много работы для того, чтобы превратить все технические средства, вышки сотовой связи, просто разного рода объекты высокие, в объекты слежения за небом, в такое одно большое ухо. Вот эксперты приходят к такому выводу. Оптические, акустические, другие датчики должны стоять и, соответственно, тут же определять, летит ли дрон, где и направлять на него уже мобильные огневые группы, войсковое ПВО, фронтовое там и так далее. Его тоже нужно создавать. Нужно защищать объекты, ну, в том числе важные инфраструктуры, в том числе и с помощью тех вневедомственных частных систем и структур, которые должны создаваться. Потому что многие люди, например, они не готовы идти в армию, непосредственно заключать контракт с Министерством обороны, но они готовы вот служить в таких своеобразных зенитных войсках. И нужно их создавать, нужно создавать такие части. Что касается причин нанесения ударов, здесь есть еще и чисто причина, привязанная к моменту, это как раз смена Кабмина на Украине, отставка министра обороны Федорова, который, в общем-то, человек молодой, амбициозный, хищный такой, который постоянно заявлял о том, что это он придумал вот эту систему нанесения ударов вглубь России. Ну вот, собственно, Зеленскому сейчас надо показать своим избирателям, своему населению, своим подданным, я не знаю, как правильно, наверное, все вместе, опять же. Ему нужно показать гражданам Украины, что вот здесь Федоров ни при чем, я тоже могу наносить удары. Вот удары по складам в Тамбовской области и в Московской области, ведь Зеленский сразу же взял на себя, он прям заявил о том, что это он отдал приказ там, и так далее, вот взял ответственность за эти удары. То есть он, по сути, как бы хвастался, что вот Федорова-то отправили в отставку, вот, а я, видите, как хорошо это делаю, не хуже, чем Федоров, и Федоров здесь вообще ни при чем. Вот, поэтому здесь сейчас еще конкретно есть определенная привязка именно к этому моменту. Вот. Пока там идут протесты, очевидно, что подобные удары будут пытаться наносить по нашей территории достаточно массово. Ну, вот, в частности, вы упоминали, что 400 почти беспилотников летело на Москву, и, по-моему, пострадало несколько человек сегодня ночью. Но в целом, я думаю, что наша страна со всеми этими вызовами справится, и главное – это идти вперед и уничтожать вот этот нечеловеческий фашистский режим.
7: Богдан Анатольевич, а можно буквально пару слов про выбор этих объектов, вот именно складских? Ваше мнение, почему именно они?
10: Ну, я так полагаю, во-первых, потому что ранее по таким объектам удары не наносились. Соответственно, эти объекты не защищались какими-либо средствами ПВО, там, частными или государственными, или какими-либо еще. Это удар по экономике, это очень хорошая медийная картинка. Склады всегда хорошо горят, всегда много чего такого, что, собственно говоря, представляет из себя прекрасный горючий материал. А Зеленскому сейчас нужна была именно медийная картинка. Вот пожары, дым, как можно больше, чтобы продемонстрировать. Ну и потом, это же еще желание и запугать людей, и желание людей привести в итоге к протестным настроениям, что вот нас правительство не может защитить, желание спровоцировать этих людей на протест. У нас же выборы 20 сентября. Вот. А для того, чтобы как-то людей раскачать, нужно бить не просто по каким-то военным объектам, которые обычные люди, наверное, и всю жизнь, проезжая мимо, даже не видят, а вот по тому, что имеет отношение к каждому гражданину. Ну, каждый у нас, каждый, конечно, пользовался услугами маркетплейсов. кто-то, соответственно, продавал, кто-то покупал, наверняка кто-то сейчас лишит своих покупок.
8: Богдан Анатольевич, спасибо. Вот. Спасибо большое. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог, говорили об ударах украинских вооруженных сил по России.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
14: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
13: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
15: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
16: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
7: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. В МИДе России заявили о том, что Киев и Париж планируют террористические операции в Африке. Французские и украинские специалисты активно участвуют в этом планировании. И об этом как раз сегодня заявил один из представителей МИД, уточнив, что речь идет именно о процессе планирования, а не только о передаче разведданных. То есть это специалисты французские, частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций. И, кстати, несколькими днями ранее, 17 июля, было еще одно заявление, тоже от руководства МИД, о том, что украинские военные находятся в нескольких африканских государствах и пытаются сформировать там второй фронт против России. Также было отмечено, что присутствие украинских наемников было зафиксировано и в других государствах, и приводился в качестве примера Судан. И при этом основная роль принадлежит Франции, поскольку это ее традиционная зона влияния, как мы все знаем и помним. Россия очень мешает Франции в этом владычестве, скажем так, многолетнем. А при общении с террористами используется именно французский язык. И вот еще было сказано, что России на Африканском театре военно-политических действий приходится иметь дело с украинскими военными спецслужбами, именно украинскими, и их специальными миссиями. Вообще странно, учитывая, что Украине не хватает сил на линии боевого соприкосновения, откуда у них берутся силы еще и на Африку? Тебя это не удивляет?
8: Ну, вопрос, конечно, есть. У меня есть свой ответ. Но давай мы спросим об этом эксперта, специалиста. С нами африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Турал, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
17: Коллеги, приветствую.
7: Вот. Давайте начнем, правда, с другого вопроса. Что это за стратегия и чем нам, а может быть не только нам, а кому-то еще, и если да, то кому может навредить вот это вот, в кавычки возьмем, украинско-французская дружба?
17: На самом деле, к сожалению, кровавые плоды этих планов, проектов и этой стратегии сейчас пожинают государства Альянса Транссахеля и Мали, Нигер, Буркина-Фасо, буквально вот сутки назад между населенными пунктами Гао и Анафис в Сахаро-Сахельском регионе, в Мали, в засаду попала колонна армии вооруженных сил Мали, и видео, кадры расправы над обезоруженными военными Мали, они ходят по сети, они идентифицированы. Людей просто расстреливали, убивали десятками. И делали это как раз-таки террористы, экстремисты так называемого фронта освобождения Азавада, те силы, которые, по сути дела, не скрывают того, что являются запрещенными на стороне Аль-Каиды в Сахаре. И вот именно им, этим организациям, террористическим организациям, экстремистским организациям, в Париже и в Киеве активно помогают. Помогают в борьбе с национальными правительствами. И в Мали, и в Нигерии, и в Буркина-Фасо теми национально ориентированными лидерами, которые приняли решение выйти из-под этой формы неоколониализма, которая была связана с Францией. Ну и, собственно, в чем там роль Украины, да, тоже важный момент, интересная тема на самом деле. Нужно сказать, что на Западе уже давно поняли, что Украина является, ну, таким в одном лице и полезным идиотом, и пушечным мясом для их авантюр. Что в Африке, что в других регионах. И если раньше на Украину, ну и сейчас этот поток есть в основном из Латинской Америки, там немного из Польши, но если раньше на Украину в больших количествах наемники ездили, как на сафари, потом возвращались оттуда не целиком или же в принципе в каких-то ящиках, то теперь с Украины огромное количество так называемых инструкторов, но по сути дела головорезов-террористов, направляют в горячие точки, в том числе и в Африку, для того, чтобы они уже, в свою очередь, выступали инструкторами, помощниками для других террористов, таких же головорезов в этих регионах. Чем это грозит? Это грозит тотальной дестабилизацией африканского континента, благодаря которой многие годы, собственно говоря, те страны, которые ранее были империями, колонизировавшими эту часть мира, и далее продолжали получать ту выгоду, продолжать ту незаконную деятельность, тот грабеж, выкачивание ресурсов бесконтрольное, ну и продолжать это на современном этапе, на современном уровне, немного в трансформировавшейся форме, но с теми же самыми целями. И здесь ничего такого, что могло бы принести Украине пользу, кроме как попытаться насолить Москве, для них нет. Африканцы вряд ли могут быть помощниками тот же Азават и прочее Украине в ее вопросах, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что на самом деле Сахаро-Сахельский регион — это такая бездонная бочка. Там это противостояние, ну, годами длится. И сепаратистов, и исламистов, и прочих других элементов террористических. И так или иначе попытаться каким-то образом сделать на них ставку и ожидать, что эта ставка может принести какой-то, достаточно четко обозначенный результат, очень сложно. Эта ставка единственная, да, на что рассчитано, это на тотальную дестабилизацию, хаос. И в этих условиях можно будет уже получить ту выгоду, которую они там для себя очертили.
8: Турал, вот интересно вообще, как так получилось, что Украина все-таки оказалась втянута в украинские, в африканские разборки? Ну, сейчас, понятно, Франция, да? Но тоже хочется понять, Франция позвала или Франции предложили? Почему я этот вопрос задаю? Да потому что не сейчас ведь это началось. Я вспоминаю 2000-е годы. Война Эритреи за независимость и выход из состава Эфиопии. На стороне Эфиопии.
9: Это
8: 90-е, да. Да, 90-е, ну и 2000-е, там, ну, начало, да. На стороне Эфиопии российские военные, ну и специалисты. На стороне Эритреи украинские. Исторически, почему так получилось вообще? Вот откуда вот это в Африке противостояние? Одних приглашают одни страны, других другие.
17: Ну, это старая история, всегда находятся какие-то силы, готовые противостоять так или иначе каким-то новым игрокам. И Украина в этом случае действительно используется как инструмент для отвлечения внимания или ресурсов России в Африке. Ну, если, конечно, не поедут же сами французы, англичане, кто бы то ни было, еще воевать против русских в Африке. Пешка танка. Им нужны некие прокси. Украина прекрасно справляется, прекрасно подходит на эту роль. Справляется ли она, это большой вопрос. И в данном контексте нужно еще и понимать, что А это все-таки еще и советское наследие, знаете, ведь сама Украина, это же тоже продукт Советского
8: Советское
17: Союза.
8: Советское наследие, да, конечно.
17: Украинская ССР, да, так называемая. И многие там в Африке, да не только в Африке, в Азии, на Ближнем Востоке, на самом деле бывшие советские республики до сих пор ассоциируются с Россией. И так или иначе, те, кто оттуда приезжает, их изначально идентифицируют как русских. Это уже потом начинается некая диверсификация и попытка разобраться, что же это все-таки, да, кто эти люди, что это за страны. И Украина на этой волне активна и в 90-е, и в нулевые. Я думаю, что все эти свои, скажем так, подпольные услуги оказывала на волне того, что да, вот мы тоже входили в Советский Союз, мы те же русские, только правильные, как вот они и на Западе, да, себя преподносят, что, мол, даже если мы русские, то мы правильные русские, вот Россия неправильная.
8: Вот-вот, это очень интересный вывод вы, Турал, делаете. Да-да, вот, скорее всего, именно так ведь и есть.
17: Ну, я просто говорю это на основе, скажем так, той информации, которой владею не из одного источника, а из первых рук. И именно так они, собственно говоря, и во многом, пользуясь этими ассоциациями, Советским Союзом, а Советский Союз, его авторитет, до сих пор его помнят, знают, и во многих африканских государствах, многие народы континента любят Советский Союз. Советское наследие для них не является чем-то из прошлого, со страниц учебников истории, это вполне себе та часть их государственности, без которой, возможно, независимость даже немалого количества африканских стран, в принципе, не состоялась бы. И вот в этом контексте, естественно, для них Африка не была чем-то незнакомым, с одной стороны, с другой стороны, они этот имидж использовали себе, скажем так, в своих целях. Ну и сейчас, когда это противостояние началось, ведь в Африке же, допустим, СВО не воспринимают, как воспринимают эту ситуацию на Западе. В Африке СВО – это часть одной большой антиколониальной войны против Запада. Поэтому ни одна африканская страна не ввела санкции против России. Да, есть пару государств, которые находятся под чрезмерным влиянием западных стран, но даже они не предприняли никаких шагов, которые можно было бы назвать недружественными по отношению к России. И в этом контексте, естественно, Украина, конечно, проигрывает. Но, с другой стороны, когда есть такие игроки, как Франция, которая, опять же, раньше там руками иностранного легиона своего там пыталась что-то решить, каких-то местных наемников, то теперь вот, пожалуйста, украинцы, которые готовы поехать и за какие-то там небольшие средства выступать вот такими вот солдатами.
8: Неудача, я бы сказал.
7: А как будут развиваться события? Вот у вас есть какой-то сценарий? Что будет дальше? Чего ожидать вот после сегодняшних заявлений наших представителей МИДа?
17: Ольга, к сожалению, это история, которая будет на долгие годы. Как я уже сказал, она не сегодня началась. Она началась даже не там, в нулевые, не в 90-е, и даже не в 80-е, в 70-е. Скоро это все не закончится, как какой-либо панацеи, какого-либо лекарства для того, чтобы побороть эту заразу, тоже не существует. Нужно сказать, что, к сожалению, это с одной стороны, это огромный, конечно, регион, и там большое количество ресурсов, большое население, но с другой стороны, это крайне неразвитый, малоразвитый регион. Это страны, которые находятся в топах антирейтингов мировых по самым разным индексам. И в этом смысле, естественно, говорить о том, что каким-то образом можно прийти и там переложить опыт, я не знаю, борьбы с террористами, допустим, в других регионах, и это получится как бы реализовать по образу и подобию. Нет, конечно, это везде частный случай. Судан — это одно, Ливия — это другое, ЦАР — это третье, Сахель — это четвертое, в самом Сахеле еще огромное количество региональной специфики, которую нужно учитывать. И здесь нельзя сказать, что их можно прийти и задавить, допустим, числом на этих огромных просторах и пространствах. Там нет городов и населенных пунктов в классическом для нас понимании. Там военные действия ведутся совершенно иным образом, такими набегами и наскоками, которые можно сравнить, ну разве что там с нашей историей там 10, 11, 12, 13 веков, да? И в этом смысле, естественно, нужно делать ставку на централизованные государства. Нужно работать с партнерами в регионе, у которых, естественно, есть свои интересы. Допустим, у нас с Алжиром не совпадают интересы в этом регионе. И это тоже нужно учитывать. И только вот эта вот постепенная работа с местными элитами, с местным населением может привести в перспективе к каким-то положительным
7: результатам. Спасибо, Турал, большое за ваш комментарий. Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «России сегодня», подробно прокомментировал нам наши вопросы. Вернемся через минуту.
0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
7: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Очень тяжелая тема. Ребенок 11 лет погиб во время восхождения на Эльбрус. 11-летний мальчик, еще раз обратите внимание. Причем это было не первое его восхождение, а его отец тяжело травмирован. Они приехали из Ставропольского края, сами они из Донецка, насколько я изучала материал, чтобы подняться на гору. На высоте приблизительно от 4200 метров и выше. Они сорвались, шли по незарегистрированному маршруту. Мальчик подвернул ногу, после чего у них с отцом оборвался спасательный трос. Его отец, 40-летний Роман, хотел отпраздновать юбилей, поднявшись вместе с сыном на самый пик, но восхождение закончилось трагедией. Сам отец учился в техническом университете в Ставрополе, и сейчас у него свое небольшое дело. Ну, он ремонтом занимается, перепланировка офиса, квартиры, ну и так далее. Что касается сына, то мальчик считался гордостью школы в поселке своем, потому что в сентябре прошлого года они вместе уже поднимались из ущелья Адыл-Су почти до самой вершины Эльбруса, но не дошел мальчишка буквально 100 метров по высоте. Но, тем не менее, он развернул флаг своей школы на высокогорной станции Горбаши. 3847 метров над уровнем моря и считался настоящим героем. И в этот раз пошел на Эльбрус в связке с отцом. Ну вот, хотели бы мы об этом поговорить. Вообще, честно говоря, даже обобщить как-то тему. Мы, конечно, про альпинистов будем сейчас в большей мере говорить. Но вот родители, которые тянут своих детей на экстрим.
8: Ну да.
7: Покорять какие-то там леса, горы. Недавно был случай с 4-летним ребенком. Мама отправилась с ним на сплав, жители Иркутска, по реке Иркут. И на стоянке мальчика без спасательного жилета просто унесло течением. И двух мужчин, которые бросились, чьих-то отцов, которые тоже были на этом сплаве, тоже унесло течением, и их не смогли спасти.
8: Вот меня что в данной конкретной ситуации, ну, встревожило, расстроило очень. Ну, расстроило, понятно, ребенок погиб. Но у них уже не первый случай. Да? Они уже знают, что такое горы. Первый раз, ну, все обошлось, да. И то ведь парень не дошел там 100 метров до той точки, до которой хотел дойти. А, ну, неужели нет, как бы, не знаю, каких-то внутренних тормозов и понимания того вообще, что можно ребенку, что нельзя, почему вот в прошлый раз, если у нас и так такое вышло, да, стоит ли ну, я не знаю, идти на выше, выше головы, прыгать или предел своих возможностей еще раз испытывать. Отец меня, конечно, в этом плане очень беспокоит, почему он так поступил. Вообще, со скольки лет можно вот такого рода экстримом, такого рода разного, которого Оля рассказала, вот этой ситуации можно заниматься?
7: Давай вспомним еще семью Усольцев, которая пропала в Красноярском
8: тоже
7: крае.
8: Тоже непонятно, что там произошло до сих пор. Есть ли какие-то законодательные ограничения, и, может быть, за это кто-то должен в конце концов отвечать, ну, даже уголовно, чтобы в следующий раз было неповадно. Инструктор-методист по альпинизму, горный гид Артем Смородин с нами на связи. Артем, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
8: Артем, я не знаю, вот, может быть, начнем с темы ограничений каких-то. Существуют ли вообще какие-то ограничения по возрасту альпинистов? Вот, наверное, так, на Эльбрусе, например, да, или на других высотах, как вообще это, как-то это регулируется законодательством?
7: И вообще про Эльбрус не могли бы несколько слов вот с этого начать, потому что у всех в представлении Эверест, вот это сложная какая-то гора, Эльбрус... не самая сложная, но самая раскрученная в плане героизма.
8: А Эльбрус вроде бы даже туда уже чуть ли не пешком все заходят.
7: Да, прогулки. Но,
8: Давайте расскажем.
18: Ну, смотрите, если рассматривать вообще разные вершины мира, и разные маршруты на эти вершины мира. Эверест, да, высокий, да, достаточно сложный. Вот, если рассматривать Эльбрус, с одной стороны, Эльбрус – это технически несложная гора, но все-таки это гора высотой выше 5000 метров, 5642 метра высота у западной вершины Эльбруса. И трагедии там, да, случаются, случаются очень часто, например, из-за погодных условий. То есть гора, в принципе, несложная, но достаточно коварная и непредсказуемая. Да, то есть, и, конечно, к такому роду восхождения всегда нужно готовиться.
7: Как вы относитесь к таким юным альпинистам, вот, которые покоряют подобные горы?
8: Вообще это нормально? Со скольки лет можно заниматься альпинизмом, вот именно буквально в плане покорения таких высот?
7: Не в торговом центре, да, а на Эльбрусе.
18: Ну, смотрите, то есть как бы вот сам факт вот этого как бы вот горовосхождения людей в горы, да, то есть его же можно рассматривать с разных сторон. Да, то есть я вот, например, для себя в горовосхождении выделил такие вот три, например, вот направления, которые сейчас есть и существуют, да, то есть это, например, какой-то самобытный, да, альпинизм или горные походы. Вот, то есть это когда люди что-то почитали, что-то посмотрели и начинают как-то вот сами ходить туда. Да, там сначала легкое, потом посложнее, посложнее, посложнее, да, то есть, но не беря какого-то инструктора или эксперта. Да, как мы сейчас знаем, очень у нас большими темпами, большими шагами сейчас развивается коммерческий альпинизм. То есть когда ходят с инструктором-проводником, как в простонародье говорят, гидом. То есть это когда идет человек, и, собственно, инструктор за него, по сути, делает большую часть, например, какую-то техническую работу,
8: инструктор,
18: да, обеспечивает его безопасность, применяет.
8: Да, как бы что-то гарантирует вроде бы, да?
7: Ну, прокладывает перила, да, или что, как это называть?
18: Вводит, то есть гид и перила прокладывает, и где-то придержит, где-то поддержит, подстрахует. Вот. А еще у нас есть в стране все-таки спортивный альпинизм, то есть откуда многое все-таки вышло. То есть спортивный альпинизм – это прямо такая градация ступенек перехода от этапа к этапу. Вот. Альпинизм у нас в стране можно заниматься с 14 лет. Ну, это тоже, то есть разрешение родителей и с постоянным инструктором, и на маршруты там до 1Б категории сложности.
8: Так это какая высота?
18: 16 лет.
8: Высота хотя бы какая?
18: Смотрите, высота горы это не всегда определяет сложность.
8: Понятно, но тем не менее.
18: Определяет сложность маршрут. То есть, например, маршрут 1Б, например, вот тот же самый Эльбрус, про который мы с вами говорим, с юга там сложность 1Б. То есть идет градация 1Б, дальше 2А, 2Б и так до 6Б.
8: Вот там, где был ребенок.
18: Это 1Б.
8: Там, где был ребенок.
18: Там маршрут второй категории сложности, но тоже, то есть он как бы за счет высоты, то есть гора высокая. То есть если мы часть горы срежем и опустим ее ниже, он уже будет считаться не категорийным. Но так как там все-таки присутствует высота и маршрут достаточно продолжительный,
8: мог ребенок находиться там, ну, как бы на законных основаниях, или это был риск отца, который взял на себя эту ответственность?
18: Ну, я не возьмусь отвечать на этот вопрос.
8: Потому что нюансы есть разные, да?
18: А, потому что у меня нет такого большого количества, да, обстоятельств.
8: Ну, то есть там,
18: знания обстоятельств.
8: То есть там целый набор обстоятельств, условиях. Понятно.
18: Ну, конечно,
8: хорошо,
18: конечно.
8: Ну, Артем, тем не менее, вот давайте совет дадим родителям, какой-то такой серьезный, взвешенный по поводу экстремальных путешествий, ну, в первую очередь, горы, получается, раз вы специалист по альпинизму. Артем? Так, что-то у нас произошло.
7: Ну, потерялся.
8: Мы потеряли нашего собеседника.
7: Эксперт наш, но я думаю, что в целом все понятно.
8: Ну, во-первых, с 14 лет можно заниматься альпинизмом в любом случае. А парню у нас 11 лет было, да? Вот.
7: Да, ну а взрослый, ну понимаешь, взрослый человек, он хотя бы уже может сам брать за себя ответственность. Ребенок не в состоянии этого еще сделать, ну просто по причине того, что ну, он недостаточно развит еще, у него и мозги не окончательно развиваются, и чувство опасности, и чувство риска тоже у него не в полной мере отсутствует, и жизненного опыта мало. Поэтому принимать за ребенка такие решения, ну это все-таки чрезмерно. Точно так же, как и тащить там куда-то в тайгу или на сплав. Но в 4 года у ребенка третий сплав. Третий. То есть, получается, с года, что ли, его таскали. Ну, странные какие-то решения.
8: Забавы, конечно, которые далеки от слова «забавно».
7: Артем Смородин с нами был, инструктор-методист по альпинизму и горный гид. Ну, а дальше мы будем говорить с вами уже после рекламы об основах безопасности и защиты Родины. А также про Почту России. Ольга Максимовна Шатров. Дождитесь, скоро вернемся.
0: Наше время. Театр у микрофона представляет.
19: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
20: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
20: Фадейка! Где ты? Где ты?
19: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
19: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
20: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
19: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
20: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
21: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
21: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
23: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
24: А
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
24: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
25: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
26: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
27: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Атака БПЛА на автобус Ошибейкина признана терактом. Возбуждено уголовное дело. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. И США нанесли удар по промышленному объекту в центральной провинции Ирана. Все подробности далее. Число пострадавших при атаке в атаке на автобус Шебекина возросло до 27. Среди них 17-летний подросток. Об этом сообщила первый заместитель здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова. По ее словам, среди пострадавших подросток 5 человек, включая одного несовершеннолетнего, погибли. Личности жертв устанавливаются. Все подробности у корреспондента ВГТРК Александра Коробова.
28: Еще одна бесчеловечная атака вражеского беспилотника в Шебекино. Целенаправленный удар по пассажирскому автобусу нанес дрон. Внутри, конечно же, находилось большое количество людей. Но вот дрон, как всегда, ударил в крышу. Прям, то есть это был целенаправленный удар для того, чтобы осколки разлетелись по салону и нанесли как можно большее ранение тем, кто находился внутри. Выбиты окна. Конечно, обстановка здесь в Шебекино достаточно напряженная. Фиксируется большое количество БПЛА с разных сторон, поэтому самое главное следить за оповещениями. Это поможет сохранить самое ценное, что есть – жизнь. Александр Коробов, Вячеслав Подзолков, Вести, Белгородская область.
27: Атака БПЛА на автобус в Шебекино признана терактом. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР. В канале оперштаба региона уточнили, что беспилотники вооруженных сил Украины продолжают атаковать муниципалитеты Белгородской области. Ранены еще 7 человек. Российские войска за сутки поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 2 безэкипажных катера противника. В общей сложности в результате действий российских группировок войск армия Украины потеряла порядка 1410 военных. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
29: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, 2 мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Белый колодец и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
27: В то же время вооруженные силы России поразили автозаправочную станцию в Сумской области расчетами ударных БПЛА «Герань». Как сообщили в Минобороны, удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволяют нарушить транспортную логистику ВСУ. Москва в качестве ответной меры на действия Рима высылает итальянского военного атташе и его помощника. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИДа Мария Захарова. 9 июля глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил о том, что Рим высылает двух военных атташе посольства России. В российском дипведомстве тогда анонсировали ответные шаги на это решение итальянской стороны. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты Госдумы от новых людей. В федеральный список вошли 299 человек. Его возглавили лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Дованков и замруководителя фракции «Новые

0: предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. США нанесли удар по промышленному объекту в центральной провинции Ирана. Нападение произошло в пригороде населенного пункта Хомейн. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции. Жертв нет, возможный ущерб уточняется. Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран фиксирует наращивание военного присутствия США в регионе. Газета «Вашингтон-Пост» утверждает, что США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Тегерана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан со своей стороны заявил, что в настоящее время Тегеран ведет полномасштабную войну. Российские учителя смогут бесплатно ходить в государственные музеи не реже одного раза в месяц. Это следует из указа президента Владимира Путина о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, а также дает гарантии на обеспечение условий для профессионального развития в течение всего периода работы. А также педагогам гарантируется профессиональное развитие в течение всего периода работы и право на получение бесплатной юридической помощи по их работе. Дети с редкими именами Мерседес, Наоми, Золотой и Евсений родились в Подмосковье с начала года. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. По его словам, с начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны. В топе классические и древнерусские варианты. Матрена, Феврония, Берегиня, а также редкие современные, например, Александрита. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский ЦСКА направил официальное предложение в Балтику по активации отступных за вратаря Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Вратарь перейдет в новую команду после первого тура, в котором ЦСКА и Балтика сыграют друг с другом 24 июля. Нападающий «Зенит» Александр Соболев вызван на заседание КДК РФС по делу о провокации беспорядков в матче за Суперкубок России, сообщает инсайдер Иван Карпов. Напомню, после гола с пенальти в конце основного времени Соболев подошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку. К Соболеву подбежал хавбек «Спартака» Роман Зобнин и начал высказывать претензии. Затем к стычке присоединились и другие футболисты. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Решение президента России учредить День хоккея – долгожданная инициатива. День хоккея станет признанием заслуг всех, кто развивает отечественный хоккей и искренне любит эту игру. Хоккей – один из самых любимых видов спорта в нашей стране, а победы сборной России неизменно вызывают гордость у миллионов граждан, заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира, сообщает ТАСС. Финал Кубка планеты пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 числа сборная России сыграет в 1/4 финала против команды Нидерландов. Вновь о футболе. Чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии могут перенести на 35-й год, чтобы мероприятие не выпало на время священного для мусульман месяца Рамадан или летней жары, сообщает издание «Политико». По данным источника, из-за сильной жары турнир, скорее всего, не будет проводиться летом. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
0: 21 июля в Мурманске плюс 17-19 градусов, переменная облачность. В Архангельске плюс 15-17 градусов, в Петрозаводске плюс 11-13 и небольшой дождь. В Вологде плюс 27-29, временами дожди. В Великом Новгороде плюс 20-22, кратковременные дожди. В Калининграде также дождливо и плюс 15-17 градусов. В Перми без осадков плюс 27-29, в Кирове плюс 28-30 градусов, в Уфе плюс 27-29 и грозовые дожди. Санкт-Петербург. В Петербурге временами дожди плюс 15-17, в Москве кратковременный дождь и гроза плюс 23-25 днем. Сейчас столица плюс 26, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова здесь и будем продолжать подводить итоги сегодняшнего информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. А у вас есть возможность комментировать все, что вы слышите в нашем эфире. Возможно, вызывают у вас мысли, эмоции. Хотите поделиться? Пожалуйста. 8-925-222-9992. Ну а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
5: Москвичам мы расскажем о том, что в Москве начались и скоро пройдут традиционные подготовительные работы к отопительному сезону. В июле об этом говорить, конечно, весьма странно, но на самом деле именно в это время и начинаются эти.
4: Ну, сани-то готовят летом.
5: Летом. Мы будем объяснять, зачем они вообще проводятся и что вообще происходит в этот период в отопительных системах. О спорте сегодня с Андреем Кудряшовым будем говорить. Ну, вы догадываетесь, да, что мы, конечно, и о футболе поговорим. Вот. Но не только о чемпионате мира, а может быть, скорее даже не столько о чемпионате мира. Скандал с жеребьем, итоги чемпионата мира по футболу, итоги матча «Спартак-Зенит». Вот что у нас сегодня в темах на спортивную рубрику. О Почте России поговорим, в какой раз. Ну, знаете, сколько мемов, сколько шуток, сколько анекдотов про Почту России мы слышим. Ее пытаются реформировать. Очередная реформа ожидается. Будем разбираться в том, насколько это может помочь, на взгляд экспертов, Почте России выйти из традиционного уже кризиса. Ну, а вначале поговорим об основах безопасности и защиты Родины, которые будут преподавать теперь в средней школе. Поехали.
0: Наше время.
4: Минпросвещение разделит школьные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» на два курса. И вот уже с 1 сентября «Основы безопасности и защиты Родины» поделят на два отдельных обязательных раздела. Это будут разделы для 8 и 10 классов. То есть «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка», НВП, которые наши сверстники
5: знакомые аббревиатуры.
4: Прекрасно помнят по своему школьному детству. Я-то прекрасно помню.
5: Как ты сказала, сверстники. Наши сверстники, да.
4: Я была чемпионом по скорости...
5: Разборки сборки, сборки автомата
4: калаша, да. Вот, противогазы, мы там тоже на скорость набираем.
5: На время, да.
4: Угу. И что касается этих предметов, то обучение будет построено на практических навыках. В рамках обоих курсов школьников подготовят к осознанному отношению к безопасности страны, безопасной жизнедеятельности, научат подростков действовать в чрезвычайных ситуациях, соблюдать правила безопасности в быту, на дорогах, массовых мероприятиях и в интернете. Ну, а начальная военная подготовка будет включать принципы национальной безопасности, систему гражданской обороны, строевую подготовку, оказание первой помощи и противодействие экстремизму. На изучение каждого курса отведено по 34 часа. У нас сейчас будет эксперт, но я надеюсь, он не обидится, если мы вспомним военруков из нашего детства, про которых тоже было очень много всяких разных
5: шуток
4: и историй. Да, в случае там ядерного взрыва куда-то ползите, я уже не помню, да, что-то такое. Ну вот, между прочим, мы в вузах изучали тоже военную подготовку и вот подобные предметы, куда ползти в случае взрыва, ну и так далее. Вот, ну, у нас, кстати, был отличный НВПшник в школе, просто потрясающий, он окончил университет военных переводчиков.
5: У нас был учитель географии, и вот, ну, мужчина, по крайней мере, мужчин же в советской школе, как и в современной, кстати, наверное, в современной все-таки больше, их было мало, и вот у нас один из мужчин был учитель географии и начальной военной подготовки.
4: Давайте к нашему эксперту обратимся. Алексей Попов, руководитель Центра начальной военной подготовки «Рокот Воронеж» с нами. Алексей Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день, добрый вечер.
5: Алексей Владимирович, а вы помните, когда это отменили, НВП в школах? Это ведь отменили, наверное, чуть ли не сразу в 90-х, после конца Советского Союза, да?
6: Да, к сожалению, деструктивная деятельность людей, которые участвовали, в том числе, в развале Советского Союза, она привела к тому, что роль армии всеми силами пытались уменьшить, дискредитировать все достижения нашей армии, очернить. И, конечно же, как один из пунктов очернения, это то, что мы детей приучаем с детства быть убийцами и так далее, и так далее.
5: Вот смотрите,
6: хотя еще,
5: да. Алексей Владимирович. Да, Алексей Владимирович, об этом сейчас подробно поговорим, да. Алексей Владимирович, но ведь важно не только ввести курс, да, но, наверное, его обеспечить, в частности, и с различными не только методическими материалами, но и конкретным инструментарием. Ну, условно говоря, это значит, что в школах должны появиться оружейные комнаты, где будут автоматы Калашникова, да, пускай их охлащенные, но тем не менее, они все равно где-то должны стоять под замком. Наверное, в школах должны появиться тиры. У нас был тир в подвале, я помню. Сейчас вот думаю, что в каждой школе должен быть бассейн, но мне кажется, в каждой школе, наверное, теперь надо планировать и тот же тир, и, наверное, еще какие-то, ну, не знаю, особые кабинеты должны появиться. А готовы ли современные школы к введению вот этих вот уроков, ну, той же начальной военной подготовки?
6: Вы знаете, во-первых, конечно, нынешние средства обучения технологические позволяет компенсировать отсутствие и галереи стрелковой, и что-то еще, системы лазерного там, как бы, тира и прочие подобные как бы, учебные приборы, позволяет научить человека стрелять точно, метко и понимать вообще принцип стрельбы. Вот тут мы можем обойтись к меньшей крови, скажем так.
5: Это хорошо.
6: Да, комната для хранения оружия нужна, в том числе важен для понимания человека, будущего солдата, будущего защитника, важно весь ритуал обращения с оружием, чтобы оно не причинило вред, в первую очередь, ему и товарищам. Конечно, тут нужно отношение как к оружию. Любого макета, охлащенного или просто макета массогабаритного, в любом случае обращаться нужно как с оружием.
4: А 34 часа – это много или мало, на ваш взгляд, на курс?
6: Ну, как бы, я по профессии, по своей тренер по тэквондо, по основной профессии. Я понимаю, что для выработки устойчивого навыка, наверное, это маловато. Но для ознакомительного какого-то введения и для привития именно уважения к воинскому делу, наверное, это уже достаточно как бы хороший.
5: Хорошее начало.
4: Хорошее начало. Ну, хоть так, да, вот скажем, да, такими простыми русскими словами. Алексей Владимирович.
6: Очень важно, наверное, все-таки даже не материальное обеспечение, а важно, чтобы отношение к этим занятиям в первую очередь в администрации школы, не было как какому-то очередному свалившемуся на них головному там, проблеме, какой-то головнику, а именно как к пониманию, что как бы хочешь мира, готовься к войне, и если мы не будем готовить нашу молодежь, наше поколение, то, во-первых, их умами будут владеть другие люди, кто им пропишет эти данные, когда мы не видим их летом, например, когда они в школе не находятся, а играют в сетевые игры, где господа из ЦРУ и АНБ, МИ-6 и прочих разведок работы плотно с нашими детьми. Не нужно нисколько в этом сомневаться, это происходит. У меня есть конкретные примеры по моим детям-спортсменам, могу сказать. Алексей поэтому как бы, очень важно патриотическое начало именно в школе со стороны учителей и администрации.
4: Вот поэтому хотелось вас попросить, чтобы вы свои мысли все-таки закончили, когда в начале разговора вас прибили, вы сказали, что в 90-х начали говорить о том, что детей готовят к войне, и у них развивают вот эту вот психологию какую-то немерную.
5: Милитаристскую.
4: Милитаристскую. А вот вы стали говорить, хотя еще в древнем что?
6: В древнее время эта истина великая идет не придумана советскими идеологами, хотя они говорили, как показывает практика, всю правду, а это была именно истина древнего Рима. Хочешь мира, готовься к войне. Значит, как только Рим перестал готовиться к войне, он впал как империя. И все остальные государства, вся история развития всего человеческого пути показывает нам. Те, кто починает на лаврах, те, к сожалению, потом исчезают с лица как бы истории.
5: Ну что ж, мы будем следить за тем, как в российских школах будет вводиться этот курс и, наверное, делиться со слушателями первыми опытом возрождения начальной военной подготовки. С нами был Алексей Попов, руководитель Центра начальной военной подготовки «Рокот» Воронеж. А мы переходим к следующей теме.
0: Наше время.
4: Почта России. Не так давно мы о ней говорили и будем говорить сейчас вновь. Выходит из кризиса с помощью господдержки. Совет Федерации уже одобрил законопроект об этой самой поддержке. И что теперь с ней будет? Она станет оператором электронной почтовой системы, будет рассылать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде и размещать рекламу на бумажных квитанциях. И эти и другие меры должны помочь компании преодолеть долговую нагрузку, которая превышает 100 миллиардов рублей. По итогам, кстати, прошлого года Почта России, существующая в формате акционерного общества со 100% государственным участием, осталась убыточной компанией. По международным стандартам финансовой отчетности ее чистый долг составляет даже больше, чем мы сказали, почти 108 миллиардов рублей. Главным нововведением станет создание электронной почтовой системы, которой будет управлять Почта России. И она будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений, таких как заявления, уведомления, извещения и требования от государственных органов, органов местного самоуправления, госкомпаний и Центробанка. И будет работать электронная система на базе госуслуг. Но вот нам показалось это немножко странным. Тут, кстати, Почта России получает еще практически монопольный доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах.
5: Ну, смотри, Оль, тут вопрос очень такой неоднозначный на самом деле. Понятно, что это инфраструктурная организация, связанная с доставкой, ну, корреспонденции, и доверить, например, официальную корреспонденцию, ну, можно либо какой-то государственной организации, ну, либо, знаешь, вот там секретную корреспонденцию переводит фельдъегерская служба, ну, это специальная служба вообще, военизированная, да, вот. А вот официальную информацию кто-то должен, наверное, официально доставлять. Во-вторых, это тысячи, десятки или сотни тысяч объектов недвижимости, потому что Почта России, ну, как бы исторически представлена в каждом сельском населенном пункте. Там может не быть больницы, но почта, по крайней мере, осталась. Вот здесь это до сих пор сохранено. И это тоже важно. Это огромная, огромная государственная недвижимость по всей стране. И единственное, что меня вот расстраивает, и вот мы, я думаю, сейчас мы с экономистом зададим ему эти вопросы, почему предыдущие реформы так и не дали результата. Было несколько попыток реанимировать Почту России, ну, например, дать ей возможность на базе Почты России создать, например, Почта-банк. Сейчас его он уже вошел в другой банк, и ну, как-то не очень получилось у Почты России им управлять. Пытались там, я не знаю, организовать продажу всего чуть ли там не слабоалкогольных напитков в каждом, ну, сельском населенном пункте, именно по той причине, что она везде представлена через Почту России. Но, видимо, конкуренция все-таки с торговлей она не выдержала. Вот когда мы найдем, видимо, просто не удается найти правильный, я не знаю, угол зрения, правильную нишу, ну, кроме доставки корреспонденции, то есть откуда брать деньги на содержание этой большой инфраструктуры. Поэтому давай зададим вопросы нашему эксперту, экономисту, автору телеграм-канала «Деньги и писец», директору по внешним коммуникациям «Нефт Ресерч» Дмитрию Прокофьеву. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Дмитрий, давайте. Вот, может быть, вы сможете подсказать чиновникам, хотя, может быть, они уже вас или подобных экспертов вы услышали и все правильно теперь делают. Чего не хватает для того, чтобы Почта России заняла свою надежную вот эту вот нишу, не то что нишу, да, а свое надежное место и стало вот этим кровеносной системой государственной, которая гарантировала бы, и что она гарантировала бы, что, то есть что она должна гарантировать. Вот такой к вам будет вопрос.
6: Слушайте, ну смотрите, очень трудно что-то добавить к вашей прекрасной речи, потому что в принципе в ней уже все прозвучало. Это государственный проект с совершенно определенными государственными приоритетами. И есть такое выражение у экономистов, когда они обсуждают вот любую правительственную политику. Это что получилось, то и цель. Вот если бы была цель, например, представьте себе, сделать так, чтобы все люди там в стране вовремя получали все необходимые письма, уведомления и так далее. Да? Это одна задача. А если ставится задача сделать так, чтобы там 38 тысяч отделений, по-моему, если я не ошибаюсь, во всех, даже самых там отдаленных точках, стояли, работали, раздавали, это совсем другая задача. Вы чувствуете разницу, да?
5: Ну, конечно. Конечно.
6: Если вы совершенно. И здесь еще, когда говорят, что вот она убыточна, да, там долги и так далее, ну, 100 миллиардов рублей, это миллиард долларов, чуть больше, есть, нам кажется, это запредельная какая-то сумма, у правительства есть приоритетные задачи, на которые она тратит, там, на какие задачи, на которые тратится миллиард долларов в день. Понимаете? Поэтому здесь говорить, что Почта России... Просто это могли бы быть просто там бюджетные субсидии на работу почты. Ну, они оформлены так, что это вот долги государственной компании. Правительство это прекрасно понимает. Что вот поддержание вот такой сети учреждений, действительно, в каждом есть много чего может не быть, а почтовое отделение в той или иной форме будет, да, это стоит денег, и, соответственно, правительство эти деньги тратит. В масштабах экономики Почта России, скажем так, не самое обычное предприятие.
5: Из государства. То есть это инфраструктурный вот такой проект, который, ну, содержит такую некую кровеносную систему, по которой в нужный момент может прийти что-то гарантированное и верифицированное государство. Правильно?
6: И я бы сказал так. Это система, которая обеспечивает дополнительный контур контроля. Это система, которая обеспечивает дополнительный контур контроля над обществом, который усиливает. И вот эта вся история, что теперь что-то можно получать только на почте и так далее. Вот смотрите, помните, у нас появились во всех там, новых городах многофункциональные центры, МФЦ,
5: ну, да?
6: Да,
5: ну да.
6: Никто не жалуется.
5: Правда,
6: прекрасно работают,
5: правда.
6: Прекрасно все. Значит, оформляются документы, ну, чуть ли там не 24 дня, но не 20, но очень долго работают, каждый день там всевозможные услуги они реально оказывают, да, потому что была поставлена именно такая задача, сделать оказание вот этих всех бесконечных наших бумажных услуг максимально удобным, хотя есть какие-то вещи, если вы столкнетесь, когда вам надо, вот есть какая-то там одна из 100 бумажек, 99 вам оформляют в МФЦ, там, услугу без проблем, а вот сотую вам надо куда-то пойти, отстоять очередь, там, пополучить, записаться, так. Вот здесь вы, что называется, на крючке и деться никуда не можете.
5: Понятно. Вот. А здесь,
7: это контур контроля.
5: Здесь, да, дополнительный контур, который обвязки такой, что ли. Ну что ж, ну, по-моему, понятно, довольно понятно. Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», директор по внешним коммуникациям «Нефт Ресерч», нам объяснил.
4: В любом случае, МФЦ – это не хождение по бесконечным инстанциям, помнишь, с униженным сидением перед дверью кабинета, когда тебя примут. А спорьте через минуту.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
8: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
4: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым к нам пришел Андрей Кудряшов.
5: Привет, Андрей.
4: Здравствуй.
12: Здравствуйте.
4: Отмучились?
12: Ну, наверное, в смысле аргентинцы, ты имеешь в виду?
4: Это вообще все.
5: Несчастные.
4: И жены футбольных болельщиков.
12: Да это...
4: И спортивные обозреватели.
12: Они вечно... Жены футбольных болельщиков, футболисты вечно мучиться будут. Нет, спортивные обозреватели. Ну, мы сейчас комментаторов подсоединим к нам в прямом эфире моего коллегу, комментатора, обозревателя Александра Денисенко. Саш, привет еще раз.
13: Да, привет.
4: Здравствуйте.
12: Ну, у нас вопрос, отмучился ты или нет? Вот возник первый по поводу итогов чемпионата мира. Это важнейший вопрос, наверное.
13: Нет, у меня все прекрасно, я не мучился. Могу сказать, что жены и подруги футбольных комментаторов никак не мучаются тоже во время футбольного чемпионата мира. Они получают удовольствие вместе с ними.
12: Они вас просто не видят.
13: Потому что у них профессиональная поддержка есть за спиной.
12: Это верно.
5: Какие вы крутые.
4: Вчера просто папа выгнал нас с кухни. Уходите быстрее уже отсюда, не мешайте мне. Ну, смотреть.
12: Саш, давай все-таки у нас сегодня сразу две темы: итоги чемпионата мира, итоги суперкубка. Да, мы решили соединить несоединимое в одном, но тем не менее. Давай на все-таки чемпионат мира начнем. Все по делу, итог самого чемпионата мира, не финала, а вообще в принципе.
13: Ну, если касаться сборной Испании, то, конечно, потому что абсолютное доминирование сборной Луиса де Лафуэнте привело к тому, что мало того, что они стали чемпионами, так и они еще и побили мировой рекорд. 37 матчей подряд без поражений, который принадлежал Италии. В финале они довели его до 38 матчей. Если брать качество их игры, особенно в решающих встречах за титул в полуфинале и финале, но деклассировали Францию, Аргентине, по сути, не дали тоже ничего сделать. Поэтому, да, Испания шла по нарастающей, поэтому... Можно говорить о том, что они выиграли по делу. Что касается аргентинцев, но это была немного другая история. 39-летний ветеран, блестящая звезда, легенда живая мирового футбола, тащила свою сборную. Но испанцы сделали все, чтобы до легенды мяч не доходил. И даже при таком плохом сценарии, когда уже Испания забила, Аргентина уже играла в меньшинстве, в самой концовке все равно ему удалось несколько моментов создать. Поэтому надежда, она была жива, потому что один момент, мы все прекрасно понимаем, даже в одностороннем сценарии может все поменять. Этого не случилось, хотя Аргентина пыталась дотащить этот матч до пенальти. Я не исключаю, что если бы не удаление Энцо Фернандеса по итогам основного времени, то они могли бы дотащить до встречи в пенальти. А в 11-метровых ударах Эмилиано Мартинес был намного лучше Унаи Симона. Я почти уверен бы, что Аргентина сумела бы в пенальти победить. Поэтому с этой точки зрения, как закончилось, да, все закономерно. Испания показала очень крутой футбол.
12: Сейчас попробуем соединиться.
13: Все-таки качественный. Нет. Если у тебя нет качественной полузащиты, то у тебя шансов нет. Я просто вот смотрю на полузащиту сборной Франции, например, да, которая тоже сильна по составу. Смотрю на полузащиту сборной Аргентины. А потом сравниваю все это с полузащитой сборной Испании. Родри, Ольма, Фабиан Руис, Педри, в общем, это все звезды мирового уровня, и мы понимаем, что если у тебя защита плохая, ты игру не сможешь показывать такую, которую показывают испанцы. То есть... Я имею в виду хороший короткий пас и полный контроль.
12: То есть эта команда просто выше классом всех, по сути, да? Только
13: Я думаю, что она выше классом по организации игры. И здесь я бы, наверное, добавил еще и роль Луиса де Лафуэнте, потому что это тренер, который на протяжении многих лет работал в Национальной Федерации и трудился с разными возрастами национальных команд. Он всех этих футболистов знает с детства. И присутствие, например, того же Баэна, который является, например, не основным в Атлетико Мадрид, а на чемпионате мира был основным на левом фланге, как раз и говорит о том, что он знает этих игроков как облупленных, того же Унаи Симона, потому что в воротах могли бы играть и Жуан Гарсия, который блестящий сезон в Барселоне провел, и Давид Рай из Арсенала, который 2 года подряд в АПЛ золотую перчатку получает, а играл Симон. Ровно потому, что Де Лафуэнте их прекрасно знает. И я бы, наверное, подчеркнул, что это ведь не случайный успех испанской сборной. Во-первых, Испания, я бы здесь на 2 момента внимания бы обратил. Они очень интересные. И они говорят о большой и серьезной организации работы именно внутри федерации. Испания в 21 веке, мужская сборная по футболу, выиграла 2 чемпионата мира и 3 чемпионата Европы. То есть это успех не какая-то разовая акция. Это во-первых. Во-вторых, сборная Испании сейчас успешная. И по женскому футболу, и юношеские, и молодежные, которые приезжают на большие турниры, выигрывают. Почему? У них есть идентичность, они знают, в какой футбол играть с детства, я имею в виду этот самый короткий пас, у них есть ДНК. И когда любого футболиста ты встраиваешь, ему гораздо меньше времени приходится тратить на адаптацию. Поэтому я бы говорил о потрясающем развитии самой федерации, которая взращивает и футболистов во всех возрастах своих сборных, взращивает таких тренеров, не звездных, потому что Луис де Лафуэнте на клубном уровне ничего не показал, потому что просто не имел возможности там толком работать. И, соответственно, говорить о том, насколько последовательное развитие дел федерации, идентичность дает вот такие преимущества на краткосрочных турнирах, такие большие, как Евро и как Мир.
12: 48 команд. Успешный формат чемпионата мира. Мы тут обсуждали перед началом эфира, что неплохо уже и на 64 команды замахнуться. Чего уж, раз уж такая пьянка-то пошла?
13: Не, ну если такая пошла, и с этой точки зрения можно и 120 заводить. Тут вопросов никаких нет.
5: Играть все лето,
13: да. Играть все лето. Но это вряд ли будет похоже на хороший качественный турнир, честно говоря. Я могу так сказать. К сожалению, это не мы решаем. И мне лично формат 48 в принципе показался неплохим, потому что откровенно провальных матчей я не увидел, но это размывает, в общем, понимание турнира, в котором встречаются элитные сборные, и можно каждый матч смотреть элитный футбол. Но есть требования бизнеса, а Джани Инфантино, президент ФИФА, необходимо иметь огромное количество голосов за спиной, чтобы продолжать работать руководителем этой организации. И, соответственно, когда ты даешь возможность большему числу сборных иметь шансы попасть на такой турнир, как чемпионат мира, естественно, ты остаешься и работать. Но бизнес есть бизнес, тут ничего не поделаешь, такие требования.
4: Все обсуждают, как он пытался удалить Трампа с фотосессии.
13: Ну, да, он пытался, но у него не очень получилось. Я бы сказал так, оценка 3 с плюсом за то, что, да.
4: А испанцы, учитывая, что у Трампа кунг-фу сильнее, конечно.
12: Да не, испанцы потом стерли его с общей фотографии, цифровым методом его убрали в итоге. Да-да-да,
5: не опубликовали. Ну, там ступеньки вместо него, там ничего нет.
12: Да-да-да, там Федерация футбола Испании опубликовала.
13: Не, но там год назад на клубном чемпионате мира он остался вместе с командой, то есть его не удалось удалить. Вот,
12: ну,
13: вместе с Челси он праздновал. А тут ему все-таки, я говорю, поэтому оценка 3,5, потому что Инфантино его почти вывел из кадра.
12: Но не удалось, да. Лучший игрок чемпионата мира, по твоему мнению?
13: Ну, вопрос дискуссионный. Конечно,
12: Родри... Давай топ-3.
13: Да, нет, ну, вопрос дискуссионный, почему, я просто объясню. Родри, на мой взгляд, если мы говорим о сугубо футбольной оценке всего произошедшего, то, конечно, Родри свой золотой мяч за этот турнир заслужил. Потому что он рос вместе с командой, Испания шла по нарастающей, а он вернулся к праймовой форме, которую демонстрировал 2 года назад до разрыва крестообразных связок колена после получения золотого мяча индивидуального по итогам всего сезона. Поэтому с этой точки зрения я согласен, что это справедливо. Но вот через год нас всех встретят какие-нибудь болельщики и скажут: «А что вы помните про чемпионат мира?» И я, честно говоря, начну вспоминать, наверное, в первую очередь ключи от камбэчной сборной Аргентины и то, как Лео Месси их тащил в каждой игре, кроме финала, и либо забивал, либо отдавал. И я думаю, что вот мы спросим через год многих болельщиков, они не вспомнят ни один пас Родри. Почему говорю пас? Потому что Родри самый пасующий игрок, успешный игрок. Без хайлайтов.
12: Безликая команда Испании, потому что я это где-то прочитал, это действительно так, да. У них нет, чего у них нет? Нет, у них есть командная игра, но все. Но вот таких людей, как, не знаю, как Мбаппе диктатор, да, как великий Лео Месси, ну и так далее и тому подобное. Нет, как все вот в одно и то же. Согласен?
13: Ну, если так в общем говорить, упрощая прям все, прям наверное, все я с тобой соглашусь, да, но это прям слишком сильно ты прям упростил, вот, потому что в сборной Испании играют величайшие игроки, которые все выигрывают в клубах, а потом приезжают еще и выигрывают все в сборной. Они все-таки чемпионы Европы действующие, теперь они еще и действующие чемпионы мира, а футболисты, которые внутри этой сборной играют, например, Фабиан Руис, незаметный герой, выиграл еще и две Лиги чемпионов подряд. Поэтому называть этих игроков простыми и не элитными, это было бы, наверное, несправедливо по отношению к ним. Я бы добавил бы сюда, наверное, Эрлинга Холланда, потому что как медийная звезда он просто взорвал весь чемпионат мира.
12: Да,
13: потому что купить енота с бутылкой алкоголя в качестве подарка себе ценного из США и приехать и
12: $700 самолетом. Негодяй норвежский.
13: Да. Но не только 700, но он там затарился прилично, он там не только 700, он много чего купил, но в плане медийности именно,
12: выиграл все,
13: я бы точно ему золотой мяч бы отдал, потому что все то, что про него не знали в Штатах, а Штаты все-таки не место европейского футбола, вот, он, конечно, покорил там абсолютно сердца всех. Поэтому вот я бы так бы, наверное, назвал бы, хотя Мбаппе, согласен, тоже претендовал бы на этот титул, но Мбаппе и так забрал титул лучшего снайпера и лучшего бомбардира по системе Гол плюс пас.
12: Потом вы в субботу посмотрели Суперкубок России, матч между «Зенитом» и «Спартаком». «Зенит» по серии пенальти выиграл 4-2. Обычно после чемпионата мира, я помню свои ощущения, но я не профессиональный комментатор, в отличие от Саши, да, и я помню, что чтобы войти, впустить в себя российский футбол, требовалось месяц, может быть, два, чтобы... Ужас.
4: Папенька мой сказал, что он бросил и не досмотрел.
12: Он просто бросил
4: этот матч.
12: Мяч, на фоне чемпионата мячи мира. Какие-то другие, они по-другому отскакивают от игроков, да, там не промахиваются и так далее. А какое у тебя впечатление вот на таком контрасте? Ты был полностью погружен в чемпионат мира и потом вот комментировал Суперкубок.
13: Ну, я могу так сказать. «Зенит-Спартак» — это достаточно яркая афиша для российского футбола, одна из самых ярких, поэтому я бы не стал говорить о тех грустных тонах, в которых вы расписали весь российский футбол.
12: Мы с иронией
13: да, я понимаю. Но через неделю можно включить матч, там, условно, «Динамо-Махачкала-Родина» и, в принципе, погрузиться в эти сомнения дремучие. Вот. Поэтому тут я с вами соглашусь. Но если мы берем организацию игры, атмосферу, которая была в Нижнем Новгороде, полный стадион, великолепная организация РФС, которые блестяще сейчас работают над тем, чтобы подарить людям настоящий праздник футбола, заботятся там о шоу-программе, приглашают суперзвезд и раскручивают вообще это мероприятие, я могу сказать так, что РФС нисколько своего лица не уронил, а скорее приумножил. Если мы берем качество футбола, ну, здесь надо понимать, что люди проводили первый матч после межсезонки, они не могут быть в оптимальном состоянии, но я бы сказал так, если мы берем, в принципе, старания, желание, самоотдачу, игроки ее полностью продемонстрировали, другое дело, что все закончилось, ну, традиционной историей, которая поставила небольшую кляксу, если мы берем футбольные решения, но... Надо сказать, что ключевое решение скандальное, на которое было указано то, что судья отменил жеребьевку выбора ворот и остановился
12: перед
13: только на жеребьевке.
12: Пенальти.
13: Да, перед серией пенальти, да, которая, по сути, все и решила. В регламенте так и записано, что в случае отсутствия безопасности судья может принять такое решение и не проводить жеребьевку. Другое дело, что на фоне Лиги чемпионов и массы турниров, которые мы смотрим на высочайшем уровне, я, честно говоря, с таким не сталкивался никогда. Чтобы вот так вот брали и жеребьевку просто не проводили. Поэтому я понимаю чувства спартаковских болельщиков, чувства футболистов, что их в этом плане обделили. Вот. А с точки зрения результата, ну, Спартак сам виноват. Не надо было доводить до того, что они потеряли преимущество 1-0. Спартак мне понравился больше. Первый тайм однозначно в пользу Спартака. Второй тайм уже получше. Зенит смотрелся, им надо было отыгрываться. И понятно, что счет их заставлял идти вперед. Но Спартак мог, скажем так, большую прагматичность проявить в концовке, чтобы не помочь Соболеву заработать такой нелепый пенальти. По-другому не могу его назвать.
12: Да, спасибо большое. Александр Ниценко, комментатор и спортивный обозреватель, был в прямом эфире. Подводили мы итоги чемпионата мира и Суперкубка России по футболу.
4: Ну, а для меня главные итоги. Я же знатный специалист в области футбола, всем известный. Я когда смотрела матч Франции с Англией, я была уверена сначала, что это Сомали и Нигерия играют.
12: Это жизнь.
4: Спасибо. С нами был Андрей Кудряшов.
5: До новых встреч в эфире. Ходи к нам еще.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
14: В эфире программа «Люди и песни».
15: Телезрители в нашей стране впервые услышали эту мелодию в популярной телепрограмме «Что, где, когда». Она звучала в финале каждой передачи. Песню под названием «Paradise, рай» до сих пор часто передают по радио. Причем ее исполнительницей значится некая Дэ Рассел, но на самом деле такой певицы не существует. Все началось в конце 80-х годов прошлого века, когда в Советском Союзе начали выходить пиратские музыкальные сборники под названием «Romantic Collection». Их составители, первые предприниматели от звукозаписи, включали в них самые красивые, по их мнению, зарубежные шлягеры. По какой-то причине имя исполнительницы песни «Paradise» пираты узнать поленились и составили его из имен авторов песни Джоэла Даймонда и Рассела Брауна. Так и родилась певица Дэ Рассел. На самом деле исполнительницу этой композиции звали Фиби Кейтс. Наполовину русская, наполовину филиппинка, она отличалась экзотической красотой. Фиби мечтала стать балериной, однако после травмы подрабатывала моделью. Как-то на дискотеке в Нью-Йорке ее заметил канадский режиссер Стюарт Гиллард. Он предложил 18-летней Фиби главную роль в фильме «Рай». Он о том, как юноша и девушка, спасаясь от бандитов, оказываются в оазисе посреди бескрайней пустыни. Для этой ленты Фиби Кейтс, помимо всего прочего, обладавшая вокальными талантами, и записала песню «Paradise». Увы, но фильм «Рай», в котором звучала песня «Paradise», провалился в прокате. Критики назвали его канадской копией «Голубой лагуны». Песню в США также не заметили. А вот в Европе на нее обратил внимание итальянский саксофонист Фаусто Папетти и записал инструментальный вариант композиции.

и песни. С тех пор кавер-версии песни «Paradise» время от времени появляются в европейских хит-парадах. А что касается первой исполнительницы Фиби Кейтс, то она снялась еще в нескольких картинах, включая знаменитый фильм ужасов «Гремлины». Потом вышла замуж за известного актера Кевина Клайна, родила двоих детей и ушла из кино. Певица и актриса так никогда и не узнала о своем успехе в Советском Союзе под именем Дэ Рассел.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники снова и снова пытаются притвориться врачами. Звонят якобы из поликлиники и говорят, что бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения, и ее срочно нужно заменить на электронную. После чего просят назвать код из СМС и данные с НИЛС. На самом же деле это аферисты охотятся на ваши персональные данные и с помощью СМС-кода взломают ваш личный кабинет на госпортале. Настоящие сотрудники поликлиники не будут звонить по таким вопросам и запрашивать чувствительную информацию, говорят эксперты в области кибербезопасности. Тем более, что никакой модернизации системы здравоохранения, при которой бумажная медкарта аннулируется, быть не может. Сейчас у россиян есть право пользоваться двумя основными видами медицинских карт – бумажной и электронной, уверяют законодатели. Но мошенники постоянно придумывают новые поводы позвонить и спросить код из СМС. Для этого они притворяются сотрудниками правоохранительных органов, предлагая записать в очередь на санаторную путевку от имени работников соцслужб. Могут позвонить якобы из коммунальной компании по поводу переустановки или поверки счетчиков. Бороться с такой многоликой гидрой обмана проще всего так. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Если уж ответили, послушали первое предложение, поняли, что это не сын, не дочь, не муж, не жена, не подруга, прерывайте звонок. Не надо уточнять, кто это, просить представиться еще раз, спрашивать, из какого кабинета. Вы только глубже увязнете в разговоре с этими липкими аферистами, которые собаку съели на таких разговорах. И они не боятся проколоться. Ну, не обманут одного, так еще сотни обзвонов в очереди. Подсчитано, что в день они выманивают россиян 44 миллиона рублей. За год почти 16 миллиардов. Какие еще нужны доказательства? Они правда профессиональные болтуны и обманщики. Поэтому будьте спокойны и невежливы. Прерывайте звонок, не прощаясь, не извиняясь, не оправдываясь, ничего не объясняя. И не говорите никому никакие данные о себе. Ни СНИЛС, ни паспортные, ни банковские реквизиты. И уж точно никому ни цифры из СМС-кода. Это как ключ от входной двери. Его же вы не отдаете первому встречному. А госуслуги – это ваш цифровой паспорт. Только там данных еще больше. И потерять ключи от госпортала совсем критично. МВД предупреждает и о новой схеме мошенников, которые рассылают гражданам письма от имени Роскомнадзора. В таких сообщениях говорится, что ведомство ранее разъединило вызов с подозрением на мошенничество, поступивший адресату. Далее в письме мошенники просят жертву перезвонить якобы на горячую линию Роскомнадзора, чтобы связаться с сотрудником ведомства. На самом деле, позвонив по такому номеру, вы сами наберете мошенника и будете с ним разговаривать. И да, мошенники постоянно учатся на ошибках, и чем больше россиян узнает, что никаких безопасных счетов не существует, тем чаще аферисты называют их другими словами. Например, говорят «резервный» или «декларационный» или «криптовалютный», но суть от этого не меняется. Нет тихой гавани для ваших денег, и следить за их сохранностью надо прежде всего самим. Не дайте мошенникам заработать.
0: Театр у микрофона представляет.
2: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
3: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
4: Дионелла! Дионелла! Спой нам канцону!
5: Подолива и травка!
4: Спой другую! Другую!
0: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
14: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
15: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России поразили склады и суда с военными грузами на Украине. Новый премьер Великобритании провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. И ряд населенных пунктов в Свердловской области остались без света из-за грозы. Все подробности далее. Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщила Минобороны. Целями ударных беспилотников стали два сухогруза в порту Одесса, из которых разгружали продукцию военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Объекты инфраструктуры в порту Черноморск, которые использовались для разгрузки и хранения военных поставок. Балкер и сухогруз на переходе морем в нескольких километрах от поселка Затока, доставляющие грузы для боевиков в порт Черноморск. По данным РИА Новости, украинская сторона использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За последние дни через одесские порты прошли около 8000 судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям. Ранее в своей сводке Минобороны также сообщило, что российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. В результатах работы южной группировки войск рассказал начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
18: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-миллиметровую гаубицу М-777. 1777 производства США.
17: Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте ведомства. В нем сказано, что в период с 17 по 20 июля во время погрузки на причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК в Новороссийске атаки с помощью дронов подверглись несколько танкеров. По информации пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств, на борту был международный экипаж. Пострадавших нет, но корпуса получили повреждения. По словам официального представителя МИДа, это пятый акт агрессии против гражданского объекта компании. Вступивший в должность премьера Великобритании Энди Бёрнер в своей первой речи на новом посту заявил, что его правительство проведет крупнейшие за последние 40 лет преобразования в стране. Говоря о внешней политике, Бёрнер упомянул Украину, подчеркнув, что поддержка Киева при нем не изменится. Подробнее расскажет наш СОПКОР в Лондоне Елена Балаева.
10: Энди Бёрнер стал 59-м премьер-министром Великобритании и уже 7-м за последние 10 лет. Он заявил, что остро осознает проблему высокой сменяемости премьер-министров Великобритании. И поэтому, как он сказал, он собирается стать премьером, который принесет британской политике необходимую стабильность и ответственность. Пока неизвестно, кого новый премьер назначит на ключевые посты в правительстве. Команда будущего премьера незадолго уже обозначила некоторые инициативы, которые Бёрнер планирует выполнить в первые месяцы работы. Среди них отказ от идеи введения обязательного государственного цифрового удостоверения личности для всех совершеннолетних британцев. Этот шаг называют частью пересмотра приоритетов нового правительства. Также ожидается обсуждение планов по новой добыче нефти и газа в Северном море. Эта инициатива станет частью более широкой программы, которая включает перевод водоснабжающих и энергокомпаний под госконтроль, а также запуск новой программы строительства муниципального жилья. Что же касается международных отношений, здесь ждать разворота на 180 не стоит. Как объявил Бёрнер, его первыми международными телефонными разговорами в качестве премьер-министра станут звонки Трампу и Зеленскому. Елена Балаева, Вести ФМ, Лондон.
17: Телеканал Sky News сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Энди Бёрнера с Дональдом Трампом. Новый премьер-министр Великобритании заявил президенту США о намерении сфокусироваться на вопросах обороны и выразил готовность помогать нормализовать судоходство в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит. В свою очередь Трамп проинформировал Бёрнера о ситуации на Ближнем Востоке. Британский премьер отметил готовность королевства содействовать в

0: до учителя и составляет 57 тысяч долларов. Ряд населенных пунктов в Свердловской области остались без света из-за прохождения сильного грозового фронта. Зафиксированы локальные технологические нарушения в работе распределительной сети. По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, в понедельник днем на юге региона прошли дожди и грозы. Со вторника они прекратятся и на 5-6 дней установится сухая погода до 29 градусов днем. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. В ближайшие дни ожидается похолодание и дожди. Подробнее расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха в ближайшие ночи 16-19, завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Фигурное катание. Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян покинула тренировочную группу заслуженного тренера России Этери Георгиевны Тутберидзе. Это решение далось мне непросто. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Данилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо, сообщила Петросян. Чемпионат мира 30-го года по футболу пройдет с участием 64 сборных. Об этом заявил президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес. Чемпионат мира 30-го года пройдет на родине. Матчи состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность для футбола отметить столетие турнира, в котором примут участие 64 команды, заявил Домингес. Футбольный клуб «Ростов» объявил о назначении Андрея Чайки на пост генерального директора клуба. Напомню, ранее он занимал должность президента основанного им футбольного клуба «Чайк». Однако в этом году команда отказалась от участия во второй лиге чемпионата России. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Именно в этот день в 1946 году стартовал первый чемпионат Советского Союза по хоккею. Женская теннисная ассоциация обязала спортсменок проходить тестирование на наличие гена, связанного с развитием организма по мужскому типу. Для проверки необходимо будет сдать мазок из полости рта. Отсутствие гена, описанного выше, будет являться условием допуска к соревнованиям под эгидой WTA. При положительном результате теннисистка будет временно отстранена для прохождения дополнительного медицинского обследования. И пока это все новости спорта. Погода.
0: «21 июля в Казани плюс 30-32 градуса, переменная облачность, в Самаре плюс 29-31, в Пензе плюс 30-32 градуса, в Ярославле и Владимире плюс 26-28, дожди и грозы, в Туле плюс 24-26, грозовые дожди, в Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов дожди, в Москве кратковременный дождь и гроза и плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 25 градусов, без осадков, безветренно, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: передача.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Радио России, программа «Дорогая передача», и с вами я, ее ведущая Диана Гурская. Сегодня у меня в гостях поэт, песенник, драматург и писатель, замечательный человек, удивительный Карен Кавалериан. Карен, здравствуй, дорогой.

0: Добрый день, привет, привет,
1: Диана. Очень рада видеть тебя у нас.
0: Взаимно. Очень рад, давно не виделись, и очень хорошо, что пригласила.
1: В начале нашей программы предлагаю послушать досье на нашего гостя.
2: Сегодня в главной роли.
3: Поэт-драматург Карен Кавалерян родился 5 июня 1961 года в Москве. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Во время учебы в институте организовал фанк-соул-бенд, в состав которого входили Сергей Пенкин, Владимир Варган и другие музыканты. В 1985-м написал свою первую песню «Старый отель», которая впоследствии стала хитом. С 1986 года работал с группами «Бригада С» и «Черный кофе», для которых писал тексты песен. В 1988-м в соавторстве с лидером группы «Рок-ателье» Крисом Кельми написал свой первый мега-хит «Ночное рандеву». Через год для группы «Парк Горького» написал на английском языке текст песни «Fortress», которая годом позже вышла на американском релизе группы, выпущенной компанией Polygram Records. В период с 1997 по 2000 занимался рекламным бизнесом. Карен Кавалерян издал более 1000 песен на русском и английском языках, вошедших в репертуар таких российских звезд, как Владимир Пресняков, Олег Газманов, Ольга Кормухина, Дима Билан, группы «Рондо», «Премьер-министр», «Лицей» и многие другие. Карен Кавалерян – 19-кратный лауреат телевизионного фестиваля «Песня года», автор текста официального олимпийского гимна «Сочи-2014» и соавтор текста песни закрытия Паралимпийских игр того же года, которую исполнили Диана Гурцкая и Хосе Карерас. С 2009 года Карен Кавалерян все больше внимания уделяет театральным проектам, созданию пьес, либретто и текстов арий. Он – автор либретто к 15 мюзиклам, поставленным более чем в 30 театрах в России и за рубежом, лауреат международного премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль 2019 года». В конце 2020-го издал книгу мемуаров «Танцы в осином гнезде» и несколько ретро-детективов.
2: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Карен, ты автор стихов для более 1000 песен, многие из них и по сей день популярны, актуальны. Раскрой секрет, пожалуйста, как проникнуть в душу слушателя, как писать вот такие песни?
0: Ты знаешь, это вопрос, на который, наверное, у меня нет ответа. Единственное, что я пытался всегда делать, это писать вещи, которые мне самому нравились бы. Я не пытался предугадать вкусов публики, не пытался понравиться артистам, которые предположительно должны были исполнять эти песни. Я делал вещи, которые мне нравились самому. И так как-то совпадало, что многие из этих песен становились популярными. Никакого особого рецепта нет. Есть какие-то вещи, которые делаешь из общих соображений, которые делает любой автор. Да? Ну, стараешься подобрать более яркий рефрен. Пытаешься делать какие-то более или менее сердечные истории, рассказывать в песнях. Но в конечном итоге судьба их, как судьбы наших детей. Мы в них вкладываем все, что можем, но судьбу их предугадать не в состоянии, и в конечном итоге они творят ее сами. Так же и песни.
1: С какой композиции сейчас мы начнем, собственно?
0: Давай послушаем «Ты сделана из огня», которую я написал для своей невесты тогда еще, а сейчас жены Лики.
4: Ты

0: В эфире дорогая передача, я Диана Гурская, вместе с нами Карен Кавалерьян. Только что мы послушали песню в исполнении Вадима Усланова «Ты сделана из огня». Как поэт-песенник ты достиг больших успехов. Всегда можно чувствовать, когда песня станет хитом, или успех — это все-таки вещь непредсказуемая?
1: Я бы не предсказал ничего. Огромное количество песен, на которые ты рассчитываешь как на хиты, они написаны как хит, и они заточены на то, чтобы стать хитом, но не становятся ими. А есть совершенно обратные примеры. Ну вот в качестве двух сразу вот примеров приведу. Когда мы написали с Крисом Кельми «Ночное рандеву», он сказал фразу такую, что, ну, молодец, конечно, я был начинающий автор еще тогда. Угу. Вот. Молодец, написано хорошо, хитом она, конечно, не станет, но номер крепкий. Что было потом, все знают.
0: Ну, да, конечно.
1: Да, вот. А, например, песня «Ты сделана из огня»,
0: Я как люблю эту песню.
1: Я тоже очень люблю. Я ее написал, будучи еще женихом своей прекрасной жены. Да. Мне нечего было ей подарить тогда совершенно, кроме как песни. Мы жили небогато. Вот. И на нее вообще никто не рассчитывал. Ну, вообще, даже я. И она стояла на пластинке, на альбоме у Вадика, по-моему, 7-м номером. И какой-то диджей поставил ее в ночном эфире на свой страх и риск. И к утру она набрала более сотни звонков с просьбой повторить.
0: Тогда были звонки.
1: Да.
0: Можно задам вопрос? Вот
1: да,
0: сейчас
1: тогда были
0: просмотры.
1: Звонки, тогда были диджеи, Диан, которые
0: да.
1: на свой страх и риск могли запустить песню в эфир без всяких программных директоров.
0: Вот слушайте, слушайте, дорогие друзья, да. кто там нас слышит на Радио России, ставьте песни, это классно, круто. Да, вообще. Вот смотри, ты очень интересную сейчас затронул тему. Тогда были звонки, сейчас просмотры. Все-таки что лучше, звонки тогда или просмотры сейчас?
1: Мне кажется, что это как-то конгруэнтно. Мне кажется, что это одно и то же, но просто с поправкой на время. Просмотры, те же прослушивания, да, в конечном итоге же песни мы слушаем, но даже если мы какой-то видеоряд под это, да, подложим, все равно самое главное – это аудио, мне кажется. Время меняется, и технологии меняются, поэтому, ну, я не знаю, честно говоря, что сейчас происходит в шоу-бизнесе. 15 лет как отрезал, я в театральных проектах с головой и совершенно не жалею об этом. Знаешь, отчасти почему? И отчасти это ответ на твой предыдущий вопрос. Мне кажется, что написание хита – это дело молодое. Когда ты воспринимаешь правильно аудиторию, точно. И не секрет, что с годами у нас притупляется чувство актуальности. Ты не становишься автором менее умелым. Наоборот, наверное, становишься более умелым. Но свежесть восприятия сегодняшнего дня теряется. А хит – это дело молодое. Поп-культура вообще дело молодое. Хотя я знаю, и ты знаешь прекрасно артистов,
0: да,
1: которые до преклонных лет на острие атаки. Вот. Но в целом это, конечно, дерзкая молодость.
0: Кто чаще становился источником твоего вдохновения? Возвращаясь к песне «Ты сделала из огня», это же не просто так пишется. Понятное дело, что подарок для Лики, это прекрасно. Я помню ту песню, когда я там на кухне, и тут у меня зазвучит радио, да. которое на окне в гостиной. Я бежала, сломя голову, и поднимала звук, потому что это было нечто. И опять же, не боюсь этого слова, классика. Не знаю, кто как воспримет, но для меня это была классика, большая песня.
1: Диан, я считаю, термин «большая песня», кстати говоря, он более точный, чем хит, потому что большая песня — это песня, которая пережила свое поколение. Это удивительное дело. Еще Бродский, я помню, писал, что любому автору трудно быть актуальным более чем для одного поколения. Это истинная правда. Но если ты написал песню, которая актуальна для поколения твоих детей, это действительно заслуживает термина «большая песня». Ну, надо сказать, что, ну так, заметим, на полях, да, что называется, что я, например, помню прекрасные песни совсем своего там студенческого периода, большие хиты, которые, ну, не несли никакого смысла содержания. Ну, там, я, например, помню до сих пор, там, «Две колонки по 100 ватт, а любви мои кричат». Вот, ну, бессмыслицы, на самом деле, много в поп-культуре. И было, и есть, и будет, наверное. Тут дело, наверное, не во времени, а в людях. Ну, может быть, сейчас бессмыслицы стало побольше, допускаю.
0: А как вот ты считаешь, сегодня есть потребность в песнях с глубокими текстами?
1: Мне кажется, что это время прошло. Просто время нынешнее, оно ускорилось. Я думаю, что смыслы люди уже ищут в каких-то других местах, не в песнях. А песни составляют просто эмоциональный фон для их жизни, чувственный, возможно. Не знаю, мне кажется, что сейчас такие песни, как «Ты сделана из огня», не нашли бы какого-то слушателя.
0: Сегодня, да? Ой, да, как
1: мне
0: жаль.
1: Мне кажется, так. Но вот, я могу ошибаться, я же говорю, я в вот, шоу-бизнесе 15 лет уже.
0: У меня
1: уже,
0: такой вопрос наболело просто. Мне как-то сказали, что, слушай, ну ты не старайся петь для как бы молодой аудитории. Как бы это все-таки вот другая аудитория, там наша аудитория, условно говоря, да? То есть, как ты думаешь, нам, вот как людям, которые в то время начинали петь, жили и живем этим, неужели на самом деле нам не надо для сегодняшней аудитории петь, говорить, рассказывать, писать и так далее? Как думаешь?
1: Ну мне кажется, что тут вот обобщать трудно. Вот, но если ты спрашиваешь конкретно про себя, то мне кажется, что ты как раз можешь совершенно спокойно для любой аудитории петь. Я тебе объясню, почему. Потому что у тебя есть абсолютно точно свой стиль. Ведь очень важно, насколько человек своим языком рассказывает свою жизнь, передает какие-то свои чувства. Не так много людей, которых узнаешь, например, по звуку, да, по тому, как он поет, ну, сразу, по звучанию песни. Если у тебя есть такая краска, которая позволяет тебя идентифицировать в аудио моментально, то мне кажется, что это сразу, и если, в принципе, люди тебя любят, да, то, ну, почему нет? Мне кажется, что вот есть какая-то когорта людей, какой-то список, да, вот, так скажем, которые достигают сердца незнакомого человека именно через звук свой, через голос, и заставляют слушать. Мне кажется, что это возможно. Просто не всем это дано, это да.
0: Спасибо.
1: Нет, это не комплимент, это факт.
0: А писать для эстрадных поп-исполнителей ты стал после андеграунда рок-музыкантов. Почему все-таки, как случилось?
1: Я в поп-культуру нырнул как раз после «Ночного рандеву». И это был такой водораздел, да, до этого я работал там с «Браво», «Бригадой С», «Черным кофе», «Парком Горького», вот, ну, с тем же «Рок-Терье». Ну, у нас случился с Крисом большой шлягер, да, это «Ночное рандеву».
0: Да, да.
1: И
0: да.
1: После этого... Ну, просто меня стали выдергивать люди, которые занимались поп-музыкой, и там и Володя Пресняков, кстати, в первую очередь, там и тот же Вадик Усланов, занимавшийся поп-культурой, мы тогда «Танцы на воде» для него написали. Как-то оно само сложилось, это с одной стороны, а с другой стороны, я же не был фанатом какой-то андеграундной культуры, да, или рок-эстетики. Я считал себя всегда автором и присяги на верность никому не давал, там, рок-н-роллу, там, или джазу. Я считал, что надо работать с теми людьми, которые тебя хотят. Ну, кто воспринимает тебя как персону, которая им интересна. Ну, почему же мне эти люди не должны быть интересны в ответ? Поэтому, да, я как-то плавно перетек в поп-культуру или в попсу, если хочешь. Меня совершенно не коробит и не оскорбляет это. Ну, вот, прожил там счастливые годы свои, 90-е.
0: Прекрасно, на самом деле. И, во-первых, как бы здесь я понимаю, что, безусловно, сердце должно подсказать. Ты как относишься сегодня, когда через ИИ пишут музыку, через ИИ пишут стихи там, и так далее?
1: Ну, стихи, честно говоря, я то, что видел, это, ну, просто жалкое зрелище. А насчет музыки должен сказать, что там красиво все собрано. Вот. Но оригинальные мелодии ни одной я не услышал. Вот сколько я слышал, у меня мой соавтор по мюзиклу Маркадий Семенович Укупник, он очень любит мне приводить в пример, пересылает все время какие-то песни, написанные ИИ, Иван Ивановичем, как я называю его. И надо сказать, что собраны они хорошо по музыке.
0: Скомпоновано.
1: Ну, собрано, да, скомпоновано, да.
0: Скомпоновано. Ну, слушайте,
1: там... Но сказать, что это оригинальная мелодия, которая в тебе чувственное что-то разбудит, ну, я ничего такого не слышал.
0: Ну, давайте сейчас, как бы мы не отрицаем ИИ, но все-таки давайте послушаем песню, которая написана с душой и сердцем. Что будет следующая наша музыкальная?
1: Ну, можно «Ночное рандеву».

0: Ночной рандеву на волнах Радио России. Мы послушали песню в исполнении Криса Кельми, которую написал Карен Кавалериан, а на волнах Радио России в эфире, дорогая передача, вместе с нами сегодня Карен Кавалериан, я Диана Гурцкая. Писал ты классную музыку, пели мы, и мне посчастливилось тоже поработать. На самом деле это были большие песни в моей жизни, и огромное спасибо, я не могу это не сказать, и главные песни в моей жизни. Так вот, писал, было все классно, круто, но что же все-таки стало основной причиной для того, чтобы ты расстался с шоу-бизнесом?
1: Ну, были две ключевые такие причины. Первое, я без всякой рисовки скажу, что я вдруг почувствовал себя уже не молодым человеком, который не в состоянии уловить ритм современной жизни. Это было где-то в районе 8-9 года, ну, 10-го, может быть, мне исполнился где-то полтинник, и я вдруг почувствовал, что я должен придумать себе более, что ли, консервативное занятие, более академичное, и это был театр.
0: А вот что побудило тебя обратиться к театральному жанру, к мюзиклам? Это же все-таки чуть другая история.
1: Это другая сильно стезя. Другая история, да. Сильно другая. Но я хотел все-таки оставаться в каком-то более или менее поп, в какой-то поп-струе все-таки, потому что чистый театр, у меня есть, конечно, пара пьес, которые идут, драматических просто пьес, которые идут в драматических театрах, но мне все-таки хотелось как-то с музыкой совмещать все это. Поэтому мюзиклы – это достаточно коммерческий жанр. Тогда он, кстати, был не настолько коммерческим, как сейчас. Вот. И мы, я помню, когда сделали первые два мюзикла с Кимом Брейдбергом, они сразу же ворвались просто в репертуар. Мы стартовали, кстати, с провинции. Мы не знали, насколько мы все-таки можем...
0: Москву можете как бы затронуть.
1: Да, заинтересовать. Поэтому мы решили, что если нам суждено провалиться, то лучше пусть это будет где-то подальше от Москвы.
0: А теперь, каким литературным произведением ты пишешь либретто? Вот теперь, сегодня.
1: Ну, после того, как мы написали «Джейн Эйр», это был 14-й год, довольно уже давно, 12 лет прошло. Угу. Вот. После этого я запустил, ну, я считаю, что проект жизни своей, это лучший спектакль, который я сделал. Вот, мы его написали с Укупником. Угу. Это «Ромео versus Джульетта» 20 лет спустя, в 19-м году. Это на сцене Московского театра оперетты прошла премьера, и он идет до сих пор с большим успехом. Это история о том, что могло бы произойти с героями великой шекспирской пьесы, если бы Ромео и Джульетта остались живы. Вот. Вслед за этим мы запустили с Укупником тоже в 22-м году «Князя Серебряного». Вот. А сейчас осенью у нас в октябре премьера, это все в театре оперетты, осенью премьера «Франкенштейна».
0: Ого.
1: Да, это серьезная готическая история. Да, я, в общем, не останавливаюсь на этой дороге. Мне очень нравится и жанр, и нравится театр, Московский театр оперетты, который так обильно ставит мои произведения. И они успешные. И, в общем, это прекрасный переход был из шоу-бизнеса в театр. Вот. А вторая причина, по которой я, в общем, распрощался с шоу-бизнесом, та, что, в принципе, я уперся в потолок. У меня в шоу-бизнесе было уже все. Ну, можно было после того, что было, еще там пяток диплом в песне года получить, пару раз съездить на Евровидение. Но все это уже день сурка был, понимаешь? Вот. Как-то уже неинтересно.
0: Я поняла. Насколько ты позволяешь себе экспериментировать, отклоняться от оригинала, или это не совсем возможно?
1: Ты знаешь, театралы как раз любят, когда ты даешь собственную трактовку, когда ты переосмысливаешь канонический текст. То есть «Джейн Эйр» у нас так произошло, в общем, мы какие-то точки чуть-чуть по-другому расставили, и акценты изменились. Кроме того, вот есть такая неизбежность, что ли. «Джейн Эйр» роман очень
0: большой,
1: толстый, да. И вместить его в 2 часа театральной постановки просто нереально. Поскольку мы не имеем возможности 3 вечера подряд играть, как «Сказание о Нибелунгах» Вагнера, то пришлось его урезать, конечно. И это касается, на самом деле, ну, практически любого большого романа, любого толстого. Например, на сцене театра оперетты идет «Анна Каренина». Это не мой мюзикл, но тем не менее, как иллюстрация. Ну, как возможно
0: Я видела не урезая. Катя Гусева нереальная.
1: Да, с Катей Гусевой прекрасной, да. Вот Катя вообще великолепная. Да, ну как его, Анну Каренину можно в два часа уместить? Ну никак. Но приходится, надо, да, что-то обрезать, какие-то вещи игнорировать.
0: Кроме театра оперетты, с какими театрами вы сейчас сотрудничаете?
1: Ну, смотри, если говорить о Москве, то это еще театр «Поколение» на Рязанском проспекте. Это бывший театр Чехачева. Там идет наша с Женей Заготом «Капитанская дочка» и наша с Кимом Брейдбергом работа мюзикл «Дубровский». Это, так скажем, про театр оперетты я уже сказал. В принципе, у меня идут мюзиклы от Калининграда до Уссурийска.
0: О,
1: вот, да, то есть в огромном количестве городов, там, не знаю, Уфа, Кемерово, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Самара, Саратов. Ну, я просто сейчас устану перечислять. Ну, по всей стране больше 30 городов.
0: Расскажи о сотрудничестве с композитором, с удивительным композитором, с Аркадием Укупником.
1: У нас, на самом деле, это удивительная история, потому что мы друг друга знаем с конца, ну, со второй половины 80-х, но не написали в жизни, представь себе, Диан, ни одной песни. Угу. При том, что он очень востребованный автор был, и у меня тоже большой каталог, но мы как-то не сходились ни на какой работе. Угу. И вот был такой момент, это примерно 17-18 год, я принес свою пьесу «Ромео versus Джульетта 20 лет спустя» в Московский театр оперетты и сказал, что вот у меня есть такая работа, как бы было бы интересно это сделать. И директор театра Владимир Тартаковский прочитал пьесу и сказал: мне нравится, я хочу это продолжение сделать, продолжение истории Ромео и Джульетта, это вполне театрально, интересно. Вот. Что думаешь, если поработать с Укупником? Вот, я говорю, ну, это интересно, просто я не слышал, чтобы он мюзикл писал, а он мне отвечает, а он и не писал никогда, это будет его первый опыт. Я говорю, ну, если ты готов рискнуть, потому что, прямо скажем, переход из шоу-бизнеса в театр, он сопряжен с определенными проблемами для композиторов. Даже самые удачливые песенные авторы на территории мюзиклов, на территории театра теряются, потому что они продолжают писать песни и из песен составлять спектакль. А это категорически неверно, потому что мюзикл, ну, если говорить просто и быстро, то это жанр, в котором у каждого героя должна быть своя музыкальная характеристика, своя линия музыкальная, свой лейтмотив. И вот в переплетении этих мелодий, в переплетении этих лейтмотивов и заключается, собственно, мюзикловая культура. И люди, которые, ну, умеют писать песни, так скажем, тяжело понять, что главное – это вызвучить вот эту мизансцену, которую сейчас представляют артисты, а не написать шлягер. То есть шлягера может и не быть в спектакле вообще. Это не...
0: Это другая вообще,
1: да,
0: специфика.
1: В этом нет необходимости.
0: Нет, там хитов не ищут,
1: да,
0: в принципе.
1: Если будет, хорошо. Да, как, например, там Бель в Нотр-Даме, да. Или там, ну, есть еще там в «Призраке»,
0: ну, понятно,
1: оперы.
0: Да.
1: Но это не главное. Не обязательно. А в шоу-бизнесе главное написать хит. Вот в чем дело. И это, конечно, вот эта тема, она не доходит до каждого композитора. Ну, Аркаша, так я его по-небратски там назову, но потому что у нас отношения уже такие близкие, товарищеские, он это как-то очень быстро понял. Не скажу, что сразу, но на второй, на третьей картине он понял, что песнями тут не обойдешься. Тут должны быть полотна. И он начал рисовать эти полотна. И мы, в общем, достаточно быстро пришли к хорошему результату.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наша беседа продолжается сегодня, и мы на волнах Радио России. Но наши радиослушатели не простят, если мы не послушаем еще одну песню. Что послушаем, Карен?
1: Послушаем, если не возражаешь, песню, ну, допустим, «Замок из дождя», которую мы написали с Володей Пресняковым уже больше четверти века назад.

0: Замок из дождя на волнах Радио России. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня замечательный поэт Карен Кавалерян, поэт-песенник. И, конечно, мы послушали песню в исполнении Владимира Преснякова «Замок из дождя». Сегодня в твоем багаже, помимо стихов и либретто, еще и романы. Все-таки как? Вот это как случилось?
1: Ты знаешь, я тебе раскрою тайну, по-моему, это никому еще не говорил. На самом деле, когда я закончил школу и думал над тем, куда направить свою жизнь, в какую сторону, все, что я хотел, это стать писателем. И на самом деле лучше всего, как мне кажется, я всегда сочинял именно прозу. Во всяком случае, мне комфортнее всего было писать прозу. Но, знаешь, мы предполагаем, Бог располагает. Угу. И так случилось, что меня, ну, затянуло...
0: К мюзиклам.
1: Да, ну, песня сначала, да?
0: Да.
1: Песни, и, ну, где родился, там пригодился, да, есть такая поговорка. Песни так песни. Я начал писать песни, но прозу я никогда не упускал из виду. И как только у меня возникла возможность ее опубликовать, я, так скажем, на манжетах записывал какие-то истории из шоу-бизнеса, которые у меня случались. И первая книга, которую я издал по предложению издательства «Зебра Е», и это были «Танцы в осеннем гнезде», это книга мемуаров. Сейчас они ее переиздали. Буквально вот несколько месяцев назад я представлял ее на фестивале.
0: Хочу почитать, кстати, очень, потому что название вот почему-то вот меня как-то очень сильно не то что затронуло, заинтересовало. Почему, собственно?
1: Почему вот «Танцы в осеннем гнезде»?
0: Да.
1: Ну, там объясняется. Она веселая, кстати, очень книга, и в ней масса забавных историй. В частности, и история нашей поездки в Белград с тобой на Евровидение 2008 года.
0: Ой, да я тоже там фигурирую,
1: да,
0: что ли?
1: Да, конечно, а как же? Обязательно и ты, и Робик.
0: Так, надо интересно это, надо прочитать, я обязательно почитаю.
1: И сейчас они переиздали под другим названием. Новое издание называется «Ночное рандеву и другие приключения автора». Вот. Но это, в принципе, тот же самый текст. Угу. Просто тот тираж продался, они издали под другим названием вот эту книгу. Вот. А между ними у меня вышло несколько ретро-детективов. Это «Легенды отеля Метрополь» и два сейчас готовится, третий том ретро-детектива «Фальконер». «Фальконер 1» и «Фальконер 2. Фабрика ангелов». Он называется. Ну, так скажем, проза пишется мною в свободное время, свободное от театральной работы время, но, тем не менее, составляет большую часть моей жизни и главную часть моей любви, наверное. Потому что так как я отношусь к прозе, я не отношусь ни к чему. Ни к песням, ни к либретто.
0: Карен, а я все понимаю, мюзиклы, песни в свое время, роман, то есть как я все могу, как детектив, вот это же совершенно, наверное, другая специфика,
1: да.
0: Чуть даже так, не то чтобы страшновато, это вообще другие истории, нагрузка другая.
1: Форма самое главное,
0: другая,
1: форма,
0: да.
1: В длину, 350 страниц, да, это как бы, это не песня из 35 строчек. Ну, понимаешь, какая штука? Ну, я к этому был готов, то есть я к этому стремился, я это любил, я это люблю, и для меня прозу писать очень органично, гораздо органичнее, чем стихи, потому что, знаешь, я признаюсь тебе честно, я поэтом себя никогда не считал. Поэзия для меня – это некий недостижимый идеал, это люди, которые пишут поэтические тексты, не думая над тем, будет ли написана на них музыка, и ты вот читаешь, и это поэзия без всякой музыки, без вмешательства извне.
0: Поэзия, да? Сама музыка, мне кажется.
1: Да, должна быть.
0: Да.
1: Вот. Я никогда не считал себя поэтом, потому что я такой глубины тексты, скажем, рифмованные и ритмизированные, никогда не писал, чтобы их можно было бы читать просто в книге. Я хорошей завистью завидую людям, которые это делать умели, умеют, это совсем особенный, отдельный дар. Вот. Я писал все-таки, так скажем, коммерчески ориентированные тексты для мелодий. А проза, да, вот это совершенно комфортная для меня среда обитания. Она, мне кажется, гораздо честней, чем стихи. Почему? Потому что в ней не спрятаться за красивыми рифмами, за туманной дымкой недосказанности. Здесь все довольно, ну, да, гораздо конкретнее и точнее.
0: Ты пишешь по реальным сюжетам, у твоего героя есть прототип?
1: Ну, я поясню вот на конкретном примере. Отчасти. У моего героя, ну, у моих героев нет прототипов. В определенной степени все герои русской литературы, они переживают, да, реинкарнируются в наших дальнейших работах, прозвищах. Ну, кто бы ты ни был, о чем бы ты ни писал. Угу. Вот. В этом смысле, ну, есть, конечно. Но в целом это оригинальные истории. Но вот у меня есть, например, в «Легендах отеля Метрополь», я люблю этот пример приводить, сюжетный поворот связан с пожаром в Малом театре. То есть сам пожар был именно в этот день. Действительно, он горел, Малый театр. Но все остальное, что написано, так скажем, в моей истории, оно вымышленное.
0: Вымышленное, да.
1: Да, то есть как писал Александр Дюма, да? То есть был Д'Артаньян, был Д'Этревиль, был герцог Бекингем, Анна Австрийская, была история с подвесками алмазными. Но внутренняя начинка, он взял и пересобрал все это в свою какую-то историю. Ну вот я на этом примере показал, угу, как это делается. Все остальное ты придумываешь, а исторический фон ты сохраняешь.
0: Ты обращаешься к эпохе 20 века. Откуда интерес именно к этому времени?
1: Я очень люблю это время, ты знаешь, это время больших свершений, когда Российская империя была для меня на высшей точке своего развития в части культуры, науки, промышленности, экономики. То есть все летело просто вверх, вверх и вверх. И тогда Российская империя занимала, ну, одно из центральных мест в мире.
0: Ты все-таки обращаешься за помощью к историкам, к криминалистам?
1: К историкам нет, а знаешь, что я люблю читать? Это мое хобби. Я люблю читать газеты того времени. Даже не литературу, именно газеты.
0: То есть ты по архивам,
1: да,
0: ищешь?
1: Да, я просто прихожу в Российскую государственную библиотеку и листаю подшивки. Нет, угу, ничего более точного для того, чтобы определить запах, вкус и дух времени, чем газетные публикации. Не литература, потому что литература пишется писателями, отчасти большими писателями, и ты, читая их, так или иначе воспринимаешь их правду. Угу. Ты воспринимаешь их мир. А газетная публикация лишена литературного флера. Газетная публикация – это факты, которые сопровождали вот людей, которые жили, например, в 1910 году. В этом нет никакого обмана, в этом нет ничего наносного.
0: У тебя уже вышло несколько книг в жанре ретро-детектива.
1: Три, да.
0: Какие отзывы все-таки ты получаешь?
1: И рецензии очень хорошие, кстати говоря. Их, может быть, не очень много, но на каждую книгу было 5-6 рецензий и в литературной газете, и на сайтах, торгующих электронными версиями. Но ты знаешь, в принципе, книга сейчас – это, ну, так скажем, немножко ретро-носитель. Больших тиражей сейчас нет даже у больших писателей. Наверное, это связано с каким-то общим упадком интереса к книге. Сейчас все-таки, да, больше рилсы смотрят, чем книжки читают. Но, тем не менее, по несколько тысяч книжек «Зебра Е» моих издает, каждого наименования, и они продаются. Значит, как-то это доходит до читателя, и интерес есть.
0: Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Что послушаем напоследок?
1: Напоследок я бы послушал наш номер из мюзикла «Ромео versus Джульетта 20 лет спустя». Называется он «Одно лишь слово», а исполняют его артисты мюзикла Анна Лукоянова и Максим Катарев.
2: Мой добрый ангел.

0: Песня «Одно лишь слово» прозвучала сегодня из мюзикла «Ромео и Джульетта 20 лет спустя». Поэт, создатель слов – это Карен Кавалериан. Он сегодня наш гость. И всегда не хочется прощаться с такими замечательными людьми. Ну, сейчас я, Карен, с тебя беру обещание, что ты обязательно придешь к нам. Уже когда будет премьера.
1: «Сердце Франкенштейна».
0: Да, «Сердце Франкенштейна». И мы с вами обсудим мюзикл и так далее. Я хочу огромное спасибо сказать за то, что ты сегодня нашел время и пришел к нам на Радио России. С тобой всегда интересно разговаривать и писать. Дорогие радиослушатели, большое спасибо, что сегодня вы слушали нас. Если мы делаем какую-то интересную историю, а мы делаем Радио России интересную историю, это все делается для вас и ради вас. Слушайте хорошую музыку. Я всегда с вами. До встречи через неделю. Всегда ваша я, Диана Гурцкая.
2: Дорогая передача. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
2: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
8: Это волшебство технологий.
6: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
9: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
10: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Алло.
13: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
14: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
16: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
17: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили 161 беспилотник ВСУ над регионами России, акватории Черного моря, сообщили в Минобороны. Москва решительно осудила украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявили в российском МИДе. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернам провел первый международный телефонный разговор на этом посту с президентом Трампом, а также пообщался с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Патриарх Московский Всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Казань. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дежурные средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 161 беспилотник ВСУ над регионами России и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские дроны, уничтоженные над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа, говорится в сводке российского военного ведомства. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-службы Александр Савчук.
18: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Новотроицкого, Артема, Грузского, Белозерского, Новопавловки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
17: Вечером Минобороны также сообщило, что российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Целями ударных беспилотников стали 2 сухогруза в порту Одессы, из которых разгружали продукцию военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Объекты инфраструктуры в порту Черноморск, которые использовались для разгрузки и хранения военных поставок, а также «Балкер» и «Сухогруз», доставлявшие грузы для боевиков в порт Черноморск. По данным РИА Новости, украинская сторона использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За последние дни через одесские порты прошли около 8 тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям. В результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде в районе улицы Рабочей один человек погиб, еще 10 ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он уточнил, что личность погибшего уточняется. Пострадавших доставляют в городскую больницу. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Кроме того, различные повреждения получили фасады и остекление близлежащих зданий, а также автотехника. Москва решительно осуждает украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ее комментарии сказано, что с 17 по 20 июля во время погрузки в Новороссийске атаки с помощью дронов подверглись несколько танкеров. По информации пресс-службы консорциума, суда шли под флагами иностранных государств. На борту был международный экипаж. Пострадавших нет, но корпуса получили повреждения. По словам официального представителя российского МИДа, это 5-й акт агрессии против гражданского объекта компании. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернам провел первый международный телефонный разговор на этом посту. Это был президент США. Бернам заявил Трампу о намерении сфокусироваться на вопросах обороны и выразил готовность помогать нормализовать судоходство в Ормузском проливе, говорится в заявлении Даунинг-стрит. В свою очередь, Дональд Трамп проинформировал Энди Бернама о ситуации на Ближнем Востоке. Берден поздравил Трампа с успешным проведением чемпионата мира по футболу и выразил надежду на то, что сможет показать ему Манчестер в будущем. Напомню, что с 17 по 26 годы Берден был мэром этого города. Новый британский премьер-министр в понедельник также провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис главы правительства Великобритании. Говорили они о необходимости тесного сотрудничества. Берден подчеркнул, что непоколебимая приверженность Великобритании Украине будет нерушимой при его правительстве. Фон дер Ляйен назвала этот разговор очень хорошей первой дискуссией. Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит законопроект, направленный на стабилизацию топливного рынка. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. По его словам, законопроект будет рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Изменения предполагаются в Налоговый кодекс России. Патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Казань, где посетил Петропавловский собор.

0: плюс. Начнет неделю циклон, который выйдет с запада в районы Прибалтики. Но в первый день новой недели погода еще будет солнечная и сухая, а вот температура довольно высока, 28-30 градусов. Во вторник связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт принесет в столицу кратковременные дожди и грозы.
1: Осадки понизят температуру до климатической нормы, это около 24 градусов. Отмечают синоптики, в среду и четверг облаков станет меньше, а в пятницу вновь дожди и похолодание. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский ЦСКА направил официальное предложение в Балтику по активации отступных за вратаря Максима Бориско за 180 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Вратарь перейдет в ЦСКА после первого тура, в котором московские клубы Балтика сыграют друг с другом 24 июля. Нападающий «Зенит» Александр Соболев вызван на заседание КДК РФС по делу о провокации беспорядка в матче за Суперкубок России, сообщает инсайдер Иван Карпов. Напомню, после гола с пенальти в конце основного времени Соболев подошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку. К Соболеву подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. Затем к стычке присоединились и другие футболисты. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Именно в этот день, в 1946 году, стартовал первый чемпионат Советского Союза по хоккею. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира, сообщает ТАСС. Финал Кубка планеты пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 июля сборная России сыграет в 1/4 финала против команды Нидерландов. Женская теннисная ассоциация обязала спортсменок проходить тестирование на наличие гена, связанного с развитием организма по мужскому типу. Для проверки необходимо будет сдать мазок из полости рта. Отсутствие гена, описанного выше, будет являться условием допуска к соревнованиям под эгидой WTA Tour. При положительном результате теннисистка будет временно отстранена для прохождения дополнительного медицинского обследования. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 21 июля в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 18 градусов. Облачно, временами дожди. В Владивостоке до 25 тепла, без осадков. В Тюмени до плюс 29, а в Ханты-Мансийске до 30 градусов выше 0. В Мурманске прохладнее до плюс 18, в Кирове столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30, а в Казани 32. В Ростове-на-Дону до 35 тепла, в Ялте тоже жара, плюс 31-33. И на юге Европейской России завтра без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, ночью плюс 10-12, днем до 17 градусов тепла. Ветер северо-восточный порывистый, атмосферное давление будут падать ниже нормы. В Москве переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 20, днем до 25 градусов выше 0. Ветер юго-западный, при грозе порывистый, атмосферное давление составит 745 миллиметров.
3: Театр «Радио России». Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть первая.

0: Посмотрите, начальник Дах. Рыжие кони.
1: Целый табун.
2: Вижу.
0: И где они берут пищу в этих мертвых местах?
2: Находят. Есть трава среди песков. Можно прокормиться, если все время быть на ходу. Искать.
1: Они дикие, у них чутье.
2: Не дикие, а одичавшие. Когда-то у них были хозяева.
1: Может быть, скоро во всех краях останутся только одичавшие кони да песчаные кроты.
2: Может быть, если этого захотят владыки Звездного Круга.
1: Владыкам Звездного Круга не до нас.
0: Смотрите, начальник Дах, еще

0: как ругала на себя за эту фантазию, за то, что решила сойти с поезда в Каменке и добраться до Верхоталья катером. Наслушалась о красоте здешних берегов, вздумала полюбоваться. Берега в самом деле были красивые, заросшие лесом, где перемешались ели, сосны и березы. Иногда из воды подымались отвесные ребристые скалы. Но катер оказался калошей, он еле полз против течения. Двигатель чадил, будто испорченная керосинка, на которой жарят протухшую рыбу. У чахлой деревенской пристани с фанерной вывеской «Петухи» капитан катера заявил, что Верхотальская станция забрала воду, и дальше судно не пойдет, потому что у него осадка. Делать было нечего. Пришлось высаживаться. Юля зашагала по укатанной, но не пыльной колее.
1: Ну и ладно.
0: Дорога то ныряла в лес, то выбегала к самому берегу. Места оказались интересные. Чемоданчик был легкий. Сумка на плече висела удобно и шагалась хорошо. День стоял не жаркий, хотя и солнечный. И одно было плохо. День этот клонился к вечеру. И Юля боялась, что не успеет до закрытия библиотеки. Так и вышло. Когда она дотопала до города, расспросила, где библиотека, и выбралась к одноэтажному кирпичному дому, на старинной резной двери висел ржавый замок. Юля потопталась на высоком гранитном крыльце, а потом через сад вышла на центральную улицу и увидела двух пацанят с удочками.
2: Люди, где тут у вас гостиница?
3: Гостиница? Так на другом конце Верхоталья.
4: Идите все время прямо и дойдете.
2: Все время прямо? Угу. Понятно.
3: Во, жердина.
5: Ага.
0: В двухэтажной гостинице на подоконниках цвела густая герань. Дежурная администраторша, рыхлая тетка в шлепанцах, жарила на плитке грибы. Она показалась Юле добродушной, но в ответ на слова о жилье Юлю услышала.
6: О, ты что, голубушка? Тут строители нефтенасосной станции поселились, и не продохнуть. Подвое на одной кровати.
7: Это сейчас тихо, а чуть позже знаешь, как оно будет.
8: Ох-ох-ох, ну все одно к одному.
7: Ты, видать, на работу сюда, да?
8: Почти. Я весной закончила второй курс культпросветучилища. В июле была со стройотрядом в Артемовском овощесовхозе, а сейчас приехала на двухмесячную практику в детскую библиотеку.
7: А, вон она что.
8: Приехать-то приехала, куда деваться?
7: Ну, так это заведующая-то ихняя, Нина Федосевна, пуща тебя и устраивает. Она женщина строгая, образованная, но справедливая. При библиотеке или у себя в квартире и поселит. Дом у нее большой, на улице Пионерской. Ну, бывшей гимназической, напротив магазина фрукты и овощи. Там спросишь.
8: Грибочков хочешь?
9: Хочу.
7: Вот и умница. Ты давай прямо со сковороды. Давай.
0: После неожиданного ужина стало веселее. Юля отправилась искать дом Нины Федосьевны. Снова через весь город. Впрочем, город – это было одно название. Кое-где встречались двухэтажные кирпичные дома, явно 19-го столетия, с полукруглыми окнами на верхних этажах и чугунным узором парадных крылечек. Попадались древние купеческие лавки с современными вывесками, промтовары и керосин. На запертых дверях ржавели могучие кованые петли. А в основном дома были деревянные, с палисадниками и лавочками у калиток. Над крышами с затейливыми дымниками печных труб, над воротами с рассохшейся резьбой, над косыми заборами и тополями возвышался, будто горный массив, полуразрушенный серовато-желтый собор. Провалы его окон темнели, как пещеры, а купола и башни были похожи на облизанные ветрами вершины. Юля догадалась, что это храм, знаменитый в прежние времена Верхотальской обители. Когда-то сюда стекались паломники из многих городов, а сейчас в монастырских кельях и трапезных работал механический завод. Самое крупное здешнее предприятие. Про завод Юля тоже знала. У них в канцелярии училища стоял сейф с большим клеймом «Верхотальский МЗ». Дом заведующей Нины Федосевны она отыскала легко. Юля побрякала железным кольцом щеколды, вышла девица лет 15 и сообщила, что тетя Нина уехала в Каменку и вернется завтра прямо на работу.
8: Угу. Вот и все, дальше ехать некуда. Ну что ж, остается топать на станцию и коротать ночь в зале ожидания. И главное, сама виновата.
0: Где Верхотальский вокзал, Юля понятия не имела и побрела наугад. Через квартал она увидела зеленый домик с вывеской почты. Как ни странно, почта еще работала.
8: Не заходи. Окажется, что письма нет, и тогда будет совсем скверно.
0: И, конечно, пошла. И дала пожилой симпатичной женщине за стеклянной загородкой студенческий билет.
10: Ничего пока нет. Заходите еще.
0: Через тополинный сквер Юля снова вышла на речной обрыв недалеко от знакомой библиотеки и обшарпанной, но все равно красивой церкви. Легкая шатровая колокольня была похожа на ракету. Она возносилась над куполами, над деревьями, и под кружевным покосившимся крестом, на круглой, как мячик, маковке, горел в остатках позолоты солнечный огонек. Щурясь на этот огонек, Юля пошла вдоль остатков кирпичной стены с бойницами. Стена упиралась в полуразрушенную башню с островерхой крышей и флюгером. На флюгере светились сквозные цифры – 1711. Фундамент башни был сложен из неотесанных гранитных глыб. Из щелей росли березки. Юля по тропинке обошла башню и увидела, что из фундамента в метре от земли торчит короткая деревянная балка. Верхом на балке сидел растрепанный мальчишка. Он смотрел куда-то через реку, посвистывал и качал ногами в незашнурованных кедах и пыльных сбившихся гольфах морковного цвета. На нем была майка с короткими рукавами, тоже неопределенно морковная, и шорты кирпичного оттенка с оттопыренными карманами и в темных пятнах какой-то смазки. И весь мальчишка, облитый вечерними лучами, казался нарисованным оранжевыми и красными мазками. Даже загар был розоватый. Впрочем, слабенький был загар, это и понятно. К рыжим солнце прилипает неохотно, а мальчишка, безусловно, относился к племени рыжих. Но он был не просто рыж. В его нестриженных космах смешались оттенки апельсинов, томатного сока, терракоты и угасающих закатных облаков. Мальчишка услышал шаги и обернулся. И Юля заулыбалась. Было невозможно не заулыбаться, увидев мальчишкино лицо. Он смотрел, как смотрит с детских книжек сказочное солнышко. Весело сощурился и растянул до ушей потрескавшиеся губы. Маленький нос и щеки словно маковым зерном усыпали мелкие, почти черные веснушки. Причем одну щеку гуще, чем другую. На подбородке тоже сидело несколько веснушек, покрупнее.
1: Привет.
5: Ага, здрасте.
0: Секунды три они выжидательно смотрели друг на друга. Мальчик пригасил улыбку, перекинул ногу и соскочил в лопухи.
5: Ну что, пойдем?
0: Следовало, конечно, узнать, куда пойдем. Но мальчик вел себя так, будто они уже обо всем договорились. Юле стало интересно, и она кивнула. Он зашагал впереди по тропке среди репейников, несколько раз оглянулся, не отстает ли спутница. В стене открылся круглый пролом.
5: Сюда, давайте чемодан.
1: Ничего, я сама. Ух ты! Что здесь было, монастырь или Кремль?
5: Воеводство, при Петре Первом. Вон в тех длинных домах солдаты жили, а там, где библиотека, офицеры. Такие в треугольных шляпах, со шпагами. Интересно, да?
1: Еще бы.
5: А воеводский дом не сохранился, сгорел. Он недалеко от церкви стоял, вон там. Красивая, да?
0: Они стояли уже рядом с церковью, и она нависала над головами. Настоящая русская сказка. Узорчатые кирпичные башни с куполами в виде громадных луковиц, маковки, узкие проемы окон, карнизы и витые столбики, как в древних теремах. И над всем этим ракетное тело колокольни, строго нацеленной в зенит.
5: Ее все время художники рисуют, из разных городов приезжают. Она называется Покровская. Знаете почему?
1: Почему?
5: Бабки говорят, что праздник Покров раньше был, когда первый снег выпадал. А вы не художница?
1: Нет. Правда, немножко пробовала рисовать для себя.
5: Это хорошо. Ну, полезем?
1: Куда?
5: Туда.
1: А нам не влетит?
5: Туда все лазят, кто хочет. От кого влетит-то?
0: Над крутым церковным крыльцом блестела черным стеклом вывеска, на которой значилось, что здесь находится Верхотальский городской архив. Замок на двери, такой же большущий, как на библиотеке, убедительно доказывал, что в архиве никого нет. Мальчик решительно взял Юлин чемоданчик и сунул под гранитные ступени крыльца.
5: Там никто не найдет. Не бойтесь. Ну, пошли?
1: Ну, пошли.
0: Они обошли церковь, и за березовыми кустиками в кирпичной кладке алтарного закругления Юля увидела узкий вход, щель с полукруглым верхом. На миг Юле стало жутковато. Даже шевельнулось глупое подозрение. Нет ли здесь какой-нибудь ловушки? Но мальчишка смотрел ясно и доверчиво. Раздвинул ветки.
5: Вы идите вперед, только осторожно.
4: Там винтовая лестница, ступеньки крутые. Если что, я вас сзади подхвачу.
8: Если случится что, я тебя, пожалуй, раздавлю.
4: Не, я жилистый.
9: Висевшая через плечо сумка цеплялась за камни. Юля пожалела, что не оставила ее внизу.
4: Вам сумка мешает. Давайте ее мне. Здесь углубление, вроде полочки. Оставим, а обратно пойдем и заберем.
9: Юля с облегчением сбросила с плеча ремень. Ух, и высоченная была лестница. Гудели ноги. От бесконечного спирального верчения кружилась голова. Наконец, в полукруглый проем ударили оранжевые лучи, и Юля выкарабкалась в круглую каморку. Мальчик за ней. Он сопел и улыбался.
4: Устали? Это почти полпути.
10: Ничего я не устала.
4: Выбирайте сюда. Только потихоньку. Тут карниз узкий. Вниз лучше не глядите.
9: Юля вдруг заметила, что глаза у него разные. Правый просто серый, а левый серовато-карий с золотыми прожилками. В этом золотистом глазу на краю большого зрачка стреляла крошечными лучами искорка. «Чертенок!» — усмехнулась Юля. Сжала губы, шагнула по кромке и тоже оказалась в арке. Теперь они поднимались уже внутри колокольни.
8: А на этих перекладинах, видимо, когда-то висели колокола?
4: Ага.
9: За пустыми проемами вырастал и словно подымался следом за Юлей темный лесной горизонт. Было жутковато, легко, как во сне. И только одно мешало впечатлению хорошего приключенческого сна. Там и тут на кирпичах виднелись надписи. Всякие Толи, Васи, Степы, и мы здесь были, и названия городов. Юля заметила даже Читу и Владивосток.
8: Ничего себе! В какую даль едут, чтобы расписаться на здешних камнях?
4: Идиоты! Думают, что если распишутся на знаменитом месте, сами сделаются знаменитые.
8: Значит, эта церковь очень знаменитая?
4: Вы разве не знали? Она даже под охраной ЮНЕСКО.
8: Кажется, я слышала. А если она такая известная, то чего же такая обшарпанная?
4: Ее хотели реставрировать. Каких-то дядек наняли кресты и маковки золотить. Золото им выдали, а они его себе. А маковки бронзовой краской помазали. Ну, их посадили, конечно. А здесь все так и осталось. Вот, все, пришли.
8: Ух ты!
9: Они оказались на верхней площадке. За высокими арками окон распахнулся золотисто-зеленый вечерний мир. Облака лежали над землей, как плавучие острова в прозрачной воде над морским дном. Невысокое, но яркое еще солнце висело над кромкой леса. Земля была удивительно большая, но уютная и ласковая. Над городком, над широкой рекой Тальей, над лесами лежало спокойное молчание. И Юля, переходя от арки к арке, забыла про усталость и огорчение. Она будто растворилась в этом покое.
4: Любуетесь? Хорошо, да?
8: Угу. Смотри, не слети вниз.
4: Не, я здесь привык. Я сюда 100 раз лазил. А вам здесь нравится?
8: Еще бы. И не говори мне, пожалуйста, вы. Я еще не такая уж пожилая.
4: А вам, тебе сколько?
8: 19.
4: А мне 11. Через месяц будет, в сентябре.
8: Ясно. Меня зовут Юля.
4: А меня... у меня имя старинное. Даже не угадаете. Не угадаешь, какое.
8: И не буду. Говори уж сам.
4: Меня зовут Фадей.
8: Ух ты.
4: Это не просто так. Это в честь одного знаменитого предка. Угадай, какого?
9: Юля наморщила лоб и поморгала. Никто, кроме Фадея Булгарина, жандармского агента и недруга Пушкина, в голову не приходил.
4: Антарктиду кто открыл?
8: Антарктиду? Сейчас. А, Беллинсгаузен и Лазарев.
4: Вот, а Беллинсгаузена как звали? У меня про него книга есть, и там портрет. Он даже похож на меня немножко. И волосы такие же. Ну, там не цветной портрет. Но я же все равно знаю.
8: И что же он, правда, твой родственник?
4: Ну да, он мамин какой-то пра-пра-пра двоюродный дедушка.
8: Разве Беллинсгаузен из этих мест?
4: Так и я не из этих. Я сюда просто каждое лето приезжаю, к тете Кире.
8: А откуда ты?
4: Из Среднекамска.
8: Из Среднекамска? Мы почти земляки. У меня там дядя живет, мамин брат. Он мастер цеха на авторемонтном заводе.
4: Я даже не знаю, где там такой завод. Город-то большущий. Ты вон до той балки дотянешься?
9: Невысоко над головой проходил ржавый брус, толщиной с хорошее полено. Юля встала на цыпочки и кончиками пальцев тронула холодное железо.
4: А я ни разу допрыгнуть не смог. Подсади меня, пожалуйста.
8: Давай. О, какой ты легонький.
4: Здесь висел главный колокол. Думаешь, зачем висел? Чтобы в праздники звонить? Вовсе даже нет. Это тревожный колокол был. Здесь часовые дежурили. Если враги подкрадутся, они сразу бам.
1: Надо спускаться.
4: Подожди, я колокол. Бам.
8: Ну, колокол, бубенчик, пора.
4: Оп.
8: Фадей. Тебя так и звать Фадей или можно поуменьшительнее?
4: Можно Фадейка. Я же еще не Беллинсгаузен.
8: А ты можешь ответить мне на один вопрос, Фадейка?
4: Хоть на 1000.
8: На один. Это здорово, что ты меня сюда привел, но почему? Ни с того, ни с сего, незнакомого человека.
4: А разве... Ой-ой-ой-ой.
8: Что?
4: Разве вас не тетя Кира послала?
8: Нет.
4: Она сказала, посиди на берегу у башни. Придет одна тетенька, то есть молодая женщина, приезжая. Я, говорит, обещала, что ты ее сегодня на колокольню сводишь. Она говорит, стариной интересуется.
8: А где же та женщина? А тебе не влетит теперь?
4: Ой, влетит. Пошли.
8: Куда?
4: К тете Кире. Ну, к нам домой. Скажешь, что я не виноват. А то мне, знаешь как, пошли.
8: Ну, я же, я не знаю. А это куда, далеко?
4: Недалеко, средне. Вон там за рекой, видишь красную крышу с двумя антеннами?
8: Да.
4: Вот там, за тем домом, еще квартал.
8: Угу.
4: Идем.
8: Это по пути на вокзал?
4: Зачем тебе на вокзал? Ты разве уезжаешь?
8: Наоборот, приехала. А на вокзале буду ночевать, больше негде.
4: Ночевать? Это ночью. А пока еще не ночь. Пошли.
9: Внизу солнца уже не было видно, а закат светился ровный и широкий. И река от него светилась. Юля и Фадейка прошли над плавной водой по зыбкому мосту. Он был подвесной, на тросах, и дощатый настил качался между быками-ледорезами. Фадейка шагал сбоку от Юли и поглядывал чуть виновато.
4: Не боишься? На этом мосту многие боятся. С непривычки.
8: У меня, между прочим, первый разряд по туризму. Ты сам-то не боишься?
4: Вот еще.
8: Ну да, правнуку знаменитого моряка не полагается. А у меня один знакомый моряк есть, курсант. Он сейчас на парусном корабле плавает, почти как Беллинсгаузен. У них практика.
4: Ух ты! А на чем он? На товарище или на Седове?
8: На Крузенштерне. Не скачи, свалишься.
4: Не свалюсь. Хочешь, понесу твой чемодан?
8: Да уж сама дотащу.
4: А ты мне потом про него расскажешь?
8: Про чемодан?
4: Про моряка.
8: Когда потом?
4: Ну, после разговора с тетей Кирой.
8: Ох, Фадейка, я ее боюсь. И тебе попадет, и мне.
4: Что ты? Она посторонних не воспитывает. Ты ей сперва ничего не говори. Может, той женщины и не было. Тогда все обойдется.
8: А что я скажу? Зачем пришла?
4: Поглядим по обстоятельствам.
9: Дом тети Киры был старый. Старинный даже. С жестяными флюгерами на башенках покосившихся ворот, с черным от древности страховым знаком и с рассохшимся кружевом наличников.
4: Ты посиди минутку. Я сейчас.
9: Юля поставила...

0: сухощавая с седым валиком волос.
1: Здрасте, я Юлия Молчанова.
2: Добрый вечер, а я Кира Сергеевна. Это вас он, значит, привел. Я, говорит, квартирантку тебе отыскал. Я уж и не знаю. В пристройке у меня жили в июне двое отдыхающих молодожены. Но тогда тепло было. А сейчас-то, вон, осень на носу. Продрогните там ночью.
3: Она закаленная. У нее первый разряд по туризму.
2: Брысь ты, нечистая сила.
1: Я правда закаленная. В одеяло завернусь и хоть в открытом поле.
2: Ну, смотрите, если понравится. А вы, наверное, на практику в школу приехали?
1: В библиотеку, в детскую.
2: О, к ней Федосне, значит. Угу. Вот она обрадуется, а то все одна да одна. А если холодно будет в пристройке, там печурка есть на крайний случай. Завтра дрова привезут.
0: И Юля почувствовала, что она любит затерянный в северных лесах городок.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей – Марк Попов, тетя Кира – Мария Остапенко-Белоусова. В спектакле заняты артисты Юлия Яблонская, Рифат Софиулин, Александр Жарков, Глеб Меркулов, Владимир Левашов. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский. Композитор Владимир Багров. Звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях скульптор, архитектор, член Союза художников России Андрей Налич и сын его Петя Налич, певец, композитор, автор песен и архитектор. И Андрей по образованию архитектор, и Петя, известный певец и композитор, тоже по образованию, по одному из образований архитектор. Итак, друзья, продолжим нашу беседу. Петь, об образовании твоем. Ты закончил архитектурный институт, но потом сразу ушел в музыку. Что ты заканчивал музыкальное? Помимо музыкальной школы, очевидно, когда учился в школе, ты музыкалку закончил, да?
2: Да.
1: Потом что случилось?
2: В 7-м году я поступил в Мерзляковское училище. Сначала, на самом деле, я поступил в полулюбительскую, полупрофессиональную оперную студию «Орфей» под руководством замечательной Ирины Ивановны Мухиной, и там я полюбил оперу. Потом я пошел в Мерзляковку, поступил на оперный вокал в класс Игоря Воронова, проучился там полтора года и понял, что я просто не вывожу очень много предметов, и как-то совсем тяжело было, я уже был и семейный, и эстрадная деятельность и так далее, я бросил. Думал, поступить было в высшее заведение, что-то не поступалось, а потом в 2010 году после Евровидения я таки поступил в Гнесинку, тоже на академический вокал, в класс Валентины Николаевны Левко, закончил в 2015 году. И потом я еще болтался, хотел поступить. Все-таки у меня всегда было ощущение, что мне надо добрать по композиторству. Там был даже смешной эпизод. Я захожу на кафедру композиторскую, как раз с диплом в руках практически. Там стоят какие-то два чувака веселых, что-то в компьютере смотрят. Я говорю: здрасте, извините, я вот там такой-то, я вот закончил как певец сейчас и хотел узнать, нет ли каких-то программ у нас в академии, где можно пойти там ассистентура, ординатура, как бы доучиться как композитор. Он говорит: имеешь диплом как певец? Мозги себе! Иди пой, и дальше в компьютер.
1: В 15-м году сколько тебе лет было?
2: Сейчас скажу, я 81-го года, 34.
1: 34.
2: То есть,
1: да. Взрослый парень.
2: Очень, да. И я поболтался еще какое-то время, а потом мне мой приятель из Гнесинки, дирижер, говорит: слушай, тут новая тема появилась, президентские гранты, которые дают на второе, ну, в моем случае, третье высшее, которое официально платное у нас, но дается грант на некоторые профессии, там, режиссеры, хореографы, дирижеры и, в частности, композиторы.
1: Это именно в Гнесинке?
2: Нет, вообще во многих вузах. Это программа во многих вузах России. И, в частности, там было два места вот по гранту. Я пришел, показал свои какие-то романсы, у меня были разного жанра сочинения, то есть не песни, а именно так и больше в академическое поле. Меня одобрили, и я поступил в класс Кирилла Евгеньевича Волкова, счастливо закончил у него, 2-3 года назад я закончил, в 23-м году я закончил.
1: То есть ты учился всю жизнь, получается?
2: Ну, с перерывами, да, получается, что я очень люблю учиться, и про меня уже говорили, что следующее — ядерная физика или все-таки балет?
1: На балет я чувствую, целишь.
2: Потому что я в прекрасной форме, да.
1: Судя по прекрасной форме.
2: Отрефлексировав в этот момент, стало понятно, что в какое-то время, что уже нельзя учиться дальше, а надо уже... Потому что учеба — это всегда немножечко делегирование ответственности с себя на университет, на педагога, на кого-то другого. А если ты уже сказал, что все, я получил все необходимые навыки, то уже дальше дерзай, и все, что ты чувствуешь, ты должен сделать, должен уже в каком-то виде представить.
1: Ну, ты всю жизнь дерзаешь, начиная с института и далее.
2: Ну, я довольно энергичный парень,
1: до сегодняшнего дня.
2: В смысле, да.
1: А ты упомянул дирижера, это Федя, Федор.
2: Федя Сухарников, да.
1: Вот, точно.
2: Конечно, Федя. Вы же его знаете прекрасно.
1: Да, я его знаю прекрасно. Да, парень шикарный.
2: Он шикарный парень, прекрасный профессионал, и он мне как раз эту наводку и дал.
1: Наводку ты имеешь в виду?
2: Наводку на поступить по гранту, и я, спасибо большое, отучился по гранту.
1: Прекрасно. Андрей, да. А у тебя помимо архитектурного образования никакого нет?
3: Я к тому,
1: что ты называешься
2: спортом. Мастер спорта по боксу.
1: Значит, а вот так, да?
3: Нет.
1: Сразу бы сказал.
3: Первый разряд.
1: Но
3: мастера уже надо было в институт не поступать, надо было гнать по этой.
1: Да.
3: Нет, это я понял свой потолок, что-то там такие ребята были. Насчет образования нет, у меня нет специального скульптурного или художественного образования. Более того, в детские годы, когда вокруг нас были дома пионеров и всякие кружки и прочее, один раз сходил ничего там не понял, и так больше и не учился ничему больше. Только архитектурный институт, который я как-то подготовился при помощи преподавателей из этого же института по рисунку, там, по черчению. Ну, в общем,
2: как мы все.
3: Это. Как мы все. Нет, кто-то, вот Петя, например, по черчению, у них черчение тоже сложное было, у нас была ваза.
2: У меня Орса вел, Юрий Николаевич.
1: Орса, боже мой, это звезда.
2: Да-да-да.
3: Нет, у нас была ваза. Ваза – это сопряжение, это ловкость рук. Всегда я этим отличался. Поэтому даже в бытность ребенка, когда меня мучили музыкой, меня тоже мучили, на фортепиано там что-то такое играл, я «Танец маленьких лебедей» играл на скорость, потому что иначе интереса другого не было, что-то очень быстро, беглость была пальцем. Поэтому я очень ловко делал сопряжение на этих вазах. И, в общем, поступил в институт и как-то
2: чертил
3: проучился.
2: Чертил папа очень хорошо. Чертил, я так хорошо никогда не чертил, да. Как человек, разбираешься в рисфедерах?
3: А, да, у нас же рисфедеры еще были. При нас только появились арпедографы.
2: Ну, это не то, это рваная линия, но это просто это рисфедер.
3: Всякий архитектор нас поймет.
2: Это красиво, линия красивая.
3: Не, ну я очень удачно попал в Моспроект, в 13-ю мастерскую, которая занималась тремя районами Москвы, Пролетарский, Ждановский и Волгоградский, прямо от Таганской площади. И Таганской площадью заодно занимался. Занималась мастерская. Так что у нас была даже бригада транспортников. И я впервые узнал, что такое счетчики. Это были живые люди, которые выходили на улицу и считали, сколько автомобилей за час проходит в это время, в другое. И нам, кроме того, дали спроектировать театр «Ромен», что было, конечно, показанием хорошего отношения к нашему руководителю.
1: Скульптор Андрей, подожди секунду. Я сейчас процитирую одного человека и прошу вас как-то прокомментировать эту цитату. «Я принадлежу к когорте людей, которые считают, что в большом смысле в искусстве нет прогресса, есть некоторые передвижения, обретение новых красок, но от этого сама суть прекрасного не меняется. То, что потрясло людей в V веке до нашей эры, потрясает и сейчас». Автор один из Наличей, Петя Налич.
3: Как говорится, яблоко от яблони вот это... недалеко падает. Это считай, что я написал.
1: Скажи, пожалуйста, да, совершенно насчет прогресса в искусстве.
3: Нет, конечно, да. Какой прогресс, когда есть... Меня спрашивают, завидую ли я кому-нибудь. Микеланджело я буду завидовать? Это же смехотворно. Конечно, прогресса никакого нет в искусстве. Есть уходы, поиски новой формы есть. Потому что суть человеческая нисколько не меняется. 5000 лет назад человек был таким, с тем же набором генов. И сейчас он такой. Вопрос только в поисках новой формы, потому что сейчас вот делается очень много скульптуры на патриотическую тему, совершенно необходимую, замечательную тему, но новой формы не могут никак, я и сам не могу найти. Я не знаю, как это. Сейчас мы имеем дело с объемной бронзовой фотографией по существу. Все то же самое. Те же складки одежды, те же знамена, те же каски, те же великолепно слепленные лица классическим образом. Новой формы я не вижу пока, к сожалению.
2: Кстати, интересное такое вот наблюдение, что каждому времени похоже, что все-таки соответствует какая-то своя пластика, свое звучание, свои формы искусства. И когда мы пытаемся сделать, там, написать в стиле Чайковского, даже если точно такой же вот имеешь набор таланта, если можно так мерить, не получится, потому что в другое время все по-другому дышит, по-другому все разговаривается, по-другому слышится. Я согласен, что не получается найти пока новую форму просто вот какой-то академической скульптуры, чтобы это было и академическое, но при этом это было что-то свежее и новое. Это действительно очень трудно.
3: Нет, был момент, когда Роден слепил «Граждан Кале». Это была совершенно новая форма, которая задала тренд. И дальше по этому направлению пошло уже довольно много скульптуры, прям так трагического такого свойства, лагеря концентрационные
1: хорошо,
3: и так далее.
1: Хорошо, прогресса нет. Но чувствуете, что есть жуткое падение искусства, регресс наступает с каждым днем буквально. Почему в Москве так много плохих скульптур? Почему? Что случилось? Может, так было всегда? Может, мы этого не замечали? Почему так много плохой музыки? Попсы особенно. Ужасное количество.
2: Николай Иванович, я думаю, что это дело в информированности, вы правильно сказали. 100 лет назад получить какую-то информацию о том, где что происходит, да и под нужным соусом, это надо было поработать. Даже еще на заре интернета, если помните, встаешь с утра, завариваешь кофе, что там нового в интернетах? То есть сейчас себе представить такое трудно. Ты пытаешься закрыться от этого вала информации. Я уж не говорю про искусство. Это огромное количество вал, там, прежде всего, там, политической, экономических, всяких там климатических жутиков и так далее. Среди этого всего тебе часто подсовывают именно плохие образцы. образцы, чтобы вызвать эмоцию. То есть так работает журналистский механизм. При этом ты можешь не замечать кучу хороших вещей, которые делаются, но тебе специально формируется мудборд, так сказать, по архитектурному, набор картинок, набор образов. Такое, что тебе кажется, все очень плохо. Нет, я вам скажу, в музыке очень много талантливых молодых людей, ну, в смысле новых, я имею в виду, имен, появляется. Такое количество этих всех пучков информационных, что очень трудно в них разбираться и не хочется искать. Страшно и хочется спрятаться. Мне кажется, такой психологический эффект есть в современном мире.
1: Может быть, вполне может быть. Ну, давайте, друзья, не будем забывать, что среди нас великий певец, среди нас троих. Петя, ну ты должен спеть.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, Петя.
2: Неплохо, Петя.
3: Я старался.
1: Неплохо, да?
2: Неплохо, да.
1: Отец,
2: вы знаете, я же тоже много чего пел и очень громко пел. Но когда Петя запел, я перестал ездить, я больше этого не позволяю.
1: Замолк навсегда,
2: я,
1: да?
2: Нет, не навсегда, конечно, когда Петя не слышит. Я иногда, конечно, могу и сбацать чего-нибудь, но рядом с Петиным пением, конечно. Вот, кстати, возвращаясь, такой вещь, как вокал, который понятен, в общем, всем. Это тебе не
3: сложно. До определенной степени.
2: Ну, все для определенной степени. Но все поют так или иначе. Вокруг
1: как, всех людей. Как архитектура все понятно, так и вокал. В архитектуре разбираюсь со всей, а в пении уж тем более.
3: Ну, по крайней мере, люди очень многие увлекаются этим и пением, и изучением этого, да.
2: Ну, когда-то была традиция, читаешь кого-нибудь из классиков, там все слои общества практически пели и достигали большой высоты.
3: Ну, домашнее музицирование – это была норма.
2: Это нормой
3: было, в определенных кругах, естественно.
2: А мы... Но на уровне чувства, чувствования, тут люди все-таки, знаешь, понимают многое, потому что тут не обманешь. И когда человек поет, ну, какой-нибудь Бернес, не голос, голоса, ни слуха вообще не было. Здорово, пел здорово. Да. Вот, да. Знал он петушиное слово какое-то. У Пети все то же самое, плюс...
1: Только петь умеет, да? И голос есть.
2: Да. И голос есть, и знания есть. И, конечно, в сочетании с пониманием того, что Петь поет, это на хорошем уровне, я так считаю.
1: Петь, сложный вопрос. Почему вот наши все звезды эстрадные, звезды, просто цари, короли, не умеют петь. Почему у них нет
3: голоса? Это, кстати, вообще не так. Не расскажу так? Про одного человека, с которым я знаком. Я с ним познакомился, слышал на каком-то празднике, он под живой бенд, вдруг очень здорово пел песню, помните, так, Энгельберт Хампердинк был такой певец.
1: Конечно.
3: Очень здорово пел. И вот он в такой вот манере, сдержанный, эстрадный, пел просто на высшем уровне. Потом он меня позвал на свой концерт, я пришел, там был практически один плюс. Под плюс — это просто фонограмма, это под фанеру, то, что называется. Где-то он вживую пел, но все это было не то, это был неинтересный материал. Ну, короче, мне это совершенно не понравилось. У меня искреннее удивление, этот человек умеет петь, у него есть голос. Я бы даже сказал, у него есть талант. Но почему-то целеполагание у многих этих людей лежит в сфере, ну, видимо, это раскрученное до возгонки тщеславия, я не знаю, амбиции, которые мы знаем, все артисты внутри себя, они есть, они приводят к такому эффекту, что люди просто, по-моему, сами себя, как говорится, задерживают, как говорили в очередях в Советском Союзе. Зачем ты можешь заниматься музыкой? Это же такое счастье. А занимаются каким-то странным бизнесом. Такого много.
1: Ну, ведь действительно это бизнес. Сами себя опускают до определенного уровня, как кто-то из твоих собратьев сказал, people have it, да?
3: Да.
1: И все этого достаточно. Хорошо не надо, надо вот именно на том самом низком...
3: Мало веры в то, что...
1: Что народ поймет.
3: Вообще в то, что это вещь, которая на самом деле важнее, чем видимый вещественный успех. То есть то, что ты вдруг там где-то выйдешь и споешь в среднем, в маленьком зале какую-то вещь вживую, один раз у тебя не получится, ты расстроишься, расплачешься, а другой раз вдруг ты поймаешь какое-то такое удивительное состояние, и люди это почувствуют, это такое счастье нахождения на сцене, когда вдруг у тебя получается с музыкантами, и у тебя идет фидбэк из зала, это счастье просто потрясающее. Но людям, которые играют под фанеру, это, в принципе, недоступно, потому что, когда ты играешь под фанеру, ты изображаешь. Живое исполнение, оно дает такие вот кайфы. И люди не верят в то, что это на самом деле стоит свеч, и это стоит того, чтобы рискнуть и вообще искать именно этого состояния тонкого, непонятного и, не побоюсь слова, волшебного.
1: Ну, может, фанера даже чужая? Бывает такое?
3: Нет, что значит фанера чужая, просто...
1: Ну, как «Ласковые мои», помнишь, они все пели под фанеру.
3: Это были
1: фанеру.
3: Такие времена, когда это было открытие, и их же много, этих «Ласковых моих», где ездил. У меня есть смешная история от моих музыкантов, которые однажды кто-то выключил за кулисами, какой-то дядя Вася выключил магнитофон, бум, и в зале какие-то такие работяги, такие «Фанера! Бей московских!» И они еле ноги там, ишкомбо запрыгивая, закидывая саксофоны, еле унесли ноги. Ну, просто как в фильме. Тогда это было открытие, было в новинку. Сейчас просто очевидно, что люди, которые играют под фанеру, нахождение на сцене — это не акт творческого какого-то действия, а это изображение. Понятно, что так легче кажется. Кажется, что люди получат типа качественный продукт, в кавычках, а на самом деле нет. Вот не будет этого мистического действия, и все это, на мой взгляд, теряет смысл.
1: Но, к сожалению, это действие продолжается, продолжается и продолжается. Мистики нет, но деньги зато, деньги идут.
3: Кому что нравится.
1: Я напоминаю вам, друзья мои, что у нас в студии скульптор-архитектор Андрей Налич и сын его, певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Друзья, следующая цитата. На Андрея смотрю. Архитектура – такая вещь, которую нельзя не употреблять. Музыку можно не слушать, если она не нравится. А вот с архитектурой так не получится. ее приходится употреблять всем. Кто это сказал? Это не ты сказал, это опять же Петя, это опять же сын твой.
2: Да, Петя говорит ровно то,
1: о чем ты думаешь, и не можешь сформулировать
2: никак. Мы делимся, конечно, время от времени своими впечатлениями, не только о музыке, извините, но и об архитектуре тоже. Я к архитектуре очень близок еще потому, что считаю, что архитектура – это скульптура, в которой можно еще и жить. Это все-таки занятие объема в пространстве своего места. Это скульптура. Архитектура – это тема больная, сложная.
1: Глядя на Петю, ты должен сказать, что архитектура – застывшая музыка. Как всегда,
3: а музыка – жившая тупо, архитектура.
1: Абсолютно тупо сказать об этом.
2: Я могу повторить все это за вами, но не буду этого делать, потому что очевидность такая.
1: Спасибо тебе, дорогой. Хорошо, друзья мои. Петь, вот скажи, пожалуйста, по-моему, в позапрошлом году ты в Доме архитекторов. У тебя, естественно, каждый раз при сумасшедшем аншлаге в большом зале в концертном ты давал такое представление, которое называлось, дай бог памяти, которое называлось...
3: Я могу напомнить.
1: Напомни,
3: пожалуйста. «Ванька, пташечка и тельняшечка».
1: Правильно, абсолютно память.
3: Раз в полгода мы ее играем. Тогда была премьера, да. Хорошо,
1: это была премьера, потрясающая. Я, конечно, в музыке ничего не понимаю, но я от счастья, не знаю, плакать хотелось. У тебя была такая девочка там, она, наверное, сейчас с тобой выступает. Замечательная девочка. Что за девочка? Откуда ты ее взял?
3: Расскажу.
1: Она не профессиональная певица?
3: Профессиональная еще как. Да? Это Даша Антонюк. Она профессиональная актриса, она заканчивала школу-студию МХАТ. Я с ней познакомился таким интересным образом. Иногда нам дают такой заказ от города. Исполняем летом кинопесни в «Зарядье» на улице или еще где-нибудь. То есть мы поем песни великих наших советских композиторов. И играть их, и петь одно счастье. И приходят петь актеры. Кто-то поет получше, кто-то похуже, кто-то более артистично, кто-то больше на вокал, по-разному. И тут приходит Даша Антонюк, и мы все такие с оркестром такие «бах». И поет «Нежность» Пахмутовой. Мы такие просто все обалдели. Вот это талант! И я тогда взял ее, как говорится, на карандаш и понял, что что-нибудь я с ней обязательно спою. И когда мы начали с моим другом и соратником по этой истории Германом Могилевским крутить, докручивать, перекручивать, переделывать пьесу «Патруль», которая, в свою очередь, основывается на поэме «Блока 12», я сразу понял, что главную женскую роль мы позовем Дашу. К счастью, она согласилась, и вот мы счастливо раз в полгода даем, как правило, в основном в Доме архитекторов, эту нашу музыкально-драматическую историю.
1: Почему раз в полгода? Вы, по-моему, собирались чуть ли не на Таганку идти с этим спектаклем.
3: На Таганку
1: не
3: мы
1: сходили,
3: и Ирина Викторовна Апексимова нас одобрила, но потом там что-то не срослось.
1: Ну, видать, не сильно одобрила.
3: Что-то где-то было недоодобрено, видимо.
1: Недоодобрено, да?
3: Да.
1: А почему так мало? Почему раз в полгода?
3: Честно говоря, это вещь, которую мы играем себе в небольшой плюс, практически в ноль. Потому что очень большой состав.
1: Потому что, да, большой.
3: Да, и, соответственно, у нас все уходит на гонорары. И мне кажется, что так как это... Раз в полгода хорошая вообще периодичность. То есть успевают люди соскучиться, уже есть своя аудитория, и появляется новая, к чему я очень рад, я слежу ревниво за этим, потому что, возможно, это мой опус магнум, эта вещь.
1: Так, друзья мои, к сожалению... Этот разговор мы должны продолжить в одной из следующих программ. Напоминаю, у нас в студии были Андрей Налич, скульптор-архитектор, и сын его, певец-композитор, автор песен и, опять же, архитектор Петя Налич. Друзья, до скорой встречи.
2: Спасибо.
3: До встречи.
0: Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России слушает страна, слышит весь мир.
2: У микрофона Кирилл Лушников
3: и Юлия Содикова.
2: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
4: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
2: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
5: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
3: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
7: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
9: Это волшебство технологий.
10: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек, 16 пострадали. Дежурные средства ПВО за день перехватили и уничтожили 161 беспилотник над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Новый премьер Великобритании провел телефонный разговор с Зеленским и заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Патриарх Московский Сиа Руси Кирилл прибыл с визитом в Казань, где посетил Петропавловский собор, которому в этом году исполняется 300 лет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дежурные средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 161 украинский беспилотник над регионами России и над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. В результате атак ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, еще 16 получили ранения, сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что удар беспилотника пришелся по предприятию в Белгородском округе. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб, 917 беспилотников ВСУ самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Белый колодец и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
1: Вечером Минобороны также сообщило, что российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. По данным РИА Новости, украинская сторона использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За последние дни через одесские порты прошли около 8 тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям. В связи с атакой на автобус в Шебекине Белгородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Есть погибшие и раненые. Подробности сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: По предварительным данным, 5 человек погибли, не менее 25 получили ранения. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Очередной террористический акт, спланированный украинскими боевиками, убедительно демонстрирует, что киевский режим давно перешел все допустимые границы морали. Данные преступления совершаются системно и с особым цинизмом, что свидетельствует о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью. В ходе следствия будут установлены конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению. Подобные злодеяния не останутся безнаказанными.
1: По данным регионального Минздрава, число пострадавших возросло до 27 человек, среди них 17-летний подросток. Новый премьер Великобритании Энди Бернам провел телефонный разговор с Зеленским, заявив, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Об этом сообщила канцелярия премьера. Бернам также пригласил Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности и заявил, что намерен обсудить с ним укрепление обороны Украины и Европы. В своей первой речи на посту премьера он также заявил, что его правительство проведет крупнейшее за последние 40 лет преобразование в стране. Подробности у нашего сапкора в Лондоне Елены Балаевой.
4: Энди Бернам стал 59-м премьер-министром Великобритании и уже 7-м за последние 10 лет. Он заявил, что остро осознает проблему высокой сменяемости премьер-министров Великобритании. И поэтому, как он сказал, он собирается стать премьером, который принесет британской политике необходимую стабильность и ответственность. Пока неизвестно, кого новый премьер назначит на ключевые посты в правительстве. Команда будущего премьера незадолго уже обозначила некоторые инициативы, которые Бёрнам планирует выполнить в первый месяц работы. Среди них отказ от идеи введения обязательного государственного цифрового удостоверения личности для всех совершеннолетних британцев. Этот шаг называют частью пересмотра приоритетов нового правительства. Также ожидается обсуждение планов по новой добыче нефти и газа в Северном море. Эта инициатива станет частью более широкой программы, которая включает перевод водоснабжающих и энергокомпаний под госконтроль, а также запуск новой программы строительства муниципального жилья. Что же касается международных отношений, здесь ждать разворота на 180 не стоит. Как объявил Бёрнам, его первыми международными телефонными разговорами в качестве премьер-министра станут звонки Трампу и Зеленскому. Елена Балаева, Вести ФМ, Лондон.
1: Напомню, в понедельник Бёрнам сменил Кира Стармера на посту премьера. Он также провел свой первый международный телефонный разговор на этом посту. Это был президент США. И заявил Дональду Трампу о намерении сфокусироваться на вопросах обороны, а также выразил готовность помогать нормализовать судоходство в Ормузском проливе. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Казань, где посетил Петропавловский собор. В этом году собору исполняется 300 лет. Его святейшество встречали учащиеся воскресной школы при Петропавловском соборе, сообщила пресс-служба патриарха в своем приветственном слове. Кирилл поблагодарил местные власти за доброе отношение к православной вере в республике, где, по его словам, православные мусульмане живут вместе. Начавшийся рабочий

0: ртутного столба.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Решение президента России учредить День хоккея – долгожданная инициатива. День хоккея станет признанием заслуг всех, кто развивает отечественный хоккей и искренне любит эту игру. Хоккей – один из самых любимых видов спорта в нашей стране, а победы сборной России неизменно вызывают гордость у миллионов граждан, заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Нападающий футбольного Краснодара Дмитрий Воробьев прокомментировал возвращение в родной клуб. Ранее форвард подписал контракт до лета 30-го года. Расстались с «Локомотивом» хорошо, пожелали друг другу удачи, нет никаких обид. Всегда приятно вернуться домой, приводит слова Воробьева «Метарейтингс». Футбольный клуб «Ростов» объявил о назначении Андрея Чайки на пост генерального директора клуба. Напомню, ранее Чайка занимал должность президента основанного им футбольного клуба «Чайка». Однако в этом году команда отказалась от участия во второй лиге чемпионата России. Технический директор сборной Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо провели встречу с испанским тренером Хосепом Гвардиолой, чтобы убедить его возглавить национальную сборную, сообщает Sky Sport. Как сообщил президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго, федерации нет разногласий по поводу кандидатуры главного тренера. Еще несколько дней терпения, вы все узнаете, отметил Малаго. Умер двукратный обладатель золотого мяча Кевин Киган. В январе стало известно о том, что у него выявлен рак. В июне Киган сообщил о том, что заболевание находится на четвертой стадии. Кевину Кигану было 75 лет. Золотой мяч он брал в 1978 и 79 годах, а в 1999 и 2000 годах был главным тренером сборной Англии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 21 июля до 28 градусов тепла, не будет осадков. В Екатеринбурге тоже сухо, плюс 28. В Калининграде всего 15-17 тепла, временами дожди. В Красноярске до 25 градусов тепла. В Самаре плюс 29-30. В Ярославле и Владимире до 28. Кратковременные дожди и грозы. В Волгограде без осадков плюс 35. В Сочи столбики термометров поднимутся до отметки плюс 30. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь. Ночью плюс 10-12. Днем до 17 градусов тепла. В Москве переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ночью до плюс 20. Днем до 25 тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 23 градуса.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе британский электронщик Фелла, величайший ансамбль всех времен и народов, легендарные динозавры рока The Rolling Stones, лидер группы White Stripes и The Dead Weather Джек Уайт и новые питомцы лейбла Ninja Tune, лондонское трио App. А открывает наш обзор новинок грамзаписи композиция «Марсель» немецкой неокраут-рок группы «Conformer».

Conformer Марсель из альбома Conformer 2, выпущенного лейблом Before I Die. Трио из Нюрнберга Conformer, опираясь на традиции немецкого краудрока, заложенные такими коллективами, как Kraftwerk, Neu, Faust и Can, рисуют масштабные звуковые полотна с насыщенным аналоговым кинематографическим саундом. В композициях Conformer органично соединяются футуризм и минимализм. Ритмическая моторика ударных, наполненные драйвом басовые линии и мощные синтезаторные партии создают гипнотическую атмосферу психоделического транса.

0: Это было немецкое неокраутрок трио «Conformer». Прозвучала композиция «Час пик» из нового альбома «Conformer
1: 2». В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди британский электронщик Фелла с треком «Возвращение к жизни», вокальную партию для которого записала певица Девин Рене.

Фелла Эдевин Рене «Back to Life» из альбома «The Fragile Hours», выпущенного лейблом «Undertow». За псевдонимом Фелла скрывается мультиинструменталист, диджей и продюсер Мэтт Престон. В активе Мэтта классическое музыкальное образование, внушительная коллекция правильного винила и дюжина интересных студийных альбомов. И хотя Престон формально числится по ведомству постдабстепа, каждая его новая запись существенно раздвигает рамки жанра и демонстрирует персональный взгляд артиста на современную музыку. Его работа – это тонкая элегантная смесь эмбиента, дип-дабстепа, фьючер-гэриджа, хаоса и даунтемпа, которую сам Фелла предпочитает называть «cinematic electronic music», то есть кинематографической электронной музыкой.

Это был британский электронщик Мэтт Престон, более известный как Феллер. Прозвучала композиция «Аврора» из нового альбома «The Fragile Hours» – «Хрупкие часы». А наш еженедельный обзор продолжает настоящие динозавры рока – легендарная группа The Rolling Stones с песней «Rough and Twisted».

The Rolling Stones, грубый и извилистый, из альбома Foreign Tongues, иностранные языки, изданного Polydor Records. The Rolling Stones, чья уникальная музыкальная карьера продолжается уже 65-й год, всегда стремительно и чрезвычайно гибко реагировали на появление той или иной музыкальной моды. Элегантно и эффективно используя элементы различных стилей, от блюза, мерси-бита, психоделии, хард-рока до фанка, соло, диско и даже панка. При этом группа никогда не теряла лицо и на протяжении всей своей истории оставалась абсолютно оригинальной. Все их песни, казалось бы, такие разные и непохожие, безошибочно узнаваемы с первых же аккордов. Причем не имеет значения, когда они написаны вчера или полвека назад. Любопытно и то, что даже чужие произведения в исполнении роллингов звучат как родные.

В исполнении The Rolling Stones прозвучала знаменитая песня Эми Уайнхаус «You Know I Am No Good». Одна из двух кавер-версий, вошедшая в новый альбом ветеранов «Иностранные языки». А у нас на очереди еще один музыкант, упорно продолжающий держаться корней настоящего рока. Это создатель и бессменный лидер группы White Stripes и The Dead Weather, талантливый певец и гитарист Джек Уайт с композицией «Соседский блюз».

Never have nothing good to say.

Джек Уайт, Neighbors Blues, из альбома Frozen Charlotte, выпущенного собственным лейблом артиста Third Man Records. Джек Уайт – уникальный артист, обладающий неисчерпаемой энергией и мощным творческим потенциалом. Он играет сразу в нескольких группах, участвует в различных проектах, занимается продюсированием и еще успевает руководить собственным лейблом, продвигать издающихся на нем артистов. Как ни странно, такая насыщенная жизнь не мешает Джеку гастролировать и выпускать интересные альбомы.

0: Это был борец за истинные ценности рок-музыки Джек Уайт. Прозвучала песня с испанским названием «Derecho Demonico» – «Демонический закон» из нового сольного альбома «Frozen Charlotte».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».

И завершает наш еженедельный обзор лондонское трио Эб, чья необычная музыка стала настоящей летней сенсацией британской независимой сцены.

Это было британское трио «Эд». Прозвучала заглавная композиция из дебютного альбома «Shallow Hits», изданного лейблом «Ninja Tune». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из дебютного альбома группы «Эд». Она называется «Now You Know». «Теперь ты знаешь».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ. Также российские войска нанесли удары по украинским портам и судам, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах противника. Число пострадавших при ударе ВСУ в Шебекине в Белгородской области увеличилось до 27 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения. Американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям. Почти 2 миллиона болельщиков собрались в Мадриде, чтобы отпраздновать победу Испании на чемпионате мира по футболу. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска нанесли удары по украинским портам и судам, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах ВСУ. Об этом заявили в военном ведомстве. Также российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников самолетного типа противника. Говорится в сводке Минобороны о результатах работы южной группировки войск, сообщил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США.
1: Дежурные средства противовоздушной обороны задним перехватили и уничтожили 161 беспилотник ВСУ над регионами России и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Число пострадавших при ударе ВСУ в Шебекине в Белгородской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщила первая замминистра здравоохранения по региону Людмила Крылова. Среди пострадавших есть один подросток. Подробности у Александра Корба.
3: В Шебекино целенаправленный удар по пассажирскому автобусу нанес дрон. Внутри, конечно же, находилось большое количество людей. Вот по предварительной информации, 4 человека погибли на месте, 7 получили ранения различной степени тяжести. Ну вот дрон, как всегда, ударил в крышу. Прям, то есть это был целенаправленный удар для того, чтобы осколки разлетелись по салону и нанесли как можно больше ранения тем, кто находился внутри. Выбиты окна. Конечно, обстановка здесь в Шебекино достаточно напряженная. Фиксируется большое количество БПЛА с разных сторон, поэтому самое главное — следить за оповещениями. Это поможет сохранить самое ценное, что есть — жизнь.
1: Кроме того, дрон ВСУ ударил по автомойке в Белгороде. Один человек погиб, 10 раненые. Прилет пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей. В результате атаки были повреждены 20 грузовых автомобилей, 8 легковушек и 3 автобуса. Также сообщается, что после атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще 16 получили ранения. Уточняется, что от удара дрона по предприятию погиб мужчина в селе Головино. На месте атаки повреждена «Газель». Новый премьер Великобритании Энди Бёрн провел телефонный разговор с Зеленским, заявив, что Лондон продолжит поддерживать Киев, сообщила канцелярия премьера. Бёрн также пригласил Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности и заявил, что намерен обсудить с ним укрепление обороны Украины и Европы. В своей первой речи на посту премьера он заявил, что его правительство проведет крупнейшие за последние 40 лет преобразования в стране. Подробности у нашего сапкора в Лондоне Елены Балаевой.
4: Энди Бёрн стал 59-м премьер-министром Великобритании и уже 7-м за последние 10 лет. Он заявил, что остро осознает проблему высокой сменяемости премьер-министров Великобритании. И поэтому, как он сказал, он собирается стать премьером, который принесет британской политике необходимую стабильность и ответственность. Пока неизвестно, кого новый премьер назначит на ключевые посты в правительстве. Команда будущего премьера незадолго уже обозначила некоторые инициативы, которые Бёрн планирует выполнить в первые месяцы работы. Среди них отказ от идеи введения обязательного государственного цифрового удостоверения личности для всех совершеннолетних британцев. Этот шаг называют частью пересмотра приоритетов нового правительства. Также ожидается обсуждение планов по новой добыче нефти и газа в Северном море. Эта инициатива станет частью более широкой программы, которая включает перевод водоснабжающих нефтегазовых и энергокомпаний под госконтроль, а также запуск новой программы строительства муниципального жилья. Что же касается международных отношений, здесь ждать разворота на 180 не стоит. Как объявил Бёрнам, его первыми международными телефонными разговорами в качестве премьер-министра станут звонки Трампу и Зеленскому. Елена Балаева, Вести ФМ, Лондон.
1: Напомню, что в понедельник Бёрнам сменил Кира Стармера на посту премьера. Он действительно провел первый международный телефонный разговор на этом посту с президентом США Дональдом Трампом и рассказал о намерении сфокусироваться на вопросах обороны, а также выразил готовность помогать нормализовать судоходство в Ормузском проливе. В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном также обсудили темы, связанные с поддержкой Украины и с обстановкой в регионе Ормузского пролива, сообщает канцелярия главы британского правительства. Кроме того, оба лидера согласились, что нужно продолжать усилия по деэскалации напряженности и по открытию движения через пролив. Ну а тем временем американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Цель ударов – дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана, используемого для нападения на торговые суда в Ормузском проливе, говорится в сообщении Ценком. Операция началась в 16 часов по времени восточного побережья США. В столице в это время было 23 часа. Несколько взрывов прогремели в городе Сирик на юге Ирана. Отмечается, что также поступает информация о звуках взрывов со стороны Ормузского пролива. Почти 2 миллиона человек собрались в Мадриде, чтобы отпраздновать победу Испании на чемпионате мира по футболу, сообщает агентство EFE со ссылкой на городские власти. Около 120 тысяч любителей футбола находятся на площади Сибелес, где проходит основная часть празднования. Ранее в понедельник самолет со сборной Испании, вылетевший из США, приземлился в Мадриде. Игроков и тренеров встретили король Филипп VI и премьер-министр страны Педро Санчес.

0: Евгений Соболев подошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку. К Соболеву подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. Затем к стычке присоединились и другие футболисты. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Именно в этот день, в 1946 году, стартовал первый чемпионат Советского Союза по хоккею. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира, сообщает ТАСС. Финал Кубка планеты пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 июля сборная России сыграет в 1/4 финала против команды Нидерландов. Женская теннисная ассоциация обязала спортсменок проходить тестирование на наличие гена, связанного с развитием организма по мужскому типу. Для проверки необходимо будет сдать мазок из полости рта. Отсутствие гена, описанного выше, будет являться условием допуска к соревнованиям под эгидой WTA Tour. При положительном результате теннисистка будет временно отстранена для прохождения дополнительного медицинского обследования. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центров области, сегодня в Хабаровске днем до 33 градусов выше ноля, без осадков. В Челябинске плюс 26-28. Здесь пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Омске еще прохладнее, до плюс 21. Облачно и временами дожди. В Петрозаводске всего 11-13. Тепла, небольшой дождь. В Оренбурге до 28 градусов выше ноля. В Нижнем Новгороде до плюс 30. В Краснодаре до 35, в Симферополе жара плюс 33 градуса, везде без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, ночью плюс 10-12, днем 15-17 тепла. В Москве переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 20, днем до 25 тепла. Ветер юго-западный, при грозе порывистый. Сейчас в столице плюс 23, местами слабый дождь.
2: Театр у микрофона представляет.
3: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
4: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
2: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
5: Фадейка! Где ты? Где ты?
6: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
2: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
7: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
4: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
7: Наверное, не очень верю.
2: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
4: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
2: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправимся в страшный, кровавый, постреволюционный 1921 год. Мы будем говорить о крестьянских восстаниях, мы будем говорить о страшных столкновениях народа и сил его подавляющих, мы будем говорить и о Кронштадтском восстании. Это наш специальный проект «Земли и воли», в котором мы говорим о глубинных причинах революции, мы говорим о главном вопросе,

0: вопросе России, о вопросе земли и воли. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василия Жановича Цветкова. Здравствуйте, Василий Жанович.
1: Здравствуйте.
0: Василий Жанович, вопрос очень простой. 1921 год вошел в нашу историю как, наверное, один из самых тяжелейших, самых рискованных, самых отчаянных, самых трагических периодов постреволюционной схватки русских за лучшую долю, за волю, за свободу. И он отметился просто целым раскатом народных восстаний против большевистского режима. В данном случае, что послужило основным таким спусковым крючком этой цепи восстаний? 1921 год. Почему?
1: Ну, очень интересная здесь получилась ситуация. Я хочу начать вот с того, что Владимир Ильич Ленин, выступая на 8-м Всероссийском съезде Советов, это был декабрь 2020 года, там был как раз принят план Гойл-Ро. Ну, это уже такой как бы был четкий совершенно указатель, что теперь вот советская власть утвердилась, все, по сути, да, и мы уже планируем электрификацию всей страны. Вот этот знаменитый лозунг, да, что такое советская власть, что такое коммунизм, да, коммунизм это советская власть, то есть электрификация всей страны. Но это как бы такое вот хрестоматийно известное событие, а ведь еще очень важно, что именно на этом съезде Ленин в отчетном докладе заявил о фактическом, по сути, окончании гражданской войны. То есть это прямым текстом он сказал, что все, боевых действий уже не ведется. И с чем это было связано, совершенно очевидно тоже, это было связано с тем, что последний Врангелевский фронт, да, как его называли, Южный фронт, Белый Крым, он был ликвидирован. Советско-польская война, пока еще ну, мирный договор окончательно не был подписан, но уже было перемирие, прекращение боевых действий, шли переговоры в Риге, Рижский мир, вот этот будущий знаменитый, советско-польская война тоже закончилась. И действительно мы не можем найти вот здесь где-то в каких-то вот районах, бывшей Российской империи, там и РСФСР, на тот момент Советской, да, России именно, каких-то крупных фронтов, крупных боевых соединений, которые бы вот вели регулярные боевые действия против Красной Армии. Их нет на тот момент. Есть, правда, вот если брать вообще карту уже Российской империи шире, есть, правда, уже независимая Прибалтика. С ней уже заключены договора, в том числе Тартусский мир вот с Эстонией, то есть признается де юре существование независимых прибалтийских государств. Существуют независимые государства Закавказья, в частности, вот Грузия, да? С Грузией тоже пока, ну, не решен вопрос. Но вот и все-таки Ленин был прав, безусловно, в том, что, еще раз это отмечу, что каких-то фронтовых, глобальных фронтовых операций, глобальных боевых действий на тот момент уже не было. И что самое интересное, вот потом вот эта его фраза, ведь у нас Ленин всегда говорил правильно, он никогда не ошибался, она вошла во все учебники по истории, вплоть до последних вот советских учебников, которые издавались в 80-е годы. В какой-то степени эта точка зрения существует до сих пор, то есть окончание гражданской войны датируется у нас декабрем 2020 года, ноябрем-декабрем 2020 года. На самом же деле, что мы видим дальше? Мы видим дальше, что то, о чем Ленин, возможно, не предполагал, не думал так вот, что до такого дойдет. И, естественно, он не мог говорить о том, что вот еще там какие-то рецидивы, там какие-то еще всполохи гражданской войны могут быть. Мы видим нарастающий вот этот вот темп крестьянского повстанческого антибольшевистского сопротивления. Корнями своими это все уходит в 2020 год, потому что вот наша прошлая программа как раз она была посвящена 2020 году. И я еще раз вот отмечу очень важный, на мой взгляд, момент, который мы там проговорили, это то, что у нас крестьянское повстанчество начинает постепенно институализироваться. Вот это очень важно. То есть уже появляются какие-то структуры. Мы не можем говорить о том, что это был единый общий фронт, и для Ленина он, в общем-то, тоже таковым не являлся. Совершенно понятно, и сообщение, там, доклады, которые ему ЧК доносило, там не представлялось это как некий новый фронт гражданской войны. Нет, это представлялось как бандитизм, анархизм, какие-то недобитые там белогвардейцы еще пока, но это вот не та угроза, это не та угроза глобальная, большая, которая вот надо говорить о том, что у нас гражданская война идет в стране. Белогвардейцы гораздо хуже в этом смысле, потому что они организованы, у них оружие, им помогает Антанта и так далее, и с ними опаснее. А вот это крестьяне, ну что, ну подумаешь, там какой-то уезд, ну губерния в конце концов даже там какая-то поднялась. Ну, у нас сказанная армия всех сильнее, и мы это все быстро оперативно подавим. Хотя, опять же, вот возвращаясь к позиции Ленина, в сентябре 20-го, еще до того, как Крым был взят, еще продолжались боевые действия, причем достаточно интенсивные, в Северной Тавре, в Крыму, против Врангеля. А у Ленина была дилемма, мы тоже об этом говорили, вот в одной из наших прошлых программ, либо продолжать боевые действия с Польшей, в надежде на то, что, может быть, там все-таки каким-то образом удастся пробиться к Висле второй раз и все-таки вот как-то попытаться эту мировую революцию продвинуть на Западную Европу, либо вариант, который, в общем-то, тоже ему представлялся, очевидно, более перспективным. Это уничтожение Врангеля окончательное, просто вот полностью Белый Крым не должен существовать. И вот эти повстанческие ячейки, повстанческие связи, которые у Белого Крыма были, и Врангель на это очень рассчитывал, да чего ради эта земельная реформа начиналась, они должны были потерять вот эту опору, точку опоры. Потому что Белый Крым это могла быть потенциальная точка опоры для крестьянских повстанцев. И вот все-таки из двух, условно говоря, зол, да, Ленин выбрал больше, наверное, на его взгляд. И как раз вот в сентябре 2020 года там мы и сохранили свидетельство о том, что все-таки на Польшу идти вторично, там продолжать боевые действия еще зимой 2020-2021 годов все-таки считалось нецелесообразным. А нужно было разделаться вот с этими внутренними врагами. Но еще раз повторю, коль скоро Белый Крым у нас уничтожен, все, значит, там красный флаг, уже Троцкий, уже землячка, уже там пошел красный террор в Крыму в конец 2020 года, то вроде бы как действительно все-таки уже и бояться нечего. Ну а если брать вот истоки крестьянского повстанчества, сопротивления крестьянского еще более глобально, то есть вот брать его там уже не просто там продразвездка плохая, да, или вот ревкомы, те, которые создаются в том числе в новых вот этих территориях, которые были до этого под контролем белых, а потом под советской властью, естественно, там сразу создаются ревкомы. Советы там, если они есть, то они, по сути, однопартийные уже, а диктатура партии, по сути, остается. То вот если брать еще раньше, 17-й год, ну, здесь, наверное, очень заметным стал вот этот вот вариант трансформации местного самоуправления. Как ни странно покажется, опять же. Вот мы все время говорим о гражданском обществе России, да, периода гражданской войны, было ли оно или не было, и какое оно было, если оно было, а достаточно ли оно было таким уж прямо цивилизованным или наоборот. Но факт тот, что вот мы берем, если программы 21 года всех, без исключения, восстаний, которые даже не имели связи между собой, потому что территориально они могли разделяться, там, Западная Сибирь, допустим, и Центрально-Черноземная губерния, и там Северный Кавказ. Какие-то, конечно, там ходоки, наверное, ходили, какие-то там были единичные контакты, но так, чтобы это было, опять же, вот эта вся единая система, этого мы не видим. И вот везде, в первых буквально пунктах это выборы, новые выборы. Причем, что интересно, вот это вот четырехвостка, всеобщее, прямое, равное, тайное голосование, при исключении, естественно, большевиков. Большевикам не место. Вот эта партия, которая себя дискредитировала полностью, она не должна участвовать в самоуправлении. А в остальном, вот мы возвращаемся к модели этого учредительного собрания нашего 17-го года. Вот оно хоть и как его там и проклинали, и забывали, и говорили, что да ну ее, за него никто не пошел. Подумаешь, там разогнал матрос-железняк, ничего особенного не случилось. А оно опять появляется, оно опять у нас возникает, вот в таких вот форматах, вот в таком вот виде. Очень интересные нюансы, которые, вот действительно, казалось бы, крестьяне, ну, у них должно быть все в земле. И главный вопрос это продразверстка, и чтобы комбеды там, их, продотряды их не мучили. А они задумываются вот уже о таких глобальных вещах, тем не менее.
0: Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Василий Жанович, ну если мы говорим, что крестьяне, которых, казалось бы, их должно интересовать только посевная там и уборочная, да, какие-нибудь сельскохозяйственные работы, но когда загорается Кронштадт, когда возникают другие очаги антибольшевистского сопротивления, что происходит в этот момент, что довело людей до края?
1: С Кронштадтом вообще очень показательный пример, потому что Кронштадт для Ленина – это действительно удар, это потрясение очень сильное. Что бы там ни говорили потом, и уже после подавления восстания, и там потом уже кто вспоминал, вот мемуары писали, что вроде бы как Ленин не очень на это отреагировал, что Кронштадт был один из таких, ну как бы в цепи вот этих событий антибольшевистских. Но факт тот, что реально вот Кронштадт стал стартовой позицией для решающих экономических, в первую очередь, экономических перемен. То есть, по сути, мы здесь абсолютно не ошибемся, если мы скажем, что Кронштадт, Ленин сравнивал его даже с Брестским миром, а Кронштадтское восстание, да, это показатель того, что надо менять экономическую модель в первую очередь. Потому что, и вот тут вот как раз ленинская прозорливость, не побоюсь этого слова, все-таки, так, что Ленин действительно тактик очень умелый, он понимал, что вот от экономики спокойно совершенно происходит переход к политике. Что это не разные вещи, вот как вы сказали, да, крестьяне должны думать о том, как поле засеять. Да, конечно, они об этом думали, и это тоже влияло, это, может быть, был для многих самый главный вопрос. Но для тех, кто вот в том числе вот это, условно говоря, ну такая мыслящая часть, да, наверное, крестьянства, которое все-таки немножко пыталось подняться вот исключительно над этими экономическими проблемами, они прекрасно понимали, что и политика нужна. И тогда вот если оставлять все как есть, если оставлять вот эту экономическую модель, хотя были же голоса такие, тоже мы можем здесь очень много вспомнить, 10-й съезд партии. Кронштадт совпал по времени с 10-м съездом партии. И 10-й съезд партии, там были такие, ну, тот же Бухарин, например, да, который потом, там, буквально там проходит у нас несколько лет, он становится таким активнейшим непманом, НЭП защищает всячески, правую оппозицию попадает. На момент 20-21 годов этот человек убежденный в том, что продразверстка, вот этот военный коммунизм, который, собственно, на котором стоит вся экономика, что это все прекрасно. То есть замечательно, надо продолжать дальше. Раз мы победили белогвардейцев, интервентов, благодаря военному коммунизму, почему мы не можем построить коммунизм дальше, благодаря тому же самому военному коммунизму? Да? А вот не получается. Не получается, и опять же, вот эти экономические идеи, они начинают пробивать себе дорогу, видимо, уже в том контексте, что если не обращать внимания на экономическую составляющую, а только вот о политике говорить, да, говорить о политике, о военных действиях, о борьбе там за мировую революцию и так далее, то здесь получится то, что получилось в Кронштадте. А что получилось в Кронштадте? В Кронштадте не только были лозунги о продразверстке, там они тоже были, да, и о рынке были, и о национализации, денационализации. Там не говорилось о том, что вот давайте мы все частную собственность сейчас вернем прям стопроцентную. Нет. Там кронштадтские лозунги в том числе, они предполагали денационализацию, но где-то вот на уровне мелкой и средней промышленности. Крупные, большие предприятия считалось, что государство может контролировать. Но было-то тотальное обобществление, стопроцентный был государственный контроль. До последнего кооперативы в период гражданской войны, то советская власть национализировала. Все эти декреты прошли. И постепенно вот начинается, раскручивается вот эта гайка, да, экономическая. И она, в общем-то, закономерно совершенно, если вот она уже начинает давать эффект, она как бы предотвращает вот эту вот возможность политической борьбы, которую выдвигал Кронштадт. То есть если вы, если эта власть, если советская власть, большевистская власть не собирается ничего менять с точки зрения экономики, то, естественно, она не нужна. Тогда и политический вопрос должен решаться так, что будет новая власть. Новая власть, новое управление, новые выборы пройдут. Вот в этом Кронштадт был для Ленина очень, очень таким знаковым событием. Он это понял. Он это понял, он это осознал и сделал соответствующие выводы.
0: Василий Жанович, мы часто в наших последних беседах говорим не только об экономике, не столько даже о политике или о военном противостоянии, но и о психологии противостояния гражданской войны. Все-таки это наши дедушки, наши бабушки, прадедушки, прабабушки из красной и с белой стороны. Мы должны их понимать, мы их любим. Всех. И возникает вопрос, а какое дело-то было вот этой кронштадтским матросам до всех этих вопросов денационализации, мелкого, среднего бизнеса? Ну, знаете, посмотрим советские фильмы. Ну, такая полупьяная матросня, увешанная пулеметными лентами. Зачастую они такие анархисты, без царя в голове, да, и без комиссара в голове. По улице ходила большая крокодила. Ну, а анархия – мать порядка. И в полный рост. А восстание? Люди на смерть пошли. Почему?
1: Тут, конечно, есть определенных два таких момента, я бы выделил. Первый, вот вы совершенно справедливо заметили, это слишком примитивное представление не только о матросах, а вообще вот о, так скажем, массах народных, которые участвуют в гражданской войне. Я не говорю, что это были люди семи пядей во лбу, что у них были там как минимум какие-то представления о правах человека и декларации, не знаю, там, прав человека или что-то такое похожее, да, но у них был опыт политический конкретный, это люди, которые прошли через три революции. Три революции они пережили. Это одно поколение. Это пятый год, это февраль мартовский, да, мартовская и февральская революция 17-го, и это октябрь 17-го года. И во всех трех революциях, как бы мы там чего ни говорили, массы участвовали. Они, и опять же, вот наша программа, она была этому всему посвящена. То есть вот этот конкретный опыт политической работы может быть, не, может быть стихийный, может быть грубый, может быть какой-то жестокий, ужасный, страшный, но он был. И постепенно вот формируется вот это поколение. Почему потом-то, вот, кстати сказать, есть такая точка зрения, на мой взгляд, вполне обоснованная, что система бюрократическая, когда она стала сформироваться в 20-е годы, в 30-е, особенно в 30-е, когда вот этот аппарат власти, сила власти, система власти, она стала утверждаться, вот это вызывало очень сильное сопротивление у тех, кто себя еще помнил в революционные годы. И они здесь видели, это прямым текстом можно там параллель провести вот с той же самой, допустим, левой и правой оппозицией, конец 20-х годов, они заявляли, что главное это в конце концов не то, как там Сталин пришел, или Сталин утвердил свою власть, главное не в Сталине, а главное в том, что аппарат берет на себя всю фактически власть в стране. А где самоуправление? Где люди? Вот советская власть, выборы где? Да, мы можем там выбрать какого-то другого человека или нет, или не получается. Этого, да, то есть вот этот опыт, с одной стороны, это первый момент, а второй момент, конечно, это та среда, ну, я не хотел бы называть это какая-то элита, головка там интеллектуальная, да, в этих повстанческих отрядах, потому что тут мы сразу выйдем на какую-нибудь конспирологию, типа, а кто такой Антонов, да, кто, может быть, он там какой-нибудь засланный, я не знаю, резидент, да, глава восстания Тамбовского, ну, же он такой, он же целую программу написал, значит, неспроста. А может быть, кто-нибудь ему эту программу подсунул? И, вот эта вот конспирология, она уводит вообще совершенно не в ту сторону. Но мы можем назвать вот таких вот людей. У кронштадтцев, например, Петриченко. Писарь Петриченко, обычный писарь. Ну да, грамотный человек, писарь. А линкоры вот эти, Петропавловск. Причем, смотрите, опять же, интересный нюанс какой. Восстание-то поднимают у нас команды линкоров. А команды линкоров – это очень грамотные матросы. Туда абы кого не возьмут. Конечно, мы должны знать, что во время гражданской войны очень много матросов отправлялось на фронты. И да, есть такое тоже мнение, что вот кто взамен к ним пришел. И взамен к ним там, в частности, вот есть такая точка зрения, опять же, пришли бывшие махновцы. А махновцы они кто? Они там типа вот они с Украины, а вот значит все понятно. Это украинский след у нас тут появляется. И вот они начинают у нас пузить. Восстание-то поднимают. Но, ну хорошо, ну сколько их там было, во-первых, да? Что, они там прям поголовно, вообще все команды состояли из бывших махновцев? Нет, конечно. А вот, и второй момент это то, если вот эти даже люди попадают в среду, которая их принимает, значит, у них есть какие-то общие интересы. Их же не за борт бросили, да? Они же вот когда начали те же самые свои идеи проводить, ребята, вот что вы вообще терпите эту продразвездку, да, до каких пор? Их же поддержали остальные-то матросы. Значит, что-то их роднило, какая-то близость была. Комсостав тоже, вот этот вот вопрос, конечно, интересный, потому что в советских, если посмотреть энциклопедиях, даже вот еще сталинской, ну и позже, комсоставу, спецы, плотские офицеры, оставшиеся, им все вообще приписывалось. То есть они все вот начали тут эту бузу. Ну и плюс махновцы, естественно, да, и вот они сбили с толку тех, кто там оставался. Ну хорошо, опять же, как относились к флотским офицерам в том же самом Кронштадте. Мы же прекрасно можем назвать здесь факты самосудов, эти вот расстрелы бессудные. Уж если те офицеры, которые в Кронштадте остались и служили, продолжали там служить несколько лет, уж, наверное, им матросы все-таки доверяли. То есть вот этот момент взаимодействия с комсоставом, он тоже был. Иначе бы они их там, не знаю, уж давно тоже за борт бы побросали. Там разговор был короткий. Вот это все вместе и формирует вот эту программу, которую, опять же, я тоже не хочу говорить, что она какая-то прямо сродни программе какой-нибудь политической партии. С пунктами, с подпунктами, там, с какими-то главами, разделами. Нет, она там, как правило, все в пределах нескольких пунктов, в пределах 10, там, может быть, максимум там, полтора десятка пунктов. Но это не грозбух политический, естественно. Ну вот и у других восставших тоже вот это, и там, допустим, западносибирское восстание, да, там своя специфика, кстати сказать, бывшие колчаковцы очень активно участвуют, но везде, вот какие-то базовые требования, базовые, они спокойно совершенно формулируются. То есть для этого, я сейчас повторяю, не надо быть прям каким-то там бывшим депутатом Государственной Думы, чтобы потом принимать участие вот в этих всех политических событиях. Поэтому вот наша, опять же, неразвитая, отсталая, наверное, все-таки очень слабое гражданское самосознание, политическое самосознание, но оно проявляется, оно пробивается, оно в таких вот формах тоже себя заявляет. Мы не можем это игнорировать, мы можем сказать, что это там какие-то люди, которых сбили с толку. И они как овцы глупые пошли за бараном. А баран какой-нибудь там был бывший царский генерал, да? Нет, конечно, нет, конечно. То есть вот эта вот инициатива низовая, мы ее постоянно видим на протяжении всех вот этих наших трех революций и гражданской войны в том числе.
0: Василий Жанович, все-таки, когда мы говорим о том, что русский крестьянин, русский человек после социальной революции приобрел то самое чувство самоуважения, не надо больше шапку снимать, ваше высокородие, вот это все, русские люди от этого получили гигантское удовольствие, удовлетворение, а мы вровень с господами. Иди сюда, господин офицер, неважно, товарищ господин будущий царь, неважно, русские люди почувствовали вот это чувство равенства. И здесь возникает вопрос. Они же не были в вакууме, ни в Кронштадте, ни в Тамбовской области, нигде. Они все-таки получали новости. Повлияло ли на общее настроение, подчеркиваю, революционных матросов, революционных крестьян? Все были революционеры тогда, по сути дела, большевики были самые радикальные среди революционеров, все сплошь были революционеры. Повлияло ли на это развитие ситуации с голодом? Которое пошло, этот голод стал душить русский народ. И вот это разочарование, и вот это отчаяние, эти письма от родственников, вот насколько они повлияли на радикализацию и выступление против большевиков?
1: Да, Дмитрий, смогу ответить на этот ваш вопрос. Тут очень интересная ситуация. Хронологический голод позже, чем вот этот пик крестьянских восстаний. Если мы берем голод вот именно как такое действительно страшное вот это явление, тотальное, голод по Волге, в частности, да, один из таких наиболее ярких примеров, да, то это все-таки до него происходили вот эти пиковые подъемы восстаний. Но, да, и отсюда, кстати, иногда такой вывод встречается, что они совершенно друг с другом не взаимосвязаны. Голод сам по себе, а восстания сами по себе. Даже более того, есть такая точка зрения, что восставшие виноваты в том, что голод получился. Вот не надо им было восставать, не надо им было бузить, и все было хорошо. Вот пошли бы они там сеять поля, засевать, а вот сами виноваты, взяли там в руки оружие, вот и получили. Есть такое мнение, но... Опять же, вот если мы берем именно крестьянскую среду, то крестьяне все-таки не настолько, ну, прошу прощения, темны, чтобы не понять длительность вот этих вот явлений, длительный характер тех явлений, которые нарастают, идут по нарастающей. И не в 21-м году все это вспыхнуло и вылилось одномоментно. Уже было понятно. Еще с 18-го года, когда пошла вот эта вот продразвездка потом, да, и хлебная диктатура, комбеды, что сокращаются посевные площади, сокращаются под хлебами, идет уничтожение инвентаря нормального, нету. Погибают люди, мобилизованные в армии с обеих сторон, с белых, с красных, мужики, да, кто основной-то выносит на себе, молодежь причем. Что тоже очень важно, потому что тоже мы говорили, что основная часть, кого забирали в Красную и Белую армию, это были молодые контингенты, то есть самые такие вот работоспособные. И, в общем-то, уже становится ясным к концу 2020 года, что если это будет продолжаться, то будет еще хуже. Ну вот крестьянин мог своим умом, условно говоря, просчитать, даже при всей его условной такой, вот в чем я совершенно не согласен, темноте и забитости. А когда к этому добавляются еще вот эти факторы, вот вышеперечисленные, к ним добавляются еще и погодные факторы, вот тоже никуда мы не должны отрицать, засуха, да, то вот это все вместе у нас и дает этот эффект голода. Но опять же, вот что интересно, для недовольства крестьянского, вот такого, который уже может пробудить его каким-то действием, активным действием, совершенно не обязательно доводить все до полного... ужаса, до полного голода. Совершенно не обязательно. Опять же, вот уже понятно, что серьезные проблемы сельским хозяйством, земледелием, что перспективы тоже, в общем-то, непонятно какие совершенно, да, военный коммунизм никто отменять не собирается, а ревкомы никто его ликвидировать не собирается, и что будет дальше, тоже непонятно совершенно. И вот если что-то вот ты сам, да, имея, так сказать, за плечами опыт вот этой революции, гражданской войны, сам ты это ничего не сделаешь, то ну что, ну вот тогда ложись и помирай, как говорится. Или надежда все-таки на то, вот опять же, здесь я не хочу сказать, что отношение к большевикам, отношение к советской власти было ну таким вот стопроцентно негативным. Был как раз вот этот момент, он же сыграл свою роль потом, когда НЭП ввели, что все-таки власть поймет, что надо что-то делать, надо что-то менять, да? Вот, и да, это сработало, но не сразу. То есть это вот как раз мы видим уже на переломе 21-го года, летние месяцы, объявление об отмене продразвездки, замену ее продналогом, переход к новой экономической политике и резкое-резкое снижение вот этой протестной повстанческой активности. То есть вот видите, опять я повторяю, вот эта экономика и политика, они очень взаимосвязанные вещи, они могут коррелироваться прямо очень-очень быстро. А может быть и растянутый процесс. Но в условиях гражданской войны все быстрее происходит, потому что война ускоряет все процессы.
0: Если мы будем говорить о все-таки весне 1921 года, насколько этот кризис, он был опасен для большевистской власти?
1: Ну, самый опасный момент, это, конечно, Кронштадт. В чем еще опасность Кронштадта? Немножко, вот, так сказать, отвлекаясь от крестьянской тематики, хотя, опять же, те же самые матросы, у них корни-то все-таки крестьянские были, да? Кронштадт еще опасен был для Ленина тем, что на него сразу откликнулась белая эмиграция. Мгновенно она на него откликнулась. Вообще он для них тоже был неожиданным, потому что Врангель там в Галлиполе, вот эта русская армия, которая отступила в Турции, была и те эмигранты, которые были в Германии, в той же самой во Франции, они немножко, у них там было уже разочарование. Типа действительно все, советская власть победила, и уже начались вот эти идеи Устрялова, там, что это потом национал-большевизм появится, вот эта знаменитая идеология национал-большевизма, что советская власть-то она переродится рано или поздно сама, не надо ее свергать, никто, в общем-то, не нужен, какой-то генерал там на белом коне, все генералы себя не оправдали, ни один генерал не победил, ни Врангель, ни Колчак, ни Деникин, никто не победил, поэтому советская власть, она сама должна трансформироваться. И вдруг вот этот Кронштадт, как гром среди ясного неба, для них оказывается, то ведь протестное движение тоже есть, причем не где-то, да, было бы логично, что это где-то в какой-то крестьянской там отдельно взятой губернии, но база Балтийского флота, краса и гордость революции, Кронштадт, казалось бы, вот 100% большевистский революционный, то Зимний дворец, что умывал, да, вот там начинается вот это восстание. И тут же, мгновенно, вот эта эмиграция, вплоть до того, что Врангель, ну, Гучков там сразу собирает комитет продовольственной помощи, потому что у Кронштадта действительно были проблемы с продовольственным снабжением. Оружие это было, в общем-то, и линкоры со снарядами мощные, да, и пулеметы, винтовки, этого все хватало. Хлеба не хватало. С этим была проблема. А у Врангеля вообще идеи начинаются такие, что вот попытается он, во всяком случае, какие-то контакты наладить для того, чтобы перевести часть вот этих вот бывших в Турции белых через вот вдоль там Средиземного моря и Западной Европы, перевести их в Балтийское море, высадить их в Кронштадте и там уже вот, значит, попытаться высадить десант на Петроград, ни больше, ни меньше. Причем в газетах, вот, которые там они читали, там же очень такая интересная динамика. Там кронштадтское восстание, оно параллельно с забастовками рабочих в Петрограде. Рабочие бастуют в Петрограде. С теми же самыми лозунгами кронштадтскими. Ну вот очень, ну, прекрасная вообще почва для того, чтобы вот наконец сделать то, что не смогли сделать в 19-м году. Ни Деникин, ни Юденич. Вот. А что касается крестьян, вот уже, если мы берем более обширные территории, то, ну, наверное, самое результативное это было западносибирское восстание. Почему? Потому что там восставшим удалось занять два крупных города. Это Петропавловск и Тобольск. Тобольск вообще губернский центр, Тобольская губерния. У них были под контролем. Почему это важно? Потому что вот когда мы говорим о крестьянах, тоже мы не должны представлять их как какие-то совершеннейшие вот такие темные люди, лесные какие-то лешаки, которые в деревнях своих живут, железные дороги в глаза не видели, и вообще город для них это что-то страшное такое, страшно ужасное. Дело в том, что когда оказались под контролем восставших вот крупные сибирские города, там начинает формироваться тут же власть тоже местная, кооперативы, профсоюзы принимают участие, ну, естественно, не ревком, естественно, не большевики, да, там они исключаются, эсеры. Кстати, здесь вот эсеры себя проявили достаточно активно. Областники, опять у нас вот эти сибирские, о которых мы говорили еще в 18 году, они были никуда, в общем, не делись, тоже выходят у нас на передовые позиции. Сибирское казачество здесь же принимает участие в формировании вот этих всех структур. То есть у нас получается такая своеобразная крестьянская республика даже. То есть с опорой на вот эти вот большие города.
0: Василий Жанович, давайте мы вот об этом кризисе 1921 года поговорим через несколько секунд, но то, о чем вы рассказываете, меня не то что поражает, но просто даже как-то, не знаю, сердце щемит, потому что русские люди, восставая против самой радикальной партии, узурпировавшей советскую власть, они постоянно выдвигают самые демократические лозунги. Да, вот это всеобщее, равное, тайное, прямое избирательное право. Это работа кооперативов, это работа профсоюзов. То есть все то, что большевики уничтожали и давили своей диктатурой, русские люди постоянно старались восстановить. Подчеркиваю, одни революционеры выступали против других революционеров, старались нормализовать Россию. Это удивительная история, она и трагическая, и я бы сказал, это высокая трагедия, потому что люди в отчаянных условиях на превосходящую все-таки армию, они восставали за какую-то понятную справедливость. Но давайте мы об этом поговорим через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Земли и воли», где мы говорим о самом главном вопросе Руси и русского народа, о земельном вопросе, о свободе человека, о воле человека, русского человека, и где мы разбираем самые тяжелые, самые кровавые страницы гражданской войны. Мы в 1921 году. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, доктору исторических наук, профессору Московского педагогического государственного университета и Владимирского государственного университета Василию Жановичу Цветкову. И, Василий Жанович, мы говорили о том, что всякий раз, восставая против диктатуры большевиков, русские люди по всей стране, неважно, относились ли они к бывшим колчаковцам, относились ли они к бывшим красным, крестьяне, восставшие матросы Кронштадта, везде и всюду они выдвигали максимально демократические лозунги. То есть русский народ, восставая всякий раз, независимо, так скажем, от уровня образованности, вовлеченности в политическое движение, всегда выступал за всеобщие, тайные, равные, прямые выборы, естественно, при условии запрета диктаторской партии большевиков, и при этом профсоюзы, кооператоры, выборы, демократия. То есть русский народ изначально боролся за демократическое видение, за демократическое будущее революционной России. Но вот здесь возникает вопрос. Мы говорили и о Кронштадте, мы говорили и в предыдущей беседе о Тамбовском восстании, вы говорили о том, что Западно-Сибирское восстание было успешным. Все-таки 1921 год. Почему большевикам было важно, возможно, быстро, возможно, жестко, самым кровавым образом, но подавить эти восстания немедленно?
2: Вот тут-то как раз, опять же, возвращаясь, допустим, к теме Тамбова, вот чем, собственно, Тамбовское восстание отличается от Западно-Сибирской, тамбовским повстанцам не удалось занять ни одного крупного города. Они дважды штурмовали Тамбов безуспешно. Один раз пытались взять Кирсанов, Кирсановский уезд, ну, собственно, это такая база восстания, да, где сам там, Антонов там он был, работал, вот, тоже неудачно. И почему опасность вот эта может возникнуть? Если соединяется деревня и город, не противопоставляются друг другу, как было до того, вплоть до того же самого 20-го года, когда крестьяне смотрели на город исключительно как на паразита, который вот соки сосет, ничего не дает. А оказывается, город, ведь это же и в то же время необходимый центр, политический центр, экономический центр, военный центр, как бы там к нему ни относился, социальный центр, культурный и так далее, и так далее. Вот, поэтому, если ты, ну, условно говоря, вот повстанческий лидер, повстанческий вождь, кстати сказать, опять же, вот к вопросу о партиях, здесь у нас эсеры, в случае с Тамбовым, они, ну, в буквальном смысле слова, я бы сказал, отошли в сторону. Потому что, опять же, в советских учебниках писалось часто о том, что это было эсеровское восстание, там было не эсеровское восстание. Эсеры даже осуждали вот это восстание ЦК партии, он, в общем, заявил, что он никакого отношения не имеет. Члены участвовали партии, да, были, а вот так, что это санкционировано было сверху, партийное, нет. Так вот, в случае, когда у нас получается объединение вот этих низовых, условно, такой крестьянской и городской среды, вот здесь уже какая база может возникнуть? Здесь уже может возникнуть некая такая государственная база, территориальная государственная административная база, то есть вот то самое государство в государстве, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь, опять же, вот задаваясь вопросом в прошлой программе, вот я его тоже ставил, на что они надеялись? Вот нам сейчас, по прошествии уже более чем 100 лет, может, конечно, так показаться, что это совершеннейшая авантюра какая-то, вот чистой воды авантюра. Неужели они, какие-то там совершенно темные люди, думали, что смогут сбросить прочную, такую твердую советскую власть? Ничего подобного. Они не видели, что она твердая, и они не верили в то, что она вечная. На тот момент, опять же, вот принцип историзма, мы должны всегда исходить из тогдашней ситуации, а не то, что потом там через 10 даже лет написали об этих восставших. И в их логике, в общем-то, это была некая такая протестная волна, которая могла бы в случае, опять же, дальнейшего расширения успеха соединиться, объединиться и вывести на уровень, ну, условно говоря, с учетом, конечно, вот уже гражданской войны, печального опыта гражданской войны, на уровень все того же самого марта-февраля 17 года. Опять вот это учительное собрание. Опять вот эта демократия. Но без радикалов. даже монархия, вот что интересно, даже монархические лозунги у сибиряков, на Алтае в частности, были. Но какие? Во-первых, вот тоже напомню, говорили в одной из прошлых программ, вот эта идея царь и советы, то есть народный царь. Это не какой-то там вот бюрократ, я не знаю, с какой-то там вообще династии Романовых. Дом Романовых, кстати, они, в общем, ну, некоторые считают, что уже, наверное, это не такое популярное знамя. Но, тем не менее, были даже такие лозунги. Царь Михаил II. А кто у нас Михаил II? Михаил II Михаил Александрович Романов, который, ведь, опять же, вот тоже идея какая, учительное собрание, вспоминаем, вот, как происходили акты отречения, непринятия власти в феврале 17 года, в марте 17 года. Николай II отрекается в пользу брата. Но брат заявляет о том, что примет престол, когда будет создано учительное собрание. И идеи вот эти в 21 году, давайте, вот мы сейчас, народ, мы поднялись, мы это учительное собрание обеспечим, найдем, где он там еще, наверное, жив. Они, конечно, не знали, что он уже погиб в 18 году. Самосуд вот этот знаменитый, да, Михаил Романов, когда был убит. Вот, но считали, что он жив, что его можно найти, и вот он и мы его вернем на престол. Но это будет наш царь, это будет народный царь. Мы его сами сделаем вот таким. И он будет нашу демократическую программу проводить. Вот такая интересная логика. Лидер. То есть откуда лидер возьмется? Лидер не откуда-то с неба там свалится, да, богом данный. А лидер свой же собственный, по сути, вот из среды, из вот этой местной должен быть. Но, опять же, видя вот этот рост повстанчества, опасность повстанчества, уже опасность действительно очень серьезная, после Кронштадта тем более. Москва, вот центр, да, советской России, не жалеет уже сил для подавления. То есть идет в ход все, что угодно. Бронепоезда идут, артиллерия идет. Химические снаряды идут. Тут вот не надо думать, что это какая-то фальшивка. Были приказы об использовании химических снарядов. Тухачевский, все это известный факт. И тут он, собственно, сам считал, что это нормально. Потому что иначе просто с ним бороться невозможно. С этими крестьянами они как по лесам все там, вот поди их поймай. А вот когда мы там облако химическое бросим на них, да, вот логика такая, то тогда сразу вот будет эффект. Аэропланы. Ну, только что танков еще не было, потому что танков вообще не было еще в Красной Армии на тот момент. А так вот все, что можно, бросается, все силы, вся Красная Армия, отряды ЧК, особые отделы, все они идут на то, чтобы подавить и не дать разрастись вот этому вот движению. Это удается сделать, это удается реально сделать. Весна 21 года, движение, в общем, подавлено. И в Тамбове, и в Сибири. А дальше уже идет у нас вот этот экономический фактор. Пора пахать, пора сеять. И самое главное, советская власть заявляет о том, что те, кто добровольно сдадутся, им будет амнистия. И что теперь продразвездки не будет, будет продналог. И ввели мы уже вот этот, вот появляется у нас новая экономическая политика. И вроде бы как, ну вот база начинает, базовая социальная база протеста начинает сужаться. То есть логика крестьянская сработала, что мы подняли восстание, власть нас услышала, и она идет на уступки. И поэтому зачем нам дальше продолжать восставать? Те, кто были непримиримы, вот о них, наверное, имеет смысл в следующий раз рассказать, они уже начинают уходить просто за кордон, просто за границу. Но они непримиримые. Как, например, отряд того же самого Ясаула Кайгородова, который на Алтае был, вот тот самый, который как раз Михаил II-то активно и озвучивал. Это май, это июнь, это июль 21 года.
1: Василий Жанович, большевики подавляют крестьянские восстания, но все-таки можно сколько угодно живописать зверства карательных отрядов, но все-таки это и там русские люди. Насколько сильно было для восставших все-таки слова и пропаганда большевиков, которая что-то в этот момент интенсивно обещала. То есть в данном случае мы всегда говорили о том, что гибкость, тактика Ленина, она была всегда изумительной, исключительной. И она зачастую шла впереди штыков, впереди химических снарядов. То есть постоянно шли воззвания, обращения, как работала пропаганда большевиков в это время, на что она была ориентирована, как сама партия воспринимала очевидный поворот, что Ленин поворачивает военный коммунизм, сворачивает его. Что происходило с партией и с пропагандой в этот момент?
2: Как ни странно покажется, вот если разбирать более детально, да, то есть по месяцам буквально вот идти, то там-то как раз задержка произошла определенная, пропагандистская. В чем смысл? Вот зима 20-21 годов. Там пока, в общем-то, никаких заявлений о том, что вот сейчас мы начнем политику экономическую менять, таких громких, которые можно было бы действительно до крестьян донести, типа той же врангелевской земельной реформы, советская власть пока не делает. Пока не делает. Главное, ну, что, в общем-то, они, так вот, если проследить по статьям, по агитационным материалам, главная идея, что закончилась война. Вот, все. Вот уже этим радуйтесь тому, что вы не воюете. Что вам еще надо, да, для счастья? А вот чтобы экономически мы там начнем какие-то свободы давать, да, вот послабление военного коммунизма, об этом речи пока не шло. Вот и партийная дискуссия, она у нас пока идет в русле вот того, что все-таки, может быть, оставить военный коммунизм или какие-то давать там послабления в экономике. И только после Кронштадта, только после того, как вот буквально синхронно, февраль, март, апрель 21-го, идет на подъем вот это вот протестное движение, растут ряды повстанцев. То есть крестьяне идут воевать против советской власти, значит, надо что-то делать. И вот после этого начинается уже переход на рельсы новой экономической политики. Пропаганда играет в двух как бы позициях. Первая позиция, что вот смотрите, мы народная власть, мы услышали вас, мы идем вам на уступки. А вы сдавайтесь, и мы вас помилуем. Ваши вот эти вот смутьяны-вожаки, которые вас подняли, мы их всех, конечно, казним, расстреляем беспощадно. Но простые крестьяне, которые вот оказались обманутыми, втянутыми в это повстанческое движение, идите, пашите, сейте, все нормально будет, теперь у вас совершенно другая экономическая политика. Вот так начинает работать пропаганда с лета примерно, ну и по нарастающей это идет, лето 21-го, осень 21-го и так далее. А тут еще и голод, конечно, там вот тоже как бы это сыграло свою роль. Ну и вот, вот это уже совершенно другая пропаганда, конечно.
1: Но об этом уже в следующий раз, уважаемые радиослушатели. Все-таки военный коммунизм был остановлен ценой страшной. Ценой фактически одновременных восстаний русского народа по всей стране, особенно когда Ленин пообещал, что гражданская война уже закончилась, русские люди пошли в свой последний решительный бой против большевизма. И всегда, подчеркиваю, всегда выдвигали демократические лозунги. Вера в демократическое развитие революции, в демократическое развитие в то время была невероятно сильна в нашем народе и всегда была сильна. Василий Жанович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
1: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
0: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военнослужащие поразили 2 сухогруза в порту Одессы в момент разгрузки грузов военного назначения для вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны. Число пострадавших при ударе ВСУ в Шебекине в Белгородской области увеличилось до 27. Американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по иранским целям. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военнослужащие поразили 2 сухогруза в порту Одессы в момент разгрузки с грузов военного назначения для вооруженных сил Украины. Об этом сообщили Минобороны. Также удары были нанесены по резервуарам с горюче-смазочными материалами для нужд украинских военных, находящихся на территории порта. Кроме того, была поражена портовая инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Черноморск Одесской области. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» доложил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районных населенных пунктах Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм, Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Минобороны также заявили, что были нанесены удары по железнодорожным составам с грузами военного назначения в Запорожской области. Дежурные средства противовоздушной обороны за минувший день перехватили и уничтожили 161 беспилотник ВСУ над регионами России и над акваторией Черного моря, добавили в Минобороны. Число пострадавших при ударе ВСУ в Шебекине Белгородской области увеличилось до 27. Об этом сообщила первая замминистра здравоохранения по региону Людмила Крылова. Среди пострадавших есть подросток. Подробности у Александра Коробова.
3: В Шебекино целенаправленный удар по пассажирскому автобусу нанес дрон. Внутри, конечно же, находилось большое количество людей. Вот по предварительной информации 4 человека погибли на месте, 7 получили ранения различной степени тяжести. Ну вот дрон, как всегда, ударил в крышу, прям, то есть это был целенаправленный удар для того, чтобы осколки разлетелись по салону и нанесли как можно больше ранения тем, кто находился внутри. Выбиты окна. Конечно, обстановка здесь в Шебекино достаточно напряженная. Фиксируется большое количество БПЛА с разных сторон, поэтому самое главное — следить за оповещениями. Это поможет сохранить самое ценное, что есть — жизнь.
1: Кроме того, дрон ВСУ ударил по автомойке в Белгороде в районе улицы Рабочей. 1 человек погиб, 10 ранены, повреждены десятки автомобилей. Также сообщается, что от удара дрона по предприятию погиб мужчина в селе Головино. Еще 16 получили ранения. Мощные взрывы прозвучали в иранском портовом городе Бендер-Аббас, расположенном на побережье Ормузского пролива. Также сообщается, что в районе иранской АЭС «Бушер» на побережье Персидского залива работают средства противовоздушной обороны Ирана. По данным агентства ФАРС, серия взрывов произошла на острове Кешм в Ормузском проливе. Ранее Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке объявило о начале новой серии ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранских военных возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Ормузском проливе. Новый премьер Великобритании Энди Бёрнам провел телефонный разговор с Зеленским, заявив, что Лондон продолжает поддерживать Киев. Об этом сообщила канцелярия премьера. Бёрнам также пригласил Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности и заявил, что намерен обсудить с ним укрепление обороны Украины и Европы. В своей первой речи на посту премьера он заявил, что его правительство проведет крупнейшие за последние 40 лет преобразования в стране. Напомню, что в понедельник Бёрнам сменил Кира Стармера на посту премьер-министра. Свыше 70 домов и участков попали в зону подтопления после мощных ливней в Пермском крае. Люди не пострадали, сообщает краевое управление МЧС. В ведомстве уточнили, что речь идет о деревнях и поселке Октябрьском в Уинском округах. В июле в Пермском крае наблюдались сильные и продолжительные дожди. Из-за непогоды 18 июля в Октябрьском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Нынешняя неделя принесет изменчивую погоду в московский регион. В ближайшие дни ожидается похолодание и дожди. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха в ближайшие ночи 16-19, завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов.
1: Дожди придут в Москву в ночь с понедельника на вторник и продлятся до пятницы. В последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы июля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что температура воздуха в Москве в эти дни будет в пределах плюс 20, плюс 25 градусов. По словам Шувалова, в субботу в городе потеплеет до плюс 25, осадков не ожидается. Такая же погода сохранится в Москве и в воскресенье. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Решение президента России учредить День хоккея – долгожданная инициатива. День хоккея станет признанием заслуг всех, кто развивает отечественный хоккей и искренне любит эту игру. Хоккей – один из самых любимых видов спорта в нашей стране, а победы сборной России неизменно вызывают гордость у миллионов граждан, заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Нападающий футбольного Краснодара Дмитрий Воробьев прокомментировал возвращение в родной клуб. Ранее форвард подписал контракт до лета 30-го года. Расстались с Локомотивом хорошо, пожелали друг другу удачи, нет никаких обид. Всегда приятно.

0: Кратный обладатель золотого мяча Кевин Киган. В январе стало известно о том, что у него выявлен рак. В июне Киган сообщил о том, что заболевание находится на 4-й стадии. Кевину Кигану было 75 лет. Золотой мяч он брал в 1978 и 79 годах, а в 1999 и 2000 годах был главным тренером сборной Англии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров области в Магадане, сегодня днем до плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Новосибирске до 29, тепла в Иркутске плюс 25-27 без осадков. В Великом Новгороде плюс 20-22, пройдут кратковременные дожди. В Уфе до 29 градусов, выше 0, в Пензе до 32. В Воронеже 27-29, тепла, кратковременные дожди и грозы. В Ставрополе до 33 градусов, осадков не ожидается. В Владикавказе плюс 28-30, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, ночью плюс 10-12, днем до 15-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный, порывистый, атмосферное давление будет падать и окажется ниже нормы. В Москве переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью до 20 тепла, днем до 25, при грозе ветер будет порывистым.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, их родных. Наш сегодняшний выпуск будет не совсем типичным. Вы, конечно, знаете, что наши встречи неизменно сопровождают песни, которые звучат по заявкам наших гостей или в их исполнении. Тем не менее, «Полевая почта» — программа не сугубо музыкальная, а песен, в которых музыканты хотят выразить свое отношение к событиям, которые сейчас происходят, к событиям, в которые максимально вовлечены герои наших программ, пишется и исполняется гораздо больше, чем мы можем поставить. Поэтому сегодня в программе «Полевая почта» будут звучать только песни. Песни, которые вам уже известны, и те, которые прозвучат впервые. Но все они очень важны. Потому что все музыканты, которые сегодня споют для вас, бывали на фронте не раз. И знают, о чем они пишут и поют. Знают не понаслышке. Все эти музыканты – друзья программы «Полевая почта» Радио России, и все они не раз говорили о том, что люди на фронте, наряду с песнями, инициированными их работой, хотят слышать и те, в которых поется о чем-то далеком от войны, песням, посвященным тому, за что сейчас идет борьба, за жизнь, за мирную жизнь, которая одновременно рядом с ними и далеко. Я попросил музыкантов, чтобы они представили свои песни, которые звучат на их выступлениях как на фронте, так и в привычных концертах. И чтобы песни эти музыканты сопроводили своими небольшими комментариями. Ну так, как они это делают на своих выступлениях перед теми, кому в первую очередь посвящена программа «Полевая почта» Радио России. Начнем мы с группы «Зверобой». Группы, участники которой стали героями самой первой программы «Полевая почта» Радио России, вышедшей в 2023 году.

Привет, это Алексей Иовчев, группа «Зверобой». «Вальс в темноте» – наш самый новый релиз. Песня достаточно необычная и неожиданная для наших слушателей. Хотя те из них, кто бывают на наших акустических концертах, знают, что у нас немало песен романтического толка, и нам неплохо весьма удается их исполнять. Для нас это на самом деле вполне органично. Тем не менее, на фоне наших таких военно-патриотических релизов это очень такая свежая энергия. Скажу честно, на фоне всего звучащего вокруг мне хотелось сделать подчеркнуто очень мелодичную песню. Сейчас вокруг вообще не хватает мелодий. Сейчас биты, сейчас есть читки, рэп там и так далее, а мелодий настоящих мы слышим очень мало. Мне хотелось вот такое живое, неподдельное исполнение. Там играет живая гитара, и это тоже, как уже у нас часто случается, на самом деле демо-запись исходная, которую мы решили оставить. Она не совершенно в чем-то, может быть, не безупречна, а там какие-то шероховатости намеренно оставлены. В эпоху нейросетей, мне кажется, ценно, когда ты слушаешь песню, а не трек. И она исполнена вот так вот в моменте, живьем, честно. Она дышит, и она исполнена настоящими живыми людьми. И сочинена ими, и исполнена. Мне кажется, это ценно, и мы решили ее вот в таком вот трепетном виде и оставить. И так и выпустили. Наш релиз мы сопроводили такими словами. Когда весь мир сошел с ума, среди дыма и огня, я подарю тебе крылья. И закружу в магическом танце. Закрой глаза, доверься. В темноте все потеряло смысл. Лети со мной.

0: Это была группа «Зверобой» с песнями «Долгие дороги» и «Вальс в темноте». Продолжают программу друзья и коллеги «Зверобоев» группы «Еще». Слово лидеру группы Роману Рыкалову.
1: Всем привет! Я Роман Рыкалов, лидер группы «Еще». Боевое братство – штука нерушимая и сильная. Бойцы Северной Кореи вместе с нашими бойцами плечом к плечу изгоняли из русской земли неофашистов. Мой друг Виктор Пеленягры, замечательный поэт-песенник, написал прекрасный текст. Я написал музыку на этот текст. И в итоге получилась песня над Северной Кореей, которую вы теперь можете послушать. Песня посвящена боевому братству наших воинов и воинов Северной Кореи.

Песня «Тебе мой город» на стихи замечательной поэтессы из Луганска Елены Заславской. С Леной мы знакомы давно, с 2015 года мы познакомились на фестивале «Большой Донбасс» в городе Донецке под обстрелами. Как-то на одном из ее творческих вечеров я услышал это стихотворение и попросил Лену прислать его мне. Попробовал написать музыку, и получилась лирическая композиция о любви к своему городу, к своему родному краю.

0: группа «Еще», песни «Над Северной Кореей» и «Тебе мой город». Ну а дальше в программе «Полевая почта Радио России» свои песни представит музыкант Михаил Олейников.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами автор-исполнитель Михаил Олейников. Я хочу представить вам свою песню под названием «Доброе утро». Это трек о наших парнях, о воинах, которые прямо сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции. Там, за ленточкой, вражеская пропаганда часто пытается выставить нашего солдата безжалостным орком. Что ж, пускай называют как хотят, но мы-то знаем правду. Наши ребята – это люди с огромной, доброй и открытой душой. Они пришли на эту землю, чтобы защитить свои города, вернуть мир и отстоять правду. И эту песню на фронте знают хорошо. Передаю привет всем нашим бойцам. Доброе утро. Мы из России.
2: Пускай считают так, что наш народ дурак. Нет ни...

Друзья, я нередко выступаю со своими песнями перед нашими бойцами в госпиталях и на передовой. Общаюсь со школьниками и молодежью в гимназиях и школах. И знаете, я заметил одну важную вещь. Людям на фронте и в тылу нужны не только песни о войне. Им нужна сильная гражданская лирика, которая согревает душу и дает надежду. Именно такой получилась моя песня «Солнце». Я вырос на музыке группы «Кино» и посвятил этот трек своему кумиру Виктору Цою. Его песни всегда были про внутренний свет и честность. И мое «Солнце» продолжает эту традицию. Она одинаково сильно отзывается и в сердцах суровых бойцов на СВО, и у современных школьников. И пусть этот свет согреет сегодня и вас. А всем нашим бойцам скорейшей победы и ангелы-хранители за спиной. Быть добру!

0: Прозвучали песни «Доброе утро» в исполнении дуэта Михаила Олейникова и Владимира Востьянова, и песня «Солнце». Михаил Олейников исполнил ее сольно. Вы слушаете специальный музыкальный выпуск программы «Полевая почта Радио России». Меня зовут Алексей Певчев. Напоминаю, что сегодня в программе звучат песни исполнителей, участников фронтовых поездок и гостей нашей программы. Песни новые и уже получившие известность. Все они звучат в концертах как на фронте, так и в мирных выступлениях музыкантов. Музыкантов – гостей нашей сегодняшней программы. Давайте продолжим. Песни группы «Ключевая» представит ее лидер Максим Аншуков.
1: Песня «По темноте» была написана после нашего выступления в музее ВВС в Монино. Там мы познакомились с боевым капитаном, который нам уже кулуарно рассказал историю, как они по серой, по темноте вытаскивали ребят с передка. Пустив мужскую скупую слезу, мы поняли, что вытащить удалось не всех. Как на автора, на меня произвело это очень большое впечатление. Песня была написана достаточно быстро. Репетировалась она в луганской гостинице, а сыграна была впервые под Донецком у ребят в расположении. Позже, вернувшись в Москву, мы уже с накопленными какими-то нашими накопленными впечатлениями быстро ее достаточно записали. И сейчас она прозвучит для вас специально, дорогие друзья.
2: По темноте, по темноте.

0: Песня «Варежка» — это посвящение родителям особых детей. Вопрос глубокий и широкий. Я имею к нему, как отец, самое прямое отношение. Скажу сразу, это очень серьезно повлияло на все творчество нашего коллектива. Я желаю вам созерцания и сострадания, где-то побольше теплой и такой, знаете, проникновенной улыбки внутри, поскольку все всегда заканчивается хорошо, как в добром советском мультфильме.
1: Видно будет далеко, далеко, далеко.

0: Это была группа «Ключевая» с песнями «По темноте» и «Варежка». Продолжает музыкальную программу группа «Куба».
1: Здравствуйте, я Дмитрий Ноздрин из рок-группы «Куба». И мне от имени нашего коллектива хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто сейчас стоит на страже нашей Родины, защищает мирный сон наших детей, наше спокойствие. Нам всем важно понять, что сейчас от этих людей, наших героев, зависит не только будущее нашей страны, но и вообще существование нас всех, как великой России. Но главное в мире – это любовь. Но, к сожалению, часто ее надо защищать с оружием в руках. Об этом наша песня «Любовь и война». Посвящается она всем нашим бойцам, которые прямо сейчас защищают всех нас на линии боевого соприкосновения и в тылу. Мы все вас безмерно любим. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Мы вместе, и вместе мы победим.

прозвучала песня «Любовь и война» в исполнении группы «Куба». Наш специальный музыкальный выпуск программы «Полевая почта Радио России» подходит к завершению. Напомню, сегодня мы слушали песни в исполнении артистов, которые не понаслышке знают, что такое фронт, которые пишут свои песни на основе своих поездок и встречи с теми, кто сейчас воюет за победу и знает ей цену. Знает цену делу и слову, которые звучат в их поддержку. Звучат талантливо и честно. Финальным музыкальным номером будет песня от военного волонтера, актрисы, режиссера и исполнительницы своих песен Анны Артамоновой, ее позывной «Солнышко». Вы слушали специальный музыкальный выпуск программы «Полевая почта» Радио России. Удачи!

0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
2: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
3: Не обижай.
2: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
8: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Временные ограничения, введенные в аэропорту Жуковский, сообщает Росавиация. Столичный аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами. Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 161 беспилотник ВСУ над регионами России и акватории Черного моря. Взрывы прогремели в крупном иранском городе Исфахан, расположенном в центре страны. Разводку мостов в Санкт-Петербурге отменили в ночь на 21 июля из-за ветра. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Временные ограничения, введенные в аэропорту Жуковский, об этом сообщает Росавиация. В ночь на вторник столичный аэропорт Домодедово осуществляет работу по согласованию с соответствующими органами. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Дежурные средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 161 беспилотник ВСУ над регионами России и над акваторией Черного моря. Сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб, 917 беспилотников ВСУ самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-службы Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Новотроицкого, Артема, Грузского, Белозерского, Новопавловки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Вечером Минобороны также сообщило, что российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. Целями ударных беспилотников стали два сухогруза в порту Одесса, из которых разгружали продукцию военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Объекты инфраструктуры в порту Черноморск, которые использовались для разгрузки и хранения военных поставок, а также «Балкер» и «Сухогруз», доставлявшие грузы для боевиков в порт Черноморск. По данным РИА Новости, украинская сторона использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За последние дни через одесские порты прошли около 8 тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам провел телефонный разговор с Зеленским, заявив, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Об этом сообщила канцелярия премьера. Бёрнам также пригласил Зеленского посетить Великобританию при первой же возможности и заявил, что намерен обсудить с ним укрепление обороны Украины и Европы. В своей первой речи на посту премьера он заявил, что его правительство проведет крупнейшее за последние 40 лет преобразование в стране. Как только что стало известно, Энди Бёрнам также представил состав нового правительства, сообщила канцелярия на Даунинг-стрит. Должность главы МИДа досталась Эду Милибенду, а пост министра обороны занял Уэст Стритинг. На должность министра финансов назначен Джон Хилли. Сообщаются и другие имена. Напомню, что в понедельник Бёрнам сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании. Взрывы прогремели в крупном иранском городе Исфахан, расположенном в центре страны. Несколько взрывов также зафиксировали в портах Чехабар и Канарек на берегу Оманского залива и в городах Сирик и Бендерлинге вблизи Армузского пролива. Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в районе портового города Бендер-Аббас и на острове Кешм в Армузском проливе, а также о работе средств ПВО по воздушным целям вблизи АЭС Бушер на побережье Персидского залива. Напомню, Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке накануне объявило, что американские войска начали новый раунд ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранских военных возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Армузском проливе. В Госдуме во вторник на пленарном заседании рассмотрят законопроект, направленный на стабилизацию топливного рынка. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. По его словам, законопроект будет рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях. Ранее Кабмин внес проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Изменения предполагаются в Налоговом кодексе России. Ряд населенных пунктов в Свердловской области остались без света из-за прохождения сильного грозового фронта. Зафиксированные локальные технологические нарушения в работе распределительной сети. По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, в понедельник днем на юге региона прошли дожди и грозы, а со вторника они прекратятся и на 5-6 дней установится сухая погода с температурой от 24 до 29 градусов тепла днем. Начавшаяся рабочая неделя принесет изменчивую погоду в московский регион, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В ночь на вторник регион окажется в теплом секторе циклона, а завтра днем примерно 14-15 часов ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому облачно с прояснениями. В светлое время суток пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южной четверти с переходом на западную 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха в ближайшие ночи 16-19, завтра днем посвежее до плюс 22-25. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба. В среду в тылу циклона похолодает, в сумерках 12-15, днем 21-24, местами небольшой дождь. В четверг пройдет вторичный холодный фронт и снова местами кратковременные дожди. Под утро 10-15, после полудня 19-24. Ну и в ночь на пятницу распогодится плюс 9-14. Днем значимые осадки маловероятны и температура останется в умеренном диапазоне плюс 20-25 градусов. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский ЦСКА направил официальное предложение в Балтику по активации отступных за вратаря Максима Бориско за 180 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Вратарь перейдет в ЦСКА после первого тура, в котором московский клуб и Балтика сыграют друг с другом 24 июля. Нападающий «Зенит» Александр Соболев вызван на заседание КДК РФС по делу о провокации беспорядков в матче за Суперкубок России, сообщает инсайдер Иван Карпов. Напомню, после гола с пенальти в конце основного времени Соболев подошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку. К Соболеву подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. Затем к стычке присоединились и другие футболисты. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Именно в этот день, в 1946 году, стартовал первый чемпионат Советского Союза по хоккею. Женская сборная России по водному полу прибыла в Австралию для участия в финале Кубка мира, сообщает ТАСС. Финал Кубка планеты пройдет в Сиднее с 22 по 26 июля. 22 июля сборная России сыграет в 1/4 финала против команды Нидерландов. Женская теннисная ассоциация обязала

0: Минус во Владивостоке сегодня днем до плюс 25 градусов, переменной облачности и без осадков. В Екатеринбурге до 27 тепла, осадков также не ожидается. В Сургуте плюс 30. В Вологде тоже жара, плюс 27-29, но облачно и временами пройдут дожди. В Туле до 25 градусов, выше 0 дожди и грозы, такие же осадки. И грозы обещают и в Воронеже, там до плюс 28. В Ставрополе до 33 градусов жары, во Владикавказе до плюс 30. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, ночью плюс 10-12, днем 15-17 тепла. Ветер порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 20, днем до 25 тепла. Ветер юго-западный, при грозе порывистое атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть седьмая.
2: Эпиграф. Я полагал, что бурный, пожирающий вихрь зависти должен поражать лишь высокие башни и выдающиеся вершины деревьев, но я вижу себя обманутым, ибо всегда, стремясь избегать дикий напор этого бешеного духа, я старался идти не то что полями, но и глубокими долинами. Несмотря на все это, тот ветер не переставал жестоко потрясать меня, почти вырывать с корнем, а зависть терзать меня своими уколами. Поэтому я очень ясно понимаю, что говорят мудрецы, что из всего ныне существующего одна лишь посредственность не знает зависти. Уж солнце согнало с неба все звезды, а с влажной земли ночную тень... Когда, встав, наши герои обычным порядком уселись у прелестного фонтана, и королева приказала на сей раз Фиеметте начать рассказы.
3: Рассказы о тех, чья любовь имела несчастный исход. Ах!
2: Вьющиеся длинные золотистые волосы Фиеметты падали на белые нежные плечи. Кругленькое личико сияло настоящим цветом белых лилий и алых роз, смешанных вместе. Глаза ее были, как у ясного сокола, а рот маленький, с губками точно рубины.
4: Грустная задача дана нам сегодня для рассказов. Когда подумаешь... что нам, собравшимся повеселиться, предстоит повествовать о чужих слезах, о которых нельзя рассказать так, чтобы и сказывающие, и слушающие не возымели к ним сострадания. Может быть, это умерит несколько веселье, испытанное в прошлые дни. Я расскажу вам об одном жалостном приключении, несчастным и достойным ваших слез. Рассказ, мой, милые дамы, будет не о людях высокопоставленных, но, быть может, не менее трогателен. Жили в Мессине трое юношей, братьев, купцы, ставшие богатейшими людьми по смерти своего отца, который был... из Сан-Джиминьяно, и была у них сестра по имени Изабетта, девушка очень красивая и образованная, которую они, по какой бы то ни было причине, еще не успели выдать замуж.
5: Нет достойного жениха. И точка. Сиди дома, сестра.
6: Читай молитвы, чти Господа нашего.
7: Поужинать нам сготовь.
5: Приберись. Да помоги в лавке.
6: Вот и все, о чем тебе надобно помышлять.
7: Да.
4: Ах. Кроме того, был у этих трех братьев при одной из их лавок юноша по имени Лоренцо, который вел и вершил все их дела, очень красивый собою и чрезвычайно приятный в обращении.
8: Бонжорно, сеньор Лоренцо.
9: Бонжорно, сеньорина Изабетта. Мир вашему дому, и да хранит вас Господь.
4: Когда Изабетта несколько раз обратила на него внимание, вышло так, что он начал ей страшно нравиться. Лоренцо, заметив это раз, другой, также начал обращать к ней свое сердце, оставив все другие свои.

0: сказали, я могу взять у вас в лавке немного пряных трав.
1: Да-да, конечно. Здесь все, что вам угодно. Майоран, базилик.
0: Я возьму укроп и мяту. И базилик, конечно.
1: И базилик. Что-нибудь еще, синьорина? Розовая вода, померанец?
0: Да. Ой, то есть нет. Мне пора.
1: Постойте. Базилик-то вы позабыли.

0: Закончился базилик?
1: Да, то есть нет. Я не думаю, что нам стоит так часто видеться, сеньор Лоренцо. Моим братьям это придется не по душе.
0: Я вас больше не увижу?
1: Да, то есть нет, то есть да. Ох, нет.
0: Ваше слово для меня закон, госпожа. Вот только какое из двух?
1: Прошу.

0: пошло дело, что, одинаково понравившись взаимно, они в короткое время друг в друге уверились и совершили то, чего каждый из них наиболее желал.
1: Ах, Господи! Что же мы натворили, Лоренцо? Ведь это грех.
2: В саду у Господа нет дурных цветов. Там найдется место всем травам. Вот хотя бы и базилик. Разве он не прекрасен?
1: Отныне его аромат всегда будет напоминать мне о тебе.
0: Продолжая эти отношения и доставляя себе много утехи и удовольствия, они не сумели устроить это настолько тайно, чтобы однажды ночью, когда Изабетта шла туда, где спал Лоренцо, старший из братьев того не заметил.
3: Санта-Мария!
0: Тогда как девушка и не спохватилась.
3: Этот злодей обесчестил нашу сестру, покрыл позором семью.
0: Как ни неприятно ему было узнать о том, брат, как юноша разумный, приняв более пристойное решение и не промолвившись и ничего не сказав, прождал до следующего утра, вращая по этому поводу разнообразные мысли.
3: Дьябло, бастардо! Стронцо, порко кане, порко мизерия, порко вака, порко мадонна.
0: Когда настал день, он рассказал своим братьям, что видел прошлой ночью относительно Изабетты и Лоренцо, и после долгого совещания с ними...
4: Бастардо, стронцо, порко кане, порко мизерия, порко вака, порко мадонна.
0: Решил обойти молчанием это дело, дабы не последовало позора ни им, ни сестре, и представиться, будто они совершенно ничего не видели и не знают, пока не наступит время, когда без вреда и неприятности для себя они получат возможность удалить с глаз этот стыд, прежде чем он разрастется.
3: Пока не наступит время.
5: Пока не наступит время.
6: Пока не наступит время.
0: Оставаясь при этом решении, болтая и смеясь с Лоренцо по-прежнему, они притворились однажды, что отправляются втроем погулять за город. И с собою повели Лоренцо.
7: Лоренцо?
2: Да-да.
7: Ну что ты все торчишь в этой лавке, как девица на выдане?
2: Пойдем, что ли, выпьем?
5: Да-да-да, пойдем перекусим, пойдем.
2: Пойдем?
0: Придя в одно очень уединенное, отдаленное место, они, воспользовавшись удобным случаем, убили вовсе не остерегавшегося Лоренцо. И похоронили так, что никто того не заметил.
8: Скромник ты наш.
6: Дело кончено.
0: А вернувшись в Мессину, пустили слух, что куда-то послали его по своим делам, чему легко поверили, ибо у них было в обычае часто посылать его.
1: А где же Лоренцо?
8: Уехал.
5: Да-да, в Палермо, по торговым делам. Да, да.
6: Тебе чего?
4: Помолись и спи.
1: В Палермо?
4: Сказано тебе, в Палермо.
1: А Лоренцо еще не вернулся?
8: Тьфу ты, нет.
1: А когда Лоренцо вернется?
5: Ну, иди помолись, сестра.
1: Нет ли вести от Лоренцо?
6: Не мешайся под ногами.
0: Когда Лоренцо не возвращался, а Изабетта очень часто и настоятельно разведывала о нем у братьев, так как долгое его отсутствие ее тяготило, случилось однажды, что, когда она спрашивала о нем очень настойчиво, один из братьев сказал ей...
3: Что это значит? Что тебе до Лоренцо? Что ты так часто о нем спрашиваешь?
6: Коли еще станешь спрашивать, мы дадим тебе ответ, какой ты заслужила.
0: Поэтому... Девушка пребывала в печали и грусти, боясь сама не зная чего, более не расспрашивая о нем, и часто ночью жалостно призывала его, умоляя явиться иной раз сетовала, проливая обильные слезы о его отлучке. И ничто ее не радовало, и она все поджидала его.
1: Господи, смилуйся. Неужто я больше никогда не увижу его? Неужели никогда? Сердце разрывается. Лоренцо, солнце померкло. Где бы ты ни был, услышь меня. Ведь не может покинуть тот, кто был так предан. Можно лгать словами, делами, но глазами лгать нельзя. А только любовью горели твои глаза.
0: Однажды ночью, когда много поплакав Лоренцо, что он не возвращается, она, наконец, заснула в слезах. Случилось, что Лоренцо предстал ей во сне, бледный и растерзанный в рваной и истлевшей одежде, и будто сказал ей:
2: «О, Изабетта, ты только и делаешь, что зовешь меня и печалишься о моем долгом отсутствии и жестоко винишь меня, проливая слезы. Поэтому узнай, что я не могу более вернуться. Ибо в тот день, когда ты видела меня в последний раз, твои братья меня убили».
1: «Лоренцо, что ты такое говоришь?»
2: «Они схоронили меня в роще у холма, совсем не глубоко, да только уж не выбраться, такие дела. Не зови меня более, милая, и не ожидай». Плач любящей женщины проникает в недра земли и достигает небес. Я не мог не прийти, но теперь прощай, прощай, прощай, прощай, прощай.
0: Открыв ей место, где его схоронили, он исчез. Девушка, проснувшись и поверив видению, горько заплакала. Затем, встав утром и не осмеливаясь что-либо сказать братьям, решила спать. Пойти в означенное место и посмотреть, правда ли то, что представилось ей во сне. Получив позволение выйти немного погулять за город, она в сообществе с одной девушкой, когда-то у них жившей и знавшей все ее дела, отправилась туда как можно поспешнее и, сгребя бывшие на том месте сухие листья, стала копать, где земля показалась ей менее твердой.
9: Пустое дело вы задумали, синьорина Изабетта. Будто помешались. Ой, призракам верить. Какая чушь.
1: Так. Святые угодники.
10: Боже, Боже.
0: И недолго копала, как нашла тело своего несчастного любовника, еще совсем не тронутое и не разложившееся, почему она ясно познала, что ее видение было правдиво.
1: Синьорина Изабетта, да что же это? Он же совсем мертвец. Да как вы только это переживете?
10: С честью. Не они ли пеклись мои братья?
0: Опечаленная этим, как ни одна женщина, она поняла, что тут не до слез, и охотно унесла бы с собою, если бы можно, все тело, чтобы придать его достойному погребению. Но, видя, что это невозможно, как сумела, отрезала ножом голову от туловища и, набросав на него земли, голову завернула в полотенце, положила в подол служанки и, никем не замеченная, ушла оттуда и вернулась домой.
7: Изабетта! Изабетта!
5: Эй, Изабетта!
3: Сестра!
0: Здесь, запершись с тою головою в отдельном покое, долго и горячо плакала над нею, так что всю ее омыла своими слезами, повсюду осыпая ее поцелуями. Взяв затем большой красивый горшок из тех, в которых садят майоран или базилик, поместила ее туда, обвив прекрасным платом и, положив сверху земли, посадила несколько отростков прекрасного салернского базилика, который никогда ничем иным не поливала, как розовой или померанцевой водой, либо своими слезами.
1: Его аромат будет всегда напоминать мне о тебе. Синьорина, синьорина, вы позабыли свой базилик? Как можно позабыть его? Милый, милый, милый, милый!
0: У ней было обыкновение всегда сидеть поблизости этого горшка и со страстным желанием смотреть на него, ибо он хранил ее Лоренцо. Насмотревшись, она садилась над ним и принималась плакать, и плакала долго, так что орошала весь базилик. А базилик частью от долгого и постоянного ухода, частью от того, что земля была жирная вследствие разлагавшейся внутри головы, стал чудесным и очень пахучим.
7: Поглядите, там в окне безумная Изабетта снова плачет над своим кустом.
3: Боже, что стало с такой красавицей? Ведь на нее вся Мессина не могла налюбоваться.
6: И нате вам, потеряла рассудок. Такое горе в таком благородном семействе.
0: Так как девушка блюла постоянно этот обычай, соседи несколько раз заметили его. И когда братья дивились, что ее красота увядает, а глаза точно исчезли с лица, те сказали им:
7: мы и то заметили, что она каждый день поливает слезами цветочный горшок.
3: Ой, уж вы бы позвали к несчастной лекаре, да точно не к добру.
6: Нет, не к добру, ох.
0: Как услышали о том братья и сами в том уверились, несколько раз пожурили ее за это, и когда это не помогло, велели тайком унести у нее тот горшок.
1: Нет! Все у меня забрали. Оставьте хотя бы цветочек. Оставьте.
0: Не найдя его, она с большим настоянием много раз просила о нем. Когда ей его не отдавали, она от непрестанного плача и слез захворала и во время своей болезни только и просила, что о горшке.
1: Мой цветочек.
0: Юноши сильно изумились этим просьбам и потому пожелали увидеть, что там внутри.
7: Что за порча на нее нашла?
3: Да что там в этом треклятом горшке?
6: Тресни его об стену.
3: Ща.
0: Вырвали куст базилика, а сняв землю, увидели плат, а в нем голову, еще не настолько разложившуюся, чтобы они не могли признать по волосам, что то голова Лоренцо.
7: О, порка Мадонна.
3: Порка Мадонна.
6: Порка Мадонна.
0: Они очень удивились этому и, убоясь, как бы про то не узнали, схоронив голову и не говоря о том никому, тайком покинули Мессину и, устроив все для своего отъезда, отправились в Неаполь. Девушка, не перестававшая проливать слезы и все время просить о своем горшке, скончалась, плача.
1: Плач любящей женщины проникает в недра земли и достигает небес. Я не могла не прийти к тебе, о Лоренцо.

0: началась ее несчастная любовь. Когда по некоторому времени это дело стало многим известно, кто-то сложил канцону, которая и теперь еще поется. Что-то был за нехресть злой, что мой цветок похитил. Вы не слышали, нет?
1: Нет, к сожалению, нет.
2: Мне приходилось ее слышать. Лишь черное сердце способно погубить росток истинной любви. Потому да умолкнут хулители любви. И если не в состоянии воспылать, пусть живут замерзнув. И пусть оставят нас, влюбленных, в течение этой коротко отмеренной нам жизни при своем.
3: Ну, Памфило, умерь свой пыл. Трудно не заметить, каким румянцем зарделось лицо одной из присутствующих дам. Я извиняюсь за то, что сделала, положив рассуждать о столь грустном предмете, как несчастье влюбленных. А теперь я возложу этот венок на Лауретту, ибо ты, наша радость, лучше всякой другой сумеешь завтрашним днем вознаградить наших подруг за горести настоящего.
4: Разве печалиться прибыли мы сюда, вновь вспоминая о кознях кошмарной чумы, что преследует по пятам флорентийцев? О нет, для веселья собрались мы здесь.
5: Браво!
4: Я охотно принимаю вино.
3: Браво, браво, браво, Лауретта!

0: Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты – Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля завтра, в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Приветствую вас, друзья! В прошлый раз мы с преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Николаевной Васильковой и Надеждой Николаевной Вольской начали обсуждать дисциплину, которая должна появиться в наших вузах с названием «Русский язык как государственный». А что все-таки имеется в виду под словом «государственный»? Захожу на грамоту.ру.
4: Термин «государственный язык» используется в законодательстве, но не имеет однозначного толкования. Что это такое и в чем его функция, каждый понимает по-своему. Ясно одно. Государственный в этом случае категория не лингвистическая, а правовая.
3: В мировой практике основное средство общения государства имеет разный юридический статус. Причем определения «государственный», «национальный» и «официальный» часто используются как синонимы. Но независимо от того, как его называют, такой главный язык должен обеспечить единство страны, чтобы люди, живущие в ней, понимали друг друга.
4: Из-за терминологических проблем многие исследователи основное внимание уделяют очевидной официальной сфере и забывают об объединяющей функции нашего главного средства коммуникации.
3: А к нам в страну приезжают много мигрантов со своими близкими.
5: В семье идет общение на национальном языке, а дети должны идти в первый класс уже подготовленными к восприятию информации на русском языке. И это большая проблема.
6: Так, на русском каком? На котором мы
5: просто
6: все говорим?
5: Просто на русском языке.
6: Да. А при чем тут государственный тогда?
5: Речь идет о том, чтобы обеспечить возможности получения образования, равные для всех. Но этого невозможно добиться, не достигнув определенного уровня
7: знания языка.
5: Обязательно и оно-то.
7: А ведь тут какие сложности? Я читала вопли преподавателей, крик души. Приходят к ним дети с хорошо уже поставленным национальным языком, и этот национальный язык влияет на освоение. Там другая фонетическая система, в некоторых языках, ну, например, нет рода. И преподавателям русского языка приходится
5: менять методику.
3: Но ведь одно дело, когда речь идет о наших республиках, где есть национальный язык, и он влияет на восприятие русского языка.
7: Ну, скажем так, сосуществует.
3: Да, так может быть, в этих районах, республиках будет одна программа, а там, где абсолютно русские регионы, будет другая программа. Нельзя же для всех сделать одно и то же. Это получится снижение общего уровня.
7: Похоже, что именно так. Но, по-видимому, уровень знаний русского языка в национальных округах потребовал государства принятия таких мер введения обучения государственному языку.
3: Но получается, что тогда общий уровень снижается.
5: Это возможно.
7: Да.
3: Но это же ужасно для русского языка. Мы вроде хотим сделать лучше русскому языку, а делаем хуже для очень большой части страны. Я бы сказала, для большей части страны. Здесь какая-то неувязочка получается.
7: Безусловно. Потому что для носителей языка должна быть своя программа.
3: Конечно.
7: А для неносителей, которых мы хотим сделать двуязычными, это совершенно должна быть другая программа.
3: Я об этом и сказала. На это надо делать упор, а не на то, чтобы всем снизить уровень русского языка.
4: В российском законодательстве понятия «государственный язык» и «официальный язык» не разграничены. По существу первый термин используется и когда речь идет о взаимодействии с государством, и когда имеется в виду обеспечение государственного единства. Между тем, было бы удобнее использовать определение «официальный» для первой функции и «государственный», «национальный» в европейском смысле, для второй.
6: Слово «государство» многозначно и может обозначать страну, государственный аппарат, систему государственных органов или политическую общность. А вот слова «нация» и «национальный» по-русски отсылают скорее к этнической, чем к государственной общности. Предстоит точнее определить весь ряд используемых понятий совместными усилиями лингвистов и юристов, чтобы носители языка понимали, в частности, какого рода государственность имеется в виду.
5: Давайте вернемся к определению. Русский государственный язык – это законодательно закрепленный официальный язык РФ, обязательный для использования в ключевых сферах общественной и государственной жизни. И его статус направлен на обеспечение единства коммуникации в многонациональной стране при сохранении прав на использование иных языков. Это первое. Второе. Все-таки русский государственный язык принято вводить в системе не школьного образования, а высшего и среднего специального. Это более взрослые люди, которым можно объяснить многие вещи, как, например, систему языка, из чего она складывается и так далее.
6: Я не совсем понимаю. Они в школе учили русский язык. Они приходят в среднее или высшее учебное заведение. И что им там объясняют?
5: Что им там будут объяснять, это вопрос, потому что программы пока не утверждены, они в разработке. И президент Владимир Владимирович Путин дал распоряжение подготовить это к 2027 году. Вот в июне 2025 года на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Путин сделал ряд заявлений о русском языке как государственном. Во-первых, он подчеркнул, что русский язык – это основа национальной идентичности. Во-вторых, русский язык является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Он сообщил на этом заседании о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ, по его словам, призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России. И он призван создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов страны, а также укрепить позиции русского языка и его значимости в мировом гуманитарном пространстве.
6: В марте 2023 года к 85-летию введения во всех школах СССР обязательного изучения русского языка парламентская газета напомнила.
4: К 1920 году Россия занимала последнее место среди европейских стран по уровню грамотности. Чтобы научить советских граждан читать и писать, а без этого было невозможно построить новое государство, с начала 20-х годов в стране запустили ликбез – ликвидацию безграмотности, программу обучения грамоте на русском или родном языке для людей от 8 до 50 лет.
6: Однако мало было научить читать и писать на родном языке. Куда важнее было, чтобы люди разных национальностей, объединившиеся под крышей Союза, понимали друг друга. А для этого нужен был общий язык.
7: Заметить хочу, что выучить просто грамматику или определенный набрать массив лексики для того, чтобы владеть государством, нашим школьникам в национальных школах совершенно недостаточно, потому что нужно овладеть еще общекультурной основой. То есть у нас должен быть общий некий фонд культурный, которым мы должны оперировать все и носители языка, и не носители языка, чтобы понимать друг друга, должны сформировать его. То есть школа еще и этим должна заниматься. Общекультурная основа.
6: Простите, мы все-таки говорим только о национальных школах или вообще о всех школах?
5: Мы говорим вообще о всех школах, потому что у нас нет разделения на школы, в которых учатся, например, дети мигрантов, нет школ, в которых учатся только русские или только армяне российские. У нас такого нет.
6: В советское время, по-моему, такого вопроса не возникало.
7: Вот поэтому преподаватели, которые преподают русский язык в национальных школах, и говорят, нам непременно нужно вернуться к методикам советского времени. И сказки, и поговорки, и все.
6: Постановлением ЦК ВКПБ от 13 марта 1938 года в школах национальных республик и областей СССР вводились уроки русского языка с первого класса. Они должны были решить три главные задачи.
4: Рост общения между гражданами, повышение профессиональной грамотности и успешное несение военной службы. Об этом говорят и пословицы тех лет: «Без русского языка не сколотишь и сапога», или «Без русского языка не одолеешь самого опасного врага».
6: И почему бы нам сейчас это не вспомнить? Совсем не помешает. А вы как думаете, друзья? Пишите мне и до встречи.
2: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
1: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
8: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
1: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
9: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
1: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
8: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
1: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим.
10: На правах рекламы.
11: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
12: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
11: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
12: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
11: И какие цилиндры перестают работать первыми?
12: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
11: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
12: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
11: Получается, это еще и потеря уверенности?
12: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
11: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
12: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
11: Пожалуй, нет.
12: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
11: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
12: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
11: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
12: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
11: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
12: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
11: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
12: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
11: Три, а не один?
12: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
11: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
12: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
11: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
12: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
11: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
12: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
11: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
12: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
11: Внимание! для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
12: В состав секрета были добавлены ягоды Годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
11: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
12: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
11: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
12: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
11: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203.
12: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
11: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного, звездочка 2203, 8 800 101 33. Или звоните с мобильного, звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
13: Мы заметили, что ПВО работает активней, какие-то единицы долетают, но у нас все-таки лучшая система в мире противовоздушной обороны. Это реально так.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских говоров Забайкали.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца. сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко. О главном: дежурные средства ПВО за минувший день перехватили и уничтожили 161 беспилотник ВСУ над регионами России, акватории Черного моря. В связи с атакой на автобус в Шебекине Белгородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в понедельник сменил Кира Стармера на этом посту. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили и уничтожили 161 беспилотник противника над регионами России и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские дроны, уничтоженные над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Российские средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Новая Сечь, Садки и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Белый колодец и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
1: Вечером Минобороны накануне сообщило, что российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области. По данным РИА Новости, украинская сторона использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. За последние дни через одесские порты прошли около 8 тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по данным целям. В связи с атакой на автобус в Шебекине Белгородской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Есть погибшие, раненые. Подробности сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
3: По предварительным данным, 5 человек погибли, не менее 25 получили ранения. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Очередной террористический акт, спланированный украинскими боевиками, убедительно демонстрирует, что киевский режим давно перешел все допустимые границы морали. Данные преступления совершаются системно и с особым цинизмом, что свидетельствует о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью. В ходе следствия будут установлены конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к преступлению. Подобные злодеяния не останутся безнаказанными.
1: По данным регионального Минздрава, число пострадавших возросло до 27 человек, среди них 17-летний подросток. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в понедельник сменил Кира Стармера на этом посту. Первый международный телефонный разговор он провел с президентом США. Бёрнам заявил Трампу о намерении сфокусироваться на вопросах обороны и выразил готовность помогать нормализовать судоходство в Ормузском проливе, говорится в заявлении Даунинг-стрит. В своей первой речи на посту премьер